на матче совершил грубую ошибку, ударил соперника. И был удален с поля. Счет 1-0. Окей. Удалось со штрафного забить еще один мяч. Счет 2-0. Но матч 1/8 финала против Бельгии Соединенные Штаты будут играть без своего лучшего форварда. Это вчерашний матч. И сегодня матч 1/16 финала продолжается. Испания играет с Австрией. Португалия играет с Хорватией, и Швейцария играет с Алжиром. Мы с вами в Уимблдоне. Окей, вчера второй раунд Уимблдонского турнира. Одна большая неожиданность, конечно, в женских соревнованиях. Пятый номер посева — россиянка Мира Андреева, которая в прошлом месяце стала чемпионкой Франции, выиграла в Париже открытый чемпионат Франции, сошла с дистанции. Больше никаких неожиданностей не было ни у мальчиков, ни у девочек. Вернемся на бейсбольные поля в чемпионате, в регулярном чемпионате главных бейсбольных лиг. Янкис продолжают проигрывать. Вчера на своей поляне на Янки Стадиум в Бронксе Янки были биты, снова были биты командой Детройт Тайгерс со счетом 6-2. Это седьмое к ряду поражение Янкис. Тампа Бэй Рейс, которые ведут борьбу с Янкис за первое место на востоке американской лиги, выиграли вчера в Канзас-Сити Ройл со счета 4-0. На востоке национальной лиги Атланта победила, Филадельфия победила, Метрополитенс, естественно, проиграли. Взглянем на турнирную таблицу. На востоке американской лиги у Тампы Бэй 50 побед, 33 поражения, у Янки 48 побед, но уже 38 поражений. На востоке национальной лиги лидирует Атланта, 50 побед, 34 поражения. Преследует Филадельфия, 49 побед, 38 поражений. И баскетбольная новость, касающаяся чемпионов НБА. Нью-Йорк Никербокерс. Окей, вчера команда Нью-Йорк Никербокерс рассталась с центровым, запасным центровым Майклом Робинсоном. Он перешел в команду Бостон Селтикс, подписал 3-летний контракт. Контракт очень хороший, 3 года 47,7 миллиона долларов. Почему он не задержался в Никербокерах, мне сказать достаточно трудно. Он достаточно молод, ему всего 28 лет. Он прекрасно играл роль второго центрового, который начинает игру на скамейке запасных. Блестяще играл, может быть. Никс не хотели давать ему такой жирный контракт. Окей, тем не менее, мистер Робинсон будет, начиная со следующего сезона, защищать цвета команды Бостон Селтикс. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта аж до воскресенья. Завтра мы все отдыхаем, в субботу. Я поздравляю каждого из вас, дамы и господа, с нашим национальным праздником, лучшим праздником в нашей стране, Днем Независимости. Если бы не было Дня Независимости, если бы 13 английских колоний не стали Соединенными Штатами Америки, то неизвестно, как развивался бы весь остальной мир. И, кстати, дамы и господа, неизвестно, где бы мы с вами были в данный момент в мире. Слава Соединенным Штатам! Всего хорошего, дамы и господа, с праздником. Мне помогал сегодня диджей Акмаль. Акмаль, с праздником. А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.

0: Дэвидзон Радио.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
14: Новости.
15: Аналитические передачи.
14: Репортажи, мнения экспертов.
15: И прямые включения из горячих точек со всего света.
14: Все это RTN.
15: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
14: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
15: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
14: RTN. Смотрите лучше.
16: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Скоро 4 июля, День независимости. И я, честное слово, хотел сегодня всю абсолютно передачу посвятить 4 июля. Но у меня не получилось. У меня тут происходят события, которые я бы хотел с вами обсудить. И вот прямо начну с одного, который мне кажется довольно-таки экстраординарным. Значит, вы только себе представьте, вчера двое ребят забрались на шпиль Empire State Building у вас в Нью-Йорке. Значит, высота этой конструкции, на всякий случай, 443 метра над уровнем моря. Нет, шучу, над уровнем земли. Над уровнем 34-й стрит. Но сам по себе этот факт, они поднялись на самый шпиль. Там они, значит, развернули черный баннер, черное знамя, анархистское, на котором было написано белыми буквами: «When the power of love beats the love of power, the world knows peace». Когда сила любви побеждает любовь к власти, в мире воцаряется мир. Ничего себе. Могли бы что-то такое по-настоящему политическое, это общего характера лозунг. Но мне как раз такие лозунги нравятся. Они, по сути своей, совершенно невыполнимы, потому что, вы знаете, любовь к власти – это своего рода болезнь. Если люди хотят избираться на какие-то посты высокие, ну что за этим стоит, кроме любви власти, за которой следует любовь к деньгам? Обычно власть и деньги идут рука об руку. Это близнецы-братья. Но, значит, как сообщение об этом навалом. По CBS News сообщает Аль-Джазира, BBC, ABC, New York Times, CBS. Короче говоря, вчера просто переполнена была пресса этим сообщением. И, значит, по, как следует из некоторых источников, значит, эти ребята, они там, вернее, молодой человек и девушка, они, значит, этот молодой человек сделал девушке предложение. Руки и сердце. И это как бы придает этому всему делу такой интересный характер личного. Вот они хотели это сделать в необычных обстоятельствах. Знаете, кто-то в Париж, например, едет. И там в необычных обстоятельствах делает предложение. Кто-то на какой-то остров Карибский. А это сделали предложение на шпиле Empire State Building. На минуточку. Ну, может, второй пары такой точно не будет. Во всяком случае, в обозримом будущем. Да, но самое-самое, может быть, самое интересное, я чуть не пропустил. Это, между прочим, самое главное. Ребята русские. Я бы хотел сказать, ну, наши люди просто. Значит, девочку зовут Анжела Николау. И 33 года. А мальчик Ваня Биркус. Он также известен, как Иван Кузнецов. Ну, Ваня Биркус, 32 года. Девочка на год старше мальчика. Но, я так понял, спортивная. Такую вторую найти, я не знаю, где ему удастся. То есть она еще, может быть, ему самому фору даст. Такие дела. И, ну, я вам так скажу. Ну, событие, в моем понимании, экстраординарное. Поднялись они туда наверх, и Ваня сделал Анжеле предложение. Ваня и Анжела. И это все, значит, фотографии по всему, по свету. И их тут же моментально улицы, их с вертолета вычислили, улицы перекрыли, там, наверное, стояли люди в пробке, проклинали, даже проклинали того, тех, из-за кого они стоят в пробке, даже не представляя себе, что в действительности произошло. Наверное, другой бы ситуация, если бы они все знали, они, может быть, вышли еще и аплодировали, устроили бы такую массовую овацию на 5-й авеню и 34-й стрит. И, да, прибыла полиция, их, значит, в клетку посадили, буквально сняли их оттуда. И спустили на землю, надели наручники. Никто не пострадал. Ну, конечно, кроме тех людей, которые куда-то ехали. Тут мы начинаем всегда подбрасывать дополнительные мысли, типа, а вдруг там в этой пробке стояла скорая помощь, а вдруг там кто-то врезал дуб из-за этих двух ребят, а может быть там пожарные куда-то ехали или полиция. Одним словом, ситуация действительно как бы неоднозначная. И После ареста им вкатали обвинение. Значит, вдумайтесь, обвинение. Felony burglary. Felony burglary – это уголовное обвинение, между прочим. Тяжелая кража со взломом. Ну, я не знаю, что там они украли. Честь, наверное, у охраны Empire State Building, но они наверняка взломали что-то для того, чтобы проникнуть туда, откуда они смогли подняться на этот шпиль. Потом reckless endangerment. Это значит, называется безрассудное создание опасности. Ну, кому они создали опасность? Наверное, себе в основном. И criminal mischief. Да, такие дела. И что о них известно? Таких ребят, которые лазят без страховки по стенам высотных домов, поднимаются на крыши, их называют руферами. Вот это руферы. Они из Москвы, во всяком случае, ранее они жили в Москве, а сейчас они живут здесь, в смысле не здесь, а у вас там, в Нью-Джерси, в Ист-Оранже, Нью-Джерси. И они, это их специальность, они руферы, лазают по высоким зданиям без страховки. И они снимают, значит, они вставляют камеру там, не знаю куда, где им удобно, и снимают все это на видео, и это можно найти на интернете в большом количестве их видео и видео таких же сумасшедших, как они сами. Ну, я говорю сумасшедшие в хорошем смысле этого слова. Хотя я допускаю, что это, вот, понимаете, мы согласимся с тем, что люди, которые уходят в горы и там поднимаются. И там тоже, между прочим, они свою жизнь подвергают дикой опасности. Причем, знаете, есть же люди, которые со страхом едут, ну, в смысле, едут туда, на Памир куда-то, еще хрен его знает куда, в какие-то отдаленные места, поднимаются на эти все Джомолунгмы. Я даже не знаю, как, не помню, как эти все места называются. Я не один раз видел фотографию, даже не один раз, таких много фотографий, как на самый высокий пик в мире, я прошу прощения, я забыл, как он называется, настолько я далек от этой темы. Но туда идет просто такая цепочка. Ребята, они в красных термокостюмах, в красных, это на случай там, того, если они там где-то упадут в снег, чтобы их увидели и вытащили. И идет толпа туда, людей поднимается, там уже протоптанная тропа. Вот они, здоровые люди. На мой взгляд, они не сумасшедшие. Там дикий холод, ветер свистит, и они туда прут, наверх. И причем все знают, что если там с кем-то что-то случается, в этой цепочке людей, которые поднимаются на этот пик, то спустить вниз этого пострадавшего будет очень сложно. Ну, прутся они туда. И, значит, весь этот путь, там же как девственная чистота, снег, все такое, нетронутое все, immaculate, как здесь называется это. Но не эта тропа, потому что вокруг вы можете себе представить, какой там, что там творится. Эти бутылки лежат, кому-то там нужно, я не знаю, пописать. Я не знаю, одним словом, там это место не самое чистое на земле. Хотя, казалось бы, должно быть самым чистым. Я вот даже удивляюсь. То есть народ поднимается, у них как спорт, подниматься на самые высокие точки в горах. Почему у нас до сих пор нету спорта по спусканию в самые глубокие океанские впадины? Вот это я бы хотел видеть. Окей. Как они оттуда вернутся? В каком виде? Ну, хорошо. И, значит, между прочим, если у кого-то еще есть Netflix, то там есть фильм, в котором они выступают в качестве героев. Там есть и другие персонажи, но они там участвуют. И называется кино «Skywalker». Это романтика вся описана и все так далее, и так далее. Ой. И вот, значит, это не первый случай, когда они поднимаются на такие высокие точки, они там где-то в Париже залезали, еще где-то они залезали. Ну, это для меня это несущественно, и этого достаточно. И тут возникает вопрос, два вопроса. Я, когда их назвал, и подчеркнул в хорошем смысле слова, они сумасшедшие, то я, в принципе, согласен с тем, что у них что-то с головой. Не то, что они больные, у нас тут склонны вообще любые отклонения от нормы описывать как еще одну норму. Правда? Трансгендеры, они нормальные, просто они не такие, как мы. Но они нормальные. Для них они живут в рамках своей собственной нормы. Она не такая, как наша, но они нормальные. Поэтому их не надо лечить электричеством или в тюрьму сажать. И то же самое с этими. Ну, они любят этот, я не знаю, этот риск, этот, я не знаю, адреналином в голову бьет, или я не знаю, что там еще куда им бьет. Это несущественно. Но явно, что люди, которые этим увлечены, они подвержены каким-то переживаниям острым, которые нам не присущи, а им присущи. Ну, я не знаю, как люди, которые, например, рыбу ловят, да, они же тоже своего рода сумасшедшие. Каждый день они прутся на берег, забрасывают удочку, но в целом они нормальные люди. Сколько с этой рыбы надо, уже остановись. Сколько ты за свою жизнь, то он рыбы перевел, ты даже, может быть, не все ее съел. Нет, он все равно идет и ловит эту рыбу. У меня друг, между прочим, этим занимается. Но у меня язык не повернется назвать его ненормальным. Но я понимаю, что он не такой, как я. Правильно? Одним словом, у людей такое увлечение. Но им предъявили очень серьезное обвинение. И, значит, я повторяю, это тяжелая кража со взломом, это создание опасности, это умышленное повреждение имущества, наверное, они там двери какие-то, замки поломали. Ну и там еще им вкатали какие-то мелкие, за мелкие правонарушения, misdemeanor, которые называются. Значит, possession of burglary tools, то есть это были те, я не знаю, какие инструменты, которые им нужны были для того, чтобы двери эти открыть. Потом criminal trespass, это незаконное проникновение туда, ну, наверное, в служебные помещения. Criminal tampering, disorderly conduct, ну и так далее. Местные какие-то законы. То есть в таких случаях, как это, людей хотят запугать, испугать и по возможности выдавить из них как можно больше денег. Поэтому им длинный-длинный список обвинений вкатывают. При этом это реальные совершенно обвинения, они не только грозят им штрафами, они грозят им тюрьмой. Значит, burglary. От 7 до 15 лет тюрьмы. Reckless endangerment. До 7 лет. Ну и там мелкие обвинения все эти по списку. Там каждое до 1 года. То есть если их захотят посадить, их могут крепко посадить на годы. Причем я не уверен, что они смогут там сидеть, как помолвленные люди. Они будут в разных местах сидеть, если будут сидеть. Но, значит, дело начато, там, значит, я не знаю, они, это вчера было, их вчера поймали, я не знаю, там, наверное, им предложили какой-то залог, а может быть, у нас вводится им, их без залога отпустят, они скажут, мы бедные люди, отпустите нас, у нас бедных любят. Правда, бедные и белые – это плохая комбинация, бедные и не белые – это хорошая комбинация. Бедные и белые плохие, ББ. Короче, вот и теперь, значит, вопрос залу. Меня интересует такой вопрос. Вот как вы считаете, как этих людей нужно наказать? И нужно ли их наказывать вообще? Потому что если в принципе понимать, что вот есть такие вот любители этих высотных подъемов, руферы, то можно сказать, знаете что, пусть они рискуют своей жизнью сами. Они же, это же добровольное их решение. Это не то, что их кто-то погнал туда, наверх. Поэтому если они упадут, ну окей, слушайте, shit happens, как тут у нас говорят. Если они упадут, так упадут, это их решение. Они там, ну я так понимаю, что если они залезли на шпиль, то они не упадут на тротуар или на мостовую, потому что там, ну, конструкция этого Empire State Building не позволит им, разве что их сильным ветром отнесет куда-то в сторону во время падения. Но, и опять же, вряд ли. То есть получается, что особой опасности они ни для кого не представляют. Только для себя. Ну вот у меня к вам вопрос. Что с ними делать? Как вы считаете? Телефон на студии 718-303-90-90. Желающие высказаться по этому вопросу, мы вас слушаем. Доброе утро, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
1: Здравствуйте. Я не совсем понял, да, какой ответственности за рекламу словечек. Моральной или легальной? Легальной вряд ли.
0: Легальная? Какая моральная ответственность тут может быть? Исключительно легальная?
1: Да, но легальная вряд ли радио несет ответственность.
0: Я не знаю, почему вы говорите про радио. О чем радио? При чем здесь радио? Окей, я вот так вот... Я сталкиваюсь с такими ситуациями, для которых у меня нет никакой никакого объяснения. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Да, доброе утро, меня зовут Михаил. Значит, они не поднимались по стенам. Они поднялись со всеми зрителями, вот эти посетителями, на площадку, на лифте.
0: Хорошо, одну секунду. Это, да это мы понимаем. Это мы понимаем. Тут вам, нам эти объяснения не нужны. Нас другой вопрос интересует. Их каким-то образом наказывать нужно или не нужно? В тюрьму
2: нет,
0: сажать нужно
2: не
0: или не нужно?
2: Нет, они не первые. Про них есть фильм, называется, вы сказали, есть фильм. Они известные, никогда, никому никогда. Так поругались и все.
0: Ну, а штраф там какой-то нужен или не нужен? Как вы считаете?
2: Да нет, ничего не нужно. Это получилось как цирковые артисты, как какие-то фокус просто. Это они никого, никому не угрожали, никого не убивали.
0: Ну, верно, но знаете, как у нас часто бывает, что они, может быть, персонально никого не убивали, но вот, допустим, я привел такой пример. Скорая помощь застряла, из-за этого человек умер в скорой помощи, или он умер там, куда скорая помощь не доехала. Или, допустим, я не знаю, пожар где-то, и пожарные не доехали из-за них. Они же там пробку создали, правда?
2: Прославиться не думает ни о ком, только о себе.
0: То есть наказывать не будем?
2: Наказывать не будем. Она поднялась как бы выше, а он ниже. И он у нее униженно, как все мужчины у женщин, просил руки. Вот это ну, тоже основной такой мотив.
0: Okay. Спасибо вам. Я не получил ответа на свой вопрос. Окей. Я объявляю сейчас одиночный опрос общественного мнения. Те, кто считает, что ребят нужно наказать как-то серьезно, наберите номер 888-222-1131. Те, кто считают, что надо их отпустить с миром, наберите номер 888-222-1132. Счетчики работают. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Доброе утро, Вадим Александрович. Это Илья. Я вообще не понимаю, о каком штрафе можно здесь говорить. Их надо сажать, причем ей надо лет 15 впаять, а ему, она, видимо, была инициатором и зачинщиком, и, так сказать, предметом всего этого мероприятия, ну, а ему поменьше, лет 12, наверное. Но сажать обязательно, потому что это прецедент. Вернее, такие уже были случаи, но этот вообще объявленный, так сказать, вызывающий детский прецедент. И его надо в корне пресекать, эти вещи. Иначе у них будут последователи. Вы совершенно правы. Из-за них могло случиться непоправимое. Так что я считаю, никакого штрафа, только тюремный срок. Реальный. Спасибо.
0: Окей, я вам спасибо. Ну вот, я хочу вам сказать, Илья, такую вещь. Вот вам это свойственно. Вы делаете заявление, которое вы не можете подтвердить. Например, как сейчас это произошло. Вы уверены, что это она потащила его наверх. Откуда вы знаете? Вы с ними знакомы? Откуда вы знаете? Но, тем не менее, вы решили, что это она первая, она инициатор, и поэтому ей надо дать 15 лет, а ему 12, чтобы он еще вышел и 3 года ей передачи носил, если он не забудет ее за время пребывания в тюрьме. Окей, друзья мои, я смотрю, тут народ возбудился, действительно, тема такая интересная, я это понимаю, но мы вернемся к ней или займемся другими темами после перерыва. Сейчас терпение.

0: купили этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33 32. Садик Бэмби.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучше.
5: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090, 376-1090.
6: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
7: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
6: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
7: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
6: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
7: и качественней.
5: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
8: Вы слушаете Davidson Radio.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. Мы сегодня говорили, начали наш разговор с этих двух ребят, которые забрались на шпиль Empire State Building, и выясняем вопрос, как с ними будет дальше, наказывать или не наказывать. И я вам скажу, со мной такого давно не случалось. Просто 50 на 50 поделились голоса, сажать, не сажать. Наказывать, не наказывать. 50 на 50. Ну, я еще раз объявлю телефоны. Голосование продолжается. Значит, если, да, наказывать, то наберите номер 888-222-1131. Если нет, не надо наказывать, отпустите их с миром. 888-222-1132. Хорошо, набирайте этот номер, а я тем временем напомню вам. Живите без боли. Эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые и хронические боли в районе шеи и позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу, и он непременно поможет вам. Запишите его номер. 718-934-84-84. Адрес 3140 Кони Айленд Эвеню. Набирайте 718-934-84-84 и живите без боли. И как увидите доктора, так сразу. Доктор, здравствуйте. Мы от Ермолинца. Это гарантирует самый высокий класс медицинского сервиса. Окей, телефон студии 718-303-90-90. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Здравствуйте, я считаю книгу рекордов Гиннесса их. И еще, вы часто употребляете слово «хрен его знает». Лучше заменить «черт его знает». Так лучше
1: нет.
2: Звучит. Всего доброго, до
1: нет.
2: свидания.
1: Нет, этого не произойдет. Этого не произойдет. Мы, я вам скажу почему. Мы этого персонажа стараемся не упоминать. Поэтому хрен у нас будет звучать, а то, что вы предложили, не будет звучать. Но, тем не менее, я рад, что вы стремитесь улучшить мою передачу и даете мне советы. Всего хорошего. Окей, следующий выступающий. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Доброе утро, Вадим. Я считаю, что их надо взять в нормальные службы американские, и чтобы они учили других людей. Это бриллианты. А если их посадить, что с ними будет?
1: Ну, я вам скажу, что с ними будет. Они будут нашими иждивенцами. Значит, мальчик будет, наверное, 30-40 тысяч долларов мы будем на него тратить в год, а на девочку 1060-70. Обычно содержание женщин в тюрьмах стоит больше. То есть в соточку мы с вами влетим моментально.
3: Да.
1: Моментально, может быть, и больше. При этом очень высокая вероятность, что они из этой тюрьмы вылезут каким-то образом, как они умеют.
3: Это уникальные люди. Допустим, я бы заменял.
1: Я согласен, что они уникальные люди. Я согласен, уникальные. Что они уникальные люди. Ну, хорошо.
3: Спасибо.
1: Ну, порядок же какой-то должен быть. У меня, я вам скажу честно, у меня у самого просто сердце разрывается, я не знаю, что с ними делать. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
4: Спасибо за передачу. Нужно наказывать на 100%, потому что не было еще прецедента. Мы посадили
1: на 15 суток.
4: Убирали на улицу мусор там или что-то такое. Потому что не было прецедента, что кто-то еще захочет, другие могут упасть запросто.
1: Слушайте, я не уверен, что много народу захочет, именно потому что могут упасть. Это все-таки люди уникальные, таких немного.
4: Ну да, молодежь думает, что они тоже могут такого сделать, и будет прецедент.
1: Ну, окей, хорошо. То есть, хорошо, убирать улицы. А как долго? Вы можете дать представление?
4: Месяц минимум. Один месяц минимум.
1: Месяц? Месяц это еще куда не шло. Потому что у нас тут было предложение ее на 15 лет, а его на 12. Так что...
4: Не, это очень строго уже. Это
1: месяц достаточно. Окей.
4: Да.
1: Ну хорошо. Ну хорошо, спасибо. Будем иметь
4: в виду. Вам...
1: Так. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
5: Morning. А мне кажется, нужно их наградить за то, что они показали, что уязвимо Empire State Building, и что террористы могут туда забраться, как они, и взрывать там эту бомбу, как наши были Twin Tower. Так мне кажется, они их надо изучить, чтобы ЛДА изучила, как они это все готовили, как они это сделали, чтобы потом неповадно было террористам взорвать еще наш большой небоскреб.
1: И вот так, хорошо, у меня к вам вопрос. Окей, окей. У меня к вам просьба. Вы знаете, во-первых, я бы вас называл, просто дал вам имя такое кодовое, Монинг, потому что вы так всегда начинаете свое выступление. Монинг. Хорошо, Монинг. Вот у меня к вам вопрос. У нас пока что 15 лет это крайний срок, который им тут решил дать один трудящийся. Илья. Значит, вот позвонил Толик, он значит, на месяц согласен. А вы представляете, значит, другой спектр позитивного отношения, и вы говорите наградить. А наградить как? Сколько им дать? Деньгами. Или отправить, может, куда-то на
5: курорт? Нет, не деньгами наградить, а дать им green card или American citizenship.
1: Ну, наверное, у них... А что, если у них есть? Ну, что давать? Уже есть.
5: А вы знаете, почему этот Empire State Building был построен? В честь, вообще,
1: послушайте,
5: зачем он нужен? Нет. Знаете про это?
1: Послушайте, когда раньше я... не одну было секунду. Самолет... Мы с вами, одну секунду. У нас тут, в общем-то, разговор такой свободный, с одной стороны, а с другой стороны, время поджимает. И тут еще есть люди, которые хотят выступить. Поэтому вы мне ответьте на вопрос. Сколько им дать? Как их наградить? Допустим, я... вопрос с грин-картой у них решен.
5: Well, I told you, я же сказал, им надо дать гражданство или грин-карту и оставить их в Америке.
1: А если у них есть? А если
5: тогда,
1: у них есть?
5: Тогда устроить их в FBI, чтобы они были engine FBI и чтобы они делились своим опытом, как они это все делали. А Empire State Building был построен для дирижаблей. Когда не было самолета, были дирижабли, оттуда садились на дирижабли и...
1: Окей. Устроить на работу в FBI инструкторами. Хорошо, это хорошая
5: да.
1: идея.
5: Ну, и наградить okay, медалями. Или, да,
1: за отвагу. За отвагу. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
6: Доброе утро. Ради славы эта парочка готова рисковать своей жизнью. Я бы на...
1: Это не ради славы, а ради риска. Я уверен, это да. не ради славы, а ради вот... риска.
6: Да, вот я бы предложил Илону Маску взять их, выучить и отправить первыми на Марс. Вот они бы точно добровольно полетели бы. Кстати, Ван Вэй, чтобы никогда уже не вернуться. Вот так их
1: мать моя родная, но это я вам скажу, это
6: думаю,
1: хуже, чем дать 15 лет. Потому что 15 лет они вернутся.
6: Могут полететь первым. Да, они первыми okay. с удовольствием полетят. С удовольствием. Это не наказание. Это слава. Спасибо.
1: Ну как, в одну сторону? Погодите, в одну сторону. Ну как это?
6: Вы ну вообще, иначе это сделают китайцы, полетят первыми.
1: Да, но почему в одну сторону? То есть это абсолютно безнадежное предприятие.
6: Вы понимаете,
1: Анжела и Ваня.
6: Назад, это ждать надо там 3 года как-то. Это все понимают, что тот, кто первый полетит, там на всю жизнь и останется. Никогда не вернется okay. на землю.
1: Если это долетит. Хорошо. Ну, это крайности. Окей. Значит, у нас тут просто отнаградить, устроить на работу ФБР. Я не уверен, кстати, что они хотят работать, особенно ФБР. Потом 1 месяц подметать улицы, 15 лет в тюрьме, сидеть в тюрьме и на Марс в одну сторону. Ну, это просто изощренное наказание. Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
7: Доброе утро. Людей нужно наградить, дать хорошую
1: да, как
7: работу,
1: же?
7: Чтобы год они работали и мучились чуть-чуть.
1: Мучились? Нет, эти звуки с подводной лодки нам не подходят. Год мучиться, хорошо. Клеить коробки картонные, например. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
8: Доброе утро, меня зовут Игорь. А я так полагаю, что в данном случае вопрос с этими руферами должен решать суд. И с выгодой для да. города. То есть назначить большие штрафы, 1000, может быть, по 50, по 100. Ну и, разумеется, ну что еще, значит, с этим ребятам извлечь выгоду в каком плане? Поставить везде камеры, чтобы было видно все слабые места, использовать в этом отношении, понимаете? Чтобы не было другим неповадно было делать то же самое.
1: Хорошо, спасибо большое. Одну секунду, Игорь, погодите, вы затронули очень интересный вопрос, серьезно, очень интересный. Я хотел бы к нему вернуться. Вы говорите, поставить везде камеры. Ведь действительно, сам факт того, что они пробрались туда и проникли, и залезли на этот шпиль, говорит о том, что система безопасности, которая сегодня установлена в Empire State Building, она не работает, она никуда не годится. Это просто подтверждение тому, что это можно использовать каким угодно террористам, которые хотят туда забраться. Правда? Ведь это совершенно точно вы отметили. Я даже как-то пропустил эту мысль, а она очень важна. То есть их наказать, я не знаю, тут у нас разные мнения по этому поводу. Но тех людей, которые устанавливали эту систему безопасности, я думаю, их смело можно выгнать с работы. Как вы считаете?
8: Я полагаю, что система безопасности уже при строительстве, при каком-то планировании, она должна входить в план реализации, понимаете? Тем более такое здание.
1: Но она входит, огромное. Я уверен, что за нее большие деньги заплатили, просто она не работает.
8: Значит, недостаточно была проработанная система. Вот. А с ребятами 100%. Суд должен решать. Я думаю, что суд должен решать и решать большими штрафами. Вот и все.
1: Окей. Ну, знаете, как у нас тут происходит в этой стране? Если люди не работают и не могут показать стабильного дохода, их штрафовать не будет. У них нету денег. И все. Они там, может, на какие-то копейки где-то живут. И ничего с ними сделать. Ваня и Анжела.
8: Извините, кстати. В таком случае, если они не могут заплатить, они должны отработать на принудительных работах.
1: Коробки, ну какие, например, коробки картонные делать в тюрьме?
8: Ну, послушайте, не обязательно. Да и почему в тюрьме? Не обязательно. Они могут убирать улицы, они могут, то есть, отработать огромные штрафы, вот, которые ему выпишут, а они
1: обязаны работать. Окей. Ну, почему 100 они должны быть тогда...
8: 50
1: ну вы
8: тысяч,
1: потому что сказали 100 тысяч.
8: Исходя 50 или 100 тысяч, ну исходя из ситуации, конечно. Так, чтобы неповадно было, понимаете?
1: Да, понимаю. Ну хорошо, ладно.
8: Это конечно... мое мнение такое.
1: Да понятно, что ваше мнение. У нас тут у всех свое мнение. Ну хорошо, спасибо вам за звонок. Будьте здоровы. Тут вот, между прочим, уже за подметание улиц у нас 2 человека. Ну хорошо. Месяц подметать улицы будут. Ладно. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
9: Добрый день, это Альберт из Майами. Что я хотел сказать? Почему такие кровожадные люди? Ребята залезли,
1: я как тоже герои. Не знаю. Я как тоже герои. Не знаю.
9: Нужно дать им, наверное, с изображением. Дать им тряпки, швабры, пускай бы они мыли первые ступеньки для самых
1: первых. Окей, то есть вы тоже, между прочим, должны... А как долго, вы считаете, они должны мыть тряпки и швабры?
9: Ну, 2 недели бы хватило, а потом нужно взять их каскадерами в Голливуд, может быть, работать, или с полицией, чтобы они устанавливали все камеры на каких-то башнях. Они же талантливые ребята и смелые. Кто будет это еще делать? Кто туда полезет? Герои готовы, просто нужно понять, как их использовать правильно.
1: Ну да, ну я с вами согласен, окей. Окей, у нас тут, между прочим, есть вот такой же экстремальный вид спорта, который мало от этого отличается. Когда люди без страховки или с минимальной страховкой, они лазают по отвесным скалам, как пауки. И, ну, они делают это, правда, в каких-то отдаленных местах, и если даже там кто-то из них сорвется и убьется, то об этом

0: эфире, мы вас слушаем.
1: Алло, здравствуйте. Вы знаете, я бы предложил совместить полезное с приятным. Конечно, они нарушили законы, штрафовать. Но почему сейчас в Нью-Йорк-Сити дефицит бюджета около 10 миллиардов? Почему не легализовать это все? Пусть люди платят, лазят туда. Почему люди, я не знаю, лезут на...
0: Соревнования устроить такое, да?
1: Да, почему нет? Люди прыгают с парашютом, это тоже рискованно. Люди залазят на Джомолунгму, тоже это стоит денег, это тоже рискованно. Но это делают, почему? Я не знаю, поставить...
0: Слушайте, вы знаете что? Мне нравится ваша идея, серьезно. Потому что, действительно, у них я почти... То, что вы говорите, там у Нью-Йорка 10 миллиардов дефицит, это вопрос нерешаемый, потому что как только они найдут эти 10 миллиардов, они придумают, как еще 10 миллиардов одолжить где-то. То есть это болезнь не лечится. Там другие нужны методы.
1: Ну да, я образно.
0: Такое хирургическое вмешательство массированное. Но серьезно, это, между прочим, было бы интересно, мне кажется. То есть установить бы какую-то страховку реальную. Эти люди бы находили спонсоров. Я уверен, что есть богатые люди, которые бы ставили на них бабки, как на лошадей. И эти лошади бы поднимались по отвесным стенам, как они это умеют делать. И, значит, зрелище. Вокруг стоят эти зеваки, тоже можно брать деньги за то. Не, ну хорошо, за это не будем брать деньги. Но пусть будут люди, которые просто зрители, стоят с биноклями и любуются, как эти ползают по стенам. Да, это интересное дело. Серьезно, да просто, может быть, не ради денег, а ради... Хотя, конечно, они могут собирать деньги, например, на какую-то детскую больницу, например. Вот как есть там Рональд Макдональд Хаус, который лечит детей, которые находятся в отчаянном положении, из других стран везут. Вот пусть бы они на эту больницу собирали деньги, правда?
1: У меня еще один такой вопрос. А чем они занимаются в жизни, эти люди?
0: Это хороший вопрос, я не знаю. Никто не знает, они-то жить как-то должны, правда?
1: Да, и может быть заработать, да. Пусть они будут работать и инструкторами тоже, неплохо. Они знают, как это делать.
0: Потому что они работают инструкторами по бальным танцам. По бальным танцам. Окей, хорошо. Но это действительно, вот этот человек мне понравился, потому что он дельное предложение внес. Устроить из этого шоу. Имеет смысл, серьезно. Кто-то скажет, это очень цинично. Они рискуют своей жизнью, и они, значит, туда могут убиться и так далее, и так далее. Ребята, это был бы не первый спорт такого рода. Вы только вспомните про эти бои без правил, когда они там бьют друг друга по голове ногой. Это и по другим местам. Это варварство, это зверство. Наш президент, говорят, очень этот спорт любит. Он на 250-летие Америки у себя возле Белого дома это представление устроил дикое. Но это действительно, это варварство. И у нас это варварство превратили в платное зрелище. А тут люди по стенам лазят. Оно может быть и безопаснее. Если, что говорить там про эти, про бои без правил. Это все-таки такой экстремальный вид спорта. У нас люди и после занятий боксом ходят, у них голова трясется всю оставшуюся жизнь. Правда? Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
2: Доброе утро, Вадим. Привет из морга, да. Как всегда.
0: Привет. Это ваши потенциальные клиенты, между прочим.
2: Да, вот наши ребята из морга, они посоветовали другое наказание. Даже не наказание, а такой челлендж. Эти ребята экстремалы. Я удивляюсь, почему такой кровожадный народ у нас на радио.
0: О, я тоже.
2: Наказать ужасно. Я предлагаю их на полгода или на год к нам на работу устроить в морг. Они любят экстрим. Вот они будут полностью наслаждаться там всем этим. Вот, это первое. Второе, это одно, так сказать, не наказание, а награда. А второе, да. Записать их в американскую армию, горные алтайские, эти самые, альпийские дивизии в виде инструкторов. Это будут прекрасные инструкторы. Дать им хорошую зарплату, присвоить им там ранг сержантов. И это будут прекрасные инструкторы. Поэтому эти ребята заслужили очень хорошее, так сказать, не наказание, а повышение. Вот это наши ребята посоветовали мне.
0: Послушайте, я абсолютно уверен. Вы пропустили один очень, на мой взгляд, вы пропустили.

0: один очень важный момент во всей этой истории. Они, когда поднялись туда наверх Эмпайр Стейт Билдинга, они развернули там черный баннер с надписью «When the power of love beats the love of power, the world knows peace». То есть они миролюбивые люди, они ни в какие апийские дивизии служить не пойдут. Я в этом абсолютно уверен. Я могу ошибаться, может, за деньги и пойдут, но мне кажется, что не пойдут.
1: А вы не думаете, что это политический протест против режима нашего Рыжика? Им не нравится эта абсолютная пауза и так далее. Это я не думаю, что они
0: Ну, а
1: какие-то...
0: что бы им тогда мешало, слушайте, ну, а что бы им мешало тогда развернуть какой-то баннер, где конкретно говорилось бы про Рыжика? Правда?
1: Но они
0: Я не знаю.
1: политкорректные. Политкорректные.
0: Окей,
1: Ладно, вот...
0: хорошо, спасибо. Всего
1: Да,
0: хорошего, будь здоровым. Так, следующий выступающий. Доброе утро, мы в эфире, мы вас слушаем.
2: пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Григорий. Люди
0: Ага.
2: относятся как-то шуточками, это, а ведь существует такое понятие, как промышленный альпинизм. И почему вот этих людей вы видели много раз, как на высотных билдингах висят такие люльки, на которых
0: Люльки.
2: люди моют окна. А потом существует очень много видов деятельности для промышленного альпинизма. А ведь эти люди не спонтанно так вдруг вот взяли, полезли. Это годы и годы
0: Они начали с мойки
2: тренировок.
0: окон. Они начали с мойки окон. Я, кстати,
2: Вадим,
0: допускаю, что они, может быть, я допускаю, что, может быть, они подрабатывают именно мойкой окон. Вполне допускаю.
2: это очень неплохая профессия и очень здорово оплачиваемая. Очень
0: Да,
2: здорово,
0: я
2: потому
0: знаю.
2: что там страховки, и я не уверен, что там есть юнион шмуйню, но это очень серьезно оплачиваемая работа. Плюс, кроме мытья окон, есть очень много объектов, где нужны вот такие
0: Окей.
2: промышленные альпинисты.
0: Сто
2: У ребят
0: процентов, сто
2: наверняка
0: процентов.
2: есть очень серьезная подготовка, очень серьезная.
0: Да,
2: Наверняка
0: ясно.
2: годы и
0: Окей.
2: годы
0: Спасибо
2: тренировки,
0: вам.
2: потому что...
0: Должен прощаться. Должен прощаться. Спасибо вам.
2: Все,
0: Вы правильно
2: счастливо.
0: говорите. Спасибо вам. Будьте
2: До
0: здоровы.
2: свидания.
0: Окей, друзья мои, я тут тоже не ожидал, что наши люди, Анжела и Ваня, вызовут такой ажиотаж. Мне давно так много и долго не звонили. Я объявляю сейчас перерыв, после которого мы продолжим наш разговор. Никуда не уходите, оставайтесь с нами.
3: Внимание! Продается дом в Town of Gilderland, Олбани Каунти, в престижном зеленом районе. Площадь дома более 3000 квадратных футов. Имеется 4 спальни, 3 большие и 1 очень большая. В доме 3 ванны, в одной из них джакузи и 1 половина, плюс отдельно стоящая душевая. Также имеется финская баня, сауна, рядом с которой находится комната для массажа. И там же находится отдельный душ. Дом кондиционирован, есть дровяной камин. Отделка дома выполнена по высокому разряду. В доме гараж на 2 машины. Пространный многоуровневый дек и большой стационарный бассейн. Весь участок имеет систему автоматического орошения. Стоимость дома 670 тысяч долларов. Звоните 518-707-7568. 518-707-7568.
4: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
5: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
6: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. Также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
7: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Davidson Radio.
8: Davidson Radio.
7: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах.
9: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
10: Далее вашему...
9: На волне 620 АМ и слушайте Davidson Radio.
11: Служба информации Davidson Radio. Свежие новости ведущих мировых агентств.
12: Студия с новостями Наталья Быстрицкая. Вчера днем руферы из России Анжела Николау и Иван Биркус забрались на вершину Empire State Building в Нью-Йорке. Они прикрепили к шпилю баннер с надписью «Когда любовь становится сильнее жажды власти, в мире наступает мир». Биркус также сделал Николау предложение. Девушка ответила согласием. После спуска пару задержала полиция. Им грозит целый ряд обвинений, включая незаконное проникновение, создание угрозы безопасности окружающих, хранение инструментов для взлома, несанкционированное вмешательство в работу оборудования, незаконное нахождение на частной территории и нарушение общественного порядка. По предварительным данным, молодым людям удалось забраться на вершину после того, как они попали на закрытый для посещения 103-й этаж, предназначенный для обслуживания водонапорной башни. Туда им удалось проникнуть через открытый 102-й этаж. Сейчас правоохранители выясняют, как именно они это сделали. При этом представители Empire State Building отметили, что действия руферов не представляли никакой угрозы для арендаторов, а также посетителей здания и смотровой площадки. Родившиеся в Москве Николау и Биркус живут в Нью-Йорке и находятся в отношениях с 2016 года. Влюбленные успели побывать в программе «Вечерний Ургант». О них писал журнал Rolling Stone. Им посвящен документальный фильм «Skywalker» с историей одной пары. Премьера состоялась на кинофестивале Sundance в 2024 году, а через несколько дней права на распространение картины купила стриминговая платформа Netflix.
7: Служба информации Davidson Radio. Новости. Новости в реальном времени.
13: Все лучшее детям. И лучшая частная школа в Бруклине ждет ваших детей. Big Apple Academy. От kindergarten до 8 класса. Ученики Big Apple опережают городские школы по всем предметам. А после выпуска без проблем поступают в лучшие high schools Нью-Йорка. Шахматы, теннис, футбол, плавание, хор, радио и дебаты делают детей уверенными и успешными. А родителей радует, что в Big Apple бесплатный транспорт, трехразовое питание и after school до 6 вечера. 29-37, 86-я стрит. Big Apple Academy. Образование сегодня, успех завтра. 718-333-0300.
14: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Продается внедорожник Toyota 4Runner TRD Pro. Цена для быстрой продажи. Машина в отличном состоянии, собрана в Японии в 2021 году. Пробег 41 500 миль. Цвет красный. В дорожных конфликтах не участвовала. Проживает в Бруклине в районе Шипсет Бэй. Звоните 646-894-4174. 646-894-4174. 74. Посредники могут не беспокоить.
17: Есть ли жизнь на Марсе? Сколько стоила бутылка столичной в 72-м году? И почему загадочная улыбка Джоконды не открывает зубы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит».
18: По пятницам с 4 до 5.
0: У нас на связи Игорь Нобель, и я должен первым делом представить его. Получению моргиджа, как вы помните, предшествует подготовка массы документов и поиск банка, который предоставит его на самых выгодных условиях. К кому обратиться? Игорь Нобель, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и отношение к клиенту отвечают самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересное вы сегодня предлагаете нашим слушателям?
19: Доброе утро, Вадим, и доброе утро всем радиослушателям. Вчера у меня был один клоузинг, и что удивительно по поводу этого клоузинга, то, что, допустим, сейчас процентная ставка все равно довольно-таки высокая, то есть где-то в районе 6,5%, 6,375. Так это основано, вернее, если у вас, допустим, хороший кредит скор, там 780-800 кредит скор, 20% down payment, вы покупаете односемейный дом, то сейчас процентная ставка довольно-таки высокая. Так вот, этот клиент мой получил процентную ставку 6,125. 6,125 на сегодняшний день это действительно очень и очень хорошая процентная ставка. И по причине он получил такую низкую процентную ставку, потому что у нас есть один банк, который предлагает моргиджи на очень выгодных условиях, и процентная ставка очень и очень низкая. У этого клиента кредит скор 621. Вы скажете, Игорь, стой, 621, как он мог получить такую низкую процентную ставку? Да, действительно, как правило, в любой банк, куда вы пойдете, есть чем меньше у вас кредит скор, то есть у моего человека был FICO score вот это, да, 621, то есть чем меньше кредит скор, тем выше процентная ставка. То есть если бы я пошел в любой другой банк, то клиент, скорее всего, получил бы где-то 675, 6875, потому что у него кредит скор очень и очень низкий. Но из-за того, что мы работаем с одним банком, который, невзирая на то, что у человека может быть там 620, 630, 640 скор, он все равно, этот банк предоставляет кредиты и лоны, как будто бы у человека кредит скор 780. Это удивительный банк и удивительные программы, которые этот банк делает. Поэтому если вы покупаете или если вы хотите перефинансировать недвижимость, и ваш кредит скор оставляет желать лучшего, это в мягком выражении, то, пожалуйста, позвоните 917-397-3000, 917-397-3000, потому что действительно процентная ставка очень и очень низкая. И да, то есть я его залакал уже где-то 45 дней назад, не то, что я вот его балакал, допустим, сегодня. Процентная ставка, может быть, была бы немножко повыше, но все равно у этого банка идея в том, что у людей, у которых проблемы с кредит скор, то есть, может быть, они там машину забыли проплатить или, допустим, кредитных карточек очень-очень много, все равно у этих людей есть возможность получить процентную ставку такую, как если бы у них была самая низкая, вернее, самый высокий кредит скор. Еще раз, телефон для справок 917-397-3000. Также этот же банк. Если вы покупаете, допустим, двухсемейный, трехсемейный дом, и цена недвижимости, допустим, там 2-3 миллиона, может быть, там 1,5 миллиона, то этот банк также позволяет, это тоже уникальная программа, которая у этого банка есть, вы можете положить всего либо 5, либо 10% down payment на дома, которые многосемейные, то есть 2-3-4 семьи. Обычно вам надо класть там 10-15 или 20%. Этот банк разрешит вам положить даже 5% down payment, ну, в зависимости от суммы лона, конечно. Иногда вам надо будет положить 10%. Поэтому, если вы покупаете либо двухсемейный дом, трехсемейный, четырехсемейный дом, хотите положить минимальный down payment, у вас будет нормальный conventional loan с этим банком. Пожалуйста, перезвоните по телефону 917-397-3000. Вообще хотел бы сказать, что у нас действительно много очень уникальных программ, если вы, вернее, с проверкой документов и без проверки документов. Кстати, хотел сказать, что вот эти две программы, которые я только что назвал, это с full income verification, то есть это с вашими tax-реченными, с вашими банковскими statements, то есть банк проверяет все документы. Звоните 917-397-3000, Игорь Нобл и Walk with Happy People. Пока.
0: Пока, Игорь. По всем вопросам получения моргиджа звоните президенту компании Great Northern Mortgage Игорю Ноблу по телефону 917-397-3000. Work with happy people and be happy.
9: Вы слушаете Дэвид Зон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. Микрофон Вадим Ермолинец. И я сейчас хотел бы поменять тему. У нас все-таки послезавтра большой праздник. 250 лет исполняется нашей стране. Мне кажется, это все-таки такая дата серьезная. Потому что, знаете, как вот говорят, никакие империи не длятся вечно. Ну, я согласен, вечно ничего не длится. Но 250 лет на одной и той же конституции – это довольно-таки значительная событие в жизни человечества, я бы сказал, в жизни человечества. Но, и вот в связи с этим я бы хотел предложить вам такую тему для разговора сегодня. А что для вас ценно в Америке? Вот я это хочу предложить тем людям, которые здесь пожили уже, ну, не знаю, как минимум 5 лет. Хотя зачем? Никаких временных ограничений. Сколько пожили, столько пожили. Ветераны. Иммиграции есть. Я сам, между прочим, не успел оглянуться, как выяснилось, что я здесь в этой стране прожил 36 лет. Нифига себе. 36 лет. Это большая часть моей жизни, между прочим. В этой стране я прожил больше, чем у себя на родине. И вот я хотел с вами об этом поговорить сегодня. Что для вас ценного в Америке, что вы нашли здесь и чего не нашли здесь. Телефон студии 718-303-90-90. Пока вы набираете этот номер, я хочу сделать объявление. Острая боль в области поясницы, которая затем переходит в бедро и голень, онемение ноги или жжение, могут быть признаками ущемления седалищного нерва. В офисе доктора Михаила Рискевича вам сделают все необходимое, физиотерапевтические процедуры и инъекции, чтобы избавить вас от мучительной боли. Запишите номер доктора Рискевича 718-934-84-84. Офис доктора Рискевича удобно расположен по адресу 3140 Coney Island Avenue и Ocean View Avenue на Брайтоне. Еще раз номер доктора Михаила Рискевича 718-934-84-84. И не забывайте пароль «Здравствуйте, доктор, мы от Ермолинца» действует безотказно. Окей, теперь я передаю микрофон в зал. Доброе утро, вы в эфире. Мы отвечаем на вопрос, что для вас сделала Америка, чем эта страна для вас так ценна?
2: Спокойный бизнес и вторая поправка к Конституции.
1: А у вас есть оружие?
2: Ну, да, есть оружие.
1: Ну, да. Можно спросить, какой? Кухонный нож.
2: Да.
1: Ну хорошо, но ну, слушайте, между прочим, я тоже как бы ценю с одной стороны вторую поправку Конституции, но у меня, например, оружия нету. А спокойный бизнес, ну здесь люди очень сильно жалуются на налоги, на эти инспекции бесконечные, в Нью-Йорке особенно, правда? То есть бизнес нельзя назвать спокойным.
2: Вадим, у меня был прецедент там, когда я свой бизнес, кафе, и начальник полиции пришел, как собрал. И мне, я вынужден был ретироваться. Поэтому при всех обстоятельствах жизни свой бизнес – это свой бизнес. Делаю то, что я хочу.
1: Согласен. Я согласен.
2: Спасибо большое.
1: Ну хорошо, спасибо вам. То есть это я просто записываю список прелестей этой страны. Это возможность иметь свой бизнес и вести его так, как вы хотите. Ну, не считая, конечно, этих миллиона требований, которые нам предъявляет городская администрация, администрация штата, федеральные власти и так далее. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Доброе утро. По-первому, я хочу сказать, что Америка, конечно, все-таки остается стороной возможностей для, ну, любого вида деятельности практически, в том числе и улучшить свое экономическое состояние, конечно, лучше жить после этого. И свобода все-таки есть. И еще что я хотел сказать. Я в это время обычно на работе, я слушать могу, а говорить не могу.
1: А вот
3: я хочу попросить вас первому вопросу, потому что я не смогу больше. Очень важно, мне кажется. Смотрите, ну, мне кажется, что вот эти люди, которые вот это сделали, ими так восторгаются, это люди с комплексом Герострат, прославиться любой ценой. Но они подвергали своей жизни риску, это понятно. Это тут их дело, их свои глупые жизни, потому что любой порыв ветра мог бы их сдуть, и они полетели бы вниз. Но, и что я хочу, что бы случилось в этом случае, если бы они полетели бы вниз? Падение тела человеческого веса минимально, 40-50 килограмм, минимально. С такой высоты. Это падение снаряда с большой скоростью. И практически на любого упавшего внизу проходящего человека, будь он атлет, это практически смертельный случай. И первые 10-15 минут, пока об этом не знали, люди ходили внизу. И машины там ездили. И даже машина бы не спасла нахождение в машине.
1: Поэтому то есть вы за то, чтобы их наказать? Одну секунду. Вы ну, за конечно, то, чтобы их наказать? Чтобы...
3: Да, а это подвергали риску.
1: Как? Как?
3: Это...
1: Ну как?
3: Да. Ну как, наказать? Это уже другой вопрос. Надо уже, может быть, подумать. Но наказать нужно, восторгаться ими нельзя, потому что это просто провоцирует
1: хорошо.
3: Других. Так нельзя прославиться.
1: На хорошо, спасибо вам. Ну хорошо, спасибо. Мы вас поняли. Но я хотел бы теперь вернуться к нашему разговору основному, потому что он мне кажется важным. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
4: Доброе утро. Это Яша говорит, ваш сосед по Сарасота Каунти. Хочу сказать, что я здесь 47 лет.
1: Угу.
4: И да. Вторая поправка была упомянута, я за нее полностью. Свобода.
1: Здесь вы вооружены?
4: И отработан. Ну, не опасен. У меня самые главные мои мышцы для стрельбы – это мои ноги. Убегать. Ага. Если что, убегать.
1: Потому ну, убегать вы могли в любой стране.
4: И правильно, но здесь я бегу вооруженный. Понимаете?
1: Ага, окей.
4: Вот. Это большая разница. Это, я этим очень горжусь, что я именно настроен убегать, а не вступать в бой. Да. И, конечно, закон. Закон и дети. Я сразу... подумаю, что вот сейчас они проснулись немножко, дети мои, и считают, что они поняли, что они евреи, потому что, к сожалению, происходит, что происходит. Но страна, конечно, у нас замечательная, Вадим, замечательная страна, и я очень рад, что 250 лет она уже существует. Вот так я коротко okay. скажу, что меня
1: ну, хорошо, ну, так вас, погодите, Яша, сосед,
4: да,
1: слушай, я вам я что слушаю. Хочу сказать?
4: Да.
1: Я вот... удивлен, что здесь уже несколько человек сказали, что для них самая значительная часть их восприятия Америки – это вторая поправка. И для меня это удивительно. А что, это действительно, насколько это важно?
4: Это
1: ну, что вы действительно будете...
4: А и я вам скажу, что очень смешно, я только что пришел в синагоги, так сказать, и мы, как эту синагогу защищают, поставили булыжник, у нас самая большая консервативная синагога в Америке, Парк Синагога называется, и они поставили огромные булыжники, чтобы враги, так сказать, не приезжали. Враги так или иначе могут приехать, но нам они не разрешают оружие носить в синагогу, это очень интересно. А так, я в армии служил. Так сказать, не в американской, как я отвечаю, когда меня спрашивают, или я ветеран, я там служил, но да, вот такое дело.
1: Ну,
4: мне хорошо. Это очень нравится. И это по закону разрешается. Вот что такое. По закону разрешаются.
1: Окей. Okay. Хорошо. Спасибо вам за звонок. Всего хорошего. Доброе утро, в эфире мы вас слушаем.
5: Доброе утро еще раз, Владимир Александрович. Спасибо за вашу доброту и ласку, что вы даете мне подсказать пару слов. Ну, во-первых, я сейчас отвечу на второй вопрос. Во-первых, я хотел немножко оправдаться перед вами и перед всеми, вернее, реабилитироваться. Я никогда безапелляционно ничего не заявляю. Я всегда, как это говорят интеллигентные люди, обставляюсь. Я сказал, по-моему, мне кажется, что она была инициатором этого всего происшествия. Ради женщин все делается у нас самое прекрасное и самое безумное. Поэтому он был просто исполнителем, мужчина.
1: Ну хорошо, мы сейчас, поэтому... Илья, я вас понял, мы о другом говорим сейчас. Спасибо вам
5: о другом.
1: За звонок. Всего
5: понял.
1: Хорошего. Ну так это просто... доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
6: Дурак.
1: Враг. Короткое выступление. Враг. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
6: Вадим, доброе утро, это Паша.
1: О, из Милуоки. Читатель моих произведений художественных. Саша, вы читаете на английском языке? Саша,
6: и на английском языке тоже. Вы...
1: О, у меня для вас есть новость. Серьезно.
6: Да,
1: все,
6: да.
1: Перед тем, как вы выступите по означенному вопросу, у меня для вас есть новость хорошая. Значит, вышла книга моих брайтонских рассказов на английском языке. Вы представляете? Значит, книга называется «Brighton Beach Y2K». Если вы помните Y2K, это был так называли Year 2000. Y2K. «Brighton Beach Y2K». Да, да. Можно приобрести на Амазоне. Если у вас есть Kindle Unlimited, можно скачать в электронном формате бесплатно. Пользуйтесь. Представляете? Окей.
6: Представляю.
1: Теперь переходим.
6: По теме. Значит, что? Я почти 48 лет здесь. 79-го года. Я был молодой трудяга, 25 лет. Я сразу принял эту страну. Значит, тут были недостатки, конечно, не такие, как сейчас. Но и главное ее принять, какая она есть. Что я хочу сказать? Тут у людей, тогда в Советском Союзе, были, мечта была иметь квартиру отдельную.
1: Да.
6: У кого была мечта, машина, у меня была такая мечта, я получил права еще до армии, а купить я и не мог. И когда приехали сюда, это все стало обыденным, это все нормально было. И квартира отдельно, не жить с родителями, и купить машину, и работать. Пусть не ты не становишься миллионером, но был нормальный прожиточный минимум. Вот это вот надо сразу эту страну принять, это моя родина. Вот и все.
1: Слушайте, Саша, вы знаете, я хотел с вами поделиться следующим вопросом. Значит, я... С вами согласен, что многие люди уехали из Советского Союза не по идеологическим причинам, а из-за бедности, из-за диких обстоятельств, в которых они жили. Я, например, знаю это по себе. Я жил в Одессе в двухкомнатной квартире, площадь квартиры 30 метров. Была 32 метра, как сейчас помню. Сидя в кухне, ты мог рукой достать самый дальний ящик, газовую плиту, не открыть холодильник, не сходя со стула. Но 5 метров квадратных была кухня. Это все, как сейчас помню. И действительно, ну, я уехал в том числе и по идеологическим причинам. Но масса людей уезжала именно из-за дикой бедности, в которой мы жили. Но я сейчас смотрю на то, что происходит в этой стране. Масса людей, два поколения, миллениалс и Gen Z, они живут с родителями, у них нет денег. То есть страна изменилась за... Я здесь, вы, конечно, меня легко побили, почти полвека здесь, но я прожил 36 лет. И я вам говорю, за 36 лет страна изменилась. Уже это не так легко достичь успеха, как в былые времена. Знаете, сейчас снимают квартиры небольшие, молодые люди и так далее, и так далее. То есть страна меняется. Машины многие не имеют, потому что, скажем, в большом городе иметь машину слишком дорого. Люди детей не заводят, потому что слишком дорого, между прочим. Это тоже все. Здесь эта страна поменялась. Вот у меня к вам вопрос. А если бы вы, например, жили не в Советском Союзе, а в сегодняшней России? Ну, давайте скажем, не в сегодняшней, но до войны. Это была другая страна. Сейчас там крепко прикрутили гайки, мы это все знаем. Но до войны, допустим, Россия 20-го года и Америка 20-го года, вы бы хотели уехать в Америку?
6: Наверное, да. Потому что у меня два парня выросли, два мальчика. И я прошел советскую армию. Я хорошо помню этот ужас этой советской армии, это нищета там, где я служил, инженерные войска. И я бы не хотел, чтобы мои дети... участвовали сейчас в войне, чтобы насильно их воровали на улице, совали машины. Но я не хотел бы. Вы сказали, у вас...
1: Но воруют, ну, в России людей на улице не воруют, в машину насильно не сажают. Ну, вы о другой стране сейчас говорите. Но мы говорим сейчас...
6: Вы сказали, у вас две комнаты, маленькая-маленькая кухня. Я жил с родителями, вы знаете эту улицу, Подвельского, угол Толстого. Это центр города.
1: Да, рядом, слушайте, это поразительно. Это же, вы знаете, о, слушайте, мы были соседями, это поразительно. Потому что я ходил в 121-ю школу, которая находится именно на этом углу, через дорогу, правда?
6: Я знаю эту школу, напротив Соборки. Но я там недолго жил. Я и мои родители. Там была вообще одна комната и коммуна на 4 семьи. Ни туалета, топили дровами и углем. Так что две комнаты и маленькая кухня, это уже был прогресс.
1: Да.
6: Но я ни одного дня не жалел, что уехал, и не хотел бы жить и в то время там, и в это время там. Вот это моя родина, все.
1: Ну хорошо, я рад за вас. То есть, получается, с другой стороны, получается, что вы именно относитесь к тем людям, которые хотели поменять свои материальные обстоятельства. Я, кстати, не говорю об этом негативно, я считаю, что это абсолютно нормально. Любое, знаете, как говорят, человек ищет где лучше, рыба где глубже, а человек где лучше. Ну, то есть вами двигали материальные обстоятельства, да?
6: А почему нет? Почему нет? Для своей жизни,
1: да,
6: для
1: меня, согласен.
6: Для моей семьи,
1: почему нет? Да, я согласен.
6: Я не стесняюсь этого, да.
1: Ну, правильно, я тоже не стесняюсь. Вы абсолютно правы. Вы абсолютно правы. Хорошо, Саша. Еще раз напоминаю. На Амазоне ермолинец. Вы знаете, как пишется это слово? И новая книжка.
6: Я знаю.
1: Брайтонские рассказы. Всего хорошего. Будьте здоровы. Подписать только уже не смогу. Окей. Доброе утро. Вы в эфире. Мы вас слушаем.
7: Про Советский Союз, про Советскую Армию. Я тоже был в Советской Армии, только я там не служил. А сидел на Гоу-Парте все время, почти полсрока, половину. Один год сидел на Гоу-Парте. Это было в Чернигове, а потом еще в психбольницу меня запихнули. Дело в том, что в Советском Союзе я там пахал, я здесь пахал. И в Советском Союзе я работал, когда меня выгнали со всех работ, потому что, по каким-то там причинам, я думаю, что по политическим, скорее всего. Я работал сам на себя. Выращивал свиней, на балконе выращивал курей. Я сам жил хорошо. В 80-м году купил себе машину. Не новую, дюжину. Новую мне никак кто не дал купить. Машину на базаре купил за $11. Но в Советском Союзе мне дали бесплатно квартиру. Бесплатно, пока я служил в армии. Поскольку у меня я прописался в барак, тёстик. Я вот там близко потом. Кстати, мои родители построили сами свой дом. Мама, папа, ее братья, сестры помогли им, они построили дом, жили в доме. Моя теща, они не работали, они всегда жили в этом бараке, где жили раньше там пленные немцы.
1: Поэтому а в каком городе жили приблизительно было?
7: Это я в каком городе приблизительно? Я Петербург, это Урал. Вот, то есть,
1: как?
7: Вот
1: друзья. Еще разочек, как называется город?
7: Свердловск.
1: Екатеринбург, окей. Я просто плохо слышно.
7: Да.
1: Окей. Хорошо, спасибо.
7: Моя семья, моей тещи. То есть мои родители пахали, построили дом, а эти так и жили в бараке до тех пор, пока потолок не обвалился, пока я был в армии. Моя мама, она работала в типографии, привела журналиста, сняли за черделый фотку, и министр обороны тут же дал приказ, пришли этот барак и дали мне квартиру. Мне и всем, кто в этом бараке были прописаны, двухкомнатную дали мне. Вот это был Советский Союз. Поэтому вот это
1: То есть там была страна неограниченных возможностей. Я даже удивлен, да, что вы здесь, а еще не там. Ну хорошо. Спасибо вам за ваш рассказ. Это было интересно послушать. Не, ну действительно, при таком успехе, при такой активной жизненной позиции, можно было бы и там остаться. И с годами бы этот энтузиазм и эти возможности, они бы дали еще больший результат. Ну, слушайте, я работал в... Я видел, как там люди на моих глазах, умные, энергичные, встали в очереди на получение квартиры по 20 и по 25 лет. Так что я не знаю, далеко не все имели возможности переселиться из бараков в свой собственный дом, даже будучи энергичными, трудолюбивыми и целеустремленными людьми. Нет, все-таки, не знаю, может быть, в Екатеринбурге было иначе, но в Одессе. О, я видел эти. Мой папа, ветеран войны, стоял в очереди столько, что невероятно. Эта страна была вечного дефицита. Вечного. Всего не хватало. Ну, кто-то, конечно, строил, только это не общее место было. Это единицам так удавалось. Окей, сейчас объявляю перерыв, после которого мы вернемся к нашему разговору. Оставайтесь с нами.
8: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
9: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
10: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
11: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
12: Я Ираклий Баранидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
13: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
14: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
15: Мой адвокат.
16: Мой адвокат.
17: Юрий Прохин.
18: Опыт.
19: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
20: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
21: Новости.
22: Аналитические передачи.
21: Репортажи, мнения экспертов.
22: И прямые включения из горячих точек со всего света.
21: Все это RTN.
22: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
21: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
22: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
21: RTN. Смотрите лучше.
23: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
24: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
23: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00. 718-372-45-00.
25: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас хорошо получается. Мы дарим людям хорошее настроение, поэтому они нас слушают с удовольствием. Дэвидсон Радио. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
26: Центр зрения Vision Palace предупреждает. Правильная коррекция обеспечивает полноценное, стабильное зрение, отсутствие неприятных ощущений и высокую работоспособность, хорошее самочувствие и, естественно, хорошее настроение. В Vision Palace появилась возможность помочь слабовидящим людям с дегенерацией желтого пятна, диабетической ретинопатией, катарактой или глаукомой. Именно диабетическая ретинопатия – основной фактор риска таких заболеваний, как катаракта и глаукома. Очень важно диагностировать болезни глаз при сахарном диабете на ранних стадиях, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace – ваш шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. 718-998-8400. 718-998-8400.
27: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: этой очереди по 20-25 лет. Потом, когда они наконец-то получали квартиру, они, допустим, могли выбраться из этого общежития, но у их детей уже были свои дети. И это был совершенно бесконечный процесс. Это был тихий ужас. И я всегда говорю, что кто-то уехал по идеологическим причинам. Ну, окей. Кто-то ненавидел советскую власть, кто-то ненавидел коммунистов, потому что их было за что ненавидеть, безусловно, потому что на их совести, на их коллективной совести, миллионы загубленных жизней, миллионы. И если кто-то там сгинул в лагерях, кто-то был расстрелян сразу. Но даже те люди, которые оставались на свободе, это были покалеченные люди. Хотя я признаю, что в любом правиле есть исключения, и были люди, которые прекрасно жили и пользовались всеми благами жизни в стране победившего пролетариата. И интеллигентные люди, учителя, там все такое, они какие-то имели квартиры, как-то они улучшали свои возможности. Но в целом страна жила дико, дико бедно. И я часто об этом говорю, что кто-то уезжал по идеологическим причинам, но те, кто уезжали из-за бедности, они, может быть, и не осознавали того, что их бедность – это результат идеологии, идеологической деятельности Коммунистической партии Советского Союза, чтобы она горела в огне до конца веков. Это было отсутствие. Нас кого-то называли колбасная эмиграция. Они за колбасой приехали сюда. Окей, они приехали за колбасой, потому что колбаса исчезает при коммунизме. Это следствие коммунизма. Квартиры 20-25 лет в очереди стояли. Квартир не было, строительства не было, жилищного, хотя нам все время рассказывали там эти черемушки, новые районы, там, сям, строительство. Ну, это какое-то. Почему было строительство, никогда его не хватало? Во-первых, потому что оно медленно велось, во-первых, а во-вторых, потому что народ бежал из села и никогда не хватало этого жилья. Ну, одним словом, о чем говорить? Это только сейчас вспоминать, это сыпать соль на раны. Это все понятно. Но в целом, в общем и целом, бежали от коммунизма. Хотя, я подчеркиваю, многие люди жили нормально, они как-то устраивались. Может быть, им давали какие-то там, я не знаю, врачи, может быть, что-то под столом получали от благодарных пациентов и так далее. Но те люди, которые жили попроще, инженеры, рабочие, как бы обычные, основная масса, она жила в ущербных обстоятельствах, ущербных. Окей, телефон у нас в студии 718-303-90-90. Но эта страна действительно, она нам дала возможность, я не знаю, не только работать, обеспечивать себя, своих родителей, дать детям образование, медицину нормальную, хотя все недешево. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
1: Добрый день, доброе утро. Вы знаете, когда уезжала я, моя семья, это был 89-й год, мы были на пути к очень большому успеху материальному. Уже были кооперативы, и была возможность частным образом зарабатывать, были бизнесы разные, квартира в Москве в центре. И вот мы нашли, у меня брат от первого брака уехал лет 10 до 78-м году из Ленинграда в Нью-Йорк. И как-то мы нашли, другой мой брат нашел его в Америке, потому что мама моя просила с нами не контактировать из-за боязни, преследований возможных. И вот он, мой брат из России нашел его в Нью-Йорке, и мы стали общаться, и стали говорить, как мы хорошо движемся к успеху. Вот. И он сказал, все равно вы, excuse me, my French, в говне. И на нас так это подействовало, мы решили уехать, несмотря ни на что. Мы потеряли все, мы ни квартир не продали, которые были. Были ужасные сложности с визами. Я сидела в Москве без документов и не отдавала дочку в школу, боялась еврейской фамилии. муж смог уехать, я нет, мы воссоединялись, но ни разу не оглянулись назад по приезду. Начинали все бизнесы, начинали муж шофером Нью-Йорка, я за стариками ухаживала, в общем, все с нуля, работали здесь по 18 часов в сутки, и мы окей, мы не стали там супербогатыми, но мы вполне успешно здесь обосновались, уже на пенсию выходим. Ни разу не пожалели, и соображения наши были более, не больше, а практически, так сказать, уезжали из страны, в которой жить нам казалось нельзя и воспитывать ребенка, да, несмотря
0: но
1: на...
0: Ну, я не совсем, но как-то тут противоречие такое я слышу, что вы говорите, с одной стороны, у вас там все было, квартира в центре Москвы, работа, бизнес, и тем не менее, когда вам ваш брат или ваш родственник сказал вам, в чем вы живете, вы тут же все бросили и уехали, как-то...
1: Да, вы знаете, мы, несмотря на то, что мы могли двигаться уже и делать бизнес в России, в одной из республик, мы осознавали, где мы живем, и завтра все это могут, так сказать, забрать, и страна больших неожиданностей, мы прекрасно знали, что
0: страна неожиданностей.
1: Да. Историю знали этой страны, и, в принципе, мы надеялись, что какие-то связи, какие-то моменты нашего успешного продвижения вперед в России помогут нам обосноваться, но ничего этого не случилось. Тем не менее, нет регрет, как говорится, и то, что мы сделали здесь, подтвердило
0: наше. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Привет, Вадим.
0: Привет, Чарльз.
2: Я очень благодарен за возможность развиваться тут. И если возможно, я все-таки думаю, что эта страна самая лучшая по всему миру. Я жил в разных новостях, основанный на этом опыте, я на 100% убежден, что эта страна лучше всех.
0: Погодите, Чак, одну секунду, Чак, вопрос. Вот вы говорите, я жил в разных странах, но я знаю, что вы жили в России. А где вы еще жили?
2: Я жил в Германии, жил в Италии. В разных, я не хочу перечислить все.
0: Но это достаточно, три страны уже...
2: Я побывал много в Бывшем Союзе.
0: Ну а чем Америка лучше для вас? Вы говорите, это самая лучшая страна в мире. А чем именно она лучше, чем, например, Германия или Италия?
2: Потому что это возможно получить все, что вы хотите, намного дешевле тут, чем в других местах. Только надо понимать, как. А насчет образования. Я лично знаю людей, студентов, которые имели хороших родителей. Имеется в виду умные, не богатые, умные, и которые помогли детям ориентироваться в учебной системе. Они поняли, что является зерном и что важно. И они помогли детям выбрать, и это выходцы из России. Студенты. Выходцы из России. И они просто изучали вопросы и сажали детей. Ну, дети сами хотели в факультетах, знания которых рынок требует. И все. Они зарабатывают бешеные деньги. Вадим, бешеные деньги. Хорошие дома, в отличных местах. Все возможности есть. Но если мы смотрим только на черный свет, конечно, это депрессивно. И много депрессивного тут, но не только. Много хорошего. Просто надо понимать, как ориентироваться. Но я хотел по поводу страны, я хотел использовать с вашим разрешением примера моего дедушки. Можно?
0: Ну, конечно, почему нет?
2: Он же переехал сюда в 22-м году. Он отсидел, я не знаю, сколько лет в концлагере у немцев. Он участником был Первой мировой войны. Это его семья, те, которые как называются, мы называем tenant farmers. То есть земледельцы, которые не владеют землей. То есть они просто пашут, они работают. Но земля не их. Значит, они очень бедные были, страшно бедные. Я был там, где, ну, откуда он. Сейчас это совсем другое дело. В то время мало капитала было в Италии. Это было очень бедное.
0: Чак, у меня помогла. Чак, одну минуту. Я вас прошу, уложитесь минуту, у меня заканчивается время. Одну минуту я вам даю закончить
2: хорошо,
0: вашу историю.
2: Значит, единственный, который он думал всегда, когда мы общались, мы много общались, это был голод. И я его спросил, а самый

не часто, но иногда слышу в свой адрес. Вы все время говорите только о плохом, то, что происходит в этой стране. Ну, я так понимаю, что если бы я вам рассказывал о том, какие рекорды поставлены по сбору кукурузы в Оклахоме, или сколько там металла выплавили на сверхплана на заводах в Пенсильвании, то моя передача бы закрылась очень быстро. Мы говорим о том, что нас беспокоит, и в этой стране есть масса вещей, которые нас беспокоят, и в политике, и в общественной жизни, и в спорте, и где угодно, в культуре. И для меня, человека, который вырос и как журналист сложился в Советском Союзе, это совершенно бесценная страна в том плане, что я могу говорить то, что я считаю, то, что меня беспокоит, зная, что меня никто не дернет за хвост и не скажет «остановись». То есть для меня однозначно Америка принесла не только финансовое, материальное благополучие на моем уровне. Потому что здесь же просто, если у тебя нет денег на Мерседес, ничего страшного, купишь себе Тойоту или Хендай, будешь на нем ездить, и будет красивая новая машина все равно. То есть здесь есть много уровней, на которых ты можешь себя чувствовать с достоинством. Жить с достоинством. Но и в то же самое время, и для меня это очень и очень главное, это возможность спокойно говорить о том, что тебя беспокоит, не опасаясь за то, что тебя могут как-то наказать. Хотя в корпоративном мире мы знаем, ситуация немножко другая. Но кроме корпоративного мира есть и другой, поэтому это твой выбор в конечном итоге. Окей, мои друзья, я на этом заканчиваю сегодня свое выступление. Всем спасибо, кто принимал участие в передаче. Я поздравляю вас с наступающим праздником, Днем Независимости, и желаю вам всем независимости от неприятностей и неприятных персонажей. Всего хорошего. С вами был Владимир Малинец. На последние минуты я вас оставляю с единственной неповторимой Анна Лисой из солнечной Италии. Всего хорошего. До новых встреч в эфире.

0: shine only there.
1: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
5: Продается кооперативная квартира под медицинский офис на углу Оушен Парка и Чорч-Авеню в Бруклине. Цена для быстрой продажи. Возможен вариант аренды. За информацией звонить Олегу 646-256-08-99. 646-256-08-99.
6: Новости.
7: Аналитические передачи.
6: Репортажи, мнения экспертов.
7: И прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучше.
8: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
9: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
8: Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидзон Радио.
10: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидзон Радио.
11: Дэвидзон Радио.
10: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сопкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
11: Дэвидсон Радио.
10: 620 АМ. Настройтесь.
12: В Нью-Йорке 10 часов вечера.
5: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
12: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
12: Информация к этому часу.
13: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. 3 июля в Нью-Йорке состоится церемония бракосочетания Тейлор Свифт с игроком НФЛ Трэвисом Келси. Церемония пройдет в Мэдисон Сквер Гарден. Улицы, прилегающие к этому зданию, будут перекрыты. Из-за мероприятия также могут произойти изменения в работе близлежащих заведений, магазинов и общественного транспорта. MSG вмещает до 19,5 тысяч человек. Там раньше уже проходили свадебные церемонии. В 1974-м состоялась свадьба фанк-исполнителя Слая Стоуна и актрисы Кэти Силва. Руферам из Москвы, Анжеле Николау и Ивану Биркусу, которые в среду днем залезли на шпиль Empire State Building в Нью-Йорке, предъявлено 8 обвинений. Им грозит до года тюрьмы и штраф в размере $1000. Паре вменяют создание угрозы жизни и здоровью, умышленное причинение вреда имуществу, незаконное вскрытие, незаконное проникновение на чужую территорию, нарушение общественного порядка, хранение инструментов для взлома. Следователи службы безопасности небоскреба выясняют, как молодым людям удалось обойти охрану и проникнуть в здание. Пара была в масках. Видео задержания опубликовала комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тильф. Во время инцидента соседние улицы перекрывали. Судя по выложенным фото в соцсетях, на шпиле башни Биркус сделал предложение своей спутнице, она сказала «да». При этом пара развернула баннер со словами «Когда сила любви победит любовь к власти, наступит мир». Судя по всему, это переделанный пацифистский лозунг, приписываемый Джимми Хендриксу. Около 3 миллионов американцев старше 60 лет не могут выйти на пенсию, потому что до сих пор выплачивают студенческие кредиты. В среднем каждый заемщик из поколения бэйби-бумеров все еще должен около 43 тысяч долларов. Средний платеж составляет $390 в месяц. Это почти пятая часть средней выплаты Social Security. Многие рассчитывали, что долг спишут, но в прошлом году отказ получили 93% заявителей после отмены льготной программы SAVE для погашения student loans. Эксперты говорят, что из-за этого часть людей откладывает выход на заслуженный отдых и продолжает работать, чтобы расплатиться с долгами.
8: Погода на Дэвидсон Радио.
13: Жарко сегодня в Нью-Йорке. Днем воздух прогреется до 95 градусов по Фаренгейту, плюс 35 градусов по Цельсию. Влажность воздуха повышена, составляет 70%.
12: Служба информации Дэвидсон Радио. Только на
0: Дэвидсон Радио.
6: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
14: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 2 июля. Вчера биржа сделала остановку к движению на Олимп. Индекс Dow Jones упал на 14 пунктов. 52 305 был конечный результат. Standard & Poor's 500 минус 16 пунктов, 0,2%. 7483 был конечный результат, и Nasdaq остановился на отметке 26040 минус 174 пункта или 0,3%. Транспортный индекс поднялся почти на 1%, и Russell 2000 индекс маленьких компаний потерял 0,3%. Сегодня нефть минус $6.71.70 стоит 1 баррель Брента, золото минус 80 центов, $4080.50 стоит унция золота, унция серебра стоит $60.26, 1 евро равен $1.14, 5-летние госбумаги дают 4,206% за 10 лет. Можно получить 4,471% и за 30 лет госбумаг можно получить 4,982% за границей сегодня. Извините, за границей сегодня Англия плюс 0,8%, Франция плюс 1%, Германия плюс 0,25%, Швейцария плюс 0,9%, в Азии японский Никей упал на 2,5%, Шанхай минус 2%, Гонконг плюс 0,75%. Наша биржа сегодня откроется в положительном направлении. Индекс Dow Jones сейчас показывает плюс 236 пунктов, Standard & Poor's 522 и Nasdaq плюс 112 пунктов. Из экономических новостей было объявлено о том, что за июнь месяц было создано 57 тысяч работ, не связанных с сельском хозяйстве, и это меньше, чем 129 тысяч работ, созданных в мае, и меньше, чем 115 которые ожидали экономисты Dow Jones. Уровень безработицы у нас в стране упал до 4,2%, и это лучше, чем 4,3%, которые ожидали экономисты. Более того, было также объявлено, что уровень занятости у нас в стране 61,5%. 61,5% это чуть хуже, чем ожидалось. Ожидалось, что будет 61,8%. Из компаний, которые сегодня и двигаются в ту или в другую сторону, Alphabet у нас сегодня упал, а Dedinspoons, это итальянская технологическая компания, упала на 7%. AeroVironment сегодня, это компания, которая занимается дронами, оборонная компания, поднялась на 4%. Они получили контракт на $500 миллионов с американской армией. Palantir сегодня поднялся на 3%. Их рейтинг был улучшен до покупать сегодня. Strategy Coinbase поднялись, потому что биткоин поднялся выше 61 тысячи, а они прибавили сегодня 4,5%. Robinhood сегодня поднялся, потому что один из банков сказал, что новый таргет на Robinhood $130. Также Western Digital и Seagate Technology упали на 2,5%. И Sandisk упал на 10% в среду, и сегодня он упал еще на 3,5%. Также было объявлено сегодня, что кроме Robinhood, также было сказано, что Rivian выпустит намного больше автомобилей в 2026 году, чем ранее ожидалось, и они сегодня тоже поднялись. Ну и Meta у нас тоже дает хорошие результаты, тоже вроде как поднимается. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James. Для всех конкретных действий мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
15: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
0: Дэвид Зон Радио.
12: Американское радио на русском языке.
0: Дэвидсон Радио.
12: Дэвидсон Радио.
16: Киев, Нью-Йорк с Матвеем Ганопольским.
17: Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Матвей Ганопольский. Это программа, которая называется «Киев, Нью-Йорк». Ну, вот Киев, Нью-Йорк – это действительно сейчас Киев. Потому что у вас еще ночь, ну или вернее совсем-совсем раннее утро, а у меня ночь, когда я записываю эту программу для вас, и только что я закончил эфир для моих уважаемых киевлян. Я так всегда делаю, когда идет нападение на Киев. Ну вот сегодня мы открываем любое средство массовой информации Украины и видим, что в Киеве слышны взрывы, зафиксировано падение обломков, есть угроза ударов БПЛА. Сегодня, ну, у нас сегодня, да, у вас, как бы скажем, в ночь, вчера Зеленский предупредил украинцев о подготовке нового массированного удара со стороны Российской Федерации. И при этом было какое-то такое, знаете, определенное серьезное предупреждение, то есть не шуточное. И более того, по всей видимости, как бы столь сильно ощутил Зеленский опасность для страны, что он прекратил свой иностранный визит и спешно вылетел в Украину. Ну, наверное, действительно ситуация очень серьезная. Во всяком случае, вот прямо сейчас, когда я сижу у микрофона, взрывы. Попали в Киеве пока что Вот я специально для вас открываю, просто чтобы было понятно, что без шуток. Баллистика цирконы на Киеве область. Киев Таймс пишет: началось, Киев сейчас будет очень громко. Сначала БПЛА, причем летят 4 реактивных дрона, ну, например, на Вышгород и так далее. Ну и вот расписание. Крылатые ракеты долетят до Киева в 2.50, в Харькова в 2.25, в Днепр 2.40, в Винницу 3.05, во Львов 3.30. Вот такие вот, такое время полета. Украинцы одновременно начали бомбардировку в Белгородской области. Там есть такое место, откуда вовсю стреляют ракетами. Вот они начали это бомбить. Ну, в принципе, вы знаете то, что происходило на неделе, и то, что можно назвать смело двумя, ну, так скажем, российскими трагедиями. Первая трагедия называется... Это реальная трагедия для граждан России. Первая, радостная для меня, во всяком случае, это блокада Крыма. Люди бегут из Крыма. И тоже вы это все знаете. Мост практически забит, крымский. И весь, простите меня за такую подробность, воняет, потому что людям, которые стоят там часами уже на мосту, они не знают, где им, так сказать, справить естественные нужды, справляют прямо на мосту между машинами, поэтому вонь стоит нечеловеческая. Ну и второе, это такая общероссийская проблема, это отсутствие бензина, драки, в общем, вы понимаете. Ну и на этом фоне потрясающие два выступления Путина, который говорит, что нет, все нормально, все будет хорошо, не волнуйтесь. Не знаю, он справляет на меня ощущение больного человека. Ну, сейчас мы будем слушать здоровых людей. Вы, наверное, знаете хорошо такого аналитика, как Рамиза Юнуса. Такой сложный человек, он довольно конфликтный. У него были конфликты на «Эхе Москвы», когда он выступал. После этого были конфликты, когда он выступал на «Живом гвозде» или у Плющева. Но сегодня он у Елены Курбановой. Елена Курбанова такая ласковая ведущая, поэтому никаких проблем нету с ней. Темы того фрагмента, который вы услышите, это состояние России как страны и что может быть дальше. Итак, Елена Курбанова и Рамиз Юнус.
18: Ну и сегодня, судя по предупреждениям, которые приходят от представителей украинских и властей, и спецслужб, мы готовимся, к большому сожалению, к очередному массированному обстрелу. В любом случае, даже если не сегодня, это произойдет на днях, то вот все указывает на то, что, скорее всего, это будет сегодня на завтра, то есть ночью. И что всегда хочет добиться враг? Естественно, наша капитуляция, он хочет подавить нашу волю к победе, к защите. И это будет продолжаться, друзья, ровно до тех пор, пока мы эту машину смерти, машину войны не остановим. Сделать это с помощью коалиции желающих, решительных, каких-то партнеров, войск НАТО, американской армии невозможно. Мы за 4,5 года полномасштабной войны в этом уже точно убедились. Мы, только мы, все в наших руках. И единственная гарантия безопасности, которую мы имеем, это, конечно же, наша армия. Все. Надежда или помощь больше ниоткуда не придет. Будут деньги, будет оружие, но воевать будем только мы. Поэтому я всегда напоминаю нашей аудитории, как важно и как нужно поддерживать силы обороны и нашу армию. Не забывайте, что весь этот час рядом с нами будет, как всегда, QR-код. Не просто так он здесь появляется, это не просто украшение. Это напоминание о том, что у всего и даже у, в том числе, пребывания в тылу, продолжения обучения, работе, у всего есть своя цена. То, что я из Киева могу выходить сейчас в прямой эфир, не просто так. Это не подарок судьбы. Это только благодаря вооруженным силам Украины, что Киев не оккупирован, что я могу свободно продолжать заниматься своей работой. Поэтому сканируйте QR-код, переходите по ссылкам, которые мы оставляем в описании, и обязательно донатьте. Любая ваша помощь, доллар, 2, 10 гривен, 5 гривен, имеет значение. Это очень важно, потому что нас много. И вот когда мы все вместе занимаемся тем, что поддерживаем нашу армию, тогда у нас все получается. Я напоминаю, что этот сбор у нас в поддержку 144-й отдельной механизированной бригады. Мы собираем 250 тысяч гривен на внедорожник, который будет использоваться на Херсонском направлении. Поэтому я очень надеюсь, что этот час мы с вами проведем максимально продуктивно. Ну и, конечно, на старте, как всегда, наша с вами перекличка. Друзья, напишите, откуда вы приходите нас смотреть и слушать. Я неизменно для вас работаю из Киева. Несмотря на все то, к чему мы готовимся или не готовимся, Роттердам уже вместе с нами. Добрый вечер, спасибо большое, что к нам присоединяетесь. Баков здесь с нами, Буча, добрый вечер. Борщагивка на Святая, Витебск тоже здесь, и Львов, и Одесская область. Спасибо большое. Друзья, вижу все ваши сообщения, пожалуйста, продолжайте их писать. Но я тем временем с большим удовольствием уже в рамках нашей международки приглашаю к разговору нашего постоянного гостя и соучастника, политолога, эксперта по вопросам международной политики, профессора Международного университета Хазар. Все это, конечно же, Рамис Юнус. Господин Юнус, мы традиционно вам очень рады. Спасибо большое, что вы вместе с нами. Мы вам очень рады. Салам алейкум.
19: Алейкум ассалам. Витаю вас. Дякую за запрошение. Рад вас видеть в добром здравии. Приветствую всю нашу многоуважаемую аудиторию. Слава Украине!
18: Героям слава! Господин Юнус, традиционно у меня для вас уже заготовлено множество тем, которые так или иначе, естественно, и интересуют, и беспокоят наших зрителей. Я надеюсь, что мы по мере этого часа с вами все постепенно разберем. Прежде всего, я предлагаю начать с непосредственно российско-украинской войны. Вы сейчас скажете, я не военный эксперт и не могу вам что-нибудь сказать. А я буду вас спрашивать все-таки про политические аспекты. Что происходит на наших глазах? Значит, мы с вами и в прошлой программе частично этого касались. Это, например, ситуация с отрезанием, постепенного отрезания, по крайней мере, сейчас логистически, полуострова Крым. Никто не понимает, я думаю, что и украинская сторона до конца еще сама себе не может ответить, как далеко мы можем зайти и как сильно мы можем допекать российскую армию. Мы просто над этим работаем. С другой стороны, у нас есть заявление президента Зеленского о том, что он дал такое распоряжение или подтверждение 40-дневной спецоперации Службы безопасности Украины по принуждению России к миру или, если хотите, к остановке боевых действий. Это удары, которые мы видим каждый день, которые наносятся по объектам ВПК, по стратегическим объектам и не только. Кажется ли вам, что это действительно тот путь, который мог бы заставить Путина о чем-то задуматься? Есть ли какая-то территория, которая могла бы стать для него действительно решающей в вопросе остановки или не остановки боевых действий? Вы, кажется, сказали, мы это много раз с вами тоже обсуждали, что то, что ушло с кровью вернется. Да, вот полуостров Крым. С одной стороны, кто-то говорит, что там практически без выстрелов он захватил эту территорию. С другой стороны, мы понимаем, что это все равно было начало полномасштабной войны, и это то, что дало старт кровопролитной войне. Во что вы сейчас больше верите? В реализацию через военные действия или что полуостров Крым, удары по России все-таки заставят Путина в какой-то момент остановиться?
19: Ну, вы знаете, здесь несколько аспектов, на которых нужно обязательно остановить свое внимание. Помимо политического момента, здесь есть чисто военный момент, здесь есть моральный, идеологический, мотивационный, психологический. Здесь все вместе, потому что здесь, помимо того, что вовлечены политики, вовлечены военные непосредственно на поле боя, вовлечено гражданское население, которое в Украине и в России, в том числе, да, я, особенно те, которые находятся под бомбежками, и это и Крым, и Донбасс, это вся территория Украины, прифронтовая территория, то, что в глубинке в России сегодня тоже это приходит. И поэтому это все в той или иной мере, да, отражается, это создает общий фон. И вот из этого общего фона мы постараемся, и я постараюсь в том числе, ответить на ваш этот вопрос. Потому что он так одним цветом этот вопрос не ответит, так сказать, вот почему это все делается. Потому что война-то начиналась именно в 2014 году с аннексии Крыма, если мы официально берем точку отсчета, да, вот официальных, так сказать, отношений России и Украины по чисто военной стадии. Это началось с 2014 года. И если с 2014 года разницы никакой нету, что там выстрелов было мало, а потом кровь пролилась в Донбассе и пошло-поехало, да, у вас отобрали Крым, и я не сомневаюсь, что когда отбирали этот Крым, и потом дальше это пошло, не обошлось просто так, не обошлось без жертв определенного количества людей, которые были в той или иной мере против таких же решений, да. Но на тот момент уровень сопротивляемости Украины совершенно был не тот, который сегодня Украина демонстрирует, и поэтому то, как это Россия использовала во внутриполитической жизни, внутри, как Путин, его режим, идеологическая машина, информационная машина, вот как это мотивировало весь его этот электорат, Крым вернулся в родную гавань, то вот это был, так сказать, главная фишка была, да, лейтмотив вот всего этого режима с 2000 года, как спецслужбы пришли к власти. И Крым наш, так сказать, стал для них это важным тезисом, афоризмом. И вот сегодня то, что происходит вокруг Крыма, да, это Крым наш превращается в нам крыш, да, как говоря, как сейчас модно стало использовать этот слоган, который и появился давным-давно, но стал он сегодня просто материализовываться в прямом и в переносном смысле. В прямом смысле, потому что идут непосредственно, так сказать, блокировка в военном плане всей этой территории. Хотя это было видно уже с первого дня начала этой войны. Я имею в виду, когда вот Украина сделала все, чтобы убрать оттуда Черноморский флот, вот, и перебазировать его в сторону Новороссийска. Когда Украина, ну, отстояла свои позиции на Черном море и не дала России диктовать свои условия именно в Черном море. После этого, вот как только Украина выдержала вот этот блицкриг, так называемый, и сегодня война уже находится совершенно в другой стадии, я так понимаю, что это стратегия Украины на то, что меняется вся инфраструктура вот этой войны, да. И поэтому, когда кто-то спрашивает, чем закончится эта война, регулярно мне задают такие вопросы. Знаете, все зависит от того, как закончится война непосредственно на поле боя. Потому что на поле боя она и будет диктовать всю остальную повестку дня. А на поле боя в ближайшее время я не вижу остановки войны, потому что даже интервью президента России Павлу Зарубину, вот не последнее, да, которое скандальное, можно сказать, потому что было видно, что президент России разговаривает по телесуфлеру. Это для того, чтобы не допустить никаких лишних каких-то фраз. Потом очень много было вырезано из этих моментов во время его этого выступления касательно и визита президента Беларуси и многих других моментов, да, аспектов этого. А самая ключевая фраза, с моей точки зрения, это то, что мы не дадим Украине усилить ее переговорные позиции. Да, получается, начав эту полномасштабную агрессию 4,5 года тому назад, и говорить о том, что денацификация, демилитаризация и все остальное, все, что они говорили, посмотрите сегодня, что говорит президент России о том, что, оказывается, главный, так сказать, успех современной России, вот всего того, что они делают, это не дать Украине прийти с сильными позициями к переговорам. Значит, они тем самым констатируют, что Украина сегодня не слабая позиция. Да, и то, что Украина сегодня усиливает эти позиции, и это создает сложности для России, признают это президент России, признают это все политики России, и проводятся раз за разом совещания на разном уровне. И это идет, естественно, непосредственно вниз. И то, что мы видим это сегодня в социальных сетях, эти видеоролики, эти длинные очереди с пустыми бензоколонками, это все создает и другую картинку, да, вот эту информационную, идеологическую, морально-психологическую, как она действует. И я так понимаю заявление президента Зеленского о том, что вот эти 40 дней, он просто наращивает темп. Шахматным термином говоря, это он наращивает темп. В том плане, что вот за эти 40 дней, вот то, что мы сегодня нарастили, сделали вот на таком уровне, что это дошло до того, что президент Соединенных Штатов Америки, госсекретарь США, министр войны США, и конгрессмены, сенаторы, и в целом американский политический истеблишмент, общественное мнение Америки, оно полностью говорит совершенно не то, что говорил Дональд Трамп полтора года тому назад, в самом начале, когда он пришел к власти. И, значит, что-то произошло на поле боя. Много может он говорить, президент России, Зарубину в своих интервью или на всяких выступлениях на «Единой России» или где-то еще. Но мы сейчас говорим не то, что мы базируем наши, так сказать, умозаключения, нашу аналитику, не на то, что говорит президент России или президент Зеленский, да, потому что мы понимаем, две стороны, они воюют. А что говорят со стороны? И очень важно здесь послушать даже не европейцев, а в первую очередь именно президента Соединенных Штатов Америки, которого трудно заподозрить в любви к президенту Зеленскому и к украинскому народу в целом. Да? С самого начала этой войны мы видели его позицию. И ежели сегодня происходит вот такое переформатирование его взглядов на это. И с этим, заметьте, вынужден считаться президент России. И даже, заметьте, он там также говорит, да, не было никакого соглашения. То есть он констатирует все то, что сказал Руби, все то, что сказал президент Трамп. Потому что дух Анкориджа, на который ссылался и Юрий Ушаков, и Сергей Лавров, якобы какое-то соглашение было. Никакого соглашения нету. И президент России, не идя на конфронтацию лично с президентом Соединенных Штатов Америки, опять возлагает надежды на приезд американских представителей Джареда Кушнера, Стива Уиткова, именно для того, чтобы продолжить вот эту бодягу информационную, дипломатическую, на предмет того, чтобы усилить как-то весь тот информационный фон, который они надеялись будет давлеть регулярно, особенно после встречи в Анкоридже под кодовым названием «Дух Анкориджа». Сегодня этого уже полностью нету, а наоборот идет усиление непосредственно того, что происходит на поле боя, непосредственно как разрушается энергетическая инфраструктура, и не только где-то на приграничнее, но это непосредственно бьется в глубинку. Удары уже доходят и до Москвы, и до Петербурга. 9 мая, экономический форум. Все это не дает основания России говорить все так же, тем же тоном и говорить с той же интонацией, как это делалось в 2014 году или как это делалось 4,5 года тому назад. Именно поэтому очень важно с военной точки зрения, с политической точки зрения, с идеологической, мотивационной, информационной, со всех точек зрения очень важно сегодня идти к истокам конфликта, как любят в Москве говорить. А исток конфликта именно для украинской стороны – это как раз-таки Крым. И поэтому я не сомневаюсь, все то, что сегодня делается вокруг Крыма, исследует именно эту составляющую для того, чтобы довести эту тему до такого уровня, что как вот это ушло вот так же неожиданно для Украины, чтобы это вот так же неожиданно для россиян, которые подумали, что это вернулось в родную гавань на века, да, так сказать. Но мы сегодня видим, что Россия, в принципе, не может отстоять этот Крым. И если Россия не пойдет на заморозку конфликта, как говорит сегодня предлагает Украина, и как предлагают и европейские союзники, и Соединенные Штаты Америки, то я могу повторить просто то, что сказал представитель Украины в Организации Объединенных Наций, когда он обращался к Небензе, представителю России. И он сказал, что если будете продолжать так же, те предложения, которые сегодня вам делаются, вам в ближайшей перспективе больше делаться не будут. То есть следующие предложения будут намного хуже. С одной стороны, я думаю, знаете, это мне напоминает ситуацию между Арменией и Азербайджаном, когда 44-дневная война началась, и когда где-то в середине этой войны Армении предлагали, Азербайджан предлагал определенные, ну, когда Армения обратилась в Москву, Москва предлагала встретиться, и они когда встречались, и тогда, я помню, Армения жестко отказывалась от всего. Но она отказывалась и на протяжении долгого периода времени, да, включая даже до 23-го года, рассчитывая на что-то, или на Запад, или на Москву, или на что-то еще, да, или на инопланетян. Но именно вот такая упертость именно Армении и лично Пашиняна дала возможность Азербайджану играть и играть, усиливать свою позицию на их ошибках. И в конечном итоге и Карабах, и 7 районов, и эти русские миротворцы оттуда исчезли. Поэтому иногда многие меня спрашивают о том, вот сегодня заморозка конфликта, весь сегодня произойдет, это хорошо или нет? Я, вы знаете, я думаю, если инициатива сегодня находится на стороне Украины, и Украина наращивает этот темп, то, значит, и если Россия уперлась, а она уперлась не от хорошей жизни, потому что она понимает, и тот вариант плохой, и этот вариант плохой, и они рассчитывают на что-то еще. Вот в этой ситуации, может быть, они пересидят, да, может быть, им удастся дотянуть эту тему вот где-то до зимы, а потом, естественно, они будут усиливать, так сказать, очередные свои бомбежки и все остальное, все, что, ту стратегию, которая у них планируется. И далеко не случайно тут и тема Беларуси возникла, и не случайно и он прилетал в Алдай Лукашенко, и потом в Пекин пошел. Это тоже все темы взаимосвязанные, потому что я так понимаю, что Москва, войдя в эту войну, сделав стратегическую ошибку, она не знает теперь, как оттуда выйти с меньшими потерями.
17: Елена Курбанова и Рамис Юнус. Мы сейчас сделаем небольшую паузу. Будут новости, после этого реклама. Оставайтесь с нами.
20: Эскан Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето! СК Learning Center.
21: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
5: В спальном районе Южного Бруклина продается трехэтажный дом от застройщика. Это финальный объект из уникального комплекса из 4 домов. Редкая и просторная планировка. 3 уютные спальни, отдельные туалеты и ванные комнаты. Дом построен из высококачественных европейских материалов. Теплые полы, в каждой комнате индивидуальная система отопления и охлаждения. В гараже есть розетка для зарядки электромобиля. Застройщик предоставляет годовую официальную гарантию. Покупателя ждет отличный бонус. Роскошный дом, который нужно увидеть. Звоните прямо сейчас в агентство недвижимости Reliable Sell and Buy Realty Inc. 718-265-0066. 718-265-0066.
22: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
23: Доброе утро, дорогие друзья! Эфир «Дэвид Зон Радио» продолжает астрологические новости, и я с большим удовольствием их оглашу. А на лунном календаре сегодня встречаются 18-19 лунные дни. Символ дня Паук. Луна убывающая находится в знаке Водолея. Звездочеты утверждали, что в это время миром правит не очень благоприятная для человека энергетика. Сегодня важно не ошибиться, не запутаться, не попасть под чужое влияние. Нельзя принимать важные решения, совершать поступки, выяснять отношения. Сегодня очень хорошо очищать все, что можно. Душу, совесть, мысли, тело, дом. Желательно, чтобы в доме весь день горела свеча. Полезно мысленно покаяться в нехороших мыслях и поступках. Смирить гордыню. Овнов сегодня будут провоцировать на выяснение отношений. Ни в коем случае не поддавайтесь. Помните, какой сегодня день. Лучше уделите больше внимания своей внешности, так как это непременно будет замечено со стороны противоположного пола. А у тельцов сегодня бодрое, приподнятое настроение. Все дела удаются, и даже противоположный пол не устоит. И все же контроль над эмоциями будет необходим. В рацион включите клубнику, бананы и шоколад, если не противопоказано, конечно. У близнецов сегодня день пройдет под знаком «Отлично», несмотря на то, что многие дела продвигаются со скоростью улитки. Общение с самым близким человеком повысит жизненный тонус и вселит надежду. Ракам звезды не рекомендуют сегодня заниматься вопросами недвижимости или обращаться к государственной структуре. А вот романтические встречи отменять не следует, так как предвидится приятное изменение в личной жизни. Львам сегодня, отправляясь по магазинам, нужно быть более разборчивыми в покупках. Есть риск быть расточительными и падкими на все броское. Также будьте осторожны в общении. Сегодня лучше устроить день тишины. Девам сегодня звезды предвещают неожиданные известия. Все разговоры, связанные с выяснением отношений, перенесите на другой день, советуют звезды. Берегите нервы. У весов сегодня вполне удачный день. Несмотря на сложности последних дней, судьба будет к вам благосклонна. В нерешаемых личных делах пора поставить точку. А вот скорпионам нужно этот день посвятить семье и дому. Младшие члены семьи будут в центре внимания. Придерживайтесь правильного режима дня. Полноценный сон и витаминизированная еда помогут укрепить иммунитет. Многие стрельцы почувствуют себя очень одинокими и обделенными. Не обращайте внимания и переведите всю энергию в домашнюю работу. В рацион включите кисломолочные продукты, шпинат и авокадо. Козероги сегодня не совсем похожи сами на себя. Будут менее сосредоточены и есть риск что-либо потерять или забыть. Включите в рацион зеленый горошек, брокколи и шпинат и будьте осторожны во время занятий спортом. Для водолеев сегодняшний день очень подходит для примирений. Забудьте про обиды и сделайте, наконец, первый шаг сами. Ну а вечер посвятите любви. У рыб, можно сказать, удачный день. Вы сегодня привлекательны, сексапильны и вообще неотразимы. Упустить такой день и не воспользоваться — грех. А как его использовать, решайте сами, говорят звезды. Дорогие друзья, наш краткий астропрогноз на сегодня оглашен. Но мне бы очень хотелось добавить, что звезды, конечно, направляют, но свой путь мы выбираем сами. Положительный настрой с самого утра и доброжелательность – залог удачного дня, чего вам всем и желаю. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
1: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой.
2: Мы любим Нью-Йорк.
3: Дэвид Зон Радио.
4: Киев, Нью-Йорк с Матвеем Ганопольским.
17: Часть нашей программы — взрывы, причем не только связанные с Киевом. Это такая сегодня серьезное шалонированное нападение. Конечно, я вам все это дело рассказываю, но, так сказать, одним глазом я смотрю на новостную ленту. Вы уже, когда встанете, вы увидите там результат. Сможете посмотреть новостные ленты, увидите результат, что ж все-таки там в Киеве произошло. Попали в гостиницу, но это прямо сразу. В маленькую гостиницу рядом с большой гостиницей. Ну, ничего хорошего в этом нет, в этих попаданиях. Я хочу вас познакомить с аналитиком, которого зовут Александр Ширяев. Александр Ширяев тоже, вот понимаете, он размышляет о том, что элиты почувствовали вкус катастрофы. Пора ли бежать? Почему? Потому что абсолютная, ну, если можно так сказать, безвыходная ситуация, потому что можно, например, продвинуться где-то, ну, на поле боя, да, там, например, на 5 километров, но дело в том, что у тебя в тылу все взрывается. А украинцы сильны именно этим. Александр Ширяев размышляет обо всем этом. Элиты почувствовали вкус катастрофы. Интервью у него берет такая программа «Факт ТВ».
24: Ну, все стали понимать неизбежность самого неприятного для себя финала, я имею в виду для российских элит, для обывателя. Приходит осознание, июнь дал возможность почувствовать вот этот вкус поражения. Вкус бессилия, вкус катастрофы, надвигающейся. И если в мае, в апреле было понятно, что Путин все, нужно его менять, такие настроения стали распространяться просто как лесной пожар, он ничего не может, страна в тупике, то июнь дал ощущение именно поражения. Безвыходности ситуации. Люди стали отдавать себе отчет в том, что никаких способов противодействия резко возросшим возможностям Украины уничтожить все и вся на территории России хотя бы до Урала, никаких ресурсов нет. В мае такого не было еще, хотя в конце апреля, в начале мая стал говорить о том, что в июне состоится Курская битва, аналогичная Второй мировой войне, когда враг начнет, агрессор начнет пятиться. Но в июне стало всем это понятно, что вот она, да, битва за бензин, в смысле битвы за главное, за ресурс движения, за ресурс, способность управлять хоть чем-то в стране. Потому что топливо — это кровь экономики, топливо — это возможность людям кушать, возможность людям передвигаться, ездить на работу, предприятиям осуществлять деятельность и так далее. Вот здесь находится сейчас главное поле битвы, и на этом поле битвы Россия терпит сокрушительное поражение. Как и в той Курской битве, фашисты потерпели стратегическое поражение, после которого уже ничего не могло быть впереди. Только отступление, только крах. Вот что поменялось. Началась паника на биржах, начался новый виток девальвации, начался такой вот скрытый поворот больших денег в сторону выхода из страны. Это важно, я слежу и за этим, как люди, вообще имеющие состояние, относятся к происходящему, потому что у них есть доступ к информации, даже к такой, которого у меня нет, хотя мне много чего сообщают. Но всем стало понятно, что против лома нет приема, никакой ПВО за 40 дней, пока Зеленский будет разносить Россию в пух и прах, у Путина нет возможности нарастить ПВО, сделать его более эффективным. Он, конечно, судорожно ищет сейчас все, что можно. И в Северной Корее запросил зенитно-ракетные комплексы, но Северная Корея вряд ли поделится в условиях, когда идут учения сил ПВО Южной Кореи. Ну, что-нибудь пришлет из советского хлама. Быстро нарастить количество производимых панцирей, всех этих комплексов «Игла», «Оса», «Тор», все, что есть вот против низколетящих, не очень быстрых целей, Россия не может. И благодаря тому, что параллельно Украина разносит предприятия, работающие над созданием мозгов для всего высокоточного, а ПВО — это очень высокоточное оружие, оно должно попасть в очень маленькую цель. Для этого нужны очень качественные мозги, микроэлектроника. И Украина выносит всю базу, которую Россия имеет для того, чтобы делать ПВО. Понятно, что это база и для производства «Искандеров», для других ракет, для других систем, но в первую очередь сейчас речь о ПВО. То есть без того, что разбомбила Украина за последнее время в Волгограде, в Воронеже, в Белгороде, ПВО — это просто кусок трубы железной, которая наполнена взрывчатым веществом, но она не знает, куда лететь. И вот быстро нарастить производство ПВО, систем ПВО в условиях, когда Украина выносит вот эту базу, микроэлектронику, элементную базу, конечно же, у Путина не получится. Никаких средств остановить вот это наступление воздушное Украины у Путина нет, у Кремля нет. И вопрос лишь в том, когда он перестанет говорить вот то, что он сказал после съезда «Единой России», начнет говорить что-то другое. Я думаю, что если он не начнет говорить что-то другое, то какой-то другой человек будет говорить что-то другое. Выхода нет. За июль 40-дневный план Зеленского будет реализован, бензина не останется, дизель тоже начнет пропадать. Ну вот посмотрите на Крым, посмотрите сейчас на Калининград. Почему-то все забыли про Калининград, это такой же остров, анклав. Там нет бензина в принципе. Если где-то он еще есть, как некоторые блогерши нам сообщают, вот как вы привели пример. Ой, я заправился. Мне этот мем напоминает мемы про «мама, я покакал». Вот, соответственно, что-то такое происходит с российскими обывателями, автовладельцами. Они теперь вынуждены сообщать, что они какие-то совсем базовые вещи умудрились совершить. И это такое достижение. Ну, через месяц, через два будут писать: «мама, я позавтракал. Смотрите-ка, я купил хлеба». Недорого, правда, всего за 1000 рублей буханка, но ведь купил. Ну и что, что там в Орловской области хлеб теперь по номерам выдают, по талонам, как сейчас в Белгородской области, вернее, в Орловской, простите, в Орловской области ввели отпуск бензина по номерам машин. В понедельник заправляются номера от 0 до 1, по вторникам заправляются те, у кого 2-3, ну и так далее.
7: Но вот это у кого фантазия, знаете, это в каждой области, я так понимаю, у кого там фантазия, какую, кстати, сторону работает. Да, я...
24: Я считаю, что орловскому губернатору нужно выдать какую-то медальку за проявление вот такой вот недюжинной фантазии, потому что это самый оригинальный способ борьбы с отсутствием бензина. Напомню, что он похож на то, что вводили во времена пандемии. Собянин вводил, когда можно было гулять во дворах тем, у кого номер вот такой, потом завтра гулять во дворах тем, у кого номерок вот такой. Ну, это примерно то же самое, да.
8: Страна-бензоколонка, мне кажется, многие не точно так называют Россию, апеллируя к фразе Маккейна в 2014 или 2015 году, он сказал, там точнее звучало, что Россия – это бензоколонка, которая пытается выдать себя за страну. В этих условиях как вам вообще коммуникация с своими избирателями, понятно, что они ничего не избирают, но тем не менее, с потребителями информационного какого-то шума. Путин всегда не любит комментировать проигрыши. Это как начиналось от Курска тогда, когда затонула подлодка. Он появился, по-моему, на какой-то там день X, не прервал свой ни отпуск, ни что. И потом, ну, вот эту фразу мы у Ларри Кинга, которую он сказал, все помним. Так и здесь. Как справляется страна, которая, то есть бензоколонка, которая пытается выдать себя за страну с отсутствием бензина. Вот они там какие-то, я помню, февраль 22-го, денацификацию, демилитаризацию заявлял Путин. Сейчас дебензинизация происходит. Это какой-то оксюморон, это какой-то нонсенс. Когнитивный диссонанс возникает, что страна, которая сделала миллиарды и триллионы на нефти и газе, у нее такие проблемы с бензином.
24: Ну да, можно сказать, что страна бензоколонка стала страной автостоянкой, можно сказать, что страна бензоколонка стала страной небензей. Небензи – это представитель России при ООН, известный персонаж. Вот все как-то откликается, все как-то зарифмовано в мироздании, все как-то взаимосвязано в истории, складывается в один прекрасный узор. Страна небензия, конечно же, проела все, что было дано ей природой, территории, все эти триллионы спустила в унитаз и теперь вынуждена клянчить 10, 20, 50 тысяч тонн бензина у Казахстана, у Белоруссии, у Индии, у Китая. И вот так вот с протянутой рукой ходить, вызывая всеобщее недоумение сначала, а потом и смех. Это имеет очень серьезный пропагандистский эффект, на самом деле, вот расколдовать людей, элиты в других странах, обывателей, которые думали, что страна Россия сильна, что это действительно страна, а не бензоколонка, как говорил Маккейн. Расколдовать это дорогого стоит. Я думаю, что эффект многие недооценивают от того, что Россия пошла с шапкой по кругу собирать бензин. Это отрезвляет гораздо сильнее, чем тысячи статей Financial Times. Эффект от этого будет очень мощным, и это еще одно поражение Путина на вот этом внешнеполитическом фронте, потому что для населения своего он, понятно, скормит что-нибудь, но для других стран такая вот метаморфоза, она говорит обо всем. И я думаю, что через месяц, через два все-таки уже не останется людей, ни из числа уехавших из России и способных говорить хоть одно-два слова правды, ни среди западных журналистов, элит, дипломатов, которые бы считали, что тылы Путина крепки, что с Россией лучше не связываться, что Россия способна ответить. Нет, Россия находится на пороге своего главного поражения в истории, после которого она перестанет существовать как страна, в таком виде, в котором мы ее знаем, это уже очевидно. Россия не способна ничего противопоставить тому давлению, которое Украина вместе с Западом, вместе со странами демократическими осуществляет против давления, которое осуществляет на Россию. Ну и я отдельно бы хотел сказать, что еще некоторые надеются переломить ход этой битвы с помощью ядерной эскалации или мобилизации.
8: Так вот, подождите, давайте по пунктам, Вячеслав. Да. Это классно, что вы это вспомнили. Что сейчас даст вот ядерка? Вот они говорят, там, тактический ядерный удар. Что оно может дать? Ну вот фактически, кроме того, что окончательным изгоем сделает Россия. Но все посмотрят и скажут, ну, очевидно, тут даже мы хотели как-то помочь выйти Путину из этого тупика с лицом, без лица, неважно. Может, уже и не Путину хотели бы помочь. Что даст ядерный вот удар? Ну, мне кажется, что логично, что ничего. Может быть, я ошибаюсь, но вот на ваш взгляд. И, соответственно, да, мобилизация там после выборов.
24: Да, давайте начнем с мобилизации, потому что про ядерку вообще интересно. Я отдельно записал сюжет на своем YouTube-канале, реплика, рубрика, как раз про то, почему ядерного удара не будет, и совсем даже не потому, что Путин станет изгоем.

Это первое. Второе, люди в таком напряжении и в такой злобе находятся, стоя в очередях, что при попытке их еще направить, так скажем, на убой, сразу все очереди за бензином превратятся просто в митинги и в демонстрации. Это будут десятки тысяч демонстраций, протестов. Люди в очередях будут крыть матом и записывать такие рилсы, что ну, ловить уклонистов в этих условиях будет невозможно просто. И мы видим, как сейчас уже сопротивление оказывается попыткам склонить людей насильственно к подписанию контрактов. Матери и жены перекрывают дороги, бросаются в рукопашные схватки с представителями, значит, этих всех военных структур. Но этот сюжет отдельно существует. Никто, даже зетники, не верят в мобилизацию, что она может что-то изменить с учетом киллзоны, с учетом стены дронов. Все верят в ядерку. Но верят они в ядерку, я думаю, что еще несколько дней, через неделю, давайте там, скажем, 2-3, тема ядерки уйдет совершенно из этих телеграм-каналов, которые призывают долбануть и начать воевать по-настоящему. Не может ядерная держава проиграть. Так вот, дело в том, что за последние несколько дней, ну максимум за неделю-две, все изменилось в плане ядерки. Вот мало кто это понял, мало кто это отсчитал. Что же изменилось? А изменилось то, что Украина получила на территории Российской Федерации десятки ядерных зарядов, которые она может подорвать дистанционно в ответ на любую попытку применения ядерного оружия против Украины. Я говорю о дальних ударах по атомным электростанциям России. Потому что мы увидели пораженные заводы в Волгограде, в Воронеже, в других городах, которые подрывались не дронами, а дальними ударами крылатых ракет, а впереди баллистика. Это значит, что Украина, конечно, не может пробить крышку реактора, которая толщиной 1,5 метра и состоит из бетона, но Украина может три вещи накрыть на всех атомных электростанциях России. Первое – это система охлаждения, и будет Фукусима, которую мы видели в Японии, когда реактор начинает плавиться. Он не взрывается, он не поражен, он не разрушен, как в Чернобыле. Он начинает плавиться, и происходит атомная авария с выбросом огромного количества радиации. То, что мы видели в Японии. Это Украина может сделать. Вынести системы охлаждения, которые не защищены так, как сам реактор. Второе. Украина может поразить все хранилища отработанного ядерного топлива на всех атомных электростанциях, которые также не защищены так, как защищен реактор. Они защищены примерно так же, как вот те заводы, которые Украина успешно поразила и разнесла в пух и прах. И третье, что Украина может поразить, это машинные залы, системы управления атомных электростанций. И тогда случится Чернобыль, потому что Чернобыль, напомню, произошел не из-за попадания чего бы то ни было в реактор, а из-за того, что вовремя не остановили процесс, который заключается в погружении стержни реактора в систему, которая замедляет цепную реакцию. Они застряли на полпути, и из-за этого температура начала резко возрастать. Это все нарушение системы управления. Так вот, три способа организовать десятки ядерных аварий на территории Украины. На территории России Украина сейчас имеет. Поэтому, что я думаю? Да, я так, знаете, я вот когда говорил, что Украина предъявит Беларуси список целей, в числе которых будут нефтеперерабатывающие заводы, если с белорусской стороны что-то там полезет в сторону Украины. А через два дня после того, как я это сказал, Мадяр выставил 500 целей, объявил. А потом Зеленский выставил ультиматум, что если, не дай бог, что-то из Беларуси полезет, то вот список целей, все они будут поражены. И ретрансляторы стали убирать военные. Да? Поэтому я никакой не предсказатель, не Ванга. Я просто знаю, что Украина может и что она будет делать, потому что другого выхода у Украины нет. Это просто анализ, это просто сопоставление той информации, которой я владею. И это не было угадано мною. И не было каким-то, знаете, советом Украине, а давайте вы озвучите список целей на территории Беларуси, и тогда Беларусь не полезет в Украину, и когда Лукашенко даст заднюю. Нет, это просто логика, это просто то, чего Украина может сделать, а значит должна, потому что она защищает свое существование, она защищает жизнь своих людей. Так вот, я не знаю, сразу скажу, у меня нет никаких связей с киевскими органами власти,

0: власти, с ГУРом, с СБУ нет. Я просто знаю, что Украина так сделает. Потому что через 2-3 недели главная тема в российских СМИ и в заявлениях российских чиновников высших будет ядерная эскалация. Как только они поймут, что никакое ПВО не нарастить, никакая заграница нам не поможет, ничего из того, что сказал Путин, не работает, Крым надо эвакуировать, Калининград — это еще один Крым, и вся Россия превращается в Крым, то Россия начнет угрожать ядерным оружием. Примерно через 2-3 недели. Это факт. Она начнет угрожать. Не утечки, как мы видели, Лавров на заседании Совета Безопасности якобы заявил о том, что наш последний ресурс — это ядерное оружие. Применить его необходимо. Такая утечка была. Это даже будет не бред пропагандистов с пеной у рта, доказывающих, что мы сейчас долбанем, и ядерная держава не может проиграть в войне с соперником, у которого нет ядерного оружия. Это будут заявления даже не Караганова, который определяет внешнюю оборонную политику на уровне консультанта. Да? Это будут ядерные угрозы, ядерный ультиматум. Он будет в июле. И у Украины не останется никакого выхода, кроме как сказать, что если по территории Украины будет нанесен ядерный удар, любой, тактический, неважно, Украина имеет 25 целей на территории Российской Федерации, так же, как Украина заявила после эскалации на белорусском направлении, по которым прилетит сотня «Фламинго», там десятки баллистических ракет, которые Украина как раз и испытает на атомных электростанциях России. И после этого Россия превращается в одну большую Фукусиму или в один большой Чернобыль. И Украина не сможет словить и не будет ловить от мирового сообщества ни одного осуждения, ни одного слова, которое бы ограничивало Украину в такой словесной пока эскалации. Потому что, поймите, ядерное оружие существует не для того, чтобы его применять. Ядерное оружие существует для того, чтобы устраивать словесную эскалацию, эскалацию заявлений. И Украина сыграет в эту эскалацию заявлений и ответа ультимативного так же прекрасно, как она сыграла в ситуации с Беларусью.
1: Александр Ширяев на Факт ТВ. Ну что, дорогие друзья, мы, по всей видимости, встретимся с вами через неделю и будем опять анализировать с помощью интересных аналитиков то, что происходит. Россия зря начала эту войну, могу вам сказать. И мы это с вами видим. Начать войну просто, а вот закончить ее практически невозможно. Что из этого получится, мы с вами будем свидетелями. И, как говорил Михаил Михайлович Жванецкий, результат мы с вами узнаем одновременно. Спасибо вам и до встречи.
2: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
3: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой.
4: В Нью-Йорке 11 часов вечера.
5: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
4: На волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
6: Дэвидсон Радио.
7: Самые горячие новости,
6: радиоигры
7: и конкурсы в прямом эфире.
6: Аналитические программы
7: и радиомосты.
6: Дэвидсон Радио.
7: Политическая ситуация,
6: события культуры,
7: интересные люди.
6: Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
8: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
6: Дэвидсон Радио.
8: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
6: Дэвидсон Радио.
8: 620 AM. Настройтесь.

0: Нью-Йорк.
1: В студии Наталья Быстрицкая. Вчера днем рушеры из Москвы, ныне проживающие в Нью-Джерси, Анжела Николау и Иван Биркус, забрались на шпиль Empire State Building с баннером «Когда сила любви победит любовь к власти, наступит мир». Также во время перформанса Иван сделал Анжеле предложение, она ответила согласием. Молодые люди пробыли на вершине здания высотой 1454 фута не менее 10 минут. На опубликованных с полицейского вертолета кадрах видно, как они без страховочных тросов удерживаются только руками за металлические конструкции антенны. После спуска пару задержала NYPD. Экстремалам предъявили несколько обвинений, в том числе за незаконное проникновение, создание угрозы общественной безопасности, причинение ущерба и хулиганство. В 2024 году на Netflix вышел документальный фильм, а в октябре прошлого года они стали героями кампейна «Дизель». Ивану 32 года, он прославился благодаря восхождениям на самые высокие здания мира без использования страховочных систем. Многие из его восхождений проходили незаконно. Анжеле 33 года, она бывшая гимнастка и дочь артистов цирка. Как и ее будущий муж, она приобрела известность благодаря экстремальным подъемам на высотные здания без страховки и публикации эффектных снимков в интернете. Их роман начался во время совместной поездки в Китай в 2016 году, когда они поднимались на небоскреб в городе Тяньцинь. Вчера на место происшествия оперативно прибыли сотрудники элитного подразделения Emergency Services Unit. Из-за возможного воздействия мощного радиоизлучения вещательная антенна была временно отключена. В результате инцидента никто не пострадал. Для проведения операции полиция перекрыла улицу возле небоскреба, а смотровую площадку пришлось полностью эвакуировать. Представитель Empire State Building заявил, что инцидент был несанкционированным, но угрозы для арендаторов, сотрудников, туристов и посетителей не возникало. Специалисты отмечают, что подобные восхождения крайне опасны. Подъем по металлическим конструкциям в жаркую погоду требует огромных физических усилий, а любая ошибка может закончиться трагедией. Пока неизвестно, кто будет представлять интересы пары в суде.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
1: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». «Пророк». Самый роковый ведущий в истории радио.
4: Только в нашем эфире.
5: По пятницам с 7 до 8 вечера.
6: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
7: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
8: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
9: Мы любим Нью-Йорк.
10: Дэвидсон Радио.
11: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
12: Сегодняшняя программа будет посвящена одной из самых выдающихся джазовых певиц Элли Фицджеральд. Это моя самая любимая певица, думаю, что не только моя. И вот отмечать день рождения с песнями этой изумительной певицы, на мой взгляд, будет очень празднично. Но, как всегда, мы начинаем с благодарности нашим спонсорам.
11: Программа «Звездные войны» с Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
12: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «Б». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.

0: Био-вокал по праву считается самым изящным во всей истории джаза. Наделенная природой и великолепным голосом с широким диапазоном, Элла Фицджеральд могла перепеть кого угодно. Она и была непревзойденной скат-певицей и обладала практически идеальной элоквенцией. Это я читаю выдержки из цитаты, которые было написано очень серьезным музыковедом, который занимается исключительно джазом. Люди всегда понимали, что именно она поет, и каждое ее слово. Что говорить, дорогие друзья? Я думаю, что вы услышали этот голос. Я обожаю Эллу Фицджеральд. Это моя, наверное, самая любимая певица джазовая. И сколько я себя помню еще в России, я заездила, была единственная пластинка, и она уже скрипела, урчала, но я все равно продолжала ее слушать, потому что это такое наслаждение слышать этот голос. И мы не случайно вот начали с такой одной из ее ударных песен. А «Summertime» — это музыка Гершвина, это вообще-то фрагмент из оперы «Порги и Бесс». Итак, вот обладательница голоса диапазона в 3 октавы, Элла Фицджеральд, была воспитана матерью-одиночкой в штате Нью-Йорк. В 17 лет она дебютировала на сцене Нью-Йоркского театра «Аполло». Но перед этим надо сказать, что у нее в удостоверении личности в графе «Дата рождения» стояла 25 апреля 18 года. Но в Государственном архиве штата Вирджиния сохранилась запись, в котором черным по белому написано: «Элла Джейн Фицджеральд родилась 25 апреля 1917 года. Отец Уильям Фицджеральд, мать Темпи Уильям Фицджеральд». И когда 6 лет спустя Темпи повела дочку в школу в Янкерс в штате Нью-Йорк, она все же указала точную дату. 17 лет. И она, Элла, росла в Янкерс и с матерью и отчимом. И отец ее испарился, когда ей шел всего 2-й год. Ее мать, работавшая всю жизнь прачкой, дотянувшая лишь до 38 лет, вышла замуж за португальского эмигранта Джозефа да Силва. А в квартале жили греки, итальянцы, афроамериканцы, ирландцы и поляки. Их объединяло одно – бедность. И, как позже вспоминала Элла, сегодняшнюю бедность просто невозможно сравнить с бедностью тех дней. И в детстве и в юности Элла мечтала стать танцовщицей. Дорога в школу была для ее друзей спектаклем. Элла останавливалась и начинала откалывать самые последние дерзкие па новейших танцев. Затем пела что-нибудь любимое. Затем снова пускалась в пляску. Вообще она была крупной, сильной и смекалистой девочкой. Но жизнь готовила ей жесточайшие испытания. Но как и в детстве, так и в зрелом возрасте она была невероятно стойкой оптимисткой. И во всем видела почти неуловимый для других положительные свойства. И вот в каком-то смысле эта великолепная дива джаза сохранила до конца дней свою самую прекрасную наивность. Вот, дорогие друзья, если вы выйдете на YouTube и посмотрите вот сегодня ее записи, старые, новые, средние, ну, в смысле, новые последних лет, вы везде увидите, во-первых, дикую жизнерадостность. Это, надо сказать, был ее большой минус, как отмечают, как бы большой в кавычках, потому что даже какие-то очень такие лирические, трагические песни, она все равно не могла скрыть вот эту бьющую жизненную энергию через край. Она все равно просвечивала через все ее грустные песни. И вот ее наивность, она так потрясающе совершенно чувствуется в ней, вот это сочетание очарования девичьей влюбленности и умудренности молодой женщины. И надо сказать, что она принадлежала к поколению подростков, выросших под звуки радио и проигрывателя. И вот это впервые, пожалуй, музыка была доступна всем. И вот эта техническая революция, конечно, изменила и саму музыку, так же, как и кинематограф. И демократизировала то, что было театром, и радио, и пластинки давали возможность слышать концерты из концертных залов. Тем более, что Элла очень любила бывать в клубах. И в 21-м году, когда Элле, по идее, было всего 4 года, звукозаписывающая индустрия США уже производила 100 миллионов пластинок в год. Конечно, Элла подражала Луи Армстронгу, но ее любимыми вокалистами, вернее, вокалистками, были сестры Босуэлл из «Нового Орлеана». В общем, она годы юности, которые прошли на 145-й Вест-стрит в Гарлеме, были, конечно, самыми трудными в жизни Эллы. Она бросила школу и, дабы заработать несколько баксов, связалась с уличной мафией. Она либо продавала билеты нелегальной трехгрошовой лотереи, либо, как говорят в одной стране, стояла на Атасе у входа в публичный дом. Поэтому с теткой, которая ее пригрела после того, как ее отчим очень досаждал ей, она испортила абсолютно отношения, потом жила у другой тетки. Но в итоге Элла стала уличной певичкой и танцовщицей. И улица стала ее домом. Она шаталась по 7-й Эвеню между 130-й и 140-й улицей. Этот район назывался Черным Бродвеем. И здесь, когда она, безусловно, потела в кулисах, когда на сцене танцевали сестры Эдвас и состязалась с ними. Но это был конкурс, в котором она должна была принять участие. Но Элла понимала, что танцевать с ними, как бы и конкурировать с ними было совершенно бесполезно. И поэтому в последний момент она объявила, что будет петь. И вот здесь-то началась ее совершенно феноменальная карьера.
1: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
2: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
1: «Звездные войны» с Симой Березанской. Продолжение следует.
3: Дэвидсон Радио.
4: Американское радио на русском языке.
3: Дэвидсон Радио.
5: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
6: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
7: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
6: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
7: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
8: Внимание, сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73, 917-450-73.

Дорогие друзья, ну, мы продолжаем нашу программу, посвященную этой выдающейся певице Элле Фицджеральд. Вот я хочу, чтобы вы это послушали.

Эта песня «Сломин in the Savoy» считается вершиной вокального таланта певицы. И мы слушаем с вами запись 58-го года. Кстати, здесь ей аккомпанирует трио Оскара Питерсона. Но, возвращаясь к ее, так сказать, начале ее деятельности, она вышла на сцену «Аполло» с двумя песнями сестер Босуэлл «Джуди» и «Предмет моих чувств». И несмотря на то, что она была одета в уличные тряпки, неуклюже, некрасиво, немыто, как только она запела, зал замер. Многие из присутствующих вспоминали, что ощущение у всех было одно и то же. По спинам слушателей побежали мурашки. Короче, Элла перевернула «Аполло» вверх ногами. Она выиграла конкурс, но не получила ничего, никакую, так сказать, неделю работы в клубе, которая должна была получить победительница. Но на этом концерте в «Аполло» присутствовал саксофонист Бенни Картер, который был потрясен талантом Эллы. Он привел ее к своему шефу, одного из знаменитых банд-лидеров эпохи, Флетчеру Хендерсону. Но Флетчер, для которого внешний вид и особенно и красота певицы были решающим фактором, ее не взял. И поэтому Элла пошла в другой театр, который конкурировал с «Аполло». Это была «Опера Хаус» в Гарлеме. И там вот она вновь выиграла конкурс, ей дали неделю, и, так сказать, дальше она попала в руки 26-летнего ударника из Балтимора Чика Уэбба. И вот там же, в его небольшом оркестре, который, кстати, конкурировал с очень большими признанными оркестрами, в том числе и Дюка Эллингтона, она и начала свою практически вот эту восходящую карьеру певицы. Вы знаете, дорогие друзья, я не зря остановилась так на ее детстве и тяжелейшей юности, потому что она, безусловно, в своих песнях использовала эту феноменальную историю жизни. Она хлебнула столько всего горя, нищеты и реальной жизни, что, будучи в 40 лет уже миллионершей, она никогда не забывала про свои тяжелейшие годы. Вообще, она была чудесным человеком. Как-то при ней не ходили сплетни. Ее карьера шла только вверх. И поэтому я думаю, что вот оставшееся время, я очень коротко вам буду что-то о ней говорить, но я думаю, что давайте как можно больше послушаем ее замечательный голос и ее песни. Что говорить, она при ее жизни уже было продано более 40 миллионов пластинок. Она 14 раз получала премию Грэмми. Она была награждена медалью национального искусства Рональдом Рейганом и президентской медалью свободы Джорджем Бушем. Она награждена французским орденом искусств, литературы и так далее. Ну, давайте, дорогие друзья, послушаем сейчас следующую песню, которая тоже вам, безусловно, очень хорошо известна. Она называется «Night and Day».

Итак, когда она попадает в группу к известному барабанщику Чику Вебу, он очень быстро понял, что эта девушка очень имеет большой коммерческий потенциал. И начиная с 1935 года она записывалась в Эпс Оркестра. В 1937 году больше половины песен группы исполнялась ее участием. И в это время были записаны разные хиты. Она являла собой, наверное, поп-свинговую певицу в то время. Сильную в балладах, с необыкновенно юным голосом. Ее голос уже набрал должную силу. Но до импровизации ската она еще не дошла. Эти таланты проявились позднее. И вот когда в 1939 году Чик Вебб скончался, по всеобщему решению Элли пришлось возглавить оркестр. Это несмотря на то, что до этого она мало занималась репертуаром и наймом, и увольнением музыкантов. Но ей удалось удержать популярность. И когда в 1941 году она распустила группу, то не составляло большого труда удержать и начать свою сольную карьеру. И она начала выступать, сотрудничала с самыми выдающимися певцами, оркестрами. И затем в 1946 года вместе с Норманом Крансом «Джаз» она, так сказать, связывает свою долгую творческую жизнь. Он был ее менеджером. Но для того, чтобы переманить певицу на собственный лейбл, ему понадобилось около 10 лет. И за это время в пении Элли случились большие изменения. И во время тура с биг-бендом Дизи Гиллеспи она освоила бибоп. И ее в манере пения появились моменты нового стиля. И вот я, дорогие друзья, хочу, чтобы мы послушали. Вот я, по крайней мере, это моя одна из самых любимых песен «Fever», и я думаю, что вы ее тоже хорошо знаете.

Итак, до 1942 года Элла Фицджеральд выступала преимущественно в составе биг-бенда, в том числе Каунта Бейси. В конце 50-х записала практически все песни классического американского репертуара. Несколько альбомов были специально посвящены шлягерам братьев Гершвинов. Айра, один из братьев, заявил, что именно она раскрыла ему подлинную глубину его песен. Дюк Эллингтон, который лично аккомпанировал ей, Ирвинг, Берлин также выступали с ней. Тогда же вышли два альбома, записанные вместе с Луи Армстронгом, «Ella and Louis» и «Ella and Louis Again». Ну вот то, что мы начинали нашу программу как раз «Summer Time» Гершвина, это вот где она вместе с Луи, которую мы с вами уже слушали. Ну вот, дорогие друзья, следующая песня, которую я очень хотела бы, конечно, вместе с вами послушать, это, конечно, опять же, песня, и напомнившая вам и Армстронг, конечно, это «Караван». Давайте послушаем.

Друзья мои, вот последуйте моему примеру и выйдите на YouTube, и вы услышите там несколько фантастических концертов. Дело в том, что джазовые певцы, записывающиеся в студии, это изумительные, конечно, записи, но все же это несколько отличается от живого, так сказать, исполнения. И там есть концерт, например, в Лондоне, который был записан 30 лет, пролежал, его нигде никогда не показывали. В 58-м году он был сделан втихую, где певцы, оркестры и Эллы не знали, что их записывают, поэтому фантастическая атмосфера раскованности царила там. И вот еще один изумительный концерт, который был записан в Берлине, называется он «Mask the Knife». Это очень веселый альбом, и которым Элла, кстати, полностью забыла слова и придумала на ходу собственные. Вот, и этот вот несколько таких в Париже грандиозный концерт. Так что вы получите огромное удовольствие. Я вчера до 2:30 ночи не могла сойти вообще с интернета, готовилась к программе. И вот получила такое удовольствие, которое я сегодня делюсь с вами. И я не хочу углубляться в имена великих джазистов, продюсеров и так далее, фирм звукозаписи, которые работали с Эллой. Это все равно, так сказать, занимает время. Давайте лучше послушаем очередную ее песню. Давайте послушаем. Песня называется «Satin Doll».

Это вот такой вокалист замечательный будет звучать у нас подстрочником, а мы, я просто расскажу, что вам по прошествии 70-х годов голос Эллы стал заметно увядать, сказывалось, конечно, возраст, особенно в 80-х годах, карьера певицы подошла к закату. Ну, тем более, возраст давал знать, но у нее появились проблемы со зрением, у нее был диабет, она практически ослепла. И сердце было тоже у нее совсем нехорошо с ними. Оно временами заставляло надолго забывать Эллу о музыке. Но ее редкие выступления всегда отличались великолепным чувством свинга и неизменной радостью в голосе. Вы знаете, когда я приехала в Америку в 1991 году, я, к сожалению, не знала еще, как быстрее ориентироваться. И только постфактум узнала, что Элла дала последний концерт в Карнеги-Холл именно в 91-м году. Я рвала на себе просто волосы. И, к сожалению, все. Это был ее последний выход на сцену. А в 94-м году она окончательно ушла на пенсию. Она говорила о том, у нее отняли две ноги до коленей. И она сидела в своем, значит, прекрасном доме в Лос-Анджелесе и наблюдала за своей внучкой. И она говорила, что теперь жизнь ее состоит именно вот из этого. И она, к сожалению, скончалась, и ее хранил весь город. Остановлено было движение, и всегда лежат цветы на ее могиле. А ее голос и наша бесконечная любовь всех любителей джаза в мире навсегда остается с ней, потому что этот феноменальный талант забить невозможно. И первая леди джаза по сей день остается первой леди джаза. И мы заканчиваем сегодняшнюю нашу программу с очень знаменательной песней «It's all right with me». Это вот ее ощущение жизни. Все в порядке в этой жизни.

0: До встречи со звездами. До встречи с Симой Бер...
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 АМ. Настройтесь.
3: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине, на берегу океана, работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
4: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
5: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
4: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
5: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
6: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
7: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
8: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам.

0: Нью-Йорке полночь.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Сегодня в Бруклине в здании христианского культурного центра на Флетленд-Севеню состоялась торжественная церемония. Пожарный департамент города выпустил 235 новых сотрудников. Этот выпуск называют историческим. Это последний класс новобранцев, который пополнит ряды службы перед грядущей 25-й годовщиной терактов 11 сентября. Среди выпускников внук легендарного заместителя начальника департамента Реймонда Дауни и племянник начальника батальона Орио Палмера, погибших при исполнении долга в башнях-близнецах. Нью-Йорк накрыла экстремальная жара. Столбики термометров в тени приближаются к отметке в 105 градусов по Фаренгейту. Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани распорядился открыть двери всех городских пожарных частей для бесплатной выдачи совершеннолетним горожанам специальных распылительных насадок на пожарные гидранты, чтобы жители могли охлаждаться прямо на улицах. В Вашингтоне разгорается крупный политический скандал. Подкомитет Палаты представителей, контролируемый демократами, опубликовал резкий дочерний отчет, в котором обвинил Трампа в присвоении национального праздника 250-летия страны. В докладе утверждается, что администрация использует подготовку к юбилею для продвижения личных бизнес-проектов Трампа и его политической идеологии. А также упоминаются схемы скрытого финансирования. Трамп эти обвинения отвергает. Согласно его свежей финансовой декларации, за прошлый год он заработал более 1 миллиарда 200 миллионов долларов исключительно на операциях, связанных с его криптовалютным бизнесом. Вопросы журналистов об этичности таких доходов Белый дом оставляет без комментариев. На международной арене продолжается обсуждение ночного удара по Киеву, унесшего жизни 17 человек. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал произошедшее ночью ужасом и призвал западных союзников немедленно передать дополнительные комплексы ПВО «Патриот», подчеркнув, что баллистические ракеты остаются главной угрозой для гражданского населения. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп отказался продлевать сделку с Мексикой и Канадой, которую раньше называл лучшей торговой сделкой в истории. Организованное Илоном Маском увольнение госслужащих обошлись бюджету в 11 миллиардов долларов. 8 штатов отказались участвовать в ярмарке, посвященной 250-летию США в Вашингтоне. Трамп за год заработал больше миллиарда долларов на криптовалюте. Теперь это основной бизнес его семьи. 3 июля в Нью-Йорке состоится церемония бракосочетания Тейлор Свифт с игроком НФЛ Трэвисом Келси. И о погоде. В Нью-Йорке ясно, относительная влажность воздуха 60%, 95% по Фаренгейту, 35% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. За последние сутки вокруг иранской сделки произошло сразу несколько важных событий. Во-первых, после рамочного соглашения между Израилем и Ливаном официальный представитель США сообщил, что американские военные будут развернуты на земле и в Ливане, и в Израиле, чтобы следить за соблюдением перемирия обеими сторонами и оперативно фиксировать возможные нарушения. По замыслу Вашингтона, присутствие американских сил позволит политическому руководству США напрямую давить на обе стороны, чтобы те соблюдали договоренности. Во-вторых, в Дохе идут непрямые переговоры США и Ирана через посредников из Катара и Пакистана. Главные темы – ситуация в Ормузском проливе, замороженные иранские активы и перемирие в Ливане. И здесь всплыла показательная деталь. По данным агентства Axios, администрация Трампа пытается убедить Иран отказаться от идеи взимать плату за проход судов через пролив, доказывая, что полноценная ядерная сделка со снятием всех санкций принесет Тегерану несравнимо больше. Американский чиновник заявил дословно, доходы, которые Иран мог бы получить, свободно продавая нефть после снятия санкций, могли бы в 100 раз быть ценнее, чем гангстерская тактика взимания платы за проход. И это заметный разворот в позиции Вашингтона. Еще недавно США категорически исключали любые сборы, называя пролив международными водами, где Иран не вправе брать деньги. Теперь же американская сторона не столько запрещает Ирану зарабатывать на проливе, сколько уговаривает его мыслить шире. То есть де-факто признает, что деньги Тегеран получит так или иначе. Вопрос лишь в форме. Сейчас ко мне присоединяется мой коллега, журналист Алекс Якубсон. Алекс, приветствую тебя в эфире.
1: Здравствуй, Артем. Приветствую наших зрителей и слушателей.
0: Как ты наблюдаешь за переговорами в Дохе? Вчера было ощущение, когда Витков и Кушнер прибыли туда. Но вот ощущение, что американская сторона приехала, ее там никто не ждал. Иран отказался встречаться с американскими представителями.
1: Ну, знаешь, это все тысячная уже серия марлезонского балета или маралакского, если угодно. То мы слышим о том, что президент Трамп был на грани возобновления полномасштабных военных действий против Ирана буквально тоже где-то в уикенд. Ну, я так сказал по этому поводу, что сборная Ирана уехала с чемпионата мира по футболу, теперь можно снова эту страну бомбить. Кстати, если позволишь небольшое лирическое отступление, я признаю свою ничтожность как футбольного прогнозиста, потому что сборная Голландии, за которую я болел, вылетела с позором с чемпионата мира. Мне остается только надеяться, что мой политический анализ хоть немножко будет точнее и умнее. Смотри, в принципе, это подход интересный. Вот мы говорим о том, что иранский режим – это фанатики, которые скорее подохнут сами и утащат свой народ и, возможно, и все окрестные страны на тот свет, но не прогнутся. Но, с другой стороны, это же Восток, это же большой базар. Это исторически великий базар, где все друг другу пытаются продать свою шварму. Да? И в этом плане как бы, я не могу сказать, что президент Трамп и его команда, или те, так сказать, несколько команд, которые у него соревнуются, команда условных ястребов там во главе с тем же Рубио, и с другой стороны, вот Витек, Зятек и там, скажем, вице-президент Венс, я не могу сказать, что они совершенно, вот как многие маститые вроде бы комментаторы, говорят, что американцы не понимают сущности этого региона, и что американцам вообще пора оттуда валить и так далее. Я бы не сказал, что вот этот торгашевский, условно говоря, подход президента Трампа и компании, что он такой уж неверный. В этом что-то есть, в этой идее Трампа вообще пытаться перекупить различные режимы, поскольку мы знаем, что он, в общем-то, питает слабость к такого рода политическим режимам, не шибко либеральным и не шибко демократическим, и у него практически получилось это в Венесуэле. Он пытается это сделать даже в Беларуси. Иран, конечно, зверек гораздо более крупный, с большими амбициями, но, видимо, есть такая идея попытаться его перекупить тоже. Потому что, действительно, ребята, вы получите большие барыши и более быстрые, если приведется в движение вот этот фонд восстановления страны вашей и так далее. Я еще, знаешь, что подумал, эта идея, например, участия американских войск по обе стороны конфликта в Ливане, то есть, ну, как бы, это типа как что, принуждение к миру в духе, как Россия работала, скажем, между Грузией и Юго-Осетией, или это миротворческая миссия по типу ООН? Что это такое? Какие будут их полномочия? Буквально сегодня один наш коллега, или вчера, может быть, говорил о том, что вот, размышляя, в частности, о разнице, например, между произраильскими лоббистскими группами типа АИПАК и схожими мусульманскими, в частности, прокатаровскими организациями типа КЕЙР, коалиции американских мусульман, не помню точно, как она называется, как это расшифровывается, что вот АИПАК — это друзья, Израиль — это друзья, а Катар — это враги. Израиль — это американский непотопляемый авианосец, а Катар — это страна, которая вкладывает деньги в то, чтобы разрушить и Израиль, и саму Америку. Но вот интересным образом при этом до сих пор военная база, может быть, Катар не является сам авианосцем США, но военная база, крупнейшая в регионе, американская, находится именно в Катаре. При том, что Катар одновременно как бы дружит с Ираном, что не мешало Ирану бомбить его недавно. А в Израиле пока что американских военных баз не было. Это интересные такие отношения, что с одной стороны Израиль очень близкий вроде бы геополитический партнер США и когда-то назывался 51-м штатом, да, и имеет, насколько я помню, статус главного ненатовского союзника США. Такой же статус имеют страны типа там Кореи, Колумбии и так далее. И при этом все-таки баз американских в Израиле до сих пор не было. Я могу, в принципе, только приветствовать появление американских, скажем, сил в качестве, если не полноценного, так сказать, энфорсмента каких-то процессов, то в качестве такой вот фишки, да, как бы, ну, вот так же, как, скажем, наличие какой-нибудь пары батальонов американских там морпехов где-нибудь в Латвии, это такой, как бы, security deposit, да, как бы, это страховка от того, чтобы Россия, например, ударила по этой стране, потому что если ты бьешь по этой стране, ты бьешь по американским войскам, по американским гражданам. В принципе, если куда-то ступает нога американского солдата, я это приветствую. Проблема в том, что с президентом Трампом, который в свое время принял довольно позорное решение о выходе из Афганистана, реализовывал ее Байден, не менее, может, еще более позорно, но принял-то это решение Трамп. С президентом Трампом, который пришел к власти на обещании скорее сворачивать присутствие, или, по крайней мере, таковы были ожидания значительной части его электората, вот этого так называемого мага-ядра, как бы он обещал, что больше не будет бесконечных войн, да, что больше не будет новых авантюр заморских. И проблема не в том, что я против этих авантюр, я за эти авантюры. Проблема в том, что мы не можем стопроцентно доверять, что президент Трамп делает это не для картинки, вот как то, что ты сейчас показываешь, где и вице-президент Венс, и Джаред Кушнер, и Стивен Витков, и я не совсем уверен, кто это был, это представитель Катара, если не ошибаюсь, вот. Ну, теперь это уже, да, да, и пакистанцы, собственно, иранцы, что будет реальный инфорсмент, что это все не показуха. Мы даже не знаем, у нас остается сколько там, буквально 4 примерно месяца до промежуточных выборов США, после которых, если республиканцы проиграют, то мы даже толком не знаем, каковы планы, например, демократов. Будут ли они впрягаться в те решения, которые примет администрация Трампа, например, вот по вступлению американских военных и в Ливан, и в Израиль. Подпишутся за это демократы, которые, возможно, придут к власти, как минимум, палате представителей. Есть ли у них вообще какая-то четкая концепция того, что делать с Ближним Востоком? Потому что это такое дело, которое требует долгосрочного участия, долгосрочного усилия и широкой поддержки в обществе по всему политическому спектру. И если это делается, как, к сожалению, многое из того, что за последние полтора года во время своего второго президентства делает Дональд Трамп, если это делается на камеру для показухи, то это действительно может в какой-то момент лопнуть. Но само по себе вот эта идея перекупить, где тот порог фанатизма, который есть у тех же нынешних иранских лидеров. Мы не знаем, жив ли Хаменеи II, но мы видим других лидеров. Мы видим президента Пезешкияна, который всегда считался умеренным и который сейчас находится вроде бы в неплохом расположении духа. Мы видим спикера Галибафа, мы видим министра иностранных дел Аракчи. Вот где тот предел фанатизма? Может быть, действительно их можно перекупить в какой-то момент? Может быть, там не все такие отбитые фанатики, которые мечтают только о разрушении там, Израиля, Америки, подрыве соседних суннитских династий там, в Бахрейне где-нибудь или Саудии. Может быть, с ними можно иметь дело. Поэтому посмотрим. Как бы я высказал бы здесь чрезвычайно умеренный оптимизм.
0: Интересно. Знаешь, но интересно также, что Дональд Трамп говорит о том, что денуклеаризация Ирана идет хорошо. По словам президента, США очень сильно ударили по Ирану в течение трех ночей, чтобы не допустить появления ядерного оружия. Как ты считаешь, на самом деле, вот как стоит относиться к этим заявлениям, учитывая, что уже несколько СМИ публиковали эти кадры из космоса, да, спутниковые снимки, и говорят, что Иран восстанавливает свою программу и только убирает ее глубже под землю. То есть, как относиться к этим заявлениям Трампа?
1: Во-первых, как заявлениям Трампа, который сегодня говорит, что мы их сравняли с землей, а завтра снова угрожает сравнять их с землей. Что мы сегодня там полностью разгромили там иранский флот, к примеру, а завтра, что если надо, мы разгромим иранский флот, чтобы он разблокировал Ормузский пролив. Во-вторых, президент Трамп такой человек, как бы он как паровоз, да, вот он понимает, что признавать, это даже, понимаешь, его можно понять, почему он не признает ошибок, почему он не признает каких-то своих просчетов, потому что для него действительно во многом дать слабину, признать, что он в чем-то неправ, это значит, ну, как бы поставить весь свой политический, так сказать, карточный домик под угрозу обвала. Поэтому он предпочитает до упора делать хорошую мину при любой игре.
0: Алекс, мы сейчас находимся в периоде предвыборной кампании. Угу. И иногда признание, не то чтобы поражение, а просто признание очевидного, может принести больше очков, чем ложь постоянная. Потому что президент США, очевидно, ну, уже перебирает вот с этим соглашением с Ираном, я имею в виду, со своими заявлениями о том, что Ормузский пролив открыт. А потом мы видим, как Иран атакует одно из суден, которые там стоят, да, в четверг.
1: Верно. Но, знаешь, во-первых, у него всегда есть за кого спрятаться. Он всегда может сказать, его команда мог сказать, что Дональд Трамп was not on the ballot this year, да, чтобы он не был на бюллетене. На бюллетене были те республиканцы, другие в числе 545. Поэтому, как бы, на самом деле это не референдум по мне. Во-вторых, я просто хотел сказать, что ты знаешь мое мнение, я не считаю, в отличие, вот я даже жалею, что так же, как в случае с Ираком, в свое время вот тема оружия массового поражения была главной, вокруг которой все строилось, тем более в случае с Ираном. Иранский режим до сих пор вредил и своему народу, и всем окрестным, и дотягивался далеко за пределы своего региона, там в Аргентину, например, и в Америку тоже пытался организовать, в том числе покушение и на Трампа, еще какие-то вещи замутить на нашей земле, совершенно без ядерного оружия. Поэтому, как бы, ну, это, поскольку в основном-то публику кормят вот темой ядерного оружия, и большинство людей не копают слишком глубоко и не задумываются, то только такие вот, знаешь, как бы фанатики, политики, как мы с тобой, можем помнить о том, а что было в начале января в самом Иране, да, а что было там 32 года назад в Буэнос-Айресе, когда был взорван еврейский центр иранскими эмиссарами. Все, а кто там поддерживает хуситов, Хезболу и так далее. Я-то всегда считал, что, в общем-то, то, что подтолкнуло Трампа к этой военной операции, прежде всего, это был вот такой иранский Тяньаньмэнь начала этого года, а не вопрос ядерной программы. Безо всякой ядерной программы убили десятки тысяч собственных людей. И это невозможно было никоим образом терпеть, потому что урон и для Трампа, и для Америки, и для ее престижа от бездействия был бы гораздо хуже урона от любого, даже самого корявого действия, которое мы получили. Поэтому я думаю, что, понимаешь, гнуть свою линию для президента Трампа, вероятно, все-таки из двух плохих как бы линий поведения сейчас его, начать признавать свою неправоту или настаивать на своей правоте, даже если при этом вчера ты говорил одно, завтра другое, у него же есть примерно треть населения страны, которые являются членами секты свидетелей Дональда Трампа, которые оправдают любой его шаг, даже если он абсолютно обратный тому шагу, который он сделал вчера. У него есть свой, так сказать, хор, перед которым он может бесконечно произносить проповеди о том, что у нас все прекрасно. Вот. Поэтому для него это, наверное, более важно, чем пытаться там протянуть какую-то оливковую ветвь политическую, сказать, я был неправ, потому что, окей, ты был неправ. В чем еще ты был неправ? Да, как бы. Ты был неправ в иммиграционном вопросе. Кстати, высший суд принял только что решение, отменившее его попытку, соответственно, ликвидировать право гражданства по рождению. Вот. Ты был неправ еще в чем? В тарифах. И ты был неправ, может быть, там в заявлениях по Эпштейну, которого ты сперва обещал все файлы выпустить, а потом начал отказываться это делать. В чем еще ты был неправ? Поэтому я думаю, что у него хорошего сейчас как бы вот сценария поведения нет, но из двух сценариев признать свой провал или идти до конца как бульдозер, он выбирает, видимо, второй. И я его понимаю в этом плане.
0: Это даже... Давай остановимся на том, что ты уже обозначил. Верховный суд, он накануне нанес президенту Трампу крупное поражение. Суд отклонил его указ об отмене гражданства по праву рождения и постановил, что автоматическое гражданство распространяется на всех детей, рожденных на американской земле, включая детей нелегальных мигрантов. Главный судья Робертс, написавший решение большинства, назвал гражданство правом иметь права и заявил, цитата, «Создатели 14-й поправки распространили это обещание на каждого свободно рожденного человека этой земли. Сегодня мы это обещание исполняем». Конец цитаты. Суд огласил вердикт в последний день сессии и всего за несколько дней до 250-летия США. У здания суда сторонники мигрантов встретили решение ликованием. Сейчас мы уже видим, что в Конгресс внесено предложение, чтобы ограничить выдачу гражданства нелегалам, которые рожают, или же ограничить въезд людей, ну то есть беременных женщин в Соединенные Штаты по туристическим визам. То есть так называемый родильный туризм.
1: Да.
0: Вот скажи мне, почему нельзя было изначально так поступить?
1: Ну, во-первых, есть принцип «требуй корову, получишь хотя бы козу». Во-вторых, вероятно, президент Трамп надеялся, что поскольку две трети судей Верховного суда республиканцы, при этом, если не ошибаюсь, трое, если не четверо, его назначенцы, то, может быть, они ему сделают такой вот подарок. Они ему сделали другие подарки. Они, например, поддержали практику, когда различные штаты по-своему решают тему допущения или недопущения атлетов, трансгендерных атлетов в женском спорте. Понятно, что в мужском спорте там такой проблемы нет. Во-первых, женщина, как бы мужчина-трансгендер – это более сложное явление. Я не знаю, есть ли хоть один человек, который был женщиной и стал мужчиной пока что еще. А во-вторых, как бы в женском спорте понятно, что изначально физиологический мужчина, он имеет просто по факту больше как бы силы, поэтому это как бы нечестное такое преимущество. Но есть разные штаты, которые решают эту проблему по-разному, и тут Верховный суд стал на сторону Трампа. Это было для Верховного суда очень легко, потому что хотя суд должен трактовать и защищать Конституцию, но он также не может позволить себе выглядеть абсолютно в конфликте с мнением общества. Три четверти людей по опросам согласны с тем, что трансгендеры не должны соревноваться с натуральными женщинами. И здесь было легко принять такое решение. Принято еще решение, там, которое возвращает на 50 лет назад практику финансирования избирательных кампаний. Ну вот я помню, скажем, нулевые годы, когда вроде бы благое дело по сокращению возможностей и вливания денег в избирательные кампании напрямую от партий, привело к расцвету вот этих ПЭКов, комитетов политического действия, и привело к вакханалии битвы, скажем, сторонников и противников Буша-младшего и Джона Керри в 2004 году, когда вот эти левые деньги, формально не от партийных комитетов, потекли и привели к тому, что там были просто, ну, очень довольно грязная была кампания взаимная, такая вот агитационная. Поэтому тут как бы в любую сторону, как ни крути, я даже не знаю, я не думаю, что это...
0: Ты знаешь, вот у меня сложилось впечатление, что администрация Трампа, ну, сам Дональд Трамп, он вообще не хочет разрешить проблему. То есть он создает еще большую ненависть, разжигая, да, допустим, вот заявление там в Розовом саду на неделю он делал, он фермерам говорит в своей речи: Джо Байден вас ненавидел. Что это вообще за сообщение? О чем это? Зачем это? Зачем эту ненависть разжигать?
1: И вот в деле про...
0: Прости, я закончу. Значит, и в деле про гражданство то же самое. Сейчас у нас есть огромное количество людей умных в Соединенных Штатах, которые предлагают просто по-другому создать новую поправку, и в которой уже можно там ограничить по категориям, да, какие категории там по туристическим визам или там нелегалы или остальные. Но вот так отменять 14-ю поправку, это просто было изначально глупо. Есть ощущение, что администрация Трампа на самом деле и не хотела решить этот вопрос. Просто создавала вот эту ненависть, крик, драму вокруг этого, знаешь, для того, чтобы мобилизовать своих избирателей.
1: Это главное, понимаешь, так во многом проблема в том, что даже неизвестно, мобилизует ли это значительное, по крайней мере...
0: Мобилизует. Какое-то количество людей, которых это зацепит на ненависть вот к этому, понимаешь, к этому отказу Верховного суда. Она обязательно мобилизует какое-то количество. Но, в принципе, эти люди, они и так были на стороне Трампа. Их не обязательно мобилизовывать такими вещами.
1: Понимаешь, есть мнение, и я с этим согласен, что вообще вот Трамп живет хаосом, и уже этим его политическая карьера, она, к сожалению, больше наносит вреда, чем пользы Америке, потому что мы столько бьем копий по поводу его личности и того, что он делает. И это во время, когда нужно противостоять единым фронтом. И Америке внутри себя, так сказать, было бы желательно больше иметь единство и со своими историческими союзниками, там, европейскими, юго-восточно-азиатскими и всякими прочими. Вот. При том, что политическая конъюнктура не самая плохая. Мы говорили как-то о Латинской Америке, о ветрах, которые там дуют довольно правых. Возможно, в Европе тоже будут изменения серьезные. Он как будто сам подрубает то же, что ему, как бы сам рвет козыри, которые ему же идут в руки. Да, это очень часто он делает, и почему он это делает, понять сложно, потому что действительно складывается порой ситуация выгодная, тебе пользуйся, ты вместо этого все ломаешь и взрываешь. И все эти истории, Пуэрто-Рико хочет быть штатом Америки, он высмеивает и оскорбляет Пуэрто-Рико, зато он говорит, что мы сейчас Венесуэлу присоединим. Это после того, как Венесуэла имела наглость выиграть у США в бейсбол. Вот, такое действительно поведение, как бы, уж если ты империалист, хотелось бы, чтобы ты был империалистом последовательным. Если ты изоляционист, тоже хотелось бы, чтобы ты был изоляционистом последовательным. Если ты хочешь решить проблему, допустим, драконовски, настаивай, да, на своем, что, вот смотри, такой человек, который, ну, как бы сторонник Трампа, но он сперва был резко против, перед тем, как стал за Трампа, Марк Левин. Он один из главных был заединщиков войны с Ираном, но он попутно считает себя constitutional scholar, да, как бы исследователем, ученым Конституции. Он считает, что вообще birthright citizenship – это не про нелегалов, не про иммигрантов. Он утверждает, что когда принималась 14-я поправка, она касалась детей свежеосвобожденных, преимущественно чернокожих рабов, и что там речь про это. и что он очень набросился, Марк Левин, на решение Верховного суда, в том числе на мнение судьи Робертса, которая, насколько я понимаю, суммировала как бы решение суда, считает его абсолютно там разрушительным для страны. Это очень забавно видеть, как человек еврейского происхождения борется за сохранение такого чисто, так сказать, белохристианско-европейского характера страны. То есть если бы, в общем-то, Марк Левин, он настолько великий, настолько и трагичный человек, и если он что-то не понимает, он не понимает до упора, он не понимает, что при том настрое, который он проповедует, как бы при том мировоззрении, он бы сам не попал в Америку жить, скорее всего. Вот, а не был бы американцем сегодня. То есть вот такое хардлайнерство, да, как бы такой вот радикализм, попытки, здесь даже не только Трамп. Здесь вот такие люди, как Марк Левин, которые подзуживали его к такой максимально радикальной позиции, вместо того, чтобы действительно подойти по-умному, ограничить. Потому что мы с тобой говорили, что это действительно стало сомнительным бизнесом. Одно время в начале нулевых годов на радио, которое предшествовало существованием своим радио Дэвидсон, был частый гость из России, который практически открыто хвастался, что его дочь приехала в Америку и родила здесь ребенка, что называется «Анкор Бэйби». Да, как бы якорный ребенок, которого рождают специально, чтобы был ребенок гражданин США, и в случае чего, в случае проблем у себя на родине, в том числе какого-то преследования не только, скажем, политического, но криминального, ты можешь скрыться в Америке под сенью американского гражданства, принадлежащего твоему ребенку. Вот как-то так. Да, как бы действительно, не все люди, которые рожают в Америке, рожают, как бы, будучи патриотами Америки или будучи искренними сторонниками американских ценностей. Люди ищут, где суше, где там вкуснее, безопаснее, и ради этого рожают вот такого якорного ребенка. Это в какой-то степени проблема. Но это также очень благородная практика страны, которая считает себя носителем вот, свобод, носителем идеалов для остального мира. Что да, приезжайте. Вот в средние века же был закон, например, что, как говорилось, городской воздух делает человека свободным. Если ты прожил, если ты, допустим, беглый крепостной крестьянин, ты прожил год в городе, ты становишься свободным гражданином. Это примерно то же самое. Тут с детьми, но тут примерно то же самое. Вот. Ну да, к сожалению, мы имеем эту проблему так же, как с миграционной темой. Когда-то была такая банда 6 сенаторов, которые пытались выработать какую-то платформу для реформы постепенно иммиграционного законодательства, это не получилось, и в результате настали времена вот таких простых решений кулаком по столу, да, как бы вот всем, всех выселим, всем закроем въезд в страну. В результате, да, он обращается к Трамп, к фермерам, что Джо Байден вас ненавидел, тем попутно отнимая у них рабочие руки вот этих самых нелегалов, которые во многом и делают черновую всю работу на тех же американских фермах. И ты как-то это упоминал, что фермеры в некоторых штатах уже протестуют против того, что у них отнимают рабочих. Вот. Да, действительно, он очень многие свои вещи, элементы своей политики делает как слон в посудной лавке. Но вот он как бы так подходит, так же, как с тарифами. Он ввел своим указом, Верховный суд отменил, он стал вводить другим явочным порядком. Он тестирует как бы на прочность, понимаешь, тот же Верховный суд, преимущественно республиканский, насколько он готов ему поддаваться в каких-то вопросах, насколько он готов ему оппонировать. Сенаторы, республиканцы, насколько они готовы в чем-то сказать ему нет, насколько они готовы выписать ему карт-бланш на все, что угодно. Он как бы продолжает это тестировать. Проблема в том, что он дотестируется, возможно, до серьезного поражения на выборах. И, конечно, тогда ему серьезно придется чесать, так сказать, свою замечательную прическу о том, что он сделал неправильно. Поэтому, конечно, твоя критика в адрес подходов президента Трампа к таким важным вопросам, как в том числе и гражданство, и иммиграция, и многое другое, она обоснована.

0: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
1: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Davidson Ambulance Assist. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
2: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
1: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
2: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
3: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
4: Американское радио на русском языке.
5: Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио. Радио.
6: Это «Пульс дня» по скриптум. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается журналист Алекс Якубсон. Накануне 250-летия США новый опрос принес неожиданный результат. По данным института Gallup, лишь 33% американцев заявили, что чрезвычайно гордятся тем, что они американцы. Это самый низкий показатель за 25 лет наблюдений. Еще в начале 2000-х годов, после терактов 11 сентября, этот уровень достигал 65-70%. Сильнее всего гордость упала среди молодежи и женщин. Среди американцев от 18 до 34 лет лишь 14% называют себя чрезвычайно гордыми. Как отмечают в Gallup, гордость падает уже два десятилетия, но в последние годы темп ускорился, и это ставит под вопрос то, как американцы будут праздновать 250-летие своей страны. Алекс, ну, ты как гражданин, я хочу спросить тебя, насколько ты чувствуешь гордость за страну?
7: Ну, я все-таки чувствую за нее гордость, что она... Даже при всех своих трудностях, имея довольно такое странное руководство все последние годы, я начинаю отнюдь не с Дональда Трампа, при этом несет вот эту ношу, которая ей выпала, которая в какой-то степени противоречит изначальному замыслу этой страны, как такого сияющего града на холме, который должен быть отделен от остального мира, кишащего там бедами, интригами и так далее. Но эта ноша выпала на Америку, и она продолжает ее тащить. И как-то продолжает разбираться со своими проблемами, и как-то продолжает ее эти проблемы разруливать. Я не знаю, какой уровень гордости за страну был, скажем, в 60-е, 70-е годы, когда убивали президентов, когда страна терпела болезненные поражения военные, чем такие, как бы нанесенные самой себе, я имею в виду Вьетнам прежде всего. Есть замечательная песня такого кантри-рокового певца Чарли Дэниелса, «Моя Америка», по-моему, она называется. Советую всем желающим ее послушать, где он говорит о том, что в конечном итоге эта страна со всеми ее там хипарями, патриотами, роднеками и так далее, она выстоит. Я, как гражданин страны в течение 27 лет, ну, я могу сказать, что далеко не все, мягко говоря, мои мечты сбылись. Но это надо понимать, что, естественно, никто не обещал, что будет легко.
6: А какие ты считаешь критерии вообще вот для гордости у американцев? Ну, то есть мы, допустим, часто говорим об экономике, да, люди чувствуют себя некомфортно. Или вот есть другое понятие, американская мечта, когда там нужно купить дом, и каждый год в новостях мы видим по результатам какого-то там исследования, американская мечта стала все дальше от американцев, да, потому что для нее нужно очень много работать, и если раньше это было несколько лет, то теперь это десятилетие, чтобы купить какой-нибудь дом, какой-никакой, что называется.
7: А кто покупает тогда эти дома? Почему периодически, ну, то есть мы имели крах жилищного рынка, да, в 2007-2008 годах, который привел к великой рецессии, но потом этот рынок очень серьезно отскочил, и сейчас, насколько я знаю, он довольно неплохой. Кто покупает эти дома в Америке? Может, какое-то количество, конечно, иностранцев приезжает, богатеньких, там, русских, китайцев, арабов, кого угодно, но все-таки большинство даже тех, этих людей, которые приезжают, они становятся американскими гражданами. Понимаешь, это как бы такой вопрос. Трудности по-американски – это совсем не то же, что трудности по-либерийски, например, и даже не то, что процветание по-либерийски. Как сказал в свое время тот же Черчилль, по-моему, что капитализм – это неравное распределение блаженства, социализм – это равное распределение убожества. Ну, я, как человек, который иногда оправдывает даже социалиста мэра Нью-Йорка Мамдани, я должен сделать поправку, что мы имеем в виду советского типа социализма. Вот, коммунизм, если угодно. То есть люди, я думаю, что американцы в решающие моменты своей истории, они показывают способность все-таки увидеть за своими трудностями какую-то высшую и довольно простую правду, что это по-прежнему страна как бы оплот остального миропорядка, что проблема, как бы ни говорили некоторые такие там оппортунисты, отщепенцы, так в том числе некоторые бывшие государственные служащие, бывшие американские военные и так далее, что вот мы типа, значит, провалили свою международную миссию и должны это всюду убираться. Нет, я вот не помню, кто сказал в 90-е годы, то ли Мадлен Олбрайт, то ли еще кто-то, что Америка – это незаменимая страна для мира. И она продолжает оставаться таковой. И все даже самые антиамериканские режимы… Ну,
6: вот прости, пожалуйста, это все для мира, а мы говорим про американцев. И по результатам этого исследования молодежь, да, и женщины от 18 до 34 лет говорят, что практически не считают себя чрезвычайно гордыми за страну. Так вот, я думаю, может быть, тогда нужно просто, чтобы молодежь, ну, исправить в этом, ввести какие-то в школах предметы. Знаешь, вот как Россия сделала вот эти обсуждения там величия страны и так далее. В школах, в институте, может быть, нам не хватает тоже этого здесь?
7: Ну, с одной стороны, многие люди, русские эмигранты еще, скажем, которые приезжали в года 60-е, 70-е, так говорили, что было бы неплохо усилить что-то вроде патриотического воспитания. Но, с другой стороны, не хочется идти путем Советского Союза, который воспитывался до собственного распада. Причины для гордости должны быть как бы реальными, доказательными. Если ты воспитываешь в духе гордости, а при этом воруешь, и на полках нету, на магазинах нету полок, господи, в магазинах.
6: Это так удивительно, понимаешь,
7: и полок нету.
6: Президент Трамп приходит и говорит, заводы строятся, переезжают из Германии, Японии, Мексики, Канады, из разных стран к нам, там вложения, 19 миллиардов долларов, другие страны. Это ли не повод для гордости, понимаешь, почему же...
7: Хорошо, тогда... но Калифорния, одна только Калифорния, стала при этом четвертой экономикой мира по размеру. То есть если бы Калифорния вышла из состава США, это была бы четвертая по размеру экономика вслед за остальными США, там, Китаем, и уж я не знаю, кто третий, наверное, Япония. То есть если один американский штат является большей экономикой, чем Германия, Россия и еще кто-нибудь, там Индия, то что говорить об Америке и американской экономике в целом? при всех своих трудностях, при всех циклах, там, 7-летних обычно примерно расцвета, за которым идет обычно спад, тем не менее, в целом, эта экономика является более, так сказать, robust, она более живая, в том числе, чем, скажем, европейские экономики. Понимаешь? Большому кораблю большое плавание. Молодости вообще свойственен скептицизм и переоценка ценностей. Тот же Черчилль, по-моему, сказал знаменитую фразу, что если вы в 20 лет не либерал, то у вас нет сердца, а если в 40 лет вы не консерватор, то у вас нет ума. Это, конечно, преувеличение, это очень такое как бы упрощение большое, и это ироническая фраза, но тем не менее что-то в ней есть. Эти люди, которые сейчас говорят, мы не шибко гордимся своей страной, через 20 лет будут ей гордиться, в том числе будут сами творцами причин этой гордости. И если они сегодня, скажем, считают, что Америка, например, повела несправедливую войну в том же Иране, к сожалению, очень много людей так считают, со временем, возможно, они поймут, что это не совсем так, и, может быть, даже сами станут кто солдатами, да, военными, кто обозревателями и так далее, которые, ну, я надеюсь, что через 20 лет нам не нужно будет возиться с Ираном или Путиным, но будет какой-нибудь другой похожий вызов, да, который потребует от нынешних 20-летних, условно говоря, того, чтобы они менее скептично взглянули на страну. Женщины, конечно, по натуре менее воинственны и более склонны к компромиссам, не всегда далеко, но в целом, в среднем. И да, можно понять, почему женщин опрошенных не очень устраивает атмосфера в стране сегодняшняя. Можно понять. Ну, хорошо, как бы у вас есть выбор голосовать в этот раз за тех же демократов, не то, что я активно призываю это делать. Но Америка строится на связи, на обратной связи народа с властью. No taxation without representation. Никаких налогов без представительства. Это ваши деньги, и вы диктуете, по крайней мере, в идеале диктуете правительству, на что их тратить. На социальные программы, на армию или на что-либо еще. Ну, там, на зал бальный или на отражательный пруд. Вот, или вот на бесплатные там поезда метро. Вот. И, собственно говоря, в ноябре мы узнаем, каково настроение народа. Если каким-то образом, например, республиканцы не проиграют, это, понимаешь, опрос общественного мнения – это опрос общественного мнения. Реальный, единственный опрос общественного мнения, имеющий силу закона – это голосование. Голосование на выбор.
6: Алекс, спасибо большое тебе за то, что нашел время, присоединился к нашей программе сегодня. Это был журналист Алекс Якобсон.

0: Парк.
1: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: Новости,
1: аналитические передачи,
0: репортажи, мнения экспертов
1: и прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
0: RTN. Смотрите лучше.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
3: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
4: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио».
5: «Дэвидсон Радио».
4: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
5: «Дэвидсон Радио».
4: 620 AM. Настройтесь.

роковая страсть новых губ, новых слез, роковая власть. Эту дрожь, этот вздох я хочу украсть. Казанова! Карнавал, карнавал, в этот поздний час. Настоящий скандал среди знойных глаз. Это я все смешно.

0: В Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Буслицкая. Дональд Трамп закрыл программу закупки еды у местных фермеров. Действующие контракты разрешили завершить, но новое финансирование отменили. Программа появилась во время пандемии. Штаты получали федеральные деньги, покупали продукты у небольших фермерских хозяйств и передавали их в фудбанки. Фермеры получали стабильного покупателя и рыночную цену, а продовольственные банки – свежие местные продукты вместо сухпайков. Теперь власти на местах решают, смогут ли сохранить программу хоть в каком-то виде за счет собственных бюджетов. В Нью-Йорке предъявили обвинение и арестовали владельца сети офтальмологических клиник 53-летнего Максима Гринберга. По версии следствия, он организовал мошенническую схему и незаконно получил более 9 миллионов долларов из программы Medicaid, выставляя счета за операции, которые никогда не проводились. Гринбергу и 8 принадлежавшим ему бизнесам, работавшим под брендом iPeak, предъявлено обвинение по 15 уголовным статьям. Следствие утверждает, что клиники в разных борах города выставляли Medicaid счета за операции на глазах, которые на самом деле не проводились. Похищенные средства Гринберг тратил на свой особняк в Нью-Джерси, ювелирные украшения, поездки и частное обучение детей, автомобили класса люкс. Сам мужчина не был медработником, но создал бизнес, зарегистрированный на настоящих докторов. Следствие утверждает, что часть похищенных денег была использована для выплаты компенсации по делу о банковском мошенничестве. По этому делу Гринберг был осужден в 2017 году прокуратурой Бруклина. Синоптики предупреждают, усиливается опасная жара. Ожидается высокая температура от 95 до 105 градусов по Фаренгейту, 35-40 по Цельсию. В сочетании с высокой влажностью столбик термометра может подняться до 100-115 градусов по Фаренгейту. Знойная погода охватит почти три десятка штатов в дни, предшествующие 4 июля, и может подвергнуть 250 миллионов людей риску заболеваний. При этом даже в ночное время не ожидается значительного охлаждения. Эксперты призывают сокращать время пребывания на улице, пить больше воды и обеспечить себе доступ к кондиционерам или охлаждающим центрам. Причиной жары метеорологи называют тепловой купол.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Только на
0: «Дэвидсон Радио».

0: Добрый день, здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном».
1: Я рад приветствовать вас из Иерусалима. При этом, когда я говорю «я рад», несмотря на то, что сегодня 17-е Тамуза, это день траура о Иерусалиме, который был разрушен римлянами, что положило начало трехнедельных боев в святом городе, и 9 ава, три недели спустя, это закончилось разрушением храма, изгнанием, трагедиями, и по сегодняшний день мы страдаем из-за тех событий. Тем не менее, я все равно говорю, я рад, потому что я протягиваю виртуальный мост из святого города Иерусалима в город Хайфу, в котором раввином русскоязычной общины является рав Игаль Дубинский. Приветствую вас, Игаль.
2: Здравствуйте, Ария. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Я приветствую вас сегодня в этот непростой день и хочу сказать, что ведь, как мы с вами знаем, в еврейской истории мы не просто вспоминаем о том, что было. Это не просто история прошлого, а история повторяется. И потому, что означает для вас сегодня человек, который прошел практически 3 года войны с оружием в руках, так же, как и 2 моих сына продолжают находиться с оружием в руках по сегодняшний день. И в те дни, когда мы вдруг столкнулись с этой войной, на нас, для меня, во всяком случае, постепенно начало доходить, что сам факт того, что мы находимся здесь, на этой земле, у нас есть Иерусалим, это не надо воспринимать как само собой разумеющееся. Это была как бы одна из первых моих мыслей. Что означает вот этот день 17-го Тамуза и траур, который начинается сейчас, для вас, человека, который был воином последние 3 года?
2: Мы учимся понимать, что любая вещь, которую у нас есть, мы должны ценить, как вы уже сказали. Да, и именно после того, как ты находишься в армии, особенно это нестандартно было, да, как мы уже сказали с вами, Рапария, да, что это не неделя и не месяц, да, такого еще никогда у нас не было. Ты начинаешь все ценить. Все, ты никакую вещь не принимаешь как само собой разумеющееся. Любую вещь ты говоришь спасибо, все, что у тебя происходит, ты умеешь сказать спасибо, ты благодаришь Всевышнего, благодаришь окружающих за все, что делают тебе, за все, что происходит. И, конечно же, главная вещь, находясь 17-го Талмуза, мы возвращаемся в историю не для того, чтобы вспоминать какие-то печальные дни, потому что Тора – это не книга истории, где мы открыли страницу 15, поплакали, закрыли и пошли дальше. Тора пришла нам дать указания, как действовать. И если мы ведем себя правильно, то хорошо. Если нет, то мы можем выучить, когда надо себя вести. И, как нам известно, второй храм, корень разрушения второго храма, не ищите в римлянах, не ищите в каких-то народах, которые нас окружают, а только ищем внутри нас. И разрушение второго храма – это беспричинная ненависть. Возвращаясь 7 октября, возвращаясь в наши дни, опять мы не выучили, что беспричинная ненависть приводит и праведники, и левые, и правые, все под одну косу ангела смерти. Опять мы не выучили, что разрушение храма – это было что-то материальное, но до этого был уже разрушен духовный храм. Опять мы не выучили, что для Всевышнего намного важнее это отношение одного еврея к другому внутри нашего народа. И сейчас, наконец-то, у нас есть, может быть, время задуматься, эти 3 недели использовать максимально полезно, как я могу восстановить свой храм личный и храм духовный всего еврейского народа. И, конечно же, это уже повлияет и на материальный храм, который сейчас у нас. Мы ждем каждую секунду в Иерусалиме.
1: Когда мудрецы спросили, почему был разрушен храм, то, казалось бы, совершенно очевидной причиной было бы ненависть римлян к нам. Римляне пришли в Израиль для того, чтобы нас убить. Хамасовцы вторглись 3 года назад, Потому что они стремятся нас убить. Организация освобождения Палестины возникла в 1964 году с помощью КГБ. И в тот момент она находилась не внутри Израиля, она находилась на территории Иордании и Египта, то есть Самария и Иудея и сектор Газа в тот момент не находились в руках Израиля. А тем не менее там были террористы, которые стремились освободить Палестину от всех евреев и убить всех евреев. То есть это провозглашенный ими идеал – убить евреев. И тем не менее мудрецы наши тысячелетия назад сказали: нет, причина беспричинной ненависти между нами и евреями. И когда мы видим, что ненависть других народов обращена к нам, то это проекция того, что происходит внутри нас. Если мы хотим изменить отношение народов мира к нам, то в первую очередь мы должны изменить отношение друг к другу. Я хочу процитировать нашего, наверное, с вами общего друга Боруха Горина. Знаете Боруха Горина?
2: Конечно, конечно.
1: Мама Боруха Горина, который в Москве, и который как-то в разговоре мне сказал от имени, по-моему, Алтаребе, что любить Бога — это значит любить тех, кого любит Бог. Бог любит людей. И поэтому мы выражаем свое отношение к Нему тем, как мы любим Его детей. Поэтому в первую очередь мы хотим укрепить, конечно же, отношения между нами.
2: Не ищите проблем в окружающих нас народе. Да, все это римлянам, они живут, и вдруг им пришла идея разрушить храм. Такое не бывает случайно. Находимся мы в Израиле, не находимся мы в Израиле, это не имеет значения. Освобождение, уже еще не было Израиля, не было Израиля. Уже тут кто-то что-то хочет всегда освободить. Все зависит только от нашего отношения один к другому. Когда мы любим другого, один другого, когда у нас мир внутри нашего народа, то внешний враг, он просто не имеет сил. У зла нету собственных сил, Ария. Откуда у них есть силы? Только от нас с вами.
1: У нас есть доказательства этого, потому что показывают захваченные в секторе Газа документы хамасовцев, что они внимательно прислушивались происходящим здесь спорам и демонстрациям и внутреннему расколу внутри Израиля. И это то, что вдохновило, подстегнуло их начать против нас войну. И с другой стороны, хочу сказать, что такие люди, как вы герой нашего времени. Потому что вы поднимаетесь с оружием в руках на защиту своего народа, потому что вы любите свой народ. Вы ведь вообще не обязаны были идти, правда? У вас есть семья, у вас есть дети. Вы освобождены уже от военной службы. И действительно, я спрашиваю вас, почему же вы все-таки взяли в руки оружие?
2: Это ситуация совершенно нестандартная, да, потому что заканчивается праздник Симхат Тора. Я открываю телефон из-за того, что, как вы уже сказали, после 40 лет я не обязан делать воинскую службу. Открываю свой телефон и получаю сообщение срочно приехать на базу. Внутри тысяча мнений. Ты не должен этого делать. У тебя есть семья, у тебя есть дети. Но также и голос, который не дает тебе быть спокойным, что там твои друзья, и сейчас они тоже нуждаются в тебе. И сейчас вся страна, кому сейчас легко? Есть кому-то, кто сейчас бьет баклуши, ничего не делает. Всем сейчас тяжело, и надо что-то делать. Говорят, с женой получает от нее, если так можно сказать, благословение. Сумка уже готова уже на протяжении многих лет, со всей амуницией, со всем. Автобусы не ходят, звоню другу и говорю: все, срочно надо выезжать. Он даже не думает дважды, подъезжает, и все, я еду на базу. Уже дальше вся эта история известна. Я думаю, у каждого все эти есть сомнения, идти, не идти, делать или не делать. Но в конце концов, это наша страна, наш народ. Единственное, конечно, бы очень бы хотелось, чтобы, может быть, даже люди просто попробовали бы отложить вот эту вот ненависть, которая есть внутри общества, политического, религиозного, не имеет значения, просто ради просто хорошей жизни, скажем так, ради того, чтобы наконец-то внутри нашего народа было взаимопонимание, и ради удовольствия, которое мы можем доставить тем самым Всевышнему. Просто попробовать, Ария. Я не говорю, что это очень простая вещь. Я не говорю, что это очень все идет по маслу. Но вот просто вот есть люди, которые совершенно из разных двух лагерей. Как другой человек. Но что мне мешает уважать просто его как человека? Даже если я не согласен с его мнением. Просто ради, как вы уже сказали, Рабаре, да? Просто ради того, что Всевышний его любит. Вот просто на секундочку отложить вот эти все мнения, все распри. Наконец-то просто Всевышний его любит, и я его попытаюсь полюбить. И мы увидим в эту же секунду, Рабаре, как зло просто уйдет от нас, потому что они не смогут подпитываться от самих нас же божественной энергией, чтобы потом еще и с нами воевать. Мы перекрываем им канал духовности, и все.
1: Вы знаете, я сидел вчера, разговаривал с хозяином квартиры, у нас есть организация, там живет молодежь, и мы должны были на новый, еще на один год взять в аренду эту квартиру. Это сефардские евреи, и вот он мне говорит, что я помню, что я в детстве, в юношестве учил Тору, и мне говорили, что когда сказано «Беагавта лереэха камоха», как бы вы перевели, «возлюби
2: ближнего своего, как самого себя».
1: При этом слово «реэха», не видите, слово «ра» имеет конкретное значение. Вообще говоря, «ра» — это зло, здорово. Это плохо. Да? При этом странно, «реэха» — ближний. Это может быть. При этом, слово, собственно говоря, «роа», да, это может быть и то, и другое, это вообще одно и то же слово. А он говорит, знаешь, мне говорили, что хороших легко любить. А вот полюбить человека с недостатками, да, несмотря на какие-то проявления его, скажем так, несовершенства, в этом выбор любви, исполнение заповеди. Мы любим наших близких, мы любим наших членов семьи, зачастую не потому, что они обладают такими достоинствами, а несмотря на их недостатки. Я хочу вспомнить, кстати, интересный момент, и одновременно спрашиваю вас, какое главное событие в Торе произошло 17-го Тамуза?
2: Ну, конечно же, это разбитие первой скрижали за счет Моше Рабейну, что он спасает весь еврейский народ своим поступком. Да, еще раз, отказывается от самого ценного, что у него есть, ради любви к еврейскому народу.
1: Эти скрижали могли как бы выступить прокурором, да? Как это так? Это вы на духовном уровне высоком нам показываете, да? Как это так? Они совершили какой грех?
2: Грех золотого тельца, да, самый идолопоклонство, самый тельца. Страшный грех.
1: Они пляшут вокруг золотого тельца, а тут у меня в руках скрижали. Как же это может быть? Одно с другим несовместимо. Вы знаете, я слышал от одного замечательного рэбе, который когда-то пригласил меня приехать в Америку, рэбе Лишвей, объяснение, что суть греха золотого тельца — это нарушение заповеди «возлюби ближнего, как самого себя». А? Интересный момент. Как? Он задал такой простой вопрос. Сколько человек там в результате были наказаны за грех золотого тельца? 3000. У нас были другие грехи. У нас были, например, там грех Короха, там было 24 000 человек наказано, да? А тут 3000. Но этот грех золотого тельца стал причиной прощения Йом-Кипура, который совершается всем народом из года в год на протяжении всей еврейской истории. Что же там такого в грехе золотого тельца, что требует искупления и прощения всего народа на все века? Он говорит, все очень просто. Дело не в золотом тельце, а дело в том, что делали другие, когда 3000 плясали. Когда 3000 плясали, все остальные были в своих шатрах. И каждый мог бы задать себе вопрос, а почему не выйти, может быть, поговорить с ними, просто объяснить, что не надо это делать. Да? Вот я, например, когда иду и вижу, например, любавического хасида, который дает другим тфилин или дает женщинам зажигать свечи, я подхожу и говорю, огромная вам благодарность, что вы протягиваете руку. Кстати, недавно я шел в JFK, когда летел сюда в Израиль, в аэропорту, я подошел, как всегда, сказать. И мне там один человек говорит, если такое дело, скажи нам что-то. И я сказал что-то, они это записали. И вы знаете, что получилось? мои друзья в Израиле начали мне присылать, то есть это куда-то попало в какие-то группы на английском языке, и ребята начали мне присылать, говорят, мы тебя видим.
3: My mother was running a girls' school at the Yeshiva Prospect Park here in Brooklyn.
1: В каком-то это было году, когда я думал, в 90-м году мы открыли школу для девочек. И моя мама пошла к Любавическому рыбу и спросила его, скажите, какая первая мицва, которую нужно учить детей? Дети было в тот момент, это был 9-й, 10-й, 11-й класс, то есть это были дети, так сказать, подростки, да? Но они ничего не знали о еврействе. Какая первая заповедь? И когда я обычно спрашиваю людей, что бы вы сказали, какая первая заповедь, которую надо учить людей, которые ничего не знают, скажем, женщин или девушек?
2: Субботние свечи, что-нибудь такое? Что-то...
1: Зажигание свечей, правда? Я думал зажигание свечей. Все думают зажигание свечей. А Любавический Рэбби говорит, нужно учить их заповеди цдока. Давать цдоку. И мама говорит, но у них нет денег, они только приехали, они новые иммигранты. Он говорит, давайте им монетки и учите их давать. Что чем больше ты даешь, тем больше ты любишь. Мицва цдока выражает любовь к человеку. И ты учишься любить посредством того, что ты даешь. И я вдруг понял, что вся причина, почему Любавический Рэбби давал на 770 цдоку, это не только потому, что он раздавал благословения, а потому, что он хотел, чтобы мы обратили внимание, что он делает. Он проявляет любовь каждому человеку, который к нему подходит, и дает ему. Потому что давать — это значит любить. Один и тот же корень на иврите «гав» и «агава». И чем больше ты даешь, тем больше ты любишь. Так вот, этот Рэбби, о котором мы говорили из Филадельфии, он говорит, вы знаете, в чем проявлялась, должна была проявиться любовь человека к еврею? Это в первую очередь не пройти безразличным. Если там танцуют вокруг золотого тельца, нужно было подойти и сказать. «А, но страшно, их много». А я один? А что значит ты один? Евреев же было 600 тысяч мужчин, а только 3 тысячи из них плясали. Где же остальные? Каждый сидел в своем шатре и думал, если я выйду, то я буду один против 3000. А что ты думаешь про соседа справа или про соседа слева? Если ты подумал, что ты вышел один, значит, ты не увидел добро, хорошее, не видел в хорошем свете людей. То есть ты не любил и не верил в людей, которые пойдут вместе с тобой. Поэтому исправлением греха золотого тельца является не проявление небезразличия, любви и протягивать руку, давать стоку другим людям. Вот такого рода объяснение, как мы можем исправить грех золотого тельца и перевернуть 17-е Тамуза из дня траура потери Иерусалима в день, когда мы, наконец, могли бы начать радоваться тому, что Иерусалим отстраивается. И, кстати, каждый раз, когда я нахожусь в Иерусалиме, я вижу кран тут, кран здесь, стучат здесь. И вообще говоря, строительство не прекращается, и ты видишь, что происходит. И, казалось бы, иногда столько шума и столько гамма, что можно было бы пожаловаться, но вместо этого я говорю... «Увне Иерушалайм Иракодаш», да, есть молитва, чтобы Всевышний отстроил Иерусалим, мы видим, как Иерусалим строится на наших глазах.
2: Очень даже напоминает, Репари, как вы рассказали эту историю, с историей с Хамцей Барканцевой, когда мы спрашиваем, а кто же вообще в этой истории виноват? Римляне, которые, евреи, которые пошел жаловаться, и как вы знаете, что есть одно из мнений, мудрецы, которые молчали, то, что вы сказали, что было много людей, увидели несправедливость, можно встать и сказать, что так себя не ведут. Все, больше от этого ничего. Даже не надо изменять человека, просто дать комментарий, что такое действие не... Каждый помолчал, ему было неудобно, его пригласили на трапезу и так далее. Да? То есть вот это вот молчание, вот эта вот вещь, что я могу сделать, я один, когда мы себя говорим, что я один, мы отделяем себя сразу от Всевышнего. Мы сказали Мудани утром, поблагодарили Всевышнего, что проснулись. Сказали Шма Исраэль, мы получили билет от Всевышнего в этот день. От Всевышнего. То есть нам не нужен ни от кого больше никакого разрешения, никакого допинга, никакого доброго словца. Мы получаем каждое утро новый шанс, новый билет в жизнь от Всевышнего. И когда ты с ним, то понятно, что у тебя нет ограничений. Когда ты считаешь себя один, все, ты отделил себя от Всевышнего. Все, конечно, ты что-то можешь делать один. Но когда ты делаешь это ради любви к другому человеку, не ради себя, ради любви, то тогда с тобой Всевышний, и у тебя силы не ограничены.
1: Об этом, кстати, сказано: плохо человеку быть одному. Интересно, что мы воспринимаем в самом таком простом понимании, что это Всевышний говорит, плохо человеку быть без жены, поэтому сотру ему жену. Но Мидраш там объясняет этому Ребе в Ешиве, который учился в Иерусалиме, говорил, что речь на самом деле идет не о том, что Всевышний как бы жалуется на самого себя, что я создал человека в единственном числе, и ему теперь плохо. А это то, что человек забыл, что он в райском саду не один, что с ним всегда Всевышний. И потому, если у человека есть все, но у него нет связи с небесами, то он чувствует одиночество. Но даже если у человека нет ничего, кроме его связи со Всевышним, то он все равно, где бы он ни был, в любой ситуации, может ощутить свое внутреннее счастье. Проявляя свою любовь к людям, да, приближаясь к общине, мы строим свои отношения с небесами, мы выражаем свою любовь к Богу, свою любовь к людям. И я знаю, что вы являетесь сердцем и душой молодежной русскоязычной еврейской общины в Хайфе. Расскажите пару слов, что у нас слышно, потому что был какой-то момент, и хлынул поток из России, из Украины, и молодежи было очень-очень много в Хайфе. Сейчас из-за войны эта молодежь бежала куда-то дальше, в Европу, или она с вами, и каковы ваши планы, как ваша община?
2: Те, кто остался, тем, кто интересно, мы продолжаем и уроки, и семинары, и много разных мастер-классов, каких-то мероприятий, да, чтобы все-таки человек мог почувствовать себя и в Израиле евреем, да, как это бы не смешно звучало, но за границей все прекрасно понимают, да, Рабаре, за границей ты прекрасно понимаешь вот это я.
1: Это моя вот община,
2: это моя синагога,
1: а это я иду в университет.
2: Ты находишься в Израиле, с одной стороны, это хорошее чувство, все, это весь мой дом. Мне теперь никто не нужен, я у себя дома. Но всегда надо помнить, что мы общественные люди. Что нам обязательно надо, чтобы были у тебя такие же молодые ребята, с которыми тебе интересно общаться. Чтобы у тебя была компания. Потому что один человек, как мы уже сказали, он разные мысли, грустит, и что я тут делаю, и все на свете. Когда компания, ты можешь кому-то излить свою душу, что-то рассказать, вместе куда-то пойти. Поэтому очень важно, чтобы ребята, в каких бы городах они не находились, искали бы еврейские тусовки, искали бы еврейские уроки, искали бы еврейские мероприятия, чтобы все-таки быть на связи с еврейством. Да, потому что в Израиле мы знаем, что чуть-чуть отпустишь, и все, и все это улетучивается. Поэтому очень важно, чтобы все мы были на связи. От нас, конечно, требуется сделать, преподать это на более высоком уровне, интересном, чтобы это было не скучно, чтобы это не была книга истории, а именно к действию, да, что от нас требует Всевышний сейчас, что мы можем сделать, как мы можем повлиять на этот мир, свою важность. Как-то сказал Раф Байтман, сказал очень интересную вещь, я постоянно про это задумываюсь. То, что какой-то человек существует в эту секунду, это значит, Всевышний без него не видит существования всего мира. Но мы себя настолько недооцениваем, что думаем, что кто я такой вообще, я вот такой маленький, тут миллиарды людей, и я вообще. Но вы просто каждый должен задуматься, что сейчас я тут нахожусь только из одной вещи, что Всевышний доверяет, что у меня есть очень важная миссия, без которой в эту же секунду Всевышний готов стереть весь этот мир.
1: Я нужен этому миру. Да, и, собственно говоря, Талмуд говорит, что каждый человек должен говорить, помня о том, что Всевышний сотворил одного Адама, хотя мог сотворить мир столькими людьми, сколько он хотел, для того, чтобы научить нас, говорит трактат Талмуда Сангидрин, чтобы каждый из нас говорил «Бишвили не врага улам», Для меня одного сотворил весь мир, не в смысле прав, а в смысле моей ответственности за этот мир. И, кстати, хочу сказать, что то, что мудрецы говорят, «Коль метабель аль Иерушалаем», каждый, кто оплакивает Иерусалим, тот, кто в трауре в Иерусалиме, «Роэ везухэ бисимхата», то есть он удостаивается увидеть радость Иерусалима. И интересно, не сказано «удостоится в будущем времени», а сказано уже в настоящем. Если мы учимся переживать о чем-то действительно важном, ценном, святом, то в наших душах пробуждается что-то настоящее. И те ребята, которые приходят на ваши уроки, они строят Иерусалим в своих душах, потому что у каждого из нас есть Иерусалим в наших душах и храм нашей души. Хочу потому поблагодарить, что в этот непростой день траура об Иерусалиме, оплакивая Иерусалим, одновременно с этим мы его строим и радуемся этому. Всего самого хорошего.
2: Всего самого хорошего, дорогие друзья.
4: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
5: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте «Успех вашего бизнеса».
6: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
7: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
6: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
7: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
8: Нью-Йорк – больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники.

Я рад приветствовать вас, уважаемые, в Бруклине, город Нью-Йорк, в программе «У нас в Америке». С вами Ари Каган. Хотел бы рассказать вам о событиях минувшей недели, в которых мне довелось участвовать. Я неоднократно рассказывал в своих передачах, что работаю главным советником сенатора штата Стивена Чена. Это очень уважаемый мной человек. Еще до избрания в сенат штата Нью-Йорк Стивен Чен заслужил мое уважение всей своей жизнью, всей своей биографией. Он 6 лет служил в американской морской пехоте. Он 27 лет служил в департаменте полиции города Нью-Йорка, был сержантом нью-йоркской полиции в Южном Бруклине. 27 лет защищал нашу с вами безопасность в городе Нью-Йорке, в том числе 11 сентября 2001 года и 12 сентября 2001 года в районе Граунд Зиро. Как полицейский он помогал жителям этого района. То есть, иными словами, настоящий герой. 10 лет был на волонтерских началах руководителем, президентом родительско-учительской ассоциации в Бенсонхерсте и победил в 24 году на выборах в очень демократическом округе. У него в округе на одного республиканца приходится 3 демократа. И он все равно выиграл, причем довольно крупно выиграл у действующего политика демократа. И стал сенатором штата Нью-Йорк от Бенсонхерста, Грейвсенда, Декер-Хайтс, Бест-Бич и Сансет-Парка. У него есть также кусочек Боро-Парка и кусочек Бэй-Риджа. Так вот, я работаю у сенатора Стивена Чена, и он очень много делает и в Олбани, где он выступает за защиту наших интересов, и в Бруклине. На сегодня я хотел бы рассказать о том, какие события он организовывает в Южном Бруклине. Очень необычное событие, начиная от того, что он организовывает, я не знаю, например, помогает людям, чтобы устаревшую электронику они, например, могли сдавать, а не выбрасывать на улицу, что запрещено по законам, да, проводит другие важные события. В одном из этих событий мне довелось участвовать. Он поддерживает малые бизнесы. Сенатор Стивен Чен очень поддерживает малые бизнесы. Он сам работал владельцем цветочного магазина в Сансет-Парке много лет, до избрания еще в Сенат штата Нью-Йорк. И он понимает, как не просто малым бизнесом. Им нужна всяческая поддержка, чтобы меньше штрафы были у них, чтобы было меньше у них налогов, чтобы меньше было, как мы говорим, red tape, бюрократии, чтобы их побольше рекламировали, чтобы о них больше знали, особенно когда это бизнесы какие-то приятные для людей. И вот в данном случае мы говорим про новый бизнес, который открылся в районе New Utrecht Avenue, и называется он Cannoli Plus, где это basically бейкери и кафе, где предлагают всем желающим очень вкусные итальянские каноли. Знаете, такие трубочки очень вкусные, с кремом. Да, они очень сладкие, и они очень дружат с сенатором, я имею в виду руководители этого кафе, дружат с сенатором штата Стивеном Ченом, и он предложил им в канун их открытия, это же нового бизнеса, это всегда хорошо, когда новые бизнесы открываются в Нью-Йорке и в Америке, да? Он предложил провести необычное состязание. Все в Америке знают про ежегодное состязание на Кони-Айленде по скоростному пожиранию сосисок компании Netons. А вот Стивен Чен предложил сделать конкурс по скоростному поеданию каноли. Конечно, съесть каноли тяжелее, чем съесть сосиски. Кроме того, те, которые там поедают сосиски на Кони-Айленде, они уже одни и те же победители. Каждый год они тренируются годами к этому конкурсу. А здесь взяли, что называется, любители. Вот вы видите на экране, я сделал эту фотографию в разгар этого необычного конкурса. Каноли челлендж он назывался, где все желающие, в данном случае, были представители важных, на мой взгляд, городских агентств. Департамента полиции, пожарного департамента, санитейшн департамента коммунального хозяйства и других важных департаментов. Также была молодая леди из нашего офиса сенатского, сенатора штата Стивена Чена. Она съела только одно пирожное каноли, больше не смогла. Но победил на этом конкурсе представитель Sanitation Department, департамента коммунального хозяйства. Его все очень хорошо знали на этом конкурсе. Его зовут Фрэнк Канджелози. Он много лет работает в департаменте коммунального хозяйства по уборке мусора. Вводит вот эту мусороуборочную машину. Он уплетал за обе щеки. Давалось всего лишь 2 минуты на поедание каноли. Кто больше съест? Угадайте, сколько он съел за 2 минуты. Вот, если вы попытаетесь, я не знаю, что это у вас получится, 6 таких вот пирожных каноли он съел, 6. Как вы видите, он их тут заглатывал по полной программе, он такой большой.
И он очень добрый человек. Его, оказывается, там все хорошо знают и любят. Пришли сотни людей посмотреть на этот конкурс. Кто-то пришел из любопытства. Кто-то пришел, бесплатно там раздавали вот эти каноли. Компания «Каноли кафе», вот это «Каноли Плас» она называется. А вот девушка, которая выиграла, она работает в нашем офисе, ее зовут Джулиана Кент. Ей дали сразу корону — королева каноли Бруклина. Ну а Фрэнку Канжелози дали король каноли в Бруклине. Ну а справа стоит сенатор Стивен Чен, организатор этого события. Это, как говорится, feel good, то есть чтобы люди себя почувствовали приятно. Все получили море удовольствия. Было много там детей, которым и каноли нравились, и сам конкурс нравились. Там была и музыка, и шарики. Было очень весело. Никто не соскучился. Там даже зашли, залезли наверх на станции метро, и сверху кричали: «Ура, давай, давай, давай». Вот. Я там тоже попробовал одну каноли, больше я не мог. Мне нужно быть в форме, чтобы помещаться в экран. Поэтому я съел одну каноли там, очень вкусно. Каноли кафе, вот это каноли Плас на Нью Ютрихт Эвеню открылась. Вот получилось, еще раз говорю, очень приятное событие. Я доволен, что сенатор штата организовал такое событие, потому что, во-первых, это поддержка малого бизнеса. Во-вторых, люди почувствовали какую-то близость. Там в основном были представители итальянской общины, но были и представители других общин. Я там видел и русскоязычных, я там видел и китайцев. В общем, я думаю, что это правильное было событие, которое организовал сенатор Стивен Чен. И он так еще немножко разодорил, он хороший ведущий, да? Его очень многие узнали, потому что когда он служил полицейским, он спас очень много жизней. Он был в очень разных районах Южного Бруклина, поэтому его хорошо знают и любят. В очень многих районах Южного Бруклина, ну, конечно, его особенно хорошо знают и любят в полицейском департаменте. Там были на этом событии, приехали и полицейские, и пожарные, как я уже сказал, и представители департамента коммунального хозяйства. Они выразили благодарность Стивену Чену за его работу на посту сенатора. И я доволен, что я могу в офисе сенатора Стивена Чена тоже приносить пользу людям. Рассказал просто о таком вот интересном, веселом, я бы сказал, необычном событии. Теперь о другом событии, которое произошло на Брайтоне. В Брайтонском театре Ушиана прошла торжественная церемония выпуска из известной школы Apple Academy. Я немножко неравнодушен к этой школе, потому что очень много лет тому назад, в 94-м году, когда мы только сюда приехали, я узнал тогда про эту школу. Школа была создана еще в 92-м году. Она когда-то называлась, я помню, Bambi Academy и так далее. Когда мой сын, тогда ему было еще, по-моему, 5 или 6 лет, он даже еще посещал летний лагерь Bambi Academy. Вот так. Так что я имею прямое отношение к этой школе. Но не только поэтому я люблю эту школу. В ней очень прекрасные преподаватели, замечательная система обучения. Выпускники школы Big Apple Academy добиваются огромнейших успехов в американской жизни. Поступают в самые престижные колледжи, университеты и добиваются огромных успехов в американской жизни. Вот за это я очень ценю эту школу. И вот у нас есть фотография, которую сделал выпускники этой школы. Торжественная была церемония. Было около 500 человек. Вносили американские флаги, звучал американский гимн, поздравляли выпускников, выступали американские политики. Я выступал от имени сенатора штата Стивена Чена, о котором я уже вам говорил. И я наградил почетной грамотой на этом событии, наградил директора этой школы, многолетнего директора этой школы Влада Горнова. Вручил ему почетную грамоту от имени сенатора штата Стивена Чена. Желаю только успехов и этой школе Big Apple Academy, всем ее выпускникам. Поздравляю всех родителей. Вообще июнь – это время выпуска из школ. Поэтому я всегда говорю, что дети не растут как грибы. Это я знаю как отец двух замечательных, выдающихся детей. Вот, я, конечно, очень благодарен моей супруге Белочке, которая очень, конечно, много делала и делает для того, чтобы наши дети были замечательными. Я ей очень признателен. Очень много сделала наша любимая теща Миля Юдовна, которой, к сожалению, уже нету. Она очень много сил приложила для воспитания наших детей и ее внуков. И я знаю, что и мой сын Яшенька, и моя доченька Викуля очень тепло всегда вспоминают и очень любят, очень тепло и с добротой отзываются о моей теще Миле Юдовне, за что я всегда буду бесконечно благодарен. Теперь от веселых событий к более серьезному событию, да, перейду. Такое было очень важное событие. Неоднократно говорил, что я являюсь президентом. Для меня это большая честь.
республиканского клуба. Он называется Community First Republican Club. По-русски это республиканский клуб «Община на первом месте». Такое название у нашего клуба, потому что мы не только поддерживаем кандидатов на выборные должности, не только принимаем активное участие в избирательных кампаниях, в политических кампаниях и гонках, не только помогаем собирать деньги кандидатам, собирать подписи кандидатам, в качестве волонтеров поддерживаем их на тех или иных выборах, но еще и очень много делаем для общин Южного Бруклина. Как волонтеры помогаем тем или иным благотворительным организациям, синагогам, еврейским центрам, церквям, суповым кухням. Вот я рассказывал однажды про Must Be Soup Kitchen. Участвуем в различных уличных фестивалях, праздниках. Помогаем проводить различные торжественные события, чествовать достойных людей. Обязательно будем праздновать 250 лет нашей любимой Америки, потому что 4 июля – это День независимости США, и как раз в этом году мы празднуем 250 лет Соединенным Штатам Америки. И передача у меня называется «У нас в Америке». Вы знаете, как я отношусь к Америке. Статуя свободы в каждой передаче. И я всегда говорю, что 25 лет моей передачи я критиковал любых президентов. Передача продолжает выходить. Если бы я остался бы в Беларуси, откуда я приехал бы, после первой же критики президента Беларуси, я думаю, мою передачу закрыли бы. Я думаю, что я вообще перестал бы уже существовать на этом свете. Поэтому это уникальная страна Америка. Я ее очень люблю, дорожу. В ней очень много недостатков. Don't get me wrong. В ней очень много недостатков и проблем. Но это лучшая страна в мире все равно, и я ни в какой другой стране мира жить бы не смог. Поэтому я очень люблю эту страну и поздравляю нас всех с вами, что в этом году мы отмечаем 250 лет Америки. И вот республиканский клуб Community First будет отмечать, 5 июля тоже будет отмечать такой праздник, как 250 лет Америки. Но на последнем заседании мы пригласили кандидата в ревизоры штата Нью-Йорк от республиканской партии. Его зовут Джозеф Хернандес. И вот он выступал на этом событии. Он филантроп, инвестор, очень умнейший человек, учился в Йеле, вот, всего добился в Америке. Его родители привезли его ребенком из коммунистической Кубы. И он навсегда усвоил, что такое социализм, что такое коммунизм и что такое капитализм. Так же, как и я, он прекрасно понимает, что мы не можем поворачивать Америку к социализму. И, конечно, и он, и я очень критически относимся, резко негативно к поступкам, к решениям нынешнего мэра Нью-Йорка, социалиста Захрана Мамдани. Мы считаем, что он разрушает бизнес города, стравливает общины, разжигает ненависть к тем или иным общинам, особенно к еврейской общине. Вы знаете, что он первый же день отменил многие прежние распоряжения мэра Эрика Адамса, касающиеся антисемитизма, не участвовал в параде «Салют Израиля», разрешил участвовать городским агентствам и ведомствам, поощрил участие в бойкоте государства Израиль. Он пытался недавно отменить празднование пуэрториканской общины в Грейси Мэнджин, в особняке мэра поднялся большой шум, и он в итоге сказал: не-не-не, пуэрториканскую общину я трогать не буду. А когда он пытается отменить, я имею в виду мэр-социалист Захран Мамдани, пытается отменить программы для отдаленных и талантливых детей в юном возрасте, это он уже замахивается на всех отдаленных и талантливых детей. Но особенно, конечно, против отмены этих популярных программ выступает русскоязычная община, китайская община, итальянская община и все здравомыслящие родители, которые понимают, что талантливых и одаренных детей с самого детства нужно только поддерживать. Джозеф Хернандес, выступая в нашем республиканском клубе, говорил о том, что он будет просто кошмаром для Мамдани, что он будет проверять работу всех его городских агентств и всех программ, будет проверять, как тратятся миллиарды из городского бюджета. И так же, как будут тратиться миллиарды из казны штата Нью-Йорк, которые очень часто тратятся совсем не так, как нам хотелось бы. Но речь идет о том, что нужно проверять, потому что мы с вами знаем, сколько бывает мошенничества, сколько бывает коррупции, сколько бывает злоупотреблений. Как мы говорим по-английски, да, waste, fraud and abuse. Злоупотребление, перерасход средств и так далее, злоупотребление различным. Не только федеральное правительство должно этим заниматься, но и городское, и штатное. Вот если Джозеф Хернандес будет избран от республиканской партии в ревизоры штата Нью-Йорк, он, безусловно, сделает все возможное, чтобы в казну штата Нью-Йорк возвращать деньги. И
бороться и с коррупцией, и с разбазариванием денег, как из городской казны города Нью-Йорка, так и из штатной казны. Я был очень благодарен Джозефу Хернандесу, что он нашел время приехать в наш республиканский клуб в Южном Бруклине. В этот день было очень много людей в клубе. Пришли послушать его, и не только его, услышать, что мы рассказываем, кому мы предлагаем, чем занимается наш республиканский клуб «Community First». Еще один выступающий, тоже очень интересная его биография. Его зовут Джон Рикатони. Он отставной полицейский. 20 лет служил в департаменте полиции. Он живет в Бенсонхерсте, Джон Рикатони. Он выдвигается в депутаты ассамблеи штата Нью-Йорк от Бенсонхерста, Дакер-Хайтс, Бест-Бич и части Грейсенда. Даже небольшой кусочек Мидвуда в его округе есть. Джон Рикатони также является президентом окружного общинного образовательного совета номер 20, по-английски Community Educational Council, и очень много делает для оказания помощи школам Бенсонхерста и прилегающих микрорайонов. Благодаря его усилиям удалось добиться выделения дополнительных средств для поддержки тех или иных школьных проектов. Поэтому он и с безопасностью в правильной позиции, бывший полицейский, 20 лет, хотя говорят, что бывших полицейских не бывает. Он полицейский, 20 лет отслужил, так же как сенатор, у которого я работаю, 27 лет служил сержантом нью-йоркской полиции. Часто он говорит, I'm a street cop. Часто говорит, что я полицейский, гордится этим. Не говорит, что он отставной полицейский. Вы знаете, ему решают носить оружие, у них есть другие различные льготы, как когда много отслужил в полиции. И поэтому бывших полицейских, думаю, что не бывает. Так вот, Джон Рикатони выдвигается в ассамблею штата Нью-Йорк от 47-го округа. Он также критиковал недавнее решение легислатуры штата Нью-Йорк, демократов, большинства, о том, чтобы заменить термины «отец» и «мать» на термины «родитель номер один», который не может рожать, и «родитель номер два», который может рожать. Полный бред сивой кобылы, но за это проголосовало подавляющее большинство демократов в ассамблее и в Сенате штата Нью-Йорк. Джон Рикатони сказал, что он никогда за такое голосовать не будет, всегда будет против этого голосовать. Он пришел на этот наш митинг туда со своей дочерью. Еще раз подчеркну, что он очень любит свою дочку, что он хороший отец. Но, возвращаясь к заседанию нашего клуба, еще об одном кандидате на выборную должность я просто обязан рассказать. Она приехала на наше собрание в Южный Бруклин из Манхэттена. И она русскоязычная, ее зовут Алина Бонзелли. Она приехала ребенком из Одессы с родителями, из Одессы. Она живет в Манхэттене и баллотируется, внимание, в Сенат штата Нью-Йорк. От Ист-Сайда Манхэттена она приехала к нам, потому что она считает, что наш клуб очень важный, про него много слышала, а познакомился я с ней на параде «Салют Израилю», где она по 5-й авеню маршировала с флагом, а ее оппонентка, действующая сенатор-демократ Лиз Крюгер, на парад израильский не пришла, чтобы, не дай бог, демократа, сенатора штата не заметили на израильском параде, потому что сегодня левое крыло демократической партии, социалисты, проклинают Израиль и считают, что ни в коем случае такое слово, как Израиль, говорить нельзя, на парад израильский ходить не нужно, флаг израильский нужно спрятать подальше и вообще забыть про Израиль, его нужно, дескать, бойкотировать. Так вот, Алина Бонзелли прямо противоположных взглядов. Она борется с антисемитизмом, она смело ходила на параде «Салют Израилю», она поддерживает малый и крупный бизнес, она считает, что нужно больше бизнеса в Нью-Йорке, больше бизнеса в Манхэттене, что нужно больше полиции в Манхэттене. Она сенатором США хочет быть от Манхэттена. И она недавно баллотировалась в горсовет Нью-Йорка из Манхэттена, где все политики местные демократы, и получила около 17 тысяч голосов, что вообще неслыханно для Манхэттена, что столько проголосовали за кандидата от республиканской партии. И, кстати, в ноябре этого года Алина Бонзелли будет баллотироваться не только от республиканской партии, но еще и от партии Блак Мамдани, заблокировать Мамдани. И все независимые и умеренные демократы, которые не любят по каким-то причинам политику нынешнего мэра, если не согласны с ним. Они, не все демократы согласны с Мамдани, иначе бы он получил бы не 50.4% на выборах прошлого года в мэра, да, получил бы гораздо больше. Она считает, что часть демократов за нее тоже проголосует в ноябре. Мы желаем Алине только всяческих успехов в Бонзелли и благодарны ей, конечно, за то, что она нашла время, приехала в Южный Бруклин, выступила в нашем республиканском клубе Community First. Побольше таких кандидатов у нас.
которые, и таких все больше, кстати, кандидатов русскоязычных на разные выбранные должности по всему городу Нью-Йорка добиваются успеха. Мы знаем, что в Южном Бруклине, в частности, очень много русскоязычных политиков-республиканцев. Значит, голосуют и демократы тоже за республиканцев. Не только республиканцы, но и демократы голосуют, и независимые голосуют, потому что политики-республиканцы

Южного Бруклина. Вот вы видите здесь Бернард Вайсельберг, он ортодоксальный еврей, тоже баллотировался в Сенат штата Нью-Йорк. Лина Чен, одна из руководителей китайской общины Южного Бруклина. Она член правления нашего клуба. У нас в клубе и китайцы, итальянцы, ортодоксальные евреи, русскоязычные нью-йоркцы. У нас очень, как говорят по-английски, diverse, разнообразные представители всех общин Южного Бруклина. Правление нашего клуба Community First Republican Club. Так и должно быть, потому что мы объединяем людей не по национальному или религиозному признаку, а по желанию улучшить качество жизни, помочь малым бизнесам, сделать все возможное, чтобы было более безопасно в столице мира. Мы поддерживаем правоохранительные органы и полицию, и чествуем часто полицейских. Приезжали полицейские участки, например, в феврале этого года, благодарили им в День Валентина, вручали им различные пирожные там, печенье и другие вкусные вещи. Говорили им главное спасибо за их очень непростую службу. И делаем также все возможное для того, чтобы поддерживать программы для одаренных и талантливых детей. Для того, чтобы в городе Нью-Йорке было чище, уютнее, безопаснее. Вот для этого мы и создали наш клуб Community First Republican Club. Я очень доволен, что клуб за очень короткий срок набрал обороты. Поддерживаем очень влиятельных республиканских кандидатов. У нас были представители от всех на самые разные должности. Вот я уже рассказал, приезжал кандидат превизор из штата Нью-Йорк. Недавно выступала Сарита Камасериди, которая баллотируется в генеральный прокурор штата Нью-Йорк в ноябре этого года. В общем, кандидаты на самые разные выборные должности. И местного уровня, в ассамблее, в сенат штата, и на выборы всего, на уровне всего штата. Это значит, что они признают влияние, авторитет нашего республиканского клуба Community First Republican Club. Спасибо вам огромное за внимание. Желаю вам только крепкого здоровья. Еще раз поздравляю с огромным праздником 250 лет нашей любимой Америки. И до встречи на следующей неделе в нашей передаче «У нас в Америке». С вами был Ари Каган. И всего вам самого-самого доброго.

0: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
2: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость.
10: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракт.

0: Как-то красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте Азакелит фараон за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
2: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
1: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
2: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
3: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. В Вашингтоне ведущие экономисты прогнозируют затяжной спад на фондовых рынках из-за решения Трампа дестабилизировать торговый пакт USMCA. Торговая палата выступила с заявлением, в котором предупредила, что перевод соглашения на ежегодный пересмотр уничтожит долгосрочные инвестиции в американский производственный сектор. Юристы Белого дома экстренно готовят апелляцию на решение федерального судьи Эммета Салливана, который заблокировал попытку ограничить почтовое голосование. Оппоненты Трампа в Конгрессе заявляют, что администрация пытается выстроить систему административного контроля над выборами, используя структуры Министерства внутренней безопасности. Трамп завершил свой визит в Северную Дакоту, где принял участие в открытии президентской библиотеки Теодора Рузвельта. Внимание прессы привлекла не только его часовая речь с акцентом на собственные экономические успехи, но и очередной виток скандала вокруг его доходов. Опубликованные декларации об 1 200 000 000 долларов от криптовалютного бизнеса на фоне обвинений Конгресса в махинациях с брендом Freedom 250 создают напряженный фон накануне главного национального праздника – Дня независимости. Завтра Трамп вылетает в Южную Дакоту, где выступит с большой речью у мемориала Маунт Рашмор. Налоговые службы города продолжают просчитывать масштабные потери бюджета от реформы СНЭП, которые составят десятки миллионов долларов. Завтра утром все внимание будет приковано к Беттери Парк, где мэр Зоран Мамдани выступит с обращением к нации, защищая иммиграционные основы Соединенных Штатов. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп отказался продлевать сделку с Мексикой и Канадой, которую раньше называл лучшей торговой сделкой в истории. Организованное Илоном Маском увольнение госслужащих обошлись бюджету в 11 миллиардов долларов. 8 штатов отказались участвовать в ярмарке, посвященной 250-летию США в Вашингтоне. Трамп за год заработал больше миллиарда долларов на криптовалюте. Теперь это основной бизнес его семьи. 3 июля в Нью-Йорке состоится церемония бракосочетания Тейлор Свифт с игроком НФЛ Трэвисом Келси. И о погоде. В Нью-Йорке ясно, относительная влажность воздуха 60%, 95% по Фаренгейту, 35% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
1: Продается внедорожник Toyota 4Runner TRD Pro. Цена для быстрой продажи. Машина в отличном состоянии, собрана в Японии в 2021 году. Пробег 41,5 тысячи миль. Цвет красный. В дорожных конфликтах не участвовала. Проживает в Бруклине в районе Шипсет-Бэй. Звоните 646-894-41-74. 646-894-41-74. Посредники могут не беспокоить.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
4: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
5: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
6: My name is Gil Zohar.
7: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Внимание! Продается дом в Town of Gilderland, Albany County, в престижном зеленом районе. Площадь дома более 3000 квадратных футов. Имеется 4 спальни, 3 большие, 1 очень большая. В доме 3 ванны, в одной из них джакузи, 1 половина, плюс отдельно стоящая душевая. Также имеется финская баня, сауна, рядом с которой находится комната для массажа. И там же находится отдельный душ. Дом кондиционирован, есть дровяной камин. Отделка дома выполнена по высокому разряду. В доме гараж на 2 машины. Пространный многоуровневый дек и большой стационарный бассейн. Весь участок имеет систему автоматического орошения. Стоимость дома 670 тысяч долларов. Звоните 518-707-7568. 518-707-7568.
10: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
11: Дэвидсон Радио.
10: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
11: Дэвидсон Радио.
10: 120 АМ. Настройтесь.
12: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт, и сегодня я хотел с вами поговорить на тему того, что происходит в западном мире в связи с Израилем, даже не в связи с Израилем, а в связи с евреями конкретно. Если мы уже договорились с вами считать, что евреи являются этой лакмусовой бумажкой, то мы должны как бы реагировать на изменение ее цвета. И вот совершенно четко вот сейчас, вот когда мы вот сегодня разговариваем, мы можем сделать какие-то выводы после вот буквально вот 2 дня назад, 3 дня назад закончились праймериз демократической партии в целом ряде штатов, кого туда избрали, что являлось основной линией поведения и так далее. Ну, в общем, понимаете, там совершенно четким, вот черным по белому, даже никто это не скрывает, является то, что для того, чтобы в этой партии теперь выдвигаться, нужен полный отказ от еврейства, раз, от Израиля, тем более, два, и не дай бог, чтобы тебя признали каким-то сионистом или пособником сионистов, это 3. Вы понимаете, вот это вот совершенно четко там наблюдается. И это не только то, что вот в свое время допрашивали губернатора Пенсильвании Шапира, а ты точно любишь Израиль или ты его все-таки не любишь, потому что это очень важно. А теперь, понимаете, открытого гея, трансгендера, там, который вместе с ними танцевал и во всем деле участвовал, понимаете, но именем не вышел, и еврейством своим не вышел, тоже выгнали из партии. Он был левее левых, понимаете, то есть он там трансгендер, гей, там со всеми делами и так далее и тому подобное. Его тоже вышибли из партии. Я даже доволен этим, понимаете, мне жалко этого парня, клянусь, жалко. Потому что, понимаете, у них, вот, наверное, вся жизнь теперь рушится из-за этого. Они рассчитывали найти вот свою какую-то вот эту нишу слева. Они ее даже находили долгое время, понимаете. Демократическая партия действительно была нишей для евреев очень много-много лет. Но на сегодняшний день это не есть так, как оно было. Не признавать это быть слепым или быть глупым. Я не говорю, что со стороны, с правой стороны, прям все идеально для еврейского, как говорится, происхождения, нет. Но слева точно нет. То есть, может быть, для евреев нужно какое-то вот посередине что-то. Но это мы можем отдельно разговаривать, так или иначе. Вот я хотел вам зачитать статью, очень хорошо написанную, написал Джон Подгорец. Это один из ведущих еврейских журналистов, американских журналистов, он все очень хорошо раскапывает, он консервативного такого толка. И он, в общем, послушайте. Главным политическим событием года стало не просто появление открытого и неприкрытого антисионизма в риторике успешных кандидатов-демократов, бросивших вызов партийному истеблишменту на выборах в палату представителей от штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси. В одни и то, что их общая идеологическая установка, представление об Израиле как государстве апартеида, виновном в геноциде, не только помешало им победить, но и, по сути, стало залогом их успеха. В ближайшие 5 недель праймериз пройдут еще в 2 штатах. Они покажут, находит ли подобная позиция такой же отклик у избирателей-демократов в других частях страны. На праймериз Демократической партии в Мичигане, где избирается кандидат в Сенат, Дума относит традиционно претендента, оба в той или иной степени критикуют Израиль, противостоит радикал-мусульманин Абдуль Эль-Саед, бывший чиновник системы здравоохранения штата. Будучи врачом по образованию, Эль-Саед использовал свой профессиональный статус, чтобы найти оправдание чудовищному преступлению. В прошлом году иммигрант из Ливана, вдохновленный идеями Хизбаллы, направил грузовик на здание синагоги в Мичигане. Эль-Саид опубликовал видео, в котором объяснил, опыт работы в психиатрии научил его тому, что люди, которым причинили боль, сами причиняют боль другим. Отвечая на о различиях Хамас и Израиль, Эль-Саид заявил в эфире CNN. Дело не в том, что кто из них более порочен. Хамас злой, правительство Израиля зло. Можно сказать и так, и так. Он появляется на публике вместе с Хасаном Пайкером, скандально известным блогером, утверждающим, что Хамас 1000 раз лучше Израиля. В ответ на критику своего дружелюбного, неконфликтонного отношения к Пайкеру, Эль-Саид заявил, «Я понимаю Америку как страну, где существует свобода слова». Ожидает, что именно Эль-Саид одержит победу на праймериз 4 августа. Во вторник в Колорадо 29-летний юрист Милад Кирос, уроженка Эфиопии, чьи родители переехали в США, выиграв иммиграционную лотерею, вступила в борьбу с действующим членом палаты представителей Дианой Дегет, занимавшей этот пост 15 сроков. Дегет убежденная прогрессистка, единственным недостатком которой, по-видимому, является недостаточно выраженная антиизраильская позиция. В телевизионном интервью Кирас не стала оспаривать утверждение о том, что Израиль сам напросился на события 7 октября и согласилась с мыслью, что теракты 11 сентября были неизбежным следствием пагубных действий США на мировой арене. Вот же мерзавка. Согласно единственному опросу, проведенному в этом избирательном округе, Кирас сейчас опережает соперницу на 5 процентных пунктов, хотя еще в марте отставала от нее на 33 пункта. Мы уже сегодня знаем, что Кирас победила. Все, она уже, да, победила на праймерис. Вероятно, вы часто слышите разговоры о том, что эти политические бунтари – продукт деятельности левой организации «Демократические социалисты Америки» – DSA, который, судя по всему, воспринимает попытку захвата институционного контроля над демократической партией изнутри, демонстрируя при этом поразительную эффективность. Однако ситуация сложнее, она затрагивает саму демократическую партию, так что как она действует на протяжении последних 40 лет. Организация DSA невелика. За 44 года существования число ее членов не превышало 24 тысячи. А в 2024 году она сократилась до 6 тысяч. Для сравнения, в еврейском женском обществе Хадас состоит 300 тысяч американок. Но с началом эпохи Трампа влияние DSA стало несоразмерно велико по сравнению с ее реальным весом. Сначала организация дала мощный импульс четырем членам так называемого отряда «Сквад», избранным в Палате представителей в 2018 году, а затем обеспечила старт стремительной кампании малоизвестного члена законодательного собрания штата Захрана Мамдани, нацеленного на победу на выборах мэра Нью-Йорка, 25-м переезд в Грейс Мэнджин, резиденцию мэра. Идеи, лежавшие в основе деятельности DSA с момента ее основания в 1983 году, за последние 15 лет неуклонно завоевывали поддержку среди рядовых членов Демократической партии. По словам Арона Блэка из CNN, опрос института Гэллоп показал, что в прошлом году демократы относились к социализму 66%, значительно более благосклонно, чем к капитализму 42%. Еще в 2012 году эти показатели были примерно прям противоположными. Этот сдвиг произошел не по вине DSA, скорее организация DSA работала уже на подготовленной почве, почву, которую засевали, поливали и за которой тщательно ухаживали со времен администрации Картера. Некоторые из этих семян дали всходы после финансового краха 2008 года, сделавшего мир эпохи после окончания холодной войны восприимчивым к новой волне критики капитализма, его несправедливости и неравенства. Однако на протяжении последних 40 лет культивировался не только социализм, взращивался и неприязнь к Израилю и сионизму. Рассмотрим случай Брэда Ландера, победившего действующего конгрессмена Даниила Голдмана. Ландер не состоит в организации DSA. Это типичный нью-йоркский партийный функционер-демократ с большим стажем, известный своей неприятной манерой общения. Голдман же относительно новое лицо в Конгрессе. Он прославился как главный юрист от большинства палаты представителей во время процедуры импичмента Дональда Трампа в 2019 году. Казалось бы, его репутация ярого противника Трампа должна была хватить для его долгой карьеры в палате представителей. Однако Ландер с разгромным счетом победил Голдмана в ходе кампании, которая почти целиком строилась на демонстрации антисионистских взглядов самого Ландера в противовес позиции Голдмана, гордого сиониста, который, впрочем, также является ярым критиком премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху. То есть и Голдман, и Ландер оба евреи. И Голдман критиковал Израиль, критиковал, но недостаточно критиковал, понимаете, до чего мы дошли уже. То есть нужно просто ругать Израиль, нужно просто его сравнивать с полным дерьмом. Вот тогда вы свой. Как же мы дошли до того, что конгрессмен от Нью-Йорка, города, где по-прежнему проживает самое большое еврейское население в мире, может лишиться своего места из-за поддержки Израиля голосами избирательных демократов? Начнем с 1984 года, когда яркий политический, культурный и религиозный деятель Джесси Джексон баллотировался в президенты, став первым афроамериканцем, чья кандидатура этот высокий пост воспринималась всерьез. Джексон воодушевил афроамериканцев левое крыло демократической партии, которых не вдохновляло соперничествами за скучным Уолтером Манделом и Герри Хартом, политиком, пытавшимся подражать Кеннеди, но выглядевшим как его весьма бледная копия. Джексон выиграл 5 праймерис и кокусов, набрав в общей сложности 21% голосов избирательных демократов по всей стране, и при этом он был самым настоящим антисемитом. В момент, когда он ошибочно счел, что находится в кругу своих и беседовал с афроамериканским журналистом, от которого ожидал поддержки, Джексон пренебрежительно назвал евреев Хайми, Хаймис, в Нью-Йорке Хаймитауном. Это оскорбительное прозвище, от слова Хайм. Это оскорбительное прозвище возникло не на пустом месте. На самом деле репортер Милтон Колман предал эти частные высказывания огласки именно потому, что они подтверждали повседневный характер давней неприязни Джексона к евреям. Такова была его истинная сущность. На протяжении двух десятилетий общественной деятельности Джексон имел привычку жаловаться на евреев. И хотя Джексон категорически отрицал у него наличие антисемитских настроений, его заверения не убедили Натала Перламутера из антидефекционной лиги. Как еще можно воспринимать человека, который, будучи недовольным прессом, объясняет это еврейским засилием в СМИ? Говорил Перлмутер в 1984 году. А критикуя профсоюзы, винить в проблемах еврейский контроль над ними. Или когда ему не нравится боксерский поединок между белым южноафриканским чернокожим американцем, осуждать еврейских промоутеров. Подобные слова вызывали раздражение у американских евреев левых взглядов. Филипп Грин, профессор Смит-колледжа, был возмущен тем, что у Перламутера хватило хупцы указать нам на то, что имеет значение и означает для евреев позицию высказывания Джексона. Кем вообще был Перламутер, чтобы решать, что хорошо для евреев, что плохо? Тем не менее, Джексон снова оказался в центре скандала, во многом из-за своих тесных связей с Луисом Фараханом. Лидер организации «Нация Ислама» регулярно называл иудаизм грязной или помойной религией, а его оплотом – синагогой сатаны. Фарахан не просто выступал в поддержку избирателей компании Джексона. Его частная военизированная группировка «Плоды Ислама» – «Fruit of Islam» обеспечивала Джексону бесплатную охрану. Когда агентство Рейтер спросило Джексона, готов ли он осудить Фарахана, тот ответил, в этом нет необходимости. К тому моменту, когда Джексон попытался дистанцироваться от Фарахана, скандал уже лишил его компанию прежнего импульса. Стремясь оставить историю позади и сохранить собой роль ключевой фигуры общенациональной дискуссии, на съезде демократических партий 1984 года Джексон произнес следующие слова. «Если в минуту слабости, словом, делом или отношения, или из-за какой-то оплошности, вызванной вспыльчивостью, дурным вкусом или неверным тоном, я причинил кому-либо дискомфорт или боль, или пробудил чьи-то страхи, то это не отражало моей подлинной сути». Однако на том же съезде произошли еще кое-какие имевшие место долгосрочные последствия для взглядов демократических активистов на евреев и Израиль. Как 5 лет спустя отмечал эссеист Милтон Химмельфарб, в 1984 году Джексон набрал такой политический вес, что смог бы не допустить рассмотрения на съезде демократической партии резолюции против антисемитизма. В то время все понимали, что подобная резолюция выглядела бы как завуалированная критика Джексона, а партийные боссы стремились привлечь энергию и драйв его кампанию в общепартийное русло. Джексон вновь баллотировался в 1988 году, участвуя в гонке с большим числом претендентов, среди которых он опять оказался единственным по-настоящему ярким кандидатом. Праймериз в Нью-Йорке проходили в апреле, город возглавлял мэр Эд Коч, которого особенно задело высказывание Джексона, назвавшего сионизм своего рода ядовитым сорняком, который душит иудаизм. Пылу агитации за своего кандидата Элла Гора, несдержанный язык Коч заявил, евреи и другие сторонники Израиля должны быть сумасшедшими, чтобы голосовать за Джексона. Он правильно сказал. Правильно. Разразился скандал. Но на этот раз предметом спора стали не слова Джексона, а высказывания Коча. Колумнист Ричард Коэнс заявил, евреям вовсе не обязательно быть сумасшедшими, чтобы голосовать за Джесси Джексона. Тут они могут решать сами. Но нужно быть сумасшедшим, чтобы прислушиваться к Эду Кочу. Подобных высказываний было множество. По словам репортера Роджера Саймона, Гор целую неделю каждый вечер звонил Джексону, чтобы извиниться. Позже Коч признал, что погорячился, но было уже поздно. Его слова породили движение «Остановим Коча», целью которой было не допустить его избрания мэром на 4-й срок. Движение добилось успеха, когда Коч проиграл Дэвиду Динкинсу на праймерис в 89-м году. Вы понимаете, как вот он правильно вам показывает всю хронологию, Подгорец. Все это показано. Показало, что независимо от скандала вокруг Хаймитауна, Джексон занял неприкосновенное положение на политическом небосклоне демократической партии, став самым влиятельным популярным чернокожим политиком страны. Они боялись его трогать, потому что он чернокожий. Сила Джексона почти целиком зыждилась на поддержке чернокожих избирателей. Опросы показывали, что за него голосовали 19 из 20 чернокожих жителей Нью-Йорка. Однако ему удалось заручиться поддержкой значительной части левых, в том числе евреев, чье отношение к Израилю изменило в худшую сторону после шестидневной войны 1967 года. Если прежде сионизм воспринимался как справедливое антиколониальное движение, то в 70-х годах радикальные мыслители переосмыслили его как идеологию колониального угнетателя палестинцев, лишенного собственного государства. Именно эта идея легла в основу печально известной резолюции Ассамблеи ООН 1975 года, провозгласившей сионизм формой расизма. Политики традиционного толка из обеих партий США крайне негативно относились к этой резолюции, и под давлением Вашингтона уже после окончания Холодной войны в декабре 1991 года она была отменена. Однако лежавшая ее в основе идея уже успела укорениться в научных журналах университетских кафедрах. В 1989 году профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, UCLA, Кимберли Креншоу разработала теорию интерсекционализма, согласно которой любые формы политического угнетения проистекают из дисбаланса сил между теми, кто обладает властью, и теми, кто ее лишен. Применительно к ближневосточному конфликту выводы напрашивались сами собой. Израиль был сильной стороной, палестинцы слабой, а значит, Израиль по определению выступал в роли угнетателя. Эта теория стала самой влиятельной общественно-политической концепцией нашего времени. Она идеально сочеталась с главной книгой в современном Ближнем Востоке, трудом Эдварда Саида «Ориентализм», представляющий собой страстную отповедь навязыванию западных идей незападным культурам. Саид преподавал английскую литературу в Колумбийском университете, но одновременно занимал пост в Палестинском национальном совете и выступал с критикой палестинского лидера Ясера Арафата с левых позиций. В 90-е и 2000-е годы Креншоу и Саида, как и их последователи, распространились по академической среде. Они стали общепринятой нормой на кафедрах политологии и ближневосточных исследований. Именно сторонники интерсекционального антисемитизма громче всех звучали в университетских кампусах. Хотя администрации Клинтона и Буша считались дружественными по отношению к Израилю, а в коридорах Конгресса было немало его сторонников, следующее поколение американских политических активистов уже воспитывалось на куда более мрачных и неприглядных идеях. То есть сменилось поколение, и пришли вот эти левые. Ну, то, что, о чем мы говорим. В середине 20-х годов студенческие кампусы по всей стране охватило движение бойкот, изоляция и санкции BDS. Призыв к BDS, целью движения была изоляция Израиля, представить и отстранить от участия в академической среде и жизни у израильских ученых, их труды, а также запрещать использование университетских средств любым способом, который мог бы истолкован как поддержка еврейского государства. Этот план был практически полностью скопирован с движения против апартеида, которое в 80-е годы способствовало падению режима белого меньшинства в Южной Африке. Борьба с апартеидом занимала центральное место в политических дискуссиях в студенческой среде 70-80-х годов. Движение BDS стремилось повторить этот успех и развить его. Эту идею сразу же поддержал бывший президент Картер, полагая, что его поражение на выборах в 80-м году было отчасти результатом происков злонамеренной сионистской клики, действующих в интересах Израиля. Картер опубликовал книгу в 2006 году «Палестина. Мир, а не апартеид». Это событие произвело эффект разорвавшейся бомбы, не только потому, что Картер был бывшим президентом США, но и что и потому, что участвовал в переговорах по Кэмп-Дэвидским соглашениям 79-го года, первому в истории мирному договору между Израилем и арабской страной Египтом. В том же году вышла книга «Израильское лобби. Внешняя политика США», написанная двумя авторитетными профессорами политологии, которые утверждали, что эта крошечная стола взяла верх над капиталистским холмом благодаря силе еврейских денег. Джон Миршмайер преподавал чикагский, а Стивен Уолт занимал должность профессора в Гарварде. Довел не был новым. В 1985 году Пол Финдли, конгрессмен-республиканец, избиравшийся на 11 сроков, назвавший себя лучшим другом Ясера Арафата в Конгрессе, республиканец, не демократ, опубликовал проникнутый самохвальным памфлет «Они осмелились заговорить. Люди и организации против израильского лобби». Книга вышла после того, как он проиграл выборы 1982 года. Финдли потерпел поражение, поскольку пересмотр границ избирательных округов по итогам переписи 80-го года превратил его красный округ в синий. Однако, подобно Картеру, он видел во всем еврейские деньги. А Финдли вскоре забыли, но его книга стала важным источником для Миршмайера и Уолта. Их труд стал бестселлером и самой обсуждаемой документальной книгой года. Отчасти этот успех объясняется изменением в самом Израиле, игравшим на руку еврейскому государству. Победа в уличной войне, развязанная палестинцами, получившая вторая интифада, конфликт, унесший жизни тысячи израильтян, инициированный Арафатом после того, как он отверг предложение Израиля о создании палестинского государства в 2000 году, придавала новый импульс идее о том, что истинная цель Израиля – установить вечное господство евреев над палестинцами. К тому моменту никакие действия Израиля, ни предложения о создании государства, ни односторонний вывод войск из сектора Газа в 2005 году уже не могли изменить мнение тех, кто твердо решит считать его злодеем. А затем на политической арене появился Барак Обама. Сын антрополога левых взглядов, сформировавшийся в той же интеллектуальной среде, которая привела Кимберли Креншоу к концепции интерсекциональности. До вступления на пост президента Обама был тесно связан с Рашидом Халиди, профессором ближневосточных исследований Чикагского университета, который в 1982 году работал представителем ООН и ООП в Ливане. В начале 80-х годов Обама изучал политологию, международные отношения в Колумбийском университете, в то же время, когда Эдвард Сейл был самой выдающейся фигурой в районе Морнингсайд-Хай. Морнингсайд-Хай – это там, где находится Колумбийский университет. Придя в Белый дом, Обама дал понять, что намерен изменить характер отношений США с Израилем. Он заявил, что будет придерживаться принципа суровой любви, хотя разглядеть в его действиях хоть какую-либо любовь было практически невозможно. Его администрация постоянно критиковала, отчитывала Израиль едва ли не за каждый шаг во внешней политике. Именно эта враждебность стала тем скрытым течением, которое привело к беспрецедентному эпизоду на съезде Демократической партии 2012 года, моменту, ознаменовавшему, по сути, начало той эпохи, в которой мы живем сегодня. В предвыборной программе Демократической партии 2008 года содержалась и фраза «Иерусалим есть и останется столицей Израиля». Однако в документе 2012 года это положение таинственным образом отсутствовало. Республиканцы и спонсоры партии не могли не обратить на это внимание. Обама и его команда поручили комитету вернуть эту фразу, но по правилам съезда для этого требовалось согласие 2/3 делегатов. Председатель съезда Антонио Вильярагоса, предложил делегатам, их собралось 5500 человек, проголосовать устно. Оглушительный хор голосов, скандирующих «нет», заполнил зал, напоминающий рев 12-го игрока, фанатов команды Seattle Seahawks на стадионе Lumen Field. Охваченный паникой Вильярагоса взглянул на сторону кулис и получил безмолвный сигнал команды Обамы, после чего он объявил, победили сторонники предложения. Негодующий гул делегатов был столь же громким, как их недавние выкрики «нет». По сути, делегаты выступили одновременно и как воплощение подсознательных желаний Обамы, и как его тайная совесть. Так, делаем перерыв и продолжим.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Пожарные службы города призывают жителей не открывать гидранты самостоятельно. Это резко снижает давление в системе, необходимое для тушения пожаров. Вместо этого горожанам напоминают о легальной альтернативе. В любой пожарной части Бруклина или Квинса совершеннолетним гражданам по первому требованию выдают специальные регулирующие насадки-распылители. Для получения нужно лишь заполнить короткую форму с указанием адреса использования. Судебное решение судьи Эммета Салли, защитившая право американцев на отправку бюллетеней по почте, вызвала резкую критику со стороны республиканцев. Почтовая служба USPS уже заявила, что подчинится решению суда и отменит предписание, которое требовало от штатов раскрытия конфиденциальных данных избирателей для ведомства национальной безопасности. В ООН жестко осудили ночной ракетный обстрел Киева, унесший жизни 17 человек и ранивший около сотни граждан. Официальный представитель организации напомнил, что удары по жилым кварталам являются прямым нарушением международного гуманитарного права. В свою очередь, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети X категорически отверг попытки Москвы оправдать этот налет местью за удары по российским НПЗ. Сибига подчеркнул, что Украина действует в рамках статьи 51 Устава ООН, защищая свою территорию, тогда как удары по российским топливным базам подрывают способность Кремля вести агрессивную войну.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Холмкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы. Для чего мы
2: Внимание, сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Когда наступает трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
3: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
4: Здравствуйте, господа, еще раз. Мы продолжаем обсуждение вот этой вот последней, что называется, статьи. Это Джон Подгорец написал ее по поводу того, как левые фактически предали свою, как говорится, еврейскую сущность какую-то, и как они двигались вот в этом направлении в пользу, как говорится, именно левых течений, которые поставили под, ну, вот, фактически все существование евреев в демократической партии стало невозможным. И вот мы остановились на Бараке Обаме, который, как говорится, говорил, что Израиль надо освистать, что ему нужно, он... В 2015 году напряженные отношения Обамы с премьер-министром Израиля Бенямином Нетаньяху переросли в открытую вражду, когда Нетаньяху пытался убедить Конгресс заблокировать ядерную сделку Обамы с Ираном. Не напоминает нам сегодняшнюю ситуацию, но теперь с Трампом. Та же самая сделка, примерно туда же идущая, и поэтому, понимаете, понятно, почему Биби так же реагирует. В этот момент ведущие демократы в палате представителей последовали примеру, заданным делегатами съезда 2012 года. Они осудили Нетаньяху, заявив, что он нанес непоправимый ущерб американо-израильским отношениям. Финальную точку в этом восьмилетнем периоде конфронтации Обама поставил в декабре 2016 года, незадолго до ухода с поста. Он поручил представителю США ООН воздержаться при голосовании в Совете Безопасности по резолюции, осуждающей израильские поселения, тем самым нарушив давнюю традицию наложения вето на подобные решения, которые США проследовали на протяжении 4 десятилетий. В 2018 году демократы вернули себе контроль над палатой представителей, и Нэнси Пелоси стала ее спикером. Ее по праву считают самым искусным партийным стратегом своего времени, умевшей использовать свои полномочия для поощрения тех, кто следовал ее курсу, и наказания тех, кто этого не делал. Однако был случай, когда ее мастерство политического маневрирования дало сбой. В феврале 2019 года недавно избранный член Палаты представителей Ильхан Омар опубликовала в Твиттере запись, которая утверждала, что действия республиканцев в поддержку Израиля объясняются лишь стремлением к деньгам. It's all about Benjamin's baby. Отсылка к изображению Бенджамина Франклина на 100-долларовых купюрах намек на то, что еврейские деньги управляют процессами из-за кулис. Под давлением общественности она принесла извинения, но уже через несколько дней заявила: «Я хочу поговорить о политическом влиянии в этой стране, которое допускает, чтобы люди настаивали на лояльности иностранному государству». Пелоси осудила эти высказывания, но скандал не утих. Она дала понять коллегам по палате представителей, что от них ожидается голосование за резолюцию, осуждающую антисемитизм, обвинение евреев в двойной лояльности. В резолюции имя Омар не упоминалось, однако было ясно, Пелоси стремится обозначить границы допустимого, чтобы умерить пыл Омар и трех других участников группы «Сквад» Александрия Оказио-Кортес, Рашида Тлаиба и Яна Пресли, избранных в 2018 году. 5 марта состоялось собрание фракции. Оно прошло неудачно для Пелоси. Газета «Вашингтон Пост» писала: «В среду демократы палаты представителей вели ожесточенные споры о том, стоит ли осуждать члена Конгресса Ильхана Омара за предполагаемые антисемитские высказывания. Это вынудило партийное руководство столкнуться с растущим расколом на почве расы и религии, который грозил парализовать работу новоиспеченного большинства. Резолюцию переписали, теперь она осуждала и антисемитизм, и исламофобию, и также выражала поддержку американцам, коренным американцам, другим цветным людям, евреям, мусульманам, индуистам, сикхам, иммигрантам и прочим». Вы помните эту резолюцию? Я ее помню прекрасно. Это когда она была, когда Пелоси предложил достаточно жесткую резолюцию в начале, а ее переписали так, что она стала размытой. И даже Пелоси не могла ничего сделать. Это 2019 год, мы говорим. Она не могла сделать, несмотря на то, что она обладала практически феноменальной властью внутри палаты представителей. Я считаю, больше, чем Шумер обладал в Сенате на тот момент. И сделать она ничего не могла. Хотя Пелоси сама не антисемитка. Ни в коем божьем случае нет. Она просто старая, как говорится, истеблишмент из старых демократов, которые левыми демократами не командуют. Это вот как раз то, когда это начало происходить. А в 2020 году, когда произошел Флойд, это вообще стало ясно. Вот Пелоси извлекла урок. Демократы эпохи Трампа не собирались позволять раскалывать свои ряды лишь ради того, чтобы евреи чувствовали себя комфортно. К тому же «Сквад» был явлением новым, свежим и ярким, выражавшим энтузиазм у молодежи. Чернокожая мусульманка-латиноамериканка, участницы «Сквада» стали своего рода Джесси Джексонами эпохи социальных сетей. Коллеги понимали, что переходить им дорогу не стоит, их идентичность случила им защитой. В своем роде они были столь же неприкосновены, как Джесси Джексон в 1984 году. Но это была политика идентичности нового толка. А именно, она стала тем мощным катализатором, который зажег искру в организации «Демократические социалисты Америки». Анализ результатов голосования по избирательным участкам в Нью-Йорке показал, что резкий рост поддержки социалистов на прошлой неделе был обеспечен двумя группами избирателей. Первое – это образованные белые люди. Не иммигранты. Это наши белые, здесь полезные идиоты. Представители старшего поколения учились в колледжах в эпоху Саида и Креншоу. А более молодые, которые вполне могли бы быть их детьми, в эпоху движения BDS и событий, связанных с Джордж Флойдом. Все они продукт системы образования, в которой критиковали капитализм, ругали Америку и, безусловно, негативно отзывались об Израиле. С какой стати им было ставить под сомнение подобные взгляды? Если уж представители... представилась возможность выразить недовольство существующим положением дел, то как лучше всего распорядиться своим голосом? Конечно, отдать его за кандидата, который не только кичится своей непоколебимой принципиальностью, но и принадлежит к угнетенному меньшинству. Ну, то есть Ильхан Омар, Тлаиб и так далее и тому подобное. В Нью-Йорке победу одержали представители социалистов, демократических социалистов Америки. Дарья Алиса Авила, Шевалье, доминиканка по происхождению, Клэр Вальдес, которая себя называет представителем коренных народов Америки и латиноамериканкой. Несколькими неделями ранее в округе в Нью-Джерси победил уроженец Египта Адам Хамави, человек, который в свое время открыто поддерживал организатор терактов во Всемирном торговом центре 1993 года. Он мусульманин. Мусульманином является Изаран Мамдани, что вполне ожидаемо, не говоря уже об Эль-Саеде из Мичигана и Милот Кирос из Колорадо. Белый либерал, голосующий за темнокожего кандидата или выходца из Латинской Америки, считает, что тем самым возвышает себя. В то же время такой кандидат привлекает и тех, кто разделяет его идентичность. Получается двойная выгода. То же самое касается и белых избирателей, голосующих за мусульман. Ведь с точки зрения белого либерала, любой мусульманин – это непременная жертва той или иной формы исламофобии. Боже мой. Что касается кандидатов мусульман, в Нью-Йорке насчитывается около 350 тысяч потенциальных избирателей мусульман, и 90% из них отдали свои голоса за Мамдани. Поскольку Мамдани опередил своего сопернику Эндрю Куомо всего на 200 тысяч голосов, именно эти избиратели, голосующие на основе групповой идентификации, смогли играть решающую роль, определив исход борьбы. Адам Хамави победил в своем округе, набрав лишь 28% голосов. По некоторым оценкам, из 700 тысяч этого округа около 75 тысяч мусульман. Для победы ему хватило 16 тысяч голосов, посчитайте сами. Социализм – это универсалистское учение, универсальное на всех. Здесь не важны ни вероисповедания, ни этническая принадлежность, ни происхождение. Важно лишь место человека в системе социальной стратификации. Майкл Харрингтон, представитель организации социалистов, верил в коалицию обездоленных, имея в виду тех, кто лишен материальных благ. Новая DSA пересмотрела взгляды Харрингтон. Теперь это коалиция тех, кто подвергается угнетению в силу пересечения различных форм идентичности, интерсекциональности. В некотором смысле слова это воплощение давней идеи Джексона, Джесси Джексона о радужной коалиции, которой суждено возглавить демократическую партию. И как в случае с радужной коалицией Джексона, неприемлемыми здесь считаются лишь два цвета – синий и белый. Это цвета израильского флага со звездой Давида, символом еврейского народа, флага и звезды, на которые они плюют. Более лучшей хронологической такой, причем это короткий вариант, сразу говорю, короткий, на эту тему можно писать длинную-длинную книгу. Вот про хронологию с 84-го года, даже раньше, с 80-го года, с момента поражения Картера, с момента того, как Картер предал Иран в свое время, в 79-м году, вот с тех пор можно написать длинную-длинную книгу, вот, как говорится, каким образом Израиль демонизируется последовательно внутри демократической партии. Причем это не было заметно до 2018 года. В 2018 году, когда пришел вот этот к власти весь этот сквад, и мой друг Аркадий Сандберг мне говорил об этом, что вот это вот сумасшедший Кортес рвется к власти, и это будет очень-очень плохо, я ему, клянусь, не верил. Я не мог себе представить подобное. Я ему не верил, тогда я говорю, нет, ну что ты, о чем-то, как же демократы весь кошелек держат в руках, там, понимаешь, стариков каких-то, что, при чем тут это Кортес, при чем тут одно, он мне говорит, увидишь, вот он был прав, Причем он тогда был на позициях Трампа, намного более, тогда, сейчас мы не говорим, но, во всяком случае, он был тогда на более позициях Трампа, про Израиль, про Трамп. И он как бы говорил, я выступал с большей независимой позиции, я не сильно любил демократов, но я как бы не очень сильно поддерживал Трампа тоже. И вот я тогда, как говорится, когда произошли эти выборы в 2018 году, я это совершенно четко увидел. И то, что, во-первых, они победили раз, и то, что буквально в следующем году разразился вот этот скандал с этой резолюцией, Ильхана Омара. Ильхан Омар у них там самый главный, как говорится, знаете, дама, которая выдает различные мнения, ничего не боится. И ее все время пытаются осудить, ее все время пытаются поставить на место, это ни у кого не получается. И не может получиться, потому что партия активнейшим образом дрейфует в эту сторону. Причем, еще раз повторяю, я не могу сказать, что Пелоси антисемитка или Байден был антисемитом, боже упаси. Они именно старые демократы, которые считали всегда, как говорится, исполняли вот этот вот ненаписанный контракт с евреями, который был заключен при Трумане, они в него очень, в принципе, всегда придерживались. Что они поддерживают евреев, они поддерживают Израиль, ну хотя бы на словах. Они дают евреям учиться в университетах, берут их на работу, пускают их во власть. Было полно еврейских сенаторов, конгрессменов. Что они не видели? Это то, что это начнет резко меняться после 2020 года. Они это не понимали, не видели, не контролировали. Вот когда произошли погромы 2020 года в связи с Флойдом, и когда вся эта публика получила вот именно такую ударную волну, что остановить ее было невозможно, они боялись ее остановить. Ну как же, мне говорили, надо дать им перебеситься. Вот мне говорил один человек, который из старых демократов. Я говорю, как перебеситься? Они сожгут всю страну. Другой человек, тоже старый демократ, ой, говорит, что вы поднимаете панику? Это какая-то маленькая фракция внутри демократической партии. Я помню эти разговоры. Они ничего не могут, у них нету денег, что они могут? Они каждый раз, понимаете, там бьют челом, чтобы им пару долларов выбрали. Я говорю, ребята, это та самая ложка дерьма, которую добавляет, ложка дегтя, на самом деле ложка дерьма, которую добывает в бочку с медом. Этот мед будет перестать, можно будет пить уже завтра. Потому что от него будет вонять дерьмом. И там уже не ложка, там уже хорошая такая, треть хорошая. Потому что вот этот вот блок социалистов, они вначале, там же вот этот Джамила Праймил, вот это Рок Хана из такой индус из Калифорнии, вот это из Джамила, вот эта сумасшедшая абсолютно баба. И другие, понимаете, более умеренные, менее умеренные там был и так далее. Они же составляли с самого начала блок 57-60 человек. Ну, допустим, из демократов, где там 220-240 демократов, это как бы, ну, там одна какая-то, там четвертая часть или что-то такое. Но, тем не менее, они все время росли. Они имеют большую ударную силу, повторяю, чем вот эти. Вы понимаете, даже если остальные демократы не согласны с ними, они боятся выступить против них. Во-первых, они боятся, что они развалят партию изнутри, раскол произведут, понимаете, раскол не нужен никому. Поэтому, понимаешь, объединяешься с любым дерьмом, которому нужно объединяться. То есть вот эта знаменитая формулировка Ленина, которую я не устану цитировать, понимаете, прежде чем объединяться, нам нужно решительно размежеваться, на самом деле принадлежит и Демократической Республиканской партии. И в Демократическую и Республиканскую партию нельзя было принимать вот эти подонки, вот это вот дно, вот этот ил мутный, который поднялся с самого дна. Что у республиканцев, что у демократов. Но республиканцы хотя бы пытаются бороться с этим. То есть, вот, например, Трамп борется с такими, как Такер Карлсон или Марджери Грин. Он их как бы пытается удалить, там, высмеять и так далее. Идет какое-то фильтрование. Хотя я не уверен, что это будет сделано то же самое превенции. Но, допустим, хотя бы есть что-то. У демократов этого нет. Демократы полностью оказались подчинены вот этой идеологии в течение там каких-то 4-5 лет. А сейчас вот на этих выборах, которые идут на волне антитрампа, они тем более подчинены этому, потому что им дается вот эта вся нужная для них амуниция. Трамп делает очень множество каких-то, ну давайте так скажем, глупых ошибок. Очень много. Это все используется демократами, которые могут это повернуть в свою совершенно пользу, потому что им это очень выгодно повернуть туда. Вы понимаете? Поэтому у них совершенно четко работает это все. Ну, это грустная история. Это очень грустная история. Демократическая партия де-факто умирает. Если уже не уже умерла.

0: именно? Что началось это с Креншоу, что это началось с Саида, это началось с того, с третьего, с университетов, со школ. Значит, если вы хотите повернуть это колесо обратно, это долгий процесс, это не будет завтра. Но надо начинать учить детей, учить студентов каждый день, еженедельно, от первого до последнего класса. То есть, если вот эта еврейская тема вызывает, значит, должен быть какой-то определенный байс, ну, то есть, скажем, вот в этом предмете по истории, который будет все время, как говорится, поднимать, сравнивать. Понимаете, вот вы говорите про колониализм, окей, файн, пожалуйста, но вот англичане в Индии были колониалисты. Да, англичане в Кении были колониалисты. Но евреи в Израиле не являются ими. Почему? Потому что то. Окей, идем дальше, понимаете, допустим, там вот есть справедливая борьба палестинского народа. За что есть палестинский народ? Надо начинать, окей, им же давали государство. Евреи согласились на создание этого государства, когда была поделена Палестина. Я не говорю про Иорданию. Но, да, на территории вот сегодняшнего Израиля должно было, по версии ООН, на которую еврейские лидеры согласились, должно было создано еврейское арабское государство. Еще раз повторяю, это на к западу от реки Иордан, не в Иордании сегодняшней. Что сделали арабы местные? Они подняли восстание, они присоединились к пяти государствам, которые напали на Израиль в день опубликования резолюции о создании Израиля. Они присоединились в результате войны за создание Израиля 48-49 годов. Территория вот этого арабского государства была практически полностью изменена, и арабы убежали оттуда и так далее и тому подобное. Вы говорите, опять-таки, начинается разговор про там сравнение каких-то там геноцидов и так далее и тому подобное. Окей, мы согласны говорить про геноцид, но что такое геноцид? Каким образом произошло, если в Израиле осталось 160 тысяч арабов, а сейчас их больше 2 миллионов? О каком геноциде идет речь? Как может быть геноцид при увеличившемся населении в 10 раз больше? Вы понимаете? Вот если вот таким образом это все время долбать, плюс сравнивать с индейцами в Америке, плюс сравнивать с войной в Вьетнаме, надо объяснить эту войну. Не просто, о, это Америка, проклятая империализм, шмациализм и так далее. Объяснять, что Китай это не очень что-то хорошее, что, ну, мягко скажем, что ничего хорошего в Северной Корее вы не найдете, что никакие геи в Северной Корее не являются свободными, боже упаси. Никакие геи не процветают в Палестине арабской с Хамасом вместе. Это надо объяснять, потому что дети, которые здесь родились, почему мы, не сравнивайте с нами, мы родились, выросли вот в этой вот системе ценностей, где вот этот марксизм, ленинизм нам дал по голове. Дети, которые родились здесь, почему они должны знать то же самое? Не должны. Им кажется, что марксизм не замечательный. Вот и все. Поэтому они не понимают этого. Так, сделаем перерыв и продолжим с вашими звонками. Можете начинать.
1: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоум Крест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
2: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно

0: отдохнуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
3: В Нью-Йорке 3 часа ночи.
4: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
3: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
5: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
5: Информация к этому часу.
6: У микрофона Лена Вишневецкая. Психологи объяснили, почему в гостях тянет к еде при отсутствии голода. Это случается из-за особой реакции мозга. Дома человек может спокойно отказаться от еды, а в гостях берет лишний салат, кусок торта или пробует блюдо, чтобы не обидеть хозяев, сказал эксперт. С точки зрения психологии это объяснимо, так как совместный прием пищи давно стал для человека социальным ритуалом. Мозг связывает совместную еду с безопасностью, принадлежностью к группе и эмоциональным комфортом. В компании человек хуже считывает собственные сигналы голода и насыщения. Если все вокруг едят, мозг снижает контроль. Психологи называют это эффектом социального подкрепления. Порция растет просто потому, что рядом едят другие. Есть и физиологическая причина. В гостях много стимулов, разговоры, запахи, новые блюда, музыка, эмоции, иногда алкоголь. Все это усиливает дофаминовое ожидание удовольствия, поэтому аппетит может появиться даже у сытого человека. Влияет и семейная культура. Во многих домах еда остается языком заботы. Фразы вроде «ты совсем ничего не ешь» или «попробуй еще» создают мягкое давление, и человек соглашается, чтобы избежать неловкости. Само по себе переедание за праздничным столом не проблема и не отсутствие силы воли. Проблемы начинаются, когда еда становится единственным способом справиться с тревогой, напряжением или потребностью в принятии, предупредили психологи. Чтобы не переедать, эксперты посоветовали делать паузы и не хвататься за блюдо сразу. Эмоциональный импульс обычно держится около 90 секунд. Если выдержать эту паузу, напряжение снижается, и человек снова понимает, сыт он или действительно хочет добавки. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
5: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
1: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. СК Learning Center.
7: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
8: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
9: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
8: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
7: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
10: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
13: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
12: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
13: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
12: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
13: и качественней.
6: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: сезон радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
3: Здравствуйте, господа, еще раз. И мы продолжаем нашу передачу. Ну, в общем, те, кто хочет присоединиться, у нас вот идет живой эфир через YouTube. Я поставил ссылку на Фейсбуке. Пожалуйста, наш телефон также 718-303-9090. Я хочу всех обрадовать, что я вот-вот тут обрету софтвер, который будет возможен, чтобы ваши звонки из по телефону на радио как бы транслировались через YouTube, чтобы можно было друг друга слышать и далее, возможно, даже видеть. В общем, то есть это все находится в разработке. В общем, то, что мы обсуждаем, это еще раз, это вот этот длительный процесс, который вот захватил демократическую партию. Насколько будет республиканская партия отвечать нормальности? Я не хочу говорить еврейским интересам, а хочу отвечать именно нормальности. Это покажет время. Это покажет время. Конечно, Трамп самый произраильский президент, которого мы видим. То есть тут нет никаких сомнений. Это я не ставлю это ни под какие вопросы. Вопрос заключается в том, что вот сейчас у Трампа определенные трудности, совершенно четкие, с Ираном. И он начал, понимаете, и он, и Венц, они как бы демонстрируют, что Израиль для них вот в данном случае это какой-то вот определенный рычаг, но не друг и не союзник, понимаете, что и так далее. Особенно и по их словам это видно, и тем более видно их по их действиям. И насколько дальше, как эти отношения будут складываться, мне не ясно, потому что если Израиль не может полагаться вот целиком вот в каких-то стратегических вопросах на Америку, то я, может быть, даже думаю, что, может быть, Израилю не надо полагаться. Может быть, Израиль должен, в конце концов, уже, наконец, стать самостоятельным, взрослым мальчиком, в конце концов. Понимаете, потому что пока Америка дает Израилю деньги, вот, например, сейчас до сегодняшнего дня, до 28-го года, насколько я понимаю, будет длиться вот этот вот контракт, который подписал Обама. Обама подписал вот по самый большой пакет помощи Израилю. Там 3.5, по-моему, там еще, понимаете, прибавляется пакет от Конгресса, то есть 3.8 миллиарда долларов в год. Самый большой щедрый пакет, который был когда-либо подписан для Израиля. Это подписал Обама. Да, мы знаем, что 76% Израиль должен тратить в самой Америке, то есть эти деньги как бы возвращаются на американские промышленности, но эти же деньги идут американскому налогоплательщику, это подарок, это не займ. Это именно подарок. И поэтому огромное количество людей в Америке говорит, что, понимаете, почему мы должны кормить Израиль? Это с правой стороны говорят. А слева они говорят, мы кормим Израиль для того, чтобы они осуществляли империалистическую политику. Значит, и то, и другое крайне токсично для Израиля. И я считал это раньше, я считаю это теперь еще больше, что Израиль должен отказываться от этой помощи, быть самостоятельным, делать как можно больше оружия сам по себе, не брать эти деньги, на них не рассчитывать, потому что это токсично, потому что считается, что раз я тебе плачу деньги, значит, ты будешь моим вассалом. А у Израиля и у Америки очень разные интересы, очень разные. И я где-то лет 10 назад написал про то, что насколько разные интересы у американских евреев и израильских евреев. И тогда, я помню, я встретился с огромным количеством плевков и, как говорится, фырканье. Но это правда. И вот сейчас-то правда подтверждается. Понимаете, потому что очень большое количество американских евреев, которые голосовали за Трампа, они готовы... Фактически они перестали заниматься, и их перестал интересовать Израиль. Потому что Трамп сказал, и вернее, ну, Венс в данном случае дал атаку, какую-то команду ФАС. Я сомневаюсь, что у Трампа получится что-либо с Ираном. Я очень сомневаюсь в этом, понимаете, тут даже Израиль не надо будет это винить. Я думаю, что Иран и Трамп оба это такие хорошие переговорщики, в кавычках, что они угробят все, что угодно сами, без Израиля. Там столько достаточно подводных камней, что там можно утопить любой корабль, который только хочешь. Знаете, без всякого Израиля. И я также думаю, что у Трампа так плохо идут, я думаю, дела с экономикой, или, во всяком случае, даже если неплохо, как мы это видим, но для избирателей это недостаточно, то я думаю, что даже выборы пройдут для него неудачно. В 26-м году. Поэтому нужно думать уже о 28-м годе. Вот здесь очень будет все непросто. Очень непросто. Телефон наш еще раз 718-303-90-90. Вот у нас одна линия только. Добрый день, вы в эфире.
0: Александр, проморгали 30 лет, добрый день, извините, да. проморгали 30 лет обучения, проморгали даже вчера Марк Лавин, вот и все, что вы говорите, Марк Лавин вчера говорил, 30 лет
3: образования. Не надо ему позвонить и сказать это.
0: Ну, может, он вам позвонит и поблагодарит.
3: Да нет, при чем тут мы... Это же не вопрос благодарности. Не важно, кто говорит это, мы говорим просто в унисон. Да.
0: Да, ну, говорите вы или я, кому кто... Я же позвонил, хочу высказаться.
3: Не, я говорю в унисон с Левином, я говорю, не про вас.
0: Ну, извините, я не расслышал. Значит, получается такая история. Как вы видите, последние выборы, и во всех штатах побеждают социалисты. Значит, у них есть люди, за которые они голосуют. Это вот эти все отморозки, которые вышли 30-40 лет. Это уже не они, это дети вот этих вот красавцев, которые выучились в этих колледжах. И то, что вы говорите, что это длинный процесс, да, я понимаю длинный процесс, но кто этих людей, детей будет учить? Это раз. Во-вторых, в то время, когда вот этот длинный процесс, как вы говорите, должен пройти, а эти красавцы-социалисты, они уже будут у власти, будут серьезно сидеть на стульчиках своих, понимаете? И тогда уже законы будут другие. И они побеждают, но признайтесь.
3: Я, понимаете, Игорь, я хочу сказать такую вещь, что если что-то начать делать, это даст результаты. То, что это легко не будет, у меня нет сомнений. Например, вы знаете, что Трамп терпит поражение с целым рядом университетов. С Гарвардом, например.
0: Конечно.
3: Он терпит поражение с Принстоном и так далее. Они просто ему сказали, слушай, ты, рыжий, плевали мы на твои деньги. Ты хочешь забрать эти 2 миллиарда? Забирай, у нас остается... У нас было 51, так останется 49 миллиардов.
0: Я извиняюсь, еще один вариант. Он сегодня дружит с Катаром, с Саудовской Аравией, со всеми этими странами, которые субсидировали, которые деньги давали в университеты для того, чтобы учили детей этой ерунде. Я неправильно говорю?
3: Да. Правильно, абсолютно. Так что, вот в этом вы верны. Да,
0: так что же еще
3: с одной стороны... Мы боремся с собой, мы с одной стороны боремся вот с влиянием, вот то, что происходит, вот этот тем этим исламизмом, который распространяется, с другой стороны мы ручкаемся с Катаром, который дает деньги.
0: И вчера он вылетел на самолете, который ему подарили с Катара, и он не мог наговориться таким подарком. Но он поехавший,
3: Не, он не поехавший, он нарцисс, который очень любит, знаете, по-еврейски кувод, то, что, понимаете, он очень любит, чтобы ему сделали вот такое вот, знаете, его писали золотыми буквами его имя. Он всегда такой был, мы это всегда знали. Просто, понимаете, теперь это становится как бы токсично против евреев, против как бы США, получается. Потому что он, с одной стороны, пытается бороться с таким, как Гарвард, а с другой стороны, он не видит финансирование, которое туда идет. Ну,
0: да,
3: что могу сказать?
0: Да.
3: Спасибо,
0: Нечего говорить.
3: Спасибо. Вы понимаете, я скажу так, что я остаюсь оптимистом. Почему? Потому что, во-первых, в Америке нет статичности во власти. То есть все время идет тасовка карт, понимаете? Демократы, они такие идиоты во многом, такие кретины, что они сделают помимо, может, на евреях-то они, может быть, отыграются там, понимаете, что евреи это будет для них карта какая-то, антикарта такая. Но они облажаются в целом ряде других моментов. Они что, могут привести к нормальной экономике? Да, боже упаси. Нет. Они могут решить какие-то международные проблемы там где-то? Тоже не могут, абсолютно никак. То есть они могут критиковать законно Трампа, Но сами они ничего не предлагают от слова вообще. То есть поэтому нету никакой статичности, что они будут сидеть на этих местах, что они все займут и так далее. Это первое. То есть они еще много раз сменятся туда-сюда, и поэтому, понимаете, у них не будет то, что вот они засели и сидят. Во-вторых, я все-таки надеюсь, что в республиканской партии начнут понимать, что если не начнется работа с избирателем, в частности, вот это вот, то, что мы говорим, вот это образование, просвещение на вот эти все эти темы, в частности, на тему Израиля, раз она занимает такое принципиальное значение. Я, честно говоря, не считал раньше, что нужно образовывать по поводу Израиля, держать специально все время, как говорится, палец над кнопкой. Но получается, что нужно, потому что это как бы является вот этой вот краеугольной темой на сегодняшний день. То есть если тебя оценивать в партии по твоему отношению к твоему еврейству, ну так это значит, эта тема вышла как одна из главных, там, я не знаю, экономика, Израиль, я не знаю, здоровье, что еще? Ну, в общем, что-то такое. То есть это надо вот таким образом оценивать. Значит, прошли вот эти 80 лет, Холокост забыли, ну, к счастью, к сожалению, понимаете, никто не хочет больше ни извиняться, ни шляпу снимать. Все. Значит, мы должны заново, как говорится, переориентироваться на то, что, ну да, вот эти Flash Times закончились. Начались более серьезные проблемные времена. И не надо просить более легкие времена, надо просить более сильных людей. То есть сейчас мы должны воспитывать новое поколение наших детей, не пускать это на самотек, а им рассказывать, им показывать примеры, картинки, фильмы. Я это делал со своей дочкой, клянусь. Она из очень левой, в которой она была где-то в девятом, там, я не знаю, ну, в последних классах школы, переориентировалась в очень правую. Посредством того, что я ей показывал, посредством ее собственного опыта, посредством того, что произошло в Израиле, того, что она пошла в Хабад. Вот в Хабад как чисто, ну, человек, которому просто интересно почитать о своих традициях и так далее. Найти друзей каких-то и так далее и тому подобное. Вот она пошла туда, и все, это другой человек теперь стала она. И я рад, что это произошло. Я не говорю, что она должна быть абсолютно правой, там, аж до красноты или левой, до синевы. Боже упаси, но она должна думать. Надо призывать думать. И, значит, если мы, значит, повторяю, если республиканцы начнут какую-то работу с населением, в частности, с молодежью, и с населением, и со студентами, и так далее, рано или поздно, это тоже даст свои плоды. И, наконец, вот, посмотрите, Джон Подгори, где он печатается? Free Press. Вот это вот знаменитое издание, которому всего-то там 3-4 года, ребятки мои дорогие. 3-4 года его основала вот эта Барри Уайс, лесбиянка, которая была левой либералкой и так далее. Ее изгнали, фактически не дали ей возможность работы главного редактора в Нью-Йорк Таймс, потому что она была еврейка. Она ушла оттуда. Она абсолютно по своему, так далее, понимаете, она что? Вот она должна подходить только под демократическую партию. По своей личной жизни, по своим взглядам и так далее. Она не консервативный человек, я уверен в этом, в своей жизни. Она не будет стоять на какой-то там баррикаде, защищать там право, понимаете, чтобы не запретить все аборты. Боже упаси, она не будет выступать против геев, она сама бай, полугей. Не будет, и я ее прекрасно понимаю, это не тема на сегодняшний день. Она не будет защищать там какие-то, понимаете, церкви, понимаете, давайте все мы ударимся молиться Христу, как какие-то правые консерваторы требуют. Или называют евреев сатанистами, там вот Кэндон Соунс. Или Алекс Джонс, что вот сейчас, понимаете, она... Ну вот я просто говорю, что вот существует совершенно нормальное количество пропаганды, источников, которые можно развить и сделать из них рупор. Я бы заново возобновил бы этот «Голос Америки», набил бы его правильными людьми, пустил бы туда нормального редактора, нормальных людей, да боже, меня туда наймите. На нескольких языках это должно происходить, должно вещаться туда-сюда, на Америку, в частности, и за Америкой, конечно. Мы перестали заниматься самым обычным делом, которым надо заниматься, а именно пропагандой нашего образа жизни. Почему Америка? Почему именно Америка за 250 лет стала таким вот, как говорится, лучом света на холме? Не просто так, что это все, как говорится, ввиду длительных ошибок, проб и ошибок, в виде крови, в виде жертв. Это ничего просто так не далось. И мы имеем лучшее, что есть из возможного. Чтобы не кричали эти сумасшедшие социалисты-коммунисты. Сандерс, Окасио-Кортес, Тлаиб и вся вот эта братья, которая к ним придет в Конгресс. Мы хотим с ними бороться, значит, надо с ними бороться. Не то, что мы сидим и возмущаемся, и пыхтим, и возмущаемся, и пыхтим, и возмущаемся. То, что ну как же пришли вот эти вот сволочи. Пришли. А что вы сделали, чтобы они не пришли? Вы ведете разговоры со своими детьми? Скорее всего, нет. Вы серьезно им объясняете, что происходит на улицах? Нет, у вас, скорее всего, нет с ними контакта на эту тему как такового. У меня такая мини-политинформация почти каждый день за обедом. Я не говорю, что я такой правильный, весь из себя, боже упаси, понимаете, я тоже регулярно спорю с моей мамой, моя мама левее меня намного. Я периодически с ней спорю, но тем не менее, я эту тему продолжаю и продолжаю, я, понимаете, добился того, что моя мама теперь не голосует за демократов. Она, может, не будет голосовать за республиканцев тоже, но она не будет голосовать за демократов, потому что она теперь поняла, во что это превратилось. Раньше она это не видела. Значит, какая-то подвижка есть. 718-303-90-90. Господа, все линии свободны. Никому не интересно это? Не знаю. Я думаю, что надежды всегда есть. Вот Игорь считает, что мы серьезно увязли в этой грязи. Я в этом уверен. Я с ним согласен. И, наверное, действительно надо позвонить Марку Левину, понимаете, и сказать, что мы с ним занимаемся примерно одним и тем же, каждый вот, по-своему, каждый со своей трибуны. Но говорим мы о одном и том же. Потому что, что другого можно предложить демократической системе? Взять всех расстрелять, что ли? Боже упаси, нельзя делать подобное. Добрый день, вы в эфире.
4: Добрый день, Александр. Спасибо за передачу.
3: Добрый.
4: Вы как... Вам возразить очень трудно. То есть я всегда был с вами согласен. И то, что вы говорите, я это говорил всегда. Только воспитание. Но мы говорим, вот сколько вы говорите и сколько я говорю. Вот они не там, понимаете? Ничего не делается для воспитания. Да. Вы правильно говорите, что мы ничего не делаем. Не делаем для того, чтобы повышать образовательный уровень этих людей. Чтобы они понимали, чтобы они знали, что было... Почему? Как? Абсолютно. Вы абсолютно правы. Что может быть?
3: Знаете, Юр, я вам что вам расскажу, что сейчас происходит. Вот сейчас пошла новая такая вот идея среди левых, которые критикуют теперь действия Соединенных Штатов англичан во время Второй мировой войны. Говорят, что то, что англичане и американцы бомбили нацистскую Германию так, как они ее бомбили ковровыми бомбардировками, там, невзирая на мирных жителей и так далее, это преступление против человечества, это геноцид против немцев. Представляете, это тема возникла.
4: Ну, так о чем мы говорим, Александр? Ну, вы понимаете...
3: То есть уже, это уже не то, что не только Японию, что бомбили, что мы даже бомбили Германию, Гамбург там и так далее. Даже не про Дрезден речь, про Гамбург. Что мы уничтожали просто обычных людей. Поэтому Америка нуждается... порицании, понимаете, и должна на себя руки наложить за то, что как она воевала во время Второй мировой войны.
4: Ну,
3: Советский Союз речь не идет.
4: А что они будут говорить? Это ерунда. То, что они будут говорить, как это Америка применила ядерную бомбу против Японии. Что они скажут? Я представляю.
3: Они скажут.
4: Какие были дискуссии, как они дискуссировали, сколько, чтобы применить или не применить, чтобы остановить эту войну, и чтобы там миллионы, сколько американских солдат погибнет.
3: Это же не миллионы. Говорят. Миллионы. Да, миллионы.
4: Конечно.
3: Они примерно, они после Окинавы, вы знаете остров малюсенький?
4: Ну, конечно.
3: Слышали, наверное? Да, когда американцы решили Окинаву брать приступом, как и вот это Иводжима, знаете, вот знаменитый монумент в Вашингтоне, где вот они этот флаг вот пытаются втроем вот выдержать. Да. Это кадр, который был снят фотографом, они его воплотили в виде монумент. Они Окинаву и Иводжиму брали руками, то есть вот как русские, знаете, штыками. Ну, несмотря Александр. На все так далее. Да, и когда они это делали, там погибло столько американцев, по-моему, за взятие Окинавы погибло что-то 26 или 27 тысяч американцев. Они взяли примерно, прикинули, это малюсенький остров. Они примерно прикинули, что будет, когда они высадятся на 4 главных острова в Японии. Они посчитали, что будет 2 миллиона гробов. Они говорят, нет, ребятки, мы так воевать не можем, это русские так могут, мы нет. И они поэтому бросили бомбу.
4: Конечно,
3: и за два дня закончили и закончили войну.
4: Это же надо, не то что знать это уже, но это же надо объяснять, почему, как, что. Конечно, очень легко сказать, что американцы варвары и прочее, прочее.
3: Ну это целое, спасибо за ваш звонок, понимаете, это целое... пласт профессуры, который был в 60-х, 70-х годах, которые написали огромное количество книг, и они связывали, например, то, что действия американцев во Вьетнаме, они связывали, что американцы это просто варвары генетические, типа белые люди, что они творили то же самое с индейцами, когда-то отрывали там уши или что-то, то же самое они творили типа во Вьетнаме в свое время. Вы не представляете, сколько книг я видел такого рода. А потом появляются более-менее нормальные индейские авторы и говорят, что нет, никакого геноцида индейцев не было. Основные индейцы вымерли за счет болезней. Болезни это же не значит, что, понимаете, все европейцы сами взяли, принесли, они шахидами были, принесли с собой биологическое оружие, чтобы для того, чтобы умертвить индейцев. Нет. И вот эта знаменитая сплетня о том, что они раздавали одеяло зараженные оспы, это сплетня. Вы знаете, что это один английский офицер предлагал своему начальнику сделать, и тот говорит, вы что, зачем мы это сделаем, мы сами перемрем от оспы. Поэтому это никогда сделано не было, это предлагалось не американцами, а англичанами, которые воевали с французами тогда, семилетняя война. То, что в Америке называется Indian Wars, American Indian Wars. 1756-1763 год. Семилетняя война, то, что была в Европе. Здесь она называлась и American Indian Wars. Англичане воевали с французами. Англичане пытались... На стороне французов было много индейских племен. Они хотели эти индейские племена, как говорится, чтобы они повымирали или что-то. И предложили, давайте им дадим это вот эти вот одеяло с оспой. И это промелькнуло типа в докладе одного из офицеров, который писал своему вышестоящему офицеру вот такое предложение. Тот говорил, ты что, вы что, сдурели что ли? Оспа начнется, мы все вымрем от нее. Потому что оспа не лечилась в то время. Что вы думаете, белые имели сплошной иммунитет? Белые вымирали 70-75% от оспы. Индейцы, так как у них не было оспы, вообще как таковой, они вымирали 95%, 96% смертность была. Оспа распространяется намного больше, чем распространяется чума. Чума удобнее, понимаете, как... я объясню, почему удобнее, в кавычках. Потому что чумой ты заболел утром, к вечеру у тебя уже температура, на следующий день ты уже умер. То есть мгновенно можно локализовать какую-то деревню, где лежат эти трупы, и все сжечь, и, как говорится, остановить эпидемию. Оспа 2 или 3 недели, инкубационный период, никто не знает, что ты заболел. И при этом ты разносишь заразу вокруг. Это вот американская история. Вот так, к сожалению, оспа здесь ходила волнами. Это намного больше страшное заболевание, чем оказалось, чем чума. Пакс. Пакс. Понимаете, это до 70-х годов нашего века считалось жуткое заболевание. Спасибо, что были сегодня со мной. Всех поздравляю с наступающим 4 июля. Мы живем в замечательной стране, ребята. Не верьте никому, кто говорит, что мы живем в каком-то прямо, понимаете, аду, и что, понимаете, что мы там всех кого-то убиваем, терроризируем, империализируем и так далее и тому подобное. Мы живем в прекрасной стране, которую надо понять, которую надо любить и которой надо жить дальше. И главное, ее надо защищать, что я и тут и пытаюсь как-то по мере сил делать. Спасибо еще раз, всего доброго, до свидания.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Ученые из Техасского университета выяснили, что проблемы с когнитивной гибкостью и неспособность адаптироваться к новым условиям могут появляться за несколько месяцев до ухудшения памяти при болезни Альцгеймера. Исследователи изучили мышиную модель болезни Альцгеймера, у которой в мозге накапливаются бета-амилоидные бляшки, один из характерных признаков заболевания. Они обнаружили, что животные начинали хуже адаптироваться к изменению правил поведения еще до того, как у них проявлялись нарушения пространственной памяти. Когнитивная гибкость – это способность мозга менять стратегию поведения, усваивать новую информацию и приспосабливаться к изменяющимся условиям. В эксперименте мышей сначала обучали получать вознаграждение за определенное действие, а затем меняли правила. Здоровые животные быстро перестраивались, тогда как мыши с признаками болезни Альцгеймера продолжали придерживаться прежней стратегии, несмотря на то, что она больше не приносила результата. Дальнейший анализ показал, что ранние нарушения сопровождались повышенной активностью нейронов в медиальной префронтальной коре, области мозга, отвечающей за принятие решений и гибкость поведения. Одновременно снижалась активность интернейронов, которые участвуют в обучении и адаптации. Ученые также обнаружили, что искусственное подавление гиперактивности этой нейронной сети улучшало когнитивную гибкость животных и уменьшало накопление бета-амилоида в мозге. По мнению авторов, это указывает на возможную роль аномальной активности нейронов в развитии болезни. Исследователи считают, что оценка когнитивной гибкости может помочь выявлять самые ранние изменения, связанные с болезнью Альцгеймера, когда нарушения памяти еще отсутствуют. Однако они подчеркивают, что результаты получены на животных и требуют подтверждения в исследованиях с участием людей.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

День добрый, уважаемые дамы и господа, я Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Верховный суд разрешил штатам учитывать бюллетени, отправленные по почте и поступившие уже после дня выборов. И Верховный суд подтвердил, что родившиеся на территории Соединенных Штатов люди имеют право на автоматическое получение гражданства нашей страны. Инвестор Уоррен Баффет пока не будет носить регулярное пожертвование в благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс. В чем там дело, расскажу в программе. Преподавательница арабского языка в Портлендском университете штата Орегон Ясмин Хануш подала иск против вуза и его президента Энн Катт, требуя 7 миллионов долларов компенсации. Католическая архиепархия Сан-Франциско согласилась выплатить 395 миллионов долларов, чтобы урегулировать более 500 исков, связанных с сексуальным насилием над детьми со стороны представителей духовенства. Во время посадки в аэропорту Нью-Йорка пассажирский самолет Airbus A321 столкнулся с беспилотником. Платформа моментальных сообщений WhatsApp объявила о внедрении опции переписки без раскрытия своего телефона. После того, как режиссер Уве Болл не смог получить прокатное удостоверение в ряде европейских стран для своего нового фильма под названием «Гражданин-линчеватель», полную версию картины на своей странице в X опубликовал владелец платформы Илон Маск. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Верховный суд разрешил штатам учитывать бюллетени, отправленные по почте и поступившие уже после дня выборов, отклонив иск, поданный Republican National Committee, RNC. В случае удовлетворения этого иска правила голосования более чем в дюжине штатов могли бы существенно быть изменены незадолго до промежуточных выборов в ноябре. В решении, принятом большинством в 5 голосов против 4, автором которого стала Эми Кони Барретт, Верховный суд постановил, что федеральные законы о дне выборов не содержат запрета для штатов на подсчет почтовых бюллетеней, поступивших после дня голосования. Цитирую, законы о дне выборов ничего не говорят о сроках получения бюллетеней, и мы не вправе добавлять в закон слова, которых Конгресс не использовал, написала Барретт в решении суда. К мнению большинства также присоединился председатель Верховного суда Джон Робертс, сформировав вместе с либеральными судьями большинство. Цитирую, это дело не касается Конституции, мы не рассматриваем объем полномочий Конгресса по регулированию федеральных выборов, добавила Барретт. Единственный вопрос, стоящий перед нами, заключается в том, нарушает ли федеральные законы о дне выборов, подсчет бюллетеней, отправленных по почте не позднее дня выборов, но полученных в течение последующих 5 дней. Конец цитаты. Это решение стало серьезным поражением для сторонников усиления защиты выборов, включая президента Трампа, который давно критикует подобную практику. Это всегда повод для фальсификации выборов. В своей социальной сети Truth Social Трамп назвал решение суда огромной потерей и вновь призвал республиканцев принять закон Save America Act. Если мы хотим честных и безопасных выборов, цитирую, то день выборов должен означать именно то, что он означает. Именно поэтому это решение делает еще более необходимым принятие Конгрессом закона Save America Act, заявил председатель RNC Джон Грутерс по комментарии The Daily Wire. Демократы создают хаос на выборах, дальше продолжают цитату, позволяя процессу продолжаться еще несколько дней или даже недель после того, как избиратели уже проголосовали. Республиканцев это решение не остановит, и RNC продолжит бороться за то, чтобы выборы завершались именно в день выборов, как того хотят американцы. Конец цитаты. Почтовое голосование стало одной из главных целей критики со стороны консерваторов после недавних праймерис в Лос-Анджелесе, где член городского совета Нитья Раман, придерживающаяся левых взглядов, вышла в ноябрьские выборы мэра после почти недели подсчета поздно поступивших бюллетеней, лишив республиканцев Спенсера Пратта возможности участвовать в гонке. Дело Верховного суда было связано с оспариванием закона штата Миссисипи, который предусматривает льготный период для получения почтовых бюллетеней после дня выборов. С решением
решением большинства не согласились. Судья Кларенс Томас, Сэмюэл Алито, Нил Горсач и Брэд Кавана. В своем резко критическом особом мнении Алито написал: «Это решение оставляет открытым и неразрешенным множество вопросов для избирательных органов штатов и судов. Более того, оно создает серьезный риск дальнейшего подрыва доверия общества к нашим выборам и системе самоуправления». Конец цитаты. До рассмотрения дела Верховным судом Республиканская партия Миссисипи и РНС подали иск против штата, утверждая, что его закон нарушает федеральные нормы, принятые Конгрессом еще в 1845 году, которые установили вторник после первого понедельника ноября как официальный день выборов. В 1872 году Конгресс распространил это требование и на выборы в Конгресс. Апелляционный суд 5-го округа ранее вынес решение против Миссисипи, заявив, что федеральное законодательство имеет приоритет над законодательством штата и требует, чтобы все бюллетени были получены не позднее дня выборов. Пытаясь отменить решение 5-го окружного апелляционного суда, государственный секретарь Миссисипи Майкл Уотсон обратился в Верховный суд. По его словам, решение апелляционного суда противоречит, как он написал, тексту закона, расходится с прецедентами Верховного суда, и если останется в силе, будет иметь дестабилизирующие последствия по всей стране. Конец цитаты. Уотсон утверждал, что если бюллетень был заполнен не позднее дня выборов, он должен быть засчитан. Его позицию поддержали 19 преимущественно, естественно, демократических штатов и демократический округ Колумбия, добивающиеся отмены решения нижестоящего суда. РНС не согласился с этой позицией, указав, что принятие бюллетеней после дня выборов может задерживать объявление результатов на неделе. Цитирую, во многих штатах выборы невозможно совершить еще несколько недель после дня выборов, поскольку они продолжают получать бюллетени от избирателей. Спустя недели после того, как день выборов уже прошел, выборы в этих штатах все еще продолжаются, говорится в поданном комитетом меморандуме. В своих исполнительных указах президент Трамп призывал отказаться от голосования по почте, утверждая, что такая практика создает возможности для фальсификации выборов. Это то, что мы наблюдали в 2020 году. Демократы этим откровенно пользуются, фальсифицируя выборы. Верховный суд США подтвердил, что родившиеся на территории Соединенных Штатов люди имеют право на автоматическое получение гражданства этой страны. Отменить это право пытался президент Дональд Трамп, который одним из своих первых указов распорядился ограничить процедуру получения гражданства по рождению. Суд решил отменить указ Трампа, при этом против него выступили 6 судей, а за – 3. Указ Трампа об ограничении гражданства по рождению был издан в январе 2025 года, вскоре после инаугурации президента. Сразу после подписания указа несколько штатов и американских городов, где у власти, опять-таки, естественно, находится демократическая партия, подали иски, требуя отменить его. Вступление указа в силу пытались заблокировать 3 федеральных судьи, однако их постановление отменил Верховный суд США. В результате несколько процессов были объединены в одно дело, решение по которому и вынес Верховный суд во вторник. Принцип гражданства по праву рождения в юридической практике, его еще называют термином «jus soli», то есть дословно «право почвы», закреплен в первом предложении 14-й поправки к Конституции США. В нем, в частности, сказано: «Все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах и подчиненные их юрисдикции, являются гражданами Соединенных Штатов и того штата, где они проживают». Конец цитаты. То есть это 14-я поправка, это конец 18 века. Сторонники жесткой миграционной политики утверждают, что из-за этого положения в страну массово прибывают нелегальные мигранты. У нас ситуация за два столетия, более чем два столетия, серьезно изменилась. Нелегальные мигранты прибывают, в том числе беременные женщины без необходимых документов пересекают американскую границу, чтобы родить ребенка на территории Соединенных Штатов Америки. 14-я поправка была принята в 1868 году. Простите, это конец, вот это вторая половина 19 века. После окончания гражданской войны. 13-я поправка
поправка отменила рабство в 1865 году, а 14-я поправка решала вопрос о гражданстве освобожденных бывших рабов, родившихся в Америке. С тех пор у нас ни рабства нет, ни рабов нет, у нас абсолютно другая ситуация в стране после 1868 года. Сейчас на дворе 2026. Согласно указу Трампа под названием «О защите значения и ценности американского гражданства», на американский паспорт не могут претендовать те новорожденные, чья, как было записано, мать находилась в США незаконно, а отец не являлся гражданином США и не имел права на постоянное место жительства. Трамп установил, что право на гражданство больше не имеют и те, чья, как было сказано, мать находилась в США законно, но на временных основаниях. Свои действия президент объясняет конституционной формулировкой о том, что право на гражданство по рождению имеют только те, кто подчинен юрисдикции США. Детей нелегальных мигрантов он таковыми не считает. По данным исследовательского центра Pew Research, в 2016 году в США родилось около 250 тысяч детей нелегальных мигрантов, что на 36% меньше, чем в 2007 году. В 2022, а это последний год, на который имеются данные в США, проживали 1 миллион 200 тысяч человек, рожденных от людей, которые находились в стране незаконно. Но, как считает аналитический центр Migration Policy Institute, в случае отмены права на гражданство по рождению, к 2050 году число нелегалов в США вырастет до 16 миллионов человек. Сейчас их около 11 миллионов. При этом, как сказано в исследовании, к 2050 году в США будут находиться 4 миллиона 700 тысяч человек, которые не имеют американского гражданства, но родились на территории страны. В том числе около миллиона из этих людей будут иметь двух родителей, которые сами родились в США, но не получили гражданство. В интервью телеканалу NBC Трамп говорил, что, по его мнению, дети незаконных мигрантов должны быть депортированы вместе со своими родителями, даже если они родились в США. Цитирую: «Я не хочу разрушать семьи», — сказал Трамп в декабре прошлого года. «Единственный способ не разрушать семьи — это высылать обратно всех». Конец цитаты. Инвестор Уоррен Баффет пока не будет носить регулярное пожертвование в благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс, выяснила Wall Street Journal. Баффет, по данным издания, решил дождаться результатов расследования связи основателя Microsoft с финансистом Джеффри Эпштейном и после этого решить, носить ли очередное пожертвование. Как правило, пишет Wall Street Journal, Баффет делал пожертвования в конце июня, начале июля. По данным источников Wall Street Journal, Баффет отложил принятие решения о пожертвовании фонду Гейтсов до Дня Благодарения, который отмечается, как вы знаете, в ноябре. График пожертвований в другие фонды, которые поддерживает Баффет, не поменялся. Баффет обязался делать пожизненное пожертвование фонд Билла и Мелинды Гейтс 20 лет назад. Инвестор жертвовал фонду часть акций своей компании Berkshire Hathaway. Стоимость ценных бумаг, которые он передал фонду Гейтсов за 20 лет, составляет около 48 миллиардов долларов. 95-летний Уоррен Баффет – один из самых известных инвесторов в мире, постоянный участник рейтингов богатейших бизнесменов. По версии СМИ, дружба Гейтса и Эпштейна была одной из причин развода основателя Microsoft с женой после 27 лет брака. В начале 2026 года Билл Гейтс извинился перед сотрудниками за связь с финансистом Джеффри Эпштейном, и основатель Microsoft признался немного позже, что у него были внебрачные связи, два романа с русскими женщинами, как он говорил. При этом Гейтс настаивал, что Эпштейн не знакомил его с этими женщинами. Бизнесмен также утверждал, что последний раз лично встречался с Эпштейном в 2014 году. Ну а финансиста Джеффри Эпштейна обвиняли в торговле людьми с целью их сексуализированной эксплуатации. По версии следствия, бизнесмен Джеффри Эпштейн получал сексуальные услуги от несовершеннолетних девушек и одалживал, что называется, их влиятельным людям. В августе 2019 года Эпштейн, по официальной версии, покончил с собой в тюремной камере в Нью-Йорке. Преподавательница арабского языка в Портлендском университете штата Орегон Ясмин Хануш подала иск против вуза и его президента НКАД, требуя 7 миллионов долларов компенсации. Поводом стал скандал вокруг видеоролика, снятого в июне 2025 года на акции вне кампуса. На записи Ясмин Хануш произносит фразу «Я Хамас, мы все Хамас».
После распространения ролика университет отправил ее в административный отпуск и начал внутреннюю проверку. По утверждению Хануш, ее слова были саркастическим ответом на провокационный вопрос во время перепалки с произраильскими демонстрантами. А опубликованный в сети короткий фрагмент вырвал реплику из контекста. В иске говорится, что преподавательница выступала как частное лицо, находилась вне кампуса и не выражала реальной поддержки Хамасу. Президент Портлендского университета Энн Кад после появления ролика публично осудила высказывание, назвав его абсолютно неприемлемым, и заявила, что вуз выступает против антисемитизма, терроризма и ненависти. Хануш утверждает, что это заявление фактически связало ее с антисемитизмом и поддержкой терроризма, нанесло ущерб ее репутации и поставило под угрозу дальнейшую академическую карьеру. Согласно иску, внутренняя проверка университета позднее пришла к выводу, что Хануш не нарушила правил учебного заведения, однако сочли, что ее высказывание нанесло ущерб его репутации Портлендского университета. Хануш также утверждает, что последующее уведомление об увольнении в рамках сокращений было местью и дискриминацией по национальному происхождению и политической позиции. Университет заявил местным СМИ, что не комментирует текущие судебные разбирательства. Католическая архиепархия Сан-Франциско согласилась выплатить $395 миллионов, чтобы урегулировать более 500 исков, связанных с сексуальным насилием над детьми со стороны представителей духовенства. Компенсации получат около 530 пострадавших. Соглашение стало итогом трехлетнего процесса, начавшегося после того, как архиепархия объявила о банкротстве на фоне многочисленных судебных исков. Помимо денежных выплат, архиепархия обязалась провести масштабные реформы. В частности, она должна будет опубликовать список священнослужителей, обвиняемых в насилии, отказаться от соглашения о неразглашении с жертвами, а также обеспечить большую прозрачность при рассмотрении подобных случаев. Архиепископ Сальваторе Кардилеоне также направит каждому пострадавшему персональное письмо с извинениями. Распределением средств займется специальный фонд под контролем комитета, представляющего интересы пострадавших. При определении размеров компенсации будут учитывать обстоятельства каждого дела. Адвокаты жертв назвали соглашение важным шагом к признанию ответственности церкви, хотя подчеркнули, что никакие выплаты не способны компенсировать пережитую травму. Большинство исков касается событий, произошедших десятилетия назад. Их стало возможным подать после изменения законодательства Калифорнии, которое временно расширило сроки исковой давности для жертв сексуальности. Насилия в детском возрасте. Соглашение еще должно быть утверждено судом по делам о банкротстве. Во время посадки в аэропорту Нью-Йорка пассажирский самолет Airbus A321 столкнулся с беспилотником. Об этом сообщается со ссылкой на приложение для прослушивания переговоров между авиадиспетчерами и пилотами. По данным сервиса, инцидент произошел с воздушным судном авиакомпании JetBlue, следовавшим из Лас-Вегаса. Цитирую, «Мы столкнулись с дроном при развороте, он ударил нас прямо над кабиной пилотов», — сказал пилот. По информации журналистов, самолет посадили без проблем. Пассажиры безопасно покинули судно, ну а Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование произошедшего. Платформа моментальных сообщений WhatsApp объявила о внедрении опции переписки без раскрытия своего номера телефона. Вместо этого адресат будет видеть ваше уникальное имя пользователя, которое надо будет зарегистрировать, или же при желании имя пользователя из так называемых сестринских платформ Facebook или Instagram. Сама функция будет запущена позднее в течение года, но зарезервировать имя пользователя можно уже сейчас. Цитирую, учитывая, что WhatsApp уже более 3 миллиардов человек, многие имена совпадают, и именно поэтому мы открываем регистрацию заранее, чтобы у каждого была возможность выбрать то имя пользователя, которое важно для него. Но если кто-то не может определиться, WhatsApp предлагает помощь в выборе имени с помощью генератора имен. Максимальное количество символов имени пользователя – 35. Создатели контента, малые предприятия и организации смогут сохранить для WhatsApp свое существующее имя пользователя из Instagram или Facebook, чтобы не допустить
допустить попыток выдать себя за них. Обычным пользователям WhatsApp, напротив, рекомендуют создавать уникальные имена пользователей, отличающиеся от их имен в других социальных сетях. По аналогии с электронной почтой, WhatsApp не будет предлагать пользователю имена других пользователей для общения, наподобие функции «люди, которых вы можете знать» в Facebook. Чтобы связаться с первый раз, пользователю нужно будет точно знать псевдоним адресата. При желании можно будет усилить уровень своей приватности, установив 4-значный код. Тогда обратиться к такому пользователю сможет только человек, знающий и имя пользователя, и код. Следует отметить, что контакты, у которых уже есть номер телефона пользователя, будут продолжать видеть его как обычно, но на новых контактах будет видно только имя пользователя без указания номера телефона. Для регистрации имени пользователя следует зайти в настройки, затем учетная запись, имя пользователя. Функция будет запускаться постепенно в течение следующих месяцев.

картине возрастной рейтинг, необходимый для кинотеатрального проката. Бол утверждает, что немецкая комиссия объяснила свое решение тем, что фильм, как сказано, подстрекает к насилию против мигрантов. Главную роль в фильме исполнил Арми Хаммер. По сюжету его герой – состоятельный бизнесмен, который тайно занимается расправами над мигрантами-преступниками и коррумпированными чиновниками по всей Европе. Сам Бол описывает картину как очень мрачное и жестокое кино, исследующее, как он отмечает, ландшафт современной Европы. Полноценных рецензий на «Гражданина-линчевателя» пока немного. Критики в основном проигнорировали премьеру, что соответствует репутации предыдущих работ Болла. Однако скандал вокруг отказа в прокате сделал фильм одной из самых обсуждаемых картин режиссера за последние годы. Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: в агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
2: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
4: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт.
10: Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
14: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.

0: В Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. 5-летний морской слон по кличке Нил терроризирует города на юге Тасмании. Он ломает заборы, перекрывает дороги и повреждает автомобили. Несмотря на шалости Нила, местные жители обожают его. Единственный парень в Тасмании, который может остановить движение, игнорировать всех и при этом оставаться всеобщим любимцем, шутит в своих соцсетях сенатор от Тасмании Жаки Лэмби. У Нила даже есть фан-аккаунт в ТикТок, где 1,5 миллиона подписчиков. В сеть постоянно попадают ролики с 1000-килограммовым Нилом, на которых он решает прилечь на очередную машину или перегородить проезжую часть. Эти видео набирают по несколько сотен тысяч просмотров. Необычное поведение морского слона не связано с агрессией. Специалисты считают, что Нил просто пытается играть и отрабатывает навыки борьбы. Когда молодые морские слоны встречаются друг с другом, они устраивают шуточные поединки и готовятся к взрослой жизни. Но Нил один, поэтому ему приходится практиковаться на дорожных конусах, столбиках и заборах, объяснили морские экологи. При этом биологи отмечают, что Нил еще подросток и продолжит расти. Взрослые самцы морских слонов обычно весят более 2 тонн, а некоторые достигают и 3,5 тонн. Местные власти призывают жителей не подходить к Нилу ближе, чем на 20 метров, не снимать его вблизи, а также не трогать и не кормить животное. Тем не менее, Департамент охраны окружающей среды Тасмании выразил обеспокоенность из-за того, как люди начали себя вести с Нилом. В ведомстве заявили, что им известны случаи, когда животные окружали сотни людей, и они находились на слишком близком расстоянии. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп отказался продлевать сделку с Мексикой и Канадой, которую раньше называл лучшей торговой сделкой в истории. Организованное Илоном Маском увольнение госслужащих обошлись бюджету в $11 миллиардов. 8 штатов отказались участвовать в ярмарке, посвященной 250-летию США в Вашингтоне. Трамп за год заработал больше $1 миллиарда на криптовалюте. Теперь это основной бизнес его семьи. 3 июля в Нью-Йорке состоится церемония бракосочетания Тейлор Свифт с игроком НФЛ Трэвисом Келси. И о погоде. В Нью-Йорке ясно, относительно влажность воздуха 60%, 95% по Фаренгейту, 35% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. получали чек или кэш, неважно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
6: RTN. Смотрите лучше.
8: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Авезов и программа «Караван».
9: Борис Авезов,
8: будьте с нами на солнечной стороне жизни.
9: Программа «Караван». Шляп с нами.

0: продукция программ?
1: Это телевидение, да.
0: Нет, это радио.
2: Дэвидсон Радио. Волна 620 АМ.
3: А, как хорошо.
4: География за 5 класс. Биология за 10. И занимательная физика для самых маленьких. Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому! В программе «Эрудит».

0: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 620 AM Davidson Radio. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. Четверг на календаре. У нас предпраздничные дни. Настроение прекрасное. На улице очень жарко. Кто-то наверняка дома, кто-то возле океана, кто-то возле озера или бассейна. Неважно, где вы сейчас находитесь, у нас программа «Эрудит». И значит, я приготовил для вас интересные вопросы, целых 12 штук. И если у вас есть настроение, то я предлагаю добавить немножко адреналина в кровь, и вечер будет веселым. Сегодня, как и всегда, поддерживают меня некоторые компании, о которых я расскажу. При этом поздравляют всех вас с наступающими праздниками. 250 лет – это как 250 грамм в начале вечера, не дожидаясь общего застолья. Welcome Care. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. А это Бруклин, Квинс, Манхэттен, Бронкс, Стейтен-Айленд, округа Нассау, Саффолк, Лонг-Айленд, а также ближний Нью-Джерси и район Фараковый. Звоните, получите работу или же получите уход. Где-то работник будет жить недалеко от вас. Приглашаем работников с сертификатами PCA-HHA. Если у вас нет сертификата, добро пожаловать. Пройдите бесплатное обучение в агентство Welcome Care. Получите сертификат и приступите к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care. Более 20 лет в бизнесе. Говорит на вашем языке и платит все бенефиты плюс бонусы. Напомню, среди общеизвестных программ, программ для ветеранов, переживших Холокост, детей войны, где можно получить до 24 часов ухода в сутки, программ для людей пожилого возраста, которые не в состоянии себя обслуживать самостоятельно и должны находиться по состоянию здоровья в нёрсинг-хом, но хотели бы оставаться дома. Есть такая программа 12 плюс 12, и программа для тех, кому нужна кратковременная помощь. Тех, кто перенесли инфаркт, инсульт, возможно, какие-то операции или попали в аварию, вам нужна помощь на ограниченное время. Такая программа тоже есть. Позвоните в агентство, и вам помогут. Особая отличительная черта агентства Welcome Care – это дети. Дети до 18 лет при наличии медикейта. Вы получите помощь до 24 часов дома. Ну и если ребенок аутист, ему необходима определенная помощь и поддержка. Сегодня есть целые серьезные программы по этому поводу. Свяжитесь с агентством, и вам подскажут и ответят на все вопросы. Но если ребенок отстает в развитии, то есть, допустим, не выговаривает какие-то буквы, это никакая не проблема. Многие из нас сталкивались в своем детстве с тем, что не выговаривали «Л» или «Л», или еще какую букву путали, шипящие, вот, или свистящие, пишутся с буквой «О». Вот, то здесь есть, в агентстве есть специалисты, которые помогут. Помогут и как массажисты, и как физиотерапевты, и как мануальщики, и как логопеды, и так далее. Все специалисты есть в агентстве. Позвоните. Еще раз телефон 718-232-4850. 718-232-4850. Welcome Care. С нами как в семье. Я бы также хотел отметить замечательного доктора, доктора Михаила Рисмана, специалиста по лечению боли. Доктор успешно практикует в Нью-Йорке более 35 лет. Его офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине. Телефон офиса 718-769-7191. 718-769-7191. Доктор один из немногих врачей в Нью-Йорке, кто использует уникальную методику при лечении болезней позвоночника, суставов, воспаления седалищного нерва, головной боли, мигрени, пяточных шпор и всех видов нейропатии, то есть онемения в руках и ногах. Это лечение называется фотомодуляция. Суть метода – использование мягкого света, который улучшает работу клеток и кровообращение, снимает воспаление тканей. Происходит естественное восстановление и обновление иммунной системы. Это лечение безопасно, неинвазивно, без уколов и способствует общему выздоровлению. Этот уникальный прибор прошел многолетние испытания и сейчас применяется в космосе и в армии Соединенных Штатов. Звоните за Записывайтесь на прием 718-769-7191. В первый же визит вы пройдете тщательное обследование, а после лечения очень быстро почувствуете облегчение. Принимаются все основные страховки, а также 1199, а также Этна, а также, ну и другие страховки Fidelis. Записывайте телефоны, не откладывайте. Звоните доктору Михаилу Рисману 718-769-7191. Друзья, мы сегодня получаем призы от компании «Дозорцев и сыновья». Напомню, что эта компания лучшая в нашем городе, поставляет только качественные ликеро-водочные напитки. Поздравляет всех вас с праздниками, которые вот наступают. По сути, наступили уже. Неоднократно шученная шутка по поводу того, что сделать еще на один выходной день больше можно, если начать выпивать на один день раньше, то есть с четверга, допустим, вот, а не с пятницы. Она может быть пошучена и сегодня, как бы к месту, но вы ее знаете. Поэтому я еще раз ее шутить не буду, а лишь скажу, что мы начинаем. Впереди у нас игра, игра, состоящая из 12 вопросов. Игра «Ветеран» эфиров на Дэвидсон Радио, игра «Эрудит». Это своего рода уникальная вещь, ничего подобного ни на какой другой радиостанции или в другом средстве массовой информации, ни в какой другой стране нет. Эта игра запатентована. Итак, друзья, мы начинаем. Внимание, регистрация. Телефон регистрации 718-303-7570, 718-303-7570. Мы начали набирать команду. Команда наша интернациональная, она абсолютно уникальна тем, что вам не обязательно соблюдать какую-то форму одежды, вам не обязательно куда-то особым образом дозваниваться, чтобы взяли ваш звонок. Вы звоните на один телефон и попадаете в общий пул, в общую команду, виртуальную команду игроков, которые сейчас в режиме онлайн будут слушать вопросы, отвечать на эти вопросы и получать призы. В конце игры получать призы. Это бальзам Мустак, замечательный напиток, 45 градусов, он содержит достаточно большое количество составляющих, это 58 растительных компонентов, имеющих оздоровительные свойства, то есть напиток, в общем-то, еще и полезный, несмотря на то, что, как говорил один из моих армейских приятелей, Паша Шарабан убьет, 45 градусов, черный бальзам, выполненный в традициях черных бальзамов. Очень вкусный, можно добавлять в чай, в кофе, можно так он использовать, он такого ликерного сладенького вкуса. 718-303-7570, 718-303-7570, 718-303-7570. Сегодня, я понимаю, возможно, игроков будет не так, как в обычный наш будний или предвыходной день, поскольку, еще раз говорю, праздничные периоды, они всегда отличаются тем, что многие, наверное, кто-то уже, возможно, начал праздновать, кто-то по дороге праздновать, но я уверен, что свою команду мы сегодня все равно соберем. 718-303-7570. 718-303-7570. Заканчиваем регистрацию. Вот, и я хочу напомнить правила, очень коротко напомнить правила. С момента, когда я остановлю регистрацию, у нас будет с вами такая схема. Я диктую вопрос, далее предлагаю три варианта ответа. Вы выбираете тот ответ, который вы считаете правильным, и нажимаете соответствующую цифру на своем телефонном аппарате, цифру 1, 2 или 3, которая соответствует правильному ответу. Если вы выбрали правильный ответ, компьютер пропустит или переведет вас дальше. Если вы ответили неправильно, вы вылетаете из игры. Ну вот, собственно, пожалуй, и все. В игре у нас сегодня 85 игроков. 85 для такого праздничного времени вполне достаточно. Давайте же будем начинать. Внимание, первый вопрос. Сеанс какой игры проводил Штирлиц в кабачке «Элефант»? Гляделки, шахматы, шашки.
1: Введите свой ответ.
0: Введите свой ответ. Сеанс какой игры проводил Штирлиц? Гляделки, шахматы, шашки. Время закончилось. Вы меня удивили. Все три версии набрали голоса, что, в принципе, странно, действительно. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте. Проверим, работают ли наши линии.
2: Гляделки, я думаю. Гляделки.
0: Вы помните, из какого фильма этот вопрос?
2: На мгновение весны.
0: 17 мгновений весны. И с кем он играл в гляделки?
2: Со своей супругой.
0: Я понял. И понял идею. Значит, он с ней соревновался, кто дольше будет смотреть друг на друга. Правильно я вас понял, да? Нет, это ответ неправильный. Он не играл с женой в гляделки, он ее ждал. А когда он ее увидел, то, наверное, не мог оторвать глаз. Но играть он не играл с ней. Есть ли у вас какие-то другие варианты? Давайте-ка узнаем. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
3: Я думал, что шахматы.
0: Шахматы – это правильный ответ. А с кем играл в шахматы, помните?
3: Нет.
0: Фрау Заурих ее звали. Ну, хорошо. Спасибо, спасибо. Да, правильный ответ – шахматы, конечно. Шашки тоже еще выбрали пару голосов. Но это были, на самом деле, шахматы. Если вы помните этот фильм, а наша эмиграция, конечно, помнит этот фильм. Вот, он был легендарным абсолютно. Во второй серии есть сцена, где он играет шахматы с фрау Заурих. Эксцентричной, намного старшей его женщиной. В этот момент сериала «Тусовка» с ней показано, как его единственная социальная жизнь. Все остальное время он, как говорится, был на службе. Я буду играть защиту «Каракан». Помните? А вы какую будете играть защиту? Правильный ответ под номером 2. И мы переходим ко второму вопросу. Ну, про защиту, конечно, можно было бы и не вспомнить, но вот шахматы... Можно было бы, конечно, вспомнить. Второй вопрос, внимание. Солнце встает на западе, на востоке, на юге.
1: Введите свой ответ.
0: Солнце встает на западе, на востоке, на юге. Быстрее, время заканчивается. У нас несколько игроков думают долго. Так, кое-кто остался за бортом игры. Кого мы спросим? Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
4: Мишенька, за всеми праздниками сразу.
0: Да уж, да уж.
4: И хотела сказать...
0: И вас, Ирочка.
4: Да. Sunrise from East.
0: Не-не, давайте по-русски. По-русски.
4: О, Господи. Ну, на востоке, конечно.
0: На востоке. Хорошо. Спасибо, спасибо. Чтоб солнце взошло на востоке, по-моему, у Высоцкого есть песня. Что вы нам подскажете? Здравствуйте.
5: Вот, Миша, ну вы уже сорвали реплику. Высоцкий хотел, чтобы она на западе сходила. От границы толкали землю назад.
0: Мы землю, да. Ну хорошо, Айртон, я к вам сейчас вопрос.
5: Пожалуйста.
0: А точно ли солнце восходит на востоке? Всходит, восходит.
5: Совершенно нет, потому что... Летом оно ближе к югу смещается, в этом с юго-востока, а зимой, соответственно, в другую сторону.
0: Но то есть, если
5: восток
0: подняться...
5: Восток всегда присутствует.
0: Да-да. Если подняться на ядре, как это делал барон Мюнхгаузен, с хронометром, и проверить, где и как, с компасом подняться в данном случае, проверить, где и куда и откуда встает солнце, то вы правы абсолютно, это будет всегда восток, но вот это всегда будет смещаться в одну или в другую сторону. Восход солнца начинается на востоке, заходит оно в конце дня на западе. Но восток и запад это... Да, восток и запад – это точки пересечения небесного экватора с горизонтом. Солнце восходит точно в них только в моменты равноденствий, то есть всего два раза в году. Вот точно-точно. А так, в принципе, на востоке, но чуть-чуть смещено, никогда в одном и том же месте оно не сходит. Спасибо,
5: Артем. На солнце нельзя, Миша, на солнце нельзя смотреть глазами.
0: Ну да, только пальцами.
5: Не, я имею только... в виду... Через бинокль можно дважды посмотреть. Левым глазом и правым.
0: Да, потому что это как зрение, когда они, когда катаракту делают, два сразу не делают. Потому что если успел ослеп на один глаз, вторым глазом уже не смотри. Я понял.
5: Вот мы прорекламировали. Спасибо.
0: Да. Спасибо. Спасибо, Айртон. приятные люди, которые вот с чувством юмора. Я не устаю это говорить. Вот с такими общаться приятнее, потому что сам заряжаешься настроением. И наверное, каким-то образом еще можно поделиться. Знаете, есть те, с кем можно поделиться настроением, а есть те, которые вообще никогда настроением не делятся. Это неправильно, я считаю. Неправильно говорят. Итак, мы выяснили, что это Восток. Переходим к следующему вопросу. Третий вопрос, друзья. Посмотрим. Та-да-да-дам. Хорошо. Что перед игрой пьют бразильские футболисты? Здесь будьте внимательны. Водку, кофе, чай.
1: Введите свой ответ.
0: Водку, кофе или чай? Как вы думаете, что пьют бразильские футболисты? Ну, обидно сейчас, если вы кофе будете выбирать. Да. Не помогло. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
6: Я думаю, что на Востоке. Когда в Москве 15 часов, в Петропавловском, Камчатском, там полночь.
0: Всегда полночь, да. Спасибо. Хорошая шутка, тоже вспомнили. Итак, дорогие друзья, у нас тут. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, Миша. Я где-то слыхал, что за питье чая в Бразилии лишают гражданства. Значит, получается, что кофе пьют, конечно. Бразильский.
0: Я понял.
7: Пеле. Да, Пеле, да. Наверное. Спасибо.
0: Пеле. Да, Пеле. Пеле рекламировал кофе, там все лучшее, как это звучало, все лучшее в Бразилии называется Пеле, была банка кофе. Вот такая была реклама, но нет, не кофе, друзья, дорогие друзья, и по поводу гражданства это была шутка. А бразильские футболисты, жители классической кофейной страны, пьют перед выходом на поле не кофе, а чай. Он улучшает настроение и делает человека более благодушным и миролюбивым. Вот. Ну, такая информация. Даже я подсказал в течение, так сказать, решения ответа на этот вопрос. Я же подсказал, сказал, только не говорите, что кофе. Водку нельзя, не говорите, что кофе. Методом исключения надо было выбрать чай, но так сделали не все. Часть ответили кофе и вылетают из игры. Ну, то есть, вы можете дозваниваться в эфир 718-303-9090, я с радостью возьму ваш звонок. А пока мы переходим к следующему вопросу. Четвертый вопрос. Внимание. Периодичность биения сердца самого крупного голубого кита. Разумеется, в минуту, да? Не в час, не в год, не в месяц. В минуту. Его еще называют голубой кит или он синий кит. Это мы говорим об одном и том же млекопитающем. Периодичность биения сердца самого крупного голубого кита в минуту 120, 80-60, 9.
1: Введите свой ответ.
0: Да, этот вопрос очень простой. Так, пожалуйста, вас возьмем еще раз.
7: Ну, Миша, я тоже где-то слыхал, что как у всех голубых, у кита замедленное сердцебиение. Значит, я думал 20, но раз вы говорите 9, пусть будет 9. Спасибо.
0: Спасибо, Илья. Спасибо. Да, вы правы, 9, действительно. 120 – это, знаете, у кого? У ребенка внутриутробное сердцебиение в животе матери 120, возможно, при рождении. Конечно, у взрослого, вот, который на беговой дорожке бежит в гору. И если ему меряют, то у него сердцебиение может доходить, пульс может доходить до 120 ударов. 80-60, наверное, это взрослый человек, который от покоя до волнения покажет такие цифры. А вот огромный китяра, у него 9 раз в минуту. Небольшой комментарий. Киты относятся к семейству китообразных, отряду водных млекопитающих. Они являются самыми крупными из всех живущих на земле животных. Давайте представим, что кит встал на хвост. Его голова будет на уровне 10 этажа многоэтажного дома. Длина синего или голубого кита составляет 33 метра длиннее самолета, если Боинга если рядом поставить. Не трамповского, конечно, вот, но в принципе. Вес 150 тонн. Чтобы уравновесить такого исполина на другую чашу весов, нужно было бы поставить 2000 человек или 40 автобусов. Синий кит – самое крупное млекопитающее на планете. Однако поистине гигантские размеры тела являются далеко не единственным рекордом этого огромного животного. Сердце у китов также имеет большие размеры. В среднем масса сердца достигает 600-700 килограмм. Действительно, да. Всем известны картинки с изображением китов, выбрасывающих высокие фонтаны. Оказывается, это не водяной столб, а струи сжатого воздуха, выталкивающие китом из носового прохода, из дыхла. Вот так называется этот проход. Но есть еще картинки, где в аорте кита, значит, человек, ну, ребенок ползает, да, в аорте, аорта самая широкая, значит, вена в человеческом теле. Но на самом деле это не так. Там вот эта вот аорта кита, она, наверное, толщиной в руку взрослого человека. Вот. И, конечно, ребенок там не поместится и на машине там кататься не будет. Вот. На машинке, на детской. А такие картинки есть. Хорошо, правильный ответ у нас был. У нас есть те, кто переходит к пятому вопросу, но мы с вами, дорогие друзья, 4 часа 32 минуты вынуждены прерваться на короткую новостную паузу. После новостей мы вернемся в игру, продолжим наше интеллектуальное путешествие.
8: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
9: У микрофона Лена Вишневецкая. В Испании мужчина нашел картину на улице и принял ее за хлам. Оказалось, она стоит 150 тысяч евро. Ему просто понравилась рамка, и он решил забрать ее домой. В Германии украли памятник Пушкину. От скульптуры осталась только опора и стальная конструкция. Евросоюз планирует ввести запрет на соцсети для детей. Урсула фон дер Ляйен может объявить об этом уже в этом сентябре. Первая ракетка мира Арина Соболенко просит снять запрет на собак на Уимблдоне. Она не хочет расставаться на время соревнований со своим питомцем спаниелем по кличке Эш.
8: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
0: Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Напомню, в эфире программа «Эрудит» с Михаилом Брославским, Дмитрий Банников за звукорежиссерским пультом. Мы с вами стоим на пятом вопросе. Давайте-ка продолжим нашу игру. А вот вам вопрос от доктора Ирины Панковой, с которой я завтра встречаюсь в эфире «Дэвидсон Радио». Сколько весит зрачок? 0,5 граммов. 10 граммов ничего не весит.
1: Введите свой ответ.
0: Итак, вопрос от доктора Панковой, с которой завтра встречаюсь в эфире. Сколько весит зрачок? 0,5 граммов, 10 граммов ничего не весит. Вопрос, конечно, встречался уже в нашей игре. И ничего нового по этому поводу добавить нельзя, поскольку ничего нового по этому поводу не произошло. Ну, давайте спросим у вас. Здравствуйте, пожалуйста,
10: ничего
0: вам слово.
10: Ничего не весит. Ничего не весит.
0: Ничего не весит? А что вы скажете? Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
0: Полграмма.
10: Ничего.
0: Тоже ничего.
10: Это отверстие.
0: Дырочка.
10: Дырочка.
0: Дырочка. Я понял. Дырочка от бублика. Спасибо вам за звоночек. Действительно, слушайте завтра программу с 4 до 5. Зрачок ничего не весит, это отверстие в радужной оболочке, так как это дырочка, через которую идет обмен внутриглазной жидкости между передней и задней камерой глаза. Передняя и задняя камера глаза. Вот так, подробности все завтра. Правильный ответ под номером 3, мы переходим к следующему вопросу, шестой вопрос. Академик Кузин в трехлетнем возрасте занимался шахматами и ушел из секции, потому что не хватало сил передвигать фигуры, не умел писать, не хватало времени на подготовку диссертации.
1: Введите свой ответ.
0: Академик Кузин в трехлетнем возрасте занимался шахматами и ушел из секции, потому что не хватало сил передвигать фигуры, не умел писать, не хватало времени на подготовку диссертации. Быстрее, быстрее, 3, 2, 1, ну что? Нет, у нас не все ответили на этот вопрос. Кто-то вообще не успел ответить. Что вы скажете? Здравствуйте.
4: Не умел писать по логике даже.
0: Конечно, по логике, а как же иначе? Верю в вашу логику. Спасибо. А что вы скажете? Здравствуйте.
11: В трехлетнем возрасте еще не умел писать.
0: Еще не умел, даже несмотря академиком-то Кузин стал потом. Не в трехлетнем возрасте, правильно? Тогда он еще не умел. Родители поторопились отдать ребенка в секцию, а тренер сказал, что необходимо записывать партию. Едва на Е4. А если ты не умеешь писать, то, соответственно, не можешь пока заниматься в секции шахмат. Правильный ответ под номером 2. Второй вопрос по поводу шахмат в игре в нашей. Переходим к седьмому вопросу, друзья мои дорогие. Внимание! Первыми пассажирами чего стали? Овца, утка и петух. Космического корабля, ну, одного из космических кораблей. Воздушного шара, автобуса.
1: Введите свой ответ.
0: Какую версию вы выберете? Напомню, овца, утка, петух. Космический корабль, воздушный шар, автобус. Ну, проверим вас. Здравствуйте.
4: Думаю, что утка. Она более спокойная, чем петух.
0: Не, утка, да, я не понял. Утка еще есть. Неважно.
4: Овца, утка. Спокойная.
0: Так, на что, чего пассажирами они стали?
4: Вот этого голубого шара или что вы там объявляли?
0: Понял, хорошо. Вернемся к вам. Да, пожалуйста.
11: Миша, воздушный шар.
0: Воздушный шар, говорит Ирина. А что? Ну, все, все. Все согласны с Ириной и отменили дальнейшие свои выступления. Хорошо, воздушный шар – это правильный ответ. 19 сентября никаких ракет тогда еще не было, самолетов еще не было. 19 сентября 1783 года братья Жозуф и Этьен Монгольфье совершили запуск наполненного горячим дымом воздушного шара в Версале. И первыми пассажирами были не люди, а овца, утка и петух. Полет продолжался 8 минут, а уже через 2 месяца поднялись на шаре люди. Через 2 месяца, представляете? Правильный ответ у нас под номером 2. Как они его сажали? Как они за ним бежали? Кто сбрасывал мешки с песком? Петух, наверное. Правильный ответ под номером 2. Или утка, как сказала наша радиослушательница. Эрудированная. Правильный ответ под номером 2. Мы переходим к следующему вопросу. Это будет у нас уже 8-й вопрос. Сок этого растения используется в медицине. Само растение используется для изготовления конфет и варенья. Что это за растение? Имбирь, алоэ, лимонник.
1: Введите свой ответ.
0: Сок этого растения используется в медицине. Само растение используется для изготовления конфет и варенья. А что это за растение? На самом деле, наверное, чуть ли не все сегодня можно использовать. И как варенье, и как печенье. Добавил сахара и большой, и полный вперед. Что вы скажете?
4: Имбирь.
0: Принято. Да, знаем такое растение. Пожалуйста, что вы скажете?
4: Я думаю, алоэ.
0: Алоэ и такое растение нам знакомо. А что вы скажете? Здравствуйте. Да? Пожалуйста, ну. Ладно. Возьмем следующий звонок, говорите.
11: Миша, алоэ вера.
0: Она алоэ вера, я знаю такое растение. Последний шанс.
12: Да, есть конфеты из алоэ, делают.
0: Ну, делают. Алоэ выбрано, правильно?
12: Да, ну сок-то все знают, что есть алоэ. А вот конфеты никто не ел. Ну, может, только Айртон ел.
0: А варенье из алоэ? Хорошо. У алоэ есть серьезная проблема. Она касается того, что в самом растении, в этом соке есть горькая фракция. Поэтому вот алоэ как алоэ, оно не годится. Оно должно быть определенным образом переработано. И вот то алоэ, которое мы имеем, допустим, в магазинах, особенно в китайских магазинах, алоэ-алоэ, розового цвета, зеленого цвета, желтого цвета с кусочками мякоти внутри, мне кажется, что это не настоящая алоэ. Просто называется алоэ, на самом деле фикция. Речь идет в данном случае о лимоннике. Вот лимонник – в полном смысле этого слова. В медицине применяется для усиления возбуждения в коре головного мозга, а также при лечении тропических язв, а в кулинарии из него делают джем, 1 килограмм пюре лимонника, 1,5 килограмма сахара, 0,5 стакана яблочного сока. Успели записать? Лимонник прогреть на пару, протереть через сито, добавить сахар, яблочный сок, варить, помешивая до образования корочки и, пожалуйста, себе в пищу. Правильный ответ под номером 3. Мы переходим к следующему вопросу. Это, друзья, у нас уже 9-й вопрос. Вопрос такой. Сколько аров, не акров, а аров, 4 буквы, насчитывается в гектаре? 10, 100, 1000.
1: Введите свой ответ.
0: В вопросе есть подсказка. Сколько аров насчитывается в гектаре? 10, 100 или 1000? Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Это практически математика школьной программы. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
13: Ну, 100 на 100 получается 1000, значит 100 аров. Тут все понятно.
0: Принят ваш звоночек, ваш ответ, пожалуйста. Вам слово.
14: Миша, простите, Миша, ара это 10 на 10 метров, это 1 сотка. Ну, а этим все сказано. В гектаре 10 тысяч квадратных метров. Ларе 100 квадратных метров. Значит, 100 штук на гектар. Спасибо.
0: Браво, Илья! Браво! Вот вы прямо у меня, как говорится, мой комментарий изо рта вытащили. Итак, в одном 1 гектар равен площади квадрата со стороной 100 метров. Наименование гекта, гектар, ар, гектар, образовано добавлением приставки гекто к наименованию единицы площади ар, равен 10 тысяч метров квадратных. Точно, как сказал Илья. Ар происходит от латинского ария, или же мы говорим это эрия, эрия площадь, равен площади квадрата со стороной в 10 метров, то есть 100 метров квадратных. Сотка, тот же ар, применяется обычно к дачным участкам, международного обозначения не имеет. Правильный ответ, вы молодцы, про ответ под номером 2. У нас команда пока еще движется. Пока движется к 12-му вопросу. Но у нас прямо сейчас время прерваться на рекламную паузу. Давайте прервемся. Сразу после рекламы мы продолжим наше интеллектуальное предпраздничное путешествие.
15: Хотите оформить получение страховки Medicaid? Вам помогут в юридическом офисе Брес и Залкин.
16: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
17: Я Элла Залкин, Business and Real Estate Transactional Attorney.
15: Адвокаты Виктория Берес и Элла Залкин более 20 лет опыта в области юридического планирования, сделок с недвижимостью, налогов и сопровождения бизнеса.
16: Обращайтесь к Берес и Залкин, когда адвокаты и CPA работают вместе ради вашей семьи.
18: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
19: Дэвидсон Амбулансасист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
20: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним. Откуда мы и куда так спешим?
2: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
20: Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидсон Радио.
0: Дорогие друзья, мы продолжаем программу. У нас тоже тут свой аттракцион. Вопросы достаточно простые. Вы прекрасным образом их решаете. Итак, 10-й вопрос. Внимание! Так, 1/3 этой страны отвоевана у моря. Какая это страна? Нидерланды, Израиль, Южная Америка.
1: Введите свой ответ.
0: Одна треть этой страны отвоевана у моря. Какая это страна? Нидерланды, Израиль, Южная Америка. Кто подсказывать будет? 718-303-90-90. Как вы думаете? Звоните в студию. 718-303-90-90. Так, так, так. Хорошо. Ну, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
21: Миша, вся страна Израиль отвоевана у Арабского моря. А вообще-то по территории, конечно. Кстати, Голландии сейчас уже вроде как запрещено говорить. Надо говорить Нидерланды. Так что вы...
0: Да, ну я и сказал Нидерланды.
21: И дай бог, вы скажете, да, вы сказали Нидерланды, а не Голландия. Да, извиняюсь, прошу прощения, да. Нидерланды. Спасибо.
0: Спасибо, спасибо, спасибо, Илюшенька, спасибо, дорогой. Ну, шутка про Израиль была хорошей. Ну, отвоевана, тут такое дело. Она была обещана, эта страна, еще изначально, поэтому взяли, что называется, свое. Да, давайте-ка еще кого-нибудь спросим. Пожалуйста, вам слово, здравствуйте.
22: Мишенька, я хотела у вас спросить, а что это за страна Южная Америка? Я как-то такую страну не знаю. А то вы спросили про страну, а я такую не знаю.
0: Ну, я мог бы, Ирочка... в качестве неправильного ответа сказать яблоко.
22: Понятно.
0: Но это было бы совсем очевидно, но правда, что яблоко такое...
22: Тогда бы это яблоко, это был бы Нью-Йорк, а твое...
0: Вот, какой-то намек, но в данном случае, видите, каждый же все равно что-то себе, так сказать, додумывает. Если было яблоко, вы бы решили, что я говорю о Нью-Йорке, которое твое
22: воно
0: море.
22: Конечно, большое яблоко.
0: Большое.
22: Между Нидерланды.
0: Нидерланды. Нидерланды, спасибо, Ира. Ну, а что вы нам пошутите? Здравствуйте.
23: А, не, я серьезно скажу. Просто тут сам процесс интересен, как они эту воду откачивали. Я просто успел посмотреть за это время. Оказывается, там были какие-то ветряные мельницы, которые откачивали воду с помощью колеса и архимедового винта. Вот так вот.
0: Ух ты! Спасибо, спасибо. У меня этого как раз комментарий нет, но я добавлю то, что у меня есть. Земля, отвоевана у моря, составляет 1/3 Нидерландов. Заградительная дамба длиной 32,5 километров. Дамба соединила берега двух провинций, Северной Голландии и Фрисландии. Ну, а дальше ответ вы слышали. Какие-то колеса, чего-то куда-то ветряные мельницы откашивали. Ну, вот так. Кстати, есть и места, где... пляжи красиво насыпали, да, пескоструйные машины забирали из глубин песок и напыляли его, создавая берега. Но об этом мы говорить не будем. Пальма – самая яркая картинка этого дела. Думаю, что вы видели эту картинку. Правильный ответ под номером 1. Мы переходим к следующему вопросу. Впереди у нас еще 2 вопроса, и время, пожалуй, у нас пока есть. Я бы сказал, у нас есть время даже на одну хорошую песню. Вот так вот. Итак, 11-й вопрос. Название города Ливерпуль. Ливерпуль буквально переводится с английского как что? Как живая изгородь, как мутная заводь, как объединение жителей.
1: Введите свой ответ.
0: Название города Ливерпуль буквально переводится с английского как «живая изгородь», «мутная заводь», «объединение жителей». Да, вопрос этот несложный, я согласен с вами. Но мне интересен комментарий. Пожалуйста, вам слово, здравствуйте.
23: Ну, если пошутить, то вам болельщики Ливерпуля не простят такое, так сказать, отношение к их городу. Поскольку мутная заводь, конечно, оно с клубом Ливерпуль никак не ассоциируется.
0: Ну да, хорошо. А четыре ливерпульца? Они как
3: я прошу, да, вот именно, я прошу прощения у сэров Пола и Ринго. Но, по-моему, это, я даже считал, это типа грязная лужа даже. Мутная заводь — это более литературно. Спасибо.
0: Спасибо, Илья, спасибо. Ну, хорошо, третья шутка будет.
5: Миша, хватит шуток. Пул — это бассейн, так что что-то с водой связано.
0: Да, значит, с водой это мутная заводь, я понял.
5: Да, да.
0: Спасибо. Мутная заводь. В 60-х годах в нем была самая высокая в Англии безработица среди молодежи. В 60-х. Мне кажется, они раньше же познакомились, ребята, ливерпульская четверка, да, они познакомились пораньше чуть-чуть. Не в 60-х они уже прославились, а в конце уже и помахали нам ручкой. Правильный ответ у нас под номером 2. Вы молодцы. И мы переходим к финальному вопросу нашей сегодняшней игры. А после 12-го вопроса у нас будет веселая песня, как я люблю, от Дмитрия Банникова, подарок. Вот, так что давайте сейчас по-быстрому ответим и сразу музыкальную паузу сделаем, как в настоящем телевизионной версии «Что, где, когда» у нас будет музыкальная пауза перед подведением итогов. В одном из классов еврейского университета в Иерусалиме стоит 12 компьютеров, которые называются в честь кого? В честь 12 колен Израилевых, в честь сборной Израиля по футболу, в честь 12 месяцев.
6: Введите свой ответ.
0: В одном из классов еврейского университета в Иерусалиме стоит 12 компьютеров, которые называются в честь 12 колен Израилевых, сборной Израиля по футболу, в честь 12 месяцев. Пожалуйста, вам слово, здравствуйте.
7: Думаю, 12 колен Израилевых.
0: 12 колен Израилевых. Все подсказывает, как

0: 12 месяцев. Нет, это вы меня спрашиваете?
1: Да, я вас.
0: Нет, тогда я вам отвечу, не 12 месяцев.
1: А 12, я думаю, 12 месяцев.
0: Да, хорошо, тогда вы не правы. Да-да. Правильный ответ у нас, друзья, под номером 1. 12 колен Израилевых. Вот, я чуть-чуть вас захотел запутать, ну, потому что пятница. Простите, потому что четверг, а пятница, это же у нас уже выходные, те, кто в четверг начнет праздновать. На всякий случай я напомню 12 колен, 12 имен. Рувим, Иуда, Леви, Иосиф, Вениамин, Дан, Симеон, Иссахар, Завулон, Гад, Асир, Нефалим. Ну, успели запомнить или записать, кто-то, возможно, знал и до того, до моего выступления с именами, кто не знал, теперь знаете, 12 колен Израилевых. Друзья мои дорогие, нам прерваться на музыкальную паузу, и в оставшееся там буквально время после музыкальной паузы я подведу итоги нашей сегодняшней программы. Оставайтесь с нами.

трезвый, вдруг захочешь ты летать, всех любить, как мать Тереза, деньги нищим подавать. Босиком пройдясь по лугу, ваш приятель скажет вдруг: что ж, Лаэрт, простим друг.

0: Так где же это место? Гринпис его знает.
1: В Нью-Йорке 5 часов утра.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Решение Трампа перевести торговое соглашение USMCA США-Мексика-Канада на рельсы ежегодного пересмотра спровоцировало панику на североамериканских финансовых рынках. Американский индекс S&P 500 продемонстрировал самое глубокое дневное падение за последние 3 месяца. Автомобильные гиганты США выразили глубокую озабоченность, поскольку их цепочки поставок завязаны на заводы в Мексике и Канаде. Критики Трампа утверждают, что он использует торговые пошлины как инструмент личного политического давления. На этом фоне публикация данных о доходах Трампа от его криптовалютных платформ в размере 1 миллиарда 200 миллионов долларов вызвала волну критики со стороны Демпартии, которая требует провести расследование на предмет конфликта интересов между государственными решениями и личными активами Трампа. Финансовый департамент мэрии опубликовал предварительный анализ изменений в федеральной программе SNAP. Согласно документу, новые административные требования Вашингтона обойдутся налогоплательщикам 5 бора Нью-Йорка в дополнительные 45 миллионов долларов в год. Мэр Мамдани назвал это целенаправленным экономическим ударом по прогрессивным городам. В Бруклине успешно завершилась торжественная церемония выпуска 235 новых пожарных. Комиссар Лилиан Бонсеньор, выступая перед выпускниками, отметила высочайший уровень их подготовки в условиях современных техногенных угроз. С завтрашнего дня новые сотрудники приступят к дежурству в частях по всему городу, что особенно актуально в пик экстремальной летней жары. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп отказался продлевать сделку с Мексикой и Канадой, которую раньше называл лучшей торговой сделкой в истории. Организованное Илоном Маском увольнение госслужащих обошлись бюджету в 11 миллиардов долларов. 8 штатов отказались участвовать в ярмарке, посвященной 250-летию США в Вашингтоне. Трамп за год заработал больше миллиарда долларов на криптовалюте. Теперь это основной бизнес его семьи. 3 июля в Нью-Йорке состоится церемония бракосочетания Тейлор Свифт с игроком НФЛ Трэвисом Келси. И о погоде. В Нью-Йорке ясно, относительная влажность воздуха 60%, 95% по Фаренгейту, 35% по Цельсию.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
5: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 2 июля. Сегодня был последний день работы биржи на этой неделе, потому что когда 4 июля выпадает на субботу, то пятница становится нерабочим днем, поэтому биржа будет завтра закрыта, биржа завтра не работает, поэтому сегодня последний день, рабочий день этой недели на бирже, и я с вами встречусь уже в понедельник. Но сегодня был рекордный день. Индекс Dow Jones прибавил 595 пунктов, 1,1%, 52 900, новый рекорд. Standard & Poor's 500 сегодня не изменился, 7483, NASDAQ упал на 207 пунктов, 0,8%, 25 833 был конечный результат. Транспортный индекс поднялся на 0,25%, маленькие компании упали на 0,5%. Нефть 72 доллара 23 цента стоит один баррель нефти. Извините. Золото плюс 52, 74 135 долларов стоит унция золота, унция серебра стоит 61 доллар 35 центов, 1 евро равен доллар и 14 центов, пятилетняя госбумага 4,23%, за 10 лет можно получить 4,485%, и за 30 лет госбумаг можно получить 4,985%. За границей сегодня Англия плюс 1,2%, Франция плюс 1,2%, Германия плюс 2,1%, Швейцария плюс 1,7%, в Азии японский Никей минус 2,5%, Шанхай минус 2%, Гонконг плюс 0,75%. На индексе Standard & Poor's 500 лучше всех был сегодня Genuine Parts. Они поднялись на 12,9%. Moderna прибавила 10%. Honeywell плюс 8,7%. Equifax и Vertex Pharma тоже поднялись больше, чем на 6%. Sensis, Teradyne, KLA, Flex, Cording сегодня все упали. На NASDAQ Strategy, Vertex, Intuitive, Thomson Reuters, Apple поднялись. Sendix, Teradyne, KLA, Seagate, Lam Research упали. И на Dow Apple, McDonald's, Walt Disney, Honeywell, Boeing поднялись. Cisco Systems, Caterpillar, Nvidia, Alphabet и United Health упали. Microsoft прибавил 6,21, Oracle минус 2,23, Meta минус 30 долларов, но они вчера здорово поднялись. Amazon плюс 97 центов. Frag, JFrag плюс 4,42. Компания не останавливается, идет наверх. Израильская компания JFrag не останавливается, идет наверх. Nvidia минус 2,75. Micron упал на 56,72 и уже 900, 975, 56, меньше 1000 долларов за акцию. Apple плюс 14,25. Aero Environment поднялся на 18,45 и закрылся на 190,89. Это плюс 10,7%. Плюс 10,7%. И маленькая компания Amplitude. Amplitude прибавила 3,4%. Она была рекомендована Raymond James для покупки. Вот, пожалуйста, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всего вам хорошего, хороших вам выходных. Happy 4th of July. Будьте здоровы.
6: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375. Где-то песни поет ветер, а в Нью-Йорке на частоте 620 AM Дэвидсон Радио. Настраивайтесь на нашу волну.

0: В чате Артем спрашивает: раскройте секрет парадокса, почему десятилетия автоматизации труда привели к тому, что труд подорожал?
1: Ну, потому что труд становится все более квалифицированным. Ну, тоже, вы знаете, как вот труд подорожал, это такая хорошая фраза. Квалифицированный труд подорожал. Да, в России труд подорожал, потому что дефицит рабочей силы. То есть причины могут быть разные. Ну, вот если возьмем там вот Америку, ну, почему там Америка, да, не потому что я сейчас здесь нахожусь. Просто в Америке есть огромный массив статистических данных, да, и он публикуется, постоянно обновляется, и, что называется, огромное количество там институтов, организаций эту статистику анализирует. Там, не знаю, последние 30 лет феномен Америки, что размывается средний класс. Да, то есть, вот, скажем, да, быстро растут доходы у высокооплачиваемых работников. Мы даже не берем вот, там, тех людей, кто зарабатывает на финансовых операциях, ну, что называется, вот, наемные работники. Да? А доходы там, тех, у кого зарплаты тех, у кого они ниже среднего уровня, медианного уровня, они практически не растут. Это вся сфера услуг. Да, вот там зарплаты растут крайне медленно. Там как раз большое количество ручного труда, и там не требуется высокая квалификация. Вот там, где требуется высокая квалификация, зарплаты растут, потому что все более и более высокие требования предъявляются. То вам компьютер нужно освоить, да, там, то телефакс нужно освоить, то с пейджером познакомиться, то, не знаю, с интернетом освоиться, да, теперь там с искусственным интеллектом нужно учиться работать. Ну, там, не знаю, там на производственных предприятиях там станки все более сложные, не знаю, ну и так далее. То есть, чем более высокая квалификация, тем больше стоит рабочая сила. Но и в то же время остается большое количество работников, очень большое, да, у которых зарплаты в реальном выражении за вычетом инфляции практически не растут. Ну, вот. Но это вот такая экономика, да, где вот просто вымывается средний класс за счет того, что там, за 30 лет значительная часть американской промышленности, такой вырабатывающей промышленности, она просто уехала в другие страны мира. Да? И вот люди, которые были такие медианные и выше медианного дохода, вот, их просто стало физически меньше. Да? И вот кто-то, небольшое количество смогли подняться наверх, а в основном они опустились в те слои, у которых доходы ниже. Вот. Но это как выглядит ситуация в Америке. А в России, ну, понятное дело, что там, когда у вас есть война, которая забирает, не знаю, там по 300 тысяч, 300-400 тысяч человек в год на фронт и возвращает, и половину из них уже нетрудоспособными или ограниченно трудоспособными, или вообще не возвращает, а возвращает только тела. Вот, когда из страны люди бегут, когда на военное производство привлекли за 4 года дополнительные 2 миллиона людей, то понятно, что в остальных секторах, в гражданских секторах, дефицит работников. Их просто меньше стало. Да? И, соответственно, для того, чтобы вам продолжать производственный процесс, вы готовы повышать зарплату независимо от уровня квалификации. Ну, потому что иначе вам нужно останавливаться, вы не сможете продолжать свою деятельность. Поэтому ну, такой вот рост зарплат – процесс объективный.
0: Центробанк спрогнозировал более долгий период высокой ключевой ставки. Это резюме обсуждения ключевой ставки по итогам заседания 19 июня. Что это означает? Мы же вроде как видим, что они потихонечку понижают.
1: Лиз, да ничего не означает. Я ко всем... Послушайте, мне кажется, мы как-то говорили на эту тему несколько месяцев назад, что уровень точности прогнозов Центрального банка, он очень относительный. Что они за полгода, там, вот у них будет сейчас в конце июля, или в начале августа заседание Совета директоров, они будут пересматривать свой прогноз, и в том числе дадут прогноз вот до конца текущего года, до конца 26-го года останется 5 месяцев. Вот если поднять статистику, как они предсказывали результаты года в этот момент, там, не знаю, за последние 5 лет, то вы увидите, что они ни разу не угадали. Я не говорю, что не попали в точку, они не угадали. Потому что когда-то это они с перехлёстом, когда-то с недохлёстом, что ВВП, что инфляция. Ведь там быстро или не быстро будет повышаться процентная ставка, будет она снижаться или не снижаться, будет ли она там высокой, будут они снижать там по 25 базисных пунктов, 0,25%, да, или там по 75, или по 150, это зависит от того, что будет с инфляцией. Потому что, ну, если предположить, что вот сейчас там вообще эта высокая ставка убьет все окончательно, доходы населения начнут снижаться, население прекратит все лишь там покупать, и, потому что не будет денег, там, и там дефляция, которая, снижение цен, которое сезонное начнется там, в июле, продолжится в августе, и затронет сентябрь, станет таким мощным, ну, тут ставку нужно будет снижать достаточно быстро. Или наоборот, сейчас Минфин выделит дополнительные там, 2-3-4 триллиона на войну, ну, и, собственно говоря, это разгонит зарплаты, разгонит доходы населения, и инфляция пойдет вверх, и ставку не то, что там нужно будет снижать по 25 базисных пунктов, а еще и повышать придется. Вот, поэтому Центральный банк всего этого не знает, и вот то, что он опубликовал, это то, как шла дискуссия, сколько там, 2 недели назад. Вот 2 недели назад у людей, которые сидели за этим столом, была такая точка зрения. Я не хочу их обвинять, да, вот, ну, потому что они живут действительно, вот, сами не очень хорошо понимают, что происходит с российской экономикой, по крайней мере, что происходит с бюджетом. Да, это один из ключевых параметров, который там, Центральный банк должен принимать во внимание. Вот, но из того, что там, они 2 недели назад посчитали, что период высоких ставок должен будет продолжаться дольше, это не означает, что через 2 или 3-4 месяца их точка зрения не изменится.
0: Там еще была дискуссия, Греф говорил про то, что ключевую ставку нужно снижать, Набиуллина говорила, что это будет эксперимент на своей стороне, Костин еще выступил насчет суверенитета, что как-то слишком Россия суверенитетом увлеклась. Эти дискуссии вообще, они для чего они нужны-то? Кто будет принимать главное решение и будет ли на него влиять там мнение Грефа, Костина или кого-то еще?
1: Ну, Лиз, я, знаете, я отношусь положительно к дискуссиям. Я придерживаюсь позиции там, китайской пословицы «пусть расцветают 100 цветов», да, «пусть расцветают 100 учений». Я ничего плохого в дискуссиях не вижу. Ну, в том числе и дискуссии экономистов, в том числе и в дискуссиях экономистов, которые входят в команду Путина. При том, что они, точно не должно быть ни у кого сомнений в том, что они поддерживают Путина, они ему преданы, они ему лояльны, они поддерживают его политику, они поддерживают войну. Но при всем при том, каждый из них в меру, там, не знаю, остатков совести, в меру неожиданно наступившего прозрения, у кого-то точка зрения могла поменяться, еще под каким-то соусом, они могут говорить что-то то или иное. И у меня сложилось ощущение, что сейчас в российской власти в целом, ну вот даже не то, что бензиновый кризис, да, вот бензиновый кризис, это в конце концов понятный эпизод, он там время от времени случается, и там реакция на него очень быстрая, ну понятно, это запретить, это разрешить, и ждем, когда все изменится. А мне кажется, что из-за того, что в российской экономике вот с начала этого года Путин уже осознал, что идет такой серьезный кризис, что там снижение темпов роста, рецессии, или там темпы роста минимальные, то традиционно при Путине вот в эти моменты как раз экономические дискуссии, они начинают быть более свободными. Да, то есть вот есть, вот там Путин как политик, он понимает, что вот какие-то моменты вожжи нужно отпустить. Ну, по крайней мере, в том, что касается экономической политики. Да, и пусть вот эти вот экономисты, пусть побухтят. Пусть побухтят, пусть поговорят. Глядишь, в свободу, если им все время затыкать рот, если на них все время цыкать, если от них все время требовать там, глядеть ему, то есть самому Путину в рот, и только поддакивать, то там вряд ли ты из этой кризисной ситуации выберешься. Потому что будет такая, Путин, он много раз, несколько раз говорил на эту тему, да, приходит ко мне министр и смотрит в глаза и говорит: Владимир Владимирович, что прикажете сделать, вместо того, чтобы приносить какие-то варианты. Вот, поэтому мне кажется, что сейчас ситуация именно такая, да, когда вот экономическому блоку в широком смысле, во главе которого, безусловно, стоит Путин, ему нужны какие-то свежие идеи. Да, ну, что-то такое. Как можно изменить сложившуюся ситуацию. Ну и здесь точки зрения, конечно, они разные. Вот Греф сказал, что нужно войну заканчивать. Да, Костин утверждает, что ставку надо снижать. Там Набиуллина говорит, что ставку надо повышать. Там Силуанов говорит, что дефицит бюджета нужно ограничивать, но при этом военные расходы нужно увеличивать. Ну то есть вот начинается какой-то раскардаш, да, и пока вот эта дискуссия не превращается в какой-то набор внятной политики. Да. Ну, будем надеяться. Ну, с другой стороны, она нам, как это, дает понять, что все-таки, ну, что-то, остатки человеческого у них еще существуют в этих министрах, экономистах.
0: Что у нас с рублем? Пишут, что это худший июнь для рубля с 2022 года.
1: Ну, с, как, Что случилось с подводной лодкой? Она утонула. Что случилось с рублем? Он девальвировался.
0: Он упал.
1: Ну, он упал, и самое главное, что никто не знает, он поднимется или продолжит падение дальше. Потому что, ну, примерно такая же картина, по-моему, год два назад была. Я часто в наших разговорах с вами говорю, да, что есть у нас сезон, там, август-сентябрь, когда рубль традиционно дешевеет. Да, и вот был, как, по-моему, год два назад, август, когда рубль начал дешеветь, а потом в сентябре взял и укрепился в обратную сторону. Да, вот кто-то объясняет это тем, что Центральный банк стал временно меньше продавать валюты в связи с тем, что Министерство финансов перестало использовать средства ФНБ, вот кубышки Фонда национального благосостояния, и, соответственно, финансирует расходы с дефицит за счет снижения остатков на счетах. Кто-то говорит, что в связи с тем, что война в заливе, в Персидском заливе закончилась, цены на нефть пошли вниз, но экспортеры решили, уже заглядывая вперед, попридержать валюту и сократить спрос. Кто-то говорит о том, что вот предчувствуя, что нефть дешевеет, предчувствуя, что санкции на российскую нефть усилятся, импортеры решили сдвинуть закупочный сезон там, с августа-сентября на июнь, а может там, даже на май, чтобы пока, ну то есть никто не делает ставку на то, что рубль начнет укрепляться, там, что доллар будет слабеть, не знаю, к 60, да, и там начали закупать чуть-чуть больше. Кто-то говорит о том, что население стало более активно интересоваться валютой, потому что сезон отпусков, ну и в общем нужно ехать куда-то за границу и что-то там прикупить. Ну я думаю, что просто совокупность этих факторов, она вот как-то так и сыграла. Да, ну и плюс, конечно, решение Центрального банка вот проводить более жесткую политику, да, и угроза высокой инфляции при том, что депозитные ставки в банках снижаются. Да. Ну, то есть, вот есть какая-то группа инвесторов, которые смотрят вперед и говорят, окей, инфляция растет, депозитные ставки падают, и доходность будет снижаться. Ну, значит, пора уходить в защитную позицию и прикупать валюту. Я думаю, что такой набор факторов, то есть нет какого-то одного объяснения, что вот только поэтому, да.
0: Ну хорошо, тогда будем наблюдать, как говорится. Еще я видела сообщение о том, что Интерфакс, кажется, писал, что объем наличных денег увеличился за этот месяц на 18%. Это тоже можно привязать к отпускам или это скорее последствия бензинового кризиса?
1: Ну, мне кажется, что это последствия отключения мобильного интернета и сбоев работе платежных терминалов. Ну как, если у вас нет мобильного
0: терминала? За последний месяц вроде особо и не было с этим проблем.
1: Ну, что, дроны перестали летать?
0: Дроны не перестали, но почему-то вот эти белые списки особо не включают.
1: А дело же не в белых списках. Белые списки...
0: Но я имею в виду, что интернет, в принципе, это работает.
1: Лиз, вот я там не сомневаюсь, что у вас он работает, да, я более того подозреваю, что у вас он там еще и фиксированный, да, вот, а мобильный интернет продолжает сбоить, да, и люди, ну, знаете, как, вот это же вопрос привычки. Да, я не знаю, там вы в марте, в апреле три раза попали в ситуацию, когда не смогли расплатиться там, банковской картой, да, или там, мобильным телефоном за какие-то покупки со своего карточного счета. После чего плюнули и сказали, фу, да я лучше буду наносить с собой наличные деньги, пока эта ситуация не изменится. Да, вот я, честно говоря, ничего особого не вижу. Мне кажется, что вот, в конце концов наличные деньги это... Главным образом используется, ну так, смотрите, опять, я хотел сказать одни, наверное, всегда опять несколько способов, да, то есть, ну, первое, это для того, чтобы население, люди могли просто рассчитываться за покупки, за товары и услуги, да, то есть, вот, и наверное, какая-то часть прироста наличных денег, она связана вот с тем, что я рассказал. Дальше есть проблема, как это, резкого налогового давления, НДС на малый бизнес, да, который говорит, ребят, если будете платить карточкой, то цена 110. А если будете платить наличными, то цена 95, условно. Да, и вот в этот момент там многие люди готовы там, купить за 95 и для этого принести, не знаю, какое-то количество бумажных знаков. Да, и, соответственно, вот этот наличный денежный оборот, который с точки зрения бизнеса, который хочет уйти там, на время, навсегда, ну, он же это же не тень, да, он хочет уйти от налогового давления там, за счет всевозможных инструментов. Вот, это тоже может работать. Поэтому, опять, вот, а с точки зрения вот такой практической жизни, Ведь наличные деньги, которые лежат у вас в тумбочке или лежат в стеклянной банке, они каждый месяц теряют стоимость. Да? То есть вот инфляция 1,5% или там 1%, значит, то, что у вас было 100 рублей по покупательной способности в начале месяца, в конце месяца стало там 99 или 98,5. Вот, поэтому особого смысла хранить деньги там, в наличной форме, ну или хотя, мне кажется, что сейчас в последнее время как эта волна исчезла, да, вот это разговоры, постоянные разговоры везде и всегда, что сейчас вот-вот заморозят депозиты, и у нас их отберут. Да, то есть, ну, это, мне кажется, что все-таки прошла волна, где-то там, месяца 3-4 назад она закончилась. Вот, но в тот момент, когда все кричали о том, что депозиты вот-вот отберут, как-то на наличные деньги никто не переходил, да, никто деньги из банков не собирал. Поэтому, мне кажется, что все-таки вот этот фактор там, снижение доходности депозитов, рост налогового давления и проблема с надежностью, с устойчивостью работы мобильных приложений, ну, может быть, даже последние 2 месяца.
0: Ну, про мобильный интернет я все еще с вами не согласна, потому что за последний месяц с ним, правда, ну, во всяком случае, массово не было проблем по сравнению с весной, так вообще все идеальнее, об этом в чате тоже пишут. Но среди обсуждения победы Англии в чате есть несколько сообщений, касающихся оплаты наличными, и пишут, во-первых, то, что вы сказали про бизнес, который говорит, что наличными будет дешевле, а еще написали про то, что ограничения по оплате бензина, если ты платишь картой, то у тебя есть эти ограничения, а наличкой можно вот это ограничение там условно на 20 литров на 1 бакс снять, так что вот как раз это может быть еще одной причиной.
1: Ну, может быть, но многовато денег. Понимаете, когда там бензин вот так, в расходах населения занимает 4%, ну, там 500 миллиардов, про которые говорят, что увеличился объем наличных денег за месяц, при том, что общее количество наличных денег меньше 20 триллионов. Ну, как-то многовато, да, вот для... Ну, опять, Лиз, возможно, это фактор тоже влияет, да, но, собственно говоря, это вписывается в ту концепцию, что там налоговое давление, хорошо, административное давление, и там вам предлагают купить подешевле или без ограничений, заплатив наличными.
0: Ну да.
1: Моя позиция сейчас, да, я повторю просто мою позицию, это ни о чем не говорит, то есть это не является отражением или свидетельством каких-то кризисных явлений в экономике, да, то есть это вот есть некая совокупность факторов, которые влияют на человеческое поведение, но в принципе это, вот, экономика этого не замечает.
0: В чате сообщение. Продавщица говорит, вы рассчитываться будете картой или деньгами?
1: Ну, смотрите, ведь это, ну, это очень часто встречается. Там вот даже здесь, в Америке, ну, когда ты приезжаешь на ту же самую бензоколонку, если ты расплачиваешься наличными, то тебе там типа 10 центов ниже цена бензина за галлон.
0: Но у нас, кажется, это обычно неофициально. Что... По-моему, в России официально это либо запрещено.
1: Нет, здесь прямо на щите... Здесь прямо на щите пишется, если кэш, то столько, если там картой, то это столько.
2: Нью-Йорк слушает радио. Дэвидсон радио.

0: этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит, 718, 648, 33, 32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники. Транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит, 718, 648, 33, 32, садик Бэмби.
1: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
3: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
2: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
3: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
2: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
3: и качественней.
4: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
5: Новости на Davidson Radio. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Расследование Конгресса в отношении подготовки к 250-летию независимости приобретает уголовный оттенок. В обнародованном отчете утверждается, что контракт на производство и дистрибьюцию памятной продукции с логотипом Freedom 250, включая бланки для тех самых юбилейных карт соцстрахования, которые с сегодняшнего дня начали оформлять новорожденным, был передан компании, тесно связанной с близкими родственниками Трампа. Демократы заявляют о признаках мошенничество с использованием электронных средств связи и требуют от Минюста возбудить дело. Белый дом в официальном пресс-релизе назвал отчет политически мотивированной фальшивкой, направленной на то, чтобы испортить гражданам празднование великой даты. В Нью-Йорке спасательные службы работают в усиленном режиме. В Бруклине в районе проспект Парка пожарные команды провели вечернюю инспекцию уличных гидрантов. Из-за жары нагрузка на водопроводную систему города достигла пика значений за последние 5 лет. Мэрия напоминает, что незаконное использование гидрантов без насадок распылителей может оставить без воды целые жилые кварталы в случае реального пожара. В Манхэттене завершаются приготовления к завтрашнему выступлению мэра Зорана Мамдани. Известно, что сцена для его обращения будет установлена на фоне Беттери Парк с видом на статую свободы, что должно подчеркнуть иммиграционный манифест городских властей. Мэр города Зоран Мамдани резко осудил миграционные инициативы исполняющего обязанности генпрокурора Тодда Бланша, направленные на отмену права гражданства по рождению для детей нелегальных иммигрантов. Мамдани подчеркнул, что полиция Нью-Йорка не будет оказывать содействие федеральным агентам в преследовании беременных женщин. Город готовит масштабный судебный ответ, а завтрашняя речь мэра в Беттери Парк, как ожидается, станет официальным манифестом защиты прав иммигрантов на общенациональном уровне.
5: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
6: Davidson Radio. Это мое радио.

0: РБК пишет, что банки Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Армении ужесточили условия для приема рублей от 2 до 5% в кредитных организациях Евразийского экономического союза, комиссия. Некоторые банки Армении вовсе прекратили принимать рубли. В чем может быть дело?
1: Не знаю. Лиз, не знаю. Так, я просто с этим не сталкивался, да, надо поспрашивать друзей-банкиров. Можно, могу, как говорится, просто объяснить, как это работает, или как это работало. В принципе, значительная часть частного оттока капитала, то есть если россияне хотели, чтобы их деньги ушли за границу, то для этого вот страны СНГ или Евразийского экономического сообщества очень надежный канал. То есть вы правдами, неправдами, честно, нечестно открываете себе счет в Армении, в Казахстане, в Грузии, где еще там можно его открыть, в Киргизии, и открываете там рублевый и валютный счет. Соответственно, зачисляете туда рубли, в этом банке, в местном банке конвертируют рубли в доллары или в евро, ну и, соответственно, дальше отправляете куда хотите. Да? Собственно говоря, если вы там, как сказать, более понятной формой такого, такой схемы являются те же самые банковские карты, да, которые некоторые организации предлагают. То есть хотите, мы вам сделаем банковскую карту Казахстана или Армении для того, чтобы вы могли расплачиваться за покупки за границей. Ну, это то же самое. Да, то есть вы зачисляете на карту рубли, а там банк, через который, в котором карта оформлена, платит уже в другой валюте. И, в принципе, эта схема была выгодная, она была работающей, но это дальше возникает же вопрос, а зачем банкам в Армении, в Казахстане, в Киргизии рубли? Вот банкам рубли нужны ровно для того, чтобы там армянские, казахские, киргизские компании могли в России закупать товары и этими рублями расплачиваться. Ну и пока вот объем импорта из России укладывался вот в эти вот рубли, которые пригоняло туда российское население, то, в принципе, банкам все было хорошо, и за комиссию в 1-2% можно было делать. Сейчас повышение комиссии, видимо, говорит о том, что количество россиян, количество денег, которые россияне хотели куда-то отправить, оно выросло. Ну и, соответственно, рублей избыток. Ну, чтобы было там, и у вас импортеров не хватает. Ну, то есть импортеры все эти рубли не покупают. И в этот момент банки или хотят, ну, если они там поднимут комиссию до 10%, я думаю, от них все уйдут. Да, а если, как это, поднимут комиссию до 5%, то, ну, не догоню, хотя бы согреюсь. Да, вот, что называется. Вот мне кажется, вот такое объяснение, конечно, не то, что совсем запрет, нельзя принимать рубли, да? А, нет, пожалуйста, приносите, мы все готовы то же самое делать, но просто это вам будет стоить дороже. И, собственно, мы заработаем побольше.
0: Видели иск депозитария Евроклир к российскому Центробанку в суде Брюсселя?
1: Нет, не видел. Я...
0: Ничего мы не будем.
1: Да смотрите, Лиз, это же... Я читал про него, но, честно говоря, не успел посмотреть детали. Ну, вот это же примерно то же самое, как иск Центрального банка к Евроклиру в Москве. Ну, мы не сомневаемся в том, что...
0: То есть это просто там, обычная бюрократия?
1: Это там суд против суда, судебная бумажка против судебной бумажки. Да, то есть никто не сомневался в том, что там, российский арбитражный суд вынесет решение против Евроклира, и никто не сомневался в том, что у Центрального банка Российской Федерации нет никаких инструментов для того, чтобы с Евроклира в России что-то получить. Соответственно, вот Центральный банк возьмет это решение и попытается в европейских судах, может, найдет каких-то посредников, может, найдет каких-то адвокатов. Ну, в общем, короче говоря, вот эти требования к Евроклиру будет защищать, в каких-то там, чтобы признавали в каких-то странах, с тем, чтобы с Евроклира можно было хоть что-то получить. Но для того, чтобы у Евроклира было... были взаимные встречные требования, да, что в любой суд там окончательно вылетели мозги, он говорит, а давайте мы сейчас вам встречное решение суда сделаем. И когда вы пойдете там в суд с признанием московского решения, мы принесем решение из брюссельского суда, и типа пусть суд там ломает голову, кто прав, кто виноват. Я, как сказать, на 100%, наверное, да, уверен в том, что до конца войны, до конца военных действий, никакой подвижки в взаимоотношениях Банка России и Евроклира не произойдет. Более того, и после войны подвижка, если не случится, то в рамках более широкого политического соглашения между Россией и Евросоюзом, возможно, между Россией, Евросоюзом и Америкой. Да, ну, то есть, вот никакие судебные решения, они здесь не помогут. Ну, дальше у каждой страны есть свои юристы, которые объясняют, что давайте для того, чтобы нам было легче, мы еще посудимся здесь. Ну, юристы на этом зарабатывают, а там чиновники или руководители Евроклира, ну, как сказать, они думают, что если они здесь упадут, значит, надо стелить солому. Ну, потому что убедить, ну, сказать, знаете, этого не будет, потому что не будет никогда, и поэтому давайте юридические системы, там, схемы защиты не будем делать, а вдруг какой-нибудь прокол произойдет. Да? Лучше перебдеть, чем недобдеть.
0: Коммерсант пишет со ссылкой на S&P Global, что рост объемов российского производства возобновился впервые более чем за год. За счет чего может быть обеспечен этот рост?
1: Рост производства чего?
0: Насколько я понимаю, это индекс, в принципе, активности, видимо, не знаю, всего.
1: Ну, нет, смотрите, здесь как раз вот сегодня вышла оценка Центра макроэкономического прогнозирования, который оценивает, там, дает альтернативную оценку промышленного производства, в том числе сравнивает Росстат и там отдельно выделяет военную, ну, экономику с учетом, и промышленность с учетом военных отраслей или без нее. Ну, вот там все три источника: Росстат, Центр Белоусова и Высшая школа экономики, Центр развития, все говорят о том, что в мае был спад. Ну вот почему, причем там скорость спада, она различная, ну, приличная, да, что называется, падала в мае сильно. Почему в июне должен был начаться рост, ну, мне, честно говоря, не очень понятно.
0: Это по итогам мая, кстати.
1: Не, ну, если по итогам мая, то тогда вообще это вот, ну, есть...
0: Впервые за 14 месяцев предприятия нарастили выпуск.
1: Ну... Лиз, вот я говорю, есть там три источника, которым я точно совершенно доверяю гораздо больше, чем S&P Global.
0: Хорошо.
1: В этом вопросе, да?
0: Тогда давайте про Трампа немножечко поговорим. Я уже успела соскучиться по обсуждению Дональда Фредериковича. Он заработал более 1 миллиарда долларов на криптовалютных проектах своей семьи, пишет Financial Times со ссылкой на финансовую декларацию Дональда Трампа. Там и та самая мемкоин валюта, которая называется Трамп, там и продажи долей в компании World Liberty Financial, там и доходы от продажи монет холдинговой компании. Ну, в общем, на крипте, судя по всему, семья Дональда Трампа заработала немало. А президенту вообще нормально этим заниматься? Нет вопросов у властей Соединенных Штатов? Или это не запрещено?
1: В целом, за прошлый год считается, что Дональд Трамп, согласно его декларации, заработал 1 400 000 000. Там, вот основные доходы на крипте. Но он и активно торговал акциями на фондовом рынке. Дональд Трамп – ушлый бизнесмен. Он талантливый бизнесмен с точки зрения нахождения всевозможных лазеек, крючкотворных, рукотворных и прочее. И ему удалось доказать, что вот те ограничения, которые существуют на чиновников в Соединенных Штатах Америки, они не распространяются на президента. Что любой министр, ну, там, секретарь, да, как, секретарь департамента в Америке, там, заместитель и прочее, они должны отдать свои активы в слепой траст, ну, и там, собственно, которым управляет кто-то, и неизвестно, что там происходит. Вот, Дональд Трамп сказал, что я этого делать не намерен. И да, и все предшествующие президенты считали, что они тоже должны поступать так же. Дональд Трамп сказал, а я так не считаю. Ну и выяснилось, что пока суд вот не доказал, что он должен это делать. Да, но вот прав он, не прав, опять, наверное, все-таки не нам с вами судить, да, для этого есть там Верховный суд США, который, например, вот одно из его последних решений, что вот политика Дональда Трампа, что он, и там заявление Дональда Трампа, что он имеет право увольнять руководителей того, что раньше считалось независимыми комиссиями, там торговая комиссия, комиссия по частотам, комиссия по ценным бумагам. Вот. Выяснилось, что позиция его юристов, она признана Верховным судом. Что поскольку в Конституции написано, что вся исполнительная власть в Америке управляется, находится в управлении президента, то, соответственно, поскольку вот эти комиссии, они тоже являются органами исполнительной власти, то они не могут быть независимы, они должны подчиняться президенту. И, соответственно, он имеет право назначать и увольнять членов этих комиссий. Вот когда Дональд Трамп первый раз так поступил, то тоже вот кричали, что так нельзя. Но вот дело дошло до Верховного суда, и на этой неделе Верховный суд сказал, нет, можно. Нет, можно. При этом оговорился, что этого не, так нельзя, это нельзя, не распространяется на Федеральную резервную систему, потому что есть в законе несколько фраз, которые не позволяют президенту пользоваться этим правом. И до тех пор, пока Конгресс не примет иного решения, и до тех пор, пока закон не будет изменен, соответственно, вот членов там, управляющего совета ФРС Трампа увольнять не сможет. Вот, поэтому это некрасиво. Это некрасиво, да, это особенно когда президент торгует акциями тех компаний, с которыми он заключает сделки от имени американского правительства, да, или проводит торговые переговоры и так далее, и так далее. Вот. Но вот пока, да, американское правосудие считает, что он ничего не нарушает.
0: В чате пишут, так он все-таки торгаш, а не миротворец.
1: А почему вы считаете, что одно исключает другое? Вот, смотрите, я же, уже, по-моему, говорил, я повторю. Вот бизнес-чутье, бизнес-привычки Дональда Трампа, они ему говорят, что если ситуация безвыходная, то правильно зафиксировать убытки и выйти из сделки. Вот он начал иранскую войну последнюю, да, понял, что добиться внятной победы, которые фиксируются в политическом соглашении. Опять-таки, много раз говорил, что любая победа, там, итоги любой войны, они фиксируются в политическом соглашении. Вот Дональд Трамп понял, что политическое соглашение в том виде, в каком бы он его хотел видеть, в отношении Ирана не получается. То есть ни смены режима, ни дружбы, ничего. Там, ни капитуляции, ни разгрома. И он сказал, окей, фиксируем убытки, прекращаем воевать и подписываем с Ираном меморандум о прекращении военных действий, а дальше я отправляю госсекретаря и вице-президента, пусть договариваются, о чем хотят. Типа это уже дело не мое. Я им поручил вот все, что будет плохо. Если договоренности будут плохими, то это они виноваты. А я что, я вышел из войны. Вот у Путина этой бизнес-чуйки нету. Да, поэтому то, что у человека есть бизнес-прошлое, ну, это не говорит, что в этом же есть что-то плохо. Вообще, надо отметить, что в американской администрации на самом высоком уровне, если вы посмотрите там, на министров, на членов кабинета, на членов правительства американского, ну, в общем, там таких вот силуановых, которые с детского сада пришли и в Минфине всю жизнь свою провели, там таких людей просто на высших должностях нет. Да, там люди приходят на посты и министров, и первых заместителей, заместителей из бизнеса, проработали кто 2, кто 3, по 4 года, кто 8 лет, и сменилась администрация, они ушли. И это считается нормой, и это потому что это позволяет опыт, обретенный в других секторах, использовать на госслужбе. Это позволяет там, вот, в бюрократическое болото принести взгляд там, о живой жизни. Да, что жизнь бывает не только вот, тухлое болото, но бывает и что-то другое. Вот, поэтому наличие бизнес-опыта у людей, которые работают в американской администрации, ну, я считаю, что это большое достоинство.
0: А что насчет крипты? Насколько растет ее роль в экономике Америки, Соединенных Штатов?
1: Мне кажется, что она не растет. И не очень понятно, да, в какую сторону ей расти и почему. Ведь опять мы несколько раз обсуждали с вами эту проблему. Крипта, она стала рассматриваться в период вот того, что называлось современная денежная теория, да, modern monetary theory, когда что денег можно печатать сколько угодно, то и всплеск интереса к криптовалютам, он был оборотной стороной роста недоверия к политике центральных банков. Ну, потому что все понимали, что если денег печатается очень много, то ничего хорошего в этом не будет. Вот. И, собственно говоря, на этом фоне, если посмотреть на котировки там, ну, биткоин или других там, криптоинструментов с большим объемом рынка, то вот чем более мягкой была денежная политика, тем быстрее росли их котировки. Как только вот это счастье закончилось, как только Федеральная резервная система все-таки начала как-то нормализовывать свою политику, вот тут оно все и закончилось. А у инвесторов, желающих заработать, появились более привлекательные инструменты, более понятные инструменты, в том числе акции вот, там, компаний, связанных с технологическим развитием, с искусственным интеллектом. И интерес к криптовалютам, вот, к самим по себе криптовалютам, он, в общем, как-то ну, исчез, потому что стало понятно, что как средство сбережения очень надежно, потому что котировки летят туда-сюда вниз, то вверх, то вниз, да, и в последнее время почему-то только вниз. Вот. На что надеяться, почему должны вырасти цены криптовалют, никто не понимает, никакого внятного объяснения нет. Да, если там можно там, соглашаться или не соглашаться, но под котировками там, не знаю, любых акций, связанных с искусственным интеллектом, есть какие-то расчеты, объяснения. Вот Маск нарисовал там 26 триллионов рынок для своей компании SpaceX. Ну и, собственно говоря, там все смеются, что вроде как много, да, по там, четверть мирового ВВП. Но, тем не менее, акции SpaceX покупают. Вот. А с криптовалютами это совсем не так. И отдельная история – это стейблкоины. Да, то есть это вот так, как бы инструменты, привязанные к курсу доллара, привязанные к доллару, которые используются для ускорения расчетов, особенно международных расчетов, и для того, чтобы уходить от всевозможных от контроля, от комплайенса. Вот. Но это как-то крупные американские банки там, год три назад сказали, что мы сейчас будем все вместе выпускать какой-то свой стейблкоин. Но этот проект как-то вот он и не шибко пошел. Да, ну, то есть, видимо, на рынке существует достаточное их количество, но спрос тоже не сказать, что там как-то какие-то фантастические объемы. Но это такой транзакционный инструмент, на нем не зарабатывают, а он используется вот как средство расчета, ускорение расчетов. Ну, не знаю, там вот, не знаю, вам все равно, да, вы в принципе можете отдавать. Там, если вы кому-то задолжали денег, можете встретиться и отдать наличными. Да, можете пойти в банк, там, выписать поручение и человеку сделать перевод на счет. А можете просто телефон на телефон перевести. Да, вот в этом отношении стейблкоин – это вот такая же одна из форм расчетов между там, людьми, между компаниями. И здесь ну, сказать, что этот рынок как-то куда-то будет расти, тоже непонятно.
0: Еще хотела про закон об отмене предоставления американского гражданства по рождению спросить. Сейчас его Верховный суд оставил в силе решение суда о том, что Дональд Трамп не имел права отменять гражданство по рождению в Соединенных Штатах Америки. Это финальный этап, финальная стадия.
1: Да, это финальное решение Верховного суда. Одновременно вот с этим решением, на следующий день после решения по руководству комиссии, независимых, ну, то, что раньше называлось независимыми комиссиями, на следующий день Верховный суд, в тот же самый день, да, Верховный суд объявил о том, что решение Трампа об отмене гражданства по рождению, оно не соответствует американской конституции. Решение окончательное, но я не думаю, что...
0: Обжалованию не подлежит.
1: Ну, решение Верховного суда обжаловаться в Америке обжалованию не подлежит. Я думаю, что на длительный период времени эта проблема закрыта. Ну, то есть, возможно, что в команде Трампа есть какие-то юристы, которые будут искать другой заход, или какое-то другое объяснение, но вот такой лобовой удар, лобовая попытка запретить это, она, ну, все, да, с ней все покончено, это правда.
0: А есть сейчас еще какие-то трамповские указы на рассмотрение судов, обычных судов и верховных судов, которые могут иметь большое значение для Америки?
1: Для Америки есть одно, один, сейчас я точно могу вспомнить, это необходимость предъявления документов о наличии гражданства при голосовании. Да, то есть, ну, смотрите, в Америке основным документом, который подтверждает вашу личность, являются водительские права.
0: Uh-huh.
1: Да, ну, или если вы относитесь к редкому, маленькому количеству американцев, у которых нет водительских прав, вам та же самая организация DMV, ну или там ГАИ, ГИБДД по-русски, по-российски, она вам выдает точно такой же, выглядит документ, он выглядит точно так же, такая же пластиковая карточка, но она называется ID-карт. Да, и вот этот документ, он, что называется, если вы идете на избирательный участок, то вам нужно предъявить его. Да, и, соответственно, вы перед выборами, если вы там меняли место жительства в этот момент между выборами, да, вы должны прийти в местную какую-то контору, так, как правило, ну, если в маленьких городах, то это мэрия, да, в больших городах можно отправить это дело по почте и сказать, что я как избиратель регистрируюсь вот в этом, по этому адресу.

0: выглядит точно так же, как права американца, да, но и там не написано, что вы гражданин или вы обладатель грин-карты. Ну, или если вы иностранный там, дипломат, да, или если вы работаете, живете, работаете в Америке по какой-нибудь там трудовой визе, то же самое, вы там можете получить права и по ним, что называется, пользоваться всеми правами, которые, вот, ну, как ID, не знаю, от покупки алкоголя до посадки в самолет, можете использовать. Вот. Но это не является подтверждением вашего гражданства. Вот Дональд Трамп хотел, чтобы на выборы приносили либо сертификат о рождении, да, либо сертификат о натурализации, либо паспорт. Ну вот это пока что в судах рассматривается, решения на эту тему нет.
1: Последний вопрос. Два варианта. Стокгольм или Вена?
0: Вена.
1: Друзья, вы были правы, это Вена на фоне у Сергея Алексашенко. Подпишитесь, пожалуйста, на YouTube-канал «Живой гвоздь», подпишитесь на Telegram-канал «Живой гвоздь», подпишитесь на Сергея Алексашенко в YouTube и в Телеграме и заходите на diletant.shop. Всем большое спасибо, всем хорошего вечера. Сергей Владимирович, вам тоже спасибо.
0: Ли, спасибо за беседу и до следующей встречи. До свидания.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прахин.
12: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
15: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
16: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.
17: Дэвидсон Радио.
18: Радио.
19: Дэвидсон Радио. Радио.
16: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Натальи Быстрицкой, в 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа «Договорились», в час дня программа Бориса Авезова «Караван», в 2.10 «Пульс дня», в 3.10 «Моя Америка с Верой», в 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит», в 5.10 двухчасовая программа Алексея Наксона «Итоги недели», в 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк» и завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».
20: 620 АМ.
21: Здесь не остановимся.
20: Дэвидсон Радио.

0: 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программа передач на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Натальи Быстрицкой, в 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа «Договорились», в час дня программа Бориса Овезова «Караван», в 2.10 «Пульс дня», в 3.10 «Моя Америка с Верой», в 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит», в 5.10 двухчасовая программа Алексея Накса «На итоги недели», в 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк» и завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».
0: Дэвидсон Радио.
4: Мы любим Нью-Йорк.
5: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
6: Такой противный!
7: Такой большой! Он безумец!
0: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
8: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в Толковище. Вася и Сева, Вася за мониторами не может пройти сюда. У меня сейчас тут прибавилось оборудование на столе. Как сейчас будет прыгать через лэптоп и попадет сразу... Нет, пошел в обход. Я уж боялся, что все время прямо на клавиатуру прыгнет. Начну с того, что завтра у нас на радио выходной. Вместо толковища будет музон. Ну, сядь куда-нибудь. Поэтому я всех поздравляю сразу с наступающим 250-летием нашей страны. Можно по этому поводу радоваться или горевать, потому что определенные метаморфозы происходят, которые не всем нравятся, мы сильно расколоты, мы стали врагами планеты вместо того, чтобы быть друзьями. Но это все эволюция, это движуха, это лучше, чем когда ничего не происходит. А там посмотрим, может быть, мы поумнеем на этом фоне. Я оптимист. Чисто по-американски. Переходим к новостям, тем, что в мире будут цитироваться. В минувшую ночь Киев подвергся атаке ракетами и дронами. Власти сообщают о 17 погибших, более чем 80 пострадавших. Россия ликует. Известно о 30 локациях по всему... Простите, путинская Россия. О 30 локациях по всему городу, пострадавших в результате обстрела. Российские военные атаковали территорию Украины в общей сложности с 74 ракетами, 496 беспилотниками, было сбито 48 ракет и 476 беспилотников разных типов. Теперь по поводу взрыва, который произошел в Монако. 3 уже дня назад там пострадала Анна Насобина, как выясняется. Сегодня это дочь бывшего первого заместителя прокурора Днепропетровской области, это Украина. И кроме нее пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев и его сын 13-летний. В рамках дела о покушении на Ермолаева в Монако задержан иностранец. И официальный представитель МИДа России Мария Захарова, не могу отказать себе и вам в удовольствии, прокомментировала это так. Она сказала: «Запад в ответе за кровавых монстров, которых приручил». В прошлом году компании из Персидского залива заплатили бизнесу президента Трампа около 300 миллионов долларов. Больше, чем любой другой иностранный регион, указано в его финансовых отчетах. Подробности чуть позже. Трамп совершил свой первый рейс на новом самолете Air Force One, роскошном Боинге 747-8, который был подарен ему, вернее, Соединенным Штатам, но это так он трактует правительством Катара. Это тот, который не верхних дыхательных путей. Верховный суд Соединенных Штатов завершил один из самых своих значимых сроков за десятилетие, принеся Трампу убедительные победы и поражения, и проигрыши, и двигаясь при этом вперед, следуя давним приоритетам консервативного юридического движения. Их там вдвое больше, чем остальных. Грипп и пневмония входят в десятку самых сильных причин смерти в США, несмотря на то, что общий уровень смертности в стране в 25-м снизился до самого низкого за всю историю. Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан подал в суд на администрацию Трампа, чтобы заставить чиновников, весьма интересное у него исковое заявление, заставить чиновников сохранить документы уголовных расследований, направленных против него, чтобы не потерялись. Сенатор Элизабет Уоррен, это Массачусетс, попросил агент-инспектора Федеральной резервной системы рассмотреть, нарушил ли заместитель председателя по банковскому надзору правила, выступая на частном ужине для клиентов Bank of America. Теперь по поводу бизнеса и финансов. Соединенные Штаты отказались продлевать свой подписанный уже, между прочим, торговый пакт с Мексикой и Канадой, создав десятилетний процесс обзора, который создает, в свою очередь, неопределенность для компаний, перевозящих товары через самые загруженные экспортные границы мира. Похоже на Армузский пролив, ей-богу. Компания SpaceX и Elon Musk разработала прототип устройства, похожего на телефон, которое предназначено для изменения взаимодействия человека с искусственным интеллектом. Падение акций производителей чипов сказалось на NASDAQ, который упал на 0,7%, S&P 500 упал на 0,2%, а Dow на 0,1% в сравнении с рекордным показателем, чуть ниже. Bend & Spoons – это итальянская технологическая компания, приобретавшая бренды, в этом их мулька, включая AOL, кстати, America Online, дебютировала на фондовом рынке с оценкой в более 18 миллиардов долларов, и акции выросли за один день на 40%. Я, честно говоря, это все прохлопал, потому что вчера пошел на идиотский рекорд. Решил посмотреть, можно ли при температуре по ощущениям за 100 продержаться на корте полтора часа. Удалось, но это... Там воду пил, конечно, но было тяжело. Правда, у меня напарник, который, у него интересный такой медицинский нюанс есть. Он, видимо, болел менингитом в юности, и он мерзнет постоянно. То есть на него приходят люди посмотреть. Он даже в жару одевает 2-3 слоя, шапку зимнюю иногда. Я вообще голый, но есть такие корты, где можно только в одних трусах. Вот, и вот для него температура, у него порог, так сказать, восприятия жары значительно выше. А у меня высокий болевой порог. Два таких порога. Встретились полтора часа, наверное, это было глупо, но, короче, я еще и проворонил ситуацию с акциями, но не в деньгах счастья, правда? Шведский суд постановил Google от Alphabet, которая выплатит Кларни 1,97 миллиардов долларов компенсации после того, как компания с принципом «купи ща, плати позже» выиграла антимонопольное дело. Криптобиржа Binance не смогла получить лицензию на работу в Евросоюзе после того, как регулятор тамошний выразил обеспокоенность историей нарушений финансовых всяких законов. Paramount Skydance предложила уступки Евросоюзу по контролю за слияниями, чтобы снизить опасения по конкуренции по поводу поглощения Warner Bros. Discovery. Они поглощают. Вот из шоу-бизнеса это невероятно, но легенда комедии Мел Брукс вчера отметил сотню, доказав, что если смех лучше лекарства, то быть королем – это неплохо. «Создавать комедию – это отличная работа», – сказал Брукс. Это помогает сохранить рассудок и быть счастливым. Но кто бы знал его жизнь, ему было ужасно тяжело в начале. Он был такой же революционер в комедии, как, скажем, в стендапе Джордж Карлин, и тому тоже досталось очень сильно. Но Мел Брукс, к счастью, совершенно в другой индустрии, он в кино, и там можно делать все это медленно. А ну, так, никто тебе не мешает. Потом тебя могут осудить, когда ты сделал. А Карлин, он должен был делать это все на сцене. И в один из периодов его жизни, когда он уже поднялся очень высоко, так думалось, так сказать, зрителям, ну, в телевизоре и во всех шоу регулярно, он понял, что он занимается полным дерьмом, что он продал себя и сказал вещь, которую, я думаю, некоторые из нас знают для себя, что не дай другим поменять себя. Если ты себя нашел, не дай им поменять себя, потому что это дороже всего на белом свете. Калифорнийские пищевые этикетки больше не могут показывать даты продать до. После того, как вчера вступил в силу новый закон, производители пищевых продуктов могут добавить даты лучше всего использовать до. Они указывают на пиковое качество продукции, или использовать до, просто указывающее на безопасность. Цель закона – снизить путаницу. Оказывается, более 80% американцев выбрасывают неиспорченную пищу из-за недоразумений с этикетками. И почти 20% американских пищевых отходов связаны с путаницей с этикетками, сообщает FDA. А в Калифорнии более 6 миллионов тонн неповрежденной пищи ежегодно попадают на свалки, где органические отходы выбрасывают более 40% метана в воздух. Это из 100, которые выбрасываются в этом штате. Кстати, очень рекомендую тем, кто любит сашими, внимательнее смотреть на эти самые этикетки, что касается особенно туны, тунца. С сэмон, с лососем это не так критично, а тунец, у него там меркурий, опасное для здоровья количество, и в таких сомнительных рыбных магазинах вот эти этикетки могут быть не совсем кошерные. Но в детали вдавайтесь сами, а теперь вот эта умотная картинка, где она у меня? Сейчас, секунду. А, нет, это... Ой, секунду, куда я дел? А вот, да. Вот эта пара, которая у вас на экране, она была задержана после того, как поднялась на вершину нью-йоркского небоскреба Empire State Building вчера, где они обручились. Граждане России Ангела Николау, ей 33, и Иван Биркус, ему 32, развернули на вершине иглы небоскреба большой баннер с надписью «Когда сила любви побеждает любовь к власти, в мире воцаряется мир». Биркус приспустился на одно колено и сделал Николау предложение, подарив ей кольцо. Они пробыли на вершине здание высотой 1454 фута не менее 10 минут и были задержаны, им предъявлены обвинения, в том числе в краже со взломом, потому что они проникли внутрь через люк на 103 этаже. Кстати, в России по этому поводу ликования, их называют руферами, вот, но они, это не было то, что называется climbing solo, они просто поднялись там на 101-102 этаж, я не помню, и оттуда через люк поднялись еще на этаж. Да, они еще обвиняются в том, что создана угроза жизни и здоровью людей по неосторожности, умышленное причинение ущерба имуществу, незаконное проникновение на чужую территорию и нарушение общественного порядка. Я когда-то лет 20 назад был на 100 этаже, там зала такая для конференции, и ну, там все очень узко, она, человек, нас, наверное, было 20, круглый стол, фактически занимает всю эту круглую комнату и по всему периметру окна. Это было время, когда в моде были MLP. Ну-ка, в нашей аудитории, кто умеет набирать номер телефона студии в Дэвидсон Радио, есть кто-то, кто расшифрует? Это как два пальца обоссать легко. Что такое MLP? What does MLP stand for? Дело не в том, что это было давно. Это интересное довольно явление. Телефон 718-303-9090, потому что те, кто знают ответ на этот вопрос, не могут знать номер телефона студии. Республиканский законодатель из Пенсильвании заявил, что его выгнали из зала Палаты представителей штата за то, что он надел пиджак в виде американского флага перед 250-летием страны. Конгрессмен Эрик Даванза был озадачен сильно во вторник, когда спикер Джоанна Маккинтон постановила, что его наряд противоречит правилам палаты и назвала костюм костюмом, если переводить на русский. Но на самом деле она назвала suit costume. Потому что ты, в принципе, правы оба. Потому что он сделал костюм из этого самого... костюм — это наряд из пиджака. Suit costume. У нас только парашюты активизировались. Но я знаю, как они выглядят на нашем Caller ID. И я знаю, что они скажут. Поэтому... Пусть повисят. MLP — это Multi-Level Programming. И вот это давно следовало ожидать. Консервативный подкастер Такер Карлсон намерен создать новую политическую партию после того, как отрекся от президента Трампа и республиканской партии из-за войны в Иране. Карлсон, который называл себя пожизненным республиканцем, утверждает, что администрация Трампа предала Соединенные Штаты, начав войну с Ираном под давлением со стороны Израиля. То есть сейчас это моментум. Он очень умный, Карлсон. К нему могут быть всякие претензии, но... Я бы не удивился, если он баллотировался в президенты, и причем успешно. Так что, возможно, создание новой партии – это как бы преддверие. Он сказал, на данный момент, как я или другой, любой американский избиратель мог поддерживать политическую партию, которая нелояльна Соединенным Штатам, ставящая интересы иностранной страны выше интересов собственных граждан. И знак вопроса в этой фразе. Я эту фразу переадресую нашей радиоактивной части аудитории. Как вы могли поддерживать политическую партию, которая нелояльна Соединенным Штатам и ставит интересы иной страны выше интересов собственных граждан? Как вы ответите на вопрос Такера Карлсона? Это к древним нашим радиослушателям, естественно. И последнее для их же, так сказать, пущей пользы. Коалиция синих штатов, не путайтесь с синими штанами, как у ментов, это штаты, где демократы у власти, и юрисдикции соответствующие подают в суд на администрацию Трампа, защищая интересы получателей Медикейда. Потому что появились новые требования к работе по Медикейду, направленные на предотвращение мошенничества. И эта коалиция утверждает, что политика незаконно ограничивает доступ к медицинскому страхованию. Иск, поданный как минимум 25 штатами и округом Колумбия, утверждает, что недавно введенное правило называется IFR. В переводе на русский это временное окончательное правило, изданное центрами по Medicare и Medicaid Services, нарушает федеральный закон и отклоняется от первоначальных намерений Конгресса и ранних рекомендаций CMS, вот этого центра по Medicare и Medicaid. IFR, вот это временное окончательное правило, требует, чтобы определенные лица предоставили документы, подтверждающие освобождение от правил Медикейда, требующих от застрахованных работать, волонтерить или учиться при тяжелом медицинском состоянии, иначе не получите. До выхода этого правила в начале июня крайне уязвимые по здоровью получатели Медикейда, они же не все там такие, должны были автоматически освобождаться от таких требований, и агентства предоставили бы эти исключения, проверяя существующие медицинские записи, не требуя от лиц заполнять дополнительные документы до вступления требований в силу в январе 2027 года. И последнее, оно, я бы сказал, что оно международной значимости. Историческое. Биологи впервые объединили десятки безжизненных химикатов, чтобы создать синтетическую клетку, которая ест, растет, размножается и даже конкурирует за пищу, как естественные клетки. И все это создано командой ученых из университета штата Миннесота. Этот прорыв основан на десятилетиях исследований минимального количества генетического материала, необходимого для поддержания жизни, что может проложить путь к прогрессу в медицине и других областях, но также вызывает обеспокоенность у скептиков синтетической биологии. В то время как ранние усилия были сосредоточены на удалении существующих натуральных клеток, это первая клетка, собранная по частям из примерно полутора сотен простых молекул, названная из-за картофеля SPAD cell. Она содержит всего 36 генов, включая некоторых из вирусов и E. coli в том числе. Для сравнения, в предыдущих экспериментах требовалось почти 500 генов, а у человека их примерно 20 тысяч. Ожидается, что сотни ученых присоединятся к новой некоммерческой организации, посвященной развитию этой самой SPA-CELL, которая не может последовательно передавать свой полный генетический материал будущим поколениям или производить собственные белки. Это все. Если по поводу услышанного у вас появились самостоятельные мысли, вы можете поделиться ими, набрав номер телефона студии радио 718-303-90-90 во время вот этого.
6: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
9: Новости,
10: аналитические передачи,
9: репортажи, мнения экспертов
10: и прямые включения из горячих точек со всего света.
9: Все это RTN.
10: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
9: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
10: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
9: RTN. Смотрите лучше.
11: Слышите? Шаги.
12: Этим утром многое может измениться.
5: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
13: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
0: Толковище. Прямо сейчас.
8: Значит, по поводу вот этого сообщения о том, что компании из Персидского залива заплатили бизнесу президента Трампа в районе 300 миллионов долларов, детали такие. Значит, самая большая часть из этого региона – бабла. Это 263 миллиона долларов. Трамп получил от продажи половины своей доли в криптовалютной компании World Liberty Financial. Оставшиеся средства из Персидского залива поступили от двух застройщиков с Ближнего Востока, которые за последние 3 года запустили в регионе серию башен и гольф-полей под брендом Трампа. Обогащение действующего президента делает Трампа уникальным и предоставляет американской общественности суровую новую реальность владельца Белого дома, обладающего большой политической властью и бизнес-империей, открытой для заключения сделок. Вот эту фразу я вычитал из заключения редакционной статьи Wall Street Journal сегодняшней. И они же говорят, что это поразительный поворот в судьбе Трампа, который всего 2 года назад, в год своего избрания, столкнулся с огромным, так сказать, с огромными денежными неприятностями из-за судебных решений по гражданским искам. А платежи поступали из региона, который находится в центре внешней политики Трампа. Искусство сделки. Трамп начал войну против Ирана, был надежным сторонником компании Израиля в Газе, подталкивал богатые арабские страны к крупным инвестициям в Соединенных Штатах и заявила представитель Белого дома, что конфликтов интересов здесь нет. Ну, это типа высшая математика. А теперь что произошло на рынках вчера? Знаменитый... сейчас, секунду, картиночку, у меня есть одна под это дело. Да, вот. Вот этот чувак, который у вас слева, это самый знаменитый шорт-селлер в мире, наверное. Он увеличил ставки на бум искусственного интеллекта. Звать его Майкл Берри. За ним следует следить. Он известен своими пророческими ставками против пузырей на рынке жилья. В частности, он раскрыл медвежьи позиции по Тесле, Катерпиллеру и производителю полупроводников Applied Materials, а также производителю чипов с отслеживанием ETF. Берри отметил, что планы двух крупнейших технологических компаний Южной Кореи построить чип-хаб вызвали новые тревоги о том, смогут ли огромные суммы, вложенные в искусственный интеллект, когда-либо окупиться. Тут интересно то, что он, конечно, известный шорт-селлер, но прежде чем стать известным, он очень серьезно зарабатывал, в частности, играя против ситуации с недвижимостью в том же самом Нью-Йорке. А сейчас он известный, и это слегка меняет дело. Акции чипов снизились, индекс PHLX Semiconductor, отслеживаемый ETF, против которого ставит Берри, кстати, упал на 6,3%. В своем Substack, кстати, Берри назвал ETF чистой формой переоценки в индексе, формой, которую редко можно увидеть и не так легко распознать как таковую. Но в целом акции почти не изменились, о чем было доложено выше. General Mills собрался с силами. Производитель Cheerios вырос на 8,5% после публикации квартальных результатов, превзошедших ожидания по скорректированной прибыли и продажам. В компании отмечалось, что предыдущие снижения цен окупились ростом продаж. Результаты подняли и другие названия продуктов. Например, Campbell's вырос на 5,4%. Это вот консервы суповые, от которых изжога. И новый председатель Федеральной резервной системы Кевин Уош остается загадочным по поводу инфляции. Он выступал на конференции центральных банков в Португалии и отказался уточнять, нужно ли центральному банку рассматривать повышение ставки позже в этом месяце, но отметил, что в первые недели на его работе снизились риски роста инфляции, и в то же время он признал, что текущая инфляция слишком высока, сказав, что любой, кто ожидает, что Федеральная резервная система потерпит инфляцию выше цели в 2%, будет разочарован. Любой. Как вы думаете, кого он имел в виду? Того, кто его поставил на это место. С этим делом все. Теперь по ситуации на рынке недвижимости. На редкость необычные появились изменения, которые сводят на нет весь предыдущий опыт. А вот, скажем, возможно, стоит отложить поступление в школу клоунов, чтобы обезопаситься от искусственного интеллекта, так как новые исследования подрывают страхи по отношению к профессии в сфере искусственного интеллекта. Причем это получилось случайно, что Берри с его игрой против AI и сведения про искусственный интеллект совпали по времени. Это случайно. Но это два вектора, которые идут в одном направлении. Так что один может усилить действие другого. А про то, что с недвижимостью... Я сначала в первую очередь сообщу. Значит, house flipping было очень модно во время, так сказать, предшествующее, во время бума real estate, когда не хватало инвентаря, а спрос, то есть спрос и предложение не соответствовали друг другу. И повторю историю про моего одного соседа по городу, где я жил в тот момент. Он израильтянин, там с диким количеством детей. Совершенно спокойно, не заморачиваясь, в течение примерно года, что шел этот бум, он 6 или 7 раз перепродавал дома. Первый дом, который он купил, был, стоил 250, потом так далее и так далее. В конце концов он купил дом за 750, практически почти что ничего не докладывая. И на этом успокоился. А когда я настаивал, что мы должны сделать то же самое со своим домом, потому что там просто толпой стояли агенты по недвижимости у ворот, то жена сказала, нет, ни в коем случае, все хорошо, да брось ты, это авантюра, ты никогда этим не занимался. Ну, может быть, так и правильно. Но, короче, перепродажа домов, это хорошо в реалити-шоу, но в последнее время стало сложно получить прибыль, превратив обветшалую недвижимость в дом мечты другого человека, и доходность от продажи домов в 2025 году снизилась на 25%. Именно доходность от house flipping. Это самый низкий уровень, начиная с рецессии 2008 года, о которой я только что рассказал. Вопрос, почему? Завышенные ипотечные ставки, да, за 6%, 30-летний interest rate, цены на жилье и ограниченное предложение, они снижают прибыль инвесторов и рост стоимости поставок, кстати, некоторых, которые связаны с тарифами. Это второй фактор. А плюс еще концепция поменялась, которая была очень даже жива, она теперь очень даже не жива. Открытая концепция. То есть долгое время это было очень популярно в домах, построенных после 1990 года, когда нет стен практически на первом этаже, во всяком случае. Теперь открытая планировка перестала быть желательной. Мода, особенно в отношении кухонь. Стены и очерченные пространства начали возвращаться во время локдауна из-за ковида, когда многие домовладельцы работали из своих гостиных, а остальная часть семьи отдыхала где-то рядом. Но у нас появились еще какие-то изменения по части саун и йога-студий. Это вершина роскоши нынче. То есть дома оздоровились в этом плане, потому что мода позволила. И другие детали, такие как система фильтрации воздуха, натуральные строительные материалы, которые придают внутреннему очищению такое качество воздуха, что как будто он наружный, но чистый. И все это набирает популярность среди тех, кто продолжает заниматься хаус-флиппинг. А теперь, если по этому поводу у кого есть что сказать, что спросить, 718-303-9090. Я возможности вам даю. Другое дело то, что челы утратили способность, за некоторым исключением, формулировать свои мысли, если у них вообще появляются самостоятельные. Поэтому мы сейчас вошли с вами в такую же эпоху, как в какую вошел Белый дом. То есть в основном занят в эфир пурашисты, но это собачий кал. То есть они, в принципе, всегда говорят одно и то же, поэтому я перестал принимать их звонки. И люди, которым нечего сказать, кроме одного припева. Все это пройдет. У меня, например, сейчас большая надежда на молодежь, потому что тут недавно у нас была дочка дома, и вместо того, чтобы смотреть с нами телевизор, как мы ей предложили, там одно шоу, которое мы хотели с ней разделить, она сказала, не, у меня есть чем заняться, пошла к себе в комнату и полтора часа писала в блокнотике настоящей ручкой, которую она держала в руке. Причем довольно увлеченный. Я зашел, там ей что-то принес. А она говорит, пап, не надо, я очень увлеклась. Я вышел, спросил у жены, в чем дело. Она говорит, да что, ты пропустил, говорит. Сейчас молодежь, нормальная молодежь, пишет от руки. Откат, блин. Так значит, теперь по поводу опасностей от искусственного интеллекта. Компании, то есть бизнесы, компании начинают нанимать больше народу сейчас после значительных инвестиций в инструменты искусственного интеллекта. То есть они вводят технологию, но это не означает, что они избавляются от человеческой массы. Новое исследование, которое опубликовано корпоративной финансовой платформой RAMP и HR, софтверная фирма Revelio Labs, говорит о том, что работодатели, внедрившие искусственный интеллект, нанимали в последнее время гораздо быстрее, чем их коллеги, которые этого не сделали. Кто бы мог такое подумать? Компании, ориентированные на искусственный интеллект, увеличили численность сотрудников за 2 года после внедрения искусственного интеллекта на 10,2% в среднем, в то время как среди компаний с умеренным внедрением искусственного интеллекта заметных изменений в занятости не наблюдалось. То есть это можно объяснить только одним способом. Они внедряют технологию, которую нужно обслуживать, потому что бизнес растет, и бизнес растет. Поэтому челы им нужны не меньше, чем железяка. В обнадеживающем знаке для молодых спецов наем на начальных уровнях рос в течение 2 последних лет с той же скоростью, что и на более высокие должности в компаниях, которые ориентированы чисто на искусственный интеллект. И самые агрессивные пользователи искусственного интеллекта обычно имели большую долю младших сотрудников, причем большую, чем фирмы, которые не применяли искусственного интеллекта. А только что казалось, что будет наоборот. И вот эти результаты могут принести некоторое утешение обеспокоенным обладателям белых воротничков, оспорив представление о том, что искусственный интеллект занимает их позицию. Даже несмотря на то, что компании обвиняют технологию в увольнениях, а некоторые исследования предполагают, что это может сокращать занятость, так сказать, на начальном уровне. И некоторые экономисты все равно считают, что искусственный интеллект действительно может создавать рабочие места, делая компании более эффективными. То есть это уже, так сказать, хладнокровные спецы. По этой части все. Если, в чате, чтобы были комментарии на эту тему, это абсолютно исключено. Там глухарейный ток по поводу глобальных вещей далеко от мест нашего с вами обитания. Да, это точно. А теперь следующая история. Значит, вы в это не поверите, и это ваше личное мочеполовое дело, но мне вчера позвонили из ФБР. То есть FBI. несколько лет назад у меня была встреча такая, что можно было подумать, что я имею дело с какими-то жуликами. Позвонили на безукоризненном английском, сказали, что это из FBI, что мы хотели бы с вами поночевать. Но мне стало интересно, я сказал, что я специальных усилий не могу сделать по этому поводу, но если мы совпадем с вами по расписанию... Короче, они говорят, да-да, пожалуйста, любое место, любое время. Ну и, в общем, я оказался где-то в районе Village и встретился с двумя мужиками. Один такой молодой, ему лет до 30, второму лет 45, качок, сумасшедший совершенно. Второй. Дали мне свои карточки и купили мне бутерброд, то есть ничего такого, никакого стейка, на улице просто. И мы просидели часа полтора. Их интересовало, что я могу им рассказать по поводу преступности в русско-американских кругах. И я сказал им, что я специализируюсь по части информации и дезинформации. И единственное, что меня может беспокоить, это то, что у нас в нашей миграции создана пятая колонна, которая пойдет в любом направлении, но мало кто это понимает, потому что это этнос, а этнос федеральные органы не интересует. Вас ведь не интересует, сказал я. Они сказали, да, нас больше интересует жульничество, связанное с Медикейдом. У вас есть какие-нибудь сведения по этому поводу? Я говорю, что у меня сведения такие же, как у вас, если вы читаете New York Post и Daily News. А что касается людей, которых я знаю, то я не знаю, что они делают. Я могу узнать только задним числом. А, правда, один раз грешен, я участвовал в такой схеме. Я пошел на массаж в один медицинский офис. И при том, что этот офис рекламировался у меня на радио, они, понимая, что имею дело с публичной фигурой, попросили меня подписать примерно 14 бумажек одинаковых, как будто бы я у них был 14 раз на массаже, а я был только один раз. И в нашей аудитории есть пара человек, которые слышат сейчас это, и один из них делал мне там массаж. Вот. Но... То есть это я точно был соучастником в преступлении. Потом, кстати, доктор, который был хозяином этого офиса, получил 4 года тюрьмы. Гадайте, как его зовут. Ну, в общем, вчера позвонили и сказали, что там есть кое-кто, кто давно... Так, кстати, еще детьми, кого возили в школу, потом они пошли. Есть менты, которые слушают шоу, есть в ФБР, естественно, конечно. Вот, и они попросили, чтобы я рассказал о деле, о мошенничестве, которое я пропустил вообще. А пропустил я осознанно, потому что хотя там русским духом пахнет, но ничего интересного. Но они попросили, чтобы я об этом рассказал, потому что человек, с которым разговаривал, сказал, что чрезвычайно странно, что эта новость, которая прошла в американских англоязычных средствах массовой информации, была подхвачена почему-то российскими официальными медиа, а потом это через соцсети пришло в Америку и пришло с опозданием на одну неделю. Но я-то знаю, что если я не расскажу, то это опоздание обязательно будет на несколько дней, потому что я занимаюсь только ежедневными, то есть не более чем суточной свежести. Ну, короче, они попросили, чтобы я об этом рассказал, и я это сделаю. Тут, по-моему, дело малоинтересное. Но это дело в области офтальмологии в Бруклине. Арестован Максим Гринберг. Я сейчас вам покажу фотографию, как его ведут под арестом. Он у вас слева внизу. Причем в деле участвовало, кроме Максима Гринберга, еще трое русскоговорящих. Это детектив Александр Липкин. Это, да, там еще адвокат и один из спецассистентов генерального прокурора Юрий Занов. Адвокат, неинтересно кто, а Липкин, Занов и Гринберг – это русские, ну, с позиции, так сказать, американского отношения к нам. А Максиму Гринбергу 53 года, он был арестован и обвинен еще в июне, а на дворе июль 26 года по обвинению в организации схемы мошенничества с Медикейдом на сумму в 9 миллионов долларов. И она была связана с несколькими глазными клиниками Hoodline Plus One в Бруклине и Манхэттене. А прокуроры утверждают, что Гринберг управлял сетью клиник под брендом iPeak, которые на самом деле были просто магазинами оптики по подбору очков. С 1 января 2024 года по 31 июля 2025 он подал 1000 ложных заявок на Medicaid, на операции на глазах, которые так и не были проведены в рамках Hoodline Plus One, то есть он обещал, но они не были проведены. И вообще вопрос, насколько мертвые были те души. Ложные эти заявления, как сообщается, описывали операции по удалению рубцов на слизистых веках пациентов из-за инфекции. И якобы они были выполнены 4 врачами, чьи удостоверения якобы были получены от офтальмологов, которые ранее были связаны с его бизнесом Hoodline Plus One. Имена офтальмологов не сообщаются. Я даже посмотрел прокурорское заявление по поводу всего этого. Кстати, это в открытом доступе. Кто хочет, может посмотреть, но только там по-английски. Какие обвинения и возможные штрафы? Гринберг и 8 его компаний обвиняются в 15 уголовных преступлениях, включая крупная кража первой степени, мошенничество в сфере здравоохранения первой степени, схема мошенничества первой степени и подделка бизнес-документов в офисе инспектора первой степени, генерального инспектора Medicaid. Я не знаю, как по-русски еще легче это объяснить. А если его признают виновным по главному пункту обвинения, ему грозит 25 лет тюрьмы, по версии генерального инспектора Медикейда. И вот этот момент для меня, например, самый интересный. Я практически, если бы на полимаркете можно было сделать такие ставки, я готов поспорить, что ему 25 не дадут, что дадут максимум 4, и, возможно, он выйдет через 2. И это мне сказали не вчерашние сотрудники ФБР, а это просто потому, что ему есть кого сдать. И если он сдаст, то есть пойдет на полное сотрудничество, то, конечно, это будет не 25. А я даже не уверен, что у него конфискуют его имущество, хотя там есть что конфисковывать, но это отсебятина. По данным контролера, Гринберг потратил украденные у Medicaid деньги на особняк в Нью-Джерси, ювелирку, международные путешествия, Audi, Bentley, Porsche, Lamborghini. Дело расследовалось отделом контроля мошенничества в Medicaid, который вел генеральный прокурор штата Нью-Йорк и офис контролера штата при содействии офиса генинспектора Медикейда, генинспектора Medicaid General Plus One. И причем это не первая юридическая проблема у Гринберга. Ранее он был обвинен, это было в 2015 году, 11 лет назад, получается, в схеме мошенничества с кредитами на сумму в 3,4 миллиона долларов, которая была связана тоже с оптическими магазинами Hoodline в Парк Слоуп. Причем обвинение – это обвинение. Гринберг все равно считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде. И интересный такой нюанс, забавный. Он вроде как использовал украденные в этот раз у Медикейда средства для выплаты компенсации по обвинению в банковском мошенничестве, которое его присудили в 2017 году. У меня к вам один только вопрос по этому поводу. Я не буду спрашивать, участвовали ли вы в этой схеме, потому что эти люди точно звонить не будут. Но я имею в виду, если вы подписывали бумаги о том, что вам делали какие-то процедуры, а вам их не делали, эти не будут. Но есть другой вопрос. Если бы Максим Гринберг рекламировался на русском радио, то что произошло бы с рекламой и с новостями, когда бы это стало известно? Он не рекламировался у нас. У нас нет. Но что бы произошло? Потому что те, кто давно слушает наше радио, прекрасно должны помнить Григория Винникова, который рекламировался больше всех как человек, который делает паспорта, иностранные билеты покупает со страшными скидками на самолеты, а потом собрал весь наличман и сиганул в Россию и стал самым желанным гостем, как американец, на ключевых кремлевских телевизионных каналах. Причем был момент, когда ко мне приезжала, не буду называть, она милая женщина, она просто не понимает, на каком она, в каком свете она оказалась. Она была репортером от Первого кремлевского канала, она приезжала ко мне сделать репортаж домой. И я ей сказал, что, знаете, неудобно, у вас там на Первом канале в прайм-тайм появляется человек, который вор. Причем это совершенно 100%. Именно так. Получается, что вы укрываете вора и причем создаете ему репутацию. Она меня послушала. Она позвонила туда, сказала об этом. И ничего. И если бы я был на месте руководителя Первого канала, я бы тоже ничего не сделал. Я бы оставил его. Потому что омерзительность образа американца, который обворовал своих, гораздо важнее, чем то, что говорит он, гладя по шерсти ведущего Первого канала. Но прецедент был, поэтому я имею право на постановку вопроса, который уже прозвучал. А вот ответить вы на него вслух или нет, это большой вопрос. Ответить ли вы на вопрос, это большой вопрос. Телефон студии 718-303-9090. Сейчас последний и второй перерыв на рекламу.
11: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
14: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
15: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
16: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
17: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
18: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
19: Мой адвокат.
20: Мой адвокат.
21: Юрий Прохин.
22: Опыт.
23: Мудрость.
24: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
25: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
26: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
27: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
28: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
27: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Нью-Йорк.
1: Радио шоу всего
2: крупного. За него стоят громадные мосты.
3: Не пойму, что за люди.
4: Толковище.
5: Нет на звонков. Завтра мы не работаем в связи с грядущей 250-летием страны и в связи с тем, что у нашего президента день рождения, все это практически в один и тот же день. Но из звонящих у нас только одни прошисты. Вот сейчас вот я возьму, например, буду сильно удивлен, если это не так. Но это потому, что вы так этого хотите. Местная аудитория отмалчивается, поэтому берем вас. Прошу вас.
6: Доброе утро.
5: Пожалуйста. Да, да, доброе утро, да. Это вермахт был. Он правда, старается менять голос, но это вермахт. Главный парашист. Теперь я бы что хотел рассказать для родителей, у которых дети, подающие надежды. Я тут сделал для себя открытие одно. Вообще всю жизнь над этим размышлял. Вот почему, скажем, так как я родился в семье пианистов, и с детства я не очень мог понять, почему люди, которые не промахиваются по клавишам, могут считаться простыми технарями и сказать им нечего. Это касается и скрипачей, то есть всех серьезных музыкантов. То есть родители мои, которые никогда плохого слова ни о ком не сказали, вообще они были удивительны в этом плане люди, ничего хорошего о себе и ничего плохого о других. То есть очень полезно было бы это усвоить. У меня не очень получается, профессия просто немножко другая. Так вот, они говорили, что... Да, конечно, хороший, да, способный, но ничего из него не получится, потому что нечего сказать. Я всю свою жизнь ошибочно думал до недавнего времени, что если человека напичкать чем-то, ну, то есть, чтобы он читал, ходил на выставки, там, я не знал, занимался какой-то аналитикой, то ему будет что сказать, когда он будет играть полонез Огинского. Но не получается, потому что моя профессия продемонстрировала мне, что мы имеем дело с весьма разнообразным миром и с интереснейшими проявлениями человеческого вот этого, подсознательного, причем в условиях абсолютной свободы и в звуке с вашей стороны я слышу все меньше и меньше адеквата. Это не вызывает у меня ничего, кроме чувства глубокого удовлетворения, потому что это чистый эксперимент. Просто не та, может быть, платформа. Я еще и не продан, так скажем, как Майкл Берри, и не хочу этого, потому что если меня, скажем, взять как заготовку и продать как самого выдающегося там в каких-то отношениях ведущего, то дальше я стану частью машины и буду похож на Сирену Уильямс. Я должен буду до седых мудей, как говорили во времена моей спортивной юности, выходить на сцену и делать то, что требуется моим спонсорам. А у меня свобода, и у нее издержки обоюдоострые. Так вот, я к какому выводу пришел, что если у вас, скажем, есть желание сделать ставку на своего ребенка, потому что вам что-то не удалось в жизни, то есть, конечно, выдающиеся родители, с которыми было бы интересно поговорить, но сейчас они неприступны, наверное, это такие, как мама и папа Илюши Малинина, нашего суперфигуриста. Это... Было бы интересно поговорить и с мамой Циципаса. Кстати, она ученица Аркадия Дельмана. Это лучший тренер Земли. То есть то, что Циципас не только физически, но и по таланту, в общем, выдающийся, но что-то не получилось. Потому что, вот, кстати, в этом отличие Аркадия от всех других тренеров, он стремится выработать в своих учениках две вещи. Во-первых, он реализует их психику, чтобы они ее использовали, чтобы не стали жертвой своих там, психологических всяких аномалий, а чтобы они ее использовали. И второе, он считает, что на корте спортсмен как актер, который выходит на сцену. И вопрос, сделает ли он в этом спектакле себя главным героем, получит ли он главную роль или нет. Вот в чем вопрос. Я пришел к выводу, что для того, чтобы стать выдающимся в любом отношении, или музыкантом, или спортсменом, нужно весьма деликатно выращивать в ребенке разнообразный и богатый внутренний мир. Это значит, что нужно давать наводку, что и как делать, но не заставлять до конца, при этом быть настойчивыми. То есть найти такую форму отношений с ребенком, а дети очень чувствительные, они могут спрятаться и задушить в себе все свои таланты, если вы переборщили. Или станут тем, чем вы хотите, и всю жизнь будут страдать. Потому что у вас сложные представления о том, что значит слава и деньги – это все то, ради чего стоит жить. Вот это вот самое главное – создать в ребенке богатый внутренний мир. Для этого нужно работать. Для этого не хватает, скажем, иметь достаточно денег, чтобы

0: То есть поступательное развитие, вот я стану больше, сильнее, я стану лучше, там, так сказать, я не знаю, техника у меня появится. Это все для тех, кто заканчивает свою карьеру тренерами, но не суперчемпионами. Сможет ли передать свой внутренний мир, скажем, такой гений тенниса, как Новак Джокович, остальным, чтобы были какие-то повторы? Детям возможно, потому что он точно из грязи в князи вышел, и ни одного плохого слова в этой мысли нету. Поэтому он кумир своего народа. Я, кстати, почему-то думал, что Босния и Герцеговина обыграет наших вчера в футбол, потому что им есть за что мстить Америке, этой Боснии и Герцеговине. И совершенно поражен тем, что Мексика обыграла Эквадор, про который все знатоки говорят, что Эквадор – это вообще лучшая страна нашего времени. Эквадорские футболисты, желанные во всей британской лиге, зарабатывают там большие деньги. Они проиграли 2-0, потому что команда – это единый организм. И недостаточно, как известно, собрать команду из суперзвезд. Окей, ладно, у нас появились люди, не похожие на парашистов, с которыми мне надоело. Послушаем их. Прошу вас, пожалуйста.
1: Доброе утро. Вот вы
0: этого,
1: вот этого Александрова арестовали, Дивенберга называете русскоговорящим. Но он же еще говорит на иврите и, наверное, говорит на украинском. Уже все тут приехали узбеки, узбеки врут русскоговорящие. Это узбекскоговорящие, армяне врут армяноговорящие, а русские-то при чем? Они все воруют, а русские за это отвечают, да? Мы все русские, мы виноваты. Я тут не ворую, получу налоги. Что, кстати, плачу каждый год налоги, честно плачу. И за детей плачу кешем. И за все лохотворные детей плачу. Нигде не ворую. Зарабатываю много, а денег нет.
0: Спасибо. Скажите, а вы давно в Штатах живете?
1: 20 лет. Первые 15 лет я работал на банке, я работал на украинских траковых компаниях, где меня кидали, не платили деньги. Я ходил в суды, все выиграл, ни копейки не получил. Получал деньги только когда подавал Department of Labor. Вот там они заставляют их уплачивать. Так просто кидают.
0: А у вас гражданство есть американское?
1: А так вот.
0: А когда там в графе национальность, когда вы заполняете, там, скажем, вам надо, не знаю, билет купить на самолет, что вы пишете?
1: Я никуда не летаю, я сижу в Америке. Никуда не езжу вообще. Я 20 лет никуда не езжал. 21.
0: О, сочувствую. Потому что если вы будете заполнять графу национальность, то там будет вопрос American. Это у нас расценивается как национальность. Вы будете писать American или не будете?
1: Конечно, так. Да,
0: национальность, да. Да, да. Ну, точно так же. Мы все здесь русские. Для американцев мы все здесь русские. И слово вам. Прошу вас. Пожалуйста.
2: Да, доброе утро, Сева, да. И
0: Саша,
2: и
0: здрасте.
2: Кто нас слышит. Два момента. Первый, на ваш вопрос по поводу рекламы. Я лично думаю, что реклама, вероятно, не рекламировала мошеннические какие-то операция, рекламировала хорошие операции, которые тоже производились в этих офисах. Так что, в принципе, к рекламам претензий нету. То есть они делали свою работу. Реклама не отвечает, в принципе, за того, что они потом преступления какие-то совершают. Это мое мнение. А второе по поводу очень занимательного. Вы знаете, что африканские три страны вылетели на чемпионате мира по футболу. И здесь кто-то посмотрел, что они вылетели все. То есть им вторые голы забивали на 86-й минуте второго тайма. У трех команд не проиграли. Почему-то.
0: Да, Саш, спасибо. Саш, спасибо. У меня осталось 20 секунд. Меня поразило, конечно, то, что британец по имени Харри Кейн, но тут игра звуков, ураган, спас английскую команду от поражения Конго. Я поставил бы на Poly Market, что ему дадут лорда, ну, вне зависимости от конечного итога. Поздравляю всех с наступающей 250-й годовщиной нашей страны и до встречи в понедельник.
3: Дэвид Зон Радио.

0: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
1: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
2: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Новости.
16: Аналитические передачи.
15: Репортажи мнения экспертов.
16: И прямые включения из горячих точек со всего света.
15: Все это RTN.
16: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
15: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
16: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
15: RTN. Смотрите лучше.
17: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
18: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба Davidson Radio. 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
19: Вы слушаете Davidson Radio. Радио.
20: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа. Еще один день, еще одно поражение Трампа в Верховном суде, теперь более серьезное, я считаю. Мы вообще, в принципе, об этом уже говорили, рассказывали, объясняли, опять-таки, вера во всемогущего Трампа у многих настолько такова, и она настолько безрассудна, что люди не слышат, и не хотят слышать доводы. Я вам здесь говорил с самого начала, что, ребята, Верховный суд не будет ни под каким давлением, ни с каким составом менять 14-ю поправку. 14-я поправка – это токсичная поправка, набитая динамитом, которая, если тронуть, взорвется всем в лицо. Это поправка, по-моему, 1868 года. В ней вложено объяснение то, что американские негры, которые были рабами, становятся фактически гражданами США. Кто в здравом уме, потому что они жители этой страны на момент принятия этой поправки, живут на этой территории, то есть они рождены в США, поэтому получают вот какой коннотейшн, то есть вот в чем предыстория всего этого. Кто в здравом уме будет менять подобную поправку, и чтобы это, не дай бог, вызвало на улицах буквальное восстание. Это уже будет, понимаете, не просто бунт, где пару стекол разобьют. Потому что они же тут же объявят, вот эта левая вся тусовка объявит, что негров пытаются лишить гражданства в Америке. Что их пытаются сделать опять вторым сортом. Неужели не ясно? Ни один суд не пойдет на это. Мы все хотим, чтобы люди, которые приезжали сюда рожать детей, законные или незаконные, неважно, чтобы они не получали на автомате гражданство для всех этих детей. Потому что после этого родителей начинают выгонять, ребенка тоже, ребенок американский. Представляете, какой-то кошмар потом договариваться. Этих детей надо куда-то деть, они могут вернуться обратно в 21 там, год или что-то такое, родители зависают где-то. В общем, это сумасшествие. Они, конечно же, не должны получать гражданство просто потому, что они здесь родились. Но, с другой стороны, это правило, которое здесь поддерживается уже столетиями. Значит, если мы хотим отменить это правило, но тут нет никаких, знаете, вот этих, то, что называется, shortcuts. Трамп не хочет работать серьезно. Извините, господа, но я вам скажу это. Это то, что он делает, он пытается найти быстрый, краткий путь к решению очень сложных проблем. За 3 рубля решить, понимаете, извини меня, проблему современности. Так не работает. У него это не работает с Ираном, как вы видите. У него не работает этого в Америке внутри, как вы тоже видите. Мало того, что есть огромное сопротивление тому, что он делает, оно есть, было и будет. Так еще и вопрос в том, что это делается неправильно им. Мы, если хотим что-то делать подобного рода, ребята, никаких других путей, кроме изменения Конституции, то есть внесения 28-й поправки, где нормально, по-человечески, нормальным языком объясняется, что мы больше не даем гражданство каким-то случайным детям, каким-то беременным дамам, которые сюда приехали рожать, это сразу объясняется. И там не говорится ни про американских негров, ни про тех, ни про индейцев, ничего. Потому что, поверьте мне, это еще индейцы возбудятся. Потому что это связано с ними тоже. Нельзя трогать старые поправки. Один единственный раз в американской истории взяли поправку, которая запрещала алкоголь, и отменили другой поправку, которую алкоголь разрешал. Это единственный вариант, единственный раз, когда это было делалось. И толковать эти поправки в Верховном суде по-другому, потому что через 150, там, сколько это лет, 170, мы пришли к пониманию, что эту поправку используют как лазейку для получения гражданства, тоже неправильно. И через Конгресс у него нет никаких шансов пропустить какой-либо закон, который скажет, что вот типа вот мы запрещаем это дело. Он не наберет голосов. Никогда. У него уже идет восстание в Сенате, у него уже идет восстание в Палате представителей. Под разными причинами, по разным предлогам. Поэтому то, что Верховный суд так решил, никакого, ничего у меня ни удивления, никакого не вызывает. Эти все прения, которые были, шли именно к этому. И никаких сюрпризов вот просто вообще нет. Мы на эту тему, повторяю, здесь говорили, на Фейсбуке говорили, опять-таки... У людей надежд больше, чем понимание, что реально происходит. Ну, извините. Есть какие-то вещи фундаментальные в этой жизни, которые поменять невозможно. Если вы хотите думать, что очень просто провести поправку Конституции, нет, это вообще невозможно. Значит, если это невозможно, господа, значит, тогда умный человек, умный, знаете, с ударением большой, умный, по слогам читаем, он вообще тогда этим не занимается. Потому что если он знает, что это разорвется ему в лицо, он не трогает это. Значит, что можно делать на сегодняшний день? Все, что вы сможете сделать, поверьте мне, никакой конгресс не поможет. Крики и вопли о предательстве тоже не помогут, сразу говорю. Значит, что да, поможет в этой ситуации? Охранять границу. Не пускать новых беременных дам. Вообще не пускать. Вот эти вот толпы народу, которые к нам шли. Пусть идут нелегально где-то там даль, и, наконец, достроить эту стену. Мы почему-то перестали про нее говорить. Прошлую каденцию Трампа это был главный конек его президентства. Стена, стена, стена. Где эта стена сегодня? Уже 2 года прошло, вот будет. Я еще не вижу, чтобы ее заканчивали. Если он ее не закончит к этому сроку, то она вообще не будет закончена. Неужели не ясно? У нас нет никакой гарантии, что такой, понимаете, олух, как Венс, как он себя показывает, что он сможет пройти в президенты в 28-м году. У меня нет ни малейших, вернее, у меня есть очень много сомнений, что такое возможно. Потому что я, честно говоря, серьезно разочарован в нем. Хотя, конечно, если будет выбор, понимаете, между какими-то сумасшедшими демократами, так, как они вот сегодня есть... Боже упаси, Боже, это начинаешь думать, это кошмар полный. Конечно, лучше Венц тогда. Ну, мы еще поговорим сегодня на эту тему. Там вот еще очередная социалистка-коммунистка прошла в Конгресс. Ну, выиграла, во всяком случае, праймерис уже теперь в Колорадо, не только в Нью-Йорке. Эта болезнь прогрессирует, господа. Прогрессирует. И она прогрессирует, в частности, на тех вот этих вот, знаете, вот на этих неумехах, на вот этих вот совершенно глупых просчетах, которые делает наша администрация. Потому что они могут все время указывать на эту администрацию, говорить, вот посмотрите, вы ведь хотите увидеть идиотов, вот они там. И они на этой волне дополнительно накидывают себе очки, понимаете, а вот мы умные, а вот мы строим революцию, а вот мы сделаем всеобщую справедливость. Они такие же умные, как я, как балерина. Потому что не может умный человек в наше время полагаться на Маркса, Ленина, Сталина, Мао и говорить, что это решение всех вопросов. Или Фиделя Кастро. Давайте еще методы Пол Пота вспомним. Ну, вообще будет замечательно. А реально в нашей стране самая главная проблема была, есть и, скорее всего, еще очень долго будет, это образование. Это образование. Потому что марксизм, ленинизм, как я много-много-много раз говорил, опять-таки никто не слышит, не понимает или только воспринимает вот чисто вот так. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Это на самом деле это практическая задача. В Америке марксизм, ленинизм нужно изучать от первого класса до последнего курса колледжа. Так, чтобы был иммунитет, что и он никому не нужен. Показывать. Вот Маркс написал там прекрасную, красивую сказку с утопическим, как говорится, коммунизмом каким-то. А как оно получается? Получается военный социализм. Где люди счастливы, когда получили туалетную бумагу. Или стоят в дикой очереди, чтобы забрать какие-то единственно возможные туфли. Или всю жизнь стоят из другой очереди, чтобы получить бесплатную квартиру. Ну да, квартира стоила при социализме там 2-3 рубля. Квартплата была, да, окей, замечательно. Но эту квартиру получали в основном, если так, по-нормальному, за взятки. Так, чтобы, понимаете, всем раздавали вокруг квартиры, ну, это из области фантастики. Вот что надо показывать людям. Не говорить, какой был вкусный хлеб в Москве. Да, он был вкусный. Ну что, он был каждый день такой вкусный? Его часто не подвозили. Или, например, вот в Москве, да, в той же самой Москве, я личный свидетель, никогда не было жирных сливок. Вот эти сливки, которые взбиваются в крем. Эти сливки, это позор говорить, наверное, но я привозил в Москву для всех родственников и знакомых в бутылках. В Риге оно было везде. В Москве нигде. Вот так если начать. Знаете, вообще надо сделать разговор по следам СССР. О чем мы ностальгируем, а о чем мы не ностальгируем, понимаете? Вот так вот между нами говоря. Вот просто взять вот на эту тему, сделать вот такую передачу. И подумать. Просто по-честному поговорить, что действительно нас там, как говорится, радовало, а что нас действительно там жутко раздражало. Из-за чего мы в конечном счете уехали. Ну, в общем, так или иначе, возвращаясь к нашим баранам здесь. Если мы хотим, чтобы что-то происходило вот в этой среде, нужна поправка Конституции. Но что такое поправка Конституции? Это 300 членов из 410 Палаты представителей, или какой там, 425, ну да, 300 членов, 2 трети. И 2 трети Сената, 68 человек. После этого, когда утверждает этот Конгресс, вы должны получить 2 трети штатов, каждая ассамблея штатов, каждого штата, должна поставить это на голосование и провести 2 трети, если штатов утверждает, по-моему, 38, утверждает эту поправку, тогда только тогда она вступает в силу. Если вы не набрали это, значит, поправка остановлена на уровне штатов. В наше время, сегодня, сейчас, вот такая поправка невозможна. Значит, все, что мы можем делать реально, это не пускать сюда вот эти караваны людей, которые идут, совершенно никого не спрося. Потому что, понимаете, в Америке медом намазано, как они считают. Ну, по сравнению с их бомжатником, где они живут, там где-то в какой-то даке в Бангладеше, там действительно у нас намазано медом. Но это не значит, что мы должны этот мед, понимаете, всем раздать вокруг и решить проблемы всего мира. Но вот так, как получается, так как я вижу, идут вот эти вот все эти демократические социалисты, господа, ну, мы очень плавно переходим. Вот есть будет партия республиканцев, которая ничего толком не делает для своей пропаганды. То есть партия таких, знаете, таких полуимпотентов. Что они из себя представляют? И партия воинственных социалистов, которые очень активно продвигаются. Ну вот это вот та реалия, которая есть, вы понимаете, это очень плохо. Понимаете, ну что я могу, что можно делать? Ну вот она, как ее зовут, какая-то дама такая, Милад Кирос. 29 лет. В глубоком синем округе она победила, ну да. В Денвере. Что мы будем делать, непонятно. То есть у них собирается... То есть, если раньше мы говорили сквад вот этот, вот помните, вот этих вот сумасшедших Ильхан Омар, Тлаиб, у них теперь увеличивается сила. Что вы думаете, вокруг кого они будут базироваться? Они будут базироваться вокруг всех их. Если они пройдут в Конгресс, они пройдут в Конгресс. Где родилась эта мадам? Она родилась в Эфиопии. Красивая молодая женщина. Не очень белая, не очень цветная, но, в общем, красивая молодая женщина, но социалистка. Почему? Почему из Эфиопии к нам приехали социалисты? Она же не приехала социалистом, она сделала социалистом здесь, в Америке. Почему? Потому что, еще раз повторяю, я не устану это повторять, господа, пока вы не поймете. Потому что левые ведут пропаганду, ведут образование, ведут просвещение. С той точки зрения, как они считают нужным это вести. Правые не делают ничего. Поэтому, если вы думаете, что кто-то вот чисто по наитию придет к пониманию, что социализм это плохо, что это не работает, то вы очень ошибаетесь. Социализм не работает только когда вы объясняете людям, что он не работает. Что он рано или поздно даже при всех радостях, что он начинается, он рано или поздно кончается. И надо понять такую вещь, что это Трамп это сказал, и он правильно сказал, что коммунизм имеет колоссальную привлекательность. Колоссальную. 100%. Коммунизм — это одна из самых вот таких красивых теорий или миражей, скажем так, которые только существуют, когда-либо написанных в литературе. Это чистое вот желание человека жить лучше, понимаете? Ну, то есть вы не можете это требовать. В конце концов, американская мечта построена на том, что Декларация независимости, что человек ищет, как говорится, живет в поисках счастья. Поэтому, понимаете, если мы говорим, что человек живет в поисках счастья по нашей собственной Декларации независимости, значит, мы должны понять, что когда какой-то Карл Маркс пишет и предлагает подобное счастье, то будет огромное количество желающих это попробовать. И вы, значит, наша задача лежит, заключается в том, чтобы объяснить, что Маркс был неправ. Не он был кретин, нет, он не был кретин, он был утопист. Но он был не просто неправ, уже попробовали много раз, тут. Это всегда кровь, это всегда диктатура, это всегда отмена всех вот этих вот идей, это нищета. Это когда одни стоят ровно, а другие еще ровнее. Что нет никакого равенства, что есть только уравниловка, что есть, когда на тебя стучат соседи. Я всю жизнь вспоминаю историю, которая случилась у нас дома. У нас дома при входе висело большое зеркало, где-то вот от, ну скажем, от колена и до самого потолка. Почему оно, ну то есть это зеркало было сделано моим папой. Он сделал для него так очень красивую деревянную раму, покрасил ее лаком, оно выглядело, там такие были такие деревянные болты в такие вставлены, то есть очень красиво выглядело. И вот в какой-то момент, я до сегодняшнего дня это помню, мне было в районе где-то 18 лет, в соседнюю квартиру к нам заселились какие-то такие, ну, русские товарищи, ну, видимо, простые такие люди достаточно, там, по-моему, на фабрике где-то работали или что такое. То есть они не были плохие, но они были очень простые такие, знаете. И они все время хотели попасть в нам квартиру, и им казалось, что у нас там, понимаете, ну, евреи, там у нас, наверное, там мешки золотом лежат. И соседку, значит, ну, там были родители и их дочка. Дочке было лет 30 и так далее. В общем-то, сейчас я бы думаю, что она мне даже бы нравилась бы, понимаете, такая, была очень такая красивая русская деваха такая, ну, в общем... И вот в какой-то, ну, такая, ну, в теле, что называется. И в какой-то момент, я помню, мне звонят в дверь. Я открываю дверь, и вот эта вот Наташа со своей громадной грудью, понимаете, меня просто вталкивает обратно ко мне домой. Ко мне пришло твое письмо. И тут она видит это зеркало. У нее такое было впечатление, у меня было впечатление, что я услышал звук челюсти, который падает на пол у нее. Мама дорогая, как в Зимнем дворце! И я начинаю думать про себя, твою мать, зачем я ее пустила? Она сейчас настучит, расскажет что-то там, начнет какую-то сплетню про это зеркало проклятое. Зеркало, блин, в деревянной рамке, ничего особенного, не в золоте, в деревянной рамке, который мой папа сам конструировал из двух досок. Просто красиво сделано. Папа умел оформлять какие-то вещи. У него был хороший художественный вкус, он рисовал всю жизнь. Весь дом у нас был, понимаете, в портретах моей мамы, которую он рисовал там в разных видах, в разных одеждах и без одежд, понимаете, и так далее. Моя мама в конечном счете подняла восстание, говорит, надо снять, там, подумаешь, у нас здесь бордель какой-то из моих фотографий, из моих картин. Ну, в общем, короче говоря, так или иначе, папа был очень художественным человеком во многом, мало того, что он был ученый по ракетам, по ракетным двигателям, по ядерным всяким делам и так далее. Это было за мной. Но он еще был, он играл, у него был первый разряд по шахматам. И плюс он рисовал всю жизнь. И вот поэтому, вот он, ну вот я этот момент с этой Наташей в жизни не забуду. И как мне потом надо было что-то ей придумать и объяснять, чтобы понять, ну что это зеркало, и зеркало, ну хочешь, посмотри на него. Никакого Версаля, никакого Зимнего дворца, вообще никакой роскоши. Обычное зеркало. Моя мама, кстати, с ней потом как-то нашла общий язык. Чтобы ее как-то успокоить, да, там, на чай ее позвала с баранками, там, еще у них даже дружба какая-то сложилась после этого. Ну, в общем, ну, я был перепуган, клянусь, вот в этот день. Так, перерыв и продолжим.
1: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето поет! СК Learning Center.
2: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
3: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
2: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучше.
6: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
7: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
8: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.
9: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
10: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. Говорить про вот эти переговоры с Ираном я, честно говоря, уже отказываюсь. Почему? Потому что эти переговоры ведутся в такой оскорбительной для Америки манере, что обсуждать это просто, просто позорно. Кушнер и Витков приезжают туда, иранская делегация не приехала, опоздала. Потом начала вести с ними переговоры через посредников. Видимо, им позвонили в Иран и сказали, типа, эти уже здесь, что вы молчите. Им позвонили из Катара, те ведут какие-то переговоры с нами, не хотят здороваться за руку. Такое впечатление, что нам делают одолжение с этими переговорами, что мы их умоляем. То есть, вы понимаете, это что-то вот неправильное вот во всем том, что происходит с этими переговорами. То есть я понимаю прекрасно, что неправильно, но народ же не хочет ничего слышать про это. Мы же все находимся в каком-то дурмане от того, что все ждут, понимаете, каких-то колоссальных свершений. Вот пишет парень один, который из Калифорнии, я его знаю, он не за Трампа, сразу говорю, он пишет. Это публичное национальное унижение Трампа, и нас всех вместе с ним макают лицом в грязь, показывая всему миру, кто на самом деле выиграл в этой войне, а кто отчаянно хочет договориться, чтобы подписать ну хоть какую-нибудь, пусть даже самую убогую сделку, чтобы продать ее потом мага как великую победу. И сейчас уже, просто абсолютно очевидно, и увы, ты все правильно пишешь в своих постах. Сейчас отрицать очевидную реальность могут только законченные трампоиды без мозгов и логики, тупо молящихся на своего оранжевого идола, повторяющие как фанатики эту глупейшую безумную мантру. Все идет по плану, мы многого не знаем, это какая-то хитрая многоходовочка, тайные башни Кремля в кавычках. И так далее, и тому подобное. Даже когда всем вокруг очевидно, что Трамп вместе с ним, включая Израиль, в глубочайшей заднице с этой войной и Ираном. Я не согласен с его тем, как он величает Трампа. Он его не любит. Это его дело и так далее. Но то, что ситуация с Ираном абсолютно не является нормальной, у меня нет никаких ни малейших сомнений. Все вот эти вот разговоры, что это какой-то хитрый план. Хитрый план что? То есть, вот мне говорят, хитрый план, никакого договора не будет. Окей, значит, если никакого договора не будет, хитрый план. Для чего тогда вообще заниматься этим договором, если мы хотим, чтобы он не состоялся? Для чего тогда? Для того, чтобы объявить, что вот Иран нас предал, обвинил и так далее, и нас выхода нету? Так это мы можем еще сделать. Нам не нужны предлоги для того, чтобы продолжать эту войну. Понимаете, неужели не ясно? Иран — это исчадие адово, понимаете? Они терроризируют весь мир. Они терроризируют Израиль. Продолжат терроризировать Израиль, никуда они не денутся. Все вот эти разговоры о том, что Израиль заключил это соглашение с Ливаном, это вообще, понимаете, куром насмех. Как извинение какое-либо. Что вот Израиль зато заключил договор с Ливаном. Вы правительство Ливана дохлое видели? Весь арабский мир смеется над этим соглашением. Потому что они прекрасно понимают, что оно не стоит гроша ломаного. Нет никакого плана, нет никакой многоходовки, нет вообще, понимаете, ничего. Мы пытаемся выйти из этой войны любыми способами. Почему? Потому что мы не хотим ее вести так, как ее надо вести. Ее надо вести, есть единственное и неповторимое решение данного вопроса, а именно вторжение в Иран. Все. Ничего другого вы не получите. Может быть, вторжение просто единственное, что разница может быть, вторжение с целью только забрать это ядерное оружие, или вторжение с целью смены режима. Вот это два разных варианта вторжения. То, что вы мирным путем пытаетесь сделать, это вы повторяете или ухудшаете даже сделку, которая была у Обамы. У Обамы не было, например, вопроса о том, что Иран с Оманом будут брать деньги за выход из Персидского залива. А вот это сейчас, уже сегодня, сейчас, я вам сейчас скажу, вот пишут, пожалуйста, это пишет Нью-Йорк Пост, чтобы вы поняли, что я не цитирую каких-то там левых демократов. Иран и Оман договорились, вот сегодняшний день. 30 июня Джонни Рейс пишет, Ронни Рейс. Иран и Оман договорились двигаться вперед, чтобы чтобы взимать voluntary, в кавычках, какая может быть на voluntary, добровольную плату толы с кораблей, которые проходят через Ормузский пролив. Согласно многочисленным репортам. Это пишет Нью-Йорк Пост. республиканская консервативная газета. Об этом пишет Аль-Джазира, об этом пишут все, понимаете? Поэтому я просто цитирую специально для вас Нью-Йорк-Пост. Вот он открыт передо мной. Ну, что я могу сказать? Это победа? У меня аж дух захватывает от величия. Одухотворенные новости. Ребят. Ну, ладно. Поэтому комментировать все это я просто отказываюсь. Потому что кроме как каких-то ругательств, знаете, чтобы сказать нормально, надо сказать матом. Матом все-таки выражаться в эфире я не буду. Поэтому оставим эту тему, пусть, как говорится, так как будет, так будет. Понимаете, все и так уже ясно. По поводу суда мы уже поговорили, тоже там все ясно. Я хотел сказать несколько слов по поводу того, что происходит у нас в Европе. И тут вот надо, наверное, все-таки Трампа похвалить, потому что он и так уже на него столько шишек мы накидали, что, понимаете, что нужно его хоть чем-то вот похвалить. Ну, в частности, вот Европейский Союз сегодня утвердил, по-моему, 3 евро всего на каждую посылку, что они получают с таких сайтов, как Shein, Temu или AliExpress. То есть они накладывают тарифы на вот эти вот дешевые вот эти вот посылочки. Почему? Потому что, на них наживается Китай и так далее. Они пытаются это как-то ограничивать. Раньше этого не было, никаких денег не взималось за это. Теперь они пытаются взимать. То есть то, что делал Трамп в свое время, предлагал то же самое или начал делать то же самое, вызвало именно в Европе и где-то в других местах, вызвало жуткий галдеж, и типа вот, ну как же ты посмел свободную торговлю ограничить? Теперь они делают то же самое. Ну, значит, между нами говоря, значит, надо признать, что Трамп, в принципе, был прав. Мы можем спорить о каких-то деталях, как он это делает, что он делает, куда он делает, в каких размерах и так далее и тому подобное. Но он был прав, получается. Китай душит всех. Если европейцы были бы умные, между нами говоря, действительно были бы умные, они бы тогда уже давным-давно бы объединили свои усилия с этим кошмарным Трампом, который есть, понимаете, против Китая. И тогда у нас наши действия имели бы намного более какой-то согласованный и, самое главное, практический характер был бы намного лучше. Потому что, когда мы развернулись и ушли от Китая, Китай развернулся и бросил все вот это вот дерьмо, которое посылалось к нам сюда, они бросили его в Европу. И теперь европейцев там бледный вид в Германии, просто ужас, ужас. Натуральный. Ужас ужасный. Почему? Потому что они захлебываются в китайских товарах. Они теряют собственную промышленность. Ребята, у них все то же самое, что происходит у нас. Если вы думаете, что мы какие-то вот самые главные увольни в этой жизни, мы самые ленивые и ничего не хотим делать, и поэтому у нас все разболталось, расшаталось в разные стороны, нет. У нас есть совершенно четкий мировой перекос в торговле. Этот перекос никак не исправить, кроме как антирыночными ударения. На слово антирыночный, еще раз, считаем по слогам, чтобы было понятнее. Потому что когда вы начинаете регулировать рынок, это называется антирыночные меры. Поэтому Трамп действует в антирыночном понимании, протекционистском понимании. Но я считаю, он действует правильно. Потому что свободный рынок, вот в том виде, как он был, вот, понимаете, у нас есть одна группа капитализма, они там меня цитировали, вот этот Флинн против свободного рынка. Я говорю, ребятки, вы безграмотны. Ну что делать, если вот безграмотность так вот, понимаете, это жуткий гнет на шее, когда безграмотный человек начинает комментировать грамотного. Свободная торговля — это то, что было с глобализмом при Рейгане. Это было, когда давайте делаем вот полно никаких ограничений, вы нам, мы вам и так далее. И пусть рынок сам это регулирует. Вот это свободная торговля. Без всяких тарифов, без всяких пошлин или минимальными пошлинами. А когда вы начинаете вводить серьезные пошлины какие-то, допустим, у нас сейчас 17,5% пошлин на европейские товары, правильно? Потому что европейцы вводили на нас минимум 10%, плюс их местные таксы, местные налоги. У них получается больше 20-21%, понимаете, на каждый американский автомобиль или вообще товар, который туда приходит. А у нас было 2,5%, когда их товар шел сюда. И вот когда мы вложили, тогда в Европе начался вой и нытье. А на самом деле это справедливо. По-нормальному, если это был бы действительно свободный рынок, вот в понимании полного понимания свободы, и европейцев должен был бы ноль быть. И у нас. И также вот эти товары, которые шли бы из Америки или из Европы, вообще бы не должны были бы облагаться вот этим вот налогом на продажу. Вообще нет. Ни в Европе, ни у нас. Вот, допустим, пришел, ну, возьмем с потолка, допустим, какой-то французский сыр. Ну, кстати, сыр идет и так без... Ну, допустим, Гермес французский, который продает очень люксовые вещи. Вот они прислали сюда какие-то кофточки. Окей, замечательно. Вы их продаете без налогов. А в Америку... А из Америки туда пришли кроссовки Nike. И вы их тоже там, во Франции, продаете без налогов. Вот это был бы свободный рынок. Без тарифа, без налогов, без каких-то поборов. Пусть покупатель сам решит. Вот ему нравится майка Гермес. Там, я не знаю, очень дорогая, красивая, люксовая. Окей, пожалуйста. $100. Там, $200. $300. Неважно. Но это решает покупать. Вот это свободный рынок. А когда ты начинаешь говорить, что ну-ну-ну, ребятки, вы мухлюете и так далее, мы накладываем тарифы на тех, мы накладываем тарифы на этих, мы пытаемся забрать наше предприятие обратно. Это называется регулирование рынка за счет государства. То есть антирыночное, антисвободный рыночный механизм. Ну а как по-другому-то? Это обычная логика. Даже не нужно диплом по экономике иметь для этого. Вот и все. Поэтому, но Трамп при этом, я считаю, делает правильно. Самое интересное, парадоксальное, интересное, глупое всего того, что мы это обсуждаем, что когда-то эти меры предлагались демократической партией. Протекционизм это был чисто конек демократов еще со времен Клинтона. Протекционизм, защита американского рабочего. Это оседлал Трамп. Правильно сделал, что оседлал. У меня нет никаких претензий к нему. Потому что я считаю, что одна из самых больших глупостей, которые Америка сделала, это дала Китаю так сильно развернуться. Раз, пустила Китай вот эту Всемирную торговую организацию, ВТО. Абсолютно бесполезная организация стала. Мы ничего не можем с ними сделать там и так далее и тому подобное. Вот что делать. И, в принципе, все те же самые проблемы, что мы имеем в Америке, имеет Европа. Поэтому нормальный умный человек, нормальное умное правительство – что у них там, что у нас здесь, должны были бы, давно бы, сесть за один единый стол, там, я не знаю, может быть, для храбрости пару рюмок выпить, какой-нибудь там крепкой зубровки по 50 градусов, и начать что-то конкретно делать, что-то конкретно решать сообща, потому что, объясняю популярно, почему, в Европе 500 миллионов покупателей, у нас 340 миллионов покупателей. В Австралии еще там 30 миллионов, еще 30 миллионов в Канаде, в Японии, в Сингапуре, в Южной Корее, вот в Новой Зеландии. Вот весь ваш этот тот самый золотой миллиард. Мы имеем колоссальную покупательную способность, потому что мы относительно богатые, процветающие. У нас здесь, как считает весь остальной мир, медом намазано. И текут прямо реки молочные. Я все ищу, знаете, где-то вот, где вот это дерево, где растут доллары. Ну, хоть пару долларов-то, блин, снять. Где эта молочная река, чтобы я хоть зачерпнул один галлон молока? Где этот мед с вареньем? Ну, неважно. Они так думают, мы так не думаем. Ну, так или иначе. Даже если мы так не думаем, мы остаемся очень серьезной силой с большой покупательной способностью. Вот я вам приведу пример. Понимаете, какие-то китайцы, понимаете, ходят в каких-то драных тапках, понимаете, которые уже надо выкинуть последние 10 лет. Они их ремонтируют. Новые подошвы пришивают или зашивают, или вообще там, я не знаю, клепают железом, хоть соединяют. А мы бы давно бы выбросили. Когда мы покупаем тапки, мы не сразу покупаем там одну пару, мы сразу берем 5 пар. Ну, они же дешевые, что, сразу надо взять много. Вот в чем разница между нами и ими. Поэтому мы прекрасные, самый щедрый, богатый, набитый деньгами покупатель для товаров из Восточной и Юго-Восточной Азии, где они все это производят. Значит, они это все пускают сюда. Они зависят от нас, от покупателей. Если мы за счет каких-то согласованных действий на уровне правительства, на уровне правительства Германии, на уровне правительства Франции, на уровне правительства Соединенных Штатов, Англии, Испании, неважно, как они относятся к евреям, неважно, как они относятся к Америке, наконец-то сядем за стол переговоров, начнем думать о чем-то, что всем выгодно и что всем угрожает одновременно, мы мгновенно можем поставить крест на всем китайском чуде, потому что если закрыть им вход на вот эти рынки, все, Китая не будет. Китай начнет тут же просить прощения и пытаться решить эту ситуацию, потому что мы фактически перекрыли им кислород, не сделав ни одного выстрела. Ну, то есть они нам тоже начнут перекрывать кислород, например, вот с этими редкоземельными минералами, 100% это начнут делать и так далее и тому подобное. Поэтому, конечно, такие меры, если, как говорится, даже согласованные, нужно делать, когда мы четко подготовлены к ним. То есть мы должны найти другую нефть, где-то добывать другой газ, другие, там, я не знаю, бокситы. Все, что Китай экспортирует, мы должны быть независимы или иметь другой источник этой добычи. Когда-то, кстати говоря, так и было. Вот понимаете, вся же ирония этой ситуации заключается в том, что вот я рассказывал много раз, вот это эти редкоземельные минералы, это уже, наверное, я надеюсь, уже знают люди, о чем я говорю. Раньше была огромная компания в Калифорнии, которая эти редкоземельные минералы совершенно нормально добывала в Соединенных Штатах. Эта компания процветала, работала и так далее. Но, конечно же, труд на ней был все дороже и дороже и дороже. И тут появляется Китай, который предлагает те же самые минералы за бесценок. Но это пока в Китае есть нормальное, удобоваримое правительство, которое не говорит о глобальном доминировании. Там какой-нибудь Дэн Сяопин еще живой. Знаете, Дэн Сяопин говорил, что мы построим Китай, но при этом он будет мирным Китаем. Окей. Мы можем купить эту формулу, что если они будут мирными, если они не будут никому угрожать и требовать эксклюзивных каких-то целых стран или коридоров для продаж, то тогда, в принципе, а что нам, у нас что, какие у нас есть попытки переделить мир с Китаем? Да никаких. Он что, нам мешает от Китая? Да нет. Мы, наоборот, хотели бы с ними сотрудничать, мы бы хотели бы с ними иметь какое-то нормальное сосуществование вместе. А это же они пытаются... Ну, то есть, я понимаю, они боятся нас, мы боимся их, и поэтому получается это гонка вооружений и так далее. То есть, но, прежде всего, их идеология ведет к эксклюзивности, это коммунистическая идеология. Они хотят построить новый мир за счет революции, а не мы. В общем, так или иначе, вот сейчас бесполезно обсуждать, что быстрее было, что вначале было яйцо или курица. Это сейчас не имеет смысла. Но так или иначе, мы бы хотели бы договориться с ними. Это невозможно, потому что они построили все свое процветание на экспорте к нам сюда. На то, что мы лохи. И вот они нам вот эти товары гонят и так далее. И по-нормальному, если бы мы не были бы лохами, да? Что мы должны были бы делать? Мы должны были бы взять, сесть вместе Мелони, Мерц из Германии, в принципе, умный человек, Стаб из Финляндии, очень деловой человек, в принципе. Что бы они там ни говорили по поводу НАТО, они, в принципе, люди деловые. Фредриксон из Дании. Вот достаточно умная женщина. Всех их сесть за стол переговоров. Я говорю еще раз, там, я не знаю, может быть, пару рюмок, чтобы все друг друга прокинули. Для смелости. И начать разговаривать по-серьезному. Так далее. Ребят, нам всем угрожает Китай. Давайте все вместе делать какие-то коллективные какие-то методы. Чтобы это не, чтобы не было никаких, понимаете, вот штрейтбрехеров, которые вот, решили сепаратно с Китаем договариваться. Вот, например, Канада пытается с Китаем сепаратно договариваться. Я считаю, это глупость глупейшая. Ну, Карни это тот еще фрукт, конечно. У нас тут Трамп, у них Карни. Но что он с нами воюет, я не понимаю. Не понимаю. То есть пора уже договариваться. Ну, в общем, Вообще, понимаете, вот так вот, если говорить, что мы какие-то обсуждаем, какие-то моменты, какие-то проблемы, которые, ну, как проблемы, часто гроша ломаного не стоит. То есть, понимаете, особенно, вот знаете, если выступать общим фронтом. Недоверие, нежелание разговаривать друг с другом, нежелание сидеть за одним столом, понимаете? Я не знаю, что, водки, что ли, не хватает? Ну, налейте им там по бутылке, дайте, чтобы эти мировые лидеры, наконец-то, вот стали лидерами, блин. Нашли свои яйца, наконец-то. Да, все очень плохо, конечно, вот с этой точки зрения. Я очень надеюсь, что мы не находимся в той конце истории, о которой Фукуяма не написал. Что это очередной конец, очередной, понимаете, огромной империи, понимаете, огромного мира, огромной цивилизации. Как в свое время было конец Рима, или был в свое время конец китайской каких-то вот цивилизаций. Когда жил Конфуций, например, 2500 лет назад, он же писал свои работы, прежде всего, под влиянием жуткой депрессии, которая происходила вокруг него. Он же такой считается, то есть он говорил, что если бы китайцы были умные, объединились бы и не воевали бы с друг с другом, то Китай был бы, как говорится, вот великим и правильным и так далее. А он говорит,

0: в котором мы находимся. Так, перерыв и продолжим.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
5: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучше.
8: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
9: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
10: Nature

0: Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в

0: Спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 АМ. Настройтесь.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучше.
6: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
7: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
6: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
7: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
6: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
7: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
8: Есть ли жизнь на Марсе? Сколько стоила бутылка столичной в 72-м году? И почему загадочная улыбка Джоконды не открывает зубы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит».
9: По пятницам с 4 до 5.
10: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
8: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
11: Здравствуйте, господа, еще раз. И мы продолжаем нашу передачу. Я прежде всего хотел тут прочесть еще для вас такую заметку, которую написала одна дама, ее зовут Марина Шаповалова. Вот она пишет, что главная угроза европейской цивилизации – это не путинская Российская Федерация, которая боится Европы, и не война с Китаем, ради которой призывает усиливать НАТО Трамп. Главная угроза – тот ментальный Китай, в котором стремится свалиться сознание европейцев, или уже бывших европейцев, рассуждающих о китайском чуде, или ищущих в нем способы преодоления своих экономических проблем, с тревожной завистью говорящих о растущей государственной мощи Китая, или уповающих на его политическое влияние, или очарованных его культурной экзотикой, якобы открывающей путь к альтернативному самопознанию. Это все метастазы, перерождающие европейскую культурно-цивилизационную матрицу в китаеобразный субстрат. Нет никакого чуда в том, чтобы отказаться от концепта личности, наделенной индивидуальной свободой, и превратиться в один глобальный муравейник поднебесный. С людьми, функциями, исполняющими накопление и распределение материальных запасов, контролирующими исполнение. Китайской философии не существует. Этот тип мировоззрения требует логического и критического мышления, невозможного в рамках китайской идеологии. Как следствие, в ней невозможна наука как способ системного познания. созданные вне китайского мира технологические изобретения могут быть в нем использованы, всегда использовались, только для подавления личностного начала в человеке с рождением и в период формирования дисциплинарного исполнителя. Чудо на этой планете за последние тысячи лет случилось только одно. Из конгломерата традиционных средиземноморских культур возникла культура совершенно уникальная, творчески саморазвитием породившая сверхуспешную цивилизацию, европейскую цивилизацию. Больше нигде и ничего подобного не произошло и не предвидится. Современный Китай взял от западной цивилизации то, что медиально подходило идее государственного суверенитета, и успешно оснастил ее западными же технологическими средствами. А современные пустоевропейцы, заблудившиеся наследники европейской цивилизации, сами уже готовы отказаться от личной свободы ради, как им кажется, сытости и защищенности. В этом умственном помешательстве еще и продвигает бредовую идеологию групповых прав, добивая ее последние ментальные островки великой уникальной культуры. После чего превращение их социальных государств в филиалы Китая стоит только вопросом времени. А любая война будет лишь средством побыстрее загонять пугливые постчеловеческие стада в светлое коллективное будущее самого последнего строительного коммунизма. Абсолютно точно. Абсолютно точно. Мы сами себя загнали в страх от того, что происходит, мы ничего не делаем, мы парализованы этим. Мы не хотим никак пострадать за правое дело. Мы вообще не хотим страдать. И вот так вот все это развивается. Окей, я хотел сделать небольшую такую справку по американской революции, потому что у нас надвигается 4 июля, 250 лет. Я вот, как говорится, хотел продолжить эту тему. Но прежде всего надо сказать следующее, что когда идет сравнение, знаете, почему же всегда называли французскую революцию, называли великой, американскую, просто американская там, типа. На самом деле, американская революция, великая революция, и то, что она привела с собой, это великие вещи. А вот французская революция, она оказалась совершенно ужасной, неполной, не до конца сделанной, поэтому она повторялась 4 раза. И в конечном счете даже повторялось и мирным, и вооруженным путем. Мы сейчас во Франции имеем пятую республику. Почему? Потому что ни одна из республик, которая была до этого провозглашена, не имела успеха. Потому что все эти революции не были доведены до какого-то нормального логического конца. И люди бузили просто потому, что бузили. Потому что жрать было нечего. А не потому, что революция, понимаете, была правильно или неправильно построена. В Америке эта ситуация с самого начала была другая. В Америке, когда совершалась революция, она прежде всего строилась на правах индивидуума. Даже если люди это не провозгласили, и когда они воевали и стреляли в англичан, то есть они как бы не думали о том, что вот я индивидуум, и я поэтому, как говорится, делаю то, что я делаю. Они об этом не писали, не говорили. Но фактически, философски это стояло за каждым из них. Что индивидуальные права, индивидуальная свобода. А потом, когда революция закончилась, когда вот закончилась война с англичанами, начался процесс объединения вот этих вот 13 колоний. Как они вместе совещались, как они решали эти вопросы. О чем они думали? Они заложили тот фундамент, который работает 250 лет спустя. Они написали конституцию, которую никто в жизни лучше ничего не написал. Есть только копии этой конституции или какие-то расширенные более копии. Там вот советская конституция туда, например, вкладывала право на труд. Это чистейшая декларация. Еще и неправильно истолкованное часто. Поэтому, если говорить так, то самое главное, единственное, как говорится, действительно великая революция, это американская революция, которая дала толчок всем остальным дальше. Она не первая была буржуазная революция сразу, она первая была в Нидерландах. И они 80 лет воевали с Испанией за свою свободу. Потом была революция в Англии, когда казнили короля и пришли к какому-то варианту, наконец-то, полной конституционной монархии. Ну и, наконец, американская революция, которая вообще, понимаете, сделала колоссальный какой-то шаг вперед от общественных каких-то дел к индивидуальным. Потому что, понимаете, если вы начинаете забывать индивидуумов для целей всего общества, причем на регулярной основе, то и общество страдает, и индивидуум. Вот как-то доказано. Французская революция всегда строилась именно на благах всего общества. И когда кто-то это не понимал или не хотел, у них появлялся террор, понимаете? Появился Робеспьер, появился Сен-Жуст, появился Марат, появились все остальные, которые начали вбивать свои идеи в головы всем остальным. И причем, если кто-то не соглашался уже среди них самих, они тоже ложились на плаху. Ну и в конечном счете все они сами сожрали себя, включая самого Робеспьера. И фактически получилось то, что когда к власти пришел Наполеон, многие это воспринимали как облегчение, потому что кончился этот ненормальный период террора. А какая-то действительно нормальная французская революция, просто в такой уже имперской форме, начала иметь место. То есть своего рода выход из вот этого бесконечного головокружения, который был вызван вот этой вот революцией во Франции, пришел при Наполеоне. А потом повторился в 1730 году следующая революция, потом еще одна революция, 1848 год, наконец, потом революция Парижская коммуна, 1870 год, потом вот установление Третьей Республики, которая существовала до 1940 года, когда она рухнула под ударами немцев за какой-то месяц. Потом Четвертая Республика после Второй мировой войны, которая пришла к своему завершению, когда Де Голль сказал, что он говорит, что я не собираюсь быть рабом парламента, и провел так реформы, и появилась Пятая Республика, в котором, вот, как говорится, французы сейчас живут. То есть, представляете, это заняло у них с 1789 года до 1966-67. Американская революция началась в 76-м году, закончилась в 87-м, 89-м. То есть за 11 лет было потеряно где-то порядка, всех потерь в американской революции было порядка 6 тысяч человек. Англичане потеряли больше. И в конечном счете добились таких колоссальных результатов. Почему? Потому что ставка была на человека, на свободный бизнес, на свободу личности, на поиск счастья каждого отдельного человека, что было забито в этой конституции, вот в самой первой, как говорится, графе, в ее декларации независимости. Это колоссальная разница по сравнению с другими всеми остальными. Вот, например, вот я вам приведу пример сейчас из нашей жизни. Вот сейчас вышел фильм на экраны, фильм о Виджиланте. Виджиланте — это, грубо говоря, народный мститель, то есть человек, который мстит за кого-то или за себя, то есть общество, которое, понимаете, не имеет возможности мстить, как говорится, что-то делать. Называется Citizen Vigilante. Значит, там играет Арми Хаммер, чтобы вы знали, это правнук или внук того самого Арманда Хаммера, который когда-то торговал Советской Россией с Лениным. Это его правнук или внук, что-то такое. В общем, он играет главную роль. Ну, в общем, я не могу сказать, что фильм мне понравился. Фильм очень, очень дешево снят, никакой сюжетной линии толком в нем нету. Очень много спорных моментов и так далее. Но самый главный момент то, что он борется с нелегальными иммигрантами, которые наводняют европейские страны, устраивает беспредел, а он типа мстит за это. Своего рода такой фильм был, когда-то тоже вызвал жуткие споры, был «Ворошиловский стрелок», который был с Ульяновым в главной роли. Я считаю, и до этого был такой прекрасный фильм в Америке, где играл Чарльз Бронсон, назывался «Death Wish», «Желание смерти». Их сделали 5 серий, потом они закончились, и вот потом был ремейк, где играл Брюс Уиллис в 17-м году, тоже Death Wish. Эта тема очень популярна. Почему? Потому что когда перестает работать государство занято слишком желаниями общества и перестает заниматься желаниями индивидуума, появляется самосуд, появляется месть, появляется око за око. И вот на сегодняшний день, вот посмотрите, в Америке этот фильм свободен к просмотру, где вы хотите, когда смотреть. Это ваше дело, вам понравится он или нет. Мне он не понравился. Повторяю, как художественный фильм, мне он не понравился. Но я имею право сам решить, смотреть его или нет. В Европе, в Европейском Союзе его запретили. Из самых лучших побуждений, потому что они охватывают вас своими заботами. У нас это сделать нельзя. Вот я вам просто интересный пример приведу. В Америке вы имеете совершенно полное официальное право отрицать Холокост. Я считаю, что это делают люди, которые очень недалекие, очень глупые, которые отрицают это. Но это не является уголовным наказанием. Я считаю, что это правильно. Не надо никого заставлять ни во что верить. Не верите, не надо. В Америке свободной продажи есть совершенно дикие книги. Это тот же самый «Майн кампф», или можно купить «Собрание сочинений Ленина», или можно купить «Протоколы сионских мудрецов». Эти книги у меня стоят дома. Для чего их нужно купить? Для того, чтобы их изучать. Не надо ничего прятать, потому что как только вы это начинаете прятать, вы начинаете что-то запрещать, это становится запретным плодом, и все начинают думать, что такие, да, правда, вот эти запреты, вот все вот эти мудрецы сионские действительно писали что-то такое, что теперь пытаются спрятать. Наверное, в этом что-то есть. А когда оно так лежит, ну вот, идите, считайте эту хрень. И все молчат. Понимаете, запрет не всегда работает. Но у нас запрет нельзя сделать, потому что это у нас свобода слова, которая закреплена в первой поправке Конституции, которую отменить никто не может. А у них нет поправок Конституции, у них нет такой Конституции. Они толкуют свою Конституцию как право государства делать все то, что они считают нужным для защиты этого государства. Вот в чем разница между, допустим, тем, что происходит у нас, и тем, что происходит у них. Это не такой, знаете, вроде бы, казалось бы, такой абсолютно неважный штрих. На самом деле на этом строится вся цивилизация. Вся разница между американской и европейской цивилизациями. Американская цивилизация – это абсолютно правильное, логичное и, главное, законное продолжение европейской цивилизации. Развитие свободы личности и развитие свободы всего того, что, как говорится, происходит. А вот конкретно, что происходит в Европе, это фактически вот как своего рода dead end, то есть мертвый тупик. Поэтому вот как-то вот так. Поэтому мы еще будем говорить по поводу Дня независимости, по поводу 250-летия США, то есть мы с празднеством в Америке будет продолжаться целый месяц. И я собираюсь к этой теме возвращаться еще раз, еще раз, еще раз, потому что эта тема, ну, она кардинально важна для понимания. Там целый ряд вопросов, которые мы, к сожалению, никогда не думали. А должны думать, потому что именно за счет этого оно все это существует. Наш телефон 718-303-9090. Добрый день, вы в эфире.
1: Александр, доброе утро. Я вам много месяцев назад говорил, что у нас в Америке происходит 1917 год, революция. Вот и все. И республиканцы ничего не делают и делать не собираются. У них достаточно денег для того, чтобы уехать или на острова, или куда-либо. У них хватит. А вот эти голодные и иммигранты, которые приехали сюда, это рычаг для революции. И вы видите, они побеждают.
11: Ну, они побеждают. Окей, я понял. Спасибо. Я думаю, что они прежде всего побеждают на нашей безграмотности. Не на рычагах, не на том, что и так далее. Потому что никто им... У них не... в Америке нету революционной ситуации или нету каких-то объективных причин для революции. У нас есть субъективные причины для недовольства. Высокий рент, высокая инфляция, дорогие цены на бензин, нежелание решать какие-то проблемы, там, допустим, с пенсией, с медикером, у нас они разоряются, Конгресс не хочет действовать. То есть не хочет, потому что это болезненное действие. Они только начинают действовать, когда они объявляют, что они уходят в отставку или их обыграли. Тогда они вдруг становятся смелыми, все эти конгрессмены, сенаторы. А так они ничего не хотят делать. Ну так, слушайте, ребята, кто же виноват-то? Добрый день, вы в эфире.
12: Доброе утро, Александр. Это Илья.
11: Значит, доброе.
12: Во многом вы правы, но есть нюансы, как говорится. Значит, если запретить беременным женщинам въезжать на территорию Соединенных Штатов, это уже будет дискриминация по если не половому, то по физиологическому признаку. Это, в общем-то, не очень красиво выглядит. Но есть другой вариант. Чтобы отбить охоту у родителей рожать детей на американской территории, можно в обход Конституции, то есть не трогая Конституцию, законодательно запретить родителям родившегося здесь человека получать въездную иммиграционную визу по статусу воссоединения семьи. То есть, когда ему исполнится 21, он уже будет иметь возможность получить гражданство и вызвать родителей по облегченному варианту. Так вот это можно запретить. И они могут получать въездную визу на общих основаниях, как все. Или выиграть лотерею, грин-карту, или как туристы, как угодно. Но не по воссоединению семьи. Это у многих отобьет охоту рожать детей здесь. Спасибо.
11: Спасибо. Ну, это один из вариантов. Возможно, действительно надо запретить получение воссоединения семей, если вы родили ребенка, то есть таким образом отбить как бы хоть какую-то часть желающих рожать здесь. Возможно, это можно сделать таким образом. Но это только частичное решение проблемы. Общее решение проблемы, конечно, написать нормальную конституционную поправку, которая объясняет, что, вот понимаете, что приехавший какой-то из там, допустим, из России или из Чехословакии, или еще откуда-то, товарищи сюда, понимаете, рожать здесь детей, то есть, а пожалуйста, рожайте, но вы не получаете гражданство. Нет, многие приезжают рожать в Америку не потому, что, понимаете, им нужно сильно американское гражданство, а потому что у них здесь хорошие врачи. Понимаете, хорошие клиники, чисто, замечательно, понимаете, кормят нормально, понимаете, ну что, можно сравнивать там Восточную Европу или какую-нибудь там Кампучию с роддом, понимаете, с Америкой, да нет, наверное. Даже если в Америке он не супер-дупер какой-то замечательный в целом ряде случаев. Добрый день, вы в эфире.
13: Да, доброе утро. Слушайте, Питер, вот
11: так, ну видите, у нас еще один появился умник. Ну, сейчас запишем его телефон. Окей. Так. Добрый день, вы в эфире.
14: Александр, доброе утро. Очень много что хотел сказать, но я знаю, что время ограничено. Ну,
11: говорите.
14: Ну, во-первых, насчет социализма. В СССР я сам жил, и все мы знаем, что не было там никакого социализма, была диктатура коммунистической партии. Например, если взять, сравнить... Вот вы правильно сказали, в Москве там не было хороших продуктов, ну и много чего не было, и дефицит всего. Но в соцстранах, например, Чехословакия, Польша, Восточная Германия и другие, люди жили намного лучше, и там был мелкий частный бизнес, и не было недостатка в продуктах, и не было недостатка в товарах, и можно было даже за границу ездить. Это первое. Вот. Там была другая форма социализма. Там не было такой жесткой диктатуры. Вот. И еще что. Вы знаете, вот сейчас можно говорить, что социализм очень опасно, все будет плохо и так далее, но власть коммунистической партии в Китае, например, показывает, что это, возможно, аргумент не работает. Потому что вам могут ответить, а вот видите, в Китае коммунисты у власти, а в основном народ живет хорошо, есть даже миллионеры и миллиардеры, и нету там нехватки.
11: В основном народ 800 миллионов там живет очень бедно. Это мы просто видим верхушку айсберга где-то в больших городах, но основная часть китайцев живет на пороге бедности.
14: Да, но есть много капиталистических стран, в которых основная часть живет очень бедно. То же самое Индия.
11: Индия же не претендует на то, что, как говорится, вот ее ставили в пример. в капиталистических странах есть какой-то прослойка бедных людей. То есть, допустим, в Америке у нас есть где-то порядка там что-то 10, может быть, 12%, которые живут бедные или нижний средний класс. Но это же не подавляющее большинство, понимаете? А у них это большинство в Китае. Поэтому Китай, как пример, тоже очень такой заразительный. Потому что в Китае нет никаких прав человека, никакой свободы личности. Поэтому что мне эти достижения коммунистической партии или то, что они небоскребы построили, что мне с этого толку? Что я не могу рот открыть.
14: Александр, да. Может быть, им это особо не надо, если у них материальная жизнь...
11: Это не работает так, вы понимаете? Оно не может, понимаете, что вы не можете иметь свободу, личность, нормальную жизнь без свободы слова, без свободы прессы, без свободы, понимаете, что вы имеете право рожать сколько вы хотите. Там запрещали недавно рожать второго ребенка. Что это за страна такая?
14: Ну, это с нашей точки зрения это плохо, а для них это нормально. А вот вы согласны,
11: да.
14: Александр, одну секунду, извините.
11: Да.
14: А вот могу я вам задать вопрос? Вот когда Горбачев пришел в СССР с Алгенсеком, я там жил в это время, он начал ломать всю эту систему, все это стало рушиться. Потом при Ельцине в 90-е годы страна потеряла в экономическом плане больше, чем во время Отечественной войны. Но если бы он остался у власти как генеральный секретарь, компартия бы осталась, но они бы дали людям возможность иметь мелкие бизнесы, ездить за границу, и поднялся бы жизненный уровень. Вы думаете, советским людям очень нужна была эта свобода? Они бы прекрасно жили и без свободы, главное только дальше что жрать, одеться и поехать за границу, и все.
11: Окей, спасибо. Мы сейчас уходим на перерыв. Я сейчас коротко и просто скажу, ну, так далее. Понимаете, мы можем говорить, знаете, говорить о чем угодно. Если вся ваша, как говорится, все ваши запросы заключаются, дать, как говорится, чтобы была дешевая водка, чтобы была возможность поехать за границу и было что пожрать, ну, окей, значит, это ваш лимит ваших запросов. Или советских людей. Возможно. Но это все равно не есть та среда, свободная среда, которая нужна для нормального развития человека. Понимаете? Свободная среда – это не то, что тебе, ну так и быть, окей, вот есть во Францию. Свободная среда – это и возможности, это свобода жить так, как ты хочешь, вы понимаете? У нас, может быть, это уже даже зашкаливает за какую-то нормальную планку, в Америке я имею в виду. Что у нас там, понимаете, права бомжей почему-то считаются выше, чем права обычных людей. Но то, что права бомжей есть, это все-таки показатель. Понимаете? Поэтому нет сравнений. Того, что там было, там, в соцстранах или в Китае, и то, что есть у нас. Окей, сделаем перерыв и продолжим.
15: Hi, my name is Arpi, and my favorite place in Brooklyn was Bambi on Brown Street. I still remember my friends Dusa, Robert, and Zara. It's a cool place for kids.
16: Бесплатные программы Pre-K и 3K. Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки Kindergarten. Предоставляется транспорт.
17: Скорее записывайте телефон. 718-368-1817.
18: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: Новости.
5: Аналитические передачи.
4: Репортажи, мнения экспертов.
5: И прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучше.
19: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
6: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
7: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
6: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
7: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
6: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
7: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
20: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Davidson Radio. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Davidson Radio. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
10: Вы слушаете Davidson Radio. Радио.
8: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
11: Здравствуйте, господа, еще раз. Я вот продолжаю этот разговор. Вот только что звонил слушатель, он как бы правильно, с одной стороны, сказал, что вот многим, может быть, каким-то работягам там в Советском Союзе не нужна была свобода, главное, чтобы был дешевый продукт и выезд за рубеж. Ну вот я вот разговаривал с одной дамой, которая живет между двух стран, между Ираном и Францией. И она мне говорит, у меня не вызывает никаких вот проблем то, что я должна приехать в Иран, одеть чадур. Ну, то есть, какую-то косынку закрыть. Я говорю, мои родители живут в Иране, живут абсолютно нормально, имеют прислугу там. Живут очень богато, их абсолютно ничего не трогает, то, что там происходит, и далее их абсолютно устраивает это все. То есть, нравится ли этот режим, может быть, нет, но они против нее не выступают. Говорит, я приезжаю во Францию, иду на Топлес Бич. Я говорю, то есть, молодая девка, я говорю, то есть тебя никак не дергает то, что тут ты ходишь в чадуре, а тут ты выходишь голая на пляж. Она говорит, нет. Она говорит, здесь просто такие ценности, а тут такие ценности, не надо лезть никому, как говорится, сын. Понимаете, это тоже тут такой момент, что, например, американцы или европейцы никогда не могут понять вот эту загадочную русскую душу, понимаете, как там какие-то люди где-то в Сибири живут вот такие вот забитые, закованные и так далее, то третья. Да, может быть, не надо это понимать. Может быть, действительно есть какая-то западная цивилизация и так далее, понимаете, которые вот все, кто русские или, допустим, какие-то там советские, которые хотят жить свободно так, как так, как живут на Западе, они должны уехать на Запад, а не пытаться построить вот эту вот систему в России. Она в России, может быть, невозможна к построению. Потому что очень разные условия, очень разная ментальность, может быть, разные, я не знаю, что угодно. Вот в чем дело. Поэтому мы зря лезем в какие-то вот в это вот, далее. Ну, понимаете, живут и живут семьи, там, что, кого волнует, как они живут. В конце концов. Проблема заключается в нас, что мы пытаемся им навязать наш образ мысли. Потому что мы считаем, мы правильно считаем, что, понимаете, что человек действительно более свободен на Западе, чем где-то в России. Ну, понятно, но им, видимо, это не важно. Поэтому в этом вы правы, и одновременно вы не правы. Но при этом достигнуть каких-то таких высот, когда вы ограничиваете то, вы ограничиваете этого, и вы только даете, вот только пожрать, как свиньи, чтобы нажрались, и выехать за рубеж. Но если это все, что нужно этому человеку, ну, так это значит, это не создает возможности для созидания такого. Свободное общество более имеет возможность для созидания. С помощью рабов вы можете построить пирамиды. Да, можете. Но придумать какой-то супер-дупер, понимаете, новый, понимаете, там, я не знаю, робот какой-то, скорее всего, вы не сможете. Или вы своруете половину у кого-то другого, то есть как Китай делал или как Советский Союз делал, они воровали чертежи, воровали все, что можно. Промышленный шпионаж был главным, как говорится, моментом. Вот в чем дело. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире.
0: Спасибо вам за передачу, Александр. Вот никакой в Китае, никакой в Бангладеш, что творится в Филадельфии, такого нету. Может, там в Китае есть бизнес, но такой опасности нету, как вот в Филадельфии днем. Полиция там спит на улице, это невыносимо, понимаете?
11: Понимаю. Понимаю, но это вопрос творится это из-за того, что власти не желают наводить порядок. Это не вопрос то, что это невозможно. Это да, возможно, они не желают наводить порядок. Это их избиратель. Понимаете, они пытаются, наоборот, раскачать систему для того, чтобы пройти во власть. Вот это вот сейчас Милад Кирос, понимаете, красивая молодая женщина. Но она фактически коммунистка, она прошла в Колорадо. Почему? Потому что по стране расширяется недовольство жизненными условиями. Экономика не в хорошем состоянии, инфляция, дорогие цены и так далее. Это достаточный предлог для того, чтобы пройти в Конгресс. Ну и сейчас еще вот как вишенка на торте, это, кстати, очень многие упоминают, появился, понимаете, вот этот вот системный антисемитизм в той или другой партии. Как одна из причин, как говорится, дальше, как говорится, критиковать действия американского правительства или той или иной партии. Ну, типа, понимаете, а что вы с евреями, типа, делаете? Ну, вот это фактор, который мы раньше не учитывали, а теперь он появился. Теперь он явно существует. Я, кстати говоря, вчера вот интересную вещь про себя подумал, что антисемитизм даже полезен. Я уже как-то говорил это, но вот я повторюсь, что антисемитизм для нас полезен. Потому что мы слишком долго и вольготно жили, без всяческих желаний улучшить самих себя. Понимаете, у нас не было никакого стимула быть сильными, быть самостоятельными, быть продвинутыми и так далее. У нас не было этого стимула. Теперь этот стимул появился. И я считаю, что вот эта вот дополнительная вот эта подстежка, понимаете, которая существует в виде антисемитизма в Америке теперь, в принципе, она нужна даже. Потому что человек начинает по-другому думать, по-другому действовать, когда его подстегивают. А так он делать ничего не хочет. Добрый день, вы в эфире.
21: Доброе утро, Александр. Вот до перерыва позвонил один человек, он где-то был прав. Почему? Потому что если в Советском Союзе дали бы разрешение мелкой собственности, и это одно, и еще с
11: государственной... Горбачев дал это дали. С 86-го года были знаменитые кооперативы, если вы помните. Частная собственность уже была мелкая.
21: Александр, но он дал другое. Он дал делайте, что хотите. Понимаете? А это очень было...
11: Я думаю, что в Советском Союзе это было вообще невозможно. Спасибо. Я думаю, что Советский Союз, мы можем сделать на эту передачу, на эту тему. В Советском Союзе, понимаете, при общей гнилой системе, которая там была система подавления, система государственной экономики, госплана и так далее. Взять, перейти от такой ригидной, совершенно негибкой системы, взять, перейти к какому-то гибкому капитализму, было абсолютно невозможно. Абсолютно невозможно. Причем народ уже, в принципе, в Советском Союзе, даже если он жил там не сильно супербогато, но он жил более или менее нормально. Потом, понимаете, в Китае можно заставить каких-то крестьян, которые зарабатывают там какую-то чашечку риса, начать работать на фабрике там за $10 в неделю. Можно было это сделать. Почему? Потому что у них очень дешевое производство. у них достаточно теплый климат, там не нужно, понимаете, ничего вкладывать дополнительно. Большая часть Советского Союза – это непригодный для жизни климат. Отсутствие дорог, отсутствие инфраструктуры, понимаете? Поэтому в Китае это было возможно, вот этот переход, понимаете, как бы коммунистической партии и капиталистической экономики. В России это невозможно, потому что себестоимость труда намного выше там. Из-за климата, из-за природных условий, из-за уже сложившихся условий с рабочим классом, что называется, и так далее. Поэтому потом они все время спорили, до какого момента капитализм должен дойти. Можно ли давать, например, в капиталистические руки, допустим, отрасли там, металлургию или добычу полезных ископаемых. Ну, дают они, допустим. Очень множество индустрий таких, понимаете, начинает так... Вот сейчас при Путине, например. Он раздал все эти индустрии, допустим, особенно добывающие. Это самая легкая индустрия, которая может быть. Раскопать какой-то элемент, продать его на свободном рынке, жить от пуза после этого. Всем нужен никель, всем нужна нефть, всем нужны алмазы, всем нужны золото, всем нужен титан, всем нужен уран. Это очень просто продать. И у него поэтому на сегодняшний день сколько? Я вот видел таблицу. 146 миллиардеров в России. Они же явно миллиардерами стали не на того, что они вот шьют маечки и продают их. Шьют маечки и продают. Годами фабрику за фабрикой ставят. Нет. Это все добывающие отрасли. Либо энергетика. Это у них там было что-то 85%. Лес-сырец, то есть, ну, лес заготовки. Они же бумагу сделать из него нормально не могут. Они посылают бумагу, лес в Финляндию, там делают бумагу, потом в 3 раза дороже продают обратно в Россию. Какие-то металлы, это 10% добычи, и люксовые какие-то изделия, там все остальное и так далее. Вот на чем держится их экспорт. Внутри России там они продают какие-то ботинки, какие-то рубашки, которые шьют где-то в России и так далее. Я не знаю, какие они, хорошие или плохие. Когда-то советские, пардон, ботинки были полное Г. Натирали ноги, понимаете, не работали, ломались и так далее и тому подобное. Ну, это разве что, если в валенках ходить. Поэтому в СССР вполне возможно, что вот этот вариант государственного капитализма при руководящей роли коммунистической партии был невозможен. Потому что, во-первых, вот эти все эти старые коммунисты, они этого не понимали, не умели, не хотели это делать. Они держали это в своих руках, типа, понимаете, там этот Гришин, Романов, вот эти все эти товарищи, с которыми Горбачев там 3 или 4 года пытался бороться. Уже появились кооперативы, уже появились и так далее. А как публика их встретила? Вот эти буржуи, ох, эти бандиты. Это какой начался, какие появились рэкетеры, появились наезды, появился бандитизм. Потому что одновременно с появлением всего этого дела исчезла дисциплина, исчезла карательный аппарат. А карательный аппарат возможен только либо общий, либо никакой. Поэтому я очень сомневаюсь, что в Советском Союзе вот этот вот вариант, как в Китае, был вообще возможен. Они могут вздыхать на эту тему, но я очень сомневаюсь в этом. Даже сейчас у них этого варианта нет. У них нет коммунистической партии, у них вообще в России идеологии нет. У них есть целый ряд долларовых миллиардеров, которые стали таковыми не потому, что они что-то заработали или что-то придумали, а потому что они подсели на добывающие отрасли и просто продают их за рубеж и живут с этого от пуза. Вот и все. Какие-то крохи у них от этих вот доходов попадают к народу, который тоже живет относительно неплохо. Я не видел больших выступлений, знаете, в России, которые говорят, что вот мы там, типа, нам не хватает хлеба, что называется. Хотя у недовольных очень много, но они не настолько недовольны, чтобы пойти на какие-то баррикады. Всем плевать. Сколько у меня было респондентов в России, они все говорили, никто ничего делать не будет. Будут жить, как жили, и все, и страдать, и жить, и молчать, и все. Ну, в Америке революция, когда, я вам скажу, вы не поверите, началась из-за того, что наложили 2% налог. Вся американская революция началась когда наложили на чай и на какие-то целый ряд товаров, которые шли из Англии и из Восточной Азии в Америку, наложили 2% налог, тариф. И из-за этого состоялось бостонское чаепитие. Был положен начало американской революции. 2%. Мы сейчас платим все подоходные налоги, все эти налоги, которые у вас хоть больше 50% доходов ваших. Личные налоги, федеральные налоги, налоги штата, налоги города, налоги на продажу и так далее, там всякие сборы и так далее и тому подобное. О чем вы говорите? Добрый день, вы в эфире.
2: Александр, здравствуйте, это Людмила.
11: Добрый день.
2: А вы знаете, хочу вам сказать, вы действительно уникальный энциклопедически образованный
11: Спасибо.
2: Человек, знающий историю. Но я бы хотела поправить вот этого товарища, который вам звонил, говорил, что, кто там, Горбачев сказал, съешьте все, что хотите. Это говорил Борис Ельцин. Это четко я знаю, потому что мой муж в это время поехал в Когалым открывать вахту. Так вот, сейчас идет в производство запущен фильм, документальный художественный фильм «Борис Ельцин». Я жду, не знаю, какая компания, они в тайне хранят это дело, вот, я жду выхода этого уникального фильма, где показана вся история развала России. Да, это правда. Вот. Всего вам хорошего, Александр. До свидания.
11: Всего доброго. Спасибо. Ну, понимаете, любой фильм будет все равно субъективным мнением. Это может быть одно из мнений, что там происходит и так далее. Объективно еще никто, я вот лично не читал ни одной объективной работы, это, поверьте мне, еще должно пройти лет 20, должен исчезнуть Путин, должны, вот, как говорится, закончиться война с Украиной и так далее. Вот тогда будет написана какая-то вот серьезная попытка будет сделана написать такую коллективную работу по выяснению причин, что произошло с Советским Союзом, как он развалился, почему он развалился, что пришло после Советского Союза и так далее, и тому подобное, как мы дошли до жизни такой. То есть это должна быть очень серьезная работа и связанная прежде всего с экономикой. Потому что реформы Горбачева подталкивались прежде всего рушащейся экономикой изнутри. Почему рушащейся? Потому что, вы смотрите, почему, например, Брежнев зашел когда-то в Афганистан? Потому что нефть была в 79-м году, если вы помните, произошла та самая революция в Иране. В Америке выстроились очереди на заправки, потому что в мгновение исчезла иранская нефть из продаж. Начался очередной нефтекризис, второй уже. На этом нефтекризисе Россия, Советский Союз сделали огромные деньги, потому что они продавали вместо Ирана. У них были огромные деньги, которые дали им возможность осуществить целую военную авантюру в Афганистане, которая, в принципе, была им не нужна, но они ее осуществили. У них были лишние деньги. И вот, это 79-й год, к середине 80-х нефть начала падать и дошла до 15 долларов за баррель. Опять-таки, это не был, скорее всего, заговор Рейгана с саудитами. Это был рыночный механизм. Нефть стала падать. Ее добывалось достаточно много и так далее. Она упала до 15 долларов за баррель. Что для Советского Союза было неокупаемым, хотя нефть стоила копейки. В Советском Союзе вот эти вот все эти там целый ряд месторождений бил там что-то себестоимость 3 или 4 доллара. Но со всеми наворотами, накрутками, плохой инфраструктурой, бесхозяйственностью, воровством и так далее, получается больше 40 долларов или там 30 долларов. И все, они не окупались. Поэтому у Горбачева начали накапливаться те проблемы, которые он пытался решить за счет перестройки, чтобы сделать экономику более, помните вот это, ускорение, быстрее решать проблемы. Инновации какие-то, понимаете, я помню, мой дядя работал был директором завода РЭМС в Риге, где выпускались все советские проигрыватели, на моих глазах это происходило, они 6 лет или даже 10 лет решали чтобы запустить магнитофон кассетный в продажу. Они не могли никак запустить его в производство, в продажу. Потому что не разрешали, и все, не было средств, не было техники, сидели, раздумывали туда-сюда. На Западе это происходит за полтора года. Запуск, и все, строится фабрика, тут же запустили, говорится, все проверяется опытом. А там нет. Надо сделать передачу все-таки по поводу Советского Союза. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.
10: Дэвид Зон Радио.

0: вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому, профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт.
10: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Новости.
13: Аналитические передачи.
12: Репортажи, мнения экспертов.
13: И прямые включения из горячих точек со всего света.
12: Все это RTN.
13: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
12: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
13: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
12: RTN. Смотрите лучше.
14: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
15: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
16: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
15: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
16: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
15: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
16: и качественней.
17: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
18: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
19: Дэвидсон Радио.
18: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
19: Дэвидсон Радио.
18: 620 AM. Настройтесь.

0: 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 АМ. Настройтесь.
3: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора необычной медицинской специальности. Ортопедия – это очень широкая область медицины. Если окулист занимается только зрением, кардиолог – сердцем, то ортопед – это специалист, который занимается проблемами всего опорно-двигательного аппарата.

0: Исполнительного аппарата среди органов и систем, которые находятся в компетенции этого врача, мышцы и мягкие ткани, кости и суставы, связки и сухожилия. Сегодня я представляю доктора Игоря Рубинштейна. Добрый день, доктор.
1: Добрый день, Олег. Спасибо большое за представление. Меня зовут доктор Игорь Рубинштейн. Я хирург-ортопед высшей категории.
0: Я, во-первых, хочу назвать номер телефона вашего нового замечательного офиса. Офис находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И номер телефона 718-891-0101. 891-0101. Какое у вас образование и какой ваш опыт?
1: Я хирург-ортопед высшей категории. Я закончил Корнельский университет и после этого закончил мединститут в Даунстейт в Бруклине. После этого я закончил 5-летнюю резидентуру в ортопедической хирургии и занимаюсь ортопедией уже с 20-летним стажем. Мои офисы в Бруклине и в Квинси, и мы лечим все проблемы суставов, костей и опорно-двигательного аппарата.
0: Вы хирург оперирующий, верно? Где вы проводите операции и с какими больницами вы сотрудничаете?
1: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре, куда пациент приходит и уходит в тот же день. Более значительные операции проводятся в госпитале. Большинство операций я провожу в госпитале Маунт Синай в Бруклине.
0: Номер телефона офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. С чем обращаются к вам пациенты? С какими жалобами, симптомами нужно обязательно обратиться к ортопеду?
1: Большинство пациентов обращаются к нам с болями в суставах коленей, плечи и другие суставы. Также пациенты обращаются к нам с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний, не говоря уже о том, что они обращаются к нам с разными переломами.
0: Скажите, мы говорим про офис. Офис, а я там был, современный офис. Очень такой модерн везде, минимализм. То есть сделано все для того, чтобы пациенты себя ощущали даже в зоне ожидания комфортно. Что происходит в офисе? Я знаю, что у вас также работают врачи других специальностей, смежных. Вот что людям ожидать от посещения, от визита к вам?
1: В нашем офисе принимают несколько специалистов, включая меня. У нас есть физиотерапия, есть доктор-реабилитолог. Мы стараемся предоставить пациенту все, что мы можем, чтобы вылечить их ортопедические заболевания.
0: Ну, еще в офисе у вас производятся уколы, блокады, но мы об этом поговорим в следующих программах. Игорь Рубинштейн в студии «Радио Дэвидсон», телефон офиса доктора 718-891-0101. И пару слов о том, о чем мы не можем не поговорить, это страховки. Вы принимаете все основные страховки и...
1: Мы принимаем большинство страховок, включая workers' compensation и no-fault страховки после автоаварии.
0: Давайте суммируем то, о чем мы сегодня говорили. В студии Игорь Рубинштейн, он хирург-ортопед, доктор высшей американской категории, офис на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И в офис Игоря Рубинштейна обращаются те, у кого...
1: Те, у кого болят колени, плечи и другие суставы. Также к нам обращаются пациенты с переломами, с артритом, с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний.
0: Доктор Игорь Рубинштейн. Телефон офиса 718-891-0101. 718-891-0101. Доктор, спасибо огромное и до встречи снова в нашей студии.
1: Спасибо вам большое.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоумкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
4: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
7: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием. В пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
8: Нас слушает весь мир. www.davidsonradio.com davidsonradio.com.
9: Итак, уважаемые слушатели, мне нужно кое-что вам рассказать. В прошлом году мы были одержимы идеей создания канала на YouTube. И название придумали «Дэвидсон Форум» и проинтервьюировали интересных людей. В октябре мы поговорили с Валерией Коренной, актрисой, автором и исполнителем, красивой женщиной. Предлагаем вашему вниманию запись той встречи.
2: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
9: Приветствую вас, это «Дэвидсон Форум». У нас в гостях Валерия Коренная, поэтесса, автор и исполнитель песен, актриса, телерадиоведущая. Валерия, приветствую.
10: Привет. Привет, Наташа.
9: Ты знаешь, я не могу похвастаться тем, что я выросла на твоем творчестве, увы, но могу похвастаться тем, что я тебя видела 25-летней на сцене «Сатирикона», когда подростком приезжала в Москву с родителями, мы пришли на лица. И ты... И коллектив творческий, театральный, и лично Константин Райкин сыграли роль в моей так называемой возведенной ныне в культ насмотренности. Так что спасибо тебе большое.
10: Ой, какая
9: прелесть. У меня даже программка сохранилась, да, могу показать.
10: Да, спасибо, верю.
9: Да.
10: Спасибо, мне очень приятно, да. Слушай, это какая-то другая жизнь была совершенно, о которой вроде ты вспоминаешь. Я недавно как раз думала о том, что вот тот период до 20, до 25, до 28 лет, он длился, он долго-долго длился. А потом он стал лететь. У меня сейчас новая песня появилась, я еще ее даже не опубликовала, как раз на эту тему, о том, что вот тогда первые 20 пролетели, то есть прошли, там столько было событий, а сейчас уже измеряешь время декадами, но ничего, пока еще держимся.
9: Ты где-то 5 лет проработала, да, в «Сатириконе»?
10: Да. до отъезда. С 85 года я пришла туда, когда еще был Аркадий Исаакович. Собственно, он меня и брал в театр, в труппу театра. Костя тогда был актером театра, ну и, конечно, он набирал уже тогда молодежную труппу. Молодежный такой костяк, который и сейчас является главным в театре. Хотя уже моя молодежь, так сказать, люди моего возраста, которые пришли тогда вместе со мной, они уже вроде как и не молодежь, но они действующие, они потрясающе играют. Я за них безумно рада. Театр процветает. Да, я там проработала 5 лет, а в 90-м я уже уехала в Америку. И все. И пошла другая жизнь.
9: Знаешь, очень хочется сдерживать себя. Не хочу задавать этот вопрос, но на фоне того, что многие актрисы сейчас вспоминают то, что с ними было раньше, и вспоминают о каких-то неприятных случаях харассмента, в твоей творческой биографии нет таких случаев?
10: Есть, конечно, он был. Я поэтому, по всей видимости, немного снималась там в кино. То есть, я бы сказала, совсем почти не снималась в каких-то эпизодах. Потому что один режиссер, его уже нет на этом свете, поэтому не будем называть имя. Я пробовалась у него, у меня были кинопробы. И после кинопроб он меня вызвал к себе в кабинет и сказал, вот, так сказать, показывая мне в угол кабинета, вот диван, сама знаю, что делать. А я всегда была хулиганистой, мне никогда, так сказать, я за словом в карман не лезла. Я встала над ним, так вот наклонилась немножечко вперед, он сидел за столом, и я сказала, вы себя в зеркале, товарищ, видели? Ну и все, моя дорога, я уже понимала прекрасно, что мне дорога туда будет закрыта в кино, и, в общем-то, так и произошло. Он был довольно могущественным человеком и режиссером того времени, конечно, я не снималась, но ничего, это нормально, каждый реагирует по-своему, у каждого своя жизнь. Те, которые поступали по-другому, конечно, у них карьера как-то складывалась более удачно по сравнению со мной, и это нормально, это был их выбор, у меня был выбор такой.
9: То есть выражение в режиссерском кабинете стоял диван для распределения ролей, это основано на реальных событиях, да?
10: Абсолютно, конечно. Многие могут рассказать об этом. Просто меня миновалась сия участь, слава богу.
9: И все-таки я забыла спросить о твоих родителях. Исправляю оплошность свою. Ты родилась в творческой семье. Мама твоя актриса, а папа музыкант. Джазовый музыкант. И ты в детстве стала сочинять стихи. А вот когда ты осознала, что у тебя, так сказать, получилось...
10: Да я не могу сказать, что я осознала. Это как-то вот началось. Там я первое стихотворение написала в 6 лет, так сказать, стихотворение. Могу тебе прочесть. «Пришла суровая зима. На сером небе облака. Деревья мрачные стоят. Они от холода дрожат». Ну, это вот было первое мое стихотворение в 6-летнем возрасте. А потом я писала...
9: Да, вот просто я тоже вспомнила свой первый журналистский опыт. Это тоже было лет 10, когда я просто писала в дневнике, я сижу на кухне, ем бутерброды, а мама готовит плов. Была такая публицистика, это тоже был первый журналистский опыт. Ну, прости, перебила.
10: Ну да, такая обзорная, то есть что вижу, то пою, по принципу Акынов. А потом я писала в школе, но я, к великому сожалению, я считала это какой-то, ну, такой блажью, глупостью, писала целые поэмы большие, и потом взяла и дура, все сожгла. Поэтому у меня от юности стихов практически не осталось. А уже в 23 года, в 85 году, как только я пришла в театр Айкина, я написала сразу и стихи, и музыку И получилась песня, называлась она «Силуэт», она есть на одном из моих дисков. Это первая моя песня была, и, в общем-то, я считаю это первым осознанным таким стихотворением, если ты уже вот спрашиваешь об этом. Но не я сама это осознала. Мне помог выдающийся человек, вернее, два выдающихся человека. Это Аркадий Михайлович Арканов, которому я принесла первые свои стихи. И Арканов взял, так вот при мне снял трубку, мы сидели у него дома, он снял трубку и позвонил в редакцию журнала «Юность» Юрию Ряшенцеву, потрясающему, совершенно удивительному человеку, поэту, поэту-песеннику его еще называют, потому что огромное количество стихов написано, и песен на его стихи, вернее. И Ряшенцев назначил мне, так сказать, встречу. И я пришла в журнал «Юность». Он мне сказал: вы принесите, но стихотворение 4-5. Выбрать я не могла. И я принесла вот такую вот папочку, стопочку опечатанных стихов своих. И Ряшенцев достал вот это вот стихотворение «Силуэт», которое стало песней, и сказал мне: ты должна все писать, как ты написал вот эту строчку. За окном совещались о чем-то пустые сады. И на меня это произвело такое колоссальное впечатление. Хотя он мне сказал, он забрал все мои стихи и сказал: через неделю позвоню, где-то мне нужна неделя. Позвонил он мне на следующий день утром. Я, конечно, была и в восторге, и в шоке, что вот что-то понравилось из того, что я делаю. И с тех пор я считаю своими крестными отцами в поэзии, в стихосложении и Аркадия Михайловича Арканова, и Юрия Ряшенцева. Вот такая вот история. А как-то потом уже я стала писать и стихи, и песни отдельные, исполнять их. Мы ездили с театральной нашей актерской бригадой. У нас было 7 человек. Сережа Урсуляк, тот самый знаменитый режиссер «Ликвидации» и других потрясающих фильмов. Сережа был в нашей бригаде. Миша Ширвинд, Володя Большов, Лика Нифонтова, Сережина жена. Мы ездили, вот у нас было 7, иногда 8 человек. Мы ездили концертной бригадой по Сибири, Дальнему Востоку, Алтайский край, Урал. И мы выступали. Я вот там пела свои песни, которые были вот только-только-только из печки. Буквально я вот вчера писала, и на следующий день я исполняла их уже в концертах. Как-то вот набивалась рука и набивался глаз, поэтический глаз потихонечку. И с тех пор вот уже не останавливаюсь последние сколько? 40 лет, правильно? 40 лет, да.
9: Так причудливо тасуется колода, ведь Юрий Ряшенцев не только работал в «Юности», но также является, уже позже является автором либретто к мюзиклу «Метро». А я пробовалась на этот мюзикл в Москве, в театре оперетты господина Тартаковского. Поэтому видишь, как все мир мал.
10: Потрясающе.
9: Все друг друга, потрясающе, получается, знают.
10: Да, да. Ну а куда мы денемся? Мы все как-то вращаемся в одном кругу, и мы варимся в одном соку. Особенно сейчас, когда мир сузился до точки под названием интернет, вот мы все в этой точке и находимся.
9: И в продолжении, хотелось бы, ты уже упомянула, что мир изменился и сузился, а может быть, даже и ускорился где-то. Вот изменилась ли поэзия после вот всех этих мировых катаклизмов?
10: Ну, я думаю, в целом, конечно, потому что сейчас очень стало популярно, что ли, нехорошее слово, но, наверное, так оно и есть, гражданская поэзия. Какие-то другие появляются формы поэтические. Как-то по-другому ты видишь мир. Конечно, в целом она изменилась. Вот я тебе могу просто как пример недавнее свое прочесть. Такие три Катрена. «Нынче, куда ни плюнь, попадешь в правду. Нынче, что ни скажи, это будет мимо. Дьявол переоделся, не носит Праду. Смотрится он привычно уже без грима. Нынче, куда ни глянь, купола мечетей. Даже рассвет о конце возвещает света. Если не каждый второй, то каждый третий молится не тому, что дает ответы. Впрочем, вопрос один, он простой и ясный. Где это все таилось? В каком портале нынче, чтобы выглядеть милым и безопасным, дьявол переоделся и стер детали.
9: Мне очень нравится. Я пока поверхностно знакома с твоими опусами, но обещаю исправиться. Я уже была на твоем сайте, познакомилась с некоторыми стихотворениями, и ты сейчас упомянула слово «катрен». А вообще вот в каком жанре ты творишь?
10: Ой, у меня любые жанры, абсолютно. Я творю на заказ. Я творю на заказ своих собственных мозгов. Вот я какую-то строчка какая-то мне попалась одна, вот она куда-то влетела мне в голову, и эта строчка будет там вариться до тех пор, пока не сварится этот суп поэтически. Абсолютно в любом жанре. Я пишу и иронические стихи, и комедийные, и сатиру, и гражданскую лирику, и, конечно, любовную лирику. Пишу о природе, но природа всегда у меня живая. Я никогда не пишу описательные образы. У меня дочь говорит, у меня осень – это женщина, это кокетка, которая не замужем и так далее. Так что в любом абсолютно жанре. И тренируюсь этому, учусь этому, потому что как только ты останавливаешься, как на велосипеде, ты перестаешь уже обладать, то есть навыки какие-то пропадают, и как-то должен сначала все раскачивать, вот все с самого начала, вот с первой педальки опять нажимать. Поэтому пишу я каждый день. Это тот самый случай, когда не можешь не писать, поэтому пишу каждый день.
9: Прочитала на твоем сайте, что ты берешь заказы и можешь поздравить с днем рождения, с юбилеем, с бар-мицвой, например. То есть, как у классика, не продается вдохновение, но можно рукопись продать?
10: Ну, конечно, а почему нет? Но в конце концов, сейчас то, что мы публикуем, для этого не нужно ждать годами, чтобы твоя книга вышла из печати, вот нюхать эти страницы только-только отпечатанные. Сейчас ты можешь все это делать тут же, буквально в прямом эфире, написал и выдал, как действительно горячие пирожки, как пончики. А то, что не продается вдохновение, рукопись, да. А почему нет? Это же такой же труд, как и все остальное. И это интеллектуальный труд, который подчас иногда выматывает больше, чем, наверное, если не грузить мешки, но, по крайней мере, чем какая-то такая физическая работа, не меньше выматывает. Она психологически бывает очень сложна, и ты теряешься, ты после этого не сразу восстанавливаешься, тебе нужно какое-то время на это. Да, так что да, и рукописи продаются.
9: По рассказам родителей и по историческим артефактам, я знаю, что там в 60-е годы поэты, даже была Ахмадулина, Евтушенко, Вознесенский собирали стадионы. А сейчас стадионы собирают там Тейлор Свифт или «Руки вверх». Это связано с деградацией общества или с чем-то другим?
10: Да нет, я не думаю. Я думаю, каждое поколение говорит о том, что общество деградирует. Это, ну как, прошлый год мы помним 100 лет назад, прошлый век. Видишь, я уже века годами считаю. Нормально. А тоже люди считали, что все деградирует, общество становится хуже и хуже, ничего следующее поколение не принесут. А как-то вот выживает и общество, и мы в этом обществе. А то, что поэзия всегда менее востребована, чем попса, который, ты говоришь, там, та же Тейлор Свифт, Это нормально тоже. Поэзия вообще-то для избранных, потому что ее надо уметь слышать, ее надо уметь не только подносить и приносить, ее надо еще уметь воспринимать. Это дано не каждому, это совершенно нормальное тоже явление. Поэтому я всегда говорю и на своих выступлениях, на своих концертах, я пою не для всех, а пою для каждого. И вот этот каждый уже, это зависит только от него, сможет он принять это или нет. И поэзия поэзии рознь тоже. Одни собирают в стадионы. То, что было тогда, в 60-х годах, политехнический институт, да, Ахмадулина, Евтушенко, Вознесенский, это был такой прорыв, это было что-то совершенно необычное, потому что выяснилось, что поэты могут еще быть трибунами. То есть они могут громко с трибуны заявлять какую-то свою позицию. И, наверное, тогда начался такой, ну, настоящий всплеск, взрыв поэтический в России, в Советском Союзе. Сейчас, мне кажется, он тоже в какой-то части есть, но, конечно, больше за рубежом, потому что в России сейчас говорить нельзя, не надо, опасно. И, в конце концов, все, кто мог как-то и что-то говорить, или уехали, или просто стали писать в стол. Что-то мы еще потом выясним, что-то мы узнаем потом, когда весь этот кошмар закончится. Я думаю так.
9: Ну вот ты, как я поняла из твоего рассказа, ты считаешь, что творческая единица, поэт, писатель, музыкант не должны стоять в стороне от политики. Так ли это? Есть ли у тебя что-то на злобу дня?
10: Ты знаешь, я вообще-то уже давным-давно, много лет говорила о том, что... Я аполитична, я не хочу вообще заниматься политикой, что все это не для меня, что мне это не нужно, не интересно. А потом, вот уже сейчас, в 22-м году, с началом полномасштабной войны, конечно, я поняла, что я не могу стоять в стороне, и, наверное, ни один нормальный человек, адекватный, у которого есть здравый смысл, у которого свой разум, он не может стоять в стороне, потому что это вопиющая несправедливость, то, что произошло и то, что происходит. Поэтому я посчитала своим долгом, что, ну, уже как-то политика вошла в нашу кровь, в наше тело, в наши все поры, она пропитала нас. И мы не можем не высказываться об этом. Да. Нельзя быть сейчас аполитичным, нельзя быть вне политики.
9: Почитаешь что-то, может быть, в связи с этими событиями страшными, с этой трагедией?
10: Ну, давай, сейчас я, если не одну секундочку, я думала, чуть-чуть другую я буду. Но ваших детей промыли не как промывают золото, они как песчинки уплыли, осели за чьим-то воротом между наковальней и молотом. Остались от них ошметки, отходы плавильной фабрики. Их усики и бородки остались фотками в паблике, туристами на кораблике. Ваших детей уничтожили. Тех, что когда-то были, скопировали, размножили. Вот до чего вы дожили. Ваших детей убили. Но на самом деле я пишу много и о войне, непосредственно о войне. И песни есть, и стихи на эту тему. Давай вот такой вот я тебе. Все рождаются на родине. И несчастный, прекрасный, ставший собственной пародией, и с собою несогласный. Жизнь, конечно, всех исправила. Кто шагал и заблудился, исключение есть правило. Жил не там, где пригодился. И любил не тех, кто должен бы отвечать любовью нежной. С кем такое было прожито, что снесло волной прибрежной. доверял не самым преданным, кто умел хранить секреты, а другим, кто между бедами дорисовывал анкеты, никогда не ездил зайцем и, чтобы избежать вопросов, он трясущимися пальцами зажигал край папиросы. Этот край, воспетый, проклятый, нулевой меридиан, столько слез здесь было пролито, их скопился океан, но засохли от безводия души, как зола в камине. Все рождаются на родине, умирают на чужбине. Невеселые, да?
9: Не весело, поэтому я вот как раз вспомнила такую поговорку: где родился, там пригодился. Я считаю ее абсолютно неактуальной и местами глуповатой, потому что, как показывают и наши приличные примеры, и примеры очень многих людей, люди в эмиграции находят себя и живут свою лучшую жизнь.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио. Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио. Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
11: Доброе утро, дорогие друзья! Спешу сообщить вам всем, что день грядущий нам готовит. А на лунном календаре сегодня встречаются 19 и 20 лунные дни. Символ дня Орел. Луна убывающая находится в знаке Водолея. Энергетика этих лунных суток дает нам силу для духовного роста. Не сомневайтесь, берите барьер, который возник перед вами. Этот день создан для победы над собой. Овнам звезды советуют сегодня быть внимательнее к собственному здоровью. Легкая пробежка или прогулка – лучшее решение. Что касается работы, то звезды рекомендуют воздержаться от критических высказываний, чтобы избежать конфликта. Тельцам сегодня желательно экономить силы и эмоциональную энергию. День хорош для голодания или диет. Откажитесь от важных разговоров во второй половине дня, а во время занятий спортом берегите позвоночник. Беспокойным близнецам светило советует пересмотреть все свои планы. Больше решительности, упорства, терпения, и у вас все получится. А еще стоит поговорить по душам с близким человеком. Раки сегодня открыты для общения. Их привлекательность не знает границ, но при этом настроение может меняться. Старайтесь ограничить себя мясной пищей, пейте достаточное количество воды, берегите желудок. Многие львы вполне уверены и готовы к решительным действиям, но им сегодня нужно быть поосторожнее и воздержаться от рисковых идей. Включите в рацион морепродукты, клюкву и яблоки. А вот девы сегодня очень обидчивы, чувствительны и ранимы, чем в другие дни. Забудьте про обиды, займитесь своей внешностью, пообщайтесь с младшими членами семьи, и день запомнится как один из самых удачных на этой неделе. Весы сегодня рискуют поссориться с партнерами, и поэтому чаще улыбайтесь и делитесь своей добротой. Что касается нежных чувств, то внимание со стороны противоположного пола усилится, будьте готовы. Скорпионы сегодня будут больше похожи на представителей знака весов, которые долго взвешивают и выбирают. И это правильно. Не получается сделать самостоятельно, посоветуйтесь с партнерами. Стрельцы сегодня очень уверены в себе, да и возможны финансовые поступления. Вот только вам желательно воздержаться от откровенных разговоров. Младшие члены семьи будут нуждаться в вашей помощи. Козерогам сегодня предстоит непростой разговор с партнером. Наберите терпения и поверьте, что все ваши вложения не уйдут в воду, так сказать. Ограничьте употребление алкоголя, советую там сверху. Водолеи смогут реализовать все свои скрытые резервы, и звезды им благоволят. Берегите желудок и не переедайте. Рыбы, звезды просят быть внимательны к своим половинкам. Больше тепла, любви, нежных слов и знаков внимания и отдачи не заставят тебя долго ждать. Дорогие друзья, вот таков был краткий астропрогноз на сегодня. Я желаю вам всем удачного дня, отличного настроения и, конечно, крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
12: приятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.
2: Вы слушаете «Дэвид Зон Радио». Радио.
13: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
6: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
14: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
15: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.

0: Нью-Йорк.
1: А я напоминаю, уважаемые радиослушатели, в эфире запись нашего прошлогоднего разговора по душам с Валерией Кориной.
2: А вот расскажи, в Америке ты в 90-е, вот как проходило твое становление? Ты не хотела, например, играть в театре на Бродвее?
3: Нет, ну, во-первых, театр на Бродвее и тот английский, которого у меня не было, это две совершенно несовместимые вещи, потому что я приехала вообще с нулевым английским. Вообще мне тогда казалось, что вся речь состоит, людей речь, из одного огромного гигантского предложения. Я никак не могла разбить это на отдельные слова и на отдельные фразы. И нет, конечно, я вообще-то... У меня такое правило получилось невольно. Я уехала, еще находясь там. Я уехала мозгами, еще находясь там. Поэтому, когда я сюда приехала, у меня никакой страшной адаптации, как у многих, как многие тогда говорили, не происходило. А я уехала в 90-м году, это был еще Советский Союз. И мы уезжали навсегда. Нам давали по 50, вернее, не давали, разрешили обменять по 50 долларов на брата. Уехала я с родителями, мы уехали втроем со 150 долларами в кармане. И мы все прощались, и ни о какой той же самой карьере или той же работе речи тогда идти не могло, потому что я прекрасно понимала, что я театром никогда здесь заниматься не буду. Потом просто так получилось, поскольку я на радио с 13 лет, я вела программу «Ровесники», передачи для старшеклассников, вот это была я, и мне очень повезло, что я сразу практически приехав сюда, в 90-м году меня взяли на радио. Первое тогда было подписное русскоязычное радио. Были такие приемники, которые ставились в домах. Это не было открытое радио, как сейчас идет эфир, и ты можешь любую волну нажать, кнопочку, и, значит, слушать, кого ты хочешь. Нет, это были вот такие вот приемники, которые ставили дома, и шло вещание. Это было первое русскоязычное радио в Америке. Мне повезло, меня взяли туда на работу, и я, в общем, там несколько лет работала. И как-то благодаря этому везению я не ощутила колоссальной разницы между тем, что было, и тем, что стало. Хотя я понимала, что я могу прожить без сцены. И в отличие от многих артистов, которые только умеют находиться на сцене или на экране, я еще все-таки как автор-исполнитель выходила с гитарой, и это был, если не хлеб в таком современном понимании этого слова, но хлебушек, по крайней мере, своей крошечки хлебушка, я заработать этим могла. Я ответила на твой вопрос?
2: Да, ты вполне ответил на мой вопрос. И расскажи, пожалуйста, о телевизионном опыте, то, что вот про радио ты уже рассказала. А как ты стала телеведущей в Америке, в Нью-Йорке?
3: Очень хороший вопрос. Я тебе за него благодарна, потому что я с детства, вот как-то нас ведет, всегда выводит какое-то провидение. Оно нас ведет, оно нас тащит, и ты не понимаешь вроде, с чем это связано и куда это все идет, а потом ты вдруг думаешь, а, так вот оно в чем дело-то. Когда независимо от тебя ты выполняешь какие-то действия, не понимая еще, к чему эти действия приведут. С детства я всегда повторяла за дикторами, потому что все-таки это была лучшая школа, лучшая дикторская школа, речевая школа. Вообще мне всегда нравилось работать с речью, со словами, со словом, с голосом. Мне всегда это нравилось, потому что я понимала, например, что радио сложнее телевидения, потому что на телевидении еще есть картинка, и ты можешь какие-то недостатки речевые как-то исправить картинкой, взглядом, паузой. На радио нету никаких пауз. На радио есть ты, есть микрофон, есть твой голос и твоя подача. И вот то, как ты это подашь, от этого будет зависеть вся картинка, которая складывается в голове у человека, благодаря тому, что они просто слышат твой голос в радиоточке. Так вот, я повторяла за дикторами все, что они говорили, я читала вслух все титры, которые были на экране, и мне всегда казалось, что вот я должна быть там, внутри этого экрана. Но поскольку я в театральный институт поступила как травести-инженю, то есть актриса, играющая, соответственно, мальчиков и девочек, мне казалось, что где я вообще, и где вот эти вот солидные женщины, дикторы, которые ведут программу «Время» или там зачитывают программу передач «На завтра», где они и где я. Ну, какая-то маленькая, какая-то, ну, полумальчик, полудевочка, вообще непонятно что. Маленькая, худенькая. И вот так вот интересно выводит тебя судьба, когда ты вроде как мечтаешь об этом, но пассивно мечтаешь. Это была такая пассивная мечта. И потом вдруг в 2000 году, то есть я уже 10 лет нахожусь в Америке, в 2000 году я получаю в один день два звонка от двух разных телевизионных компаний русскоязычных, которые, в общем-то, только начинают свое существование, свою жизнь. И мне предлагают и там пройти конкурс. Я выбрала одну из них и прошла конкурс. Это был конкурс, я должна была не только читать, я должна была написать новость, то есть перевести ее с английского какого-то источника, типа AP или еще какого-то другого популярного источника новостного, перевести на русский язык, сделать из этого нормальную новостную какой-то сюжет и прочесть это в кадре. Это я никогда этого не делала, но я села и сделала. И вот таким образом я попала на телевидение. И там я проработала в общей сложности около 15 лет. Сначала в одной компании, а потом в другой компании. RTN вела ежедневные 5 дней в неделю новости. Еще вела такую программу, встречу, интервью с разными людьми, актерами, музыкантами, людьми творческих профессий, которые приезжали сюда, в Америку, из Советского Союза, вернее, уже из России, из Израиля, из других стран, которые приезжали сюда с гастролями. В общем, через мои интервью прошли абсолютно все артисты, которые сюда приезжали, за исключением, к великому моему сожалению, Аллы Борисовны Пугачевой и Максима Галкина. Остальные все вот так или иначе попадали в эту мою программу часовую. Это был прямой эфир с вопросами, со звонками от телезрителей. Вообще замечательное было время, да, любое время, собственно, замечательное.
1: Есть ли дружба на телевидении? Потому что я вспоминаю имена, такие великие имена: Марина Левинсон, Галина Тодд, Валерия Коренная. Вы дружили между собой или все-таки конкурировали?
3: Да нет, я вообще, как-то у меня слово «конкуренция», как-то у меня понятие это размыто. С Галочкой я очень дружила, конечно, и продолжаю дружить. Мы в прекрасных отношениях, и я с ней вела ее программы, Галина Тодд, о которой ты говоришь. Я с ней вела ее программы, когда уже она открыла свою косметическую компанию, очень известную в Америке. С Мариной я в нормальных, в прекрасных дружеских отношениях. Насчет конкуренции, да не знаю, как-то меня это всегда обходило стороной, я никогда об этом не думала, я никогда не хотела перепрыгнуть кого-то, перепрыгнуть даже себя. Я занималась делом, это мне было гораздо интереснее, чем думать о том, конкурирую я с кем-то или нет.
1: Интересно узнать твое мнение. Мне, например, по душе и по сердцу то, что сейчас в эпоху постмодернизма, постправды так называемой, можно в эфире позволять себе какие-то вольности. Ну, например, прости слово «жопа». Ну, жопа-то есть, а почему не должно быть, например, слова такого? Вот как ты к таким относишься вещам на телевидении современном?
3: На телевидении не знаю, вряд ли это допустимо. Сейчас все стали блогерами. Это очень зависит от контекста. Я могу и крепким словом высказаться, и в поэзии могу, когда это к месту. Я не разговариваю этим языком в эфире. Я могу говорить этим языком, когда мне нужно высказаться как-то более ёмко, и когда других слов явно в русском языке не хватает, в богатом русском языке. Но о том, чтобы в эфире употреблять какую-то ненормативную лексику, не знаю, я к этому спокойно совершенно отношусь, если это к месту, если это сделано талантливо. Как говорит Костя Райкин, когда он на что-то смотрит, вот у него есть такой критерий. Это талантливо или это не талантливо? Вот когда это не талантливо, то, ну, даже вот, извините, мат бывает не талантлив, черт возьми, и он бывает неприятен. А бывает, другого слова ты не найдешь. Это настолько талантливо и замечательно сказано и сделано, что остается только аплодировать.
2: Ты, скажи, пожалуйста, Валерия, ты сейчас чем увлечена? Есть ли в твоей жизни хобби?
3: Ой, я не знаю вообще, что такое хобби как хобби. Денег поэзия не приносит. Тогда, наверное, это можно считать хобби, потому что даже книги поэтические всегда пользовались гораздо меньшим спросом, чем проза. Они у меня есть, у меня несколько книг, в которых есть и стихи, и проза, и рассказы, и роман есть. Наверное, я тот самый счастливый человек, у которого хобби совпало с работой. То есть и то, и другое как-то вот меня радует. Наверное, это можно называть хобби. Мои песни, мои стихи. А так, ну как, я, в общем-то, я всеядный, я очень много читаю разного, я не читаю фикшн, я не читаю художественную литературу практически, уже мне она стала менее интересна, чем документалистика, чем публицистика. Я читаю, мне очень интересна разная информация. Мне интересно все, что касается медицины. Я всегда этим увлекалась. И вообще я думаю, что если бы я не пошла в сторону актерскую, в эту сторону я бы, наверное, занималась медициной в самом-самом широком смысле этого слова. Мне всегда это было интересно. Мне интересно все, что касается психологии, психологии человека, общества, как мы к этому приходим, что способствует тому или другому. Психология в совокупности с социологией. Мне интересно, почему люди себя ведут так, а не иначе. Мне интересно, что такое промывка мозгов, как эти мозги промываются. Я понимаю, какая кошмарная эта работа и как это делается. Я вижу изнутри все блогерские штучки, я вижу и понимаю, на кого они работают, эти люди. И я понимаю, для чего они это делают. И не знаю даже, вот что такое хобби. У меня их много, если ты говоришь о каком-то одном хобби, такого у меня нет. У меня есть все, я всеядна, все, что вот вообще
2: можно. О всеядности. А ты наблюдаешь за современными поэтессами, поэтами? Например, что ты думаешь о творчестве Веры Полосковой или, например, Солы Моновой?
3: Сола Монова вообще мне очень нравится. Она очень необычная. Она, помимо того, что просто вот красавица, которая умеет себя преподносить на сцене, она великолепна. Она умудрилась сделать то, что не делает никто, потому что ей не дано изначально петь, но она стала выступать с как бы песнями. Она свои стихи так певчески интерпретирует, что полное ощущение, что она умеет петь. Но она режиссер еще по образованию, насколько я понимаю. Что касается Веры Полосковой, у нее есть очень неплохие стихи, хорошие. Она меня очень расстроила со своим интервью. Это было плохо, неправильно. Мне показалось, что абьюзер, о котором она говорит, это вовсе не абьюзер, а абьюзер она сама. И Я что-то перестала ее читать после этого, потому что уж больно личность как-то наложилась на эти поэтические строки. Вот Соломонова, о которой ты говоришь, она у меня не вызывает никаких неприятных эмоций. А Вера, к сожалению, подрезала себе немножечко крылья. Неправильные вещи стала говорить и делать. И я боюсь, что все это отражается и на поэзии. Боюсь. Может, я не права. Не знаю.
2: Я, признаюсь честно, скорее всего, грешна. Не очень увлекаюсь поэзией, но мне нравятся вот такие строчки. «Человек не может жить без того, чтобы не любить. Человек не может жить без того, чтобы не страдать. Человек не может жить без того, чтобы умереть». Ну, узнала это Лев Рубинштейн. К сожалению, в прошлом году его не стало. Вот что, объясни мне, я не очень разбираюсь, объясни, это соцреализм или публицистика? Что это? В каком жанре писал Лев Рубинштейн?
3: Нет, у него очень много замечательных, интересных, таких коротеньких стихотворений, таких почти заметочек, полупоэтических, полубелостихотворных, то есть белым стихом. То, что ты привела в пример, ну, наверное, это имеет право на существование. Для меня это трюизмы. Ну, наверное, и так можно. Не хотелось бы никого обижать, как говорится.
2: Да, да, трюизмы. Я всегда думала, что вот трюизмы – это такие банальные выражения. Держитесь, крепитесь, денег нет, но удержитесь, все будет хорошо, да? Это немножко такие примитивные высказывания. А скажи, пожалуйста, Валерия, а ты упомянула, господи, прости, блогеров. Тебе не кажется, что это попахивает эффектом Даннинга-Крюгера или, так сказать, самозванцев, дилетантов и же с ними?
3: Ну, конечно. Слушай, раз есть возможность выйти публично и что-то делать, то каждый хотел бы использовать эту возможность. А когда ему мама или тетя или брат, сват говорят, что «ну ты же вообще прекрасен, ну давай продолжай дальше, вот это твое дело», у него появляется какой-то стимул, и он начинает, так сказать, это прорабатывать еще больше. И среди этого количества, конечно, бриллианты или хотя бы жемчужины найти довольно сложно. Но мы работаем над этим. Если, кстати, вот говоря об этом, если в начале войны, 3,5 года назад, вылезло вот это вот огромное количество блогеров, и я лично, это я говорю о себе, слушала тогда разных людей, многих слушала постоянно, то потом потихонечку мой мозг стал все-таки отсеивать тех людей, которых я раскусывала. Когда я начинала понимать, что эти люди купленные, что они проплаченные, что они просто некомпетентные. И у меня сузился круг тех, кого я слушаю, до вот просто на пальцах одной руки я могу пересчитать. И слава богу, потому что лишняя информация мне не нужна, она не становится знаниями. А меня интересуют знания, поэтому я слушаю очень сейчас малое количество людей, но тех людей, которым я остаюсь верна и которые меня пока еще не подвели.
2: Пока еще не подвели. Так немножко звучит пессимистично.
3: Ну, ты думаешь, слушай, это тоже нормально. Но это

0: Потрясающе сошлось все в одном человеке. И других таких людей вот на сегодняшний день такого масштаба я, правда, не знаю. Я не знаю, ты знаешь, ты можешь мне привести вот какие-то примеры?
1: Я вообще думала, что если бы выборы, например, проходили, если бы Алла Борисовна захотела бы, потому что сейчас она ведет такой в хорошем смысле мещанский образ жизни, она сейчас наслаждается материнством, наслаждается тем, что она жена, хранительница очага. Но вот если бы ДКБ, история не любит слагательных наклонений, но если бы выборы провели бы в России, то, мне кажется, она бы запросто могла стать президентом.
0: Абсолютно. Абсолютно, потому что в ней сочетание всего. И если учесть, что ее любят, обожают все слои общества, начиная от самых низших, и любят, и знают, и до самых высоких партийных верхушек, посмотрите, ее интервью с Гордеевым посмотрели абсолютно все. Абсолютно все. И такого количества людей, сколько там сейчас, 27 миллионов просмотров, я не знаю, я не смотрела, но пару дней назад было 27 миллионов, пойди перепрыгни эту цифру. И что бы они ни говорили, всякие завистники и нехорошие люди, да кто ее знает, да кто ее слушает? Ребят, закройте рты на замки, потому что слушают ее, любят ее, в отличие от всей этой однодневной шушеры, которая сейчас появляется на эстраде. И все равно Пугачева остается Пугачевой, все равно к ней прислушивается. Она для этого совершенно ничего не делает. Да-да, с детками по пляжу гуляет в Юрмале. Прелесть. Больше ничего не делает. Но остается Пугачевой. Уникальная способность, уникальная женщина.
1: Аплодирую. Аплодирую, Валерия. Ты прекрасна.
0: Спасибо.
1: Спасибо тебе большое.
0: Спасибо.
1: На Дэвидсон форуме у нас в гостях побывала Валерия Коренная, поэтесса, автор, исполнитель песен, актриса, телерадиоведущая и просто интересный человек.
0: Спасибо большое, спасибо, Наташа. И подписывайтесь на мой канал тоже, в конце концов, в YouTube и в других социальных сетях. Я везде под своим именем Валерия Коренная. Спасибо, Наташа, большое за замечательный вопросы, за прекрасную беседу. Всегда рада.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио. Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.

0: 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
2: Самые горячие новости,
1: радиоигры
2: и конкурсы в прямом эфире,
1: аналитические программы
2: и радиомосты.
1: Дэвидсон Радио.
2: Политическая ситуация,
1: события культуры,
2: интересные люди.
1: Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

открыли этот домик, вернее садик, по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33-32. Садик Бэмби.

0: я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Oh, my God.

0: Новости,
1: аналитические передачи,
0: репортажи, мнения экспертов
1: и прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1 800 222 27 86. 1 800 222 27 86.
0: RTN. Смотрите лучше.
2: Есть ли жизнь на Марсе? Сколько стоила бутылка столичной в 72-м году? И почему загадочная улыбка Джоконды не открывает зубы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит».
3: По пятницам с 4 до 5.
4: Американское радио на русском языке.
5: Дэвидсон радио.
4: Дэвидсон радио.
6: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
7: Творческая радиобригада в составе звукорежиссера Акмаля Тахирова, писателя, бизнесмена и друга нашего радио Геннадия Стальнича, ну и меня, Марина Левинсон, приветствует вас, уважаемые слушатели, в эфире радио Дэвидсон на волне 620 АМ. Я, вы знаете, сегодня провожу такой, ну, можно сказать, эксперимент, немножко сумасшедший. Дело в том, что в последнее время я все думаю, ну, надеюсь, что я не одна, как помочь Дэвидсон Радио остаться в эфире. Наверное, это очень наивно звучит, но вот один из вариантов у меня возник такой. Попросить у израильтян денежек немножко, да, поскольку мы любим страну обетованную, являемся пропагандистами Израиля, и все это искренне от чистого сердца. Но, как мы знаем из истории, и, как правило, пожертвования идут из Америки, наоборот, в Израиль. И к тому же непонятно, в какой орган, куда обращаться, кого просить. Все очень расплывчато, да? И второй вариант, проект, который пришел в мою легкомысленную голову, осенил меня буквально в прошедшее воскресенье. Было это 14 июня. Вы знаете, что по воскресеньям выходит в эфир программа «Мысли вслух». Я ее ведущий, Марина Левинсон, со своей телевизионной творческой бригадой. Так вот, программа была посвящена старым песням 50-х, 60-х годов. Кто-то туда позвонил и попросил поздравить, сейчас уже не помню, сына или дочку, потому что несколько было звонков. Конечно же, мы поздравили, поставили песню. И вдруг я тут говорю, а вы знаете, что сегодня, кстати, день рождения моего учителя, Моисея Израильевича Левита, Андрея Бельского, который работал на радио «Надежда», наверное, он тогда назывался, на WMNB, и Дональда Трампа. Что тут началось? Забыли о теме, как начали звонить, как начали объясняться в любви. Кто-то читал стихи и поэму. Какая-то женщина говорила, что он ей приснился, что она с ним вальсирует. Мужчина звонил, хвалил, какая Мелания красавица, какая у нее шляпка, и как они вместе красиво смотрятся, и что все вообще на них молятся, да? И у меня возникла в голове такая мысль. Раз на лицо такая безумная любовь к президенту Дональду Трампу, а скоро выборы, так может быть написать ему либо коллективное письмо, а может быть даже каждый из вас возьмет конвертик, положит туда $5, пришлет это на Coney Island Avenue 2508, Бруклин, Нью-Йорк, 11223. Это адрес нашего радио. Администрация будет предупреждена, что будут приходить денежки, $5, прямо в конверте. Эти $5 при свидетелях будут изыматься из конвертов, а письма мы соберем и посылкой отправим Дональду Трампу и попросим ему немножко денежек на наше радио, поскольку всеобщая такая любовь, повторяю, и скоро выборы, и, возможно, это будет вообще беспрецедентный случай, потому что я не думаю, чтобы так кто-то делал. Я думаю, такого еще не было. И мы пошлем это в Вашингтон, Д.С., в Белый дом. Письма с вашими именами будут, с вашими обратными адресами. Мы отправим это бандеролью ему эти письма. Я думаю, я бы на его месте это сделала вообще телевизионным сюжетом даже для новостей. Вот подумайте, пока наша передача будет идти в эфире, может быть, кто-то на себя возьмет эту миссию, я не знаю, или написать коллективное письмо. Подумайте, пока мы приглашаем к эфиру Геннадия Стальнича, нашего дорогого, умного человека в Нью-Йорке. Здравствуйте, Геннадий.
8: Доброе утро, Марина. Приветствую аудиторию Дэвидсон Радио.
7: Как вам моя идея?
8: Вторая особенно понравилась. Понравилась.
7: Как вы думаете, будет отклик?
8: Я думаю, да. Хотя, вот знаете, я вспомнил такую парадоксальную ситуацию. Дважды на различных мероприятиях в Манхэттене мне пришлось пересечься, общаться. Ну, шапочное знакомство было. С зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. И это было до того, как Трамп стал президентом за несколько лет, первый срок, да? Вот, потом мы как-то по интернету, была там определенная связь, ну, такая недолгая, там, переписывались. Она оборвалась, когда Трамп избрался на первый срок. А потом, когда он проиграл выборы, опять как бы кое-что...
7: Там, значит, вы ему были нужны?
8: Да, и опять прервалась после того, как Трамп выпался на второй срок. Но это, в общем-то, так немного смешно и по-своему характеризует человека.
7: Геннадий, я знаю, кажется, да, и уверена наверняка, что вы подготовили нам интересный материал, но вы не представляете, какое количество желающих сейчас высказаться на эту тему. Хотите их послушать?
8: И потом... Не сомневаюсь. Да? Давайте. Да, пожалуйста. Да.
7: Давайте. Слушаем вас, пожалуйста.
9: Добрый день.
7: Да.
9: У меня тоже есть идеи. Я думаю, что лучше обратиться к Соросу, так как на Дэвидсон Радио больше леваков, чем консерваторам. Оттуда вы больше получите денежек.
8: Ну, не согласен. Тем более, что...
7: Хорошо, Сорос, след...
8: ну, я
7: следующий,
8: думаю, вряд
7: пожалуйста.
8: Ли, вряд ли он согласится.
10: Да. Алло.
7: Да, слушаем вас.
10: Здравствуйте.
7: Алло. Здравствуйте.
10: Да, ваше предложение очень хорошее, написать письмо Дональду Трампу, чтобы он помог. Ну, вы понимаете, есть одна проблема. Каждое утро Сева Каплан хает президента Трампа, обливает его грязью.
7: Но у нас же не один помогать. Сева Каплан, правильно? Есть другие люди, один, которые он... являются поклонниками авторитета. И вот повторяю, в моей передаче, ну, человек 20 позвонили и просто рыдали от любви к Дональду Трампу. Так
10: да,
7: почему
10: Дональд
7: не воспользоваться моментом и не послать письма?
10: Ну, послать письма надо, но не, я же вам говорю, что если целыми днями радио, Дэвидсон Радио поливает его грязью...
7: Нет, не, ну, неправильно. Нет, ну, я с вами не соглашусь.
10: Ну, как
7: не соглашусь. У нас люди разных взглядов, да? Ну что, прям вот с утра до ночи все левые? Ну, нет же. Ну
8: я хочу сказать, смотрите. Марина, да. Я хочу сказать, что...
7: Да, Геннадий, слушаем вас.
8: Вы понимаете, в чем дело? Вот вы говорите «поливать грязью». А вот если, когда меня спрашивают отношения, вот, допустим, то, что в адрес Трампа, допустим, говорят различные ведущие, да, на Дэвидсон Радио, я бы сказал так. Поливать грязью и критиковать его действия – это две разных вещи. Понимаете, поливать грязью – это когда огульно, что бы он ни сделал, вот как демократы, например, его поливают грязью, критикуют, там какие-то фейковые абсолютно новости и так далее и тому подобное. Критиковать, ну вы знаете, мы живем в свободной стране, но если людям не нравятся какие-то его действия, они обоснованно, допустим, могут аргументировать свое мнение, позицию. Критика – это не так уж плохо. Но я, конечно, понимаю, что, как бы учитывая саму натуру Дональда Трампа, он к любой критике болезненно относится.
7: Ну да. Давайте послушаем Геннадия следующего, пожалуйста.
11: Вот, доброе утро. Здравствуйте. За мой такой жаргон. Но я не увидела у вас улучшения программы, первое. Второе, послушайте внимательно, реклама у вас очень громкая. Третье. Сева задолбал уже с кошкой своей. Ни интеллекта, ничего у него нет.
7: Нет, дорогие друзья, мы сегодня не обсуждаем. Мы не обсуждаем наших ведущих. Вы знаете наши правила. Нет, одну минутку, послушайте меня. Послушайте, вы за идею, чтобы Дональду Трампу послать письма о любви наших радиослушателей? За?
11: Программу свою. Вам всегда пошли деньги. Улучшите программу свою. Повтор очень часто у вас.
7: Так, а где же деньги-то? И отключилась. А деньги-то пришлете $5 в конверте-то? Слушаем вас, пожалуйста. Здравствуйте.
12: Как вас всегда слышать. Вот,
7: спасибо.
12: Я думаю, что Соросу лучше быстрее отправить. Он больше, может, не пошлет. Вот. Но Трампу сейчас не до этого, не до радио. Мне так кажется. А Сорос может помочь. Спасибо.
7: Хорошо. Вы знаете, когда-то я слышала версию, по-моему, тоже Сева Каплана, когда он говорил про какого-то русскоязычного миллионера, который давал деньги и республиканцам, и демократам. Поэтому мы можем посылать и тому, и другому, однозначно.
8: Сэм Кисин.
7: Так.
8: Ну, да, я помню. Да,
7: да, говорите,
8: да, я просто хотел сказать, если реклама слишком громкая, можно убавить звук, нет проблем.
7: Слушаем вас, пожалуйста.
13: Добрый день, это Лев.
7: Ну, Олег, здрасте.
13: Воскресная передача мне такое удовольствие доставила, что даже концерты Аркадия Райкина так. Уже так говорить о Трампе, это какой-то фанатизм, хотя я тоже за его действия. Понимаете? А ваше предложение, это очень наивно, извините меня, ничего не получится. И сейчас действительно, вот человек меня опередил, Трампу не до этого. Ему бы разобраться бы с более серьезными. А человек, который сказал, тут повторы, надо все-таки немножко головой подумать своей. Спасибо.
7: Так, по системе Станиславского не будем себе изменять. Илья, слушаем вас. По-моему, это вы.
14: Добрый день, дорогие Алло. Ведущие. Ну, во-первых, поздравляю всех с сегодняшним государственным праздником. Ура! Так, значит, по поводу того, что вы говорите, я сейчас кое-что скажу.
7: Вы имеете в виду освобождение от рабства?
14: Ну, сегодняшний праздник, я уж не могу точно произнести, как он называется, но это не имеет значения. Главное, что сегодня 19 июня и праздник. В общем, короче, то, что я сейчас скажу, легко проверить. Миллионы радиослушателей это наверняка запомнили. И тем более, что это я говорил два раза в прямом эфире лично Грегори Дэвидсону. А именно, о том, что я сильно опасаюсь того, что его назовут иностранным агентом за то, что он транслирует первый, там, второй государственные каналы российского телевидения. С их, естественно, пропагандой.
7: Нет, Илья, прошу прощения. Вы же образованный человек. Был задан вопрос. Вы за то, чтобы послать $5 в конверте и поклонение Дональду Трампу. И мы эти письма отправим ему в Белый дом. Вы за или против?
14: Я, как и Лев, уважаемый, значит, не сомневаюсь абсолютно в том, что Трамп, мягко говоря, будет плевать на эти письма. Но я еще раз повторяю, Грегори Дэвидсону следует попросить помощи, вернее, оплаты.
7: Следующий, пожалуйста, слушаем вас.
15: Алло. Добрый день.
16: Добрый день.
15: Я хочу сказать, что Сева великолепный журналист, ведущий. А Ермолеец эрудирован в русской...
7: О май гад! Перешли. Вот. Вы меня вкратце подводите. Вы знаете, да, я тогда снимаю тему, потому что вы кинулись воспользоваться прямым эфиром. Ставите меня в неловкое положение. Значит, я, который выхожу раз в неделю по радио и второй раз по радио и телевидению, не могу отвечать вам на какие-то темы и вопросы. Я понимаю, у вас наболело. Вопрос. Вы готовы $5 прислать в конверте живьем на радио Дэвидсон? Вот мой главный вопрос. Пожалуйста, слушаем вас.
15: Добрый день. Я хотела бы сказать, что я уже вам один раз звонила давно, как только начинали собирать деньги. Много бизнесов на Брайтоне русских. Очень много. Почему нельзя договориться с одним из бизнесов продажи там одежды и так далее, чтобы они могли принимать людей, которые и объявить по радио, которые могут занести деньги? Можно, если сам, который дает, хочет записать свою фамилию, записывает. Если нет, так нет. Ну вот это самое такое лучшее. Много едет колясничек с колясками и так далее, все равно за продуктами. И очень-очень хорошо было бы, чтобы этот бизнес мог бы собирать эти деньги. Это небольшая для них работа. Вот это самое главное. Вот. А журналисты Севе — это великолепный журналист.
7: О май гад, спасибо большое. Давайте, наверное, Геннадий, дадим вам слово. Давайте вернемся к Трампу. И как вот ваше впечатление? Я понимаю, что история не повернется вспять от наших писем. Но вспомните, когда какая-нибудь девочка-американка писала письмо, я уж не помню, кому, Андропову или Брежневу, Саманта Смит. Кто это был у нас там тогда у власти? Или наоборот, из России кто-то посылал в Америку?
8: Да, это был Андропов. Да, потом Катя Лычева приехала. Да.
7: Вот, понимаете, история знает примеры. Поэтому, когда наше маленькое, сладкое, открытое, свободное радио, на котором можно сказать все, что угодно, вдруг присылает вот этот конверт, я бы расплакалась, если бы я была главой государства, тем более Америки. И поверьте мне, он как человек, который поработал какое-то время на телевидении, он из шоу-бизнеса, он бы, мне кажется, отреагировал. Во всяком случае, это очень неординарно. И самое главное, мне кажется, запретик. Вот никто не говорит про то, чтобы положить $5. А все говорят о том, что это не сработает. Это очень интересное наблюдение. Слушаем вас, пожалуйста.
17: Ну, знаете, скажу вам прямо, здравствуйте. Для Дэвидсон Радио, да, $5 в конверте послать можно. Всем остальным нет. Вот прямо нет, и все. Так пойдет.
7: А кому еще? Мы никому больше не призываем, только Дэвидсон Радио.
17: Да, и Трампу не посылать, и остальным, ни Ермолинцу, Ермолинцу вообще
7: нет,
17: не возможно.
7: Нет, а мы никому не посылаем, кроме Дэвидсон Радио, 2508 Кони Айленд Эвеню, 2508 Кони Айленд Эвеню, Бруклин, Нью-Йорк, 11-223. Пошлите без письма к Трампу, если вы его ненавидите, пошлите $5 Дэвидсон Радио. Не Грегори Дэвидсону, а Дэвидсон Радио. И мы продолжим работать в прямом эфире на 620 AM. Слушаем вас, пожалуйста.
18: Добрый пожалуйста. День. Я не против. Да, я не против послать вам $5 или больше. Моя проблема другая. Я понимаю, все звонящие, все ведущие на радио, и на разных полюсах, и политические, и по жизни. И это нормально, если были все ноты одинаковые, не было бы музыки. Моя проблема, вы никак не можете убрать мат с прямого эфира от некоторых ведущих мат просто это ненормально. Это просто я писал.
7: Вот тут, вот тут разрешите с вами согласиться. Я абсолютно на вашей стороне. Спасибо большое, Геннадий, ваш комментарий, и через минутку уходим на рекламу.
8: Ну, господина Трампа 14 июня я поздравил его в social, True Social в его сети, я поздравил его с днем рождения, что, кстати говоря, может сделать любой, так же, как и обратиться через эту сеть за помощью, допустим, Дэвидсон Радио. Я поздравил его с днем рождения, как и многие люди. А касательно предложений, ну, Марин, вы понимаете, что я из той части аудитории, которая больше жертвует, чем $5, но тут, как говорится, кто сколько может, я считаю, что это нормальное начинание, оно найдет, безусловно, хороший отклик, а в следующем получасе, все-таки, надеюсь, мы перейдем, ну, хотя бы коснемся темы самого, как бы, президента, его юбилея намечающегося.
7: Отлично.
8: Который прошел уже.
7: Спасибо.
8: Да, спасибо.
7: Спасибо. Спасибо большое. Реклама.
19: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. 998-8400.
20: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Новости,
1: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
1: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучше.
3: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
4: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090. 376-1090.

0: Дэвидзон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Мы благодарны спонсору нашего радио, клинике Синай Диагностикс под руководством доктора Вадима Колесникова. Их телефон 718-615-4100. 718-615-4100. Боли в коленях стали частью вашей жизни? Стероидные уколы, обезболивающие препараты, уколы плазмы не помогают, и вам грозит замена сустава? В центре лечения колена Синай Диагностикс не просто снимут вашу боль в колене, но и надолго избавят от причины ее появления. 30-минутная процедура без общего наркоза прямо в клинике Синай Диагностикс, и вы забудете о больных коленях. Записывайтесь на консультацию 718-615-4100. 718-615-4100.
0: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
3: А Марина Левинсон продолжает вместе со звукорежиссером Акмалем Тахировым и писателем Геннадием Станичем тему, которая, видите, вот взбудоражила сознание наших радиослушателей, продолжают звонить. Мы сегодня говорим о легкомысленной вот такой идее, которая пришла мне в голову 14 июня, поскольку был день рождения Трампа, который мы не отмечали, повторяю. Но люди стали сами звонить и, значит, вот объясняться в любви. Я подумала, почему же не воспользоваться, если такое большое количество поклонников Дональда Трампа, чтобы они по пятерочке в конверте с письмом о любви к нему и поддержке положили $5, ну, хотите больше, пожалуйста, и прислали на Дэвидсон Радио 2508 Кони Айленд Эвеню, Бруклин, Нью-Йорк, 11223. Ну, и для более продвинутых www.davidsonradio.com. И там есть окошечко, куда можно это переслать. Вот и все. И мы будем с вами дальше существовать. Вот, но я должна дать время Геннадию обязательно, потому что мы с ним договаривались, и он человек ответственный, и будет очень жаль, если у него будет мало времени. Хорошо, Геннадий? Пожалуйста, да, предоставляю вам.
4: Да, Марина, площадь. Я должен сказать, знаете, на днях, вот когда как раз был юбилей Трампа, да, 80 лет, у меня произошла такая достаточно жесткая перепалка на полях интернета с одним известным блогером. Я так подозреваю, что у него русские корни есть. Вита Баритинский. Вот там было, у нас было две темы обсуждения в канун дня рождения нашего президента. Одна из которых была затронута, что если вы настоящий американец, то у вас на первом месте должна быть Америка, а уже на втором месте какие-то там другие страны по любви, включая Израиль. И вторая была тема, он как бы у нас был спор, насколько, ну как бы скажем так, насколько президент Трамп, вот самая подходящая кандидатура, в момент празднования 250-летия независимости Америки. И я должен сразу обозначить вот позицию свою, тем более многие радиослушатели Дэвидсон Радио на эту тему сломали немало копий, в том числе в спорах с различными ведущими радио. Что, вы знаете, как американец, естественно, я понимаю Трампа, когда он говорит «Америка превыше всего», и все, что он не делает, в том числе вот сейчас странные эти договоренности с Ираном и так далее и тому подобное, он как политик, естественно, заинтересован, чтобы грядущие выборы в Конгресс, да, произошло какое-то улучшение, особенно в экономической ситуации в нашей стране, да, например, упали цены на бензин, стабилизировались цены на продовольствие, в том числе, может, возможно, даже понизились, упала преступность и так далее и тому подобное. И в этом плане, как бы, сотрудничество с Израилем, вот, как бы мы видим, идет по нисходящей в том плане, что это не тема стала number one, да, как бы не главная тема. И в то же время, как человек, в жилах которого течет еврейская кровь стопроцентная, естественно, мне не до лампочки то, что происходит в Израиле. Я болезненно реагирую на некоторые решения президента, но в то же время отдаю себе отчет, чем они продиктованы. Хотя, с другой стороны, в свое время, когда я республиканец, я голосовал за республиканцев, за Трампа и проголосовал бы еще раз, есть несомненные плюсы, которые добился он уже за период его правления. Но прежде всего я должен сказать, что когда я говорил о том, что настало время простых, тривиальных, прозрачных решений, я не имел в виду, что решения должны быть примитивными. К сожалению, у Трампа это присутствует, и, к сожалению, я это наблюдаю, это уже, я думаю, не только я понимаю, что он абсолютно не прислушивается к мнению ни к своих советников, ни к членам своей команды. Ну и второе, насчет того, что вот 250 лет Америки, и такой президент, значит, наш нарцисс, такой достаточно нетолерантный, президент Трамп, вот он президент в момент, когда 250 лет Америки. Ну, Марина, знаете, тут подгадать, конечно, очень сложно. А не к датам же, это как в Советском Союзе мы смеялись, смех без причины, признан годовщиной, да. Тут как бы совпадения какие-то чисто гипотетические, но... Откровенно говоря, ну, пусть это звучит несерьезно. Несмотря на то, что я голосовал за Трампа, вот лично мне бы хотелось бы, чтобы во время такой даты, как 250 лет независимости Америки, пост президента занимал республиканец, но чтобы это был не Трамп. Чтобы это был более гибкий политик, да, более такой вменяемый в плане критики в свой адрес, более предсказуемый. Но, как бы, что есть, то есть, как мы на это можем повлиять? Вот, собственно говоря, то, что я хотел сказать.
3: Но я не буду комментировать, потому что я как-то уже говорила, что я не политический человек, мне вообще эта тема не интересна. С другой стороны, когда ты живешь в стране, и кто-то у власти, у тебя волей-неволей возникает к нему какое-то отношение. Я не буду комментировать. Я когда-то говорила, что самый главный мой аргумент, допустим, ну, с моей точки зрения, положительный, сверхположительный, то, что Трамп был за Израиль. И для меня это просто, ну, однозначная вещь. И вдруг вот сейчас какие-то раздаются... Я не так часто и много слушаю, но я так понимаю, он там критиковал Нетаньяху, там останавливает что-то, там, бомбежки или что-то такое там в Иране и так далее. То есть пошел, ну, я не знаю, на попятную или что-то. Ну, в общем, короче говоря, он рискует в моих глазах потерять авторитет, если он будет против Израиля.
4: Марина, полминуты буквально. Марина, полминуты на вашу реплику. На ваш комментарий. Марина, вот я по роду работы сталкиваюсь, ну, с массой людей, массой различных людей, две трети из которых, из них это англоязычные, англоязычные хозяева бизнеса, да. А я с горечью, подчеркиваю, с горечью, но я констатирую объективно, вот из этих людей, а речь идет, наверное, не несколько десятков, больше там сотни людей, а вот тема, ну, может быть, 2 из 10, да, вот когда затрагиваешь, допустим, какую-то политическую тему, 2 из 10 считают, что вот мы, Израиль наш союзник, мы должны ему очень помогать и так далее. 8 других, к примеру, они не против, но они считают, что, ну, как-то я смотрю, индифферентное отношение, то есть абсолютно им все равно. И понимаете, мы сколько угодно можем этих людей, допустим, если какие-то радикальные люди, называть их и быдлом, и серой массой, и все, что хотите, но это электорат, это американский электорат. И Трамп, он обязан прислушиваться к голосам этих людей. Его действия должны быть как-то, то есть он должен ориентироваться, эти люди пойдут на выборы, они проголосуют за него или не проголосуют. Я это осознаю, ну, как бы с горечью, да, но это так, это факт. И он, я думаю, он должен прислушиваться к массе этих голосов, хотя бы для того, чтобы партия не потерпела сокрушительное поражение на грядущих выборах Конгресса.
3: Ну да. Геннадий, а можно воспользоваться моментом? Я как-то вам этот вопрос задавала, вот про Про то, почему вы выбрали республиканцев, а не демократов, например? Что вам, знаете, больше импонирует в их движении?
4: Я приехал в 96-м году в Америку, и я был на тот момент, ну, гражданином я стал только в 2002-м, я был под впечатлением, как бы, попал под обаяние президента, который в тот момент был, Билла Клинтона, при всех его там недостатках и тех шуры-муры и так далее. Тем не менее, я был от него в восторге, я как бы был как бы в восторге, что вот, это же демократ, лидер демократической партии и так далее. А, тем более, потом был президентом республиканец, ну, не самый интеллектуальный, да, значит, президент нашей истории, Джордж Буш-младший. Но как бы со временем пришло, как бы у меня отпало желание как-то идентифицировать лидерство каких-то политиков с партией. Я больше стал смотреть на то, что эти партии делают. И тут я как бы должен повториться, особенно в последние годы, когда демократическая партия заметно полевела и стала более, скажем так, пронастроена происламски, антиеврейски, да. И я уже говорил об этом, Марина, я коротко как-то сказал вам, и я повторю, что обе партии ратуют за то, чтобы Америка стала лучше, чтобы Америка стала великой. Только республиканцы это хотят сделать за счет повышения благосостояния граждан Америки, а демократы, судя по их лозунгам, хотят это сделать за счет повышения благосостояния граждан других стран, но которые находятся в Америке. Собственно говоря, поэтому уже несколько лет я голосую за республиканцев.
3: Окей, спасибо. Широкий ответ. Слушаем вас, пожалуйста.
5: Добрый день всем. Уважаемые, вы знаете, что я хочу сказать? Мы совок проехали, я так думаю. 40 лет, 50 лет по пустыне или как-то. Мы в Америке. Да? Мне тоже многие не нравятся на этой радиостанции. Но это не повод, чтобы я не платила за вот это великолепное радио, которое нам более 20 лет доставляет удовольствие. Кто вам не нравится, товарищи, отключайтесь. Вот я не слушаю тех, которые мне не нравятся. Но платить...
4: Вот и правильно.
5: Обязательно надо. Чтобы сохранить. Знаете, это наша семья. Я не знаю, вы не понимаете или как это. Это как семья наша. Мы любим...
3: Дорогие друзья, это наша Лали. Наша Лали.
4: Очень здравое, на мой взгляд, очень здравое рассуждение. Здравое рассуждение. Спасибо.
5: Я не знаю, это я так, как говорит Кикабидзе, я так думаю.
3: Лаля, будьте здоровы, спасибо вам за ваше пожертвование, немалое,
4: Лали,
3: кстати.
4: Это герой Фрунзика Макартычана говорил в фильме «Мимино».
3: Да. Слушаем вас, пожалуйста.
6: Доброе утро. Вы знаете, мужа с женой два раза немного дали, по $50, то есть, потому что
3: ух ты.
6: Это радио
3: спасибо
6: помогало...
3: вам большое.
6: Да, это мелочи. Помогает нам. И жена, когда она теряла много раз работу, опять находилась в американских компаниях, и ее спасала, она говорила, только Дэвидсон радио. Она его включала и слушала. А по поводу того, что у нас за какой строй, что такое демократы и республиканцы, у меня зять, он американец. И когда я ему сказал, что демократическая партия превращается в социалистическую, он мне сказал, ты не прав, она уже коммунистическая. Вот и есть разговор.
3: А скажите, пожалуйста, я хочу, чтобы ваши имена прозвучали, ваше имя и жены вашей. Просто вас поблагодарить.
6: Да ну это ерунда, ну господи, любой человек может такую сумму в год отдать. Владимир и Галина.
3: Вот, будьте благословенны. От нас, от всех, которые работают на этом радио.
6: Вам спасибо.
3: Спасибо вам огромное. Спасибо. А жене отдельное спасибо. Как говорят, жены за границей, на них все держится, на их хребте.
6: Ну, будьте благословенны, она любит, я считаю... давать. Она любит давать, она и сам поэтому.
3: Ну вот, все. Вот. А знаете, как говорят, да не оскудеет рука дающего. Пусть у вас все будет хорошо в вашей семье. Но... благодарю.
7: Марина, Шатар Руставели сказал.
3: Да, мы должны все, заканчивать минутку.
7: Все, что ты спрятал, да, все, что ты спрятал, то потерял, то, что ты отдал, то ты нашел.
3: Вот. Вот так вот. Дорогие друзья, повторю, я вне политики, искренне говорю. Мне просто интересно наблюдать за всем со стороны. Вот сейчас этот... Я, кстати, тоже была очарована Клинтоном, когда приехала, увидела. Вообще красота какая. Но тоже вот мы узнали какие-то вещи, которые расстроили, да. Так же, как, наверное, про любого другого человека можно это сказать, наблюдать и увидеть. А вот идея с пятерочкой минимум в конверте для Дэвидсон Радио по адресу 2508 Кони Айленд Эвеню, Бруклин, Нью-Йорк, 11223 или davidsonradio.com, вы можете послать. Можете любовь к Соросу, тоже пятерочку, please. Я шучу. Ну и все, вот наш дорогой Акмаль, член нашей творческой бригады, говорит, что нужно уже уходить. И мы придумали сегодня с Геннадием песню, которая не имеет отношения непосредственно к сегодняшней теме, но она очень веселая, заводная и привяжется к вам, и вы будете ее сегодня напевать. До свидания. До встречи в воскресенье. Спасибо всем.

0: самой сути. Программа Марины Левинсон.
1: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучше.
5: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
6: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.
7: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
8: Дэвидсон Радио.
7: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
8: Дэвидсон Радио.
7: 620 AM. Настройтесь.

0: сутки 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 AM. Настройтесь.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. В первой части программы в эфире Иван Денисов, наш корреспондент из Москвы. Во второй части Александр Майстровой, наш корреспондент из Иерусалима. Ну вот сейчас появится Иван Денисов. Я уже вижу, он должен выйти по Zoom. Я хочу сказать, что у нас в Нью-Йорке серьезная жара. Сейчас 90 градусов уже с утра. И, видимо, реагируя на эту жару, одна из камер, она забарахлила. Поэтому я вот так вот анфас не выгляжу, а в профиль я смотрюсь сейчас на ваших телеэкранах. Но это временно. Иван, приветствую вас.
1: Здравствуйте. Как всегда, рад нашей встрече.
0: Взаимно рад. Давайте начнем. Российские власти последнюю неделю продолжили беспокоиться о духе Анкориджа. Оказывается, соглашения на Аляске не было. На Аляске было предложение, но соглашения на Аляске не было. Ну вот такая история. Об этом сказал еще дней 10, наверное, назад Марко Рубио. Я не думаю, что он комментировал постоянные заявления по этому поводу Лаврова, Пескова, да и того же Путина. Вот этот дух Анкориджа, который американцы, собственно, не подтверждали. Его, оказывается, и не существовало для американцев. Никаких соглашений не было. Я помню пресс-конференцию, мы об этом уже говорили на этой неделе с нашим корреспондентом из Лондона, тоже вспоминали. Пресс-конференция в Анкоридже, уже год будет, это 15 августа. После того, как несколько часов побеседовали Путин и Трамп, они вышли перед журналистами, на вопросы они не отвечали. В основном время было предоставлено Путину, где он там рассказывал, как все замечательно у России, как все замечательно будет в отношениях с Соединенными Штатами Америки. А Трамп сидел с таким кислым выражением лица. Было очевидно, что как-то ему все это не пришлось, не по душе. И так в результате и получилось. По-моему, даже никакого обеда не было. Путин отбыл с Аляски через несколько часов после этой пресс-конференции. Постоянно Россия настаивала на том, что какие-то были договоренности, отсюда вот этот дух Анкориджа, который, естественно, не соблюдает Украина. Оказывается, теперь все это было туфтой. Ну вот давайте с этого начнем.
1: Да, здесь вынуждены тоже немного повториться и еще раз напомнить уважаемым зрителям, что, конечно же, ну, любые подобные мероприятия, они для американцев это лишь, так исторически сложилось, важная часть, да, но американцы очень любят сам процесс во внешней политике. То есть, чем больше встреч, тем больше каких-то возможностей для исправления ситуации. Мы на примере и Ближнего Востока, и Северной Ирландии, то же самое. В общем-то, не раз наблюдали, что в реальности это крайне редко чего дает, а если дает, то зачастую по закону непредвиденных последствий приводит к не очень хорошим результатам. Но, тем не менее, американская внешняя политика, для нее встречи, они очень важны, играют важную роль. Но именно это некая череда событий, встреч, договоренностей, обычно договоренности о следующих встречах, но никак не соглашений. Российская же сторона из одной единственной встречи, которая, ну, естественно, в глазах пропаганды возвеличила Путина. Вот видите, все от него отворачиваются, а президент Соединенных Штатов, не кто-нибудь, встретился. И, естественно, это поддается как великое достижение. И чтобы к этому великому достижению еще что-то пристегнуть, вот и появляются истории о том, что, оказывается, Трамп обещал отдать Донецкую область. Как он это мог сделать, непонятно. Но уже такие звучат высказывания, что Трамп чуть ли не согласился на все условия Путина. А вот теперь выясняется, что не было ничего. Ну, встретились, поговорили, и все. Американцы ждут дальнейшего развития событий, а Россия ждет исполнения несуществующих соглашений. Мне это немного напоминает, кстати, ситуацию с пресловутым расширением НАТО на восток, когда где-то якобы кто-то там, Бейкер, в 90-м, что ли, году госсекретарь, что-то там обмолвился на эту тему, и с тех пор это подается как официальная позиция Запада вообще, что расширения НАТО не будет, хотя в том же 90-м году был ряд событий, которые подразумевали, что Советский Союз вроде бы не возражает против возможного расширения НАТО. Ну вот то же самое и теперь. Мы вот придумали какую-то свою мифологию, связанную с Анкориджем, и считаем, что американцы должны нашей мифологии следовать. И очень обижаемся, что американцы этого не делают.
0: Ну вот я приведу слова Рубио. Соглашения на Аляске не было. На Аляске было предложение, но соглашения на Аляске не было. Если бы было соглашение, у нас бы завершилась война. Он сделал это перед журналистами заявление в столице Бахрейна, Манаме. Дальше он говорит: мы готовы сделать шаг вперед и сыграть конструктивную роль, если у нас есть такая возможность. Объединить стороны и положить конец этой войне – это то, что президент пытался сделать в течение полутора лет. Кстати, и сам президент Трамп на саммите Большой Семерки недавнем дал понять, что может отменить вот эти анкориджские понимания, как он отметил. Об этом писал Акшес, ссылаясь на двух чиновников, которые присутствовали на саммите. Там было сказано, Трамп был скептически настроен ко всему, что касалось Путина, и говорил о давлении на Россию. Но другие лидеры не верят, что он действительно что-то предпримет. Так сказал один из чиновников, ну, как всегда, на условиях анонимности. Иван.
1: Да, у Трампа, конечно же, очень серьезно, ну, нельзя ему в голову залезть, но видно, разочарование в том, что происходит здесь, ему как-то ни одна из сторон особенно не симпатична, это, в общем, тоже понятно, но то, что действительно со стороны России не видно никаких попыток что-то идти навстречу, вот какая-то своя собственная реальность, отличающаяся от той, которую видит Трамп, это уже, ну, очевидно, что Трамп тоже замечает. И теперь ему либо надо как-то устраняться вообще и все на Европу перекладывать, ну, либо усиливать давление на Россию. И, судя по всему, вот эти его высказывания на G7 как раз и продиктованы вот этим разочарованием и неудовольствием происходящим. Как он себя поведет, мы, естественно, не знаем и предугадать не можем, но то, что от былого оптимизма явно ничего не осталось, ну, это понятно.
0: Здесь любопытно заявление Лаврова, который, в общем-то, говорит о том, что Трамп обыграл Путина во время саммита на Анкоридже. Он говорит, что не хочет даже подозревать Лавров, будто саммит президентов России и США на Аляске был задуман, чтобы выиграть время для довооружения Украины. Но как же это так? Путин обычно всех переигрывает. Он самый мудрый, самый дальновидный. И вдруг его обставили, как в игре в шашки. Как-то даже неловко так получается. Лавров, по-моему, сбился с курса.
1: Да, меня тоже очень удивило. То есть Лавров там, конечно, выдал очень эту сложную конструкцию, как положено советским дипломатам, гэбистам, напомню, тут надо ставить знак равенства. Но смысл такой, что да, Путина, как в советской классике, подобрали и обогрели, заманили, втерлись в доверие, а тем временем позволили Украине усилить свое положение. То есть практически, да, Лавров в такой туманной форме признал то, что Путин потерпел серьезное дипломатическое поражение. Удивительно, как пока на это еще гневно не отозвалась российская пропаганда. И, ну, может, Лаврову там где-то сделали внушение, я не знаю. Но вообще, да, это приравнивается к признанию поражения, подобное высказывание.
0: Вообще сегодня какие-то высказывания слышишь, ну, к примеру, Германа Грефа о том, что все хотят в России, чтобы закончилась война. Это он прокомментировал бензиновый кризис, который в России продолжается. А если, ну, я не смотрю этих Z-блогеров, но смотрю стримы, где их показывают, там вообще паника. Там говорится о том, что мы не представляем, что будет самое ближайшее будущее. Пора завершать боевые действия. В разных регионах России вводят новые схемы продажи бензина, и лучше не будет. Сегодня, кстати, где-то еще там разбомбили НПЗ и так далее. Опять-таки, это все только наращивается. Это операция по уничтожению нефтяных запасов России. Уже сколько там? 35% или 40%, практически треть, больше трети нефтяных запасов, они уже не существуют. Россия обеднела на вот такое количество, при этом будет закупать нефтепродукты в Индии, а Казахстан, по-моему, или Киргизстан, Казахстан, какое-то количество тысяч баррелей нефти он передает России безвозмездно, ну, видимо, акция такая, помощи Российской Федерации, стране, которая сидит на игле, которая, в общем-то, ничего другого и не продает, как нефть и газ, сегодня ей помогают. У Индии они покупают, Казахстан ей помогает. Кошмар, конечно. Люди стонут. Они, наконец, пришли к пониманию того, через более чем 4 года, что идет война. И эта война, она не будет все время продолжаться в Украине. Не только в Украине будут гореть дома, будут погибать люди, будут уничтожаться электростанции, теплоэлектроцентрали, НПЗ, нефтеперерабатывающие заводы и так далее. Это пришло и к вам. Потому что 24 февраля 2022 года вы начали специальную военную операцию, которая продолжается больше 4 лет. Иван.
1: Совершенно верно. Я здесь еще тоже напомню часто повторяющуюся тему, что здесь свою роль тоже сыграли и вот те самые санкции осени прошлого года, введенные Соединенными Штатами против нефтяных компаний. Потому что нефтяные компании в России, они продолжают терпеть убытки, и что с ними будет, на самом деле очень-очень большой вопрос. Доходность падает, держатели акций недовольны, потому что дивиденды тоже падают и очень-очень серьезно. А теперь, да, к этому прибавилась еще и бытовая сторона дела.
0: Я бы добавил там еще, что Соединенные Штаты ввели санкции с начала действий в Иране военных. Это продлилось несколько месяцев. Они касались судов, которые уже вышли из портов и таким образом дали им возможность прибыть в порт разгрузки. Теперь эти санкции прекращаются. Снятие санкций прекращено. Это как-то очень тихо произошло. И в июне месяце Трамп просто их не продолжил. Вот это снятие санкций. То есть они продолжают работать, эти санкции. Это тоже серьезный удар.
1: Это очень серьезный удар, и тут, в общем-то, противники Трампа об этом не очень много пишут, а вот это действительно одно из самых, пожалуй, самое серьезное его решение и его администрации, которое очень и очень большой удар нанесло по российской экономике, по российской системе вообще. И вот об этом тоже надо помнить тем, кто Трампа не любит, так или иначе, что это есть, от этого никуда не денешься. Это он сделал. А теперь, да, прибавилось еще и проблема с бензином. При этом чиновники радостно докладывают, что это, как всегда, в Советском Союзе-России временные трудности, что бензины у нас завались, что это все истерика нагнетается извне. Но официальные бензозаправки, как пишут и как видно, пустуют. Бензозаправки, которые каким-то крупным мейджорам не принадлежат, там цены на бензин растут очень и очень серьезно. НПЗ, нефтеперерабатывающий завод в Подмосковье, мы говорили, скорее всего, до следующего года не заработает. Основные партнеры Москвы, НПЗ в Ярославле, насколько я помню, еще в нескольких городах, они тоже получили свое, тоже были под ударом, и от них особой помощи нет. То есть речь идет о импорте нефти, в том числе из Белоруссии, например, как говорят, или, вернее, даже не нефти, а бензина, нефть из Индии прежде всего. Но пока все ждут, насколько вырастут цены. Они уже растут, это постоянно происходит. А если учесть такой скачок роста на бензин, ну, это всегда связано, вы сами понимаете. Поэтому здесь вся здесь ситуация только ухудшается.
0: Интересно, что мы говорили в прошлом эфире о Крыме, о Севастополе, а теперь уже Алтай. Вслед за Крымом и Севастополем вводят ограничения на розничную продажу топлива. Причем местные власти заявляют, что новые правила касаются как бензина, так и дизеля и будут действовать с 1 июля по 1 сентября. А проблемы и в Омске, и в Иркутске, и на Дальнем Востоке. Здесь нужно понять, что происходит. В Омске, если бы не забирали бензин, в Москву, вот туда, в европейскую часть, то все было бы в порядке с поставками бензина и на заправочных станциях для жителей Омска. Но это обычная практика российская. Центр существует за счет окраин. Окраины все должны сделать для того, чтобы, если проблемы в центре, то его спасать. На самом деле, это же напоминает времена Голодомора, 30-е годы, когда в России начали голодать целые районы, регионы. И за счет Украины полностью все забирали, весь урожай, и поставляли куда-нибудь там на Волгу, где был голод, в другие районы, естественно, в Москву все это шло за счет того, что в Украине просто погибали люди. Сколько там? Около 10 миллионов человек просто-напросто погибли от голода, потому что Москва снабжала РСФСР за счет Украины. В данном случае то же самое происходит. То есть это такая практика системная. Из Омска, из Иркутска поставляют бензин куда-нибудь там в Москву, Санкт-Петербург, а в Омске и в Иркутске при этом недостаток бензина.
1: Ну да, здесь тот самый принцип короткого одеяла, помните? Когда натягиваешь его на одно место, прикрываясь там от холода, и, естественно, открываешь другое, ну и так далее. И поэтому, да, получается, что даже те регионы, которые, может, напрямую от ударов ВСУ не пострадали, но им надо за свой счет совершенно верно решать проблемы Москвы, Петербурга и каких-то приграничных регионов. Ну, прежде всего, Москвы и Петербурга, уж честно будем говорить, и отправлять бензин туда, ну, потому что как же это, центр, и вдруг останется без топлива. Поэтому вот та самая цепная реакция, она, конечно же, срабатывает. Но, к сожалению, о чем мы в прошлый раз с вами тоже говорили, и на этом мы завершили наш разговор, хотя, да, звучат в некоторых блогах высказывания о том, что пора бы все это заканчивать, но вот это вот, как не знаю, каким словом цензурным назвать, уверенность, что вот если мы как следует ударим по проклятой Украине, их победим, то вот тогда все закончится. К сожалению, это никуда не девается. И я даже рискну предположить, что большинство в России, увы, думает именно так.
0: Ограничение по 30 литров на машину – это совсем немного. Я для наших телезрителей скажу, что 4 литра – это галлон. Так что считайте сами, 30 литров разделите. Это 7,5 галлонов. Далеко особенно не уедешь. Ну, у нас бак там 13-14 галлонов. А ограничения по 30 литров, по 20 литров, они уже пришли в Приморье. А в Новгородской области на всех заправках действует единое ограничение, ну, имеет отношение к отпуску топлива на автозаправочных станциях. Ну и кроме того, продолжится строгое соблюдение, запрет на выдачу и продажу бензина в канистры. Это тоже такой момент, когда люди закупают бензин на какое-то время, таким образом у них где-нибудь там в гаражах или в багажниках стоят канистры, и я, насколько понимаю, скоро это будет, наверное, будут открываться уголовные дела. Иными словами, вы запасаетесь бензином за счет людей, которые не смогли заправиться на АЗС. Видимо, какие-то сроки будут давать или штрафы, как вы считаете?
1: Ну, к тому идет, я не удивлюсь, если начнутся рейды по гаражам скоро проверять. Как помните, опять, раз мы вспомнили 20-30-е годы, тогда проверяли, чтобы никто зерно не хранил, теперь будут проверять, чтобы никто бензин не хранил и его излишки. Поэтому, да, все к тому и идет. И еще важный момент, вот те цифры, которые вы озвучивали, это, в общем-то, цифры, которые в открытом доступе, это официальные данные, это как бы не какие-то там оппозиционные домыслы или попытки на расстоянии представить, что происходит в России. Это действительно то, что даже никак не запрещается открытая информация. Удивительно, что она пока еще выкладывается, и что ее пока не запретили. Но, с другой стороны, есть такая мысль, что если это официальная информация, то, возможно, в реальности дела еще хуже. Потому что, ну, мы все помним, в России, в Советском Союзе официальная информация существует для того, чтобы реальность приукрашивать. Поэтому, возможно, все даже хуже, чем сейчас выглядит.
0: Вы живете в Москве. Насколько, как вы считаете, прозревают россияне? Ну, москвичи в данном случае, поскольку когда начались атаки дронами украинскими и массированные атаки? Я помню, смотрел несколько видео, как снимают их люди, показывают горящие там НПЗ или и в дом какой-то влетает, или дрон, или сбитый дрон, остатки его какие-то, куски дрона могут попасть в здание. Стояли россияне и говорили, ну когда вот украинцы напьются уже нашей крови, когда они поймут, что хватит нас третировать и так далее. Они не понимали, что произошло в 22-м году, 24 февраля. Явно не понимали. Насколько они теперь понимают, что дело не в этих украинских дронах, а дело в том, что нужно просто-напросто заканчивать войну. Теперь россияне, они находятся в состоянии войны, и они к этому приходят теперь с пониманием. Многие, я смотрю, люди начинают прозревать. Насколько вот вы выходите на улицу, вы общаетесь, насколько люди начали понимать, что происходит уже более 4 лет?
1: Ну и, к сожалению, не очень начали понимать. Во-первых, люди боятся эту тему обсуждать даже со знакомыми, а уж с плохо знакомыми и подавно. То есть те мои знакомые, с которыми я, правда, стараюсь не общаться, кто в 22-м году себя проявил не с лучшей стороны, когда мне с ними доводится соприкасаться, они вообще уже свои взгляды той поры не вспоминают. Кто-то избегает любых политических разговоров вообще. Но, к глубочайшему сожалению, о чем я вот только что говорил, все-таки преобладающее настроение это даже сейчас. А что это Путин и прочие церемонятся? Вот бы как стереть Киев с лица земли и дело с концом. Вот эти настроения, они никуда не деваются. То есть, да, люди недовольны, что конфликт затяжной, но видят выход не в том, чтобы уйти уже оттуда и все это прекратить, а вот в том, чтобы уже уничтожить проклятых украинцев, и тогда все закончится обязательно. Я не знаю, что должно произойти, чтобы этот идиотизм из голов выветрился. Просто не знаю. Но, к сожалению, пока он остается.
0: Еще одна тема, у нас осталось несколько минут. В России планируют ввести обязательные отчисления от проката иностранных картин. При этом говорится, ну вот так действует во Франции. Я должен сказать, что во Франции вообще отчисления, они существуют и от иностранных картин, и от картин французских. То есть те, которые в отечестве производятся. Здесь же разговор идет отчислениях от проката иностранных картин. Это кого? Прокатчика собираются наказать? Ну и прокатчика, и, видимо, тех, кто придут в кинотеатр, они должны будут больше за просмотр иностранного кино заплатить.
1: С прокатом вообще в России очень дикая ситуация, потому что, несмотря на то, что есть бойкот крупнейших киностудий, западных, все равно какие-то фильмы в российский прокат попадают в официальный. Они дороже, чем российские. И хотя регулярно, радостно сообщается, что зрители ходят на российские фильмы, но все равно прокат, конечно же, держится за счет фильмов западных. К тому же есть такое возведенное в ранг уже официальной политики пиратство под названием «Параллельный прокат». Это когда фильм идет, например, в Казахстане на русском языке, а его копии присылаются в Россию, и их здесь показывают вместе с какими-то российскими короткометражками. То есть официально вы идете на российскую короткометражку, а на самом деле вы смотрите ее, а потом американский фильм, который не должен быть в российском прокате. Это в чистом виде пиратство, но тут не придерешься. Прокатчики из Казахстана или вот ближайших стран, они всем довольны, они на этом зарабатывают деньги. Российские прокаты, российские кинотеатры тоже на этом зарабатывают очень неплохо. Но это пиратство. Как ни крути, это нарушение всех законов, которые существуют. Но не в России, скажем. А теперь вот еще новое, да, это забава имени Михалкова, так как он это продвигает, идею, что надо обязательно, чтобы вообще фильм вышел на экраны западные, как прокатчики должны какую-то сумму уплатить. И еще, чтобы от сборов шли какие-то отчисления в фонд российского кино. Михалков, кстати, мерзавец изрядный, но это опять не его инициатива, это Путин вездесущий. Путину только кино сейчас и заниматься, да? Тем не менее, он несколько недель назад заявил, что надо вот спасать российский прокат, надо помогать российскому кинематографу, но точно по вождям, да? Из всех искусств для нас важнейшим является кино. И что вот нужны эти самые меры. Господдержка кинематографа – это вообще отвратительное явление, потому что, ну, это почти автоматически цензура, это автоматически очень нечестное поведение по отношению к зрителям. Еще, кстати, вот, да, во Франции упомянули, а во Франции было очень много критиков среди интеллигенции, среди интеллектуалов. Мой любимый философ Жан-Франсуа Ривель даже об этом писал. Но у нас принимается все худшее, естественно. И в самом худшем варианте. Поэтому теперь, да, скорее всего, опять, значит, поднимаются цены на билеты. И получается, что российское кино будет существовать за счет западного кино. Вот такая вот ситуация.
0: Причем Никита Михалков говорит, что полученные средства будут направлены на рефинансирование отечественной киноиндустрии. Ну, просто трудно в это во все поверить, Иван.
1: Да, потому что, ну, российское кино на сегодняшний день – это, по большому счету, подражание американским фильмам. Это либо... Ну, я его почти не знаю, конечно же, не могу точно судить, но трейлеры мне даже я периодически смотрю. И вот то, что я вижу, это, знаете, какое-то там повторение приемов из худших даже американских фильмов с нагромождением спецэффектов, какими-то примитивными сюжетными ходами, романтические комедии, тоже которые в трейлерах выглядят очень удручающими. То есть мало того, что все российское кино – это калька западного, современное, так еще, видите, и так на него никто не смотрит. Значит, надо все равно отбирать деньги у прокатчиков, которые прокатывают западные фильмы. Полное безумие, но, как я постоянно говорю, для современной российской жизни, культурной или общественной, или политической, безумие, шизофрения и прочие терминологии психиатрическая – это лучшее описание.
0: Иван, время подошло к концу. А, кстати, вы давно не ходили в кинотеатр? Сколько стоит билет? Мне просто интересно. В мое время это было там 50 копеек, рубль.
1: Ну, тут зависит от времени, от места и от кинотеатра. Ну, вот я куда хожу, там от 300 до 600 рублей.
0: Это что примерно? 10 долларов?
1: Сейчас сообразим. Доллар сейчас 78 рублей официально. Ну вот посчитайте, сколько это получается.
0: Ну, будем считать так. Если 700 рублей, то это было бы 10 долларов.
1: Да, вот примерно так.
0: Но это недорого.
1: Кстати, последний фильм, который я смотрел, это был английский фильм «Давление» про высадку в Нормандии. Вот порекомендую. Очень хороший фильм, между прочим. Попал в наш прокат каким-то чудом, официальный. И фильм действительно достойный, английский фильм, но и с американскими актерами, на реальных событиях основан. То есть тут мне денег не было, жалко, я по-английски pressure, так и называется. Я всем вам рекомендую его посмотреть.
0: Спасибо. Иван, время подошло к концу в первой части программы. Я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
1: До встречи.
2: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
4: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
5: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас хорошо получается. Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием. Дэвидсон Радио. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: На связи наш израильский корреспондент Александр Майстровой. Александр, приветствую вас.
1: Приветствую, Геннадий. Добрый день.
0: Александр, начну издалека. В Латинской Америке все чаще побеждают правые. И вот, кстати, в Перу последние выборы принесли победу правым. Это в немалой степени надежда на то, что Латинская Америка все больше и больше будет поддерживать Израиль. Поскольку правые правительства, они в основном вот в этом плане работают. И я должен сказать, что пример тому, президент Аргентины Хавьер Милей заявил, Израиль является бастионом Запада. Ну вот еще одно правое правительство в Аргентине.
1: Да, Геннадий, вы знаете, интересный феномен, причем мы об этом феномене даже, ну и предполагать, я, по крайней мере, не мог предполагать. Ну, Латинская Америка, это где-то всегда была такая глубокая периферия западного мира, постоянные, помните, перевороты повсюду в этих странах, постоянная нестабильность, крайне левацкие вот эти вот режимы, как в Венесуэле. То есть, ну, вот какое-то такое что-то непонятное, какая-то нелепая эклектика такая из, вы знаете, экстравагантных всяких культур и вот левацкой идеологии и режимов. И там действительно, там все больше и больше звучат правые голоса, приходят к власти правые правительства. Но помимо Тири Милея, в Бразилии должны быть выборы. И в Бразилии там идет ожесточенная борьба между Лулу, нынешним леваком, коммунистом, и между сыном Больсонаро, который, ну, судя по всему, набирает очки. И есть надежда на то, что он может одержать победу. И он заявляет, что в случае, ну, мало того, что он проводит консервативную, такую консервативно-религиозную повестку, он говорит о том, что он перенесет посольство Израиля в Иерусалим. Победили в Чили, победили в Перу, вот то, что вы сказали. По-моему, в Эквадоре, если я не ошибаюсь, могу ошибиться, конечно. То есть по всей Латинской Америке поднимаются такие консервативные силы, которые являются, в общем и целом, отражают именно западные ценности. Запад, который находится в глубочайшем духовном упадке сам, и Западная Европа, и Канада, но вот Соединенные Штаты как-то пытаются бороться. Австралия и в Латинской Америке, это по сути дела вот этой постколониальной Испанской империи такой, там происходит резкий подъем, в том числе и евангелистов. В Бразилии, например, там очень быстро растет евангелистское движение, я не помню сколько, там очень резкий прирост именно евангелистов. То есть это очень положительные тенденции. Они просто дают надежду на то, что еще не все закончено. А то, что заявил Милей, он действительно сказал потрясающую вещь. И вот он один из немногих, кто демонстрирует прекрасное понимание проблемы, что речь идет не о конфликте каких-то интересов, не о коммерческой выгоде, не о том, чтобы кто-то получил больше дивидендов от чего-то. Речь идет о конфликте цивилизаций в самой острой, в самой острейшей драматической форме. То есть западная цивилизация, которая в принципе основана на иудохристианстве и потеряла эти корни уже в большей части своей, и ислам. Исламская империя, многосторонняя, шиитский ислам, суннитский ислам, отдельные государства, но все они стремятся в той или иной степени и хотят подчинить себе весь остальной мир. От Африки до Европы и от Америки до Дальнего Востока. Это их цель, которую они заявляют совершенно открыто. И вот Милей сказал, что считает Израиль последней линией обороны, что Израиль – это еврейское государство, которое защищает западные ценности, это его слова, от радикальных исламистских группировок в Иране. И если падет Израиль, говорит он, то следующей мишенью станет весь Запад. То, что называется «West is next». Есть такое выражение, не помню, кто его сказал. Да, это как если Запад представить себе как какую-то большую крепость, как город-страну, то Израиль — это форпост. Как только этот форпост будет сметен, он очень может быть легко быть сметен, учитывая и натиск исламистов, и вот такую меркантилизм и глупость Запада, который все время Запад демонстрирует, и мироломство, лицемерие и так далее, очень легко может быть сметен, то помимо того, что это будет катастрофа еще одного Холокоста, то начнется прилив зеленой волны на, собственно, Запад. Он еще сказал, Геннадий, то, что мы с вами тоже прекрасно знаем и говорим об этом открыто, о том, что существует братство зла между радикальными левыми и исламским экстремизмом. И мы видим на примере того же Мамдани, на примере всех прочих деятелей, как это братство работает. То есть они друг друга нашли, они разрушают Запад, они уничтожают и Америку, и стремятся уничтожить Израиль. Так что действительно ему честь и хвала, что он это говорит, что есть такой лидер, и не только он, и чешский народ последовательно очень... Все лидеры Чешской Республики, они об этом говорят. Может быть, не так громко, но это звучит. И вот нынешний премьер-министр Словении об этом заявил. Мы тоже с вами это обсуждали. Но это, конечно, очень мало, Геннадий. Это слишком мало в ситуации, когда такой накал достигает, ну, действительно, эпического такого масштаба. И в ближайшие десятилетия будет, я думаю, уже исход этой борьбы определен. Ну, хотелось бы, чтобы американские лидеры это тоже понимали, но пока есть большое сомнение в том, что это происходит.
0: А вчера было открытие, по-моему, этого участка, где должно быть построено посольство Соединенных Штатов в Иерусалиме. Тоже значительный момент такой.
1: Да, да, дай бог.
0: Выступал Майк Хаккаби, выступали израильтяне, да.
1: Да, то, что сделал Трамп во время своей первой каденции, перенес в Иерусалим, это подчеркивает. Понимаете, многие не понимают, Геннадий, насколько это значимо. Это не просто перенес посольство из одного города в другой, потому что так кому-то захотелось, и Израилю это нравится. Нет, это подчеркивает, что Америка поддерживает Израиль как государство, основанное на библейских пророчествах, основанное на иудохристианской цивилизации, что это не просто какое-то государство для всех, как говорят наши постсионисты, которые для всех, там тебе и суданцы, там тебе и малайцы, кто угодно, приезжайте, живите здесь. Это они говорят. Это государство, которое может существовать и способно существовать только если оно будет уйдет корнями в историю. А история – это то, что мы знаем. Это Ветхий Завет, это и Новый Завет, потому что одно неразрывно связано с другим. И поэтому перенос Иерусалима, конечно, был очень и очень важен. Так что, ну, я надеюсь, что эта идея понимания возобладает, потому что понимание мира – это очень драматичная ситуация сегодня в целом. И если не будет понимание того, что Израиль – бастион Запада, то Запад, как я уже сказал, West is next. Это вот то, о чем заявил Милей.
0: Запад следующий, да.
1: Запад следующий, 100%. Безусловно. Они мечтают снести Израиль, и потом они говорят об этом. Вы знаете, я помню, как-то испанцы, они, у них правительство, конечно, невероятно глупы, какое-то время назад они заявили, что они признают Газу палестинскую, палестинское государство и так далее. И сразу же после этого какой-то из лидеров, духовных лидеров, богослов Хамаса, он заявил, что как только мы уничтожим Израиль, Андалус, государство Эль-Андалус будет следующее. Но они этого не слышат, они же слепцы все.
0: А Гаарец говорит о том, что передовые израильские системы вооружений проданы Катару и Саудовской Аравии. А насколько это вообще хорошо с точки зрения обороны Израиля? Катар?
1: Вы знаете, это сделки, это опять-таки тут интересный момент, Геннадий, что на протяжении уже длительного времени идут очень такие интенсивные контакты между израильскими военно-промышленными структурами, между израильскими спецслужбами, разведками и так далее, со всеми этими государствами. Хотя они говорят, что нет, мы никогда, Израиль сначала палестинское государство, без палестинской, на палестинской государство им абсолютно наплевать. И они готовы сотрудничать. Готовы сотрудничать в самых разных областях. Я не думаю, что это чревато для Израиля чем-то, потому что ну, мы поставляем им какое-то оборудование. Ну, хорошо, шлемы, какие-то устройства, то, что производит Эльбит Систем, системы противоракетной обороны тоже. Это мы все поставляем, очки ночного видения. Вот эти все вещи, они идут. Но я не думаю, что, во-первых, мы поставляем им самые передовые наработки. Во-вторых, даже если и так, ну, они вряд ли что-то могут нам сделать. Ведь главная угроза, которая от них исходит, Геннадий, это в том, что они не их военная мощь. С точки зрения военной мощи они вообще никто. Они трусливы, ко всему прочему, необычайно. Они просто субсидируют, они покупают весь западный истеблишмент, весь культурный, политический и так далее, и тут при этом продвигают исламистскую повестку, вот мусульманские братья, салафиты, вот это вот вся публика, то есть вот такой вот двойной охват, двойное кольцо, они коррумпируют, по сути дела, западную элиту повсюду, не только в Америке, и усиливают вот эти вот фундаменталистские группировки. Но с оборонной точки зрения они нисколько, на мой взгляд, не представляют какой-то опасности для Израиля.
0: Какие, что поставлено? Я так понимаю, что там кроме боевых шлемов, приборов ночного видения для истребителей F-15, там это для Катара, там еще и да. Какие-то ПЗРК-комплексы.
1: Да, там ПЗРК-комплексы, то есть, опять-таки, это противовоздушная защита, там на поставке какие-то не указывается точно, указывается, что где-то до 250 миллионов, в этой статье говорится, для ВВС Катара и Саудовской Аравии. Но говорится, опять-таки, что это не очень точно, непонятно, но компьютеризированные нашлемные дисплеи, очки ночного видения, вот о которых вот сказал. Так что вот такое вот все оборудование. Опять-таки, я не думаю, что для Израиля это представляет проблему, но интересно, что сотрудничество продолжается. То есть при том, что они стараются подорвать Израиль максимально, но при этом заинтересованы опять-таки во взаимодействии с Израилем. И я думаю, что с точки зрения обмена информацией, какой-то киберинформации, тоже идет сотрудничество. Просто об этом не говорили.
0: Столкновение на северо-западе Ирана. Сообщается о гибели 6 иранских военнослужащих корпуса стражи Исламской революции. Что там происходит? Есть какие-то
1: подробности? Вы знаете, очень интересно. Произошло за последние буквально несколько дней, Геннадий, произошла серия инцидентов, которые раньше, в общем-то, не фиксировались. На северо-западе Ирана. Там находится знаменитое озеро Урмия, которое легендарное озеро, оно уже практически пересохло благодаря успешной экономической политике этого режима. Но там в основном курды, населено это курдами, и там активируются, судя по всему, курдские боевые формирования. Они нападают на КСИР, на формирование КСИР, убивают их, осуществляют какие-то диверсии, какие-то вылазки. Указывается уже на 3 инцидента, в результате которых погибло, предположительно, 6 иранских военнослужащих КСИР. Не просто иранских военнослужащих, то есть каких-то хлопцев в иранской форме. Нет, КСИР это, как мы знаем с вами, элитное подразделение, и именно против них ведется вот эта вот охота. То есть это означает, что курды усиливают свою военную активность. Я предполагаю, что за ними стоят. Возможно, Израиль, возможно, Соединенные Штаты, возможно, и Израиль, и Соединенные Штаты. Трудно сказать. Но то, что эти инциденты уже происходят регулярно и с определенной частотой, это показатель того, что что-то там варится.
0: Кстати, сегодня 1000 дней исполняется, 7 октября 2023 года, как Израиль ведет борьбу с террором, ну, имеется в виду и в Газе, и в Ливане. В общем, сегодня такой исторический рубеж, 1000 дней.
1: Вы знаете, Геннадий, действительно, это рубеж, это черная дата, кровавая дата. Я много раз говорил в нашей программе свое убеждение, что это имел место заговор, то, что называется заговор элит против нынешнего правительства. Но если говорить о сегодняшних вот этих вот церемониях, то это опять-таки используется для того, чтобы заявить, что во всем виноват Нетаньяху. Нетаньяху все проспал, Нетаньяху должен уйти. Вот это посыл вот этой вот всей нашей ливанской публики о том, что где были спецслужбы, где была армия, где были все эти доблестные генералы и офицеры, все эти товарищи в погонах. Никто об этом не говорит. Вот Нетаньяху во всем виноват. То есть опять очередное, да, кровавая дата, ужасная дата. И опять мы видим, как это манипулируется и используется вот всеми нашим левацким лагерем.
0: В Катаре заявили о прогрессе на непрямых переговорах США и Ирана. Что в этом плане? У нас буквально остается одна минута. Что-то сообщается?
1: Геннадий, нет, я не читал никаких подробностей, не хочу спекулировать на этой теме. Я не знаю, переговоры, то, что мы с вами говорили вчера, к сожалению, продолжаются. На мой взгляд, опять-таки, иранцы завлекают Соединенные Штаты вот в это болото переговорного процесса, и ничем хорошим это не сулит, но будем ждать более детализированных.
0: Интересно ответил Трамп вчера. Ему задали вопрос по поводу того, а вот если пролонгировать вот все эти 60 дней, как вы согласны с этим? Он говорит, да, меня, говорит, не беспокоит, если будет и после 60 дней, то есть после 18 августа, обсуждение соглашения. Но это, кстати, то, о чем я говорил. 2 месяца, потом еще 2 месяца. Вполне возможно, что и этот вариант устраивает Белый дом накануне выборов на а потом, может быть, военные просто действия.
1: Геннадий, все что угодно можно предположить. Я боюсь, что иранцы мастера своего дела и что они сумеют обвести вокруг пальца. Но давайте действительно посмотрим. Я только одного хочу. Я хочу, чтобы вы были правы.
0: Да я тоже хочу, чтобы я был прав. Чтобы мы все наконец-то оказались в выигрыше по отношению к Ирану.
1: Да, да. Поэтому... Я готов проиграть, но лишь бы все было по вашему сценарию.
0: Это не мой сценарий. Я тоже еще раз говорю, я верю в то, что режим фанатиков, он будет разрушен, он проиграет. Хочется в это верить. Я благодарю вас, Александр, за информацию и комментарии. Спасибо. Прощаюсь с вами. Спасибо. До следующего эфира. Всего доброго.
1: Всего доброго.
2: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
3: Как правильно защитить семейные финансовые активы и недвижимость? Вам нужен траст.
4: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
5: Я Элла Залкин.
3: Составлением траста успешные более 20 лет занимается юридический офис Виктории Берес и Эллы Залкин. Он сэкономит ваши деньги на дорогостоящих завещаниях, уменьшит налоговые обязательства по недвижимости и позволит передавать ваши активы близким без участия суда.
4: Берес и Залкин, адвокаты и CPA, работают вместе ради вашей семьи.
6: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
7: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
8: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
9: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
8: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
9: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.

0: четверки полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Хотите узнать самые интересные нью-йоркские новости? Насколько подорожает аренда квартиры? Почему копы Нью-Йорка стреляют в себя? Как справиться с извращенцами в метро? И где найти помощь в безвыходной ситуации? Самое главное в газете «Вечерний Нью-Йорк». Покупайте и подписывайтесь. Городская газета с самыми актуальными нью-йоркскими материалами. Подписывайтесь. 718-615-1210. «Вечерний Нью-Йорк».
2: Нью-Йорк. Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.

Я думаю, что эту песню надо сделать заставкой к пятничным программам. Джентльмен Акмаль Тахиров таким образом приветствует всех леди. Салют, народ! Я Лена Вишневецкая. Мы желаем вам хорошего дня, классного настроения, успехов, удачи во всех начинаниях. И, как говорится, нам песня строить и жить

0: помогает. Мы вместе с нашей обожаемой страной и с нашим обожаемым городом уже готовы к празднованию. Не знаю, будут ли разрешены фейерверки. Будет шумно, будет весело, будет необыкновенно. Величие Америки в полной красе, и это не может не радовать. Не может не радовать то, что мы все получили возможность заработать на довольно-таки легкие деньги. Не далее, как вчера, я думала, что это какая-то шутка, на самом деле нет. Прием на работу необразованных совершенно людей, то есть не нужно никакого образования, вообще не нужно никаких навыков, зарплата до 50 тысяч по отдельным вакансиям. Куда? ВАИС пойти, в службу иммиграционного контроля. Все, кто угодно. Заявки обрабатываются очень быстро. На официальном сайте работать можно, не выходя из дома. То есть, знаете кого-то из нелегалов? Соседи, приятели, друзья. Соседи, соседи, приятели, приятели и друзья, друзей. Можно спокойненько заняться, так сказать, национальной безопасностью и обезопасить нашу страну. Значит, новым сотрудникам там зарплаты варьируются в зависимости от местоположения. Привлекательный пакет льгот включает медицинское, стоматологическое, офтальмологическое страхование, страхование жизни, страхование долгосрочного ухода, пенсионный план, там программа сбережений, услуги по уходу за детьми в экстренных случаях, гибкие счета для оплаты медицинских услуг и услуг по уходу за иждивенцами. Программу помощи сотрудникам. Там щедрый отпуск дается по болезни и по личным обстоятельствам. Естественно, оплачиваются все федеральные праздники. При этом, повторяю, не нужно ходить в офис, но это на некоторых вакансиях. Берут практически всех желающих просто с улицы. И высшее образование вообще не требуется. Так что для реализации жесткой иммиграционной политики руководства нашей страны, особенно в канун такого большущего празднования 250-летия, набираются новички без опыта, образования и специальных знаний. И за неплохие денежки налогоплательщиков эти люди будут за деньги искать нарушения в делах иммигрантов. Они будут проводить интервью и выносить решения по делам приезжих. Какой класс, а? Какой это класс? Я ни в коем случае не вспоминаю никаких Павликов Морозовых, но проявить геройство и гражданскую позицию свою, забить, так сказать, колом в историю нашей страны, все желающие сегодня могут. Это изумительно. Это изумительно. Как будете праздновать, не знаю, но знаю, что всех готовых работать и уклонистов от работы привлекает вкусный стол. Безусловно, всегда. И я просто обязана напомнить, что за вкусный стол, во всяком случае, на территории нашего эфира отвечает компания-дистрибьютор Brooklyn Seafood. Я их ни в коем случае не рекламирую, я просто о них с большим удовольствием рассказываю. Это мои друзья юности. Они прекрасно работают, они успешно развиваются. Они предлагают продукцию высшего качества. Речь идет о морепродуктах, люди, которые заботятся о здоровье нации в буквальном смысле этого слова, потому что белок, черная икра, красная икра, рыба, масло первого отжима итальянское, это все ж можно купить, можно отовариться на фудстемпы, благо еще не отнято все у населения. Можно в магазине по адресу 282 Брайтон Бич Эвеню, центр мира, между вторым и третьим Брайтоном. Магазин называется Number One Cover и Руша Веруша. Вы просто молодчинки две. Не люблю уменьшительно-ласкательные суффиксы, но вам огромное спасибо спасибо за ваш труд. Вы с большим удовольствием выполняете свою работу, это чувствуется. Вкуснейшая, здоровая еда. Украшайте свою жизнь такими простыми вещами, и будет вам радость от любого прожитого дня. 718-701-0506 – это номер телефона «Икры номер один», которая поставляется по всем штатам с доставкой на дом. Я люблю туда приходить ногами, общаться с народом, делиться впечатлениями. И рекомендую очень попробовать голландскую сельдь, если достанется. Совершенно самостоятельное блюдо, не требует ни хлеба, ни зрелищ. Просто чистое удовольствие. Если успеете, потому что голландскую сельдь разбирают, ой, ну просто как горячие пирожки. Не знаю, как насчет горячих пирожков. Кстати, горячие пирожки не употреблял, наверное, уже, чтобы не соврать, лет 40. И ничего, нормально. Я все-таки предпочитаю рыбу и икру. И попробуйте паюсную икру. Крутую сваренные яйца, немножко авокадо и нарезать кубиками немножко паюсной икры. Это феноменально вкусно. Это просто изумительно. Вообще все, что связано с авокадо, икрой, морепродуктами, это здорово и здорово. Если большой праздник, едете на природу и вы хотите купить килограмма 3 черной икры и килограммов 5 красной, звоните Насте, говорите, что вам надо много, а еще дайте нам, пожалуйста, килограммов 10 тунца. Мы хотим запечь его где-нибудь на мангале, но не на профсоюзном мангале в городском парке, а где-нибудь в красивом доме у бассейна. Звоните Насте 718-715-0969, 718-715-0969. Спасибо вам огромное за поддержку. Ну что, а мы по течению, как говорится, плыть не привыкли. Мы ценим каждый день своей жизни. И, как обычно, поговорим сегодня о вещах простых, но, как говорится, фундаментальных. Хотел сказать феноменальных, но они же и фундаментальные. Как нам сберечь свое драгоценное здоровье? Календарик-то листается, да, годы отсчитываются. Сегодня вот поздравляла подружку свою и говорю, такие всполохи памяти вспоминаются, просто яркие какие-то сарафаны, дети вновь народившиеся, а дети уже сами имеют детей. Все как-то это очень быстро пролетает. И с годами думаешь, как бы здоровье сберечь, как бы защитить права свои законные, потому что тут не успеваешь за лентой новостей как-то все это переваривать. Как бы не позволить всем этим бюрократам, которые рвутся во власти, пришли к власти, чтобы они нас не лишили оставшегося. Потому что тут работаешь-работаешь на все эти пособия, как-то надеешься и на льготы, а потом раз и тебе говорят, что «а вот нет, здесь не положено». Где вообще искать все эти источники для хорошего настроения? И как вот прекратить этот душевный стриптиз в социальных сетях? А как это перестать тревожиться по поводу всех этих бесконечных политических войн? Потому что в конечном счете каждый человек здравомыслящий, он понимает, что главная опора в жизни – это он сам. И надежда всегда бывает только на себя, на свою внутреннюю крепость, на свою внутреннюю мудрость. Как это говорится, помните, у великого Булгакова в «Великом мастере» с Маргаритой? «Никогда и ничего не просите, никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас». Сами предложат и сами все дадут. Я всегда с детства добавляю к этой фразе. И сами же и отнимут. Жизнь нас каждый день проверяет на прочность. Законы меняются каждый божий день. без преувеличения, потому что у нас судилища сегодня отменили, завтра апелляция и так далее по тексту. Соцпрограммы реформируются. И вот когда ты понимаешь, что ты один, ты не можешь бороться за свою правоту перед всеми этими страховыми компаниями, ты не можешь бороться с государством, нужно помнить о том, что все-таки в этой стране ты не один. И это тоже часть внутренней опоры, часть внутренней силы. Когда наша бюрократическая машина, наша, я имею в виду, машина нашего штата, усложняет правила, вот скажем, по долгосрочному уходу на дому, я могу вам назвать имя человека, который готов стать вашей надежной опорой. Имя человека – Виктория Салкиндер, наша дорогая подруга, наша дорогая соведущая, которую мы бесконечно рады каждый раз приветствовать в эфире с большой надеждой, что она нас услышит. Вика, салют тебе, салют.
1: Привет, привет, привет, Лена, привет, Акмалюшка, и извини, что так называю.
0: Акмалюшку и, можно, Акмалюшку можно.
1: Акмалюшку можно, это ты так его называешь, но очень, очень красиво и ласково, поэтому я тоже покушаюсь на это слово, извини, Акмаль, если обидела. И, конечно же, дорогие радиослушатели, здравствуйте.
0: Вика, я вот сказала народу, что ты можешь стать надежной опорой против борьбы с бюрократической машиной.
1: Это... Ой.
0: Да-да-да. Ну, давай, это скажем, очень... давай скажем так, что вот не ты сама, вот как Виктория Салкиндер, а твой коллектив, который готов взять на себя всю юридическую и административную работу, чтобы там правильно составить весь этот, я не знаю, как он называется, медицинский кейс по всем этим новым требованиям, чтобы легально сохранить максимум положенных по закону часов и полностью оградить вот эту пресловутую, но прекрасную старость от тревог ненужных совершенно. Так можно сказать?
1: Так можно сказать, наверное, все равно очень громко, но тем не менее, прежде всего, что
0: хочешь,
1: я буду хочу сказать...
0: Хочешь, я буду шептать?
1: Нет, нет, да. Давай громко скажем людям, чтобы они прежде всего совершенно не паниковали, потому что буквально вчера мне позвонила моя замечательная клиентка, вот ее мама, моя клиентка очень много лет, и мы сдружились, все, и она мне звонит вчера вечером в 9 часов вечера и говорит: «Вика, пожалуйста, я тебя очень прошу, объясни мне вот то, что происходит, потому что я на Фейсбуке вот прочитала такой-то пост, я не буду называть имен, и там все вот так и так звучит, и все, у меня сейчас будет инфаркт».
0: А что там звучит? Я же Facebook называю, знаешь, душевным стриптизом. Я сегодня, извини, что я тебя перебиваю по поводу вот Facebook.
1: Это нормально.
0: Я обожаю это дело, потому что сегодня шла и думала, вот как можно определить словами, что происходит в русскоязычном Facebook. Вот там еда, домашние животные, путешествия, здоровье, полные отчеты о том, где, с кем, как, знакомство, но все это дело покрыто огромным одеялом систематических текстов по поводу того, что будет, что нас ждет, то есть все это связано с политикой. И почему я называю это душевным стриптизом? Потому что люди обнажаются просто перед человечеством, не представляя, кто их читает, кто их последователи, кто их ненавистники. Они, я понимаю, люди, которые пытаются, значит, монетизировать, как это принято говорить, свой контент, YouTube-каналы какие-то открывают там и так далее, в надежде на то, что соберутся миллионы подписчиков. Но, как правило, люди, которые выступают с постоянными воззваниями, я просто всегда читаю комментарии и смотрю там, сколько вот этих вот лайков ставится. Там 6 просмотров, 2 лайка. И человек не реагирует на это, он продолжает строчить. У него есть на это время. Слыхали звон, совершенно не знают, где он. Поэтому я вот сделала такое лирическое отступление, что люди что-то где-то слышали, но не до конца расслышали. Они тут же начинают это дело комментировать. Как недавно я прочла, значит, человек сам себя снимает, сам от себя просто кайфует и балдеет, и рассказывает о том, что все обладатели грин-карт больше не смогут заехать в Соединенные Штаты. И все. И там пошла такая жара в этих комментариях. Кто-то пишет о том, что кого-то задержали. То есть это нужно такое сито для того, чтобы отсеивать, где правда, а где ложь. Это очень тяжело.
1: Ты знаешь, Лен, мы с тобой когда-то говорили на эту тему. Я, конечно, очень далека от этого всего. Но, наверное, когда-нибудь все-таки я к этому приду, может быть, потому что я совершенно не общаюсь на фейсбуках. Я вообще, так сказать, практически антисошиал человек в этом отношении. Но почему еще, я тебе скажу. Самое страшное – это не когда люди обмениваются просто информацией, а это тогда, когда люди, которые говорят, что они профессионалы, дают настолько некорректную информацию, она может быть и справедлива, но совершенно неприменима ко всем подряд. И поэтому, как бы, говорить обо всем и обо всех вот так вот голословно, не глубоко смотря в проблему, это очень неправильно. Это неправильно. У людей достаточно стресса для того, чтобы уже и так себя нехорошо чувствовать. Ну, например, вот вчера моей знакомой сказали, все, вы не пройдете ресертификейшн, потому что вы пакет отправили на ресертификейшн только 22 июня, а у вас дедлайн 10 июля. Теоретически в чем-то они правы. В том, что очень много пакетов не доходит до нужного места вовремя, как нам кажется. Часто это так. Часто это делается для того, чтобы потребовать у вас повторные документы и просто к вам придраться. Бывает и так. Вот. Но это не означает то, что вы все поголовно должны идти именно вот такой вот дорожкой. У этого человека, например, вот у моей приятельницы, у них кейс, который имеет социального работника, то есть NHTD-кейс. Кейсы, которые NHTD, вот пациенты, они на особом контроле, скажем так. И это не говорит о том, что не нужно делать ресертификейшн. Это говорит только о том, что у этого человека сервис не прервется. И не нужно нагонять столько страха и ужаса на бедную дочку, которой в 9 часов вечера пытается найти какую-то информацию.
0: А ты мне скажи, пожалуйста, вот по поводу сроков. Я, например, знаю, что какая-то программа, я не знаю, по-моему, Waiver она называется. Это я вот...
1: Да, это мы.
0: Она закрыта, это самое, она не функционирует, люди, кто-то не успел подать или еще что-то такое. Скажи в двух словах, что это такое?
1: NHTD – это программа Diversion Program. Вот, это когда людей возвращают из nursing home домой. Это люди, которые находятся с деменцией, с Паркинсоном, с neurological проблемами какими-то, которым за 65, и они находятся в зоне риска, им нужны большие часы именно для супервижена. То есть это когда пожилой человек или не совсем пожилой человек превращается в маленького ребенка, и ему нужен постоянный супервижен. Вот для этого создана была эта программа. Она давным-давно существует на маркете. Сейчас именно NHTD, часть программы, она заморожена. Открыта часть только TBI. TBI – это для тех, которым практически те же самые заболевания, то, что я сказала, но людям, которым до 65 лет. Или люди, которые, не дай бог, в аварии были. Ну, вот любой brain, так сказать, brain tumor, ну, что-нибудь, что связано вот
0: с головой, да, с головой.
1: Да, neurological темой, да.
0: Вика,
1: вкратце.
0: А скажи, пожалуйста, а вот письма получают люди, ты в курсе Essential Plan с 1 июля? Что?
1: Закрывают.
0: Что это значит? И что это значит?
1: Закрыли.
0: Как это касается людей, которые получают помощь по уходу на дому?
1: А людей, которые получают по уходу на дому, это касается только тех людей, которые, например, имели Essential Plan до того, как они получили Medicare. И у них, допустим, вот Fidelis их не разделил на... не перевел в Department MLTC. Да, то есть не соединил их файл. Вот на них это сказывается. Сказать, что сервис прекратится, не должен. Сказать, что могут закрыть в этот момент Medicaid, да. Или это паника, которую потом нужно восстанавливать Medicaid 3 месяца. Бывают у людей такие случаи. Это чисто по незнанию, что делать дальше. Если вы получили какие-то такие письма, и вам говорят, что вы через неделю лишитесь Medicaid, или вам говорят, звонит ваше агентство и говорит, все, вам закрыли или закрывают Medicaid, и у вас не будет сервиса, звоните, я объясню каждому в отдельности, что нужно сделать для того, чтобы этого не произошло. Или это происходит, да. Сбрасывает Fidelis с иншуренсов, да. Метроплас, да. Сбрасывают людей с иншуренса. Или это не обратимый процесс? Нет, обратимый. И можно это сделать, восстановить все достаточно быстро. Не ждите до последней минуты, звоните.
0: Звоните 917-834-33-43. Я прочла, что примерно 450 тысяч нью-йоркцев, они теряют вот это покрытие, Essential Plan. Сейчас вот смотрю. И люди будут больше платить... за медицину и за сопутствующий уход. Поэтому, если кто-то из вас услышал знакомые слова по поводу Essential Plan, и вам нужна какая-то помощь, 917-834-33-43. Сейчас
1: смотрите, ребят. Окей.
0: Сейчас прервемся на рекламу тогда. И продолжим. Если будут какие-то вопросы, 718-303-90-90. Да.
2: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоумкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
3: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
4: My name is Gil Zohar.
5: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
8: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
9: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
8: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
9: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
8: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
9: и качественней.
10: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
11: Дэвидсон Радио.
12: Мы любим Нью-Йорк.
10: Нью-Йорк не любить нельзя. Продолжаем нашу программу. Здрасте еще раз. Акмаль Тахиров, Виктория Салкиндер и я, Лена Вишневецкая. Говорим на жизненно важную тему. Возраст, здоровье, помощь, льготы, изменение правил и надежная опора в лице команды под руководством Виктории Салкиндер, которая не даст вам растревожиться окончательно и бесповоротно. Вика, нас же не только Нью-Йорк слушает, нас еще и соседний штат слушает. Я в новостях недавно рассказывала о том, что там будут введены новые требования трудовые, там надо будет отрабатывать, я не помню, 20 часов в неделю и каждые полгода проходить проверку для того, чтобы сохранить медицинские страховки. У нас в штате, в нашем, таких не намечается изменений, как ты думаешь?
1: У нас в штате не намечается, у нас в штате наметились и уже это происходит. Люди, которые на welfare, например, получают cash assistance, или при этом они не имеют disability, при этом там есть показания, то есть как бы вы не учитесь в колледже, все, да, заставляют отрабатывать. Если вы не отрабатываете, забирают полностью все, и cash assistance, и медицину, и фудстемпы. Да? Так уже было, Лена, раньше. Так было в свое время до пандемии. Все эти законы, они были. Просто во время пандемии, как бы за последние там лет 6-7, мы немножко подрасслабились. И нам кажется, что все это уже совсем, все кошмар, ужас. И такого никогда не было. Все это было, и так было всегда. И, знаешь, это немножко стимулировало. И наш нашу молодежь и людей постарше, для того, чтобы люди немножко приходили в себя, начинали думать, работать, хорошо работать, держаться за свои работы, обращать внимание на своих пожилых родителей, там детей. Есть очень много. Вы себе, ребят, не представляете, сколько сейчас возвращается помощи, которая происходит через гранты. Мы работаем очень тесно и плотно с организацией Jewish Community Center. И тем, что сокращают здесь, на самом деле организации, которые имели раньше возможность помогать людям через гранты, вот вновь приобретут возможность помогать людям через гранты. Что я имею в виду? Например, у человека есть часы, и он находится в подаче там инкриза, ну, чтобы сделать больше часов. И была мама и папа. И, допустим, папа умер, это вот у моей клиентки, а мама еще находится в процессе пока, чтобы поднять часы. У нее деменция. И часов больше, пока мы добьемся, это занимает какое-то время. Вот через еврейскую организацию мы сейчас сделали человеку 25 дополнительных часов в неделю временно, и еврейская организация за это платит.
0: Ты знаешь, у нас вообще, вот я тебе хочу сказать, вот у нас великая страна на самом деле. Я сегодня почитала о том, что творится в Европе, какой там погодный коллапс. Там дикая жара, там сотни смертей уже, красный уровень опасности. Медики работают без продыха 24 часа. И люди, в том же, кстати говоря, в Фейсбуке, очень много сообщений и комментариев по поводу того, что происходит, в частности, во Франции. Ну, во-первых, люди там делятся в соцсетях о том, кто-то там яичницу пожарил прямо на подоконнике, на открытом воздухе, сковородка нагрелась, кто-то там стейк пожарил, кто-то там спит в ванной в прохладной воде всю ночь. И люди сетуют на то, что нет кондиционеров. И кто-то, кто живет в Европе, объясняет, что там нельзя уродовать здания, это не принято. Кто-то жалуется на то, что ни в музеях, нигде, ни в метро там где-то даже, ни в моллах, ни в больших супермаркетах нет кондиционеров. Я не знаю, это правда или нет, но я подумала о том, что...
1: Это правда, во Франции.
0: Да, но я подумала о том, что... Здесь у нас даже малоимущая семья может получить бесплатно кондиционер. У нас по всему городу центры эти охлаждающие. Как бы кто что ни говорил, как бы кому ни казалось, что нам тут чего-то не хватает и плохо живется, и да, бюджет урезается, и проверки ужесточаются, но в принципе, мне кажется, что вот именно благодаря вот этим грантам, помощи еврейских организаций, можно найти поддержку и реально получить то, чего тебе не хватает.
1: Ну вот смотри, сейчас, ты знаешь, мы работаем, это наши партнеры, это Jewish Community Center на Ностранде, великолепные ребята, очень понимающие, и все, и мы с ними очень плотно работаем. Вот смотри, про если у человека не хватает денег, там и нужно макровейв, холодильник, какой-то kitchen supply, кондиционеры, это все мы как бы помогаем людям получать. Вот. А потом дальше. Сейчас новая программа. Если есть, вот нужен pest control, да, то есть у людей, допустим, вот ну, старые билдинги, там мыши, тараканы, клопы, если что-то, не дай бог, такое есть. На все это выделяются деньги, к вам приходят и качественно все это убирают. А если у вас есть молд в квартире, то вам приходят, убирают молд и делают на эту часть квартиры там ремонт, чтобы убрать этот молд оттуда. Помимо этого, сейчас бесплатный будет курс обучения на ЭЧИЧИ, и при этом еще будут давать стипендию кое-какую. Этим тоже мы занимаемся людям помогать встать на ноги в этой стране. Да, это не для всех. В Стэтен-Айленде, кстати, открыли тоже помощь и продуктовую. Не те люди, у которых manage long-term care, а у которых вот managed care, те, которые как раз вот были на планах, то есть Fidelis, неважно, это может быть работающий, это могут быть детки, там больные детки, не больные даже детки, семья из четверых человек. Люди получают огромные помощи сейчас. Из четверых человек, вот четыре ребенка и мама у меня, они получают огромные, так сказать, пайки. Каждую неделю папа их бросил. Им каждую неделю магазин привозит прекрасную готовую еду, свежайшую, все горячая пища три раза в день, скажем так. То есть это много, или мы еще помогаем снимать, если есть задолженность у моих клиентов, допустим, я уже говорила об этом, попал в госпиталь, или, допустим, один супруг умер, второму супругу нечем платить пока временно за квартиру, пока идут какие-то там перемены. Да, и, допустим, у одного была пенсия 2000, у второго $800. И пока вот этот вот момент, вы там не успеваете заплатить за квартиру, у вас нет денег, несколько месяцев длится, пока у вас ситуация становится в норму, мы помогаем, чтобы через вот организации различные, Иван Шабдил, чтобы вернули, за вас заплатили рент. Очень много помощи, очень-очень много помощи.
0: 917-834-33-43, номер телефона Виктории Салкиндер, запишите, запомните, передайте друзьям и знакомым, непременно пригодится. Возвращаясь вот к твоему замечанию по поводу, я все никак не могу успокоиться, по поводу того, что пишут непрофессионалы и пугают пациентов тем, что все закрыто, не получите, а люди действительно нуждаются. Я говорила, опять-таки, буквально вот на неделе о том, что на 6 месяцев ввели мораторий на открытие агентств по уходу на дому, вот, HHA. И жесткие ограничения, там и хоспис нельзя открыть, и агентство нельзя открыть. И многие агентства были закрыты, потому что непрофессионально занимались деятельностью своей, набирали неподготовленных сотрудников, и в связи с этим очень многие пациенты остались, как говорится, не у дел, у разбитого корыта. Как ты считаешь, почему ввели этот мораторий? Это раскрыта какая-то очередная коррупционная схема, или это уже перенасыщен рынок, или что это происходит, на твой взгляд?
1: Перенасыщен. Это с каждой стороны понемножку. Очень сильно перенасыщен рынок. Хотя я не знаю, я никогда не боюсь competition. Это наоборот, это здоровый...
0: Это стимулирует
1: людей узнавать. И, как я всегда говорю в своей команде, знание — это наша сила. Многие нас слушают, многие слушают с очень доброй стороны, и очень много людей выражают нам, Лена, у нас, кстати, есть поклонники, большое спасибо, что слушаете нас и доверяете нам. А есть люди, которые просто слушают нас и выдают это все немножко не в правильную сторону. Всем есть работа. К чему все это приходит? К тому, что найдите себе агентство и найдите себе людей. Это то же самое, как найти правильного, хорошего врача. Это то же самое, как найти себе правильного, хорошего парикмахера, правильную, хорошую маникюршу. Лена, мы знаем, как для нас это важно.
10: Безусловно.
1: Женщин. Во всем должен быть профессионал. И любая профессия, она уважительна. Найти правильно добропорядочную хамотенду, которая с душой относится, это тоже дорогого стоит. Поэтому в любом слушайте профессионалов. Не идите на то, что вам говорят, все кошмар, все умирает, гипс снимаем, побежали. Ребят, все не так. Немножко глубже надо учиться заглядывать для того, чтобы правильно поставить диагноз. Нужно правильно поставить диагноз, а потом уже решать проблему по мере поступления. Есть различные ситуации, есть миллионы. И бабушка на лестничной клетке, имея похожую ситуацию, она похожа, но не точно такая же. Знаешь, Лен, мы с тобой обсуждали искусственный интеллект не так давно. И вот ты знаешь, чем больше появляется технологий, чем больше появляется разных помощи роботов и искусственного интеллекта и всего остального, тем больше становится демент на востребуемость человеческого фактора. Вот тем глубже потребность вот действительно в правильном совете профессионала. Потому что вот некоторые даже умудряются прийти к врачу с чатом GPT.
10: Да, сделать замечание врачу, что он не прав, конечно.
1: Да. Знаешь, и, наверное, есть такие врачи, которым, да, нужно делать замечания, но вот именно об этом я и говорю. Ребята, чат GPT не ответит на все ваши вопросы. А многие блоги, которые выставляют и всех равняют под одну гребенку, они тоже не ответят вам на все ваши вопросы. И это к стрессу и к началу нашей с вами сегодняшней с Леной передачи. Вас пугают, вы нервничаете, ваших родителей, детей и всех остальных. То, что сейчас происходит, достаточно стрессово. Но это не конец света, это индустрия, она никуда не уйдет. Например, люди, у которых ССАЙ, именно ССАЙ, вообще забудьте обо всем. У вас никогда ничего никто не заберет. Это даже вы можете спать спокойно и ни на что не реагировать. Ничего не будет. Вы проходите ресертификейшн и все остальное во время того, когда идет подтверждение в Social Security о том, что вы живы. Все. Дальше вам не нужно волноваться, потому что это одна и та же система. Люди, у которых заработанные пенсии, вот вам могут прислать ресертификейшн два раза подряд. Вам могут прислать два раза подряд, потому что где-то что-то не соединилось правильно, пока меняют департменты, и где-то не прошла какая-то вовремя бумага. Особенно те, у которых есть пул траст. Тоже не конец света. Просто держите ваши документы, чтобы они у вас всегда были копией документа вашего пултраста и всего остального. Если у вас хорошая компания, которая занимается пултрастом, и агентство, которому не все равно, что у вас закроется Medicaid и что вы потеряете сервис, то вам должны помочь. Если нет, обращайтесь, ребят, я помогу. Вы перейдете к нам, не перейдете. Я все равно подскажу,
10: куда
1: звонить и делать. Я не смогу сделать за вас работу. Это да. Всю работу мы предоставляем именно только нашим пациентам, потому что мы просто, ребят, не успеваем. Вот. А все Остальное не пугайтесь, я подскажу, так как это есть, что нужно делать. Люди, у которых есть деньги в банке, у которых есть 401 план, у которых есть 507 план, у которых есть что-то еще, которые до этого не показывали, сейчас к вам могут обратиться и запросить все документы по поводу того, где ваши пенсионные деньги. Сейчас это становится очень прозрачно. Не играйтесь с этим, а поговорите с адвокатом. Может быть, вы можете положить ваши деньги, успеть еще положить в траст или как-то поговорите с вашими детьми. То есть тоже не конец света. Подумайте, может быть, вам не нужен Medicaid. Подумайте, может быть, вам имеет смысл купить себе private страховку, которая будет покрывать ваш home care в дальнейшем. Это, конечно, не Medicaid, и часы там ограничены, но, тем не менее, это тоже большая помощь. Это если есть у людей деньги. А вот в таких вещах, то есть то, что было при пандемии, то, что было во время, вот пока была другая политическая обстановка, попущения какие-то были, этого больше нет. Но это заставляет нас двигаться, это заставляет нас жить, и все, что вам нужно, опять же, повторюсь, в сотый тысячный раз, найдите себе правильных профессионалов, которые не будут вас пугать и кричать «все», умираем, завтра нужно бросать работу и ехать в Social Security офис или в Medicaid офис, и только там в руки на ВЭС-21 отдавать им бумаги. Нет, это так не работает. Совсем так не работает. И не нужно кричать «караул».
0: Вика, поэтому... Да-да, договори, звоните. Я твой телефон назову.
1: Звоните.
0: 917-834-33-43, 917-834-33-43. Скажи, пожалуйста, ну вот, как бы ты ни утешала людей, как бы ты ни успокаивала, мы знаем о том, что на 911, по-моему, миллиардов урезали бюджет на Medicaid на следующие 10 лет. И штатам, конечно, придется либо из своего кармана доплачивать, либо какие-то программы все-таки урезать. Речь идет о программах на дому. Заменять что-то на более, наверное, дешевое как-то. Я еще не знаю, как это будет. Вот. Люди в любом случае обеспокоены. Скажи, пожалуйста, вот человек, который остался, так сказать, вот... межвозрастная пенсия, так я это называю. То есть в 65 не ушел, 70 еще нет, полтраст еще не сделал, по состоянию здоровья срочно нуждается в помощи, каким-то задним числом там мечтает, чтобы его страховка оплатила. Есть ли возможность рассмотреть такое дело?
1: Конечно. Надо посмотреть, опять же, каждая ситуация, она безумна и очень индивидуальна. Очень индивидуально. Есть люди, которые, например, мои родные золотые хоматенты, которые работают в 5 офисах. И не дай бог, что-то с человеком случилось, и он оказался в госпитале, да? Он в эту минуту теряет абсолютно все, то есть все свои, весь свой заработок. Денег у таких людей в основном, как бы, они работают от зарплаты до зарплаты. И в этот момент можно оформить человеку Medicaid, который оплатит все биллы, например, 3 месяца назад. То есть
0: задним числом можно это
1: Medicaid
0: отбить?
1: Medicaid оплачивает, да. Medicaid оплачивает все, что медицинские биллы, 3 месяца, все, что было 3 месяца назад. Вот
10: А скажи, пожалуйста, это правда, что вот если ты сейчас не успел предоставить документы из-за новых правил, то тебе автоматом закрывают кейс?
1: Да, но если ты не успел предоставить документы...
10: Там же было, по-моему, 90 дней, стало 60.
1: Нет, не так.
10: Или как
1: не
10: там?
1: Не так. Значит, смотри, вот у тебя ресертификейшн, ты отправил все по почте, они тебе пишут, что мы ничего не получили. В основном это получают, это не ассоциальщики, это люди, которые именно имеют вот заработанную пенсию, да, которая там либо попадает в этот финансовый брейк, либо там чуть больше. Вот у них это происходит в основном только с ними. Теперь пишут, 10 числа, 10 июля у тебя последний день. После этого дается еще 30 дней, кейс не закрывается. А во время, если у тебя есть письмо, что 10 числа будет закрыта страховка, то все, что нужно сделать, и, допустим, документы не получены, можно весь этот процесс остановить в тот же день.
10: А, то есть ты с этим тоже работаешь?
1: Да, конечно. Мы останавливаем это все в тот же день, а дальше мы уже там довозим, доносим, досылаем документы, и у человека получается, что нет никакого interruption in service. Основное.
10: Да.
1: А все биллы оплатятся в любом случае, потому что все идет 3 месяца назад. И люди, у которых, допустим, вот NHTD, ребята, я не хочу вас грузить огромным количеством информации. Позвоните мне, у меня потрясающая команда, замечательные девочки, и мы индивидуально ответим на все ваши вопросы.
10: Вика, спасибо тебе огромное. Еще раз, господа, берегите своих близких, берегите себя. Не отказывайтесь от помощи. У нас есть Виктория Салкиндер и ее прекрасная команда. 917-834-33-43, 917-834-33-43. Вика, спасибо тебе огромное. Вот ты,
1: ребят,
10: твоя команда и люди, подобные тебе, действительно делают эту страну великой. God bless America. Акмалюшка, спасибо тебе огромное. Всем хорошего дня, прекрасного настроения. Вика, обнимаю, пока.
1: Пока-пока, спасибо.
4: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето поет! СК Learning Center.
13: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет, Алла Качан, освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
10: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
14: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
15: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении –
16: Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

Норки час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

0: нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни, в Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест» – нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-45-00.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт.
10: Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
14: Нью-Йорк больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящую

С того дня, как я попал, друзья, сюда, потерял покой и сна лишился я. И сказал себе: без дела не сиди, караван на Дэвидсон веди. Там на радио программ различных много, а нет, там только сладкой музыки Востока.

0: Говорят, где-то между Востоком и Западом, среди ветров времени, уже 20 лет движется необычный караван. Он не везет золото, драгоценности или шелка. Его бесценный груз – музыка, добрые слова, воспоминания и человеческие сердца. Он прошел тысячи дорог, пересек океаны и границы, чтобы однажды войти в столицу мира – Нью-Йорк, и стать голосом, который ждут и любят. Каждый его привал превращается в праздник. Каждая встреча в новую историю. И сегодня этот удивительный караван продолжает свой путь, даря надежду, вдохновение и тепло всем, кто открывает ему свое сердце. Добро пожаловать в юбилейный эфир. 20 лет над столицей мира.
1: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван».
2: Борис Овезов,
1: будьте с нами на солнечной стороне жизни.
2: Программа «Караван».
3: Особые приметы. Очень любит рыбий жир. При звуках флейты теряет волю.
4: Добрый день, дорогие друзья! Когда взгрустнется невзначай, вы в пиалу налейте чай, чтобы избежать волнений и ненужных стрессов. Удобнее сядьте на диван. Уж 20 лет программа «Караван», где ее ведет Борис Овезов. Я вас приветствую, дорогие друзья. Приветствую моего дорогого выпускающего редактора Паша Куклин, господа. Паша, огромное тебе спасибо, что ты на протяжении долгих лет со мной вместе ведешь эту программу. Я знаю, что ты действительно скрупулезно относишься к своему профессиональному долгу. И я уверен, когда ты у пульта, все у нас будет хорошо. Потому что мы с тобой оговариваем перед программой почти каждый раз, каждое вступление. Поэтому спасибо тебе огромное. И я просто хочу сегодня специально вот этой заставочкой поблагодарить тебя, чтобы ты порадовался и немножечко у тебя на лице появилась чарующая улыбка. Паша, ты просто молодец.

Да, господа, сегодня действительно особенный день. Сегодня мы отмечаем 20-летие радиопрограммы «Друзья». «Караван» – 20 лет над столицей мира. 20 лет назад, господа, она впервые прозвучала в Нью-Йорке. Да, на Дэвидсон Радио, городом, который называют столицей мира. И с того самого дня, друзья, каждую неделю «Караван» отправляется в путь, соединяя континенты, страны, города и человеческие судьбы. Да, друзья мои, за эти годы, конечно, согласитесь, мир изменился. Поменялись поколения, технологии, музыкальные вкусы, но неизменным осталось главное – желание сохранить и передать богатство музыкальной культуры народов Кавказа и Средней Азии, чтобы она продолжала жить в сердцах тех, кто оказался вдали от родных мест, и открываясь для тех, кто начинает знакомство с этим удивительным миром, удивительным наследием. Да, господа, для одних наша программа стала мостом к дому, для других – возможностью услышать родной язык, любимые мелодии, голоса известных исполнителей, а для кого-то именно «Караван», друзья, стал первым знакомством с древними традициями, прекрасной музыкой и культурой народов, чьи песни умеют говорить без перевода. Вы согласны или нет? Эти 20 лет, господа, были невозможны без вас, без наших дорогих слушателей. Спасибо каждому, кто настраивал свои радиоприемники, писал свои сообщения, звонил в студию, передавал приветы, заказывал песни, просто был рядом со мной. Ваше внимание, доверие и любовь сделали «Караван» не просто радиопрограммой, а настоящим домом для музыки, памяти и теплых встреч. Да, господа, 20 лет над столицей мира. Сегодня нас ждет особый эфир, и мы вспомним самые яркие моменты нашей истории. Да, господа, услышим поздравления друзей программы. Вновь прозвучат любимые, конечно же, композиции, друзья, которые сопровождали нас все эти годы. И, конечно, мы будем принимать ваши звонки и поздравления. Ведь этот юбилей – общий праздник для всех, кто хоть однажды путешествовал вместе с нашим караваном. И, конечно, в самом начале, господа, хочу поблагодарить тех, кто 10-летний юбилей 10 лет назад отметил этот праздничный день с такой красивой песней. И, конечно же, спасибо вам, что все 20 лет выбираете быть вместе со мной. Пусть впереди будет еще много дорог, новых открытий, прекрасных песен и счастливых встреч в эфире. Добро пожаловать на юбилейную программу «Караван», господа! Музыка Кавказа и Средней Азии, а наш караван продолжает свой путь. И сегодня, как 20 лет назад, он звучит над столицей мира, объединяя сердца музыкой, которая не знает границ. И эта песня от всех звезд прошлого. 10 лет назад, когда-то была написана эта песня.

Этой песней хочу поблагодарить великолепного поэта Александра Либина, который на протяжении 20 лет всегда сопровождает меня стихотворными строками, пишет мне песни, красивые слова. Александр, огромное спасибо и большое вам здоровья! Авраам Талантов.

знаете, господа, за эти 20 лет мне посчастливилось встретить таких интересных людей, которые стали с моими спутниками, и мы постоянно встречаемся. Это поэты, композиторы. Вот эту песню когда-то мне написал Эдуард Шор, потрясающий скрипач в Израиле, великолепный композитор. Сегодня он будет поздравлять в программе с 20-летием, но я хочу выразить действительно огромную признательность, поблагодарить Всевышнего за то, что он когда-то свел меня с этим прекрасным человеком. Это невероятный интеллигент, великолепный музыкант, с ним всегда приятно. И когда приезжаю в Израиль, я обязательно встречаюсь с ним, и мы на берегу Средиземного моря в Батьяме с ним общаемся, и мне очень и очень интересно. Эдуард Шорт, огромное спасибо за эту музыку. Спасибо, дорогой.

0: Киргуду.
1: Ну что, дорогие мои, конечно, мне очень приятно то, что вы пишете. Спасибо огромное. Согласитесь, что музыка вообще удивительная магия. Ее нельзя потрогать руками, нельзя положить в карман, но именно она способна сделать человека богаче. И не в денежном смысле, а хотя бы согласитесь, что человек, настоящий миллионер, все-таки, когда у него на сердце солнце, а в кармане телефон с хорошим плейлистом. Это уже миллионер, господа, поверьте, потому что нет ничего дороже предметов, которые радуют твою душу каждый день. Они просто так, купил дорогую машину, и через месяц уже тебя ничто не вдохновляет. Но, господа, конечно же, не было бы нашей программы, если бы не столь щедрые спонсоры. И сразу хочу вас оповестить о том, что мебельный салон «Экспо Фёрничер» приглашает всех вас, дорогие друзья, в воскресенье в 1:30 в свой мебельный салон. Господа, сейчас я прочту его рекламу, а после этого уже подробно расскажу, почему мы вас собираем. Мебельный магазин «Экспо Фёрничер», который является прямым поставщиком мебели в Америку и поддерживает много лет радиопрограмму «Караван», и благодарна всегда. Расставаясь со мной, Фархад говорит: «Борис, продолжай в таком же духе». Огромная аудитория приходит и говорят, что слышат рекламу именно о моем центре благодаря твоей программе. Спасибо тебе огромное, господа. Я приглашаю вас в мебельный салон «Экспо Фёрничер», где красота и уют в вашем доме создается только из этого прекрасного салона. «Экспо Фёрничер» находится 9540 Квинс Бульвар, между 62 и 63 драйв, это в Квинсе. Напротив Маршалла в Квинсе, господа, 9540 Квинс Бульвар, между 62 и 63 драйв. Телефончик 718-459-0504. Фархад предложил мне сделать праздничный обед именно у него в мебельном салоне, именно в шоу-руме, в «Экспо Фёрничер», в воскресенье, половина второго, где также второй спонсор «Heaven Grill Sushi Душанбе» будет предоставлять свою кухню. Кто придет, обязательно получит море удовольствия. Там я, конечно, буду раздавать свои стаканчики для капучино, для тех, кто первый появится. Конечно, в 1:30, господа, мы начинаем гулять. Ну а пока, «Экспо Фёрничер», огромное спасибо. Если нужна мебель или хотите уточнить время, когда мы собираемся, в воскресенье 718-459-0504. Фархад, огромное спасибо за поддержку.
2: Тихий музыка, как сам услада в мире. Звучит программа «Караван в эфире».
1: Я вас приглашаю насладиться в новом уютном гладкошерном ресторане «Heaven Grill Sushi Душанбе», который предоставляет нам свою кухню в воскресенье в 1:30 в мебельном салоне «Экспо Фёрничер», господа. «Heaven Grill Sushi Душанбе» изъявил желание просто в честь юбилея предоставить кое-какие вкусности, чтобы вы попробовали, господа, такой шведский стол. «Heaven Grill Sushi Душанбе» приглашает вас открыть для себя новые яркие вкусы. Господа, действительно получите море удовольствия и убедитесь в правоте моих слов, потому что они действительно изумительно готовят. Дай бог, чтобы это было как можно дольше. Гладкошерный ресторан «Heaven Grill Sushi Душанбе», уголок ароматной восточной кухни, ждет вас по адресу 6398 Будхэмен Бульвар. Это в Квинсе, 718-500-3116. Ну а встречаться мы будем в «Экспо Фёрничер», господа. В воскресенье, я думаю, что в программе поздравления я это тоже буду говорить. И сразу же после программы я направлюсь именно в «Экспо Фёрничер», господа. «Heaven Grill Sushi Душанбе», господа. Всегда рад видеть вас, и я вам советую, потому что буквально несколько дней назад я был в их новом зале Win Palace на Main Street, Кэтрин Холл, гладкошерный. Адрес 6707 Main Street, Флашинг. Телефон 917-530-55-58. Это банкетный зал, господа. По последней моде. Интерьер невероятно красивый. Светоаппаратура, аудиоаппаратура. Win Palace. Вы получите огромное удовольствие. Это в центре Main Street, Кэтрин Холл, гладкошерный Win Palace. Это тоже они же владельцы. 6707 Main Street, Флашинг, телефон 917-530-55-58. Еще раз напоминаю, что «Heaven Grill Sushi Душанбе» предоставляет свою кухню к 20-летию радиопрограммы «Караван», господа, в мебельном салоне «Экспо Фёрничер». Прямо в этом зале мы накрываем стол, и прям шведский стол, друзья мои, будет много спиртного, будет много напитков, так что приходите, господа, в 1:30 в воскресенье мы вас ждем. Но это еще не все, это еще не все приключения, поэтому, господа, слушайте, что будет дальше.
0: Программа «Караван». Бомбармия. Киргуду.
1: тот, кто наблюдает за тем, что я публикую на своей ленте в Facebook или на своем канале в YouTube, то вы, наверное, заметили, в последние дни я поставил 10-летней давности нарезку именно прощального момента 10-летия радиопрограммы, где мы проводили у нас на 25.08 в Бруклине, где прекрасная кондитерская компания Lesty's Dessert приготовила мне роскошный торт с невероятным микрофоном. Ну, если вы хотите посмотреть, посмотрите на моей ленте на Facebook. Так вот, я позвонил Lesty's Dessert и попросил сделать 20-летию, ну, что-то наподобие, но они обещали сделать что-то более интересное. Поэтому, господа, в этот день, в 1:30 в Expo Furniture, конечно же, на десерт вам будет подан прекрасный торт от кондитерской Lesty's Dessert. Этой сладкой компании доверяют тысячи семей, господа, магазинов, организаторов мероприятий по всему Нью-Йорку. Свадьбы, дни рождения, корпоративы и семейные праздники, они делают каждый момент по-настоящему сладким. Уже более 30 лет Lesty's Dessert создает десерты, которыми гордится Нью-Йорк. Европейские традиции, многолетний опыт и безупречное качество в каждом десерте. Настоящий европейский вкус начинается с натуральных ингредиентов. Lesty's Dessert создает не просто сладости, они создают воспоминания, которыми хочется делиться, господа. Lesty's Dessert предоставляет к 20-летию радиопрограммы невероятно красивый торт. Я думаю, что всем хватит. И, конечно же, самый главный поинт – это вишенка на торте или микрофон на торте. Это сам микрофон, который они делают из потрясающего ингредиента, который связывает и арахис, и миндаль, и шоколад, и микрофон. Все это в естественной форме. Огромный, правда, он увеличен красиво, но действительно невероятно. Приходите в Expo Furniture в 1:30 в воскресенье, и я думаю, что получите море удовольствия. Ну, а если вы хотите получить десерт невероятный от Lesty's Dessert, которые делают праздник незабываемым, звоните к ним 718-369-77-55. 718-369-77-55. Lesty's Dessert приглашает вас попробовать в 1:30 Expo Furniture торт, который будет подан специально к 20-летию радиопрограммы «Караван». Огромное спасибо. Lesty's Dessert признателен. Ну и сейчас еще одно сообщение, господа. Обязательно мне надо это вам сообщить. К нам 26 июля приезжает потрясающий доктор. Я вам говорил уже, Роман Барак. Бесплатная встреча, господа. Он главный врач медицинского центра Хорев в городе Хайфа, Израиль. Автор премии «Золотой Гиппократ». Глава фонда Хорев «Без границ». Лекция называется «Как прожить до 100 лет». Друзья, поверьте, я знаю этого доктора много лет. Это не просто слова, это не просто приглашение. Вы действительно получите удовольствие. Вы действительно ответите на... Он ответит на многие ваши вопросы в связи с вашим здоровьем. Господа, это будет проходить 26 июля в центре Бухарских евреев на 71-й. Это синагога в 2 часа дня. Друзья мои, ну а сейчас он сам приглашает своим голосом вас на это представление. Роман Барак в Нью-Йорке.
0: Дорогие нью-йоркцы, с вами главный врач медицинского центра Хорев, заведующий институтом скринингов государственного госпиталя Рамбам в Хайфе в Израиле, доктор Роман Барак. Во время своего визита в Нью-Йорк 26 по 28 июля я хочу пригласить вас на очень важную и защищающую жизни людей презентацию «Как прожить 100 лет». Придите и узнайте, что нового произошло в мировой медицине и как можно за один час изменить сознание и начать жить по-другому, не подвергая свою жизнь и здоровье опасности. В эти же дни пройдут мои консультации, во время которых вы сможете получить четкие ответы на вопросы, какой же у вас точный диагноз и как с этим диагнозом жить, не оставляя никаких сомнений в завтрашнем дне. Ваш доктор Роман Барак, с нетерпением жду встречи с вами для того, чтобы ответить на все вопросы, связанные с вашей жизнью и с вашим здоровьем.
3: В эфире Борис Хавезов, Программа «Караван» с Шляпниным.
1: Мы, конечно... конечно, дорогие мои, сегодня президент нашей компании Грегори Дэвидсон обещал выйти в эфир, попросил, чтобы я его набрал. Сейчас я попробую его набирать, но перед этим хочу еще раз напомнить, что я продолжаю собирать группы, и у нас неплохая группа собралась в Португалию с 24 августа по 2 сентября, и уже неплохо собирается группа на Узбекистан с 4 октября по 15 октября. И сейчас я хочу вас пригласить, господа, чтобы информация дошла до вас. И помимо этого приглашаю вас всех на мой интернет-сайт www.borisavezov.com.
4: Борис Авезов приглашает в Португалию с 25 августа по 3 сентября. Представьте себе утро, когда вас будет мягкое солнце Атлантики. Воздух наполнен ароматом свежесваренного кофе и океанского бриза. А впереди целый день открытий, впечатлений и ярких эмоций.
5: Вы сможете попробовать настоящие португальские деликатесы ароматными винами и легендарными десертами, известными во всем мире.
4: Уютные кафе и шумные набережные, древние традиции и яркая культура.
5: Здесь гармонично сочетаются богатая история и современный ритм жизни.
4: Отправляйтесь в Португалию с Борисом Авезовым с 25 августа по 3 сентября.
6: Подарите себе 10 дней ярких эмоций, новых знакомств и незабываемых воспоминаний.
4: Звоните 646-427-5737.
5: 646-427-5737.
4: Вся подробная информация на сайте www.borisaveza.com. Португалия ждет вас. Откройте для себя красоту Атлантики уже этим летом.

0: Ну что, господа, хочу сообщить, что первая часть радиопрограммы мы сегодня вещаем 2 часа до 3 часов дня. Поэтому наберитесь терпения. Я думаю, что впереди вас ждет еще очень и очень много интересного.
1: А что? Ах, вот и как! Ах, вот и значит, какой на самом интересном месте!
2: Если ты шутки, если ты смех, если ты музыка для всех, у нас тут эфир и караван. А ну заходи, реклама Ян.
3: Очень правильное решение. Только я лично к этому не буду иметь никакого отношения.
4: Нет, не беспокойся, это сделают совершенно посторонние люди.
3: Да. И не из нашего района.
4: Но, конечно.
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
6: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш, неважно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
9: Nature

0: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Тусик в радиопроекте «Пророк». Пророк. Самый роковый ведущий в истории радио.
1: Только в нашем эфире.
2: По пятницам с 7 до 8 вечера.

Приветствую вас еще раз, дорогие мои. Спасибо, что вы на линии. Спасибо за эти теплые смс-сообщения, за поздравления. Кто-то хочет звонить, звоните, не стесняйтесь, господа. Просто хочу еще раз напомнить, что 20-летие мы будем отмечать в Expo Furniture, господа, в воскресенье, половина второго дня. У нас будет кухня от Heaven Grill Sushi Душанбе. Они нас будут угощать настоящим узбекским пловом. Ну и все возможные там вкусности будут подаваться в этот день. Спиртные напитки. Я все это приготовил, господа. Так что в воскресенье в 1:30 я вас жду в Expo Furniture. Сразу же еще раз напоминаю, что нас будет угощать своим кондитерским шедевром «Лестис Десерт», господа. Это будет специальный торт к 20-летию радиопрограммы, господа. Но об этом я еще подробно буду говорить, кто они такие, что они такие, господа. Поэтому, друзья мои, еще раз предупреждаю, что праздник будет продолжаться в воскресенье в 1:30 после программы поздравления. Ну а сейчас хочу напомнить, что мы 20 лет, радиопрограмма объединяет сердца людей разных национальностей, традиций и культур. На национальном Нью-Йорке, господа, наш караван стал не просто радиопередачей, а настоящим мостом дружбы между народами Азербайджана, Грузии, Армении, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении. Бухарские евреи, богатая культура и наследие всех этих народов сегодня, конечно, воплощаются в радиопрограмме «Караван» на протяжении 20 лет. Господа, сейчас хочу предоставить вам песню, которую написал мой очень близкий друг Борис Шварцман, песня, которая уже звучала к 20-летию. Он ее написал и сам же спел, господа, пожелав нам всего самого доброго, потому что заслуженный артист России Борис Шварцман – это потрясающий композитор, невероятный поэт и, конечно же, очень хороший человек. Только с такой красивой душой человек может создавать такие великие шедевры. Эта песня действительно посвящена 20-летию. Боренька, огромное тебе спасибо. Дай Бог, чтобы у тебя все складывалось, чтобы твой творческий потенциал не иссякал, и мы с тобой еще долгие годы дружили, и чтобы у нас всегда был невероятно красивый тандем творческих людей. Борис Шварцман, огромное спасибо. «Каравану 20 лет» — это песня, господа.

0: знаешь, какой он красавчик.
1: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способный.
2: Он очень хороший человек.
1: Что вы говорите?
3: Я отличный работник.
4: Да, господа, конечно же, культуры, музыку которых мы сегодня пропагандируем в программе «Караван». Их объединяет уважение к семье прежде всего, любовь к родной земле, гостеприимство и стремление к миру. Именно поэтому музыка народов Центральной Азии и Кавказа так легко находит отклик в сердцах людей по всему миру. 20 лет над столицей мира. Радиопрограмма «Караван», огромное вам спасибо за поздравления. Люблю вас. И очень надеюсь, что следующие поздравления вас тоже порадуют, потому что огромное спасибо Владимиру Давтяну, который с первого дня помогает, и очень многие его заставки, его голосом, его творческий подход. Каждой передаче, каждому эфиру чувствуется, заметили, конечно, огромная благодарность. Владимир Давтян, солнечный Ташкент, спасибо огромное.

0: Ну, конечно, господа, вы узнали этот голос. Сейчас, Владимир Довтян, который действительно потрясающе преподносит нам свои сюрпризы. Я думаю, что Володя никогда все-таки не перестанет вас радовать. И вот это дальнейшее поздравление, которое было написано еще 10 лет назад.
1: Ты в Нью-Йорке с караваном аж на радио залез. И бакинцам, и армянам волю дал Борис Овес. Разгулялись и грузины, азиаты, как в раю. Дети, женщины, мужчины вместе с радиом поют. И добавить бы, конечно, каравану лишний час. Да ведь он вроде здешний, он ведь тоже где-то наш. Я уверен, он с женою ночью аравай поет. Ты возьми его с собою на кавказский хоровод. Пусть увидит зорким глазом, что дает душе прилив, и расскажет ашкеназам, он ведь тоже говорлив. Я уверен, этот вечер замечательно пройдет. На иврите лишь подмечу, мазальтов, коля кого. Ты болтлив, хотя и трезв, но сегодня все не так. Принимай, Борис Овесов, в день рождения коньяк.
2: Спасибо.

Конечно, среди моих исполнителей, господа, есть невероятная певица, которую я очень уважаю, которая прислала мне совершенно новую песню. Ангелина Каплан сегодня с поздравлениями к 20-летию радиопрограммы «Караван».

Поздравляю вас и всю замечательную команду программы «Караван» с прекрасным юбилеем, 20-летием. 20 лет – это не просто дата. Это тысячи встреч, сотни интересных историй, талантливые гости, любимые песни, искренние эмоции и огромная любовь к своему делу. За эти годы «Караван» стал не просто программой, он стал доброй традицией, местом встречи людей, которых объединяют музыка, творчество и тепло человеческого общения. Борис, для меня вы человек, который уже 20 лет объединяет людей вокруг музыки, добрых встреч, настоящих эмоций. И благодаря вашему профессионализму, искренности и душевному отношению каждый эфир наполнен особой атмосферой, которой хочется возвращаться снова и снова. Для меня большая честь и огромная радость, что мои песни уже много лет звучат в эфире программа «Караван». Для артиста это бесценная поддержка и настоящее счастье знать, что его творчество живет, находит отклик в сердцах слушателей и становится частью любимой передачи. От всего сердца желаю вам, дорогой Борис, крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения, благополучия, счастья и новых творческих свершений. Пусть рядом всегда будут близкие люди, верные друзья и благодарные слушатели, которые ценят все, что вы делаете. С юбилеем, дорогой Борис, с юбилеем, дорогой «Караван», с юбилеем, Дэвидсон Радио. С искренним уважением признать.

0: Кстати, это совершенно новая песня. Она сегодня дебютирует у нас в программе, господа. Это DJ Boss и Ангелина Каплан. Буквально вчера выставили на все платформы эту композицию «Луна». Кто хочет, пожалуйста, заходите. Ангелина Каплан на Ютубе. Эта прекрасная песня звучит. Хочу, знаете, господа, выразить огромную благодарность всем, кто, встречая меня на улице, наши нью-йоркцы, говорят с благодарностью за то, что они каждый раз с нетерпением дожидаются программу и слушают все мои программы на протяжении 20 лет. Среди них представитель творческой интеллигенции Бен Арамбаев, человек, которого я безгранично уважаю, и он мне прислал такое сообщение, что я действительно просто влюблен. Действительно, это талант с большой буквы. Бен Арамбаев, спасибо большое.
1: Я почитатель программы «Караван», ведущим которой является Борис Овезов. Хочется сказать несколько слов об этой программе. Программа «Караван» – неизменный музыкальный спутник слушателей «Дэвидсон Радио» на протяжении 20 лет. Уверенно заслужила статус культовой авторской передачи. За 20 лет своего существования она сумела стать не просто сборником музыкальных композиций, но настоящим пространством, где звучание восточных мелодий переплетается с культурной памятью и живым диалогом со слушателями. Программа знакомит аудиторию с богатством жанров и традиций, раскрывая глубину и разнообразие музыки Востока, которую редко услышишь в эфире широких радиоканалов. Особую роль в успехе «Каравана» играет ведущий Борис Овезов. Он не только профессионально ведет эфир, но и становится связующим звеном между музыкой и слушателем. Благодаря его образованности, музыкальному вкусу и уважительному отношению к каждой композиции, программа приобретает не только развлекательный характер, но и образовательный. Борис Овезов – выпускник Ташкентской консерватории, глубоко воспитанный в серьезной музыкальной традиции, любитель джаза и восточных мотивов, привносит в «Караван» богатую культурную палитру и искреннюю страсть к жанру. И его авторский подход – это умение сочетать глубокие музыкальные знания – с доступной и живой речью, что делает каждый выпуск не только развлекательным, но и содержательным. Слушатели чувствуют в нем не только ведущего, но и проводника в мир музыки, способного вдохновить, открыть новое и укрепить эмоциональную связь с культурным наследием. Это качество стало важным фактором популярности программы «Караван» и ее долголетия в эфире радиостанции. Присутствие «Каравана» в эфире свидетельствует о высокой оценке слушателей и в востребованности формата, который сочетает музыкальное богатство и интеллигентное авторское слово. В заключение хочется отметить, что программа «Караван» остается ярким примером качественного музыкального радиовещания, а Борис Овезов – его душой и лицом, чья работа по достоинству ценится слушателями и почитателями. С уважением, Бен Арамбаев.
2: Борис Овезов шел в шестую программу «Караван» шла в шлеме.
3: Помните, программа «Караван» – это ваше настроение.
0: Да, дорогие друзья, и еще одно сообщение я получил от поклонников именно от радиослушателей. Таврис Аронова, спасибо вам огромное за это прекрасное поздравление.
4: Сегодня я бы хотела выразить большую благодарность и признание за 20-летний труд, радости, веселье, благородство, умение подобрать правильно музыку, умение подстроиться под настроение слушателя. И для нас это все очень важно. Особенно интересно, что вот выбрали нужный и важный день для евреев. В преддверии шаббата, когда мы слышим веселую, восточную, какую-то уникальную в своем роде музыку, для нас это особый праздник, особое ощущение и особая радость. Борис Овезов, руководитель этой программы, бессменный руководитель этой программы, ведет колоссальную, я считаю, творческую и изыскательную работу. Когда он находит новые таланты, когда он находит новые интересные песни, какие-то музыкальные композиции, и наш кругозор стремительно расширяется, когда мы слушаем новых певцов, когда мы слушаем новых музыкантов и прочее, прочее. В общем, что сказать? Всего самого самого наилучшего. Продолжайте радовать нас. Продолжайте восхищать нас новыми и новыми талантами, новыми композициями, песнями и радостным ощущением жизни, которое по существу, в общем, как передача, несет в себе ваша музыкальная редакция. Спасибо большое.
0: Огромное спасибо, замечательный журналист Таврис Аронова, огромное вам спасибо. И следующее поздравление, народный артист Туркмении Бен Исаков, режиссер, композитор, невероятный человек, невероятной интеллигентности. И вот он прислал мне свое поздравление. Бен, огромное вам спасибо.

Дорогие радиослушатели, от всей души поздравляю с замечательным юбилеем, 20-летием со дня выхода в эфир первой передачи легендарной авторской программы «Караван» на Дельцам радио. 20 лет тому назад радиоведущий, выпускник Ташкентской государственной консерватории Борис Авезов создал уникальный проект, который стал настоящим культурным мостом для русскоязычных жителей Нью-Йорка и далеко за его пределами. На протяжении 2 десятилетий программа «Караван» остается одной из самых популярных и любимых авторских радиопередач, объединяя слушателей интересными встречами, яркими историями, музыкой и душевным общением. Благодаря профессионализму, таланту и преданности своему делу Бориса Авезова программа завоевала признание и любовь тысячи слушателей. Я желаю Борису Авезову крепкого здоровья, вдохновения, новых творческих идей, благодарных слушателей и долгих лет успешной работы в эфире. Пусть «Караван» и дальше продолжает свой путь, радуя аудиторию новыми интересными выпусками и сохраняя свою особую атмосферу тепла, культуры и дружбы. С юбилеем! С 20-летием программы «Караван».

0: Ну и в заключение, когда мы подведем итоговую черту первого часа, господа, у нас еще второй час, так что оставайтесь на нашей волне. Хочу напомнить, что мебельный магазин Expo Furniture, который является прямым поставщиком мебели в Америку, ждет нас всех в воскресенье, 1:30. Будем отвечать 20-летие программы «Караван» в салоне Expo Furniture, где специально накрываются столы. И Heaven Grill Sushi Душанбе, ресторан гладкошерный, предоставляет свою кухню в знак уважения нашей радиопрограммы. А почему? Потому что они довольны рекламой. Они чувствуют, что реклама работает. Спасибо вам огромное. Значит, мебельный магазин находится по адресу 9540 Квинс Бульвар, между 62 и 63 драйв. 718-459-0504. 718-459-0504. Приходите, не пожалеете.
1: Студия Барри Завыгу, программа «Караван».
2: Бомбардия! Киргуду!
0: И, конечно же, все-таки приглашаю вас насладиться действительно в новом уютном гладкошерном ресторане Heaven Grill Sushi Душанбе, господа. Потрясающая кухня, поверьте моему слову. Откройте для себя новые яркие вкусы. Сколько можно одно и то же? Там что-то своеобразное. Гладкошерный ресторан Heaven Grill Sushi Душанбе. Это уголок ароматной восточной кухни, который ждет вас. 6398 Woodhaven Boulevard в Квинси. Телефончик 718-500-3116. 718-500-3116. И огромный зал торжеств Wynn Palace в сердце Main Street. Кэтрин Холл. Также они открыли этот прекрасный зал по адресу 6707 Main Street. Телефон 917-530-55-58. Сделайте ваше мероприятие в этом зале. Вы не пожалеете. Действительно, ребята достойны. Достойны того, чтобы их уважали. Спасибо Heaven Grill Sushi Душанбе. И огромное спасибо Wynn Palace, Кэтрин Холл. Спасибо.

четверки «Два часа дня». WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимально.

0: максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
1: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Мемориальный дом «Лисовецкий» открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
4: «Лисовецкий». Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
5: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
6: Рекламная служба «Дэвидсон Радио», 718-303-8005.

Ну что, дорогие друзья, огромное спасибо. Спасибо за сообщения, спасибо за звонки. Но сегодня мне бы хотелось программу продолжить, именно вспомнив первая годовщина радиопрограммы «Караван», которая проходила в 2007 году. Если вы помните, в ресторане «Кристалл» этот видеоформат есть на Ютубе. Можете посмотреть. Кого-то уже нет, но мы очень все молодые, так хорошо выглядим. Но концерт именно в ресторане «Кристалл», первая годовщина программы «Караван», началась с этой песни. Вспомните. Вспомните.

0: Все хорошо помнят, все те, кто слушает «Караван», я знаю, что огромное количество слушает, потому что особенно сейчас вижу по СМС-сообщениям. Спасибо вам огромное. Вы наверняка помните, что с самого начала Карен Аванесян, потрясающий заслуженный артист России, юморист, поддерживал нашу радиопрограмму. И он также прислал сообщение, за что я ему благодарен, потому что все время я помню первый концерт Карена Аванесяна и Обид Асомов. Нет, самый первый все-таки был с Бокой Кареном в 2009 году, я помню, в школе, где 1500 народу просто получили колоссальное удовольствие. Кстати, на моей странице, именно в Ютубе, есть этот концерт, господа. Так что можете получить удовольствие, если вы заходите на мою страницу. В Ютубе пишите «Борис Овязов», и там есть первый год радиопрограммы «Караван», есть концерт Боки и Карена Аванесян, 2009 год. Есть также концерт Карена Аванесяна и Обида Асомова. И также есть концерт... Да, Карена Аванесян и Обида Асомов. Вы можете заходить на Ютубе, есть это все. Итак, господа, напоминаю еще раз, что у нас будет праздничный фуршет. Экспо Фёрничер в 1:30 в воскресенье. Приходите. Heaven Grill Sushi Душанбе. Прекрасный ресторан. Гладкошер накрывает стол, угощает. Будет много спиртного. Будут подарки. Так что будем общаться, фотографироваться, память. Потому что, господа, только это и остается. Не забывайте, господа, это все будет в 1:30 дня в воскресенье. Вот сейчас пишут мне насчет Романа Барака. Роман Барак приезжает сюда 23-26 числа. Он дает в центре бухарских евреев на 71-й улице в 2 часа дня. Это в Квинси, господа. Тот, кто не знаком с этим прекрасным врачом, напишите в гугле «Роман Барак», и вы все прочтете о нем. Хочу сразу же поблагодарить кондитерскую «Лестис Десерт», который делает специальный торт невероятным из марципана микрофон. Все, вспомнил, марципан. Да, невероятный микрофон. Это специальный торт 20-летию. Получите огромное удовольствие ради того, чтобы сфоткаться, сфотографироваться на фоне этого торта. Уже стоит прийти в Экспо Фёрничер, где Heaven Grill Sushi Душанбе накрывает стол в воскресенье в 1:30. Напоминаю, что Lessie's Dessert – это сладкая компания, которая доверяет 1000 семей, магазинов и организаторов мероприятий по всему Нью-Йорку. Свадьбы, дни рождения, корпоративы и семейные праздники. Они делают каждый момент по-настоящему сладким. Уже 30 лет Lessie's Dessert создает десерты, которыми гордится Нью-Йорк. Приходите попробовать их торт. А если у вас появилось вдруг желание с ними связаться, не ждите, бронируйте свой заказ уже сегодня по телефону 718-369-77-55. 718-369-77-55. Лестер Десерт, огромное спасибо. И вот это поздравление уже от Карена Аванесяна. Получаем удовольствие, господа.
1: Радиослушатели, хочу поздравить вас всех с замечательным событием, 20-летием программы «Караван». Я тоже имею отношение к этой программе, поэтому с удовольствием это делаю. Я неоднократно был в прямых эфирах этой передачи и, конечно, был гостем Бориса Овязова. Хотелось бы, конечно же, пожелать побольше интересных программ, долголетия и, конечно же, любви радиослушателей. Я это говорю абсолютно серьезно. Я знаю, как эту программу ждут и любят русскоязычные американцы. У меня есть замечательный друг Роберт Рубин, и мы как-то вместе с ним ехали в машине. Оживленно беседовали, и вдруг он говорит: стоп, Карен, подожди секундочку, давай включим радио. Сейчас начинается программа Бори Овязова «Караван». Будут много интересных песен. Это было так приятно, дорогие друзья. И я хочу еще раз пожелать, конечно же, дорогой Боря, тебе удачи, добра, хороших, интересных собеседников твоей передачи. Ну и, конечно же, поскольку я юморист, побольше юмористических страниц. И в качестве примера расскажу мой любимый кавказский анекдот. На торжестве один из гостей берет слово.
2: Дорогие гости, я с мой женой прожил 40 лет.
3: Интеллигентный мужчина его поправляет. Говорит, не с мой женой, а с моей женой.
2: Правильно, дорогой, а с твоей женой 20 лет.
1: Дорогой мой Боря, удачи, здоровья вашей передачи. Побольше интересных программ и, конечно же, самое главное, хороших и благодарных радиослушателей. Удачи, добра и счастья. Ваш Карен Аванесян.

разводиться, разлюбил жену. А в суде спросили, как и почему. У него характер хуже, чем у змей. Судья, ты не веришь? Сам

вот лицо новое. Попросился он, чтобы как у Зары мушка на носу, уши как у Пьехи, глаз как у Алсу. Таш-туши, таш-туши, мадам попугай. Раньше

Звонил к Евгению Петросяну, он сказал, Борис, поздравлять не получится, но песню с Кареном Аванесяном поставят меня и с 20-летием. Да, господа, караван, конечно же, за эти 20 лет открыл очень много имен. И мне приятно, когда вы звоните и говорите о том, что было интересно послушать этого певца, которого мы не знали. И вот сейчас певец, который будет поздравлять, это Брэндон Стоун. Замечательный музыкант, великолепный пианист. И самое главное, он с успехом не растерял ту человечность, которая была привита ему когда-то родителями. Остаться человеком и при этом быть величайшим талантом, сегодня это искусство. Брэндон Стоун.

Всем привет, друзья! Это Брэндон Стоун. От всей души поздравляю вас, дорогой Борис, и легендарную радиопрограмму «Караван» с замечательным юбилеем. 20 лет – это не просто дата. Это огромный путь, наполненный музыкой, вдохновением и живым общением с тысячами слушателей. За эти годы «Караван» стал настоящим символом душевного радиоэфира, местом, где звучат не только прекрасные песни, но и человеческие истории, эмоции и воспоминания. Пусть «Караван» и дальше уверенно движется вперед, открывая новые горизонты, радуя слушателей яркими эфирами, встречами и замечательными артистами. Желаю вам, мои дорогие, крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения, творческой энергии и еще много счастливых лет в эфире «Дэвидсон Радио». С уважением и с любовью, ваш Брэндон Стоун.

Да, дорогие мои, сегодня спустя 20 лет программа «Караван» продолжает свое важное путешествие. Мы все-таки доказываем, что музыка не знает границ, национальностей и политических разногласий. Она говорит на универсальном языке добра, уважения и взаимопонимания. Так пусть же этот «Караван» и дальше объединяет людей разных культур и поколений. Пусть звучат песни дружбы, мира и надежды. Ведь когда звучит «Караван», сердца становятся ближе, лица улыбаются, и день всегда кажется радужным. 20 лет над столицей мира «Караван». С днем рождения!

Мне очень хорошую идею дал наш руководитель Грегори Дэвидсон. Он должен был выйти в эфир, не могу до него дозвониться. Но ничего страшного, его идея была такова. Найди, говорит, передачи 2006-2007 года. Пусть люди послушают, какая разница с тем, что было, и с тем, что сейчас. И я вот перед выходом на рекламу хочу предоставить вам мои программы 2006-2007 года. Получайте удовольствие, вспоминайте. Может, кто-то действительно вспомнит что-то.

0: хорошо, честное слово, клянусь меня.
1: Добрый день, дорогие друзья, и у нас сегодня четверг в программе на Дэвидзон Радио «Караван». Я в студии Борис Овесов, помогает мне сегодня за звукорежиссерским пультом Вадим Альшулер. Я приветствую всех, кто с нетерпением ждет программу «Караван». Ну а пока, дорогие друзья, о бизнесах, которые поддерживают сегодняшний час, да, не удивляйтесь, нечего делать, господа, реклама в программе.
2: В эфире Борис Овесов.
0: Карачев, Клихосовский.
1: Сегодня знаменит, тот сегодня первый. Если ты попал в бросак 1 апреля, то и сам не будь дурак, впереди неделя. Я приветствую вас всех в программе «Караван, господа» на Дэвидзон Радио. Сегодня у нас звукорежиссер Дусик работает со мной в студии. Я приветствую тебя, Дусик, и с праздником. Сегодня, дорогие друзья, у нас море интересного. И, конечно, если вы расположились поудобней, красивые лица, счастливые улыбки, конечно же, господа, и музыка, музыка хорошего настроения. Оставайтесь, сегодня у нас программа. Много-много интересного. Да, дорогие друзья, уважаемые дамы и господа, конечно, те, кто постоянно слушает программу «Караван», наверняка узнали эти знакомые голоса. Да, господа, сегодня буду вас знакомить с молодым коллективом, созданным выпускниками Ташкентской государственной консерватории имени Мухтара Ашрафи, который работает в жанре, можно назвать, эстрадно-хоровым, где аранжировки в классическом стиле сочетаются с вокалом, звучащего партиями эстрадного оркестра. Со мной на линии из Ташкента руководитель вокального секстета «Замин Акапелла» Шавкат Джумаев. Шавкат, здравствуй, дорогой.
3: Здравствуйте.
1: Шавкат, ты знаешь, мне действительно было не так-то просто найти тебя. А оказалось, ты совсем рядом находишься там, где мои однокурсники работают вместе, и благодаря им я отыскал тебя. Ты знаешь, после первой передачи, когда прозвучали вы в начале этого года, огромное количество звонков я получил от того, что люди получили действительно удовольствие, даже не ожидали, что есть такой в Узбекистане музыкальный секстет из джентльменов, который так красиво передает вот в вокальном исполнении именно вот произведение вокапелла. Шавкат, поприветствуй, пожалуйста, американский континент. Ты наверняка первый раз в эфире в Америке.
3: Да, спасибо огромное, что обратили внимание на наше творчество. Ну, мы еще молодая группа у нас. Всего только 3 года, как занимаемся этим.
1: Вот как раз, Шавкат, вот сейчас расскажи именно вот про историю создания коллектива.
3: Наш вокальный ансамбль «Замин» был создан в 2010 году. Все участники секстета работаем в театре имени Алишера Навоева, опера-балета в Ташкенте.
4: Да, господа, вот такой голос был в 2006-2007 году. А сейчас у нас на линии заслуженный артист Азербайджана Эльчин Имамов. Человек величайшей души, композитор, который написал ту самую популярную песню «Самолет Баку-Москва». Но, как он отметил, и он еще и действительно ведь серьезный композитор, господа. Эльчин Имамов, огромное спасибо за поздравление. Эта песня была посвящена радиопрограмме «Караван».
5: Дорогой Борис, я приветствую тебя как автора программы «Караван», которая идет на радио Дэвидсон, вещающая на вечный город, прекрасный город Нью-Йорк, где живет очень много наших друзей. Я приветствую всех твоих слушателей. Ты делаешь очень большое полезное дело. Пропагандируешь музыку разных народов, преимущественно шансонную музыку, которая, в общем-то, может претендовать на звание народной, потому что шансон — это тот стиль, который находит к сердцам своих слушателей. Там не нужен никакой промоушен, никакая так называемая раскрутка. Этот музыкальный стиль нравится слушателю сразу или не нравится вообще, потому что в музыке шансон и, самое главное, есть искренность. Из твоей подачи твои слушатели слушают различных исполнителей, различных народов, различных национальностей, и это сближает. Это прекрасно, потому что музыка должна сближать, а не разъединять. И это главное. Еще раз я от души поздравляю тебя и твою авторскую программу «Караван», которая вещает на вечный город, прекрасный город наших друзей, Нью-Йорк. Поздравляю.

Да, господа, под любимый трек одинаково танцуют студенты, родители, бизнесмены, соседи сверху и даже коты в 3 часа ночи, когда ты случайно включил колонку погромче. Получаем удовольствие, это действительно вечные мелодии солнечного Баку. Эльчин Иманов, огромное спасибо.

0: что, дорогие мои, я думаю, что мы логично завершили эти полчаса. Оставайтесь с нами. Я надеюсь, что реклама пройдет очень быстро. Впереди у нас еще много сообщений. И, конечно же, музыка. Музыка. Ее много.
1: Ах так! Ах, вот ты как! Ах, вот и значит, как она на самом интересном месте!
2: Если ты шутки, если ты смех, если ты музыка для всех, у нас тут эфир и караван, а ну заходи, реклама я.
3: Очень правильное решение. Только я лично к этому не буду иметь никакого отношения.
4: Нет, не беспокойся, это сделают совершенно посторонние люди.
3: Да. И не из нашего.
5: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
6: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
1: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
2: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
3: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
4: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
5: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
6: Мой адвокат.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость.
10: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090. 376-1090.
13: Рекламная служба Davidson Radio 718-303-8005.

0: музыку в программе «Караван». Лучше один раз послушать, чем говорить, какая она хорошая. Возьму.
1: В эфире Борис Хавезов, слушатели. Программа «Караван». Шляпочными.
2: Ну что, дорогие друзья, последние 30 минут юбилейного выпуска, господа. Спасибо, что остались на нашей волне. Спасибо за ваше СМС-сообщение. Огромное спасибо. Безгранично благодарен. Спасибо, дорогие мои. Конечно, еще раз напоминаю, друзья, что в воскресенье в Expo Furniture в 1:30 дня Heaven Grill Суши Душанбе угощает именно в мебельном салоне. Мы накрываем специальный стол, где действительно кондитерская Лестис Десерт будет представлять роскошный торт 20-летию с невероятным микрофоном. Я очень надеюсь, приходите в 1:30 после программы поздравления. Я буду вас всех там ждать, встречать. Кто успеет, получит первые подарочки от радиопрограммы к 20-летию. Памятные подарки, чтобы у вас на долгую память именно остался такой вкус, послевкусие, точнее, 20-летнего юбилея. Друзья мои, еще раз хочу напомнить, что если вы хотите изменить жизнь к лучшему и приобрести роскошную мебель, вам действительно нужен мебельный салон Expo Furniture, который является прямым поставщиком мебели в Америку, господа. Он находится по адресу 9540 Квинс Бульвар. Я вас буду там ждать. Между 62 и 63 драйв, это в Квинсе, 718-459-0504. Щедрый хозяин Фархад сам изъявил желание именно предоставить возможность свой шоу-рум для того, чтобы вы могли прийти насладиться прекрасной кухней роскошного зала Heaven Grill Суши Душанбе. И вы действительно для себя откроете то, что действительно я постоянно не устаю говорить о том, что там действительно своеобразная кухня. Гладкошерный ресторан Heaven Grill Суши Душанбе, уголок ароматной восточной кухни, ждет вас по адресу 6398 Woodhaven Boulevard, это в Квинси. Телефончик 718-500-3116. Приходите, получите невероятное удовольствие, потому что там действительно делают то, что не делают другие. Приятная новость для ценителей жизни. В этом ресторане имеется полный бар всевозможных спиртных напитков. Они имеют разрешение. Вы можете заказать любой коктейль по желанию. Также кальянная на любой вкус в этом ресторане ждет вас. 6398 Woodhaven Boulevard, это в Квинсе, 718-500-3116. 718-500-3116. Также они открыли зал торжеств. Называется Wynn Palace. Это в центре Main Street. Это тоже в Квинсе. Кэтрин Холл, гладкошерный, адрес 6707 Main Street, телефон 917-530-55-58, 917-530-55-58, Wynn Palace. Всегда ждет вас, получите огромное удовольствие, господа, я вас всех приглашаю. Я очень надеюсь, что вы не разочаруетесь.
3: Дикий музыка, как в самом сладом мире, звучит программа «Караван».
2: И напоминаю, что у нас 26 июля в Нью-Йорке лекция «Как прожить 100 лет» будет выступать выдающийся доктор Роман Барак, главный врач медицинского центра Хорев Хайфа, автор премии «Золотой Гиппократ», глава фонда «Хорев без границ». Лекция «Как прожить 100 лет» – это будет в центре Бухарских евреев на 71-й улице в Квинсе в 2 часа дня. В 2 часа дня. Приходите 26 июля. Ну, а это уже сам Роман Барак представляет то, что он будет делать.
4: Дорогие нью-йоркцы, с вами главный врач медицинского центра Хорев, заведующий институтом скринингов государственного госпиталя Рамбам в Хайфе в Израиле, доктор Роман Барак. Во время своего визита в Нью-Йорк 26 по 28 июля я хочу пригласить вас на очень важную и защищающую жизни людей презентацию «Как прожить 100 лет». Придите и узнайте, что нового произошло в мировой медицине и как можно за один час изменить сознание и начать жить по-другому, не подвергая свою жизнь и здоровье опасности. В эти же дни пройдут мои консультации, во время которых вы сможете получить четкие ответы на вопросы, какой же у вас точный диагноз и как с этим диагнозом жить, не оставляя никаких сомнений в завтрашнем дне. Ваш доктор Роман Барак, с нетерпением жду встречи с вами для того, чтобы ответить на все вопросы, связанные с вашей жизнью и с вашим здоровьем.
2: Ну и, как я уже говорил выше, благодаря 20-летнему юбилею, благодаря этому огромному стажу по всему миру, у меня прекрасные друзья, и вы наверняка слышали, что неоднократно в моих эфирах был потрясающий музыкант, великолепный скрипач, шоумен Сосо Павлиашвили. Я приглашаю его пару слов поздравления в радиопрограмме «Караван». Сосо Павлиашвили, огромное спасибо.
5: Привет, Костя, привет, дорогой. Спасибо огромное за то, что твоя программа объединяет только людей, которые не всегда могут приехать в свои дома, на своей родине, где они родились, выросли, где начали ходить, любили. Первая дружба, первое разочарование. Мы все связаны с нашей родиной, пуповиной. Но, слава Богу, вы связаны также с Нью-Йоркским филиалом русского радио. И с вами наш дорогой Борис Овец, который объединяет как настоящий тамада наши души, наши сердца. Все людское, что было, есть и будет, я надеюсь, объединяющий фактор в основном является и наш Борис Овец, русское радио, Нью-Йорк. Там звучат замечательные душевные песни. Для меня большая честь, что звучат и песни скромного седого грузина. И благодаря нашим отношениям есть огромное доверие. И когда есть такие люди, такие программы, значит, не все еще потеряно, а еще все еще впереди. Так что я желаю процветания, я желаю добра, я желаю мира, любви, вдохновения. И Божья благодать. Все есть одна нация, хороший человек. А пусть процветает эта нация и всегда будет с этим рад.
2: Спасибо огромное, Сосо.
6: Новый день проснется. Новый день проснется.
2: Конечно, господа, мне очень приятно, то, что Сосо уже многие годы является моим другом, никогда не подводил меня, когда мы даже встречаемся, с ним очень приятно общаться. Но есть еще музыканты, которых я бы хотел сегодня вам представить. Вы замечательного композитора Мухтара Хардаева, может быть, и не слышали так часто, но всем известно, что песня «Небо над землей», автором которым является сам Мухтар, была написана в 95-м году, но прозвучала она и вот именно приобрела крылья в 2005 году. И, конечно же, творчество Мухтара Хардаева всегда меня трогает, потому что у него действительно глубокие философские песни, и он вообще очень интересный молодой человек. И вот его поздравления с его новой песней, но опять-таки до конца озвучить не могу, но что-то послушать вам предоставится.
7: Дорогие друзья, всем доброго времени суток. Я Мухтар Хардаев, автор-исполнитель своих песен. От всей души и от всего сердца я хочу поздравить авторскую программу Бориса Овезова «Караван», которая уже 20 лет над столицей мира на радио «Дэвид Зон» радует своих слушателей. Мне тоже посчастливилось участвовать в этой передаче, пообщаться с народом. Спасибо, Борис, тебе за это мгновение, которое я испытал, когда находился в Нью-Йорке, пообщался со всеми добрыми и хорошими людьми. Хочется пожелать только одного. Успехов вам огромных. И чтобы ваша радиостанция и ваша программа долго-долго радовала своих слушателей хорошей, доброй музыкой. А я всегда с вами. Еще раз крепко вас всех обнимаю, жму вам руки. Поздравляю с этой прекрасной датой. 20 лет в эфире на радио «Дэвид Зон». Программа «Караван» Бориса Овезова.

Да, дорогие мои, конечно, хочу выразить безграничную благодарность вам. Дорогие слушатели, именно вы были и остаетесь главным вдохновением радиопрограммы, которая 20 лет над столицей мира радует огромную аудиторию. Вы даже не представляете, кто и где нас слушает. На протяжении 20 лет, друзья, вы включали радиоприемники дома, в дороге, на работе, в кругу семьи. Вы звонили в студию, писали смс, делились своими воспоминаниями, радостями, переживаниями. Благодаря вам, друзья, «Караван» стал не просто радиопередачей, а большой семьей, объединяющей людей разных возрастов, национальностей и взглядов. Спасибо вам огромное. Я неоднократно в своих передачах говорил, что очень многие девочки европейского происхождения именно сориентированы благодаря радиопрограмме «Караван» на восточную музыку. Одна из них — это Ангелина Каплан. Она была в первой части у нас в программе. И вторая — очаровательная Люба Бабис, которая также живет в Израиле. И я хочу отметить, что она в последнее время особенно стала популярна именно на восточном рынке, потому что ее темперамент, ее перевоплощение, ее умение держаться на сцене, ее душа, умение передавать смысловую начинку превзошли ожидания, и поэтому Люба Барис сегодня тоже в программе «Караван» поздравляет с новой песней.

Всем шалом. Это Люба Бабис из солнечного Израиля. Хочу с глубоким уважением и удовольствием поздравить радиопрограмму «Караван», в частности Бориса Овезова, «Дивизион радио» с 20-летием эфира над столицей мира. Желаю всем и вам, в частности, Боречка, творческих успехов. Огромное уважение. Спасибо.

0: ключи, я прошу.
1: Знаете, господа, в завершающий момент мне бы, конечно, еще раз хотелось бы поблагодарить выпускающих редакторов программы «Караван». Паша Куклин, Дима Банников. Помню, Акмаль Тахиров был. Ваш труд, друзья, часто остается за кадром, но именно вы превращаете каждую передачу в живое звучание. Благодаря вашему профессионализму музыка трогает сердца, голоса звучат искренне и тепло, а эфир становится настоящим искусством. Спасибо вам, ребята. Каждый выпуск программы хранит частичку и вашего таланта, вашей души. Спасибо. Так как моя деятельность на радио началась в 2000-е, еще на первом радио, на русском радио Израиля, общаясь с главным редактором Владом Зерницким, если вы хотите послушать и увидеть наше интервью, вот буквально месяца три назад в Израиле, когда я был, вы можете зайти на YouTube-канал Борис Овезов и послушать, о чем мы говорим, как мы общаемся. И Влад Зерницкий прислал свое сообщение, именно поздравляя программу «Караван» с 20-летием. Влад Зерницкий сегодня в юбилейном эфире.
2: Я польщен, уважаемые радиослушатели программы «Караван», что мне предоставили возможность поздравить любимую вами программу и, разумеется, любимого вашего ведущего. Дело в том, что задолго до того, как она появилась и захватила практически всю Америку, Борис Овезов работал в Израиле, работал на Первом радио, и часть успеха этой большой израильской еврейской радиостанции, конечно же, это его заслуга. Поэтому я, во-первых, хочу ему сказать спасибо за то, что он сделал в Израиле, на Святой Земле, в радиоэфире. И слушая его программу на расстоянии 10 тысяч километров, я понимаю, что он стал намного ярче и лучше, сразу видно, и мудрее. Поэтому я желаю программе «Караван» долгих лет в эфире. Я желаю тысяч, десятков тысяч прекрасных людей, которые будут слушать, будут радоваться, будут звонить программам по заявкам, будут смеяться, будут грустить вместе с Борисом Овесовым. А Борису Овесову, человеку, которого мы любим здесь, на Святой Земле, я хочу пожелать здоровья, я хочу пожелать хороших новостей, которые будут приходить к нему, и хочу пожелать ему уюта в его жизни, который в том числе создают его радиослушатели. Поэтому программа «Караван», с днем рождения, Борис Овесов, с днем рождения программы, искренне всех обнимаю, God bless America и Dash me Erz Israel. Туда. Это Влад Зерницкий, Первое радио.

0: подворотни шкеты. Пацан, эй, откуда будешь? Толкали в грудь плечом. Да-да-да-да.
1: Хочу отметить, что Влад Зерницкий – поэт, композитор, невероятный души человек, творческая личность. Все, что вы слышите, это его исполнение, его песни. Огромное спасибо Владу Зерницкому, главный редактор Первого радио Израиля. Господа, и вот сейчас особую благодарность хочу выделить нашему руководителю Грегори Дэвидсону. Я давно обратил внимание, если честно говоря, на его отношение ко мне. Спасибо, Грегори, что дали возможность проявить себя в эмиграции.
0: Поцелуями вдруг раздавался смех.
1: Хочу сегодня вспомнить также покойного Ярослава Беклемишева, с подачи которого я был принят в команду радиостанции. Светлая память. Спасибо большое объективному слушателю, ныне покойному Юрию Якобашвили, за его всегда теплую поддержку меня в первые годы моей работы на радио. И, конечно, светлая память Егору Куклачеву, которого я обожал. Конечно, высочайшей культуры молодой человек. По достоинству всегда ценил мои эфиры и мои программы. Всегда так отзывался, вдохновлял. Это все светлые люди моего творческого становления, господа. Огромное спасибо рекламному отделу Лене и Владу, которые всегда вовремя понимают ситуацию, поддержат и подскажут, принимая правильное решение в любых обстоятельствах. Спасибо вам, дорогие мои. Моя программа знакома еще с прекрасными музыкантами из Армении, Кареном и Сиваком, виртуозами. Умная музыка. Помните темы в моих программах? Это все они. Карен, Сивак для вас сегодня.
2: Поздравляю радио «Караван» на Дэвидсон с 20-летним юбилеем. Борис Авезов, спасибо. Прекрасная музыка, красивые песни. Еще столько же вам быть на радио «Дэвидсон». С большой любовью, Карен Севак.

0: также не могу обойти ведущих журналистов нашей радиостанции, корреспондентов, технических специалистов и всех сотрудников радиостанции, которые на протяжении этих 20 лет участвовали в создании «Каравана». Каждый внес свою уникальную лепту в развитие программы. Кто-то был с нами многие годы, кто-то лишь часть пути. Но вклад каждого человека стал частью нашей общей истории. Истории «Дэвидсон Радио». Отдельная благодарность моим гостям, всем во всем мире, музыкантам, артистам, писателям, общественным деятелям и представителям разных культур. Вспоминаю дорогого Боку Бориса Давидян, который также очень трепетно относился к нашей передаче. Вспоминаю мудрого поэта Ефрема Амирамова, которого я часто читаю в эфире. Благодаря им всем эфир наполнялся интересными беседами, друзья, новыми знаниями и вдохновляющими историями. Именно вы помогли мне лучше понимать друг друга и открывать богатую культуру, наследие наших народов. Спасибо вам огромное. 20 лет над столицей мира. Я благодарю всех друзей программы, спонсоров, особенно спонсоров. Мебельный салон «Экспо Фёрничер», «Heaven Grill Sushi Душанбе». Спасибо. Кондитерская «Лести Десерт». Спасибо вам за сразу моментальный отзыв. Всех партнеров и единомышленников, которые поддерживали меня добрым словом, советом и делом. Любой успех, господа, никогда не бывает результатом усилий одного человека. Согласитесь, он рождается там, где есть взаимное уважение, доверие и общая цель. Спасибо вам за все. За 20 лет «Караван» стал символом дружбы и культурного диалога. Я рассказываю о традициях Азербайджана, Армении, Грузии, Таджикистана, Узбекистана, бухарских и горских евреев. Мы убеждались снова и снова, музыка, культура и человеческое общение способны объединить людей лучше любых слов. Сегодня я с благодарностью смотрю назад и с надеждой вперед. Пусть впереди меня ждут новые встречи, новые программы, новые голоса и новые поклонники. Поклонники этой красивой музыки. Спасибо всем, кто был рядом эти 20 лет. Спасибо за доверие, за поддержку и верность. Именно благодаря вам мой караван продолжает свой путь. Спасибо вам, дорогие мои. 20 лет вместе, 20 лет в эфире, 20 лет в ваших сердцах. С любовью к вам, Борис Авезов. Спасибо, дорогие мои. И хочу в завершение поставить поздравление моего дорогого скрипача, поэта, композитора Эдуарда Шора, который тоже прислал свое поздравление.
1: Добрый день всем слушателям радиостанции «Дэвидсон». Я, Эдуард Шор, певец и композитор из Израиля, поздравляю это замечательное радио с юбилеем лично Бориса Авезова, который делает замечательное дело по популяризации наших музыкантов сегодняшних в этой замечательной программе. Мои песни здесь тоже звучат неоднократно, и даже на десятилетие этого замечательного радио я написал вместе, в сотрудничестве вместе с поэтами, которые мне предложили стихи, я написал песню, она звучала и будет звучать. Всем слушателям этой программы огромный-огромный привет из Израиля, большой, теплый, любовный привет. Мы вас любим, слушаем ваше радио и слушайте вы нас тоже. Спасибо большое.
0: Ну и в завершение, дорогие мои, хочу напомнить еще раз, что мы собираемся в воскресенье в 1:30 мебельный салон «Экспо Фёрничер». Напоминаю адрес, друзья, чтобы они искали, не бегали, не спрашивали. Друзья мои, адрес 9540 Квинс Бульвар, 62-й и 63-й драйв. «Экспо Фёрничер» накрывает стол, а именно вкусности предоставляет нам «Heaven Grill Sushi Душанбе», который будет поздравлять вас всех с 20-летием. Море спиртных напитков, напитки и, конечно же, десерт. Десерт от кондитерской «Лести Десерт». Это сладкая компания, которой доверяет 1000 семей, магазинов, организаторов мероприятий по всему Нью-Йорку. «Лестис Десерт», огромное вам спасибо за торт, который я предвкушаю, будет невероятно красиво, особенно микрофон. И, конечно же, Роман Барак, который посещает Нью-Йорк 26 июля, дает презентацию, именно лекцию в 2 часа дня в центре бухарских евреев в Квинси на 71-й улице. Роман Барак потрясающий. Врач, главный врач медицинского центра «Хори» в Хайфа, автор премии «Золотой Гиппократ», глава фонда «Хори без границ». Лекция «Как прожить 100 лет, господа, я вас приглашаю». Получите удовольствие, общаясь с этим прекрасным гуд-доктором. Это все бесплатно, имейте в виду.
2: Молнии удар лишь закаляют меня днями и ночами.

0: Ну что, дорогие мои, обнимаю вас. Огромное спасибо за эти два часа. Писали сообщения. Спасибо огромное. Извините, что не поднимал, потому что программу готовил целую неделю. Думал, что все уже осветил. Спасибо вам огромное. Люблю вас и очень надеюсь на скорую встречу. Пока.
1: Вот так всегда. На самом интересном месте.
2: Слушайте, объясните толком, что происходит?
3: А что объяснять? Давай на выход. Все. Приехали мы, прилетели мы. Полет окончен. Все, до свидания. Это спасибо, что воспользовались узбекскими авиалиниями. Да. Это все. Сказала, все получилось, да.
4: Что ж, до свидания. Последняя эта ночь была.
5: Дэвидсон Радио. 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: этот домик, вернее садик, по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-3332. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-3332. Садик Бэмби.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350

0: $1000 укус собаки.
1: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
2: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
3: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
4: Мой адвокат.
5: Юрий Прохин.
6: Опыт. Мудрость.
4: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
9: Дейдзен Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
10: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоум Крест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
11: Добрый день, дорогие друзья. Это передача «Открой Америку с Верой». Я Вера Лейкина, ее ведущая. Я представляю организацию Education for New Americans. У нас сегодня замечательные гости. Моя древняя подруга и ваша хорошая знакомая Вероника Литвинова. Спасибо большое, что ты пришла.
12: Спасибо, Вероника... меня немножко смутило. Меня немножко смутило прилагательное «древняя».
11: Вероника у нас специалист в очень интересной области. Я решила, что она не только же журналист, вы, наверное, не очень осведомлены, дорогие зрители и слушатели, она преподаватель. Вероника – специалист по языку. Она преподает и русский, и английский, как второй язык, ESL. Вот ее студенты у нас были из Staten Island Tech, которых она учит русскому. А нам интересно поговорить о том, как успешно можно научиться, сидя в Нью-Йорке, английскому. Это всех иммигрантов, особенно новых иммигрантов, очень волнует. Насколько успешно мы можем влиться в американскую жизнь, насколько мы можем достичь карьерных высот. Потому что я без конца слышу, я этого не могу, потому что мой язык не такой хороший, у меня акцент и так далее. Вот поэтому очень важно все, что ты нам расскажешь. Во-первых, расскажи нам, как ты пришла к преподаванию вообще, к этой специальности.
12: Спасибо большое за приглашение. Всем добрый вечер. Я, честно говоря, у меня немножко такое синдром самозванца, потому что сегодня должен был выступать замечательный мой коллега и друг, мистер Дианджело, директор школы Буди, где, в общем-то, и происходит наши каждую субботу ESL-классы. Но, во-первых, только что закончился Regions, сегодня graduation, святой день, поэтому так получилось, что я сегодня на замене и с удовольствием об этом поговорю, потому что я думаю, что для многих это, скажем так, большая-большая проблема, и, наверное, мне хочется людей воодушевить и сказать им, чтобы они не боялись говорить, не боялись делать ошибки. Когда-то я прочитала книгу такую, по-моему, она называлась «Mistake is the key to success», потому что ошибаться нужно, и нас скоро мы, наверное, будем как ленивые коты, потому что искусственный интеллект, все можно спросить, все можно узнать, и можно даже дружить. У меня друг говорит, зачем мне жена? Или я все вот с девушкой. Я говорю, ты что, это же твоя не настоящая жизни. Вообще непонятно, вообще, где энергию возьмем для этого искусственного интеллекта. Поэтому призываю вспомнить китайскую поговорку. Все может в жизни случиться. Только то, что вы положили в свою голову и в свой рот, никто у вас никогда не отнимет.
11: Вообще ошибаться, по поводу ошибок, я хочу тебе сказать, нам очень повезло всем иммигрантам, что мы в Нью-Йорке. Потому что это не совсем так в других штатах, и требования к языку совсем другие у обыденных людей, не у специалистов. Но мы должны научиться чувствовать себя уверенными в себе. Вот это, мне кажется, очень многим иммигрантам не хватает.
12: Я даже думаю, что если мы рассматриваем вообще ESL-курсы, у нас, слава богу, их огромное количество. Если вы наберете в Google Adult Education, вы можете найти эти курсы. Единственное, что если они интенсивные, они бесплатные, но все-таки требуют посещения, потому что город за вас платит. И я думаю, что любой ESL-учитель, он прежде всего такой, знаешь, можно на ты, мы на ты, мы 100 лет друг друга знаем, да? Прежде всего, он коуч по уверенности, потому что приезжают взрослые люди, они знают, какие они классные, хорошие, что они в своей стране много достигли, что у них прекрасное чувство юмора, но они выразить в языке не могут. И поэтому часть, мне кажется, большая часть вот, работы учителя – подбадривать их, мотивировать, говорить, что ничего страшного. Даже если они сказали, не надо ему прямо указывать на его ошибку, потом тихонечко, вот посмотри, там спеллинг, по-моему, это слово немножко по-другому, чтобы не слышал никто, чтобы человеку было приятно. Потому что все, что нам нравится, то мы запоминаем, то наш мозг запоминает.
11: Тут современная педагогика об этом говорит все время, что обучение должно приносить удовольствие, этот процесс, а иначе результат совершенно другой. Особенно с точки зрения обучения языку. Языку в среде языка. Ты сказала, что ты представляешь, что ты работаешь в вот этой программе в школе, ты там преподаешь?
12: Я преподаю по субботам, это мой будет уже 6-й год. И вот я благодарю мистера Д'Анджело, директора этой школы, который поверил в меня, потому что я могу кого угодно, на что угодно вдохновить, но не всегда верю в себя. И дал мне эту программу. Я чувствовала такую большую поддержку, потому что технологии – это моя немного ахиллесова пята, я учусь. И если что-то со смарт-борд или что-то такое, я чувствовала поддержку от команды и от директора, что мне так нравилось это делать. И в субботу, хотя это моя суббота, это суббота моих учеников. Мы все здесь тяжело работаем.
11: То есть
12: работаем.
11: Ты преподаешь взрослым людям?
12: Взрослым людям. Взрослым.
11: Смотри, вот тут нашим зрителям и слушателям надо понять, что это, в общем-то, это же не школа для взрослых.
12: Нет, было такое, у директора было такое видение программы, что из-за того, что, ну, во-первых, уникальная школа, пользуясь случаем, я могу сказать, что это dual program, что идут 3 программы на русском, испанском и китайском языке. Это dual program. Очень интересная программа. Возможно, он придет сам и расскажет. И у него было такое видение. Он очень эмпатичный человек. И он решил, что он сделает курсы для родителей, которые не могут, не понимают, идут на собрание, не знают, что сказать. Но потом, из-за того, что как-то стала популярна достаточно программа, он сказал, пожалуйста, если ты считаешь, что кто-то может еще прийти, любой человек с улицы, пусть приходит. Я очень аккуратна с рекламой. Почему? Потому и прошу через, я вижу, вот люди там просят, где бы хорошие курсы, потому что я сделала одну глупость и дала объявление много лет назад в Фейсбуке. И есть такое слово, которое не переводится на русский язык, это слово privacy.
11: Мы говорили об этом слове.
12: И люди стали мне... такие звонки из мессенджеров в 1:00 ночи. А когда приходить? А что брать? Все. И я поняла, что больше я этого делать не буду, потому что я все готова для своих учеников сделать, но еще больше я готова сделать для своих детей и для себя.
11: Ну, я немножко хочу объяснить людям, что такое Dual Language Program. Это программа потрясающая. Я хочу сказать, что я за нее руками и ногами. И сейчас вот мы сегодня получили дома у меня письмо. Мою внучку 5-летнюю приняли в такую программу испаноязычную. Что это значит? Это значит, что 50% учеников в этой программе говорят только на английском в начале, а 50% говорят на другом языке, скажем, на русском, на китайском или на испанском. И эти дети общаются между собой и как бы учат друг друга. И 50% образования идет на одном языке, все предметы, а 50% образования идет на другом языке. Вот в ситуации с моей внучкой через день они будут учиться. Целый день по-испански, а потом целый день по-английски. Тут немножко интересная ситуация, что родители ее испанского не знают. Я знаю испанский очень плохо, то есть она начнет говорить на языке, на котором мы никто не очень-то говорим. Но все равно это настолько важно для детского мозга.
13: Безусловно.
11: Иметь возможность функционировать больше, чем на одном языке, что мы очень рады этому. Вот это такая программа.
13: Замечательно. Я вообще считаю, что вот языки, то есть как это куча цитат по этому поводу есть, что один язык – одно окно твоего дома, дома твоей жизни. Другой язык – ты открываешь еще одно окно, ты проживаешь еще одну жизнь. Но самое главное, мне все-таки кажется, быть для меня. Я много училась в своей жизни. И я точно, я любого человека воспринимаю, которого я встречаю в жизни, как учителя. Даже если какой-то для меня несет это где-то негативный опыт. Такое тоже нужно знать. Это жизнь. Но я точно себе сказала, каким учителем я не буду. Я не буду скучным учителем. Я не буду учителем, которому все равно. Я их друг. Я им всегда говорю, intention counts. Намерение засчитывается. Попробуйте. Чуть-чуть. Всегда хвалю. Слова well done, excellent. У меня много испанцев. Excellent, excellent. Я, эти слова, которые у меня все время. Плюс призыв. Взрослые люди. Я, значит, купила здесь на Эвеню китайских вкусных конфет, типа нашего Дюшеса. Они так радуются, когда они получают эту конфетку, потому что они ее заслужили.
11: Ну, в общем, это очень важно. О, и, судя по всему, ты получишь удовольствие.
13: Безумное удовольствие. Безумное.
11: И я так понимаю, что сколько они учатся, два студенты? Это родители, в общем, широкая публика, взрослые люди. Они приходят как часто?
13: Вот у меня очень интересно, что это раз в неделю по субботам. Может, в этом году это будет еще один день, пока ничего не могу сказать. Так интересно, что у меня одна испанка, которая выучила, ну, язык, она прекрасно общается, мне нравится. Я говорю, Залма, такой она у нас тимлидер, скажем так. Но ты у меня уже 5 лет. Она говорит, я не могу. Я так люблю эти субботы. И из-за этого мне приходится менять учебник, менять методики, чтобы ей было интересно. Я не хочу, чтобы она по второму разу смотрела что-то. Она говорит, это мое, вот просто моя отдушина по субботам.
11: Какой процент русскоязычных в этом?
13: У меня есть в основном сейчас из Украины, очень хорошие. То есть вот они все вместе, я их, значит, выгоняю на 5 минут. Я говорю, все-все-все, не в классе, туда можно на своем языке общаться. И когда я вижу, что они, я готовлю следующую какую-то activity, да, следующее действие, что мы будем заниматься, чем. И я вижу, что они общаются все на английском. И конечно, для меня это большая радость.
11: Ты общаешься с ними только на английском?
13: Я просто говорю все. Аллергия, Spanish, allergy, no. Штраф сразу. Ну, конечно, никаких штрафов нет, но дело в том, что я из того, что очень много испанцев, я начала чуть-чуть подучивать испанский. И я делаю это абсолютно для своей радости. Я ошибаюсь, я думаю, боже мой, когда ты помнишь меня, когда в английском я так стеснялась с акцентом, мне так казалось, что я что-то не так скажу, а вдруг они меня спросят что-то такое, что я не знаю, то сейчас, когда испанский для радости, я еду, слушаю что-то или общаюсь там
11: они считают, что ты
13: со своим приятелем,
11: как бы интересуешься ими, ты уважаешь их, это замечательное качество. У меня была такая ситуация не с испанцами, а с гаитянскими детьми. И я выучила пару слов, приходила, и они шумят в начале урока. Ну, это взрослые дети, это уже не дети, там 18-20 лет. И когда я сказала «силенсио», Они все замолчали сразу же и были потрясены. Я выучила одно слово «сленси». Для них это было прямо потрясающе. В общем, я хочу сказать такую вещь. Ты преподаешь английский, ты, конечно, должна не перескакивать с языка на язык. Но если, и теория говорит об этом, если мы преподаем какой-то предмет, и студенты твои, вот, или мои в тура, проект делают, и они между собой говорят на другом языке, я не запрещаю это делать.
13: Это абсолютно правильно, потому что самое главное, чтобы они себя чувствовали комфортно. Я говорю, ребята, пожалуйста, приносите чай, кофе, не для меня, свой завтрак. Это ваша суббота, это ваш выходной. Вы можете поехать и в музей, провести время с близкими, а вы приходите сюда. И я очень хочу, чтобы им в моем классе было хорошо. Юмор, мы смеемся все время, мы бесконечно смеемся, и это хороший смех. То есть, но я хочу сказать, что тем не менее они знают, что я ему всегда говорю, presentation and confirmation. Вы взрослые люди, я не заставляю вас делать домашние задания, но то, что я посылаю нам в нашу WhatsApp-группу, например, мы прошли тему еда, или мы прошли тему дом, или у нас прилагательный adjectives, они должны это слушать и слушать и слушать. И если к нам кто-то добавляется, я говорю, вот у нас такой уровень, пожалуйста, посмотрите на YouTube body parts, colors, счет, посмотрите все это, то, что мы уже знаем, чтобы вам было комфортно в нашем классе.
11: Значит, они начинают с нуля или у тебя разные?
13: Разные уровни, не с нуля. Это если мы говорим о beginners, я бы сказала, уже сейчас low intermediate. То есть это beginners, high beginners и low intermediate. Вот так бы я сказала.
11: Значит, они учатся весь учебный год?
13: Да, да. Это
11: где-то с сентября?
13: Только сейчас у нас было, значит, партия. Каждый год у нас партия. Они уже знают. Они говорят, Вероника, мы хотим орешки с орешки со сгущенкой. Они любят. И они приносят свою еду, и мы общаемся до следующего года. И
11: значит, нас... два раза в неделю?
13: Один раз. Сейчас один раз в неделю, но, наверное, будет два раза в неделю.
11: Ну, вообще-то, по теории, лучше два раза в неделю, потому что мозг нуждается в повторении.
13: Дело в том, что я сразу вижу, кому надо, а кому не надо. Есть такое замечательное слово, я им рассказываю на первом commitment, потому что приходят
11: еще одно
13: и,
11: слово.
13: Да, и хотят, и все. Вот это обязательство, что ты точно знаешь. Пришла одна женщина, знакомая, позвонила, да, хорошо. Потом она говорит, ой, вы знаете, я так хорошо живу, дети сказали мне надо, а надо ли мне это? Я так хорошо справляюсь, я говорю, ну, смотрите сами, это вам решать, потому что очень тяжело в какой-то момент, вот мы знаем, что в языке наступает, я столько знаю, да где же,
11: усилие.
13: Почему у меня в классе получается, а на улице я сказать слово не могу. Вот это плату включается. Я говорю, ребят, это кирпичики, вот это все. Этот дом мы с вами построим. Но вы должны ходить, это как тренироваться к марафону. Вы должны есть правильную еду, вы должны ходить в спортзал, вы должны соблюдать режим дня и так далее. То же самое with language acquisition. Приобретение языка.
11: То есть это не те дети, которые, не те люди, которые приходят, им нужен диплом, им нужно выучить язык. Они приходят, потому что они понимают, что им это нужно. Вот когда начинается сомнение, я так хорошо живу, зачем мне это нужно, у меня начинается тревога. Потому что когда человек перестает учиться и вообще считает, что ему больше ничего не нужно, тут начинается старение мозга. И это очень грустно получается. А каков средний возраст?
13: По-разному. Значит, у нас вот есть такая пани Зина, совершенно невероятный вот человек из Украины, столько переживший, уже такой золотой возраст, но так ей нравится учиться, и так она поднимает всех на какие-то вот вещи. В прошлом году они ко мне приезжали, у нас было такое задание, мы учили тему дома. Тему дома, они бегали с наклейками, я там произношу, они должны найти, кто первый найдет, было прекрасно. Приходили ко мне домой. В этом году мы будем варить борщ. Мы будем варить борщ, и мы вот все кулинарные глаголы будем пошагово проходить, потому что их сложно достаточно запомнить. Вот. И очень важно, чтобы сложилось, вот сложилось это взаимодействие с группой. У меня всегда были очень хорошие группы, но сейчас невероятно, я тут вот постучу по дереву, невероятно. невероятные люди.
11: Ну вот смотри, ты уже, наверное, пятый человек, который мне говорит, очень важно, чтобы сложилось в совершенно разных областях. Вот это взаимоотношение между преподавателем и учащимся, оно критично просто, настолько важно. У меня выступала преподавательница музыки, которая говорила то же самое. Самое главное, вот это взаимоотношение.
13: И бывает не складывается. Ты не можешь вот
11: бывает
13: так,
11: не складывается.
13: Ты не можешь там нравиться всем, и бывает не складывается. Но если человек хочет, я вообще считаю, закрываю глаза, вот это начинается. Ай, как я, что я буду учить после 40? Подождите, вы не хотите учить после 40. То есть, если вдруг вам 40 лет, вы никогда не занимались спортом, кроме того, как там прыгали через козла на физкультуре в каком-то возрасте, вы хотите сказать, что вы не можете ничего? Да, вы, наверное, марафон не победите. Но если вы займетесь, это не значит, что вы не можете. И как, ну, у меня есть своя такая методика преподавания, которую я выработала, которая мне подходит, и, как мне кажется, она работает, потому что моя задача – вытянуть из них язык, чтобы они говорили.
11: Это самое главное. Я хочу сказать, я тебя знаю много лет, ты начала с того, что ты спрашивала себя, сможешь ли ты преподавать вообще. И я тогда говорила и всегда считаю, что это такой личный процесс, вот найти как бы свой путь. Да, преподавание это наука, но это искусство. Это как
13: и хорошее это хорошее свойство возраста, что я могу сказать, это редко, слава богу, происходит, я могу сказать, я не знаю. Они говорят, а вот как там произносится какое-нибудь там слово землеройка? Да я вообще не знаю, как землеройка. Юглиш, есть юглиш, ты набираешь юглиш, и тебе Google дает вот этот юглиш сайт, все варианты, как произносится это слово, как правильно его произносить. Так ты его через 5 минут уже точно запомнишь, если еще и запишешь, так вообще прекрасно.
11: Ну, значит, вот я всегда спрашиваю своих студентов, которые учителя, как они себе представляют идеального ученика. Как ты думаешь, как твои студенты, вот эти учащиеся, представляют себе идеального учителя?
13: Я не знаю.
11: До того, как они с тобой знакомятся, чего они ожидают?
13: Они очень, во-первых, они такие стеснительные, они так боятся что-то сказать или что-то, поэтому я facilitator with heavy supervision, потому что я только что-то им показываю, потом мы работаем в группах, потом они представляют свой проект, и я тихонечко подхожу, пока идет проект, потому что, допустим, какая-то там тема еда, да, и они пишут, вот там Вася любит это, а Родриго любит это, а потом они представляют, потому что вот это S они все время теряют, he loves, вот это S, оно все время куда-то пропадает, хотя правило вроде простое, говорю, во-первых, не волнуйтесь, американцы иногда тоже это S пропускают, вот, во-вторых, вот я хочу просто им показать, ребята, да мы здесь семья. Мы здесь семья. Вот TH, я говорю, это не самый сложный звук в английском языке. Я им фотографию Эйнштейна с языком, говорю, высовывай язык. Испанцы говорят, высовывай, тебя на всех заставляют высовывать. Но пока они высовывают язык, запоминает наш артикуляционный аппарат, и потом это TH у них уже нормально идет. Вот, то есть мы все семья. И я хочу, чтобы с первого момента они понимали, что я здесь для них, что я все сделаю, только приходите, чтобы они говорили. По-моему, у нас перерыв.
11: За сколько вот лет ты преподаешь? Mm-hmm. Вот вспомни, как ты вначале это делала, и сейчас. Что изменилось в том, что ты делаешь?
13: Очень много пришли технологии. Очень много пришло технологий, и их можно, это может быть большой помощник учителю. Мы должны прерваться на рекламу, нет, или мы не прерываемся на рекламу, нет. Я просто вспоминаю, как идет на радиопрограмму, что в середине часа мы прерываемся на рекламу. Мы можем идти дальше? Хорошо, отлично. Я просто не знала. Ну, момент такой, прямой эфир. Вот и если это взаимодействие устанавливается, у людей, люди должны работать, у людей какие-то обстоятельства. Это жизнь, потому что, например, вот у моей тимлидера, у нее что-то случилось, а я такой урок приготовила. И я вижу, что она не в настроении, я вижу, что что-то произошло, я ее попросила. Потом останься, мы поговорим, потому что и трагедии какие-то происходят, и что-то. Ты там запланировал себе урок про праздники, а ты не можешь, потому что ты видишь, что атмосфера в классе поменялась, то есть что-то вот у кого-то произошло, ты немножко все это меняешь.
11: То есть надо думать на ходу.
13: Да.
11: Так точно, как актеру, который стоит на сцене, реагирует на публику.
13: У меня все танцуют, мы все поем. Я говорю, мы здесь все бомбина, все. Мы здесь одна семья, пляшем, танцуем, скачем, включаем вот это, как он называется, диджея, не помню, Раф. Funky, funky, to the right, пошли, to the left. И вот пошли всем классом.
11: И все встали.
13: Да. Да, Total Physical Response, CPR, я все время применяю. Все
11: Значит,
13: время.
11: Все это вот сколько времени они?
13: 4 часа.
11: Ты делаешь много перерывов?
13: Я делаю каждый час перерыв, потому что они должны отдохнуть, они должны пообщаться, они должны иметь, ну, хотя бы минуту налить воды.
11: Каждый час перерыв сколько? 10 минут?
13: 5 минут. 5 минут, да, 5 минут, 5, иногда 7 минут. Вот.
11: Окей, у меня такой вопрос. Ты учишь детей, взрослых, русскому. Как подход к детям отличается от твоего подхода к взрослым? Или не очень отличается?
13: Я бы сказала, вот есть такое замечательное слово, я не хочу много там английских слов вставлять, рапор. Рапор, вот как мой говорил педагог, если у тебя есть вот это взаимодействие с учениками, оно в любом случае.
11: Ну, дистанция с детьми.
13: Дистанция должна быть. Дистанция должна быть. Дистанция обязательно. То есть и тем, и тем, ну нет, наверное, я просто много говорю об Америке с точки зрения культуры. С точки зрения культуры,
11: так,
13: потому что
11: вот об этом нужно нам поговорить, потому что твои дети, которые учатся русскому, подчеркнули это, что ты много говоришь об истории России, о культуре. То есть какую часть занимает вообще в изучении языка? Языка, разговор о культуре.
13: Очень большую. Во-первых, это все мы делаем в комплексе. Во-вторых, если мы сегодня мы говорим об английском, я быстренько обозначаю им, что есть 2 человека, их фамилия на букву «П». Путин, плохой человек, и Пушкин. А я говорю, кто у нас Пушкин? Они русский Шекспир, русский Шекспир. Вот. А здесь культура, вот как мы это все делаем? Например, я им что-то рассказываю, чихаю. Значит, все, кто понимает по-русски, они говорят, будь здоров. Я говорю, на правду. Остальные не понимают. Они начинают им пытаться объяснить, что вот это, но это не universal, да, это не для всех. Вот если универсально для всех постучать по дереву, если что-то нам предстоит важное, то на правду это понимают только вот они им пытаются объяснить. Я молчу, потому что я молчу. Вот. Потом я заметила, что они, я сама такая, I'm a foodie, я им говорю. Я обожаю о еде говорить, они обожают о еде говорить. Я вижу, что они любят. Я раз туда прилагательные adjectives, чтобы они вот пошли мы говорить, кто что любит. И ты же сам подпитываешься. Вот у меня муж и жена, и он все. Люблю афар. Я думаю, боже, я знаю все блюда. Да что ж такое афар? Ну никак, уже голову сломала. И вот он все, думаю, может он смеется, может он такой с чувством юмора мужчина. И тут они, значит, звонок, а я говорю, ой, мне некогда-то недалеко живут. Говорит, мы вам хотим принести афар. Я думаю, боже мой, приносит. Это что-то вообще невероятное. Это, я только знаю танец лезгинку. Они говорят, это лезгинское блюдо. Это что-то типа кутабов. И, значит, это делается, вот это ботва свеклы, поэтому они такие розовенькие. Там кинза, какая-то зелень, яйцо и творог. И это запредельно вкусно. И вот они мне, значит, этот поднос вот этих афаров принесли. Я не говорю, что, значит, я прошу их принести мне что-то вкусное, но ты столько узнаешь о другой культуре, и сейчас я стала, потому что много испанцев, и мне хочется, я говорю, как там наше это слово? Посмотрите в словаре. Они говорят, по-испански это так. Я говорю, так я просто проверить твой испанский хочу. Вот я же специалист в испанском. То есть чувство юмора обязательно, обязательно.
11: И как они, испанцы, с русскоязычными?
13: Прекрасно. Потому что все время идет моделирование. Я показала, я рассказала, дальше они сами. И я, например, вот я, допустим, очень люблю теорию Стивена Крашена, но я не даю артикли сразу. Почему? Потому что у людей вроде простое правило. Вот конкретно, ты не конкретно, среди многих такой артикль. Но у них просто, когда мы начинаем играть, это сноубол, например, мы прошли какую-то тему, цвета, и они должны там сказать green apple, an interesting room, and purple pencil. Если им надо добавить артикль, я говорю, все, disregard. Я знаю, как артикли важны, но я попозже им дам, потому что сейчас я хочу просто, чтобы они говорили, чтобы они запомнили эти коллокации, то, что мы называем по-английски collocation, чтобы у них это в голове осталось. Ага. Но пока они говорят, то есть сноубол, кто послабее, они записывают, потому что они должны повторить все. Они не могут подсказывать. Они, например, подсказывают, например, old dog. Они могут rough или beautiful cat. Мяу! Или жест какой-то показать. Но они не могут подсказать словами. И что тут творится, это финальный урок. Вот это summary. Замечательно. Это закрепление материала.
11: Этот поход называется total body response.
13: Да. И поэтому я думаю, если еще я вижу, что люди обращают внимание на домашнее задание, я вижу прогресс.
11: Конечно, ты человек творческий. Это мне еще раз как бы подтверждает, как важно быть творческим человеком в этой профессии. Это ближе к театру. Особенно у тебя. Это, конечно, очень удачное сочетание, что приходят люди, которые просто хотят учиться. Их никто туда не гонит. Они не заставляют никого. Они хотят учиться. Ты используешь какие-то учебники?
13: Я сразу же говорю, слава богу, администрация, еще раз спасибо, покупает мне все учебники, там, если я что-то прошу. Но мне кажется, как и в жизни, мы пишем каждый свой сценарий жизни. Так и нет идеального учебника, не для одного языка, я так считаю. То есть ты сам составляешь свою, вот я им говорю, вот что надо делать, вот я им говорю, туалетный метод. Я говорю, вы придете ко мне домой и зайдете в мой туалет. Они так смотрят, и они пришли ко мне домой. Правда, там для детей таблица умножения, еще что-то. Но я так училась в колледже. То есть я вешала, если мне нужна была презентация. Там. И есть какие-то вещи. Но опять же, у меня есть ученики, которые повторяют курс. Прекрасный был учебник, но я не хочу повторять. Какие-то не работают. Я взяла Оксфорд. Очень много все-таки прекрасной. Четыре части. Там и идиомы, там беги. For beginners, intermediate, advanced. Не пошло. Почему? Культурный, прекрасный, с картинками учебник. Ну куда? Это каждый раз им объяснять, здесь не евро, а доллары, здесь не килограммы. Это слишком, слишком тяжело. И даже если я рекомендую какие-то YouTube-видео, я говорю, самое главное, вы смотрите, чтобы был американский флажок, вам не нужно бритиш, красивое произношение, когда захотите, выучите. И посмотрите, сколько последователей. Если у человека 2 миллиона, и его смотрят, как он произносит или что-то вам рассказывает. И я хочу сказать, игра. Вот все время игра, вот эта теория Стивена Крашена. Я к ней пришла давно, Раиса Рус, надеюсь, она станет гостем этой передачи. Много лет назад я пришла к ней познакомиться. Я говорю, у вас такой красивый английский, вы так разговариваете. Она говорит, надо... И интервью, соответственно, пришла, нужно было взять. А она говорит, надо превратить это в игру. И вот я превратила это в игру. И сейчас я вот слушаю испанский. Если бы я работала с преподавателем, я бы, наверное, самым была плохим учеником. Потому что я бы концентрировалась на радости. Я бы вообще не смотрела, потому что это у меня для радости. Ну, надо найти в сутках еще время.
11: Ну, в процентном отношении... Сколько процентов времени они говорят, сколько они пишут, сколько они читают?
13: Я, как говорю, часто говорю, I'm an old dog. Я верю в что нужно записать, я верю, что нужно выучить наизусть, и как они сейчас говорят, вот эта теория. Она мне нравится, что ты только в стороне, ты не lecturer, ты facilitator, ты только чуть-чуть помогаешь. А я считаю, что некоторые вещи, может быть, и дольше должен учитель проговорить, чтобы они поняли. Поэтому, если, во-первых, есть внимание, то есть в какой-то момент к третьему часу как бы не играли ничего, Тут мы включаем технологии Quizlet. Вот мы прошли тему, они обожают этот Quizlet, все мы играем, но это же то же самое закрепление. Вот была презентация, а подтверждение, но им уже чуть-чуть полегче, они немножко отдыхают. Не может быть, ты там себе напридумывал, ой, здесь они у меня пляшут, а здесь они и жнецы, кузнецы. Им тяжело, им надо все это переварить. Поэтому где-то activity идет такая, где-то мы что-то посмотрели, то есть чуть-чуть они отдохнули. Где-то у них у каждого такие альбомы в фотографиях, где они, я им выставляю картинки, чуть-чуть они отдохнули, и мы, и, допустим, там бытовые приборы они меня просят или что-то. Ага. И они сфотографируют и себе ставят в альбомчик вот в этот. Мы к нему возвращаемся потом. Okay. То есть чередование.
11: Значит, какие, вот, дай рекомендации, откуда брать всю информацию?
13: Ты имеешь в виду о курсах или о чем?
11: Да, ну, электронные средства, современные. Слушайте, мы сидим в телефоне все время, взрослые люди. Помимо, они с тобой раз в неделю видятся, им же нужен какой-то источник.
13: Я отправляю им, я вот покажу, я им отправляю, значит, вот прошел урок. Мы прошли тему, ну, например,
11: куда
13: тему.
11: Отправляешь, на интернет?
13: У нас WhatsApp-группа, да? Ой, не тот открыла файл.
11: А, вы на WhatsApp?
13: На WhatsApp у нас группа, ага. Мало ли что, кто-то не может прийти, кто-то что-то. Так, вот сейчас я посмотрю. Так, вот, например, прошел урок. Они подчеркнули все выделенные слова, какие-то мы сделали коллокации, поиграли, вспомнили, записали, Quizlet сделали, например, хаос. Потом, вот.
14: Lessons 1, 2, 3.
13: Окей. Носитель языка. Все те слова, которые были в уроке, произносят. Shadowing. Они повторяют, повторяют. И я вижу, кто повторяет.
11: Ага.
13: Вот, и я вижу, кто повторяет.
11: Ты используешь Duolingo, ты используешь другие приложения?
13: Я считаю, что я не использую Duolingo, я использую другие эпы, хотя это тоже хорошо. У меня дети с Duolingo учат испанский. Это лучше, чем ничего, наверное, для словарного запаса. Но мне кажется, вот опять же я говорю, вот мы прошли, такая лексика хорошая, такой урок, перепишите. Можете даже время, в это время у нас все как-то теперь, как Юлий Цезарь, в это время и счета, и болтают, пока там какое-то кино идет. Смотрите свое кино, но в это время переписывайте, потому что внимание к девайсу. Рука запоминает вот это понятие spelling, рука запоминает. Любое усилие – это в вашу копилку. В вашу
11: я
13: копилку.
11: Согласна, но это очень индивидуально, но я... И тоже, когда я что-то новое учу, не обязательно язык, когда я что-то новое учу, я обязательно стараюсь записывать, потому что какая-то связь есть между тем, что мы делаем, и мозгом. У меня вот такой вопрос, потому что в моем опыте люди, которые начинают изучать язык, им особенно тяжело понять устную речь. Native speakers. Mm-hmm. Вот, понять, что говорят по телевизору, понять, что говорят даже не те люди, которых они слышат на улице, которых можно переспросить. Я помню, что я учила язык с раннего детства. И я приехала, меня все понимали. А мне прошло месяцев 5, пока я начала понимать радио.
13: Uh-huh.
11: И я помню, что это было усилие, что сначала я слышала как мелодию.
13: У меня вот так происходит, что я очень считаю, что недооцененное это слушание, listening comprehension. Они говорят, ой, я визуал, я картинки люблю смотреть и так далее, и тому подобное. Я не считаю, что проблема говорения – это главное, вот если мы говорим да, speaking, reading, listening and writing. Я как раз считаю, что listening, они уже, допустим, у них есть шаблоны. Они знают, как о себе рассказать, откуда они приехали, какая их любимая еда, где они жили. Они уже даже понимают соотношение verb-noun-agreement, то есть они понимают, что вот они вот здесь существительное, здесь глагол и так далее. Но они не понимают акцента, темпа, еще чего-то, человека, который говорит. Поэтому я их всех отправляю в библиотеку, чтобы они записались. Вот на лето я дала домашнее задание, сделали себе аккаунт в Либе, это бесплатно. И говорю, я вам дам коротенькие рассказы, и вы будете их слушать несколько раз. Потом, сейчас YouTube есть просто потрясающий. Я фанатка, я так обожаю профессионалов, фанатка, не понимаю, почему в Канаде, а не у нас, такой платформы Youngvid называется. Youngvid, English Videos. Значит, там где-то 20 учителей. И они, конечно, как они ведут уроки на любые темы. Например, можно в этом Youngvid набрать самые частые ошибки русскоязычных, значит, учеников. Самые частые испанских. И у меня там есть любимый, он афроамериканец, он такой живой, он такой классный. Второй парень тоже, Алекс. Я думала, что он из России, такой славянский явный акцент, он из Польши. Но когда хороший преподаватель, ты не смотришь на акцент. Они все так боятся этого акцента. Я говорю, ребята, вот, accent reduction. Показываю
11: вот
13: в Google.
11: Вот об этом поговори, потому что вообще-то, если честно, это совершенно понятно, что люди, когда начинают учить другой язык во взрослом возрасте, у них будет акцент. Иногда они хорошо владеют языком. У меня много таких случаев было. Я сталкивалась с образованными людьми, которые читают научные книги, а говорят с сильным акцентом, и общая публика воспринимает это, как будто бы эти люди плохо знают язык.
13: Но ты знаешь, я, к сожалению, здесь немножко ложку дегтя в бочку с медом. Американцы, они стараются себя не поправлять. Но наши люди, причем это касается
11: не только языка,
13: это касается политики, они знают все. И я помню, я только начинала работать на радио, и позвонила женщина, вот Марина ее звали, достаточно часто такая активная, и прочитала мне лекцию, что я не так произнесла. И знаешь, это, как говорят, это поколение зумеров во всем винит родителей, во всех травмах. А для меня это была тогда такая травма, что мне на радио позвонил человек, специально сделал замечание, как я произнесла. Почему не сказала, там, знаете, пойдите вот туда на курсы или что-то. А вот вы, да как же вы произносите, да вы в Америке. Вот откуда это такая способность вот унизить другого человека. Поэтому я им говорю, вы самые лучшие, вы самые классные, мы вообще тут семья, мы ничего не стесняемся, ничего не... Единственное, я говорю, приходите, даже тетрадки. Я хочу, чтобы у вас... Я сама вам принесу фломастеры цветные, чтобы у вас вот такие были тетрадочка. Вот здесь у вас глаголы, а здесь у вас идиомы, а здесь у вас местоимения, а здесь у вас какие-то cognates, которые звучат и в вашем языке. И вот подчеркивайте, я их так хвалю, потому что подчеркнул, приятно, открыл тетрадочку. Человеку приятно, он вложил, и он видит этот свой труд.
11: И акцент, в общем, придет. Это придет. Но есть места,
13: где можно исправить. Я им показываю Шемеш Хадар. Это израильтянка, великолепная, веселая. Она уехала из Израиля после известных событий. Она преподает в Барселоне, и она именно занимается accent reduction. Я говорю, посмотрите. Рэйчел тоже, так прямо наберите, Рэйчел accent reduction. Великолепные курсы. И все. И ты знаешь, сейчас вот одна пара, мне так интересно, она русская, говорит в совершенстве, он американец. То есть они как бы такие грэма-нации, они преследуют других учителей на YouTube, которые где-то сделали ошибку. И ты знаешь, я с одной стороны вижу, что они говорят очень хорошо, с другой стороны, я думаю, вот вы два сухаря. Да, когда они что-то разбирают, очень так все, я думаю, вы же людям подрезаете крылья. Ты же сидишь и думаешь, я думаю, а сколько это Рэйчел, сколько она сделала хорошего, как она показывает вот эти звуки и все. Ага. И где-то она там ошиблась. Ну, мы все люди, мы все ошибаемся. А я думаю, а нужно ли такие? Да, у вас много последователей, у нас много. Но потом начинают еще, если травить какого-то учителя, что ты там, а может, этот учитель кому-то крылья дал. Поэтому это такая, знаешь, дилемма всегда.
11: И вообще в Америке, в которой все говорят с каким-то акцентом, мы звучим по-другому, чем люди из другой части Америки вообще. И наш акцент узнают абсолютно точно. Нью-Йоркский акцент звучит по-другому, чем бостонский. Мы же все, знаешь, я недавно услышала такую фразу, я забыла, кто это сказал, политик какой-то сказал, что нас объединяет не гены здесь, а общие мысли, как мы думаем о жизни. Мы все откуда-то приехали, мы все получили потрясающие возможности, я всегда думаю об этом, которые еще неизвестно получили бы мы в своей стране. Ну что, ну вот и акцент. Если нас понимают, а вот как раз вот эти вот замечания по поводу акцента, это, как правило, не очень знающих язык людей. Я редко слышу замечания по поводу акцента у людей, от людей, которые хорошо знают язык, образованных людей.
13: Ты знаешь, у меня мама любила смотреть программу «Давай поженимся». Я эту программу не смотрю, но когда она начиналась, я помню, значит, выходила девушка или юноша, их там знакомили, по-моему, до сих пор это шоу существует, не знаю. И было сказано, вот идет девушка там, Света, она знает в совершенстве русский, значит, английский. Я думаю, а что такое в совершенстве? Мне сейчас дай какую-нибудь работу про там препарирование лягушки, там какого-нибудь биологический какой-нибудь реферат, я там вообще ни слова не пойму. Ну, может, Пушкин там в совершенстве знал, хотя его прозвище было француз, он великолепно владел французским языком. Но его русский вообще, так как мы говорим сейчас, это Пушкин. Поэтому, ты знаешь, вот это стремление к совершенству иногда точно надо сказать. И я им все время это говорю. Everything good in moderation. Потому что не надо стремиться к идеалу. Вот получилось здорово. Записали, смогли это как-то вот. Я как-то стараюсь, чтобы им просто было хорошо, чтобы они приходили с удовольствием.
11: И получали удовольствие. Да, и чтобы английский не был то, что называется по-английски chore. Чтобы это было приятное ощущение чего-то. Нам всем нужно учиться. Слушай, все делают ошибки всю жизнь.
13: Вот в этом
11: вот
13: году,
11: эта идея, да. Я хочу знать язык в совершенстве. Я когда это слышу, у меня просто
13: мурашки. Вот в этом году, из-за того, что у нас такой прекрасный директор, я хочу попросить, чтобы нам дали автобус, и мы поехали на экскурсию. Потому что я им показываю Дайкер Хайтс зимой. Я им показываю Times Square, я им что-то показываю, я понимаю, что у них нет возможности, им надо жить, им надо, это очень сложно первые годы. И мне так хочется вот показать им Нью-Йорк, как-то вот открыть Америку, но не с Верой, с Вероникой. И мне, конечно, очень приятно, что, ты знаешь, мы говорили о том, что мы любим, и я просто сказала, не могу жить без кофе, я так люблю кофе, я так вот люблю там что-то. Ты знаешь, я прихожу, у меня все время стоит кофе, я говорю, ребят, ну не надо, ну не тратьте деньги. То есть я пришла в класс, это так приятно, вот эта забота. И увидели они, у меня такой пунктик есть, потому что все же в конце года, можно сказать, что все учителя, они немножко ку-ку. Я люблю ручки, чтобы такие красивые, чтобы писали они, очень такие остренькие, ну как маркер практически. И вот они это заметили, все, они мне все время там в конце семестра дарят эти ручки. И эта забота, она так приятна, мне эта ручка важнее, чем какой-то другой любой подарок.
11: Да, это приятно.
13: И этот кофе. Да,
11: это то, для чего учитель живет, в общем-то. И это вспоминается всю жизнь. Ты вот напомнила мне, в первый год, когда я работала, только пришла работать учительницей, меня тоже мои ученики пытались исправить. Я помню, я сказала в классе «do me a favor», mm-hmm. и какая-то девочка сказала, надо сказать «give me a favor». Mm-hmm. Значит, она была уверена, что она знает лучше меня. Понимаешь, всегда находится такое. В общем, с другой стороны, в общем, всем нам надо прекрасно понимать, что нет предела хорошим. Всегда чего-то мы не знаем. Когда мы убеждены, что мы все знаем, это уже трагическое состояние. Это уже,
13: ну, тем более, знаешь, сейчас очень многие люди вот говорят о том, что искусственный интеллект всю жизнь, мы, как я говорю, всегда, в любом классе мы занимаемся самопрезентацией. Каждый день в своей личной жизни мы ведем разговор за разговором на своем родном языке, не на родном языке. И поэтому, чем лучше ты говоришь, чем более ты эмпатичен, чем больше ты, как говорят, влезаешь по-английски, да, в туфли другого человека, что он чувствует, потому что люди, они разные абсолютно, они у них
11: ты разрешаешь им записывать твой урок?
13: Ну, они у меня, в общем-то, никогда не спрашивают, они все время в движении, поэтому они все время в движении, поэтому, поэтому как-то никто не спрашивал, но я абсолютно не против, если они захотят записать.
11: Ну, у нас осталось совсем немного времени. Расскажи мне, пожалуйста, пару забавных случаев из твоей практики.
13: Ой, каждый урок происходит что-то забавное, просто сейчас нам уже показывают, что каждый урок что-то смешное происходит, очень, я сама хохочу в голос, но вот сейчас просто не вспомнить. Но самое главное, что иногда тебе самой кажется, это я уже другой, что такие трудные, вот у тебя нет контакта, особенно если подросток, все. А потом, когда ты слышишь эти слова благодарности, и ты понимаешь, что тебе показалось не всегда, если человек сидит с серьезным лицом, это не значит, что он тебе там не нравится, тебя не любит, но чувство юмора, слава богу, я считаю, что оно у меня есть, и как на него реагируют ученики, вот мы смеемся каждый день какая-то ситуация, сейчас оно вот ей-богу вылетело.
11: Пару минут осталось, что ты людям посоветуешь?
13: Я посоветую вам найти своего учителя, если вы еще не учите английский или остановились, или вы уже прекрасно говорите по-английски. Мне кажется, что изучение языков – это, еще раз говорю, возможность жить другую жизнь, прожить. И даже если вы учите для того, чтобы съездить в Доминиканскую Республику, то я надеюсь, что когда-то цены понизятся, и можно будет туда все-таки поехать. Это для меня такое наслаждение. И вот я помню, много лет назад у меня еще не было детей. Мне сказали, ты едешь во Францию? Французы такие снобы. Да. Я выучила на французском языке фразу «был чемпионат мира», как у нас сейчас. Французская команда – самая лучшая команда в мире. И еще марсельезой прибавила. В каждом. Меня встречали, мне давали лишний круассан, со мной хотели разговаривать, удивлялись, что я не знаю французского, потому что, когда ты понимаешь другую культуру, к тебе совершенно другое отношение.
11: Ты проявляешь уважение. Ты проявляешь уважение. Вот сейчас футбольный чемпионат в Америке, и я недавно слышала, в каком-то центральном там штате они стали поддерживать алжирскую команду. Угу. И все написали на языке, и поддерживают, и все в восторге от того, как американцы на самом деле терпимо и хорошо относятся.
13: А Норвегия, вся страна приехала, вот они все гребут, везде гребут, в метро на Таймс-сквер, это же прекрасно. Вот это и есть обмен. У нас же melting pot, у нас здесь плавильный котел. Вот это обмен культурами. Учите языки и общайтесь с хорошими, классными
11: учителями. И не бойтесь говорить.
13: Точно.
11: Это, это была встреча с человеком, который с вами встречается, дорогие друзья, много лет. Это Вероника Литвинова. У нее радиошоу и много лет. И она мой близкий друг. И она стала преподавать на моих глазах. Очень талантливый преподаватель. Будьте здоровы. Это была «Открой Америку с Верой». Спасибо.

0: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари «Фараонов», но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит», «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните!

0: 888-765-87-52.
1: Волшебник!
2: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
3: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
4: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
3: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
4: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
3: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
4: и качественней.
5: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Нью-Йорк.
1: Добрый, дорогие друзья, предпраздничный день, хотя я уверен, что многие из вас уже прямо сегодня начнут праздновать, начнут отмечать это замечательное событие, 250 лет стране, в которой мы с вами живем, в стране, которую мы с вами выбрали как будущее для наших детей, внуков, кому повезло, возможно, застанут правнуков, ну и так далее. Я поздравляю вас всех с этим надвигающимся праздником, а также хочу поздравить и представить в эфире доктора-офтальмолога Ирину Панкову, которая возглавляет Институт глаукомы в Нью-Йорке. Он находится по адресу 103 Квентин Роуд, угол Вест 10, это в Бруклине, и в Манхэттене 330 Вест 58 Стрит, Рум 600. Запись на прием по одному телефону 718-645-2201, 718-645-2201. Ну, а сегодня, как и обычно, наша программа, она интерактивная, то есть у вас, дорогие друзья, будет возможность дозвониться в эфир и задать свои вопросы, если у вас такие вопросы есть. Если же вопросов не будет, то вопросы буду задавать я. Пока я еще раз приветствую в эфире замечательного специалиста, доктора, которому я доверяю. Доверяю не просто, а доверяю свои глаза, свою связь с внешним миром. Ирина, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Миша. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Вас, как и радиослушатели, я поздравляю с славным праздником 250 лет Америки. Ну и, конечно, наши там на футболе тоже показывают хорошие результаты.
2: Да, это радует. И я могу сказать, у меня есть две любимые команды, за которыми я сейчас наблюдаю. Во-первых, я очень горжусь тем, что смогла сделать команда Соединенных Штатов Америки, потому как это не самый популярный, не самый распространенный вид спорта для этой страны. Но в этом году команда делает чудеса, и это очень приятно. Очень приятно. Вот.
1: Ну и конечно, за Месси мы все наблюдаем, да?
2: Да, безусловно. Вторая моя любимая команда – это команда Аргентины, потому как за последнее время так случилось, что с Аргентиной меня связывает, стало связывать много всяких интересных вещей. Вот, поэтому да. И Месси, безусловно, талантливейший и достаточно хороший человек, которого мы все за него болеем, рады ему, и, безусловно, и команда очень такая интересная. Но, если честно сказать, у меня этот чемпионат мира очень непредсказуемый, и я не знаю, почему мы сейчас об этом говорим, но, наверное, многим нашим радиослушателям может быть интересно наше мнение, но этот чемпионат мира очень отличается от предыдущих тем своей непредсказуемостью, потому что, ну, никто, наверное, не ожидал, что команда Германии вылетит так рано, и потому как многие видели ее в финале в борьбе за титул чемпионов с командой Франции. Но, тем не менее, вот оно, так как оно есть, так как оно есть, мое предсказание, что в финале будет бороться между друг с другом команда Аргентины и Соединенных Штатов. Ну, понятное дело, что это, наверное, все-таки шутка, но, тем не менее, это было бы прикольно.
1: Спасибо, доктор, спасибо. Я тоже не думал, что мы начнем наш сегодняшний разговор с футбола. Ну, я считаю, что повезло, и в такой солнечный день, вот жаркий занозу, солнечный
2: занозу
1: день.
2: Занозу из глаза не выйти. Вот, ну, никак занозу из глаза не уйдешь, потому как этот праздник... Знаете, Миша, на самом деле хочу сказать вам, извините, я вас перебила, но это, безусловно, потрясающий праздник, который... Вот два события, которые произошли, наверное, третье еще событие сегодня происходит тоже в Нью-Йорке, но вот два события спортивных, которые произошли в Нью-Йорке, которые очень меня порадовали. Это то, что победила наша баскетбольная команда «Никс», и вот то, что сейчас происходит такой праздник мирового размера, мирового масштаба. И эти два праздника, они объединяют людей. И все разногласия, которые мы могли видеть на улицах, все, что там происходило, кому-то нравилось, кому-то не нравилось, все на этот момент времени, к счастью, забыто. И вот это тот... Наверное, тот дух, который был заложен в свое время Олимпийскими играми, потому как на момент Олимпийских игр прекращались все войны. К сожалению, войны на момент чемпионата мира не прекратились, но, тем не менее, дух в городе праздничный, люди объединяются. То, что происходит на Таймс-сквер, я не знаю, как многим из наших радиослушателей приходится там бывать или нет. И, наверное, я бы, наверное, самой персонально там бывать не хотела, потому что тот дух, который там... То, что там происходит, то единение, то счастье, которое люди со всего мира привезли в наш город. И вот благодаря этому чемпионату это большое дело, и это очень-очень здорово. потому как всегда хорошо, как, когда есть что-то, что людей не разъединяет, а наоборот объединяет. И вот в день 250, накануне дня 250-летия этой страны хочется сказать, хочется пожелать этой стране, людям, которые в ней живут, и людям во всем мире объединяться больше, чем разъединяться. И, конечно, хочется напомнить, что Соединенные Штаты Америки — это единственная страна, она не такая старая, она очень молодая, 250 лет для возраста страны — это очень немного, но, однако, это единственная страна в мире, которая живет 250 лет с единственной конституцией. Конституция нашей страны не менялась все эти 250 лет, и это единственная страна в мире, которая имеет такое достижение. Так что давайте гордиться.
1: Ирочка, это как тост прозвучал? В принципе, я возьму на вооружение и завтра в застолье обязательно передам слова доктора всем тем, кто будет праздновать этот праздник. Предлагаю перейти к теме офтальмологии и напомнить нашим уважаемым радиослушателям, что офтальмология движется от устранения последствий болезней к их предотвращению, переходя к персонализированной медицине. И вот мы с доктором Ириной Панковой как раз и занимаемся профилактикой, скорее вместе в эфире мы занимаемся профилактикой болезней. Напоминаем о том, что необходимо посещать доктора, даже если у вас ничего не болит, но в принципе возраст уже подошел к какому-то рубежу, надо отправиться к доктору и снять свои показания, чтобы видеть, что происходит через год, через два, через три, через десять, ну и так далее. Профилактика – это мать медицины. Доктор, какие интересные случаи, или, возможно, стандартные или обычные случаи произошли у вас в офисе за последнее время?
2: Знаете, вот то, что вы сейчас сказали, Миша, вот про профилактику, это каждый день моей работы в офисе, каждый день я получаю подтверждение необходимости и правильности такого подхода к собственному здоровью, потому как действительно, когда мы имеем дело с такой болезнью, как глаукома, которую нельзя излечить, это неизлечимая болезнь, но которую можно контролировать и при которой можно предотвратить потерю зрения, исключительно важно. Вот, случай из практики я могу привести очень такой, для меня, я скажу так, приятный, потому что, я не знаю, наверное, не стоит озвучивать имя доктора, это доктор-оптометрист, она практикует в Квинсе, и я так скажу, если кто-то узнает и услышит, я скажу, зовут ее Наташа. Мы с ней знакомы много-много лет, мы не общаемся много-много лет. В свое время, очень давно, мы с ней вместе работали. Почему я вспоминаю эту замечательную женщину, доктора? Потому что ко мне пришла на второе мнение от нее пациентка. И очень была интересная ситуация, потому что доктор видел ее у себя в офисе, она подбирала ей очки, и она заметила, что у нее вот, ну, не совсем все в порядке со зрительным нервом, и она заподозрила у этой пациентки глаукому. Пациентка пришла ко мне на второе мнение, причем интересный факт заключается в том, что все визиты, когда она была у доктора в офисе, внутриглазное давление у нее было хорошим. Когда она пришла ко мне в офис, и это совершенно не потому, что я такая замечательная, просто так, к счастью, случилось, что в тот момент, когда она была у меня в офисе, давление в одном из ее глаз было выше, чем обычно, и выше, чем в другом глазу, и это является серьезным фактором риска, и это является показанием к тому, что надо начинать лечение. И почему я вот хочу озвучить комплименты доктору и похвалить пациентку, потому что, во-первых, доктор правильно заострила внимание человека, и человек не махнул рукой, а обратила на это внимание, пришла, проверилась, и мы выявили то, что мы могли не заметить, потому что то давление, которое было у нее в глазах, она абсолютно не ощущала, и как часто это бывает при глаукоме, даже если давление повышается, человек его не чувствует, и если не идет к врачу, не знает о том, что у него есть болезнь. В этом случае это просто великое счастье, потому как потери волокон зрительного нерва серьезных нет, потери зрения нет, и это до такой степени все вовремя, что если вовремя сейчас мы примем правильные меры по лечению, а мы их примем, то человек не потеряет зрение, и это уже наше достижение, это уже, можем сказать так, мы не зря работаем, что если мы хотя бы одному человеку спасли зрение, мы уже не зря работаем.
1: Это правда, согласен с вами. Доктор, я хотел бы задать сейчас один общий вопрос. на который хочу получить от вас ответ. Это общемедицинский вопрос. Он звучит следующим образом. Существуют различные методы исследования в медицине, такие как рентген, такие как МРТ, такие как, ну, неважно, и другие, и другие, и другие, и другие. Вот. Какие основные методы диагностики глазных болезней? И что, через что человек, пациент, должен пройти для того, чтобы создать, для того, чтобы увидеть или для того, чтобы получить всю схему его здоровья или схему его болезни?
2: Это очень хороший вопрос, на самом деле, Миша, потому что я очень часто в офисе сталкиваюсь с такой ситуацией, когда люди, даже когда они пришли на прием, они как-то почему-то сопротивляются и не хотят делать те или иные исследования. Хотя все исследования, которые мы делаем у нас в офисе, у нас в офтальмологическом офисе все исследования, которые делаются, они не имеют никаких побочных эффектов. Мы не работаем с радиацией, у нас нет микроволновых никаких излучений, то, что есть в MRI. У нас все наши исследования основаны на работе обыкновенных лучей белого света, то есть те лучи, которые окружают нас в нормальной природе, то, с чем мы живем каждый день. Ничего другого в нашем офисе нет. Существует несколько важных тестов, которые нужно сделать для того, чтобы поставить диагноз глаукомы. Первое, что мы делаем, мы измеряем внутриглазное давление, и это очень важный фактор риска. И далее мы делаем несколько тестов. Мы смотрим состояние зрительного нерва. То есть у нас есть технологии, которые позволяют нам посмотреть, в каком состоянии находится зрительный нерв на клеточном уровне. Мы можем в микронах получить информацию о толщине волокон зрительного нерва. Мы можем в микронах посмотреть информацию, получить информацию о состоянии, это называется по-английски, я извиняюсь, я должна применить английский термин, но я просто не вспомню сейчас, как это по-русски называется. Ganglion cells – это те клетки, которые образуют зрительный нерв. Мы можем на микроскопическом уровне посмотреть состояние слоя этих клеток на сетчатке. Далее мы делаем тест на боковое зрение, потому что при глаукоме в первую очередь теряется боковое зрение. И сам человек заметить этого не может. Более того, даже когда есть уже потеря, наш мозг так устроен, что он ретуширует эту потерю. И самому человеку заметить это просто практически невозможно. Это тест, на самом деле, который очень многие люди не любят, потому как он достаточно субъективный, он требует внимания и правильного исполнения этого теста. И вот даже такая шутка, не шутка, у меня была пациентка, но, к сожалению, уже давно с нами нет, она была очень такая взрослая женщина, еврейка, и она говорила так: «Ваша машина антисемитка». Я, говорит, ее не люблю. Вот. Но это такая, да, она, ну, была человек с хорошим, очень, очень добрый человек, с хорошим чувством юмора. Вот. Но мой ответ всегда на эту ситуацию следующий, что любить не надо эту машину. И этот тест любить не надо. И меня любить не надо. Надо просто делать то, что нужно делать, чтобы оказать себе добрую услугу, сохранить свои глаза. Но это вот три основных аспекта, которые... Есть еще всякие нюансы. Например, мы расширяем зрачок для того, чтобы я могла визуально посмотреть зрительный нерв или посмотреть сетчатку. Без расширения зрачка тоже это сделать невозможно. И очень многие люди не любят это, хотя, да, это доставляет неудобства, потому как зрение остается после этих капель мутным на несколько часов, но при этом надо понимать, что в момент, когда расширены зрачки, отдыхают зрительные мышцы, и, в общем-то, глаз расслабляется. Поэтому эта технология очень широко использовали в Советском Союзе при лечении детей с близорукостью. Им расслабляли. Помните, были так вот люди с близорукостью, может быть, помнят, что когда они были в детстве, в школе, им во время каникул закапывали атропин, чтобы расслабить мышцы, чтобы расширить зрачок и тем самым расслабить мышцы. Так вот, это расширение зрачка очень часто. Меня люди спрашивают, не опасно ли это, могу, сколько раз в день там я могу или сколько раз в неделю. Вот я иду к вам, потом я иду к доктору по сетчатке, насколько это небезопасно. Это абсолютно безопасно. И более того, в этот момент расслабляются мышцы, глаза отдыхают. То есть это тоже очень важный аспект, потому что доктору необходимо визуально оценить состояние зрительного нерва и сетчатки. То есть, ну, это вот, наверное, основные вещи, которые я не буду там оговаривать, какие-то нюансы, которые дополнительно мы еще можем делать в тех случаях, когда я уже вижу какие-то дополнительные необходимости в том или другом обследовании. Но это вот три основные, четыре основные детали, которые обязательно нужно посмотреть, чтобы правильно поставить диагноз.
1: Я напомню нашим уважаемым радиослушателям, что зрение – это не один орган, это не глаза. Это целая система, которая должна работать идеально от приема сигнала, то есть от оптической системы глаз, передаваясь через нервы в мозг. И там по дороге каждая область имеет огромное количество препятствий для того, чтобы испортило зрение. Ну, а доктор должен за всем за этим проследить и дать нам ответ. Миша, все в порядке, иди занимайся своей радиожурналистикой. И я, друзья, чувствую себя в этом смысле достаточно спокойным, потому что раз в полгода я прихожу на прием и получаю такой сервис, я знаю все, что происходит с моими глазами. Я знаю, как изменилась ситуация с прошлого раза до этого раза. Я знаю, насколько и как изменилась ситуация 5 лет назад, 10 лет назад и до сегодняшнего момента. Таким образом, доктор может проследить, что меняется или меняется ли вообще мое зрение. Если, предположим, после 40 или там 45, где-то к 50, мне пришлось одеть очки для работы с компьютером, а доктор говорит, это нормально. И вот вопрос, доктор, почему это нормально?
2: Да, это нормально, потому что у нас есть хрусталик в глазах. Это такая линза, которая преломляет свет, который попадает в глаз, чтобы он попадал на сетчатку, я имею в виду свет. Так вот, когда мы становимся старше, этот хрусталик становится более жестким, менее подвижным и уже не меняет свою кривизну с такой силой, как он мог это делать по молодости. Поэтому люди после 40 лет, у которых, скажем, все в порядке, то есть они никогда не носили очки, им начинают нужны быть очки для чтения. Этот процесс называется пресбиопия. Очень часто люди его путают с дальнозоркостью, потому как вот есть два состояния, ну, как бы нарушение оптической согласованности глаза. Есть близорукость и есть дальнозоркость. Это бывает у людей с детства. Для близорукости люди используют минусовые стекла для того, чтобы поправить ее. Для дальнозоркости плюсовые стекла. Так вот, когда наступает процесс пресбиопии, когда нам нужны очки для чтения, в этот момент как раз эти очки должны быть плюсовые, поэтому люди очень часто называют это состояние «а у меня развивается дальнозоркость». Нет, это не совсем так. Процесс называется пресбиопия, и он случается действительно после 40 лет, в основном у тех людей, которые раньше очки не носили. Если мы будем говорить о людей с близорукостью, очень часто, например, мне молодые люди спрашивают, вот не сделают ли мне лейсик, чтобы снять очки, снять контактные линзы. И я очень неохотно, ну, говорю, скажем так, я не рекомендую людям, у которых близорукость, скажем, -2,5 или -3, делать эти операции, потому как через некоторый промежуток времени, во-первых, -2, -3, это мы говорим о людях, которые немножко хуже видят вдали, вполне прекрасно могут обходиться на близких расстояниях. Если они делают операции по коррекции зрения, эта ситуация меняется, они видят хорошо и вдали, вблизи, но когда им становится за 40, вот тогда им, как и всем остальным, нужны очки для чтения. Если они не будут ничего делать, то когда им случается за 40, на их минус наслаивается плюс, и тогда им не нужны очки для чтения. Поэтому тут такое дело, конечно, каждый решает для себя, но я бы, например, если бы у меня было такое, какое-то коррекция -3, -2,5, я бы свои глаза не трогала. Но это мы как бы отвлеклись. Ну да, этот процесс называется пресбиопия. Это действительно нормальный физиологический процесс. Паниковать не надо, а надо принимать все как есть. И, кстати, вот еще из офиса это такая легенда, которая зародилась в недрах Советского Союза, потому что я только от наших людей слышу это. Вот я начну носить очки, и потом мне вообще будет совсем плохо.
1: И уже потом не сниму, вот так говорили. Вот начнешь, да, уже потом уже не снимешь.
2: И уже не снимешь. Ну, все правильно. Дело в том, что когда процесс пресбиопии начинается, да, вот это физиологические изменения в организме, ты будешь носить очки, ты их уже не снимешь, потому что твоему организму это надо. Но если ты будешь отказывать своему организму в помощи и не будешь носить очки, у тебя будут сильные головные боли, ты будешь быстрее уставать, у тебя будет напряжение в глазах. А зачем? Будешь ты носить очки, не будешь ты носить очки, все равно они тебе будут нужны, а ты от них никуда не денешься. Но если только будешь издеваться над собой, мучиться и отказываться от них. Поэтому это такая легенда, к которой надо относиться философски, с улыбкой. Вот. Но и если вы чувствуете, что вам очки нужны, пожалейте себя, носите их и не думайте, что они вам каким-то образом глаза испортят. Это не случится.
1: Спасибо, доктор. Мы подходим к середине часа. Напомню, что впереди у нас есть еще время для ваших вопросов. Мы поговорим о том, что такое 20 на 20. Мы узнаем, каким образом можно записаться к доктору на прием. Запишите номер телефона 718-645-2201, и мы прервемся на новости и рекламу.
0: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
3: Бесплатные программы Pre-K и 3K. Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки к киндергарден. Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
0: Счастливое детство начинается здесь.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Внимание, сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
1: Рекламная служба Дэвидсон Радио, 718-303-8005.
2: Добрый день, дорогие друзья. Приветствую всех на волне 620 М Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Вроцлавский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. На календаре пятница. Мы с вами продолжаем программу «Здравствуйте, доктор». Со мной вместе в эфире доктор Ирина Панкова, офтальмолог. Доктор возглавляет Институт глаукомы в Нью-Йорке. Напомню адрес: 103 Квентин Роуд, угол Вест 10. Напомню адрес в Манхэттене: 330 Вест, 58-я стрит, рум 600. Телефон для записи на прием 1-2 офиса 718-645-2201. Есть также интернет-адрес, по которому можно контактировать с офисом и с доктором. Адрес такой: www.nyglaucoma.com. Здравствуйте, доктор, еще раз для тех, кто нас не слышал в первой части.
3: Здравствуйте. Добро пожаловать.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Я бы хотел, доктор, обратиться вот в продолжение нашего с вами разговора о том, что контролировать зрение – это очень важно, важно посещать доктора, важно знать, какие болезни у тебя есть, в анамнезе есть или на сегодняшний момент. И я хотел бы задать вопрос, что такое правило 20 на 20 в офтальмологии?
3: Ну, Мишенька, я бы не назвала это правилом. Это просто система измерения, как мы определяем остроту зрения. Это величина буквы, которую человек видит с расстояния 20 фит. Это американская система измерений. То есть 100% зрение, как вот в Советском Союзе называли единицы. Вот сейчас только меня не спрашивайте, я все остальное сейчас, наверное, не вспомню. Но вот это вот как раз соответствует единице, соответствует 20-20. То есть это 100% зрение, когда человек видит эти буквы с расстояния 20 фит.
2: Но, смотрите, если у человека, предположим, начинаются возрастные изменения и предлагается одеть очки, то если зрение можно откорректировать, болезнью это не считается, правильно?
3: Да, совершенно верно. Это, кстати, очень хороший вопрос, потому что очень часто такие ситуации в офисе возникают, когда люди приходят и говорят: доктор, у меня испортилось зрение. Когда я смотрю на остроту зрения, у человека 20-20. Что значит, у вас испортилось зрение? Значит, вот я без очков плохо вижу, а в очках? А в очках хорошо? Понимаете, это мы тут начинаем рассуждать очень на эту тему серьезно, потому как испортится зрение это тогда, когда оно не корректируется. Например, приходит человек с близорукостью, и без очков он, скажем, видит 20-30, 20-40, 20-60, да? Когда он надевает свои очки, он видит 20-20. Это значит, что у человека зрение 20-20. То есть максимально возможное зрение, которое можно получить при полной коррекции при помощи очков. Это является остротой зрения. Вот. А если, скажем, у человека какая-то проблема с сетчаткой, и какие ты очки на него не наденешь, все равно зрение будет, скажем, 20-60, и ты хоть как старайся, улучшить ты его не можешь. И вот тогда мы говорим, что зрение у человека снижено до этих цифр. Если, например, возникает ситуация, кстати, с катарактой, да, вот очень часто...
2: Ух, я как раз хотел задать вопрос по поводу катаракты.
3: Ну да. Ну да, и тут, допустим, человек замечает действительно, говорит, у меня снижается зрение, он приходит, а так как у нас все документируется, и у меня есть пациенты, которые у меня наблюдаются 20 лет, и все эти 20 лет этой документации, что и как у него было тогда и как сейчас, мы можем всегда посмотреть и сравнить, и я действительно вижу, да, раньше было 20-20, сегодня 20-40 или 20-50, да, значит, зрение снизилось, я смотрю это с коррекцией, потому что когда человек приходит в офис, и мы проверяем ему зрение, то машина у нас умная, и она это делает, она проверяет это с коррекцией. То есть она подставляет то стекло, которое человеку нужно, чтобы он мог видеть наилучшим образом. То есть с коррекцией. Я вижу тогда, что произошли изменения. первое, о чем я тогда смотрю, ищу, в чем причина. И очень часто этой причиной является помутневший хрусталик. Тот хрусталик – это та самая линза, о которой мы говорили немножко в начале передачи. То, что она с возрастом становится жестче, она еще становится мутнее. И вот это и есть катаракта. Но с катарактой все очень легко решается, потому что ее, если убрать, поменять, то зрение можно улучшить.
2: Угу. Интересно, вот это интересное было добавление, потому что еще раз хочу обратить внимание наших радиослушателей. Вот если катаракта, ее невозможно исправить одеванием очков, то есть коррекцией зрения, все равно зрение будет оставаться мутным, все равно человек будет плохо видеть. И тогда надо сделать операцию, поменять хрусталик, и он будет видеть хорошо. Я знаю, что у нас обычно в эфире по поводу катаракты достаточно много вопросов, потому что люди проходят эту операцию. В Нью-Йорке это не так сложно. Многие этим занимаются, меняют хрусталик на один глаз, на два глаза. И в данной ситуации одним из частых вопросов в прошлых программах звучал вопрос по поводу различного рода линзы. То есть предлагаются варианты попроще, предлагаются варианты подороже, получше. Доктора спрашивают, а как вы хотите видеть, значит, вдаль или вблизи, или вы, может, хотите иметь монокулярное зрение. Доктор, вот расскажите об этом, какие существуют варианты и как в такой ситуации пациенту принимать решение в адрес того, что он реально хочет. Потому что сам пациент не может выбрать, если он не понимает разницы.
3: Ну, это действительно. Дело в том, что вот вы когда... Вы правильно, Миша, сказали, что очень много докторов у нас в Нью-Йорке, но и не только в Нью-Йорке, во всем мире, я бы сказала так, которые занимаются этой хирургией рефракционной, которые меняют хрусталики. И, к сожалению, очень часто так бывает, что... Ну, я не знаю, почему так случается, что не происходит разговор между доктором и пациентом, и доктор не всегда понимает, чего ищет, что хочет, чего хочет человек добиться, вот его желание получить после этой операции. Конечно же, люди хотят получить зрение, как они имели в 18 лет. В большинстве случаев это возможно, во многих случаях это сложно сделать, потому как есть подлежащие другие заболевания глаз. Но мы сейчас будем говорить не об этом. Я просто бы хотела посоветовать нашим радиослушателям, когда вы идете к доктору и планируете убирать катаракту, делать эту операцию, вы сначала должны определиться для себя, что вы хотите. Миша совершенно правильно сказал, потому что можно подобрать разные хрусталики. Это не значит, если они хрусталики подороже, то это они лучше. Это просто говорит о том, что они служат другим целям. Например, если все хрусталики, которые используются и которые имплантируются вот в Америке, мы говорим, они все очень хорошие, они все очень высокого качества. Но есть хрусталики мультифокальные, есть хрусталики монофокальные. И разница в цене именно заключается в том, что вот мультифокальные хрусталики не покрываются страховками, а монофокальные хрусталики покрываются страховками. Следовательно, если страховки не покрывают, значит, пациент должен за этот хрусталик доплачивать. И тут человек должен определиться, например, если мы говорим о людях на пенсии, которые, в общем-то, говорят так, а что такое? Мне самое главное водить машину без очков, а вот если я читаю, мне нет проблем очки надеть. Да, такому человеку покупать мультифокальные хрусталики, наверное, не имеет смысла, потому что он получит тот результат, который хочет, с обыкновенным хрусталиком, который будет позволять ему видеть вдаль хорошо и только читать в очках. Или наоборот, бывают люди, например, с близорукостью, которые всю жизнь ходили в очках. И они до такой степени привыкли, что у них на лице очки, что они себя по-другому не видят. Вот если им сделать операцию так, чтобы они сняли очки полностью, то они потеряют свой комфорт. Это тоже нехорошо. Это то, что я имею в виду, то, что надо обсуждать с доктором, когда вы идете на эту операцию. Либо люди, которые хотят полностью избавиться от очков. Вот те люди, которые несчастливы, что наступил момент после 40 лет, что им надо носить очки. И вот у них счастливый случай. Случилась катаракта, они будут ее оперировать, им можно будет получить такой хрусталик, который позволит им обходиться без очков и вдали, вблизи. третья история. И это тоже возможно, все это возможно сделать. Просто действительно очень важно обсудить все эти аспекты с тем доктором, который будет вас оперировать.
2: Спасибо. У нас есть звоночек. Пожалуйста, здравствуйте, вам слово.
4: Добрый день. Я только что звонил в институт. Алло.
2: Говорите, да, пожалуйста.
4: Мне интересно. Там начинает говорить машина на английском языке. Там что, по-русски никто не берет?
3: Это хороший вопрос. На самом деле сегодня праздничный день, и у нас включен автоответчик. И наверняка мой персонал, как и вся страна, отдыхает сегодня. Поэтому я приношу свои извинения. Но, в принципе, если бы дослушали до конца, там сначала идет, по-моему, на английском, потом на русском. Но в любом случае, в конце, даже если... Я честно скажу, я не помню, как у нас поставлен автоответчик. Если спасибо за этот звонок, я обращу на это внимание. Если там нет русского варианта, я его попробую добавить, если это возможно. А если нет, в любом случае, в конце этого сообщения вы оставляете свое сообщение. Когда мы вернемся после праздника, наш офис закрыт будет до вторника. У нас такой длинный выходной. Мои сотрудники и я думаю, мы это заслужили немножко отдохнуть. Вот, поэтому мы вам перезвоним, как только мы вернемся в офис, если вы оставите свое сообщение.
2: Друзья, а я вам напомню номер телефона. Итак, есть адрес 103 Квентин Роуд, угол Вест 10. Ехать в офис не надо. Надо сначала в офис позвонить. Адрес в Манхэттене 330 Вест 58 Стрит, рум 600. Комната 600. На входе внизу спрашивают, куда вы, и вы говорите, куда. Телефон для записи на прием 718-645-2201. В выходные дни и в праздники офис, как и все другие службы городские, отдыхает, не работает. Следующий рабочий день будет не раньше, чем вторник следующей недели. Запишите телефон, оставьте сообщение, имя, свой номер телефона, и вы будете в числе первых, кому перезвонят сразу после того, как офис откроется. 718-645-2201. Также вы можете оставить свой вопрос на сайте. Сайт www.nyglaucoma.com. Есть там активное поле, в котором можно впечатать свой вопрос доктору. И тогда ответ на этот вопрос вы можете получить в нашей следующей программе. Ну, если это какой-то конкретный вопрос, и вы, может быть, стесняетесь позвонить в эфир, но вот таким образом можете поступить. 718-645-2201, 718-645-2201. Один. Но, видите, доктор, получается, что радиослушатели интересуются и даже иногда корректируют какие-то вопросы. Если действительно нет там русского текста, это текст, туда несложно добавить, и наши радиослушатели, ваши потенциальные пациенты получат эту информацию на понятном для них языке. Друзья, время нашей программы потихонечку заканчивается. Я благодарю доктора Ирину Панкову. Доктор, вам буквально пару слов поздравительных и прощальных, а после этого мы с вами уже встретимся через 2 недели, как и положено по расписанию. Оставайтесь с нами. Доктор?
3: Спасибо большое всем нашим радиослушателям за то внимание и ту доброту, которую они обычно проявляют ко мне в эфире и к этой передаче, потому что я очень часто, ко мне очень много приходит пациентов после того, как они услышали нашу передачу по радио, и я слышу много слов благодарности, потому что мы с Мишей ведем вот эту вот профилактическую пропаганду очень много лет для того, чтобы вы сохраняли свое зрение. И мне хочется вас за это поблагодарить, и мне хочется всем нас поздравить, что мы живем в этой замечательной стране, день рождения которой мы будем отмечать завтра, и нам с вами повезло. Я думаю, что вот наше поколение ваших радиослушателей — это те люди, которым повезло присутствовать при 200-тысячелетии, при смене столетия, при смене тысячелетия. И теперь при 250-летии, этом важном, очень замечательном днем рождения этой страны, я всех нас поздравляю с тем, что мы здесь живем, и желаю всем здоровья, прежде всего улыбок, счастья и хорошего настроения.
2: Спасибо, доктор, спасибо. И вам также хорошо встретить праздники. И оставайтесь на связи. Пока, пока. Друзья дорогие, я еще раз хотел бы напомнить адреса и номер телефона доктора Ирины Панковой. Адрес в Бруклине. Институт глаукомы находится в Бруклине. Адрес 103 Квентин Роуд, угол Вест 10. 103 Квентин Роуд, угол Вест 10. Это то место, где Квентин Роуд соединяется с Кингс Хайвей. Если кому-то будет так понятно, там есть такой уголочек, где эти улицы пересекаются. Есть второй адрес, 330 West 58 Street, room 600, это в Манхэттене. Доктор принимает и в Манхэттене, и в Бруклине. Если вам удобнее добраться до манхэттенского офиса, это, допустим, ближнее Нью-Джерси, это, возможно, сам Манхэттен, или, может быть, это Бруклин, вот, тоже там верхняя часть, то вы можете туда добраться. А если вам необходима какая-то особая процедура, и ее делают только в бруклинском офисе, то записывайтесь на прием и прямо в офис в Бруклине. 718-645-2201, 718-645-2201. Но у меня для вас есть еще несколько сообщений, которые бы я хотел вам успеть рассказать перед праздниками. Во-первых, передать поздравления от агентства Welcome Care и напомнить, что работа для тех людей, кому она нужна, может решить целый ряд проблем, например, заработать денежки на пропитание, на аренду квартиры, на получение кредита, на создание кредитной истории, на получение возможности брать взаймы деньги у банка на покупку квартир, домов, машин, ну и прочего, и прочего. То есть это достаточно серьезный механизм. Я имею в виду работу, официальную работу, серьезный механизм для того, чтобы жизнь стала лучше, жизнь стала веселее. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Приглашают работников с сертификатами PCA, HA, HHA. Если у вас нет сертификата, вы можете записаться на бесплатное обучение в агентство Welcome Care, пройти его и приступить к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850, 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care, 23-й год в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс бонусы. Напомню, что агентство представляет целый ряд весьма интересных программ. Например, программа для ветеранов, для переживших Холокост, для детей войны. Эта программа дает возможность получить 24 часа в сутки для того, чтобы получить обслуживание на дому. 24 часа в сутки. Есть программа, которая рассчитана на людей, которые не в состоянии себя обслуживать, должны по состоянию здоровья находиться в nursing home, то есть они должны получать определенную дополнительную еще и медицинскую помощь, но хотели бы оставаться дома. Такая программа 12 плюс 12 позволит остаться на своем любимом диване перед своим любимым телевизором. Ну и, конечно же, есть программа для тех, кому нужна краткосрочная помощь. Краткосрочная помощь – это если, предположим, вы принесли аварию, значит, попали в аварию, перенесли операцию, может быть, инфаркт, инсульт, какое-то время вам стало лучше, вы можете продолжать свою жизненную деятельность, и вам уже помощь не нужна, но на этот период вам нужен помощник, и такая программа тоже есть, краткосрочной помощи. Запишите телефон 718-232-4850, 718-232-4850. Есть программа, которая позволяет помочь деткам, деткам от мала до 18 лет. Если ребенку до 18 лет, и у него есть Medicaid, он может получить также помощь до 24 часов в сутки. Но если ребенок мал и у него впереди еще вся жизнь, то он может получить помощь специалистов, массажистов, физиотерапевтов, вот, мануальных терапевтов. И эта помощь, она будет оказана по особой программе для детей. И там могут помогать с домашними заданиями и проводить уроки с логопедом, чтобы улучшить произношение. И так далее, и так далее. Специальная программа, детская программа. Позвоните по телефону 718-232-4850. Ну и, насколько я знаю, есть новые, весьма интересные данные по поводу детей-аутистов. Вот, тоже какие-то программы новые появились или там какие-то изменения, я об этом знаю, но какие точно не могу вам сказать, вам подскажут, если вы позвоните по телефону 718-232-4850. Welcome Care, с нами как в семье. Еще раз хочу напомнить, это же ведь не ургентные службы, я имею в виду офис доктора Панкова и агентство Welcome Care, соответственно, во время не городских, а праздников, государственных праздников, они отдыхают, поэтому, наверное, звонить прямо вот сейчас на сейчас нет никакого смысла. Подождите, когда закончатся праздники, офисы начнут работать в обычном режиме, и тогда можно будет связаться с нашими замечательными, дорогими рекламодателями. Дорогие друзья, хотел бы вам напомнить, что доктор Михаил Рисман, специалист по лечению боли, успешно практикует в Нью-Йорке уже более 35 лет. Его офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине, а телефон 718-769-7191. 718-769-7191. Доктор один из немногих врачей в Нью-Йорке, кто использует уникальную методику при лечении болезней позвоночника, суставов, воспаления седалищного нерва, головной боли, мигрени, пяточных шпор и всех видов нейропатии, то есть онемения в руках и ногах. Это лечение называется фотомодуляция. Суть метода – использование мягкого света, который улучшает работу клеток и кровообращение, снимает воспаление тканей. Происходит естественное восстановление и обновление иммунной системы. Это лечение безопасно, неинвазивно, без уколов и способствует общему выздоровлению. Этот уникальный прибор прошел многолетние испытания и сейчас примеряется в космосе и в армии Соединенных Штатов. Звоните и записывайтесь на прием. Телефон 718-769-7191. 718-769-7191. Если никто вам не смог помочь, обратитесь к доктору Рисману. В первый же визит вы пройдете тщательное обследование. А после лечения очень быстро почувствуете облегчение. В течение 1-2 месяцев вы избавитесь от боли. В офисе принимают все основные медицинские страховки. Не откладывайте, звоните доктору Михаилу Рисману. 718-769-7191. 718-769-7191. Ну и, возможно, перед тем, как с вами попрощаться, я бы хотел еще одну короткую музыкальную заставочку вам поставить.

Дорогие друзья, это событие случилось достаточно давно, в 98-м году, по-моему, этот матч был Аргентина-Ямайка 5-0. В этот раз мы продолжаем болеть за Аргентину. Аргентина показывает красивую игру, за что им спасибо, ну и, конечно, за Америку, как сказала доктор Ирина Панкова. Я же с вами на этом прощаюсь, говорю спасибо Павлу Куклину за поддержку эфира, за то, что работает в этот праздничный день, когда все уже давно отдыхают. Ну и вам, уважаемые радиослушатели, за то, что были с нами с Дэвидзон Радио. Пусть так будет всегда. Пока-пока, ваш Михаил Брославский.

0: Америки 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Спонсор часа.
2: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000 и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой.

Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парк

0: В Квинсе 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
4: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
3: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
4: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
5: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
6: Знаешь, какой он красавчик.
7: Выглядит как огурчик.
8: Я давно его знаю, он очень способный.
9: Он очень хороший человек.
5: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
10: Операцию я беру на себя.
5: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
11: Итоги недели.
12: Итоги недели.
13: Вчера была среда, вчера был четверг.
11: Мировые новости.
12: Происходящее в стране.
11: События города.
12: Самое главное.
11: В программе Алексея Наксина.
12: Итоги недели.
11: Итоги недели.
14: Добрый день, дорогие друзья. С вами Алексей Наксин. Поздравляю вас с нашим самым главным национальным праздником – Днем Независимости. Это день рождения нашей страны, который мы отмечаем каждый год 4 июля. Это день рождения нашей страны, народ, который однажды поставил уникальный эксперимент, создал государство, в котором граждане сами управляют собой. Эксперимент самоуправления удался на славу. На карте мира появилась великая страна Соединенные Штаты Америки. Сегодня я познакомлю с главой своей книги о Нью-Йорке, которая рассказывает о том, какую цену заплатили патриоты за успех американского эксперимента. А вначале, как и обычно, напомню о наших спонсорах. Ваш ребенок посещает школу, жалуется, что устает. Это сигнал. Пора проверить зрение вашего ребенка. Компьютеры, смартфоны, любые гаджеты создают огромную нагрузку именно на детское зрение. Не только это. Зачастую ребенок плохо успевает в школе из-за необнаруженных вовремя проблем со зрением. Хотя бы раз в год надо проверять зрение вашего ребенка. Где это надо сделать? Где это можно сделать? И рекомендую оптику Vision Palace. Оптики Vision Palace принимают прекрасные глазные врачи. Они проверят зрение ваших детей на новейшей аппаратуре и правильно подберут детские очки. Их выбор здесь огромный. Vision Palace вам предложит очень практичные гибкие оправы и не бьющиеся линзы для детей. Эти очки удобны и безопасны. Не забудьте заказать вашему ребенку очки для компьютера со специальным антирефлексным покрытием. Его также называют антибликовым или просветляющим. Оно помогает убрать блики на поверхности линзы. Vision Palace работает 7 дней в неделю. 1723 в Нью-Бруклине, 718-998-8400, 718-998-8400. И еще. Сегодня причин болей в спине, шее и пояснице может быть множество. От элементарного каждодневного стресса до хронических дегенеративных болезней опорно-двигательного аппарата Только правильный диагноз, своевременное обследование и лечение в офисе доктора Гольдберга помогут вам избавиться от болевых ощущений, вернуть активность и жить с удовольствием, а не с болью. Доктор Гольдберг использует новейшие методы остеопатии, физиотерапии, лечения плазмотерапией и витаминными капельницами. Звоните сегодня, запишите на консультацию доктора Гольдберга. 718-759-0100, 718-759-0100.

0: В Британской Северной Америке жил по большей части грамотный, деловой, инициативный. Он нуждался в печатном периодическом издании, в котором бы публиковались новости о самых разнообразных событиях текущей жизни, то есть газете. В голландском Амстердаме первая газета появилась в 1618 году, в Англии тремя годами позднее, в 1621. Называлась она характерно для того времени «Куранты» или «Еженедельные новости из Италии, Германии, Венгрии, Польши, Богемии, Франции и Нидерландов». В новый свет печатная периодика пришла значительно позже, в конце 17 века. Первая американская газета вышла в 1690 году в Бостоне. Не зря, по-видимому, и по сию пору этот большой город на Атлантическом побережье считается главным интеллектуальным центром Соединенных Штатов. Торговый космополитический Нью-Йорк в этом поначалу отставал, но затем слегка наверстал упущенное. В 1725 году опытный печатник Вильям Брэдфорд основал «Нью-Йорк Газет». Как писал историк Фрэнк Элмот в своей «Истории американской журналистики», это была небольшая двухстраничная газета. Отпечатана она была плохо, содержала в основном зарубежные новости давностью от 3 до 6 месяцев, официальные сообщения, список пришедших и ушедших судов и несколько небольших объявлений. Нью-Йорк этому был рад, но только в самом начале. В городе кипела жизнь, он рос, возникало множество различных проблем, и беспокойные обитатели желали обо всем знать и свое суждение иметь. Утренний кофе уже не обходился без свежей газеты, а привычка к чтению, ой, как далеко может завести. «Нью-Йорк Газет» оказалась типичной колониальной газетой. Она не создавала себе трудности, целиком и полностью поддерживая тогдашнего губернатора колонии Вильяма Косби. Тот был личностью весьма недалекой, амбициозной, да еще и не особенно чистой на руку. Его деятельность вызывала постоянное возмущение нью-йоркцев, но для выражения этих эмоций им нужна была трибуна. В этих условиях группа влиятельных горожан обратилась к молодому печатнику Джону Питеру Зенгеру, ученику Брэдфорда, чтобы он взялся за издание газеты, способной отразить взгляды и чаяния рядовых горожан. Материальная поддержка ему была гарантирована. Зенгер предложение принял. Первый номер «Нью-Йорк Weekly Journal», а вышел в свет 5 ноября 1733 года. За ним последовали другие. Практически в каждом номере появлялись статьи, эссе или даже поэмы, разоблачавшие коррумпированность и некомпетентность губернатора. Публикации были анонимны, но подпись издателя Зенгера стояла под каждым номером. Терпения Косби хватило ровно на 2 месяца. После Нового года он решил прикрыть ставшую ненавистной газетенку. А как? Ведь Великобритания – страна закона. Жители ее колонии по статусу – англичане, равные в своих правах с теми, кто метрополию не покидал. Ну что же, если так, то пришлось вспомнить изречение «закон суров, но он закон». Судья Верховного суда провинции Нью-Йорк Деленси, недавний ставленник губернатора, потребовал от большого жюри обвинить издателя газеты в мятежной клевете. Эта статья позволяла серьезно наказать за подрыв репутации и авторитет правительства, невзирая на правдивость сказанного. Но к разочарованию обозленного губернатора члены жюри отказались обвинить Зенгера. Свободный дух жителей Нью-Йорка оказался сильнее негодования руководителя колониальной администрации. Газета продолжала выходить. Публикуемые в ней разоблачительные материалы становились все острее. Горожане с нетерпением ожидали каждый номер. Его прочитывали от первой до последней строки, не пропуская даже объявлений петитом. Впервые в истории города деятельность его администрации оказалась под увеличительным стеклом свободной прессы. В октябре 1734 года Деленси собрал уже другое большое жюри и обратился к нему с тем же требованием. Но безрезультатно. Нью-Йорк полюбил свою острую язык газету и не собирался отдавать ее на заклание. Вильям Косби неистовствовал. Однажды он приказал своим подчиненным отправить типографию Зенгера и там конфисковать все экземпляры газеты и сжечь их в присутствии публики на ступенях Сити-Холла. Это распоряжение было не только абсолютно незаконным, но и попросту глупым. Но окончательно выведенный из равновесия губернатор подминал закон под себя. 17 ноября 1734 года по указанию Косби Зенгер был арестован и посажен в тюрьму до суда. Но газета продолжала выходить. Место Джона Питера заняла его супруга Анна. Редактирование, набор, печать – все легло на ее плечи. Через 10 месяцев, в августе 1735 года, состоялся суд. Защищать Зенгера взялся один из самых выдающихся юристов того времени – филадельфийский адвокат Эндрю Хэмилтон. Судья, ведущий процесс, был протеже Косби, и оказалось, что судьба Зенгера предрешена. В этих условиях адвокат Хэмилтон обратился напрямую к присяжным с призывом защитить дело свободы, разоблачать произвол властей, давать ему отпор, говоря публике правду. Его довод, что правда – это лучшая защита против клеветы, стал классическим. Свою речь Хэмилтон завершил вошедшими в историю словами. «Решение, которое будет вынесено сегодня, господа присяжные, не малого и не частного значения. Дело, которое вы сейчас разбираете, касается не только одного бедного издателя, ни одного только Нью-Йорка. Нет, речь идет о наиболее важном предмете – о свободе». Присяжные, несмотря на открытое давление судьи, признали Зенгера невиновным. Он был немедленно освобожден прямо в зале суда. Эта тяжба ознаменовала важный шаг в борьбе за право газет публиковать критику правительства, имела серьезные практические последствия. Британские власти более не осмелились подвергать репрессиям американских журналистов. А вердикт по делу Зенгера стал прецедентным. Именно с этого момента началась история американской свободы печати. Свободное слово стало также и залогом победы грядущей американской революции. Без раскрепощенной прессы она была бы попросту невозможна. А прологом американской революции стала 7-летняя война британской короны с французами и индейцами. Во всяком случае, именно так она вошла в историю. В течение многих лет серый американский континент был тем местом, где великие европейские империи соревновались за мировое господство. Раньше всех в Новый Свет пришли испанцы. Это произошло в самом начале XVI века. Но и французы тоже от них не отставали. Если испанцы колонизировали Флориду и Калифорнию, то французы пришли на север, в нынешнюю Канаду. В 1535 году экспедиция Жака Картье продвинулась далеко вверх по реке Святого Лаврентия. На лесистых берегах французы повстречали индейские поселки. Индейцы называли Канада, то есть поселение на их языке. Местные жители встретили чужеземцев приветливо. Индейские вожди заключали с ними дружественные союзы. Сам же Картье в различных местах на берегах реки поставил несколько деревянных крестов с надписями. Эта страна принадлежит Франциску I, королю Франции. Так было положено начало великой заокеанской колонии Новая Франция или Канаде. В ходе колонизации французы освоили район Великих озер и одновременно проникли южнее, продвигаясь по рекам Охайо и Миссисипи. У этого процесса были свои особенности. Французы не столько заселяли территории, сколько их контролировали. Организация в стратегически важных местах торговых постов, католических миссий, фортов. При этом закладывались и большие города, но их было немного. Наиболее известные – Монреаль, Квебек и Детройт на севере и Новый Орлеан на юге, в устье Миссисипи. Особенностью этой модели колонизации была низкая плотность заселения огромной территории нынешнего Среднего Запада. Желающих покидать прекрасную Францию оказалось не так уж много, во всяком случае значительно меньше, чем Туманный Альбион. В свою очередь, английская колонизация Северной Америки развивалась вдоль побережья Атлантического океана и вглубь материка вначале не распространялась. Но по мере бурного роста населения колоний, их обитатели уже оттеснились на узкой полоске земли, зажатой между океаном и горным хребтом Апалачи. В этих условиях движение на запад новых волн переселенцев стало неизбежным. Но когда британские колонисты пересекли Апалачи, там они, к своему немалому удивлению, обнаружили не только индейцев, но еще и французов. Те же никуда уходить не собирались. Это была их земля, Новая Франция. Но места для всех много не бывает никогда. В этих условиях война оказалась неизбежной. Прелюдией к войне послужила стычка в Great Meadows в 1754 году. Там, где сейчас расположен Питтсбург, это штат Пенсильвания, французы основали Форт Дюкен. С британской точки зрения он находился в Вирджинии, на границе принадлежащей им земли. для постройки британского форта в местах слияния рек Охайо и Аллегени, был послан отряд вирджинской колониальной милиции во главе с 20-летним майором Джорджем Вашингтоном. Французское командование приняло решение вытеснить колонистов, послав отряд во главе с офицером Жозефом Кулоном де Жуманвилем. После получения известия о выступлении французов, Вашингтон приказал своим солдатам окопаться. Вскоре он получил известие от вождя союзного индейского племени о местоположении французского лагеря. Вашингтон принял решение атаковать. Бой длился всего около 15 минут. Вирджинские ополченцы и союзные индейцы быстро разбили французский отряд, потеряв всего одного человека убитым и двоих ранеными. Потери французов составили 10 или 12 человек. Среди раненых оказался и командующий Жуманвиль, вскоре убитый индейцами. В плен попали 21 солдат. Покончив с французами, Вашингтон начал строительство форта, названного символически necessity, то есть необходимость. Война шла с переменным успехом. Французы избрали непривычный для английских военачальников способ ведения боевых действий. Новые тактики ведения боя не начались у индейцев. Французы предпочитали сражаться не в открытую, на широких полях, построивших две шеренги друг напротив друга, а прятаться в лесах, среди деревьев, одеваясь в маскировочные костюмы и стрелять британцев с позиций, где их сложно было заметить. Такая тактика позволила успешно компенсировать малочисленность французского экспедиционного корпуса под командованием маркиза де Монкальма. Но со временем англичанам удалось добиться перевеса. В 1759 году французы оставили свой последний форт на восточном побережье Северной Америки, Квебек, который безуспешно пытались вернуть через год. В сентябре 1760 года они согласились на капитуляцию, оговорив права остающихся в Северной Америке французского населения исповедовать католичество, владеть собственностью и сохранить неприкосновенности свои жилища. Англичане также оказали медицинскую помощь раненым и больным французским солдатам, после чего регулярные французские войска были эвакуированы в Европу на британских кораблях в соответствии с соглашением, которое обязывало их не принимать участие в еще не оконченной войне. Официально война завершилась подписанием Парижского мирного договора 10 февраля 1763 года. По этому договору Франция потеряла все владения в Северной Америке, за исключением двух небольших островков близ острова Ньюфаундленд. Карибские острова Гваделупа и Мартиника, оккупированные англичанами, были возвращены французам. Англичане в этой войне победили. Но дорогой ценой, в прямом смысле этого слова. Королевская казна опустела, и новый налог на колонистов должен был ее пополнить. В Лондоне были уверены в справедливости этой меры, ведь монархия сражалась за интересы колонистов, за их новые земли, но в Лондоне просчитались. Брожение в обществе началось весной 1765 года, когда британский парламент принял так называемый закон о гербовом сборе – The Stamp Act. Против нового налога восстали американские газеты, он бил больно по ним и довольно сильно. Они печатали письма и памфлеты с критикой закона, как они называли, фатального черного закона. Они публиковали сообщения о митингах и шествиях против нового налога. Обстановка быстро накалялась. Нью-йоркский вице-губернатор Колден утверждал, что газеты прибегли к любым измышлениям, на которые способны злоба, дабы добиться своей цели, побудить народ к неповиновению законам и бунту. Новый закон наносил серьезнейший удар по нью-йоркской деловой жизни. Если интересы метрополии, ее колонии не могут более совпадать, отважно декларировала даже тишайшая Нью-Йорк Газет, тогда связи между ними должны быть прерваны. Это мнение оказалось услышанным. В ночь на 1 ноября 1765 года, накануне вступления закона в силу, две сотни торговцев собрались в таверне City Arms на Бродвее и провозгласили сопротивление ненавистному акту. Почти всегда лояльный к метрополии Нью-Йорк взорвался спонтанным протестом. Вечером следующего дня разгневанная толпа, состоящая из матросов, ремесленников, их подмастерьев и свободных чернокожих, прошла маршем к дому губернатора в небольшом парке Боулинг Грин и разгромила его. Заодно сожгли и карету губернатора, чтобы не путалось под ногами. Закон о гербовом сборе вызвал массовые беспорядки и волнения и в других городах и колонии. Повсюду возникали стихийные однобританские демонстрации и митинги. Под все нарастающим давлением колонистов парламент отступил. Палата общин проголосовала за отмену, вызвавшую такое яростное недовольство закона. А четырьмя годами позднее, в 1770-м благодарные нью-йоркские купцы воздвигли гигантскую конную статую короля Джорджа III в самом центре Боулинг Грин. Так они высказали свою преданность британской короне. Но затем последовали новые дискриминационные законы, включая грабительские налоги на торговлю, на сахар, патоку и чай, и гнев по отношению к надменным бритам вновь забурлил в колониях. Тогда, конечно, еще никто не понимал значения происходящего, а ведь это были первые реальные шаги на пути к полному отделению колоний от метрополии. Обращаясь ко временам американской революции, можно отметить, что Нью-Йорку дважды довелось сыграть значительную роль в том периоде американской истории. Во-первых, это август 1776 года. Во-вторых, ноябрь 1783. Итак, 2 июля 1776 года заседавший в Филадельфии Второй континентальный конгресс проголосовал за независимость 13 американских колоний от их метрополии Великобритании. А уже 4 июля была принята Декларация независимости, из которой весь мир с удивлением узнал, что в случае, если какая-либо форма правительства оказывается губительной, народ имеет право изменить или упразднить и учредить новое правительство, основанное на таких принципах и формах организации власти, которые, как ему представляются, наилучшим образом обеспечат людям безопасность и счастье. В этом документе впервые прозвучало и название Юной Республики – Соединенные Штаты Америки. В Нью-Йорк первые экземпляры Декларации независимости попали через 5 дней, 9 июля. Восторженные жители стащили с пьедестала конную статую Джорджа III, стоявшую на городской площади. Кроме акта протеста, это имело еще сугубо практическое значение. Дело в том, что скульптура была отлита из свинца, и нью-йоркцы знали об этом, как свидетельствует дневниковая запись американского лейтенанта Айзека Бэнкса. Из этого материала было вскоре изготовлено 42 тысячи пуль. По мнению офицера, будучи выпущенной из мушкетов колонистов, они смогут произвести глубокое впечатление на британских солдат и их союзников лоялистов. На этом, дорогие друзья, я остановлюсь, а после перерыва продолжу.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прахин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
15: Хотите стать спонсором выпуска новостей? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио. 718-303-8005.
16: Итоги недели.
17: Итоги недели.
16: Пятница.

knocked the pulpit little

0: soft as I remember, nor turned about till I got home.
1: Locked up in mother's chamber.
2: Лето 1776 года англичане подготовили новую стратегию ведения боевых действий на североамериканском континенте. И автором был способный молодой генерал Уильям Хау, которому король доверил командование британской армии. Генерал Хау предложил расчленить мятежные колонии, вытянувшиеся цепочкой вдоль Атлантического побережья, на две части. Для этого наносился удар по центральной из мятежных колоний Нью-Йорку. Затем планировалось захватить долину Хадсон-Ривер и использовать реку наряду с прилегающими водными путями для быстрого войскового маневра по оси север-юг. Кроме этого, оккупация Нью-Йорка открывала путь к Филадельфии, где заседал в то время Второй континентальный конгресс. Главнокомандующий континентальной армии генерал Джордж Вашингтон, анализируя возможные действия англичан, пришел к выводу о необходимости защиты Нью-Йорка. Именно тут, по его мнению, должны были ударить красные мундиры. Именно сюда он стал перебрасывать армию после успешного завершения осады Бостона. Стратегический замысел Лондона был ему ясен. Проблема была в другом – количестве и качестве веренных ему войск и бесперебойном снабжении всем необходимым. В этом преимущество, причем огромное, было на стороне армии британского короля. 3 июля 1776 года, на следующий день после провозглашения независимости, передовой контингент британской армии высадился на острове Стэтен-Айленд в Нью-Йоркской бухте. Англичане вернулись после унизительного поражения эвакуации из Бостона. На этот раз они были настроены очень серьезно. Теперь американцам предстояло сражаться, умирать за свою только что провозглашенную независимость. Не успели еще все члены континентального конгресса поставить свои подписи по декларации. Этот процесс довольно затянулся. Англичане полностью развернули свою мощную 32-тысячную армейскую группировку. Со стороны бухты войска генерала Уильяма Хау поддерживали эскадра адмирала Ричарда Хау, родного брата главнокомандующего. Англичанам противостояли части континентальной армии, которую на бумаге можно было назвать армией. Списочный состав был 28 тысяч, но реально Джордж Вашингтон располагал не более чем 19 тысяч солдат. Условно называемая армия – это все еще были отряды ополчения, готовые защищать свои дома, но не бывать вдали, да еще в чужом штате. В те времена каждый штат был, по сути, отдельным государством. Понятие «Соединенные Штаты» только-только возникло и не успело войти в сознание колонистов. Джордж Вашингтон развернул свои силы, разделив их на две части, разместив одних в Манхэттене, других на Лонг-Айленде. Вашингтон хорошо понимал подавляющее превосходство англичан. В любом генеральном сражении его доморощенная армия была бы попросту уничтожена. Поэтому план Вашингтона – как можно дольше разматывать англичан в серии оборонительных сражений. Противостоять одну волю другой, боевой дух свободных людей, дисциплине и выучке наемной армии. Весь июль и август армия Вашингтона строила оборонительные сооружения как на севере Манхэттена, так и на лесистых холмах Лонг-Айленда, контролирующих Нью-Йоркскую бухту. Жителям Нью-Йорка хорошо знакомы эти места. Форт Вашингтон, Форт Грин, Бруклин-Хайтс. Центральным элементом американской обороны на Лонг-Айленде были фортификационные сооружения Бруклин-Хайтс. Пушки с высоты этого плато контролировали как Нижний Манхэттен, так и устье Ист-Ривер. На южной оконечности Манхэттена, теперь это Беттери-Парк, была размещена артиллерия генерала Хенри Нокса. Пушки американцев должны были достойно встретить британские корабли с десантом. План был хорош. И поступил англичане, как жал Вашингтон, оборонительное сражение могло бы затянуться надолго. Но Уильям Хау извлек уроки из битвы при бостонском Банкер-Хилл. Теперь он решил действовать умнее. Никаких атак в лоб, маневр и только маневр. Наступление на Нью-Йорк генерал Хау начал отнюдь не с высадки под пушки Нокса, а 22 августа пересек узкий пролив, отделяющий Стэтен-Айленд от Лонг-Айленда, и десантировал 24 тысячи британских солдат на побережье нынешнего Бенсонхёрста. По замыслу командующего, они должны были разгромить части континентальной армии, державшей оборону на острове, и взять под свой контроль стратегически важные высоты Бруклин-Хайтс. У подножия этих высот на побережье Ист-Ривер уже более века было поселение Бруклин. Именно там была единственная паромная переправа, соединяющая Лонг-Айленд с Манхэттеном, поэтому все дороги на этом острове так или иначе вели в Бруклин, почти как в Рим. Стратегическое значение этого поселка для всей битвы за Нью-Йорк трудно было преуменьшить. После высадки на берег полки один за другим выстраивались походные колонны и, мерно печатая шаг, двинулись вглубь острова по пыльной сельской дороге, гордо величаемой Кингс Хайвей. Каждое подразделение имело свои особенные знаки различия и штандарты. Британские пехотинцы были облачены в красные мундиры и белые лосины. Гренадеров отличали их медвежьи шапки. Шотландские горные стрелки были в своих знаменитых юбочках-килтах, в разноцветную клетку. Немецкие наемники, которых называли гессенцы, были в синих мундирах с оранжевыми отворотами, на головах высокие конические шлемы прусского образца. А замыкали колонны обоза со всем необходимым, от боеприпасов до полевых кухонь и палаток для ночлега. Это зрелище было живописным и грозным одновременно. Лучшая армия мира была готова к битве. Противостояло им всего 9 тысяч американцев, солдат и ополченцев. В 5 милях к северу от места высадки англичан была цепочка продолговатых лесистых холмов. Этакая морщина на теле земли, известная как Гаванус Хайтс. Эта естественная природная преграда простиралась на 5 миль с запада на восток, от нынешних Сансет-парка до южных границ Бушвика. Высота холмов была порядка 100-150 футов. Южный склон был довольно крутым, а сами холмы густо поросли деревьями и кустарником, отличное препятствие для наступавших с юга. Размещенные там американские солдаты с тревогой и волнением дожидались неприятеля. Красные мундиры хороши были в плотном строю, в открытом поле, но в лесу преимущество могло быть на стороне американцев, прекрасных стрелков, в прошлом фермеров и охотников. Многие из них были вооружены не армейскими мушкетами со штыком, а так называемыми пенсильванскими винтовками, созданными изначально для охоты. Гаванус Хайтс с юга на север перерезали три дороги. Гаванус, Флатбуш, Бетфорд. Четвертая, Джамейка Пас, обходила холмы с востока. При этом Джамейка Пас была скорее не дорогой, а извилистой индейской тропой. Может, поэтому американское командование не придавало ей особого значения. Для наблюдения за ней был послан конный патруль всего из 5 ополченцев. Американской пехоте предстояло защитить 3 основные дороги, не пропустить по ним англичан. Саперы загодя перегородили дороги стволами срубленных деревьев. Среди них выделялся многовековой дуб, чей огромный ствол плотно перекрыл центральную дорогу. Сейчас это место принадлежит проспект-парку. На крайнем правом, то есть западном фланге, оборону со своими людьми держал генерал лорд Стирлинг. Вообще-то он был уроженцем Нью-Джерси по имени Уильям Александр, но верил всех, что британская корона должна ему огромный участок земли в родном штате, отсюда его аристократический титул. В центре, на левом фланге, были позиции пехоты генерала Джона Салливана. В свою очередь он вступил в самый канун битвы 25 августа, когда Джордж Вашингтон переместил его туда с постов командующего всей обороны Лонг-Айленда. На его место он назначил своего заместителя, опытного военачальника генерала Исраэля Пантнема. Но с конкретными условиями американской диспозиции он был знаком плохо. По замыслу Джорджа Вашингтона, это была первая или внешняя линия обороны. С юго-восточной стороны Бруклин-Хайтс была создана вторая или внутренняя линия обороны. 3 мили полевых фортификационных сооружений, притянувшихся по дуге от форта Непоновиновения, форт Дефайанс на полуострове Ред Хук, до форта Пантнем, нависающего над заливом Волабаут Бэй на Ист-Ривер. Если первая линия обороны должна была задержать, насколько можно, продвижение англичан, то вторая была обязана их остановить, не позволить им взять Бруклин-Хайтс. К вечеру британские гессенские полки под общим командованием лорда Чарльза Корнволлеса, промаршировав целый день через поля и фермы, заняли деревню Флатбуш, где голландские фермеры встретились с востротертыми объятиями. Там англичане разбили свой лагерь. Джордж Вашингтон все эти дни оставался в напряженном ожидании. Он полагал, что атака на Лонг-Айленд могла быть отвлекающим маневром, что главное направление британского удара остается северный Манхэттен. Тем не менее, он приказал передислоцировать несколько полков из Манхэттена в Лонг-Айленд. Приказ Вашингтона своим войскам был краток. Любой ценой не позволить врагу пересечь лес, имеется в виду на Гаванус-Хайтс, и приблизиться к внутренней линии обороны. На бумаге план был хорош. При этом все три генерала допустили всего лишь одну, но фатальную ошибку. Сказалось отсутствие серьезного боевого опыта. Они перекрыли три дороги, шедшие через Гаванус-Хайтс в направлении деревень, Бруклин и Бетфорд. При этом американцы совершенно не учли значение четвертой дороги, Джамейка-Пас. Но был один офицер, который верно оценил, насколько важна Джамейка-Пас для всей американской обороны. К несчастью для континентальной армии, этим офицером был генерал Хенри Клинтон, второй по должности в британском командовании после лорда Хау. Об этой дороге он узнал от местных фермеров-лоялистов, сторонников британской монархии. Вспыльчивый и резкий, Клинтон часто спорил с Хау и другими старшими офицерами по поводу всей стратегии кампании. Он был сыном бывшего королевского губернатора Нью-Йорка и полагал, что его знание города и окрестностей, понимание местных жителей дает ему неоспоримое право руководить всеми экспедиционными силами, а не быть только вторым. Клинтон упрямо доказывал, что в первую очередь атаковать надо Северный Манхэттен, чтобы отрезать мятежников от континента. Между прочим, именно этого больше всего опасался Вашингтон. Но Клинтон не мог убедить осторожного Хау, предпочитавшего вначале захватить Бруклин-Хайтс. Тем самым англичане получали бы артиллерийские позиции, позволяющие взять на прицел практически весь Нью-Йорк. А сейчас, когда Лонг-Айлендская кампания уже была на марше, Клинтон был первым, кто увидел возможности блестящей победы. Более того, с его точки зрения, всю войну в случае успеха можно было завершить одним единственным, но решительным ударом. Молодой генерал сообразил, что неохраняемая Джамейка-Пас позволяет провести классический, как в учебнике по тактике, фланговый маневр. Если британские войска пройдут незамеченные по этой дороге, то они обойдут с востока американские позиции на Гаванус-Хайтс, зайдут в тыл обороняющимся и, двигаясь затем с востока на запад, вдоль северного склона, отрежут их от основных сил. Разгром американцев неминуем. После этого взятие Бруклин-Хайтс останется только делом техники. Генерал Хау внял доводом Клинтона и разработал план операции, где главным был действительно фланговый маневр, но в дополнение к нему наносилось еще два удара. Первый – силами корпуса генерала Гранта по правому флангу американцев. Второй – фронтальный – гессенцами и шотландскими горными стрелками под общим командованием генерала фон Хейстера. Ну а генералу Клинтону поручалось самому возглавить атаку в тыл континентальной армии. 26 августа в 9 часов вечера 14 тысяч англичан выстроились в походную колонну. Она растянулась на полных 2 мили. Чтобы американские разведчики ничего не заподозрили, позади англичане оставили непогашенными бивачные костры. Дорогу красным мундирам показывали местные лоялисты из деревни Нью-Утрехт. Пройдя 8 миль, англичане с первыми солнечными лучами достигли деревни Бетфорд, как раз позади позиции патриотов. Генерал Клинтон достал из жилетного кармана свой верный бригет и взглянул на циферблат. Ровно 6:00. К этому времени вперед выдвинулись пехотинцы генерала Гранта, а вторая колонна, состоявшая из 8 тысяч немецких егерей и шотландских горных стрелков, развернулась перед позицией американцев на Гаванус-Хайтс, готовясь к фронтальной атаке. Они все делали методично, не торопясь, ждали условного сигнала. Но в одном месте битва уже началась, причем совершенно спонтанно. Ночью разведчики генерала Гранта наткнулись на арбузную бахчу рядом с таверной «Красный лев». Но в тот момент, когда проголодавшиеся красные мундиры стали лакомиться арбузами, их обнаружил американский патруль. Пенсильванцы обстреляли англичан, те им ответили, обе стороны попросили подкрепления. Ко времени рассвета перестрелка на правом фланге шла уже несколько часов. Ровно в 9 утра, как было запланировано, прозвучали сигнальные выстрелы двух британских пушек, и битва за Бруклин официально началась. В то время, когда войска Гранта начали массированный обстрел американских позиций с пушек и мушкетов, а немецкие егеря и шотландские стрелки с примкнутыми штыками пошли в атаку на американский центр, гренадеры и легкая пехота Клинтона, двигаясь от Бетфорда на юго-запад, быстро достигли северного склона Гаванус-Хайтс и открыли огонь в спины американских солдат. Тяжелые пушкетные пули в щепки крошили ветки деревьев и с громким визгом рикошетили о землю и камни. Навзничь падали убитые, кричали и стонали раненые. В воздухе едко пахло порохом. Когда волна атакующих вплотную приблизилась к американским позициям, ожесточенный бой перешел в рукопашную схватку, в которой быстро выявилось преимущество англичан. Их было в разы больше, они намного лучше владели штыком. Вскоре вся оборона патриотов на левом фланге рухнула. Под давлением красных мундиров американская пехота оставила свои позиции и стала беспорядочно отступать. Одни побежали на север под защиту редута Бруклин-Хайтс, а другие на запад вдоль верхушки холмов. Там они рассчитывали соединиться с основными силами защитников Гаванус-Хайтс, но не получилось. На южном склоне гессенцы фон Хейстера и шотландцы окружили сдавшихся плен окровавленных американцев. Их оружие лежало на земле. Руки были подняты, но разгоряченные боем, пройдя 300 шагов под прицельным огнем патриотов, гессенцы свою ярость, страх и гнев вымещали на уже беззащитных людях. «Это было отличное зрелище», – бахвалился один английский офицер. «Каким рвением они отправляли мятежников на тот свет своими штыками после того, как мы их окружили, и они не могли сопротивляться». А другой офицер был в ужасе от того, что он видел бойню, которую устроили гессенцы и горные стрелки после уже достигнутой победы. В то время, когда части континентальной армии в панике бежали, Вашингтон и его командиры отчаянно пытались их перегруппировать и превратить в хаос в организованное отступление. На какое-то время это удалось, благодаря героизму солдат из Мэриленда. Невзирая на то, что Корнуалес продолжал наступать с северо-востока, а фон Хейстер продвигался с юга по Флатбуш-Роуд, а Грант давил с юго-востока, лорд Стирлинг получил приказ контратаковать неприятеля. Надо было хоть на время встретить англичан, чтобы позволить остаткам армии отойти на внутренний рубеж обороны. Для этой самоубийственной миссии Стирлинг выбрал свой лучший полк, 5-й Мэрилендских. Их еще называли 5-й Дэнди-полк, за ладно пригнанную элегантную бежевую с алыми отворотами военную форму. В полку служили выходцы из лучших аристократических семей Мэриленда. 400 молодых американцев во главе с майором Мордехаем Гистом 6 раз бесстрашно ходили в атаку на отборных гренадеров Конволеса. Целой своей жизнью они позволили боевым побратимам избежать окружения и отойти к траншеям и редутам Бруклин-Хайтс. Наблюдая за сражением со своего временного командного пункта на высоте Кобл-Хилл, чуть позади внутренней линии обороны, Джордж Вашингтон горестно воскликнул: «О, Господи, каких же отважных ребят я должен был сегодня потерять!» К 3 часам дня пополудни все было кончено. Лонг-Айленд превратился в кровавое месяце. «Кровавое месиво», – писал один манхэттенский священник своей жене. «Разгром был полным и сокрушительным. Всевидимое пространство было усеяно телами павших патриотов». С тех пор в Америке принято говорить, что Декларация независимости была подписана чернилами Филадельфии и кровью в Бруклине. Если американцы стреляли поточнее, то англичане обеспечили намного большую плотность огня, а в рукопашном бою им не было равных. Мощный штыковой удар был неотъемлемой частью тактики британской армии, впрочем, как и других европейских армий. В те годы значительно больше было погибших от штыковых и сабельных ударов, чем тех, кто становился жертвами пулевых ранений. Континентальная армия потеряла убитыми, ранеными и пленными около 2000 человек. Потери англичан были несоизмеримо меньше – 388 человек. Дисциплина, организация и воинская выучка победили. Джорджу Вашингтону было совершенно ясно, что еще одной битвы его подчиненные не выдержат. Это же было понятно англичанам. В Европе в подобных ситуациях проигравшие капитулируют. И, как принято среди истинных джентльменов, генерал Хау не отдал приказ добить американцев, стал дожидаться в своем лагере парламентеров с белым флагом. Но именно это и не входило в планы Вашингтона. Войны с индейцами научили его другому образу действий. Не колеблясь, генерал принял решение об отходе и спасении армии. Для него война только начиналась. Помогла погода. 29 августа начался проливной дождь. Над гаванью и рекой повис туман. Главнокомандующий отдал приказ об эвакуации. В течение ночи его войска были переправлены на лодках через Ист Ривер, Манхэттен, и соединились со второй частью армии. Если рассматривать эвакуацию как воинскую операцию, то она была проведена блестяще. Когда на следующее утро разведчики англичан приблизились к позициям неприятеля, они там обнаружили только опустевшие траншеи. Даже пушки и те удалось американцам доставить на противоположный берег. Теперь генерал Хау мог только укусить себя за локоть. Военные историки до сих пор спорят о том, что было бы, если бы генерал Хау поступил так, как настаивали его офицеры, на плечах отступавших ворваться на Бруклин-Хайтс. Вполне возможно, что генерал Вашингтон был бы взят в плен с большей частью его армии. Тогда бы ход истории мог быть совсем иным, как в Канаде, например. Северная Америка до сих пор была бы частью Британской империи, над которой, как известно, никогда не заходило солнце. Доводы историков звучат вполне убедительно. Наверное, и то, что в истории нет сослагательного наклонения.
3: Итоги недели.
4: Алексей Наксон на Дэвидсон радио.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
6: Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа вас произвела?
7: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Рейзерос Социум» каждый вторник с 4 до 5.

Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

0: вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт, вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
1: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
2: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
1: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
0: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
3: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
4: My name is Gil Zohar.
5: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.

0: 5099. God bless you.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090, 376-1090.
3: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал.

0: Он нам еще напророчит музыку.
1: Только в нашем эфире.
2: По пятницам с 7 до 8 вечера.
3: Итоги недели.
1: Итоги недели.
4: Вчера была среда, вчера был четверг.
3: Мировые новости.
1: Происходящее в стране.
3: События города.
1: Самое главное.
3: В программе Алексея Наксона.
1: Итоги недели.
3: Итоги недели.
5: Поздравляю всех наших слушателей с днем рождения нашей прекрасной страны и днем независимости. По традиции наш первый тост будет за Америку, давшую всем нам приют на своей земле. God bless America. А сегодня у нас праздничная программа. Мы поговорим о вестерне, о американском и всех жанров американского кино. Послушаем его музыку.

Помните свои ощущения, когда газ в зале света, на экране появлялись первые кадры нового фильма? Однажды, уже будучи почти взрослым, 13-летним мужиком, я посмотрел «Великолепную семерку». Что я могу сказать? Это было как удар под дых. Вспышка, озарение. Когда я вышел, меня покачивало. Все просмотренное до этого потеряло какую-либо ценность. Впервые в жизни я увидел настоящих американцев. Совершенно невероятных для моего сознания людей. Они не болтали лишнего и вообще говорили мало. Они делали лишних движений, при этом легко вскакивали в седло. Они едва заметно опускали руку кобурец, зная цену себе этому миру. Сам не зная почему, я стал разговаривать с моими друзьями короткими, жесткими фразами, почти не разжимая рта, с едва заметной долей горечи, изумляя их такой переменой в общении. Я ходил по родным улицам, слегка раскачивающейся походкой усталого ковбоя, прищуренно поглядывая по сторонам и готовый мгновенно ответить ударом на удар.

Вестерн рассказывает о примерно 30-летнем периоде освоения Запада в американской истории. Все началось с принятия в 1862 году закона о Холмстеде. По этому закону любой гражданин или иммигрант мог получить бесплатно 160 акров земли из госфонда. Получив землю, поселенец должен был построить на ней дом, обработать 10 акров земли и обнести забором выгоны для скота. На все это давалось 5 лет, после чего земля становилась полной собственностью и капиталом. С этого момента все новые и новые волны переселенцев двинули в своих крытых повозках на запад осваивать пустующие земли. Действие вестерна всегда происходит на фронтире. Границы, разделяющие освоенную и необжитую территорию, цивилизацию, варварство. На одной стороне закон, порядок, общество. На другой бандиты, всякие прохвосты и дикие индейцы. Географические рамки вестерна просто очерчены к западу от Миссисипи. Вот, собственно, и все главные законы жанра. Дальше все зависело от таланта авторов и актеров, как и везде. Но не только, а еще и от музыки в фильме. Трудно представить себе вестерн без ковбойской баллады, неотъемлемая часть

1952 году на экраны вышел вестерн режиссера Фреда Цинемана «Ровно в полдень» «High Noon». Очень быстро он был признан классикой жанра и получил 4 премии «Оскар». Итак, после женитьбы на очаровательной пацифистке Эми, ее исполняет роль Грейс Келли, шериф маленького городка в Нью-Мексико Уилл Кейн, Гэри Купер, собирается сдать свои полномочия и покинуть город. Он намерен начать новую, спокойную жизнь с любимой молодой женой на ранчо. Но когда Уилл узнает, что в город возвращается жестокий бандит Фрэнк Миллер, которого он 5 лет назад засадил за решетку, то принимает решение остаться. Ибо жена Эми говорит, что едет на том же полуденном поезде, с ним или без него. Кейн просит помощи горожан, но все отказываются, испугавшись бандитов. Поезд прибывает ровно в полдень, и Кейну приходится встречаться с бандитами один на один.

Этот фильм трудно представить себе без музыки Дмитрия Тёмкина. Звучит несколько не по-американски. Да, действительно, знаменитый американский композитор родился в городе Каменчук, Полтавской губернии, еврейской семье. Начальное музыкальное образование Дмитрий получил от своей матери, Марии Тёмкиной, которая преподавала игру на фортепиано. Он был самым настоящим вундеркиндом и к 13 годам стал студентом Петербургской консерватории. В 1921 году он эмигрировал в Берлин, где тогда жил его отец, а затем Париж. Встреча с великим Шаляпиным, который настоял на его отъезде в Америку. Голливудская карьера Дмитрия Тёмкина началась в 1929 году. Он работал с самыми выдающимися режиссерами, написав музыку к более чем 100 фильмам, получив 4 «Оскара» и 22 номинации на эту самую престижную награду американского кинематографа. Еще одним знаменитым фильмом Дмитрия Тёмкина стал вестерн режиссера Говарда Хоукса «Рио Браво». Режиссер этим фильмом ответил Фреду Цинеману, посчитав его фильм отходом от традиционного вестерна, где шериф не должен проявлять даже минутную слабость. С точки зрения кинематографического качества, «Рио Браво» заметно слабее фильма «Ровно в полдень», но музыка Тёмкина придает ему то очарование, которым он изначально не обладал.

0: Итак, в маленьком западном городке Рио-Браво некий дюд, его играет Дин Мартин, заходит в салон, чтобы выпить. Оказывается, он любит прикладываться к рюмке. Местный авторитет Джо Бардетт, его исполняет Клод Экинс, посмотрев на него, решив поиздеваться, кидает серебряный доллар в урну. Дюд наклоняется к урне, чтобы достать доллар, но шериф Джон Ти Ченс, а его как раз и играет знаменитый Джон Уэйн, опрокидывает урну и пытается пристыдить Дюда. Когда шериф поворачивается к Бардетту, Дюд нокаутирует шерифа. Он пытается отключить и Бардетта, но двое его подручных скрутили Дюда и стали его бить. Случайный посетитель хватает за руку Бардетта, чтобы тот не бил больше Дюда. Тогда оскорбленный этим Бардетт достает револьвер и спокойно дырявит посетителя. Потом он покидает салон, и никто не осмеливается его остановить. Пришедший в себя Ченс нагоняет Бардетта в другом салоне и арестовывает за убийство. При помощи появившегося Дюда шериф ведет Бардетта в тюрьму. Классика жанра. Один из любимейших фильмов миллионов американцев.
1: The sun is sinking in the west. The cattle go down to the stream. The redwing settles in her nest. It's time for a cowboy.

1960 году американские зрители познакомились с необычным вестерном «Форт Аллама», режиссерским дебютом знаменитого Джона Уэйна. Он же был его продюсером. А музыку к фильму написал Дмитрий Тёмкин. Итак, в первые годы независимости Мексики англо-американские мигранты поселялись в мексиканском Техасе, бывшем части штата Коахуила и Техас. В 1835 году они создали свою республику и выступили против американского правительства президента Санта-Ана. Техасских поселенцев поддержали добровольцы США. Санта-Ана лично возглавил мексиканскую армию для подавления восстания. Многочисленное войско пересекло реку Рио-Гранде, разделявшую Техас и Мексику, и подступило к административному центру мятежной республики Сан-Антонио-де-Бехаро, где в крепости Алама укрепился небольшой гарнизон защитников. Гражданское население города в страхе перед армией Санта-Ана эвакуировалось. Остались лишь солдаты техасской армии под командой полковника Тревиса и сотни добровольцев Джеймса Боуи. Между командирами на протяжении всего фильма тлеет конфликт. Тревис, сторонник жесткой армейской дисциплины, не приемлет партизанскую тактику Боуи, а также взрывного характера. Все с нетерпением ждут подкрепления из соседнего города. Между тем, к крепости подтягиваются передовые отряды мексиканцев. Они предъявляют ультиматум, грозя в случае отказа уничтожить всех. Тревис отвечает пушечным выстрелом.

0: Вот эта композиция Тёмкина называется «The Green Leaves of Summer» или «Зелёные листья лета». Вам эта мелодия кажется знакомой? Да, мне тоже. Ну что ж, сейчас вам представляется возможность порыться всем нам в памяти, а пока мы уходим на перерыв.
1: Итоги недели.
2: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
16: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
17: Новости.
18: Аналитические передачи.
17: Репортажи, мнения экспертов.
18: И прямые включения из горячих точек со всего света.
17: Все это RTN.
18: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
17: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
18: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
17: RTN. Смотрите лучше.
1: Итоги недели.
19: Итоги недели.
1: Пятница.
0: В начале второй части этой программы я хотел напомнить о том, что в чикагском издательстве Bagel & Company вышла из печати моя книжка «Нью-Йорк, город и люди». На страницах вы узнаете, например, почему миф о покупке индейца в остров Манхэттен не имеет, да не мог иметь ничего общего с действительностью. Вас может это удивить, но именно французские пираты помогли евреям однажды поселиться в Северной Америке. Вы узнаете, каким образом голландский Нью-Амстердам превратился в британский Нью-Йорк, при каких обстоятельствах родилась американская свобода прессы, без которой невозможна наша американская демократия. Вы знаете, что означает выражение «Декларация независимости была подписана чернилами Филадельфии и кровью в Бруклине». И мог ли Нью-Йорк оставаться столицей Соединенных Штатов, и почему и стал Вашингтон, где родилось первое пароходное сообщение, и как массовая ирландская миграция в середине 19 века изменила этот город. Почему время бурной индустриализации, наступившее после гражданской войны, получило название «Позолоченного века». И узнаете, как возник Гарлем, и почему Нью-Йорк называют столицей мира, и многое-многое другое. Узнавая историю Нью-Йорка, вы точнее поймете настоящее, вы видите будущее совсем другими глазами. Книгу можно найти в интернет-магазине lulu.com, выйди на сайт, кликните «Bookstore», а затем пришли окошки, напишите «Нью-Йорк, город и люди», нажмите на клавишу Enter, и книга перед вами, как в печатном, так и в современном электронном форматах. Ну, а если вам хочется приобрести ее на Amazon, в добрый час.

1950 году вестерн достиг совершенства, завершив большой этап в своем развитии, по заслугам получив звание классического. Невзирая на все различия, в классическом вестерне добро с большой буквы боролось со злом, тоже с большой буквы. Во времена немого кинематографа все герои на стороне добра носили белые шляпы, а злодеи, соответственно, черные, чтобы не мучить зрителя излишними раздумьями. По мере развития жанра все фильмы усложнялось, становилось психологически многомерным. Но зло всегда должно быть наказано. Оно не может уйти от расплаты, обречено изначально, каким бы всемогущим ни было. Ну а наш герой не может погибнуть, даже если по нему начнет в упор садить батарею 6-дюймовок, ибо это означает невозможное – торжество зла и поражение добра. Новые идеи пришли с новым поколением режиссеров. Кинематограф развивался, и вестерн превратился в творческую лабораторию, где можно было законно проверить свой взгляд на человеческую природу, хищную и жестокую по своей сути. Эти вестерны получили название «ревизионистских».

Ну и вот пришло время, когда эти самые ревизионистки-вестерны стали сниматься далеко от американских берегов. Их стали снимать в Испании и стали снимать итальянцы. Да-да, итальянцы. И самый-самый американский жанр. Но наступили времена ревизионизма, значит, все возможно. Вот и стали снимать талантливые итальянцы свои спагетти-вестерны. Так их стали называть. Не колеблясь, выбрал Исаак самые лучшие, снятые бесконечно талантливым Серджио Леоне. А музыка к нему написана, ну, естественно, необыкновенно одаренным композитором Эннио Морриконе. Начнем с ленты «Хороший, плохой, некрасивый». Блистательно Элли Волох продолжает традицию шута в предлагаемых обстоятельствах. Для Леоне понятия «добро и зло», определяющих вестерн как жанр, попросту не существует. Есть понятие ума и чувство юмора. Пожалуй, все. Этот вестерн, при всей своей безусловной атрибутике жанра, скорее традиционная итальянская комедия масок дель'арте, чем рассказ о событиях на американском юге. Хороший, плохой, некрасивый – это название масок, полностью замещающих человеческую личность. Для героя Клинта Иствуда автор использует из дель'арте принцип типифиси, в котором одни и те же маски участвуют в различных по содержанию сценариях. И, как положено, в представлениях с масками фильм откровенно безличностен – мир с условными рефлексами и без рефлексии.

Герои фильма ищут клад, закопанный в безымянной могиле на воинском кладбище. Они с маниакальным упорством идут к этой цели, оставляя за собой трупы малосимпатичных персонажей. Действие разворачивается на фоне нашей гражданской войны. В сознании любого американца эта война была важнейшим событием, переломным моментом в истории страны. Для Леона, а точнее для его масок, она абсолютно бессмысленна. Дурацкая помеха на пути к цели. Построен уже первый концлагерь, ионисты в синем зачем-то убивают конфедератов в сером и наоборот. По контрасту с этим безумием, борьба за деньги, законы и полна смысла. Ради этих мешков с золотыми монетами можно и пострадать. Леоне создал новую эстетику вестерна. После него вестерне просто необходимо было быть внимательным к стилистике фильма. Вкус к долгому крупному плану, к рассматриванию мелочей, рукояток револьверов, капель пота на напряженных лицах, изжеванных сигар, ссадин и грязных ногтей – все это изобрел Серджио Леоне. И обязательный атрибут его выжженного пространства – музыка Эннио Морриконе. Вихрь потрясающей музыки гонит полубезумного героя Волоха вдоль крестов бесконечного солдатского кладбища. И это один из самых пронзительных эпизодов в этом фильме. Вдобавок, в заключительной части мы видим блистательный актерский перформанс Клинта Иствуда, Ливан Клиффа и Эли Волоха. Это просто незабываемого.

0: Это уже тема из другого вестерна «Леоне» «За пригоршню долларов». Обратите внимание на смешливое спокойствие, с которым автор относится к суете своих масок. Он все время выдерживает дистанцию между собой и экраном, что позволяет каждому зрителю занять свою позицию, но напрочь уничтожает чистосердечное простодушие вестерна. Теперь нельзя представить развитие этого жанра без спагетти-вестернов итальянских умников 60-х, 70-х годов. Ну и, конечно же, этот жанр продолжает жить и развиваться, потому что трудно себе представить американский кинематограф без самого американского жанра вестерна. Спасибо, дорогие друзья, за это время, проведенное вместе в эфире Дэвидсон Радио. Еще спасибо звукорежиссеру Александру Федоренко, благодаря которому эта программа и видела свет. С вами был Алексей Аннаксин.
1: Дэвидсон Радио представляет.
2: Вчера была среда.
3: Вчера был четверг, сегодня следующий день.
4: Еженедельная программа Алексея Аннаксина «Итоги недели».
1: Обзор главных событий недели. Анализ важнейших вопросов, стоящих перед Америкой и миром.
4: Итоги недели. Мы напомним вам о ней.
1: Алексей Аннаксин на Дэвидсон Радио.
5: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
6: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
9: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.

0: четверки, 7 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Если вы уже ready, тогда... Ну, конечно же, вы готовы! В эфире программа диджея Дусика «Пророк». «Пророк». «Пророк».
2: Добрый вечер, дорогие друзья. С вами диджей Дусик и программа «Пророк», в которой мы будем слушать совершенно разнообразную музыку, обзор новых альбомов, ну, программа же музыкально-познавательная, да, и еще много вкусной музыкальной всячины. Ну что ж, начнем.
3: Яни.

Следующий альбом в 2000 году «If I Could Tell You». Следующий «Ethnicity» в 2003. Яни начинает амбициозное турне в марте 2003. За месяц до начала гастрольного тура выходит его автобиография «Яни in Words» при участии фирмы «Miramax Books», в которой повествуется жизнь известного музыканта от его детства в Греции и студенческой жизни в Миннесоте до международного успеха на поприще музыки. И в книгу включена история 9-летних отношений Яни с актрисой Линдой Эванс.

16 сентября 2006 года состоялась премьера музыкального видео «Яни Live The Concert Event». В ноябре 2008 года возвращение Яни с новым проектом «Яни Voices» в сотрудничестве с продюсером Риком Вейком. Презентация и видеозапись для DVD-релиза, которые состоялись в городе Акапулько. В 2000 году после двухлетнего перерыва Яни выпустил альбом, о котором я вам говорил, «If I Could Tell You», свой первый студийный альбом за 7 лет. И альбом тогда был продан тиражом 55 тысяч копий. За первую неделю занял 20 место в чартах Billboard, что стало его самым высоким дебютом на сегодняшний день. Яни описал альбом как более уравновешенный альбом для слушания, менее драматичный, чем концертные альбомы. И он объяснил, что сам создал все звуки альбома, включая явные вокализации посредством манипуляции звуком в своей студии.

Альбом Этнисити. Музыка в этом альбоме представляет многие культуры мира. Яни говорит, что он использует этническую принадлежность, чтобы отразить цвет и красоту многокультурного общества.

Впервые в своей карьере Яни вывел вокалистов на передний план в сотрудничестве с Риком Уэйком, первым студийным альбоме артиста за 6 лет. PBS транслировали видеозапись концерта Voices в Акапулько в ноябре 2008 года, за несколько недель до релиза альбома 24 марта 2009 года Disney Pearl Imprint. Релиз альбома предшествовал туру, организованному подразделением Pearl Buena Vista Concerts. Альбом «Мексиканиссимо», выпущенный в ноябре 200-летия Мексики в 2010 году, был данью уважения к этой стране через совместную интерпретацию Яни ее народной музыки. Он включал сотрудничество с певцом и автором песен Пепе Агиларом и певицей и актрисой Лусеро.

Альбом «Truth of Touch» был выпущен в феврале 2011 года. Это был первый студийный альбом Яни с новым материалом. Разнообразное содержание «Truth of Touch» отражало современные инструментальные, электронные и кинематографические влияния и перешло в популярную New Age и мировую музыку. Хотя Яни сказал, что «Truth of Touch» начинался с экспериментов с новыми звуковыми решениями, Джеймс Кристофер Морган из AllMusic сказал, что альбом показывает, как Яни возвращается к своим инструментальным корням и должен понравиться поклонникам его музыки середины 90-х годов. 3 из 15 треков на преимущественно инструментальном альбоме включали вокал от соответствующих вокалистов Яни Voices.

марте 2014 года Яни выпустил свой 17-й студийный альбом «Inspirato», совместную работу с оперным тенором Пласидо Доминго и продюсером Риком Уэйком, в котором, как Яни Войсес 5 годами ранее, особенное внимание уделялось вокальным выступлениям. В «Inspirato» выдающиеся оперные вокалисты исполнили ремейки песен, которые Яни ранее выпускал в течение своей карьеры, причем названия и тексты песен были преимущественно на итальянском языке. Давайте послушаем Пласидо Доминго.

30 и 31 октября 2015 года Яни дал два концерта на территории египетских пирамид и большого сфинкса Гизы, что стало его первым выступлением в Египте. Концерты включали фейерверки и видеотрансляцию от командира Международной космической станции Скотта. Чтобы передать образ стабильной безопасности после египетского кризиса 2011-2014 года, египетские силы безопасности из 3000 человек охраняли концертную площадку. В декабре 2015 года Янис продюсировал песню «7 Billion Dreams» для видео НАСА, которая отметила 15-ю годовщину Международной космической станции. 18 декабря 2015 года Яни выпустил сингл «Desert Soul» из своего 18-го студийного альбома «Sensuous Chill», который был выпущен в январе 2016 года. Альбом, который, будучи построен вокруг синтезаторов, запрограммированных ритмов и электронных звуков, как говорили, замкнул круг его альбомов начала 80-х годов.

Сингл Яни «When Dreams Come True», названный минимальной пьесой под фортепиано, был написан постепенно в течение 60-дневного североамериканского тура как серия импровизаций, исполняемых во время последовательных шоу. А его первое полноценное живое выступление состоялось в феврале 2019 на фестивале «Winter at Tantora» в Аль-Уле, это в Саудовской Аравии, объекте всемирного наследия ЮНЕСКО.

ноябре 2019 года я не выпустил сингл «Blue», черпая вдохновение в океане. А вообще, международные туры Яни продолжаются, и они включают в себя выступления более чем в 30 странах на 5 континентах.

0: пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон Радио.
2: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
3: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
4: День начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и на промывку мозга.
5: Какую промывку мозга?
4: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь, как огурчик.
6: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
7: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
0: Слушайте «Пророк». «Пророк». В студии «Диджей Дзусик».

0: «Пророк». Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
1: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя Америка». Программа Алексея Орлова.
2: По средам с 5 до 7 вечера.
1: На Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке 8 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Мелодии украинской души. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. Сегодня в моей передаче я расскажу вам о певце и композиторе, о народном артисте Украины. Он также преподаватель кафедры эстрадного вокала Киевского национального университета культуры и искусств. И это Павел Зибров. На сегодняшний день в Украине Павел Зибров наиболее яркий и неповторимый в своем творчестве артист. Эстрадная карьера Павла Зиброва начиналась тяжело, однако гордо и красиво, освещая своим светом путь настоящему таланту. Павел начал петь еще в раннем детстве, а в 8 лет он поступил в Киевскую специальную школу-интернат имени Лысенко на струнный факультет по классу контрабаса. И с тех пор начались нелегкие ученические будни. Обучение, музыка, музыка и музыка. После окончания специализированной школы Киевская государственная консерватория имени Петра Ильича Чайковского, оркестровый факультет, а дальше работа в Государственном эстрадно-симфоническом оркестре Украины в группе контрабасов. Но любовь к песенному жанру повторно приводит его к стенам Киевской государственной консерватории, где он учился уже на вокальном факультете. И с начала 1987 года в Украине появился певец Павел Зибров. Победа в 1988 году на республиканском, а затем в 1989 году на всесоюзном конкурсе молодых исполнителей «Новые имена» обратили на себя внимание музыкальной общественности бывшего